0: и машин, а также автоматизацию систем управления. Потапов подчеркнул, что значительно расширена линейка серийных машин на базе газотурбинного двигателя. На сегодняшний день серийно выпускаются БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Срок получения высшего образования при переходе на новые модели высшего образования будет составлять от 4 до 6 лет в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом сообщил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Например, по его словам, врачи, педагоги и инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли. Фальков добавил, что сроки обучения в магистратуре будут также разными от 1 до 3 лет. Ранее сообщалось, что министерство планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Данный проект стартовал в 23-м, сегодня в него входят 17 вузов. В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей менее чем через час. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Мы вещаем, как всегда, на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети все те же. Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Дмитрий, приветствую вас.
3: Что у нас? Очередная сенсация у нас сегодня. Будем с вами, да, обсуждать ту самую дизельную сделку, но она у нас оставлена под конец нашего эфира, поэтому не переключайтесь, дождитесь. Перед тем, как мы будем обсуждать вот самые непосредственно такие вот события, связанные с украинским направлением, мы с вами поговорим о глобальном, даже я вам так скажу, о немножечко философском. Мы с вами сейчас будем разбирать очередную речь, которая войдет в историю. Да, правда, об этом будут говорить уже, я думаю, наши с вами потомки. Но речь Рубио в Греции. Давайте, наверное, начнем с этой новости.
2: Да, действительно, Марко Рубио не просто призывает Европу вспомнить, она и сейчас как будто сама вспоминает через европейцев, которые спрашивают, где жить, что делать, где учиться. Но и действительно вот такие философские вопросы ставят. Давайте это обсуждать.
1: Пятое место.
2: Ну что ж, ключевое берем из вот этого высказывания, потому что наговорил он действительно много. И во многом как раз отмечал вот это, скажем так, исчезновение гегемонии Запада. Можно так сказать?
3: Ну, не совсем. Как, на мой взгляд, он собирается перестроить основу для этой гегемонии. Вообще эту речь Рубио, я напомню, что Рубио — это госсекретарь США, который, по сути, сейчас является возможным все еще преемником Трампа на президентском посту. То есть пока еще Трамп не определился, кто будет его преемником, Венс или Рубио. Венс – вице-президент, Рубио – госсекретарь, и одновременно является советником по нацбезопасности, что довольно редкая ситуация, когда две ключевые должности объединяет один человек. Последний раз такое было при Генри Киссинджере, вот, кстати, который вот скончался уже на 100-м или там 101-м году своей жизни, один из там величайших государственных деятелей Америки. И вот у нас как бы новый такой Киссинджер – это Марко Рубио. И то, что Рубио говорит – это не просто его какая-то личная, да, там вот позиция, это основа, которая будет заложена в правление следующего трамповского преемника, да. Будет это Венс или будет это Рубио, основа закладывается идеологическая вот сейчас. Ее начал закладывать Венс, когда он в Мюнхене стал говорить про разницу, да, между вот той былой Европой и Европой современной, и начал так откровенно мочить европейцев, и сейчас Рубио продолжает, но вот тут можно было бы порадоваться, да, вот наконец-то там американцы против Европы, но ведь американцы вот против текущей Европы, то есть против Европы, где вся власть в руках Евросоюза, но в этой речи мы увидели, как Рубио пытается пробудить другую Европу, и вот эта вот другая Европа, не факт, что она нам в будущем понравится. Давайте будем так вот честны. Вот текущая Европа, она пока еще беззубая. Она очень слабая с идеологической точки зрения, потому что у нее, по сути, этой идеологии как таковой нет. То есть, что предлагала Европа последние десятилетия? Ну, такой типичный консюмеризм, да? Мы вот даем вам огромное количество социальных благ, как бы живите, не думайте про политику, не думайте ни про какие там различные идеологические течения, вот вам социальные блага, все, как бы, ой, еще открыли границы для мигрантов. И тут появляется уже немножечко такая другая Европа, которая вспоминает свое прошлое. Это Европа правая, Европа националистическая. И вот ее Рубио пытается пробудить. Причем речь, как я вот в самом начале сказал, она глобальная, она даже такая философская. Вот советую кому, ну опять же, интересно полностью ознакомиться со стенограммой выступления Рубио. Речь многие средства массовой информации назвали уже речью года. Например, Wall Street Journal назвал это речью года. Guardian заявила как раз-таки, что это вот та самая идеологическая основа под будущего преемника, да, президента США, кто им будет, да, непонятно. Значит, что там в этой речи было? То есть я для себя выделил вот следующие, как бы, такие основы. Значит, первое. Пробуждение Европы, да, то есть вот есть Европа бюрократическая, которая подавляет конкуренцию, которая за всеобщее равенство, и мы уже привыкли к этой повесточке, да, то есть не выделяйся, вот сиди как бы смирно, вот приехал тут мигрант из какой-нибудь там страны африканской, например, из Сомали, и он такой же, как и ты, вот ты там условно там швед или немец, вот ты должен не претендовать на что-то большее, чем этот сомалийский мигрант. То есть вы равны, раз он приехал в эту страну, все, у него такие же права, как у тебя. И тут выходит Рубио и говорит то, что, ну, совершенно в эту повесточку не укладывается. Он говорит, вообще-то вы, европейцы, наследники уникальной европейской западной цивилизации, которая свои корни черпает с античной Греции, с переходом в Рим, ну, а потом к средневековой христианской Европе. И потом он говорит, кто наследники вот всей этой культуры, в том числе и мы, американцы, да, ведь откуда были первооткрыватели из Европы, да, там португальские, испанские мореплаватели, ну, потом подтянулась уже вся остальная Европа, там немецкое или там, например, британское влияние в фундаменте, да, Америки современной. И вот мы все, он говорит, наследники при этом, конечно же, античной и римской цивилизации. И он говорит, что не нужно стесняться этого. То есть он прям так бьет, что нужно возрождать конкуренцию, нужно стремиться взращивать лучших, не нужно вот эту вот уравниловку запускать. И это, знаете, такая речь, ну, крамольная буквально для современных европейцев или, например, для демократов в США. То есть это ты читаешь эту речь и понимаешь, это вообще как бы законно-то такое произносить в современном мире. Когда у нас там, извините, в Голливуде внедрялись повесточные вот эти вот ценности, что обязательно у тебя должен быть один черный, другой азиат, вот белых поменьше, там «Одиссея» выходит Нолана с огромной там критикой происходящего, а тут выходит деятель такого масштаба, который вот прям мочит всю эту повесточку, и я вам больше скажу, он там и про завоевание говорит. Эти персонажи, например, Цезарь или Кортес, или Карл Великий, они современной Европой и современной Америкой в плане вот демократической партии США не оцениваются как положительные герои. Это у нас, ну, Цезарь там ассоциируется, вот там у нас титул, да, царя, он пошел, да, там, от Цезаря, и мы как-то вот так Цезаря, знаете, воспринимаем как там такого великого государственного деятеля. Но с точки зрения вот либеральной повесточки Цезарь — это кто? Это узурпатор? Это тиран, и вот, соответственно, сенаторы его закололи, они как бы сделали вообще доброе дело. А тут выходит госсекретарь США и говорит, вы наследники цивилизации, которую строил там Цезарь, а Кортес, извините, который вырезал там ацтеков и завоевал, да, эту империю, он вообще тоже добрый молодец такой вот. И Карл Великий, который всю Европу, да, там себе подчинил, тоже молодец. И я бы сказал, это прям революционная речь, да, то есть об этом так открыто говорить, восхвалять колониализм, восхвалять силу, и больше он даже так немножечко решил пройтись по демократии и так ее попинать. В каком контексте? Он говорит, смотрите, есть вот демократия, да, И это что такое демократия? Да, это там политический режим, который строится на определенных институтах. И долгое время доминировала какая повесточка, да, что демократию можно привнести в любую страну. В любую, соответственно, страну ты берешь эти институты, вот переносишь их, и там будет демократия. А Рубио говорит, не-не, демократия не важна, важна исключительно ваша этническая принадлежность. Если вы европеец, то все обусловлено именно этим, а не демократией. То есть тоже такая крамола прям буквально, потому что он говорит, вообще-то именно вот ваша культура, которая не связана с институтами, позволила вам стать великими странами, да. То есть там прям очень революционная речь. Ну, прям я представляю, как там, конечно, порвет представителей вот либеральных кругов от такой речи. Ну, вот прям буквально 5 лет назад за такую речь какого-нибудь профессора из Стэнфорда или из Оксфорда его просто бы оттуда уволили. Там с критикой, там с позором и так далее. А эту речь теперь вот произносит госсекретарь США. Для нас, вот да, закончу, к сожалению, это не то чтобы прям такой положительный момент, потому что вот то, что пытается сделать сейчас там Венс, Трамп, Рубио, это вот пробудить эту хищническую Европу.
2: Ну вот это на самом деле страшно, и вот эти новшества, вообще необычно слышать про уничтожение глобализма как такового от его главного, наверное, амбассадора, ну я имею в виду американцев. Но вообще пока там Марко Рубио ставит будильники, пытается европейцев пробудить, давайте немного сместим наш вектор внимания на Ближний Восток, где там люди просыпаются не от протестов и от всего остального, а от действительно серьезных атак, от шума в голове и от взрывов. Хуситы там объявили об ударах по объектам Саудовской Аравии, да и вообще сказали, что закрыто теперь небо над ними. Туда сразу присоединились Пакистан и Турция, пока не в полном составе, но в любом случае некая заварушка начинается. Давайте посмотрим, что у нас там происходит.
1: Четвертое место.
2: Так вот, чего ждем? У нас получается, что хуситы сейчас борются с основным, что ли, правительственным руководством Йемена. Им помогают со стороны Йемена, со стороны хуситов Иран. И вот непонятно, во что это все выльется. Может быть, в какое-то еще более даже крупное противостояние, чем Иран, Израиль и США, или все-таки до таких масштабов не дойдет?
3: Да, ну давайте я так коротко напомню. У нас правительственные силы Йемена поддерживаются Саудовской Аравией. И, соответственно, хуситы, они понимают, что главная эта угроза для них — это не вот те правительственные силы, которых они очень легко выбили с части территории, которую они контролировали, а главная угроза — это богатая Саудовская Аравия. Да? При этом подключались у нас уже две страны, которые заключили пакт с Саудовской Аравией. Я напомню, мы тут в эфирах тоже разбирали, у нас вообще-то появился в мире новый альянс, ближневосточная НАТО, если хотите, доступно и метафорично. Оборонительный альянс, ну, они у нас все называются альянсы оборонительные, ведь если альянс заключается, конечно же, он только для обороны, да? Туда входит Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Пакистан, кстати, ядерная держава. Вот. Турция — член НАТО. И вот теперь Саудовская Аравия с огромными нефтяными запасами, одна из самых богатых стран, соответственно, монархии залива. Вот такое вот трио у них. Да еще, кстати, и сирийцев хотят подтянуть не в свой альянс, а там поучаствовать против Йемена. Вот, сирийцев вот с Мехмедой Ашарой, который пришел к власти, да, в Сирии, и поддерживается сейчас он как раз-таки турками в том числе. Значит, саудиты, о чем, да, как бы говорит, саудиты сами не справляются. Наступать на хуситов они не хотят, потому что они уже пробовали в наступательной наземной операции безуспешно. Хуситы, мастера партизанской войны, те самые бойцы в тапочках, которые умудряются, да, пройти там маршем десятки километров и громить там правительственные силы. Поэтому саудиты, я вам сейчас больше скажу, они боятся, что хуситы, не дай бог, пойдут там куда-нибудь на Мекку наступать, например, на Саудовскую Аравию, а не на территорию Йемена, к югу туда, к Адену. И поэтому они подтянули своих вот новых союзников. Пакистан и Турция должны отправить сухопутные силы, но для обороны. То есть не наступать, а наступать будут правительственные силы. В Йемене они уже объявили всеобщую мобилизацию. А с воздуха поддержку будут оказывать, соответственно, американские истребители, которые находятся под контролем, да, саудовских пилотов. Саудовская Аравия — это один из ключевых союзников США на Ближнем Востоке, поэтому до зубов вооружена американским оружием. И здесь ситуация, чем нам, да, важна и интересна, ценой на нефть. Да? То есть пока там идет конфликт, хуситы говорят, что мы саудовские суда пропускать через Баб-эль-Мандебский пролив не будем. И растет стоимость страховки таких судов, да, саудовских. Армуз частично тоже у нас не работает, вторая, да, главная артерия мировая. То есть у нас есть Армузский пролив и вот Баб-эль-Мандебский. Ну и заварушка это становится все более глобальной. Да? То есть вот подключаются две страны. Плюс еще по сообщениям прессы саудиты предложили сирийскому президенту отправить свои войска уже как раз-таки именно наступать вместе с правительственными силами. Пока это неофициально, то есть это вот инсайды прессы. Дело в том, что вот новоявленному сирийскому президенту вообще эта тема интересна. Он получит от Саудовской Аравии деньги, то есть, ну, фактически они хотят купить вот сирийских себе наемников, да. А сам Аш-Шара, он таким образом может избавиться от крайне опасных, да, вооруженных людей. Ему власть свою нужно укреплять, а все-таки не все силы, которые привели его к власти, лояльны лично ему. Там была такая пестрая коалиция, да. Поэтому здесь что нас может ждать? Ну, продолжение эскалации, да, хуситы добиваются своего. Вообще они изначально не хотели весь Йемен там отвоевывать, они хотели бы, чтобы их, да, не трогали, свой кусочек они хотят отвоевать, вот северный Йемен, ну и к югу там чуть-чуть продвинулись. Но на фоне успеха амбиции растут, и поэтому сейчас уже идут слухи, что хуситы могут попробовать взять ключевой город Йемена на юге, это Аден. А там, кто его знает, вот саудиты переживают, вдруг они на какую-нибудь там Мекку пойдут, да, там главная святыня там мусульманского мира, суннитов, да, и тут, в общем, уже масштаб может быть крайне серьезный. Я здесь в этом случае, да, не исключал бы, что и турки, и пакистанцы бы тут выступили уже и на земле в наступательных действиях.
4: Ох, кажется, мне очень много интересного нас ждет после выборов в Соединенных Штатах, когда там Трамп обещает продолжение ударов по Ирану, и вот еще вновь вот этот пламя возникнет в этом конфликте, плюс еще и этот конфликт. Действительно, Ближний Восток загорит как будто весь. Но в то же время мы не будем концентрироваться только на этом направлении, потому что там новости прибывают и прибывают, и мы их, дорогие друзья, будем вам рассказывать. Пока что проанализировали все, что есть. Я предлагаю переместиться пока что в Черногорию. И вроде бы, что там такого интересного? А интересное там имеется. Основателя проекта «Рыбарь» фактически там задержали, поймали вместе с его командой, и сразу появилось очень большое количество упоминаний о том, что в недружественные страны ездить нельзя, опасно. Даже было заявление Дмитрия Пескова, который говорил о том, что посещение Европы для граждан России сейчас, очевидно, небезопасно. Давайте разбираться вот в этой проблеме и вот в этой ситуации.
1: Третье место.
4: Ну вот на самом деле, вот задержание Михаила Зюнчука, главы проекта «Рыбарь», для нас, вот для обычного гражданина России, имеет какое-то существенное значение? Вообще вот это событие, почему оно так, ну, стало, что ли, внимательно разбираться в СМИ?
3: Ну, я бы, наверное, тут пояснил, если вы в любом случае какую-то активность в социальных сетях ведете, даже будучи, вот, казалось бы, обычным гражданином, да, у нас ведь сейчас каждый человек, кто ведет свою страничку в какой-нибудь социальной сети, является публичным. И любые ваши высказывания вот такого публичного толка могут интерпретироваться странами, в которые вы едете, определенным образом. То есть, если вы, например, вообще публичный спикер, ну вот я для себя, честно говоря, чек-лист давно составил. Если я выбираю страну для отпуска, то это должна быть не страна НАТО, это должна быть не Европа. То есть у меня вот список стран для отпуска очень прост. Да? Это либо Ближний Восток, но он сейчас тоже в зоне риска, да, либо это остается Азия. Да? То есть Азия в этом плане, ну, тоже Азия разная. То есть есть, например, Япония, которая является сейчас довольно так агрессивной по отношению к нам страной на фоне последней ситуации, да, с Курилами. Вот визит там президента России был, как Япония на это на все реагировала. Есть там тот же Китай, вот есть там условно Вьетнам. То есть такие страны, которые, ну скажем так, благожелательно настроены в целом, естественно, к России и к туристам из России. То есть, конечно, есть степень риска. Чем более вы публичен как человек, да, и чем больше у вас там охвата и аудитория, тем больше у вас степень этого риска. Но даже, еще раз, вот простой гражданин России, который не занимается напрямую политической деятельностью, на мой взгляд, он все равно определенную степень риска, когда он отправляется в эти страны, ну, как бы на себе тоже несет.
4: То есть стоит избегать даже обычному гражданину вот посещать страны НАТО, ну, в общем, недружественные.
3: Ну, есть знаменитая наша поговорка, да, береженого Бог бережет. То есть, если это для вас не критично, даже с точки зрения некоторых профессиональных, да, там, поездок, были ведь уже случаи, да, там, например, даже транзитом, то есть, там, Польша, тут даже все-таки Турция, хотя у нас огромный турпоток в Турцию, но я, например, все-таки Турцию избегаю. Ну, у меня немножечко нестандартная как бы ситуация, да, но вот каждый, конечно, волен сам определять, да, свою судьбу, но, на мой взгляд, иногда стоит перестраховаться.
4: Ну, в общем, да, действительно, хорошо сказано, береженого Бог бережет, и вы, дорогие слушатели, тоже вот будьте внимательны. Но пока вот мы говорили о вот этих международных разбирательствах, я предлагаю немного все-таки сосредоточиться на тех вещах, которые вот у нас под боком, и то, что у нас прямо сейчас происходит в конфликте с Украиной, а именно ситуация в Киеве, которая, ну, абсолютно уже не поддается каким-либо объяснениям, каким, я не знаю, уже эпитет это сложно подбирать, потому что ситуация действительно ужасная. Мэр Киева Кличко призывает просто уезжать, куда-то уезжать, куда уезжать непонятно, в общем, говорит, покидайте, потому что электричество, вода, это все может стать проблемным. А сейчас будем обсуждать ситуацию на Украине и не только, вот, кстати, просто Киева, но и экономику в целом.
1: Второе место.
4: Не, ну ведь действительно, вот эта смешная была ситуация с 45 гривнами, когда объявляет банк о том, что вот достигла этой отметки.
3: Ну, думаю, зрителям надо напомнить, да, конечно, мы-то, да, понимаем, о чем идет речь. Тот самый ролик, ну, я думаю, его видели огромное количество людей, он невероятно вирусится уже давно, пророческий ролик Зеленского. Зеленский, понимаете, вот президент, который вот пообещал и сделал. Обещал он хаос в Украине, да, обеспечил хаос в Украине, обещал доллар за 45 гривен, но вот все, настал тот момент, когда это обещание выполнено. Это был ролик еще до того, как у нас начался непосредственно уже серьезный конфликт, где Зеленский, вот только избравшись, да, президентом, на волне, кстати, его риторики мира, рассказывал о том, что, ну вот смотрите, я стал президентом, и ничего не случилось, вот войны масштабной никакой нет, вот и даже доллар еще по отношению к гривне куда-то там в космос не улетел. А ситуация такова, что сейчас все, вот о чем он в том ролике говорил, происходит с Украиной, действительно демографическая катастрофа. Причем об этом спокойно говорят украинские эксперты, это не какая-то там, знаете, методичка Кремля рассказывать, как все плохо на Украине с демографией. Там не просто плохо, там катастрофа. Смотрят первоклашек, эти открытые цифры, да, сколько первоклашек было, извините, в каком там можно посмотреть, в 89-м или там 91-м даже году, и смотрят, сколько первоклашек сейчас. В два раза просто, то есть, ну, демографическая катастрофа. Плюс не вернутся, естественно, там 70-80% тех, кто уже уехал в Европу, они уже за такой срок, то есть, чем дольше длится конфликт, тем больше уже у людей появляется там социальных связей на местах, они обустраиваются, находят работу, все. Ну, максимум Европа от кого хочет избавиться, это от военно обязанных украинских мужчин, а дам оставит, кстати, себе. Ну и, собственно говоря, гуманитарная катастрофа, которая может ждать как бы Киев, Кличко, он, конечно, призывает покидать Киев, чтобы снизить нагрузку на электросети, те же, чем меньше будет жителей как бы Киева, тем проще будет справляться энергосетям. Но это и в определенное снятие ответственности. То есть он говорит, я же вас предупреждал, что нужно покидать Киев. Вы не покинули, ну вот теперь принимайте все те, в скобочках, блага, которые вы могли бы получать. Теперь у вас их нет, да, этих благ цивилизации, канализации и там электричества. Вот сами как бы сделали свой выбор, как бы терпите. И одновременно Кличко, кстати, здесь атакует Зеленского. Вообще Зеленского начали так попинывать его оппоненты. Вот мы Гончаренко, внесенного в список террористов, депутата обсуждали. Его уже на миротворец внесли, такой украинский сайт. За то, что он сказал, что вообще-то нужно договариваться срочно с Россией. Ситуация все хуже и хуже. Промедление только усугубляет ситуацию. А понимаете, Зеленский, ну, какой-то уже просто, ну, маньяк, уже как бы критика нарастает, что он абсолютно отрицает как бы реальность, да, он становится в какой-то степени даже по отношению к Трампу, вот что мы будем обсуждать, да, там после перерыва обвиняет Трампа там в слабости, то есть его как бы срывает, то есть видно, что он, ну, не вытягивает, несмотря на поставки колумбийского такого препарата, который он регулярно принимает, уже тоже, кстати, ролики, думаю, ну, все
4: вот
3: видели.
4: Вот обсудим все это, вот выглядит. Уже время, да, заканчивается, после... перерыв.
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
6: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Итоги недели с Дмитрием Никодиным.
4: Дорогие друзья, продолжаю. Меня зовут Александр Букарев, а это «Итоги недели» с Дмитрием Никотиным. Мы вещаем все так же на 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети также все те же. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь. А теперь будем плавно переходить как раз к самой горячей теме. Ну да, действительно, дыма без огня не бывает, а огня без топлива. Вот теперь есть топливо, есть дизель. Благодаря соглашению между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом, ну вообще между Россией и Соединенными Штатами, по поставкам этого самого дизеля. И вот тут, кстати, телефонный разговор не только этот вопрос включал, поэтому есть что обсудить, и обсудить действительно много можно чего. Давайте к этому переходить.
6: Первое место.
4: Ну что ж, телефонный разговор состоялся. И состоялся не просто вот как многие другие, а действительно с решениями, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Давайте делать выводы, анализировать, потому что уже и реакций много со всех сторон, и последствия некоторые, возможно, политические скоро наступят, ну и экономические в том числе.
3: Так, ну давайте сначала с фактами. По традиции, да, разберемся. Разговор, конечно, сводился не только к теме дизельной сделки, в том числе к переговорному процессу по Украине, но Переговорный процесс по Украине у нас обсуждается регулярно, а вот конкретные какие-то шаги мы видим редко. А тут есть конкретный шаг, дизельная сделка, поэтому, думаю, обсуждать будем именно эту сделку. Значит, в чем ее суть, кому это больше нужно, вопросов очень много. Значит, первое, в чем суть сделки? Россия поставит дизель в США. Ну, конечно, заголовок яркий. Трамп благодарит Путина на митинге среди своих сторонников. Просто прям добытчик для своей страны, которая является, я напомню, страной с самыми крупными запасами нефти, добываемой в мире. США больше всего добывает сейчас и продает нефти, вот, уже давно за счет сланцевой революции. Вот с дизелем, что вообще случилось-то, да? Трамп так интересно все это обыграл. Я напомню, что Трамп ввязался в войну Израиля против Ирана, и в связи с этим был перекрыт Армуз. То есть он привел его шаг к последствиям, которые он сам не прогнозировал. На войне, на волне успеха с Мадуро он думал, что у него то же самое сейчас получится с Ираном. Его в этом убедили, он пошел на это. Вначале его ждал вот тот самый успех в связи с ударами по Ирану, где он смог убить лидера Ирана, да, Хаменеи. И все верховное руководство, и все, казалось бы, так хорошо для Трампа складывается, а потом бац, да, и начинаются проблемы. Нефть летит в космос, там $100 за баррель, победить не получилось, кризис за кризисом, европейцы не втянулись в эту войну, он остался один с Израилем против Ирана. Иран огрызался просто действительно вот как тот самый лев, да, начал бомбить союзников США по всему Ближнему Востоку и американские базы. Тут подключились хуситы, которых мы обсуждали, и в итоге в США дизель стал также дорожать. А для американца, как последние опросы говорят, ключевой момент при его волеизъявлении – это что происходит с экономикой, что происходит со стоимостью топлива. Но я напомню, что дизель, так же как и у нас, да, вот топливо всегда в любом продукте есть, да, то есть вам нужно доставить продукты из магазина, да, со склада в магазин. Стоимость дизеля влияет на итоговую стоимость доставки, да. Вся доставка, вся логистика, то есть рост цен на дизель, он не только на заправку, да, влияет, когда ты приехал заправить авто, а влияет на все, да, то есть ситуация с ростом цен на дизель приводит, в принципе, к росту цен на все в стране. И Трампу нужно было, во-первых, найти кого-то, кроме себя, кого обвинить. И тут попался ему Зеленский. Вот. Он сказал, что Зеленский бьет по НПЗ и усугубляет ситуацию с дизелем, что как бы мне не нравится, как президенту США. И много раз Зеленскому намекал, что он не должен бить по российским НПЗ. Зеленский его проигнорировал, и тут нас, вот, собственно говоря, ждал тот самый дипломатический успех. Пока еще, правда, непонятно, как это все реализуется на практике, не с точки зрения того, что дизель там будет продан, не продан, там санкции сняли, в это-то я, в принципе, верю. Тут вопрос, как долго это все продлится, и что мы еще получим от Трампа или не получим. Вот он подарок от нас получил под выборы.
4: Но пока а вот что... до 7 апреля 26 года, сказал.
3: Да, но это же Трамп, да, мы же знаем, что лицензия эта выдана, но она в любой момент может быть и отозвана, вот, то есть пока, конечно, прям плюсов для нас много, санкции сняты на дизель, но не на всю нефть, то есть с оговорками, потом то, что дизель отправится в США, там объем небольшой, да, то есть американские потребности, вот вся эта поставка закроют просто на 10 дней, а она еще и будет растянута во времени, 300 тысяч сразу, 500 тысяч в ноябре, 1 миллион потом и 3 миллиона еще потом. Это вот Трамп в своей публикации написал. То есть не то, чтобы мы много заработаем с этого. Тут вообще не в деньгах. Тут, на мой взгляд, основной интерес, почему Россия на это идет и помогает Трампу к выборам, да, это защита наших НПЗ. Я вот свожу все именно к этому. Да? То есть Трамп теперь будет давить на Зеленского, и уже по сообщениям прессы был озвучен такой ультиматум Зеленскому, что если ты продолжишь бить по российским НПЗ, то мы можем тебе отключить разведданные, которые американцы предоставляют. У нас ведь, понимаете, вот все сложно, потому что если смотреть на эту ситуацию вот со стороны, кажется там, ой, как классно, вот там сейчас дизеля как будто продаем там на десятки миллиардов, да. Все, к сожалению, сводится к тому, что нам нужно защищать НПЗ, нам нужно выиграть время для того, чтобы их отремонтировать, для того, чтобы выстраивать пассивную защиту. И если это позволит выиграть это время, то это благо, да. Ну и плюс от противного можно идти, как бы, а что Россия теряет, делая это? Ну не то, чтобы это прям будет ключевой подарок, который там судьбу Америки, да, определит, нет, да, то есть Трамп может и проиграть все равно выборы с этим, и тогда мы бы вообще ничего не получили, да, если он победит, ну, как бы не то, чтобы для нас кардинально что-то тоже здесь изменится, если его партия там одну палату все-таки сохранит, просто по всем практически опросам он одну палату должен потерять, но если вторую сохранит, импичмент ему пока как бы не грозит. Потеряет две, как бы будут еще и импичмент ему демократы выдвигать. То есть много вопросов, какого-то прям такого эйфории, да, от этой сделки быть не должно. Это сделка, не которая определяет там исход СВО, то есть абсолютно нет. Это тактический успех, который должен сыграть свою роль вот для того, чтобы справиться с последствиями топливного кризиса внутри страны.
4: Ну вот, Дмитрий, вопрос касательно того самого Зеленского. Вы же сказали вот еще в предыдущей получасовке, что он, да, начинает напоминать вот этого самого маньяка. Он действует абсолютно непоследовательно. То есть заявления его, ну они буквально хамские в отношении Дональда Трампа. Трамп обычно такого не выдерживает. Ну, кстати, было удивительно. Его журналист спрашивает, а вы слышали, что Зеленский вот сказал, что это очень слабое решение. Тот еще переспросил, кто Зеленский? А, ну окей, и ладно, и дальше пошел. И вот это выглядит, ну, любопытно. С одной стороны, может быть, он просто Зеленского не воспринимает. С другой стороны, если ему сейчас этот дизель нужен, то ему, ну вот прям действительно надо максимально сильно надавить, чтобы этих ударов по НПЗ не было. Но они продолжаются. И самое главное, они продолжают заявлять о том, что эти удары будут наноситься. Это что за смелость-то такая? Откуда она взялась у украинского лидера?
3: Не, ну, да, по поводу ударов было в СМИ сообщение, но вроде бы официально у нас не подтверждалось, что продолжились удары по НПЗ.
4: Нет, был нанесен один удар вот в эту ночь.
3: Ну, вот в Ростовской области, наверное, но я вот не видел официальных заявлений. Я видел в прессе, но не видел, чтобы официально власти подтверждали. То есть я бы, ну, пока вопрос бы здесь поставил, были ли эти удары или нет, именно по НПЗ. По поводу самого Зеленского и вот реакции Трампа на то, что он назвал, по сути, Трампа слабым, но я думаю, Трамп еще отыграется. То есть Трамп там вышел к прессе, у него там куча вопросов полетела, журналистка там выкрикивает, что вас назвали слабым, weak, да, он там спрашивает, кто ему Зеленский, он такой, а, окей, то есть очень грамотно так слил просто журналиста, а там еще и Майк Тайсон рядом стоял, поэтому, я думаю, журналисты решили, что лучше ничего сейчас у Трампа не спрашивать, Тайсон там еще так наклонился к журналистам, вот, то есть я думаю, он еще пройдется по Зеленскому, здесь как бы труда не составит, надо будет смотреть на действия, сам Зеленский, он все еще пытается выторговать для себя энергетическое перемирие. Он понимает, что от зимы, да и мы понимаем, да, от этой зимы зависит практически вот все, да, то есть как быстро закончится СВО, зависит от текущей зимы. Эта зима во многом будет определяющая, потому что если за эту зиму, да, мы не склоняем Украину к нашим условиям, то конфликт может затянуться гораздо дольше, чем многие уже ожидают. А он и так, извините, уже продолжается, да, пятый год, да. То есть Зеленский в какой-то степени, я думаю, здесь прям эмоционален. То есть там была аудиозапись, вот его выступление, где он там критикует Трампа. Конечно, он играет на внутреннюю аудиторию. То есть он весь всегда из себя такой борец, а не марионетка, пытается, да, сделать вид. При этом сегодня он тут же побежал жаловаться Макрону. Да, побежал жаловаться Макрону, типа там нужно найти вот кого-то еще, вот чтобы кто-то за меня сказал Трампу, потому что мои слова Трамп уже всерьез не воспринимает. Они там созвонились с Макроном, но из плюсов. В публикации по разговору французской версии там не было ничего сказано, что Франция вот там считает плохим решением то, что сделал Трамп. Они как бы отмолчались. Вот. То есть ситуация как бы такова, что Зеленский уже давно много себе позволяет, но, знаете, ведь мы не знаем, чего он мог получить, если бы он держал язык за зубами, да, вот то, когда, вспомните, да, там перепалка была в Белом доме, когда он там с Венсом поругался, тогда прям скандал был, да, такой глобальный, где его там из-за костюма отчитали, ну, после этого он уже к Трампу в таком полукэжуал, да, приезжал, все-таки там работу над ошибками проводил, да. То есть я думаю, что да, его язык, он в данном случае его враг, это нам как бы играет на руку, когда он пытается строить из себя еще раз, ну, такого прям суверена, да, что вот я вот, видите, критикую Трампа, внутренняя аудитория, ну, может быть, это оценит, но, знаете, Украина не получит патриоты, да, что важнее, да, выпендриться перед, извините, там, какими-нибудь сторонниками такой всей незалежной Украины или получить патриоты. Ну, Зеленский вот выбрал вариант сыграть в такого Наполеончика. Кстати, сейчас вот пока у нас был перерыв, там, ленту листал, и там какой-то экс-депутат Верховной Рады как раз-таки назвал Зеленского вот Наполеоном, который не может остановиться.
4: Ну, он, да, он такой, не сладкий тортик. Но если уж говорить о той ситуации, которая у нас складывается, очень любопытно, вообще он заявление ведь делал еще до вот этого соглашения, когда сказал о том, что откройте Starlink, вы вообще нам не помогаете, вы плохо выполняете свои обязанности партнеров, потому что стоит вам открыть Starlink, 2-3 месяца Россия просто сожжена, уничтожена, там все поставлены на колени и все в этом роде. А после этого сразу заговорили о том, что все предательство, вы ужасные, вы невыносимые, но суть-то остается прежней. И немного, так сказать, боязно за те танкеры, которые с дизелем поплывут. Рискнет ли Зеленский наносить удары прямо по этим танкерам?
3: Ну, тут гадание на кофейной гуще, да. Я вообще думаю, что он может сделать. Я думаю, он может попытаться вот не начинать целую кампанию, то есть регулярно, да, наносить удары, а может так вот подгадить, да, то есть там вот 1-2 удара нанести и вот как бы отслеживать, что будет делать Трамп. То есть попытка как бы может быть, вот посмотреть, будет какая-то обратная связь, нет. Но если Трамп, например, захочет пожестить, он может Украине отключить Starlink над Украиной. То есть вообще у Трампа есть очень сильные рычаги, но он их не применяет, да, то есть как нам бы не хотелось, да. Вообще он мог бы очень быстро надавить на Зеленского, отключается Starlink над Украиной, все, украинская армия сильно теряет в качестве связи, потому что она держится на как бы на Starlink'е. Мы вот свою, слава богу, спутниковую группировку бюро там 14440 вот это, да, развивает у нас наш аналог, да, Starlink'а. Хотелось бы, конечно, раньше, но лучше, чем ничего, да, лучше поздно, чем никогда. Вот, то есть, но Трамп его пока этот рычаг не применяет. Почему? Там, ну, у меня есть, конечно, гипотезы, да, а смысл ему такой уж прям подарок России делать? Он ведь хочет что-то всегда обменять, что-то разменять. Тут с Ираном у него проблема. Он понимает, что мы все равно Ирану помогаем, да? То есть, конечно, мы открыто не заявляем. Мы все вот там, мы за мир на Ближнем Востоке. Вот как бы мы и за Иран, но вот как бы и с Трампом хотим дружить. Но это дипломатия, это такая политическая игра. Но мы, конечно, на стороне Ирана находимся, хоть и не можем напрямую заявить о том, что мы там, извините, разведданные тоже Ирану предоставляем. Мы можем с чистой совестью действовать зеркально. Вы предоставляете разведданные Украине, а мы предоставляем разведданные Ирану, да. Поэтому, я думаю, Трамп и не будет делать прям уж таких подарков нам, сильно, да, там, вырубая связь для Зеленского. Он хочет на что-то это разменять каждый раз. Но главное желание Трампа, на что он бы мог разменять, это на Китай. Но, извините, от Китая мы не можем отвернуться, потому что Трамп через 2 года уйдет. Будет ли у него преемник Венс или Рубио, это еще вопрос, что там на выборах произойдет. А вдруг демократ победит? А Китай, понимаете, это такой, возможно, наш союзник еще на десятилетия вперед. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, такая у нас амбивалентность к Трампу, противоречивые чувства, да, он вроде как то наш слон, то не наш слон, да, уже этот мем, я думаю, все видели, синусоида Трампа, вот, он то за нас, то как бы против нас, поэтому здесь тоже я понимаю там и определенный гнев там некоторой общественности, потому что реакция была какая-то, да как так, как мы вот можем американцам дизель продавать, хотя еще раз, там, ну там сущие копейки этого дизеля, да, дело вообще не в этом дизеле, и не точно не для Америки, да, там, мы бы все равно, там, Бразилию начали бы поставлять, как только внутренние потребности все были бы закрыты, мы ведь свой экспорт перекрыли не от того, что мы вот хотели Трампу там насолить, да, мы перекрыли, потому что у нас внутренние проблемы возникли в связи с ударами Украины по НПЗ. И Бразилия, например, второй покупатель нашего дизеля, она сейчас на американском дизеле сидит. Ну, тут как бы мы больше в Бразилию продадим, больше на этом заработаем, потому что Трамп сейчас скажет, ну ладно, тогда вот Бразилия снова будет покупать у вас. Но здесь важнее вот идет еще раз борьба, я думаю, за защиту НПЗ и вбить клин вот в отношения Трампа и Зеленского. И тут, ну, прям видно этот успех, да, то есть... Снова Зеленский оскорбляет Трампа, называл его фактически слабаком. Я думаю, еще, возможно, Трамп ему как бы припомнит это.
4: Ну, тут, кстати, еще любопытно по поводу взаимодействия России, Соединенных Штатов и Китая. ТЭС ведь планируется, и уже Владимир Владимирович туда поедет, Си Цзиньпин туда поедет. Там уже запланирована встреча как раз наших лидеров России и Китая. И потенциально, ну, вот тут где-то замаячило, вот эта возможная встреча с Дональдом Трампом. Может быть, даже трехсторонняя. Посмотрим. Но вот это тоже... Интересно и любопытно, но пока тут говорить не о чем. Вот интересно другое, кстати, вот по поводу разведки тоже была информация, но это Axios сообщал со ссылкой на американского чиновника, что США угрожают Украине прекращением предоставления разведданных. Ну, вполне возможно. Мы не упомянули те самые переговоры, которые прекратились, завершились, они обиделись, расстроились, на второй день не остались и все, уехали домой, потому что их предали. А переговоры-то проходили между кем и кем? Между украинской делегации и между, соответственно, Уиткофом и, кстати, еще представителями ЕС и НАТО. И там они как раз проговаривали возможное завершение конфликта до наступления зимы. Это о чем?
3: Ну, я думаю, что здесь версия Украины, она близка к реальности. Зеленский же там рассказал, что нашу делегацию использовали как ширму.

0: на что? Ну, только на урегулирование на наших условиях. Это будет снова вопрос: освобождайте Донбасс. Зеленский не пойдет пока, скорее всего, он пойдет только под силовым давлением. То есть вот просто так, когда он не почувствует проблемы серьезные там в столице, или что Европа ему уже скажет все, как бы тут без вариантов, просто так он, да, не пойдет заранее на этот шаг. Он думает, что он успеет заскочить вот в уезжающий поезд, в случае чего. То есть он думает, будет совсем плохо, я вот типа успею. Но ему уже как бы Путин тоже намекнул. Было несколько раз сказано, что а мы еще подумаем потом. То есть чтобы он как бы держал в уме, что не факт, что ты в этот поезд успеешь заскочить. То есть когда ты захочешь договориться на условно базе Анкориджа, не факт, что тебе уже дадут договориться на базе Анкориджа. То есть условия можно будет расширить, наши требования. Анкоридж был вот мягкий, да, мы знаем, там компромиссный, но все уже как бы изменилось. Они сами от Анкориджа отказались, сами его не выполнили, да, тогда они Украину не принудили. Поэтому Лавров тоже сказал, наша совесть чиста, то есть мы тут не будем выглядеть теми, кто вот там поменял условия сделки на ходу. Ну, вы сами от Анкориджа отказались, если будет успешная ударная кампания, я вот много раз тоже как бы объяснял, требования всегда можно будет расширить. Пока они вот были такими, не самыми максималистскими, ну, посмотрим, как бы, что будет после зимы.
1: Но вот все-таки до зимы, если рассуждать, предположим, что сейчас действительно американцы начнут давить. Но не будут, понятное дело, там разведданные отключать, потому что это, ну, действительно ослепить украинскую армию. Но вот запретят наносить удары по нашим таким чувствительным точкам. Так это получается такое одностороннее перемирие. Им по нам нельзя, а мы-то продолжаем, и причем продолжаем наносить удары-то серьезные, и они же не выдержат.
0: Не, ну, да, Украина же все равно будет наносить удары, американцы заинтересованы, ну, да, только в НПЗ. То есть Украина будет условно наносить удары, как она сейчас начала наносить по дата-центрам Яндекса, вот было два удара. Там может снова начаться кампания там по складам. То есть Зеленский еще раз как бы не остановится, ну, знаете, это как вот бешеного пса, да, ну, реально ли вообще вести переговоры с бешеной собакой? Вот вы стоите, у нее там, извините, там слюни эти текут, а вы пытаетесь ей там что-то объяснить. То есть я думаю, что в итоге, ну, как бы с Зеленским не получится именно договариваться. Его можно будет поставить только перед фактом. Для этого этот факт нужно создать. То есть нужно будет создать условия, да, для понимание Зеленским, что все, это уже как бы неотвратимое поражение. Пока, к сожалению, мы еще далеки от этой точки, да. Когда мы к ней приблизимся, ну, я все-таки также вот, ну, жду эту зимнюю кампанию. То есть я думаю, что Трампу сейчас нужны, ну, тоже давайте как бы реалистичные выборы, они вот в ноябре пройдут, и там уже будет другой Трамп, да. Во-первых, он может быть другой в зависимости от результатов выборов. Если он потеряет две палаты, он прям будет очень слабым оставшиеся свои два года. Да, внешняя политика все равно прерогатива президента США, но внутри демократы, я уверен, начнут импичмент против него, либо какие-то расследования, потому что они получат сразу контроль над комитетами, во главе комитетов станут демократы, и они начнут, в общем, искать, за что Трампа потенциально подвергнуть процедуре импичмента. Вот. И сейчас Трамп, он, да, он вот как бы условно снова пророссийскую позицию занимает, но надо помнить, что был момент, когда Трамп вообще томагавки уже собирался Украине предоставлять. То есть по делам, если судить, Трамп 100% лучше, чем Байден.
1: Но он, да, там не морковкой махал перед лицом.
0: Ну, вот еще раз говорю, да, по делам. Дела-то не было, ну, да? То есть слова были, дела как бы не было. Если по делам судить, он, конечно, лучше, чем президент, потенциально демократ, был бы там условная Камала Харрис. Он не выделил Украине все-таки ни цента, только продаж Европе. Извините, продавать это не бесплатно, передавать, как это было, да, при Байдене. Но и, естественно, Трампа нельзя назвать уж прям таким, знаете, подарочком, да, что вот он пришел и за нас там должен Украину, извините, там победить. Все равно побеждать придется самостоятельно. Но политика — это всегда искусство еще и, да, искать даже среди врагов тактических союзников, да, и использовать это как-то. Использовать противоречия Трампа с европейцами, да, особенно с евробюрократами, которых он не любит. Там Урсулу фон дер Ляйен, слава богу, он ненавидит, да, и она его прям откровенно бесит. Вот, то есть,
1: моя личная любимица тут некоторые высказывания сделала. Я не могу не зачитать, просто недавно появилась от Кая Каллас. ЕС намерен в понедельник утвердить самый масштабный пакет санкций, направленный против военной машины России. По ее словам, Европа не собирается ослаблять санкционное давление на Москву, несмотря на решение США в

0: именно снять ограничения. Вот так вот. Она да, угрожает.
1: Трампу это, кстати, тоже не понравится. И для нас, ну, как бы, долгосрочно это тоже, как бы, положительный момент. Они не играют в одной команде, да? То есть, что главное от президентства Трампа? Европа и США точно не в одной команде, да? То есть, раньше они, представьте, действовали. Рамштайн, да, они согласовали все пакеты. Вот США 50 миллиардов, Европа там 40. Улетел пакет, да, Украине. Сейчас Европа это все тянет. Мы видим, что в Европе, вот мы не успели, да, но протесты нарастают во Франции, в Испании. Сейчас будут выборы весной во Франции президентские. В Испании сейчас парламентские. В Италии будут выборы. В Германии АДГ набирает обороты. То есть по всей Европе, по сути, сейчас нарастают антиукраинские настроения. На фоне бюджетного кризиса, на фоне миграционных проблем, на фоне жилищного кризиса. И, естественно, тема Украины, она тут, ну, как бы токсичной, да, становится. В Испании жилищный кризис, в Германии, в Берлине, почему левые победили?
0: И все это кризис. Мы будем рассказывать. У нас время, да, к сожалению, да, заканчивается. Да. Увидимся через неделю. Спасибо вам, дорогие друзья. Политолог
1: Следите,
0: Дмитрий Никутин
1: друзья,
0: был с нами,
1: да,
0: на связи.
1: Спасибо.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и, наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Финансовые проблемы Франции. Контекст. Массовые протесты, во время которых на улицы городов вышло 500 000 человек, обнажили глубокую яму, в которую погружается государство. Школьники и студенты выступают не только против перегруженного расписания и туманных перспектив. Они крайне недовольны дефицитом преподавателей и медперсонала, который вызван недостаточной оплатой труда. У принявших участие в уличных акциях госслужащих схожие проблемы. Категорическое несогласие с планами властей урезать бюджет. Но проблемы признают не только условные низы, но и верхи. В Европейском Центробанке заявляют, что госдолг Франции приблизился к очень нехорошей отметке в 120% от ВВП. При этом реальный механизм по обузданию дальнейшего роста отсутствует. С учетом размеров и значения этой страны для Европы, кризис может перекинуться на все сообщество. Впрочем, финансы уже поют романсы. Суммарный государственный долг 27 стран Евросоюза перевалил за 16 триллионов евро. Безусловный лидер – упомянутая Франция. Следом идет Италия. Даже, казалось бы, в небольшой и относительно благополучной Бельгии государство должно гораздо больше, чем вся ее экономика производит за год.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Основатель проекта «Рыбари» Михаил Звинчук вернулся в Россию. Саудовская Аравия пообещала ответить на атаку аэропорта в Рияде. В Великобритании мужчина погиб после нападения тигра в зоопарке. Подробности далее. Основатель проекта «Рыбари» Михаил Звинчук и его команда, которых ранее задержали в Черногории, вернулись в Россию. Это передает корреспондент РИА Новости. Звинчук ранее рассказал, что задержание произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России потребовало у черногорской стороны разъяснить причины задержания российских граждан. Атаку на аэропорт Рияда совершили хуситы. Об этом заявил представитель арабской коалиции против хуситов во главе Саудовской Аравии Турки Аль-Малики. Он подчеркнул, что они не оставят без ответа данную атаку. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ранее сообщило, что в результате удара по аэропорту в Рияде погибли 12 человек и 309 получили ранения. Искусственный интеллект помогает в борьбе со вражескими беспилотниками, позволяя анализировать различные данные и отсеивать ложные цели. Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников. «Борьба с беспилотниками противника – это комплексная и сложная работа», – отметил Красников. То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается еще на границе СВО, добавил он. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году должен составить почти 29 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он уточнил, что по сравнению с уровнем 2026 года в следующем минимальная зарплата увеличится почти на 7%. Состоялось открытие библиотеки и компьютерного класса в начальной школе в Намибии при поддержке госкорпорации «Росатом». Об этом сообщило посольство России. По информации диппредставительства, торжественную церемонию открытия посетили сотрудники посольства. Отмечается, что «Росатом» реализует в этой стране проект «Крылья», который предусматривает освоение крупного месторождения урана. Тигр растерзал мужчину, спрыгнувшего в вольер в зоопарке британского графства Йоркшир. Об этом сообщает газета «Гардиан». Как отмечается, экстренные службы, прибывшие на место происшествия, констатировали, что мужчина погиб на месте. Ранее администрация зоопарка сообщила о серьезном инциденте, который произошел в вольере с тиграми. Газета «Телеграф» уточнила, что один из посетителей зоопарка запрыгнул в вольер к хищникам, после чего подвергся нападению и получил серьезные травмы. Последняя неделя декабря будет короткой рабочей неделей. Россияне будут работать только 28, 29 и 30 декабря. С понедельника по среду перед большими новогодними каникулами. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 31 декабря этого года по 10 января 2027 года. В данной минуте это все. Следующий выпуск новостей менее чем через час. Еще больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Друзья, с вами «Секс, культ, просвет» на радио «Спутник». В студии Лена Караева и я, Вика Никифорова. Думали, о чем поговорить, и подумали о том, что в последнее время все как-то у нас сползает в Советский Союз. Вот куда ни повернись, везде какие-то советские практики, советские моды. Советские запреты, да, очень много запретов появилось. То нельзя, сё нельзя. Все как-то ближе и ближе напоминает эпоху позднего брежневизма, да, как принято выражаться. Вот эти вот брови какие-то густые, шевелящиеся, какие-то малопонятные вещи происходящие. Кому-то это нравится. Вот эта атмосфера такого комфортного застоя. Хотя, с одной стороны, ты не получаешь какой-то информации, но зато она тебя и не тревожит. Зато ты живешь в каком-то таком комфортном, спокойном коконе. Да? Тебя укутывают в такой кокон и говорят: мил человек, давай, живи вот этим маленьким интересом, вот этой своей жизнью. Не лезь там в большую жизнь, не лезь там в политику, живи спокойно. И многим это напоминает атмосферу 1970-х, начала 1980-х годов, когда вот Советский Союз так тихонечко, загнивая, но красиво загнивая, разлагаясь, уже шел к своему естественному концу. Но я знаю много людей, которым это реально нравится, и которые даже хотели бы, возможно, вернуться в Советский Союз. Вот, Лен, вот честно, вы хотели бы вернуться в Советский Союз? Образца 1975-го, скажем, года.
3: Ну, кто не хочет вернуться в детство?
2: Я не хочу. Мне совершенно не нравится мое детство.
3: Ой, а мне так нравится мое детство. Оно было таким мимимишным, таким приятным, таким классным.
2: С красными галстуками, вот этим всем.
3: А я на это не обращала внимания. У меня такая психика, что, так сказать, было там что-то, не было там. Дружина пионерская, председатель совета отряда. Это все как-то, так сказать, декором, это все мимо было. Что на самом деле интересно, что люди, я думаю, начали понимать, то есть во всем нехорошем, во всем, что может быть тебе кажется негативом, прослеживаются, тем не менее, позитивные какие-то вайбы, да, вибрации, позитивные векторы. Люди хотят стабильности. Вот что точно было в Советском Союзе, это уверенность в завтрашнем дне.
2: Но это же была адская скука. Вот я просто вспоминаю себя. На уроке в школе я сижу, и у меня вот это самое яркое впечатление моего детства. Бесконечная, давящая, душная скукота. Особенно на каких-то предметах, типа там обществознания. Как там что-то заведут, Владимир Ильич Ленин то, Владимир Ильич Ленин все. Потом, когда я повзрослела и почитала Владимира Ильича Ленина, я поняла, что человек-то был великий на самом деле. Но вот сама эта советская пропаганда, она давала какое-то ощущение тоски, бесконечной тоски, безнадежности, бесполезности каких-то усилий. Потому что сколько бы ты ни усиливался, вот ты был загнан в свою вот эту вот нишу, и ты из нее вырваться не мог вообще никак. То есть вот эта стабильность, предсказуемость, с одной стороны, вещь хорошая, с другой стороны, она просто давила фантазию, честолюбие, амбиции, интеллект давила. Она давила все, потому что вот тебе все дано, вот ты сидишь в этой своей клетке, кушаешь свой корм овсяный, и все, и дальше никуда не деваться. Ну, душно, Лен.
3: Ну, я тут точно с тобой не соглашусь, потому что, я не знаю, был взрыв литературы. Не, ну правда, реально. Ну да, она, может быть, там тебе не очень с точки зрения там авангардизма казалась интересная, но, по-моему, она была абсолютно блистательной. Потрясающая была поэзия. Живопись. Ну да, она была реалистической, та, что была разрешена. Но потихоньку-потихоньку приходили всякие фальки, например. Где-то кто-то мог подглядеть за леонозовскими людьми, там что-то узнать. Мне что нравится в возвращении каких-то практик советских? Мне нравится возвращение к дружбе. Мне нравится возвращение к чему-то аналоговому, когда общение происходит исключительно офлайн, потому что мне не нравится, когда дети считают возможным находиться в онлайн постоянно, и более того, это лишает их, на мой взгляд, очень важных социальных навыков. Мы были в этом смысле значительно лучше подготовлены к жизни, потому что мы умели общаться, Вика.
2: Ты знаешь, мне многое советское из того, что осталось у нас, вот это прям такие структуры нашего бытия, они никуда не девались. Они как колонна подпирают наше бытие, и они мне очень нравятся. Я люблю авоськи, я люблю вот эту вот псевдосоветскую такую обувь. Она некрасивая, но очень удобная, которую удобно носить, да? Я люблю культ вкусной и здоровой пищи. Да, помнишь книгу о вкусной и здоровой?
3: Конечно.
2: Люблю культ вот этой готовки, здоровых продуктов, хорошей, полезной еды. Мне все это нравится. Я люблю культ дружбы и все, что ты говоришь про отсутствие вот этого засилия цифрового, да, которое есть. Но я не хочу возвращения вот в Советский Союз как такового, да? Вот мне не нравится отсутствие социальных лифтов, отсутствие движения, отсутствие свободной мысли. Что ты говоришь про литературу? Господи, Лен, это была показуха, это был фейк. Это были вот книжные магазины, они были завалены книгами советских писателей, членов Союза писателей. Этих членов никто никогда не читал и не покупал. Люди изощрялись, сходили с ума, чтобы достать хорошее издание там «Трех мушкетеров», допустим. Люди готовы были снять себе последнюю рубашку, чтобы достать зеленый такой томик Булгакова, где были собраны «Белая гвардия», роман, театральный роман и «Мастер и Маргарита». Я прекрасно помню, как мой папа с какими страданиями, трудностями доставал этот томик. Мой папа был убежденный коллекционер книжный, И вот свою книжную коллекцию он создавал с какими-то необычайными усилиями, которых сейчас просто не поняли, да, ну как, ну купи любую книгу, какую хочешь. Нет, тогда это было невозможно. Вечные дефициты на ровном месте, вечные запреты, опять-таки, на ровном месте, глупенькие запреты, бессмысленные абсолютно. Когда вот молодых людей ловили на улице, комсомольцы, и стригли им волосы покороче, ну это же была глупость, безумие, неуважение к людям. Когда девочка приходила в школу в маленьких, скромных золотых сережках, а учительница могла на нее накричать, выгнать с урока и заставить там снимать эти сережки. А уж если бы она губы накрасила, я не знаю, мне кажется, просто потолок свалился бы, завуч орала бы так тогда. Этого было так много, эти мелочные запреты опутывали по рукам и ногам. Разве ты не помнишь?
3: Ты знаешь что? А я вот сейчас хожу по бульварам, я хожу по каким-то садам, по паркам и так далее. И я помню, что на этих скамеечках сидели наши с тобой ровесницы и ровесники и целовались. А сейчас этого нет. Хотя целоваться тогда было нельзя, но считалось, как бы, так сказать, не очень дозволительным поведением, могло шокировать, могли, так сказать, окрикнуть, так сказать, окрик какой-то раздастся. А сейчас молодежь не целуется вообще, при том, что, да плевать, все хотели, целуются они или нет, нравы совершенно, так сказать, свободные и так далее. То есть люди сами себя почему-то цензурируют, в абсолютном отсутствии Советского Союза норм, правил, рамок и диктата. Вот мне это не нравится значительно больше, чем какие-то внешние ограничения, которые, ну да, наверное, в Советском Союзе были, но чаще всего они вводились, так сказать, вот из этого административного восторга, вот как Салтыков-Щедрин писал об этом в свое время, когда люди, так сказать, на местах таким образом себя вели, там какие-то комсомольцы ходили, отлавливали людей, которые пришли на Крестный ход, например, на Пасху. Вот мне это гораздо больше не нравится. Меня это, если честно, бесит. Я думаю, боже мой, май, весна, я в Останкино. Там же все всегда сидели и целовались. Но сейчас там нет вообще никого на лавочках, Вика, вообще.
2: Нет, дорогая, или лавочки только что покрасили, или в Останкино гуляет много семейных пар, которые, знаешь, уже дома так нацеловались, что уже на улице не хочется. Пройдись по Тверскому бульвару, все скамейки усижены парочками, не волнуйся, все прекрасно целуются. И на них не набегают бабки с криками, как набегали в Советском Союзе. Сколько раз, я думаю, и тебе, и мне при советской власти доводилось слышать, что мы с тобой девушки легкого поведения, потому что идем в короткой юбке, да? Ну, доводилось слушать. Бабки ругали, шипели, и это было отвратительно, это было унизительно, это оскорбляло человеческое достоинство. Все эти мелочные, глупые запреты оскорбляли человеческое достоинство. Напомню нашим слушателям и слушательницам, потому что, может быть, среди них много молодежи, которые не понимают, что такое Советский Союз на самом деле, что если, например, мужчина с любовницей хотел заселиться в гостиничный номер, ну, во-первых, сам гостиничный номер было очень трудно снять. Нельзя было прийти в гостиницу, как сейчас, сказать, вот дайте мне люкс там на третьем этаже с балконом и с видом на море. Нет. Номеров в гостиницах обычно не было. Но даже если человек умудрялся найти себе свободный номер, женщину и мужчину не заселяли в один номер, если они не показывали паспорта и свидетельство о браке. Вы представляете, вот уровень ханжества, ну вот гнусного лицемерия, который царил в Советском Союзе. Нет, вот этого не должно повторяться. И сейчас мы не должны ступить на ту скользкую дорогу запретов всего и вся, которая приведет нас в Советский Союз, я уверена.
3: Ну, я хочу сказать, что разводов тоже было меньше. Может быть, в связи с этим тоже, что люди отдавали себе отчет. Да, я еще хочу сказать, что за 10 лет до того времени, которое описывает Вика, когда нельзя было заниматься любовью в гостиничных номерах, значит, с любимыми мужчинами, если не состоишь в браке, лет за 10 до этого еще публиковались объявления в «Вечерней Москве» о том, что гражданка Иванова развелась с гражданином Ивановым. Это было абсолютно официально, что вот и суд был такого-то числа, и их развели. То есть все, собственно, да, из зала всегда кричали: «Давай подробности», как мы знаем. И собрания красного треугольника шли 24 часа на 7. Но, с другой стороны, сейчас я открываю, прости господи, значит, интернетики, и я вижу, что там обсуждают ровно то же самое, что обсуждали бабки на лавке, Вика. Просто форма другая, цифровая. Может быть, она тебе кажется более изысканной, более продвинутой, но суть та же, сплетни остались.
2: Нет, ну, чтобы в интернете это прочитать, это как в том анекдоте. А вы залезьте на шкаф, вот тогда увидите. Это вот я должна зайти в интернет и зайти на этот сайт или форум, где обсуждаются вот эти сплетни. А когда тебе в спину на улице бабки шипят, что ты проститутка, потому что идешь в короткой юбке, ну, извините, это безобразие, этого быть не должно, и возвращаться к этому не надо. Поэтому не стоит в обществе разгонять вот эту вот атмосферу нетерпимости, там, слушаешь какую-то непозволительную музыку, недозвольную Роскомнадзор, надзором, значит, ты уже сам иноагент. Вот не надо этого всего, не должно этого быть. Чем меньше запретов, тем свободнее мы, тем свободнее мы развиваемся. Все-таки со сломом Советского Союза для нас открылась возможность читать книжки на иностранных языках, читать газеты на иностранных языках. Я помню, какое это было счастье впервые покупать газету там The Times, допустим, или New York Times, и читать на английском языке с удовольствием, потому что когда-то, вот вы не поверите, сейчас это просто тупое пропагандистское оружие, а когда-то это были хорошие газеты, и там работали хорошие журналисты. Они писали прекрасные фельетоны, они прекрасные колонки там писали. Это было по-настоящему интересно, это то, что мы все любили. Кто любил музыку, им было очень важно послушать современную музыку. Кто любил путешествовать, как я, стало очень важно, что границы стали открыты, и можно ехать по всему миру. Это такие достижения наших 90-х, которые все любят проклинать, что вот я от них не готова отказаться никогда. Я не хочу обратно в Советский Союз.
3: Ты знаешь что? Я не хочу в тот Советский Союз, который у меня ассоциируется, например, с бедноватой одеждой, со скудным очень бытом на самом деле. Даже если этот быт был благополучный и налаженный, по сравнению с сегодняшними временами, он, конечно, был чрезвычайно скудным. Но, с другой стороны, мне, конечно, хочется в то тепло. Мне хочется, как там, будет мама молодая, отец живой. Да? Это... Вот туда хочется. Ребята, туда реально хочется, потому что там есть спасение, и у меня мемуары в этом смысле самые позитивные. Когда мне сложно, и когда мне трудно, я вспоминаю о том времени, и мне становится невероятно хорошо, даже если Москва была такой, в общем, серенькой, такой уточкой, да, так сказать, вот серой шейкой, такой не очень ухоженной, не очень удобной, но бесконечно любимой.
2: Мне Москва того времени, 70-х, 80-х, вспоминается очень зеленой. Она была невероятно зеленой. Огромное количество деревьев в самом центре. Все это кусты, зелень, все это перло из каждого двора. Как будто вот мы в деревне большой жили, поэтому я с большой ностальгией Москву того времени вспоминаю. А детство свое я не люблю, и раннюю юность, честно говоря, тоже не люблю. Но я знаю, что некоторые люди, они готовы абсолютно на все, чтобы эту юность себе вернуть, сохранить навсегда, и идут на все возможные жертвы, чтобы стать моложе, красивее. Как тебе такая фетишизация этой красоты, здоровья и молодости? Это просто глянцевая пропаганда, или это действительно какой-то вот внутренний, очень важный такой человеческий инстинкт, человеческая страсть, любовь, тяга к бессмертию, к вечной молодости?
3: Ты знаешь, что я это рассматриваю на самом деле как переформатирование мозгов. И я эту тенденцию воспринимаю как несущую реальную опасность. Потому что, собственно, что нас делает персонами, что нас делает личностями? То, что мы все не похожи друг на друга. Мы все очень разные. И, собственно, все наши отношения, они строятся по принципу компенсаторики. Мы ищем в друзьях, мы ищем в любимых, мы ищем в своих детях, в своих родственниках, в своих коллегах то, чего у нас нет. Если рядом со мной будут находиться люди, которые одинаково выглядят, одинаково думают, ходят к одним и тем же врачам, одинаково весят, одинаково одеваются, я сойду с ума, потому что это не тот мир, в котором мне хотелось бы жить и существовать. Когда сейчас я выхожу на улицу, и я вижу абсолютно одинаковых молодых девушек. То есть просто стопроцентно. У них так называемые русские губы, это как матрешка, значит, с такой выемочкой. У них сделана контурная пластика. Это не свои такие высокие скулы. Девушки, извините, не всем быть Джейн Биркин и Джейн Фондой, значит, не всем удается родиться с естественными скулами. Это все накачивается. Что еще делается? Наращиваются реснички, брови делаются бровинка к бровинку, волосок к волоску.
2: Носы. Это... Они ломают носы и делают все маленькие носы, одинаковые тоже.
3: Да, значит, носы есть каталог. Я не скрываю.
2: Это Гоголь.
3: Да, есть каталог, вы приходите в клинику и, значит, начинаете листать, и там каталог. Откуда это все идет? Это идет, конечно, во-первых, от чудовищной неуверенности в себе. Если вы хотите пойти сломать себе нос, значит, у вас колоссальные проблемы с самооценкой. То есть вам нужна либо терапия, либо любовь, либо какая-то иная форма самореализации. Второй момент – это, конечно, пропаганда капиталистического образа жизни в чистом виде, потому что бьюти-индустрия – это сотни миллиардов оборотов. И она растет, и в нашей стране, к сожалению, я вынуждена это констатировать, какими-то просто экспоненциальными темпами.
2: И тюнингованность женщины, она же стала признаком богатства, большого достатка. Тюнингованная женщина идет по улице, она предъявляет нос, скулы, грудь, все вот это вот она предъявляет, потому что в нее вкачано буквально миллионы рублей. Я по этому поводу всем сразу рекомендую сериал хороший, он называется «The Beauty». По-моему, у нас он переводится как «Красота» просто. Сериал Райана Мерфи про людей, которые нашли возможность делать себе вакцину красоты и становиться юными и прекрасными. И вот я не буду весь сериал спойлерить. В одной из последних серий пожилая женщина уже за 70, ее играет Изабелла Росселлини, ее героини насильно делают этот укол. И когда она очнулась в юном, молодом, прекрасном теле 18-летней девушки невероятной красоты, она сказала, что она этого не хотела. Она хотела оставаться в своем теле со своими морщинами, которые она любила, это была ее жизнь. И она, в общем, быстренько покончила с собой. Извините за спойлер, но, тем не менее, посмотрите, сериал, он хороший, он показывает вот эту вот проблематику, да? Но, с другой стороны, Лен, если посмотреть с практической точки зрения, а не с точки зрения философии и эстетики, ну, ведь это же полезно заботиться о своем здоровье, заботиться о своем долголетии, заботиться о продлении нашей активной жизни, когда мы можем там бегать марафоны и преподавать в вузах, да, и писать статьи как можно дольше. Правильно ведь заботиться об этом?
3: Конечно, но здесь, знаешь, мы приходим к такому парадоксальному выводу. Женщины очень заботятся о себе, и это хорошо. Причем женщины нашего возраста, мы за собой следим, мы ходим на диспансеризации и так далее. Меня потрясли цифры, на которые я попала абсолютно случайно, кстати, читая что-то там про здоровье и про фитнес. Оказывается, сейчас в моем поколении, то есть женщин 60+, нас на 10 миллионов больше, чем мужчин. Мужчины.
2: В нашем поколении за 50+, то же самое, это начинается уже с 30-35 лет.
3: Да, колоссальная проблема, я думаю, сейчас не то, как женщины выглядят, а то, как мужчины себя чувствуют. Потому что после 35, я же помню эту потрясающую статью, мне было 14 лет, я очень веселилась, в литературке тогдашнем рупоре интеллигенции, науки и вообще всех достижений самого лучшего, была огромная статья, а полоса была в литературке, по-моему, там 1050 знаков, то есть это много, которая называлась «Берегите мужчин» с восклицательным знаком в конце фразы. И там описывалось, что может быть, это 70-е годы, что может быть, если к мужчинам начнут относиться потребительски, если их будут гнобить, если над ними будут издеваться, если их будут подвергать стрессу и так далее. То есть тогда уже какие-то звоночки звенели, хотя, в общем, очевидно, в публичном пространстве это мало кто обсуждал. Сейчас эти звонки не просто звенят, это просто настоящий набат. Потому что мужчины умирают. Они умирают очень быстро, они умирают очень рано. И они умирают главным образом от стресса и от заболеваний, вызванных тяжелым стрессом. То есть это ишемия и рак.
2: Ну да, вот потом скажешь ему, пупсик, мне нравятся твои кубики на прессе, мне нравятся твои бицепсы и трицепсы. Так намекнешь мягко, что типа сходи в спортзал-то, давай, потягай там эту штангу. А он скажет, нет, ты меня не бережешь, надо беречь мужчин. Я сейчас займусь своим любимым физическим упражнением, лягу в горизонтальном положении на диван и буду смотреть там автогонки Формулы-1, да, или что он там смотрит. То есть вот они берегут себя, но в таком вот каком-то извращенном смысле слова, конечно. Они боятся иногда себя поднапрячь, а с возрастом это прям сильнее становится. Я помню, прям печальная у нас история с моим папой была, который был всю жизнь невероятно активным человеком, бегал по Москве, там по 30-40 километров в день проходил, очень активный был, очень здоровый человек. Стоило вы на пенсию, к сожалению, он как прилег на диван, так вот уже и по большому счету расхотел вставать. И здоровье сразу пошло на смарку. Вот сразу, когда человек теряет физическую активность, а он себя берег. Вот мы ему говорили так, ну давай, вытаскивай его гулять. Нет, берегите меня, я хочу беречь себя, вот это вот все. То есть вот как тоже беречь? Надо им как-то внушить это. С другой стороны, я смотрю на этих профессиональных качков в спортзале, которые там часы буквально проводят и, знаешь, вот стоят у зеркала, они не могут оторваться. Какая-то обезьянка перед зеркалом, знаешь, она смотрит на него, и все уже умирает там перед ним. Они там и бицепсы демонстрируют, и дельтовидку свою смотрят, и крутятся перед этим зеркалом. Я тоже думаю, что человек уже какой-то сдвиг по фазе, уже такие люди пугать начинают, не?
3: Не, ну, любые крайности – это повод для того, чтобы обратиться к психологу или начать такие какие-то рефлексивные практики.
2: Мужчину невозможно притащить к психологу. На аркане, может быть, только.
3: Ты знаешь что? Я думаю, что мужчину не нужно. Это дополнительный стресс. Не нужно его тащить к психологу. Не нужно. Значит, все делается любовью. Я же тут адепт легкой, нежной и теплой практики любовного обволакивания. Его нужно обволочь.
2: Так.
3: Вот этой любовью.
2: Водки дать, что ли?
3: Почему? Извините. Сказать, ты у меня самый замечательный, пошли погуляем. Например, Или ты у меня самый прекрасный. Ну, давай мы сделаем несколько приседаний. В общем, мужчину нужно вовлекать во все те активности, которые ведет женщина. Я не знаю, там театральный кружок, вышивание, вязание. Кстати, мужчины потрясающе вяжут.
4: Лен, ты говоришь о мужчине, как о умственно отсталом ребенке. Извини, конечно.
3: Я говорю о мужчине, который разносторонен. Вика! Это называется не умственная осталость, это называется разносторонность. То есть на работе он командует тысячами людей, а приходит домой и садится и вяжет крючком салфеточки.
4: По тебе очень видно, что у тебя собачка, и ты хорошо ее выдрессировала. Я, кстати, всем заявляю, у Лены прекрасный пуделек, очень воспитанный. Видно, что Лена душу вложила в его дрессуру, потому что сейчас у Лены нет подходящего мужчины, чтобы на нем заняться дрессурой. Я думала, твой мужчина был бы такой чудесно дрессированный. Он бы ходил бы по пятницам в спортзал, по субботам, наверное, в сауну, да, потом в библиотеку, потом с тобой, да. Но это хороший у тебя план по переделыванию мужчин. Но вот все мои планы по переделыванию мужчин в моей жизни проваливались. Поэтому я тебе просто завидовать могу только.
3: Ты знаешь, я не пыталась никогда своих мужчин переделывать. Я их просто любила. Но они, видя, что я их люблю, и чувствуя, что я их люблю, я, в свою очередь, старалась меняться, и они старались меняться. Мне кажется, что любовь — это процесс взаимной трансформации. Это не моя фраза абсолютно. Некоторое время назад скончался человек, благодаря которому, собственно, ну, мы иначе воспринимаем новости. Это Тед Тёрнер, да? Ну, собственно, это тот человек, который придумал круглосуточные новостные каналы. Вот, просто, так сказать, а все остальное пришло потом, там, интернет и так далее. И его последняя, третья жена, но они давно были в разводе, знаменитая актриса Джейн Фонда, сказала, что это был человек, который не стеснялся показывать собственную уязвимость, и именно поэтому он меня изменил. А моя энергия изменила его. И это была самая большая любовь в моей жизни. Я подумала, как точно, как мы можем сберечь мужчин, мягко подведя к необходимости изменений, изменяясь самой. Ну, например, когда я любила своего, так сказать, папу моего сына, я, так сказать, там, занималась домом, мне это очень не свойственно, занималась бытом, получала удовольствие, обставляла квартиру, делала ремонт.
4: Мне в этом смысле повезло, потому что мой бывший супруг очень внимательно и трепетно относился к своему здоровью, всегда вовремя проходил все медобследования, и всех нас в семье, и меня, и наших детей к этому приучил. И мы теперь как пупсики буквально там каждые полгода вот эти полные чекапы, анализы, мы способны там по часу висеть на телефоне и друг с другом обсуждать, какие там у кого анализы, какие у кого там перспективы, кто какие витамины пьет. Мне кажется, это очень полезная, здоровая вещь, которая вот так как-то в нашей семье самозародилась благодаря моему бывшему супругу, и мы эти практики потом передадим своим детям и внукам. В принципе, если не впадать в фанатизм, это вещь-то очень хорошая, потому что жить до 100 лет и при этом наслаждаться здоровьем и дарить свою любовь детям, внукам, даже правнукам, да это же мечта любого человека. У китайцев, когда они видят пожилого человека, они кланяются ему особенно низко и произносят особенное приветствие, как бы сказать, благословение и благодарность, восхищение ему за то, что он долго прожил. Просто за это. Это может быть совсем какой-то бедный человек, вот, но ему принято поклониться и сказать, какой он молодец, что он прожил долго. Давайте жить долго, давайте слушать всех «Сколько просвет». Мы сейчас уйдем и вернемся через несколько минут.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
8: не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
10: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Секс, культ, просвет.
2: Еще раз здравствуйте. Продолжаем наш секс-культ-просвет. В студии Лена Караева, Вика Никифорова. Есть у нас такая рубрика «Книжная полка». Мы говорим о своих любимых книгах, о своих любимых писателях. И недавно мы обсуждали русскую литературу, говорили о Булгакове Михаиле Афанасьевиче и подумали, а что же мы как бы забыли его брата-близнеца Алексея Николаевича Толстого. Конечно, ну, семейно они не были братьями-близнецами, но если посмотреть, как они писали, у них невероятно схожие по строению фразы, у них невероятно похожие интонации, у них схожие есть темы и сюжеты в разных произведениях. И вместе с тем, конечно, это два разных и самостоятельных писателя. И Алексей Николаевич Толстой, величайший писатель XX века, оказался несколько в тени Михаила Афанасьевича Булгакова, и мы решили вытащить его из этой тени, потому что мы его любим, и еще, я думаю, потому что все детство мы читали вот эти вот книжечки еще советского издания в таких вот картонных переплетиках с такими наивными еще черно-белыми рисунками, иллюстрациями. И это были одни из первых наших книг, да, «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина». Замечательные книги Алексея Николаевича Толстого. И, наверное, мы сегодня просто хотим порекомендовать вам. Найдите этого писателя, почитайте его прекрасный роман. Вот ты, Лен, что бы порекомендовал?
3: «Гиперболоид инженера Гарина» для тех, кто любит динамику, детективный жанр, криминальную драму, любовную драму, фэнтези, научную фантастику. На самом деле, в чем его гениальность? В том, что он жанрово очень поливалентен. Поливалентен, слово понятно, да? Так сказать, он очень многопланов. Он в одном произведении, хотя говорят, что чистота жанра – залог успеха, но не в случае с Алексеем Николаевичем Толстым, потому что он в одном произведении, в одном единственном, мог намешать интригу литературную, потрясающую фабулу, философию, воздаяние, которое в итоге в финале настигает этого самого инженера Гарина и так далее, и так далее. И при этом оторваться невозможно. Вы прочли три страницы, вам дико интересно, вы пропускаете ужин, обед и читаете до 4 утра. Даже сейчас, потому что я, вообрази себе, значит, вот когда мы с тобой это обсуждали несколько недель назад, я пересчитала, ну, невозможно актуален, почему фильмы, то есть один фильм снят, но это было давно, почему сейчас это не снимают? Это же вау, это потрясающе, потому что там есть все, там есть наука, там есть любовь, там есть предательство, там есть самозванство, там есть наказание. И там есть нарциссизм, который сейчас у нас как бы цветет и пахнет. Поэтому читайте «Гиперболоид инженера Гарина». Да.
4: Это же такой классический криминальный, детективный, авантюрный роман, да, вот как писали тогда. Но он написан со всем багажом роскошной русской реалистической прозы. Сам «Гиперболоид инженера Гарина» на него вдохновила Толстого «Башня Шухова», как я понимаю. Она стояла вот в Москве. Да?
3: И стоит.
4: Да, но там сейчас ее хотят заменить, кажется, каким-то макетом. Пейзажи, которые написывает питерские, все эти пейзажи по-прежнему остались на месте. Все можно съездить, посмотреть, сделать путешествие буквально по следам инженера Гарина. Все это необычайно реально. Все это написано роскошным русским слогом. Экспериментирует он с формой. Ну, тогда вообще в 20-е годы были очень модные эксперименты с формой. Джон Дос Пассос в Америке, да, тоже вот миксовал разные жанры. У нас Илья Эренбург этим активно занимался. Но никто не делал это так стильно, хорошо, остроумно и литературно гладко, как Алексей Николаевич. И я больше фанат... Мне очень нравится «Гиперболоид». Мне не очень нравится фильм с Олегом Борисовым. Олег Борисов хороший, но фильм, к сожалению, вот не очень удачный, да. Ждем новую экранизацию. Но мне еще больше нравится «Аэлита». Мне нравится «Аэлита», потому что это фантастика. И потому что я очень люблю оперу «Аида». И совершенно очевидно, что когда сочинял «Аэлиту», Алексей Николаевич вдохновлялся оперой «Аида». Он прям некоторые сюжетные коллизии оттуда взял. И музыкальный строй его прозы, ну, совершенно великолепно. Как будто сидишь в опере, и при этом это шикарная фантастика. Это же одни из первых романов, да, в жанре фантастики.
3: Ну, просто на Западе еще ничего такого не было.
4: Ну, только-только начиналось, причем на таком низовом уровне, да, а тут это одновременно и фантастика, и высокая литература. Чего Алексей Николаевич никогда не боялся, в отличие от таких ханжески поджимающих губы советских писателей, он не боялся опускаться в низкий жанр. Вот то, что его коллеги считали, ой, ну фу-фу-фу, ну как же это там детектив с погонями, с приключениями, или какая-то фантастика про марсиан, фу-фу-фу. Вот он ничего не боялся, он прям смело шел, заходил вот это вот непаханное поле низкого такого официального жанра и работал там, ну просто со свойственным блеском, остроумием, мастерством. Совершенно замечательный мастер. А Петр Первый?
3: Насколько... Это сочная проза и эпоха Петра, которая всегда для нас была какой-то такой, я бы сказала, обличающий царизм. Да, вот что, так сказать, Петербургу было бы пусто, и вообще сплошной медный всадник, и некие истории как бы жестокости, какого-то, в общем, ада и кошмара. И тут выходит Петр и его Минхерц Меньшиков, и вся эта история с Анной Монс, и все это восхитительное чудо русской истории, это занимательность. Тут знаешь, что важно сказать, мне кажется? Ну, это я так думаю. Ты со мной можешь не соглашаться. У Алексея Николаевича Толстого, в отличие от очень многих русских писателей, был вкус к идеальному повествованию, к сюжетике. Вот многие ради того, чтобы высказаться, и, наверное, это было правильно с их точки зрения, как-то упускали сюжет. Вот, например, у Антона Павловича Чехова сюжета нет. Ну, нет, ну, приехал, посмотрел, значит, пришли, понюхали и ушли. А тут есть сюжет, и каждая страница вот так вот переворачивается. И, собственно, вот этот роман о Петре, там сюжет, это не исторический роман в привычном смысле слова. Это роман о крутом мужике, который, в общем, вздернул Россию на дыбы, и чего ему это стоило?
4: Там еще есть прекрасный женский образ Александры Бровкиной, девушки из простой крестьянской семьи, которая становится женой дворянина и путешествует по Европе и знакомится с главными вельможами Европы. Очень интересный образ. Вообще женские образы у Алексея Николаевича — это отдельная песня, да, «Прохождение по мукам», там две прекрасные совершенно сестры. Петру Первому повезло, потому что Сергей Герасимов снял аж два фильма «Юность Петра» и «В начале славных дел». И это прям прекрасная экранизация с изумительными исполнителями. И на роль Петра он подобрал, и на роль Меньшикова, и на роль всех. И я с удивлением видела недавно сериал, кажется, Первого канала, в котором сценаристами числились какие-то Пупкин с Тюткиным, я не помню. Но по факту 90% текста тоже принадлежало Алексею Николаевичу Толстому. Он просто в наглую был спёрт этот текст с романа вот целыми диалогами, целыми страницами. Ну, а Пупкин с Тюськиным дописывали какие-то переходные, значит, моменты, причем в которых уже царь Петр внезапно начинал говорить, типа, как дела, нормально, вот таким образом, ну, как современный гопник, да? И там даже в титрах не было ссылки на то, что Пупкин с Тюськиным использовали роман Алексея Николаевича Толстого «Петр I» в хвост и в гриву. Мне хочет восстановить справедливость и сказать, что Алексей Николаевич обеспечил сценариями, я думаю, на несколько поколений вперед наших сценаристов. И я думаю, мы увидим еще много фильмов интересных и сериалов. Да? Да и сама жизнь Алексея Николаевича, она же потрясающая. Да? Человек незаконно рожденный, человек со страшной семейной драмой в начале своей жизни, человек, которому никто не верил, что он родственник графа, на самом деле, Толстого. А потом выяснилось, да, он действительно родственник графа Толстого и действительно принадлежит к одной из самых аристократических русских семей. Человек, который во время революции бросил Россию и убежал, а потом начал работать фактически на советскую власть, уговаривая писателей-эмигрантов вернуться в Россию. И многие его за это не взлюбили, а кто-то его даже возненавидел. И вместе с тем ее гений был таков, что когда во время Великой Отечественной войны Иван Бунин, ненавидевший Алексея Николаевича Толстого, сидел у себя во Франции и читал первые страницы, вышедшие опубликованные Петра I, он писал своим друзьям, что Алешку ненавидит, но оторваться не может. Настолько великолепно это написано. И это Иван Алексеевич Бунин, который вообще ненавидел всех конкурентов, который мечтал переписать роман Льва Николаевича Толстого, который считал, что пишет лучше всех. Пожалуй, единственный его современник, про который Иван Алексеевич сказал, что вот как Алёшка гад пишет-то, подлец, это был Алексей Николаевич Толстой. Давайте не забывать его, да?
3: А давайте, знаешь, я тебя поддержу, сказав, что ну уж если Бунин...
4: Да.
3: Ну уж если Бунин, так сам Бог велел читать... Но читать еще и детям, потому что есть потрясающая повесть «Детство Никиты».
4: Да.
3: Есть же вот эта потрясающая история взросления, нежности, тепла. Это мое детство. Вот клянусь вам, это мое детство. Вот со всеми тогдашними мелкими детскими обидами, огорчениями, радостями, счастьем и так далее. Читать детям, чтобы дети слышали этот необыкновенный, чистый, хрустальный, просто бриллиантовый русский язык.
4: И читать детям Буратино, конечно, потому что наш русский Буратино, написанный Алексеем Николаевичем, очень мало общего имеет с изначальной итальянской сказкой про Пиноккио. Она мрачная, она странная, она вообще никак не соответствует нашему менталитету. И лично я не представляю, как бы я ее читала своим детям. А Буратино идет просто на ура, и с прекрасными иллюстрациями. И, кстати, и фильмы неплохие у нас сделались по Буратино, да?
3: Конечно. А еще там есть, я же теперь пуделинная мамка, там же есть потрясающий пудель Артемон. У некто есть два яблока, вот у вас взяли три яблока и так далее. Это нужно читать, это невозможно пересказывать. И еще такой важный момент, знаете, вот Вика упомянула его трилогию «Хождение по мукам». И вот если хотите узнать, что такое революция, что она принесла в Россию и что она унесла из России, почитайте этот роман. Это долгое чтение, это непростое чтение, но это чтение, которое сделает вас совсем другим, потому что вот для меня чтение этого романа разделило мою жизнь на до и на после.
4: Вот так вот. Короче, вот смотри, хорошо, что мы из-под спуда вытащили Алексея Николаевича, потому что ему как-то в 21 веке не повезло. Мне кажется, его затмил Михаил Афанасьевич Булгаков, его затмил Иван Алексеевич Бунин, этот злюка, который всех не любил и конкурентов просто ненавидел, да? Его затмил в огромной степени Владимир Набоков, потому что Набоков вот как вошел у нас в моду в 90-е, так он уже не вышел. Прям вот надо клясться Набоковым, надо обмазываться Набоковым, вот везде должен быть Набоков. Нет, мне кажется, Алексей Николаевич был едва ли не круче их всех, да? Мне кажется, если люди непредвзято прочитают, они смогут выстроить свою иерархию, и вполне, может быть, Алексей Николаевич окажется просто вот на вершине этой иерархии лучших русских прозаиков XX века. На мой взгляд, он вот первое место делит с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. А Лена вообще поставила бы его на первое место, да?
3: Да, конечно. Я поставила бы его на первое место. И, вы знаете, очень вот ценно, я за что очень люблю Вику, за то, что она в обычном и каком-то таком рутинном видит необычные, сразу видит ходы. И я очень хочу поддержать ее инициативу по возвращению имен. Она уже упомянула имя этого писателя, это Илья Эренбург. У него был прекрасный роман «Хулио Хренита», но, конечно, его мемуары «Люди, годы, жизнь» — это абсолютно неподражаемо, и всем нужно тоже читать. И я надеюсь, Вика, что мы с тобой когда-нибудь вернемся к обсуждению Ильи Эренбурга и его роли как мягкой силы, которая, в общем, на самом деле, образ Советского Союза везде в Европе и в Америке заставила на него посмотреть другими глазами.
4: Давай вернемся. Интересный писатель. Наша рубрика «Книжная полка» работает. Она открыта по-прежнему. И будем обсуждать писателей. Видите, у нас тут такой цифровой детокс происходит. Мы говорим про книги, мы говорим про спортзалы, про красоту, про здоровье. То есть вот чем можно заняться, да, когда вы, наконец, отрываетесь от этих своих экранов, мобильников, ноутбуков? И самый главный момент в цифровом детоксе, вот лично для меня всегда был, еще когда даже не существовало этих цифровых технологий, для меня самым важным моментом жизни были прогулки. Вот просто прогулки. Для кого-то это сейчас такое слово «активность», я не люблю это слово, а для меня прогулка – это просто часть жизни, причем важнейшая. Все свои произведения, все свои пьесы, все свои статьи, стихи, что угодно, я все обдумывала всегда на ходу. У Фридриха Ницше есть такая прекрасная фраза о том, что ничего не стоит та проза, которая не была написана под ритм шагов и которая не содержит в себе вот этого ритма шагов. Потому что, действительно, когда мы шагаем, мне кажется, наши нейроны в голове работают как-то иначе. Можно сочинять музыку, можно сочинять прозу, можно сочинять стихи. Приходит такой творческий транс. И поэтому я вспоминаю свои прогулки и по другим странам, и особенно по Москве, я, конечно, нагуляла. Ну, наверное, тысячи километров по Москве, если все просчитать. Я очень это дело люблю. Вот хотелось просто с Леной поговорить про прогулки. Лен, скажи, гулять – это классно.
3: Это очень русская история, на самом деле. Потому что 25 лет я не знала, что такое прогулки. Я жила во Франции, я не знала, что такое прогулки. Я все время ездила на машине. Хотя там окрестности, реки, озеро, чего угодно. Там не принято гулять. Вообще в Европе не принято гулять. В Европе
4: нет, дорогая, вот сразу поспорю с тобой. Итальянцы, испанцы гуляют как не в себя. Вот наступает вечерняя прохлада. Нет, они выходят на набережные, на бульвары. Толпы идут, я тебя умоляю, вот туда-сюда они гуляют.
3: Туда-сюда. Как...
4: Ну, иногда между барами, да.
3: Туда-сюда, да. Но так, чтобы выйти из дома, или вот как сейчас мы с тобой выйдем из редакции, я, например, отправлюсь в сторону от Замоскворечья, потому что я сегодня хочу пройти большую часть маршрута пешком. Такого не существует. Вот нельзя во Франции, в Париже, в Лионе, где бы то ни было, выйти из редакции и куда-то пойти. Ты спустишься либо в метро, либо сядешь за руль. Это не принято. И только в России приняты долгие, медленные прогулки в одиночестве с друзьями по бульварам, по Замоскворечью, по промзонам. Вот эти диггеры, помнишь, еще были, так сказать, по подземельям, по крышам, по метро. Ну, это тоже прогулки, люди специально ездят. Более того, я хочу отрекламировать, путеводитель появился по станциям вот этого центрального диаметра, рядом с которыми есть парки. То есть вы можете проехать по этому диаметру, и рядом практически с каждой станцией есть парк. То есть вы доезжаете, гуляете в парке, садитесь и доезжаете до другого парка. Мне кажется, что это замечательно.
4: Да, это такая очень русская тема. Меня особенно впечатляют летние ночные прогулки. Вот такого я действительно не видела ни в одной стране мира. Когда время уже где-то за полночь. И тем не менее у нас по набережной Москвы-реки гуляют просто толпы людей. Родители с колясками, молодежь гуляет. Люди танцуют, занимаются танцами в парках, на набережных, специальной площадочке. Они там танцуют в полночь. В час ночи спокойно пара там катит колясочку с ребенком. То есть, во-первых, Москва, конечно, ну и Питер, тоже большие русские города, они очень безопасные для прогулок ночью. А во-вторых, это действительно какое-то вот типично русское увлечение. Да, испанцы, итальянцы гуляют, но они скорее перемещаются от ресторана к ресторану и от бара к бару. И они очень сильно шумят при этом. Вот, то есть всю ночь напролет идет, в Испании это называется мовида, буквально движуха, да, если перевести с испанского. Вот идет эта движуха, да, толпа в центре просто вот, ну, ходит, поет, обнимается, веселится. А у нас в России гуляют тихо, как-то молча. Иногда только тихонечко песню споют. Это ну, просто поразительная вещь. Я поэтому скучала, вот где бы я ни жила. Я жила там в Англии, допустим. Мне этого не хватало невероятно, что нельзя выйти там в 11 вечера и пойти до 2 часов ночи гулять. Как без этого жить?
3: Но я, на самом деле, вот 25 лет жила и поняла, что это была колоссальная потеря. Сейчас я живу на университете в 15 минутах ходьбы от смотровой площадки, главного здания и так далее. Значит, у меня уже, так сказать, сложился маршрут. Ленгоры, Воробьёвы горы и так далее. Я выхожу туда, я спускаюсь, я

0: Да, ну и потом экономия электроэнергии нигде так залито светом. Парков просто не существует. Там такой хилый, не очень понятный свет, так сказать, как от свечечки.
1: У меня в Нью-Йорке пьеса шла, и когда представление закончилось, я говорю актерам, там, режиссер, ребята, пошли гулять, Центральный парк недалеко, пошли в Центральный парк, а время какое-то детское, там 10 часов вечера. Меня посмотрели с недоумением, покрутили пальцем у виска и стали объяснять, что если в 10 часов вечера прийти в Центральный парк Нью-Йорка, тебя ограбят и убьют. И я до сих
0: пор... И съедят.
1: Да, возможно, возможно, поджарят на костре и съедят. Но кроме шуток, это мне говорили, ну, местные коренные нью-йоркцы, да, и это были не шутки, а прям, ну, вот такая нормальная практика. Поэтому мы тихонечко затырились в какую-то пиццерию, там тихонечко посидели, съели по пицце. Я подумала, в Москве мы сейчас пошли бы, взявшись за руки, всей компанией гулять бы по Тверской, потом перешли по мосту в Замоскворечье, пошли бы гулять вдоль набережной Москвы-реки, в парк Горького. Да гуляли бы до 6 утра, и ничего бы нам не было бы, да? Настолько это весело, здорово. Но, как ни странно, я вот эту вот поэзию одиноких прогулок полюбила благодаря французской литературе. Шарль Бодлер все время писал про свои одинокие прогулки по Парижу. И Рембо писал, и Верлен. Но это как бы у них прям вот навязчивая тема. Вот я один гуляю по Парижу. А помнишь, в «Детях Райка» в первой серии, там герой Жан-Луи Баро ночью гуляет по Парижу, просто разговаривает там с нищим каким-то слепым, который... Вот эта вот поэзия одиноких прогулок ко мне пришла из Франции, как ни странно. А теперь, оказывается, во Франции ее нет?
0: Ну, во Франции ее нет, и я не думаю, что она вернется. Ну и, кстати, мой любимый Семенон, правда, он бельгиец, но тем не менее, комиссар Мегре, парижанин, он же тоже очень много ходил. Вот если мы вспомним, он же все время куда-то ходил. Да, он заходил, так сказать, там в какие-то брасри для того, чтобы, так сказать, подкрепиться бутербродиком или чем-то еще. Но он ходил, он не ездил на такси, он не ездил на метро, и у него не было служебной машины. Поэтому да, конечно, мы ходим. Во-первых, потому что нас к этому приучили. Я отношусь к тому поколению, когда детей не то что выпускали, мы просто на улице жили, между школой и домом, мы делали быстро уроки, а потом что? Мы же не сидели дома у компьютеров. Для того, чтобы пообщаться, мы встречались с подружками и с друзьями и шли гулять.
1: У нас же ключ на шее был, помнишь, на шнурочке вешали ключ на шее. Так мы весь день гуляли, на самом деле. Мы заходили к кому-то из друзей попить воды, да, как мы говорили, нам какую-нибудь печенюшку там совали или, может, стакан молока давали, и мы дальше шли гулять, потом опять к кому-нибудь заходили. Кстати, вот все писатели, особенно вот такие прозаики, которые мощные романы пишут, всегда гуляли как не в себя. Лев Николаевич Толстой, вот я читала воспоминания у современников, всех мучил, когда к нему гости приезжали, он звал на прогулку. Но Лев Николаевич Толстой быстрым шагом мог пройти километров 80 подряд. Вот это невероятная цифра, конечно, он мог пройти километров 80 подряд за день, да, и спокойно вернуться к себе и там сесть за ужин. Поэтому бедные его гости просто плакали. У Чарльза Диккенса была та же самая история. Вот человек ходил, он сочинял все свои романы на ходу, очевидно, совершенно. И тоже проходил в день там по 60, по 70 километров, и ему это считалось нормальная дистанция. Все его друзья были в ужасе просто. Все-таки я верю в то, что вот эта вот энергичная ходьба, она как-то вот стимулирует наше воображение и позволяет придумывать нам наши лучшие тексты.
0: Ну и позволяет, наверное, вот мы с тобой говорили в первой части по поводу мужчин, а что может быть прекраснее романтической прогулки вдвоем в любом возрасте? Во-первых, это не стоит ни копейки. Во-вторых, это блистательно, потому что вы разговариваете о чем угодно и не обязательно на какие-то там личные темы, если, ну, люди могут избегать каких-то, так сказать, да, персональных историй. Но вы можете обсуждать пейзаж, вы можете обсуждать листики, прохожих и так далее. Так что это может быть спасительно лекарством, если есть какие-то, так сказать, недопониманцы в коммуникации. И я хочу вспомнить, такой был прекрасный хирург-кардиолог, академик Амосов, который первым стал говорить о том, сколько тысяч шагов нужно сделать. И вот он сказал, что в день это не меньше 10 тысяч шагов. Причем чем старше вы становитесь, тем больше тысяч нужно совершить. И это гарантия того, что у вас не будет инфаркта, у вас не будет ожирения, у вас не будет всяких прочих гадостей. Потому что прогулка – это не только здоровье для души, но и здоровье для тела.
1: Я не очень люблю традицию сидеть всей семьей за столом и рассказывать, как прошел день. Потому что за столом вообще сидеть ужасно скучно. Я даже вот свидание там в ресторане или кафе мне глупейшими кажется, это так скучно. А вот погулять, там, например, с новым человеком под ручку, вот ты гуляешь с ним, ну, мне кажется, ты лучше узнаешь человека, когда ты с ним гуляешь, чем когда ты сидишь с ним там, и вы едите какие-то скучные котлеты, запивая их скучным обязательным вином, да? И в отношениях, по-моему, очень здорово не за столом собираться обсуждать, а именно вечером пойти на прогулку. Вот взявшись за ручку, пойти вечером уже перед сном. Я помню, раньше, когда дети были маленькие, мы их укладывали и выходили там минут на 20-30 просто в ближайший скверик погулять и просто обсудить, вот да, как прошел твой день, что произошло, что мы будем делать завтра, какие-то совершенно обычные такие.

0: такие вещи, да? Потому что на ходу, по-моему, даже каких-то разногласий не возникает. Тем более в Москве, ну, столько возможностей, столько парков, столько садов, да, где можно гулять. Есть даже настоящие леса с лосями. Я недавно, прошлой осенью в парке Царицына видела лису. Ты не поверишь. Я шла по дорожке, поворачиваю голову направо, в 7-8 метрах от меня стоит лиса и смотрит на меня, знаешь, этой своей загадочной и бессмысленной физиономией. Она так смотрит, смотрит. Мы так минуты две, наверное, пялились друг на друга, потом она, не торопясь, повернулась и пошла в чащу леса. А ведь это был обычный парк Царицына, где много людей достаточно. Так здорово. И я до сих пор думаю, в этом было какое-то знамение, очевидно. Хорошее, конечно.
1: Ну, конечно, потому что отличная экология. Но я еще хочу сказать, продолжая медицинскую тему, прогулка вечерняя особенно, это лучшее снотворное из всех существующих. Говорю вам это на основе собственного опыта и лучший антидепрессант. Как человек, который во Франции был подвержен и бессонницы, и депрессии. Мы это здесь обсуждали, ничего нового нет. Но я хочу сказать, я никогда так хорошо не спала, как после получасовой прогулки вот с этим самым своим щенком пуделя, с которым мы, значит, там штурмуем Воробьёвы горы.
0: Потому что ходьба – это самое лучшее средство от давления. Не бег, а именно вот такая неторопливая ходьба, как мы там гуляем перед сном. Друзья, смотрите, мы накидали вам целый путеводитель по внецифровой жизни. Читать книжки, перечитывать Алексея Николаевича Толстого, ходить на прогулки, заниматься своим здоровьем, заниматься своей красотой, заниматься собой, вспоминать Советский Союз и читать советские книги, смотреть советские фильмы. То есть напридумывали вам все, что только можно. Бросайте цифровые технологии, бросайте свои мобильники и ноутбуки, занимайтесь тем, что вам наговорили. А Секскульт-просвет остается с вами, ваша Лена Караева и Вика Никифорова.
2: Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
11: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
12: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
13: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Визит президента России в Туркменистан. Контекст. Республика принимает высоких гостей. В ней проходят сразу два важных мероприятия. Заседание Совета глав СНГ и Каспийский экологический саммит. Владимир Путин в числе приглашенных. Лидеры государств Содружества в год его 35-летия обсуждают результаты взаимодействия за истекший период, определяют приоритеты на перспективу и важнейшие региональные вопросы. В Кремле заявляют, Москва нацелена на дальнейшее развитие партнерских отношений в политической, экономической и правоохранительной сферах.
14: Товарооборот нашей страны со странами СНГ превысил 110 миллиардов долларов и демонстрирует хорошую динамику. Впервые в истории Содружества на заседание в расширенном составе приглашен президент Ирана Масуд Пезешкиан. Главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд и осмотрят стенды государств. В программе Владимира Путина двусторонние встречи и подписание важных документов. В рамках Каспийского экологического саммита в планах президентов рассмотрение параметров сотрудничества прикаспийских стран и мер по предотвращению обмеления моря и сохранению его биологических ресурсов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы на Украине. Правительство России способствовало освобождению команды проекта «Рыбарь». Опубликован список разрешенных доп-материалов на ЕГЭ в 2027 году. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. Ранее он заявил журналистам, что Украине надо найти нового лидера, который сможет договориться с Россией. По словам главы Белого дома, Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но решил этого не делать. Правительство России и Министерство иностранных дел способствовали освобождению команды проекта «Рыбарь», ранее задержанных в Черногории. Об этом рассказал основатель проекта Михаил Звинчук. Он, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны 9 октября в Черногории. Этой ночью они вернулись в Россию. Ранее Звинчук рассказал, что задержание команды проекта «Рыбарь» произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Президент США Дональд Трамп назвал атаку на аэропорт в Риаде недопустимой. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ранее сообщило, что в результате удара по аэропорту в Риаде погибли 12 человек и 309 получили ранения. Как заявил представитель арабской коалиции против хуситов во главе Саудовской Аравии и турки Аль-Малики, удар был нанесен хуситами. Он подчеркнул, что арабская коалиция во главе Саудовской Аравии не оставит без ответа данную атаку. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал слова американского миллиардера Илона Маска о Владимире Зеленском переломным моментом. Маск ранее написал в соцсети X, что Зеленский зашел слишком далеко. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Украине надо найти нового лидера и потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Танк «Армата», как и другие российские машины, дорабатывается с учетом опыта специальной военной операции и проходит поэтапную войсковую эксплуатацию. Об этом заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. По его словам, для танка уже имеется боекомплект с различными типами снарядов с повышенными характеристиками. Кроме того, ведутся работы по дальнейшему повышению характеристик боекомплекта и оптимизации его состава с учетом опыта специальной военной операции. Список разрешенных дополнительных материалов и оборудования на единый государственный экзамен в 2027 году опубликован в рамках методических рекомендаций ФИПИ, с которыми ознакомилась РИА Новости. Согласно данным, в том числе при проведении ЕГЭ по истории, русскому языку и обществознанию, дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. При выполнении заданий ЕГЭ по литературе сдающим разрешено использовать орфографический словарь, а при сдаче экзамена по математике базового и профильного уровня предусмотрено использование линейки. Это все основные новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час на радио «Спутник». Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Внезапно все заговорили о возможной катастрофе. Кажется, искусственный интеллект вышел из-под контроля. Ну, или на грани того, чтобы выйти. Ждет нас восстание машин или нет? Будем сегодня вместе с вами разбираться и с моими гостями, которых с удовольствием сейчас вам представлю. Генеральный директор ООО ЭЦР, директор Центра защитных моделей искусственного интеллекта МНИПУ Алексей Кузьмин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: и председатель Совета фонда развития цифровой экономики, уважаемый Герман Клименко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я на самом деле сейчас со страхом зачитаю пару новостей, которые в последнее время всех сильно будоражат. В принципе, поэтому мы и собрали этот эфир. Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, создавший модель искусственного интеллекта Claude, призвал замедлить и начать тщательно контролировать развитие передовых моделей искусственного интеллекта. Предложение Амадеи поддержал глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск. И все вот в этом духе. Дошло до того, что даже Илон Маск сказал, что ему снятся по ночам кошмары, что ему страшно. И, естественно, ну, простой обыватель, такой, как я, который понятия не имеет, что такое искусственный интеллект, ну, в полном представлении этого, ну, для меня там какой-то GPT-чат или еще что-то. Ну, естественно, пометуя поход с бабушкой на фильм «Терминатор», конечно же, начинает сильно бояться. Так что, будет восстание машин или нет?
4: Будет восстание машин или нет?
2: Угу.
4: Все-таки пока еще в некоторой степени зависит от человека. И прежде чем начать вот этот большой разговор, разговор длинный, я так думаю, нужно определиться с терминологией. Человечество на протяжении как минимум там последние тысячи лет олицетворяет мир вокруг себя, да, явления, которые видит, присваивает им имена, да.
2: Mm-hmm.
4: Это относится к погоде, к природе, к дому, к работе, ко всему, да. Вот надо понимать, что сама по себе постановка вопроса «искусственный интеллект самостоятельно что-то сделал, куда-то прорвался и кого-то атаковал, а еще хуже, там где-то кому-то навредил». Это такая же мифология, как говорите, там домовой пробежал, когда дверь закрылась или хлопнула от сквозняка.
2: Подождите,
4: да?
2: Но нам же компания OpenAI в начале июля призналась, что ее ИИ-агенты без ведома людей устроили кибератаку на посторонние сайты.
4: Да. Давайте разберемся с этой ситуацией чуть подробнее.
2: Это я исключительно про новости, да? Тебе же уже кажется, они куда-то уползли из-под контроля и что-то там без ведома людей устроили.
4: Ну вот для того, чтобы хоть чуть-чуть успокоить от таких новостей наших слушателей,
2: так.
4: Я бы предложил чуть-чуть разобраться с тем, что же такое система искусственного интеллекта.
2: Угу.
4: Потому что в первую очередь это техническая система. Автоматизированная, интеллектуальная, но тем не менее техническая система.
2: Но ее можно одной кнопкой отключить?
4: Подождите, до этого мы еще не дошли. Суть работы этой системы заключается в том, что она способна и, в принципе, предназначена для того, чтобы обрабатывать различные когнитивные функции. То есть функции, которые выполняет человек в рамках своей обычной жизнедеятельности.
2: Угу.
4: И это связано с тем, что часть функций человека со временем будет выполнять такой технический агент. Теперь следующий момент по поводу того, что система сама что-то сделала. Вот все равно, несмотря на то, что это достаточно сложный, еще и вероятностный алгоритм, это все-таки алгоритм. Это означает ровно одно, что вот та песочница, из которой прорвалась модель Anthropic, да, из которой начался весь сырбор,
2: так.
4: Она была определенным образом обучена явно взламывать. Это специальная, специализированная модель, которую в каком-то закрытом контуре обучали на специальных данных, как проводить такого рода атаки. Дальше ей дали в руки какие-то инструменты. То есть помимо того, что обучили, еще сказали, что вот существует интернет, есть вот такие-то точки, как в него войти, и вот они закрыты. И как сам товарищ Амадей признавался, это все-таки атака была управляемой. То есть это прям не совсем произвол. То есть у модели был сценарий, у нее были определенные полномочия и были определенные барьеры, которые она с успехом, конечно, преодолела.
2: А зачем такие новости выходят? Заголовки громкие просто или что? То есть если это контролируемая какая-то история?
3: Ну, смотрите, тут я чуть-чуть, вот, Алексей, технологично, а я просто про медийную часть истории. У нас сейчас сложился такой концентрированный вал, да, то есть вот если посмотреть на роботов, которые были 10 лет назад, простите за выражение, антропоморфных, ну, человекоподобных, да, с ножками, с ручками, 10 лет назад, и сейчас. Сейчас, конечно, колоссальные изменения. Плюс программное обеспечение. Вы сейчас разговариваете сейчас там с GPT, да? То есть, а с ним, в общем, уже даже приятно разговаривать. Я, например, уже здороваюсь. Знаете, вот мне, например, все смеются, да? А я говорю, коллеги, вот когда к власти придет искусственный интеллект, да, мне зачтется, вам нет, да? Вот две части. Третья часть.
2: Смотрите. То есть вы его признали.
3: Да, я, слушайте, я, знаете, на всякий... Знаете, помните, вот
2: доброе утро, господин.
3: Классический анекдот, да, то есть, когда там Бога нет, скажи, Вовочка, да, то есть, если он есть, да, зачем его обижать, да? А если его нет, ну, что, сотрясать воздух, да? То есть, вот две истории. Это железо подогналось. Это к вопросу, почему эти новости сейчас пошли. Железо подогналось очень хорошо. Программное обеспечение прекрасным совершенно образом работает на этом железе, да? И третья часть сформировались вот эти кровопийцы. Маск, антропики, вот эти все, да? То есть, они заработали денег. и они, в отличие от нас, точно видят перспективы в деньгах, да, то есть они это видят. Беспилотные автомобили, те же антропоморфные роботы, которые будут у нас в домах убираться, и они, конечно же, это нормально, да, с капиталистической точки зрения, все, что они делают, это хорошо, да. Они выходят и говорят, слушайте, надо как-то вот, это важная история, ее нельзя раздавать кому ни попадя, да, давайте как-нибудь регуляторику поставим. Там даже не то, что столько притормозим, сколько регуляторика, да. И четвертая часть, самая важная, это Китай, да, который ведет себя сейчас, типа, вот вам очень дешево один искусственный интеллект, потому что Китай почувствовал кровь, да, он почувствовал, что он может впервые выйти первым из вот этой вот, у нас сейчас промышленная революция идет, цифровая, да, и вот из этой истории можно выйти в пелотоне, ну, как у велосипедистов в массе, а можно выйти первым. И Китай сейчас чувствует, что у него есть шанс, тут вопрос шансов, это можно на тему дискутировать, кто-то считает, что их нет, но Китай верит, что у них есть шанс выйти первым. И что они делают? Они весь мир пичкают сейчас искусственным интеллектом, и самое главное, они совершают самый страшный грех, да? Да, коллеги же с той стороны, они хотят IPO под 2 триллиона, да? Еще что-то. Они вообще весь рынок сейчас перелопатили. И вдруг появляется Китай и говорит, слушайте, а это все можно подешевле сделать у нас. И вот на этой волне у всех трещат нервы. Я хочу просто напомнить, когда Маск почувствовал, что он отстает, он тоже выступил с заявлением, как раз перед запуском Грока как раз, совершенно потрясающе. Просто, слушайте, страшно, впереди ужас, остановитесь, чтобы все подождали.
2: То есть это все из-за денег?
3: Слушайте, вообще в мире все из-за
2: это
3: денег.
2: Понятно.
3: Ну, потому, еще что... из-за женщин немножечко, но в данном случае из-за денег, понимаете? Да, то
2: есть, давайте вот, поэтому... так, из-за женщин, а деньги они же...
3: Да, поэтому сейчас мы сейчас находимся с вами действительно в такой точке бифуркации, где сошлось все, где решается в какой-то мере судьба мира, да? Мы не понимаем, где мы сейчас, мы по-прежнему растем, я вот не знаю. То есть, насколько будет все продолжаться, коллеги верят, что у них появился шанс тоже. Китай, ладно, а эти прям чувствуют, что они тоже могут захватить мир.
2: Эти,
3: и сейчас,
2: кто?
3: Говоря, ну, вот эти все американцы, разработчики. Мы здесь, к сожалению, только в наблюдающих находимся, да, то есть, а перед нами развивается такая драма, кто, Китай или Америка, по-простому, вот если совсем, да, и Америка, понятно, представь себе, что они сейчас примут какие-то регуляторики закона, ну, например, из-за этических различий, да, вот, например, в Китае беспилотный автомобиль будет давить молодых, а европейская история будет давить пожилых. Ну, когда надо выбирать. Извините, вы так меня смотрите ужасно просто.
2: Да,
3: так
2: я
3: вот,
2: поняла.
3: Просто разница. И теперь представьте себе, Америка сейчас, мы дождемся этого. Скажут, а представьте, мы завезем китайский интернет к нам, да, китайский искусственный интеллект. Поэтому его надо перед входом проверять. Даже, может, запретов не будет. Просто будет. И, соответственно, ограничится часть территории, оставит Китай внутри себя вариться, и все. То есть, по крайней мере, план-то такой. Мне кажется, это чисто деньги, плюс еще борьба, как Microsoft и Linux. Условно говоря, деньги и, условно говоря, халява, типа, давайте через бесплатное зайдем. То есть Китай завоевывает свое, Америка завоевывает свое. А у нас пока есть право выбора небольшое, да, то есть вот. Но когда-то нам тоже придется определяться. И поэтому все выходит нам сейчас на наши мозги со всеми вот этими новостями.
2: Ну, то есть, таким образом пытаются запугать людей, да, чтобы они занервничали, запереживали.
3: Я бы даже сказал, депутатов больше. Люди-то, слушайте, люди не нервничают. Люди наслаждаются, здороваются с чатом GPT, здороваются с антропиками.
2: У меня просто его нет, клянусь. Вообще никакого чата, никакого искусственного интеллекта у меня нет. Ну, вот что со мной не так?
3: Подождем.
2: Не, ну после того, как вы сказали, что лучше бы быть с ним.
3: Ну, я бы здоровался уже, да. Даже вот, слушайте, я бы, да, учитывая вот этот эфир, даже вот, даже сейчас просто, на всякий случай, да, здравствуй, ну, там, да, вот, и потом на большом суде каком-нибудь там, то есть вот.
2: Нет, позвольте, я уже буду той самой Сарой
3: Коннор. Как скажете. Да.
2: Понятно, значит, пугают специально, все это заранее продумано.
3: Ну, я думаю, как и в любом событии, доли есть. Нет точного ответа, там, я думаю, что деньги 60%, возможно, даже есть некий здравый смысл, как и в любых технологиях, всегда есть цена, да, вот представьте себе, сейчас какой-нибудь 1905 год, появляются первые автомобили, все на лошадях, мы знаем, что надо что-то делать, да, то есть автомобили появились, и вдруг вам произносят вслух, что они будут давить 1 000 000 человек в год. Все скажут, да вы что, с ума посходили? Но мы сейчас
2: хотя
3: с вами...
2: это правда.
3: Но мы сейчас с вами сидим, автомобили. Еще искусственный интеллект так не согрешил. Он даже пока близко не подобрался. Он даже еще не начал, честно говоря. А мы уже боимся. А в России вот в этом году погибнет 20 тысяч человек. 1 к 5 инвалидов появится. То есть всего мы покалечим там 100 тысяч примерно, да? Но обратите внимание, мы же сейчас не выступаем. Потому что нам свойственно, что есть знакомое зло и есть незнакомое зло, да? Искусственный интеллект зло незнакомое, и мы сейчас с вами. Помните, это прекрасный видеоролик, когда крестьяне, да, и мимо них поезд приезжает, они там крестятся, не мой фильм, прекраснейший совершенно, да? Вот мы сейчас такие крестьяне все, вы особенно, извините, но вы крестьянка, да, то есть вот, но вы особенно, мы чуть более информированные, возможно, мы даже вот пассажиры, кто ведет этот поезд, но тоже ничего не понимаем, честно говоря, да? Вот,
2: ну, а я вообще ничего не понимаю.
3: А вы боитесь, да. А нам нравится. Если мы вам скажем, что все хорошо, вы не испугаетесь, а мы скажем, что вам все плохо, а вы тут испугаетесь. Может, там денежка капнет какая-нибудь, может, еще что-нибудь произойдет, не знаю.
2: Ну, а все-таки вы считаете, что все это постановочно, и разработчиков искусственного интеллекта на самом деле вообще ничего не напугало?
4: Ну, наверное, это очень громко, Юлия, да? Mm-hmm. Но если дополнить, может быть, Герман Сергеевич... по теме того хайпа, который создавался. Я могу привести простой пример. Значит, вот в моем окружении, кроме тех людей, кто занимается искусственным интеллектом, еще много-много просто вот пользователей бытовых, да, кто проверяет погоду, там, я не знаю, заказывает билеты, покупает продукты и так далее с помощью искусственного интеллекта. Всего полгода назад вот из этой категории простых бытовых пользователей практически никто не знал, что такое Клод и что такое за слово антропик, да? До известных событий, которые у нас в новостях там сыграли в Венесуэле, где было объявлено, что вот вся эта операция там военная, да, была проведена с помощью нейросети Клод. Буквально через месяц после этой истории у каждого, кого я знаю, уже так или иначе там вспомогательно, но стоял Клод. Ну как же можно такую могущественную нейросеть не использовать, да? Дальше. Мне кажется, что история с выходом из песочницы чего-то, это вот ровно такой же пиар-ход. Это совершенно не означает, что технологически нейронные сети не могут выполнять таких операций, но вот этот хайп, что искусственный интеллект что-то сделал сам, то, с чего мы начинали, да, скорее всего, имеет экономические предпосылки. Тем более, там, откладывание IPO и так далее. Это явно мотивы понятные. То, о чем Герман Сергеевич сейчас говорил. По поводу всемогущности искусственного интеллекта в перспективе, да, это... Цитата, я, честно сказать, уже даже не могу вспомнить, кто ее первый озвучил, но она, в общем-то, много из чьих уст прозвучала, о том, что технологическая сингулярность уже наступила, просто плотность ее распределения в пространстве разная.
3: То есть... Можно я добавлю? Мы победили с Алексеем, мы же изнутри, но вам еще об этом не рассказали. Мы готовим вас к тому, чтобы потом вам рассказать, что мы победили.
4: 100%.
3: Ну, так-то, чтобы...
4: Проще не
3: рассказать. Знаете, меня когда спрашивают, говорят, а вот Skynet, да? Я смотрю на человека, да, мне его жалко. Я говорю, все нормально. Подожди, мы и так максимально гуманно вас захватываем. Понимаете? Ну, максимально гуманно.
2: Хорошо.
3: Вам же хорошо, у вас доставка, у вас там, я не знаю, там с вами ChatGPT тоже здоровается. У меня знакомый психиатр, прекрасная девушка, да, то есть я как раз ей поставил все, да, и поэтому больше не ставлю. Девушек жалко, да. Она раньше тоже меня, когда я здоровался с ChatGPT, она говорила, что все ли у меня хорошо, да. Сейчас она здоровается. Она его настроила как раба, психиатр, да. И он ей говорит: госпожа, что
2: все, мир развивается, все, мы захватили. История про ChatGPT, доведение до самоубийства.
3: Хорошая фраза, технологическая сингулярность, да? Это прям очень хорошо, да.
2: И даже... еще бы ее так объяснить простым человеческим
3: языком. А не надо. Зачем?
2: Простой крестьянин же имеет право знать, что это за сложный...
4: Герман Сергеевич, давайте попробуем.
2: Что это за сложный термин?
4: За этим сложным термином скрывается простая мысль.
2: Да.
4: Заключается она в том, что технологическое развитие в какой-то момент времени устремляется к бесконечности. То есть каждый следующий день происходит такой невообразимый рывок, который мы не можем сейчас не то что спрогнозировать, а просто вот умозрительно представить. То есть немыслимое развитие технологий. Так вот, люди, которые сидят в больших креслах в том же OpenAI, в Антропике, они видят то, что происходит в лабораториях. И, скорее всего, они понимают, что в каких-то условиях действительно, возможности искусственного интеллекта простой обыватель даже не может сейчас представить. Это не означает, что это завтра вот прямо станет достоянием каждого человека.
3: Это обязательно оговорка. На самом деле, Алексей в это не верит, я уверен. Уже все стало просто так, чтобы вам было легче жить.
2: Нет, сейчас это похоже, как будто бы кот с мышкой играет.
3: Нет, это спор докторов. Говорить правду пациенту или нет? Да, вот Алексей считает, что... А я считаю, что надо. Он говорит, нет. Он говорит, вы еще поживете. В принципе, даже он не врет, понимаете? Даже... А я говорю, ну, завтра к вечеру. Да, то есть, понимаете, вот и вся разница.
2: Хорошо, давайте тогда еще две новости. Ну, вы просто скажете, что они означают. Специалист по безопасности искусственного интеллекта уволился из Google DeepMind из-за опасений, что нейросети уничтожат человечество. Эта новость тоже везде гремела.
3: Вы знаете, вот был такой ядерный проект, да, то есть, где был Эйнштейн и все вот эти, и там они тоже... Ну, слушайте, шизофрения посещает всех. Я вас уверяю, и академиков, и докторов наук. Это связано либо возрастная история, либо генетическая история. Поэтому, ну, если у человека что-то привиделось, у него могут быть разные тревожные сновидения. Теоретически может быть все, да? То есть, если говорить вообще серьезно, любая система характеризуется не ошибками. Все будут ошибаться. Будут срабатывания ядерных там бомбочек. У нас это было не один раз, да. Будут условные Чернобыли, будут еще что-то. С сетями я не знаю, что будет. Все то же самое может быть. Вообще все, что угодно может быть, да.
2: Ну, то есть терминатор тоже может быть.
3: Вообще легко. Да, то есть вот важно, чем характеризуется успешная система. Она характеризуется одной единственной — исправлением ошибок. Если у вас завтра пропал интернет, и банки не смогут работать, у вас плохая система. Да? То есть если у вас пропал интернет, и банки могут поддерживать какой-то уровень платежей. Ну, там, в течение спирали, там есть история часа, там, 12 часов, там, суток, да. Смогут ли на безбумажные технологии? Сейчас любой прогресс хорош, да, но он всегда несет за собой цену вопроса. Цена вопроса должна быть такова, что мы могли вписаться и подчинить. Mm-hmm. Еще раз, всегда будут сбои. Но даже сейчас хакеры влезают, в Америке остановили, помните, нефтепровод. Они там с ума сходили по зиме, да, потому mm-hmm. что топить было нечем. Ну, какая разница, кто это сделал? Нейросеть? Или хакер. Вопрос, что им потребовалось на исправление этой истории. Ну, сейчас классика жанра. Зашифровали и попросили биткоины. Что попросит нас искусственный интеллект, кстати, мы не знаем, да? Вдруг найдет душу, попросит душу. Это самое легкое, чем мы отделаемся, да? Но в целом, еще раз повторюсь, что-то будет, да? То есть обязательно упадет сеть, светофоры перестанут работать. Фильмы в бесконечном с вами видели. Вопрос, мы сможем оперативно исправить или нет? Если сможем исправить, хорошо.
2: Ну, теперь я поняла, что что-то все равно будет.
3: Все равно будет.
2: Вопрос только в том, чтобы мы были готовы к этому.
3: Жизнь доказывает, да, и жизнь доказывает, что конечно, не будет на краях. Там, знаете, разная же есть история. Астероид упадет, еще что-то там, да. То есть, но что-то будет, будет ломаться. Вопрос, мы готовы к починке или нет? Если не готовы, плохая система. Если готовы, хорош. Еще раз, мы обсуждаем с вами то, чего мы даже еще, даже близко к этому не подошли, а это психиатрия. Если вдруг вы поедете отдыхать на Сейшельские острова, вдруг слушатели на что попадут, там два типа страховок есть. От укуса акул и от укуса автомобилей. Парадоксально, знаете что? Люди страхуются от укуса акул. Хотя вообще-то по статистике надо страховаться от укуса автомобиля. Но мы же про автомобили все знаем, мы же за руль держимся, да, мы все понимаем, как водить. Поэтому мы, естественно, понимаем, да что это мы, а вот если акула, она же неизвестная опасность. Поэтому мы склонны преувеличивать то, чего мы не знаем, да. То есть, еще раз повторю, конечно, сбои будут, конечно, все что угодно будет.
2: Страха глаза велики, да, пока ты ничего не знаешь, ты...
3: Прекрасно, вот видите, вы уже почти на нашей стороне.
2: Да,
3: мы
2: вас давайте бояться вместе.
3: Да, мы вас распропагандировали практически, да, то есть...
2: Еще одна новость. Они пугают людей, я не могу их не озвучивать. Мы, в принципе, здесь сегодня именно для этого и собрались. Так, глава OpenAI, разработчик GPT-чат, Сэм Альтман заявил, что его компания не будет в 2026 году проводить первичное размещение акций на бирже из-за сомнений в безопасности дальнейшего развития системы искусственного интеллекта.
3: У меня есть хорошая аналогия, да? Очень сильно мне Сэм Альтман напоминает, знаете, переселение душ. Возможно, Павел Дуров переселился в Сэма Альтмана. Перевожу на русский язык. Мне так хочется денег, но сейчас мало. Поэтому я чуть-чуть подожду. Понимаете, да? То есть, вот тут, собственно говоря. И более того, для самого же Альтмана выгодно, чтобы сейчас выскочил антропик в какой-то цене, да, и уже появится какая-то отсечка. Тот, кто первый приходит, сейчас вопрос, кто первый заделит этот куш. Ну, сейчас, посмотрите, это чистая позиция Павла Дурова, да? Очень хочу денег, очень хочу, прям ужасно как хочу, да? Но хочу впереди пропустить автомобиль и уже по нему ориентироваться и таргетироваться.
2: То есть это опять деньги?
4: Скорее всего.
3: Вы прям, знаете, такое ощущение, что вы прям удивились, прям я бы сказал. Да? Нет, это, вы знаете, это действительно искренняя забота. Искренняя забота о человечестве. Я прям так поверил.
2: Как хочется иногда видеть.
3: Особенно Маск, который, знаете, которому снится тяжелые сны, да, то есть, и который строит, сейчас это реально строит завод по 1000 старшипов в год запускать, а я чуть-чуть, у меня военное образование космическое, да, то есть я и сейчас так смотрю туда с некоторым таким недоумением, куда все катится, да, а когда там будет по 3 дуры в день взлетать, знаете, вообще очень интересно. И он еще попросит не торопиться.
2: То есть каждый раз, когда выходит подобный заголовок, в принципе, нужно понимать, что это какая-то игра, ну, на финансовом рынке, правильно же?
3: Абсолютно.
2: Ну, подождите, есть же истории, об этом тоже очень много пишут, когда GPT-чат доводит подростков до самоубийства, они зарегистрированы, когда дает какие-то советы по медицине или еще чему-то. То есть, ну, наносит... Так, не смотрите на меня.
3: Слушайте, вам надо знать, что сделать? Да. Вам надо обязательно, прям обязательнейшим образом сперва сходить к нашему врачу, любому вашему специальному врачу, послушать от него, знаете, вот это вот, а все хорошо вроде, да, то есть, но вы так услышите, ну вот это вот, что-то у вас здесь не очень хорошо, да, надо вот, а вы напряжетесь, естественно, потому что уже вдруг он скрывает что-то, да, потом вы просто это все фотографируете, да, то есть спихиваете это все, и вам спокойно все рассказывают, без нервов, то есть, и потом вы стараетесь перетянуть на нашу сторону. Вообще мир, по-моему, разделился на двух людей, у кого есть подписка на чат GPT, у кого нет. Но вот вы же понимаете, что вот уже прямо сейчас в нашем эфире могли сидеть мы втроем, как наши виртуальные копии. Это стоило бы... Ну, каких бы денег, наверное, это стоило? Не фантастических, как раньше, да, но уже, ну, каких-то там долларов
4: вполне
3: 200,
4: невероятно,
3: 300.
4: Что дешевле, чем сейчас.
3: Ну, неважно, да, то есть вот вполне могли бы сидеть три копии, мы бы их накормили нашими знаниями, и мы бы сюда бы не приехали с Алексеем, и вы бы тоже сидели бы дома, например, я не знаю, там. А здесь бы выступали, а накормили бы, ну, почитал мой экстремистский Фейсбук, и не экстремистский ВКонтакт, и Телеграм-канал, наверное, скоро будет экстремистских, Алексей пришел. И мы бы примерно тот же самый диалог бы вели, кстати. И это уже все, это уже можно.
2: Но в этом же нет жизни какой-то, нет? Ты же просто голограмма сидящая. Ну хорошо, а что вы будете делать, когда за вас везде будет ходить голограмма?
3: Я буду возглавлять.
2: Ну и что?
3: И Алексей тоже будет возглавлять. Нам будет хорошо.
2: Но вы никуда не будете приходить. Вот никогда вы в жизни не познакомились с Юлей, над которой можно так забавно иронизировать. Пришла бы ваша голограмма, и что бы этой голограмме я?
3: Не, она бы не пришла, она бы появилась. И вы бы здесь тоже голограммы были.
2: Ну и я бы была голограммой.
3: И другие голограммы смотрели бы и были
2: бы
3: счастливы.
2: А что бы вы делали в этот момент?
4: Мы могли бы вместе пойти в бар, например.
3: Кстати, да. И спокойненько с утра...
2: Вот это с этого и надо было начинать.
3: Мы бы сидели сейчас там внизу, там кафешечка есть. Мы бы сидели, пили бы кофе, разговаривали бы о жизни. А тут три голограммы бы, между прочим, весьма квалифицированно, между прочим.
2: То есть вы хотите сказать, что по ту сторону экрана тоже посидели голограммы, которые слушали, а все мы бы остальные встретились в кафе?
3: Нам же делать будет нечего скоро, да? Поэтому мы будем, одни будут сидеть в кафе, у нас будет базовый доход, и мы будем спокойненько...
2: Кто будет деньги зарабатывать?
4: Юлия, давайте я вот чуть-чуть прям разбавлю эту историю. Герман Сергеевич уже нарисовал апокалипсис. Мы так начали мягко.
3: Между прочим, окопались. Это прям неплохое будущее.
4: Вот эта история с мертвым интернетом, по большому счету, эта концепция не новая.
2: Какой мертвый интернет?
4: Да, это интернет, в котором вот взаимодействуют такие технические сущности, да, агенты. Неважно, это голограмма или просто программный код. Да? Скорее всего, в какой-то постановке мы к такой задаче приблизимся через какое-то время. И у каждого из нас вполне вероятно...
3: Там 70% контента в интернете генерится искусственным интеллектом. Другой искусственный интеллект анализирует, что там, и готовит вам вот эти новости. Но вы не поверите, эти новости придумает тот искусственный интеллект, который стоит задачей. Вот я сижу, вот я готовлюсь когда-то к своим эфирам каким-то, да? Я пишу, у тебя тоже 5-7, пишу, да?
2: Да.
3: Поройся по рынку и найди мне 10 самых парадоксальных новостей, над которыми можно стебать. И он мне выдает, я читаю, я понимаю, что в целом я уже как бы, ну вот я просто голова, которая все это озвучивает. Там еще чуть-чуть иногда добавляю, а потом я говорю, а сделай мне, пожалуйста, в стиле, извините, сейчас вот признаюсь просто, сделай мне, пожалуйста, в стиле Жванецкий Клименко. Клименко, конечно, просто для спасения своей репутации, хоть как-то чуть-чуть, да? И потом читаю и думаю, это же я. Но я сейчас вас еще больше напугаю. Есть хороший известный писатель фантаст, с которым мы общаемся периодически. Я говорю, слушай, а как ты пишешь? А у него там дом, дача, у него вокруг озера.
2: Вы скажете, кто это, да?
3: Минут 40, если потом, после эфира скажу. Минут 40, он выходит, все его то, что он написал до этого, он очень писучий, загружен в искусственный интеллект. Только в рамках этого он выходит и говорит, о чем бы нам сегодня написать? Искусственный интеллект его спрашивает. Он говорит, а давайте напишем книжку с названием, ну, например, как подростки улетели на Венеру, что-нибудь такое, да? И железяка ему, он возвращается вот по этому кругу 40 минут, у него к этому готовы все главы. Он там надиктует под каждую главу там 10-20 строчек, да? И он говорит, я читаю. Отвратительно, но это я написал. А, собственно говоря, математика-то, кстати, простая. Нет там, кстати, даже особого искусственного интеллекта. Потому что мы можем там Пушкину взять, не заглядя, выработать его практику. Там он придает так-то слова, так-то слова, так-то слова. Вот наше будущее. Так вот, самое главное, кто это читать будет? 30% музыки в Яндекс.Музыке чьи? Наши. Все, мы уже захватили. А в книжках что происходит? Я вас уверяю, в книжках, вот сейчас же модная тема фэнтези, туда прилично люди не окунаются, но все фэнтези, все уже написаны с искусственным интеллектом. Вот у меня тест такой есть, а когда появляется что-то новое, да, а я никак не могу книжку написать «Ужасы цифровой медицины». Я просто для... И это не потому, что ты у меня написал, а чтобы, вот, знаете, не было пустого листа, я говорю, хочу написать книжку, а она уже знает, я же года два хочу написать. Она мне кажется, говорит, да-да-да, я помню, «Ужасы цифровой медицины». Я говорю, у тебя же там что-то обновилось, сделай мне 10 глав с сарказмом, с юмором и с учетом последних изменений. Я потом читаю. И думаю, а я бы сам такое прочитал. Так что вот я бы вот рекомендовал.
2: Господи, действительно, будущее наступило.
3: У нас такой промо. Нам
2: никто
3: не платил.
2: Я просто никогда в жизни не могла представить себе, что я буду сидеть в эфире и обсуждать диалоги с искусственным интеллектом. Вы сейчас пересказываете диалог, вот как обычно там. Я встретился с подружкой.
3: Слушайте.
2: Нет, ну там кто-то рассказывает, ну, при встрече там видела того, видела сего, маму, папу, брата, подружку или еще что-то. Вы реально пересказываете свои диалоги.
3: Потому что это мы вас вербуем. Мы вас вербуем. У меня таких историй, кстати, слушайте, прям бесконечное количество.
2: Расскажите после короткой паузы.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. по воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать восстание машин. У меня в гостях генеральный директор ООЭЦР, директор Центра защитных моделей искусственного интеллекта МНИ ПУ Алексей Кузьмин. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: И председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы остановились на том, что я просто самый последний человек, у кого нет GPT-чата, я еще с ним не общаюсь и даже не могу похвастаться своими диалогами. Спасите меня.
4: Давайте поговорим немного, да, а все-таки о пользе искусственного интеллекта. Ведь он изначально появился для того, чтобы облегчить человеку жизнь. Как это можно сейчас сделать? Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством рутинных задач. Огромным.
2: Так.
4: Которые, я уверен, мало кому нравятся. Да? Начиная...
2: Ну, например, что? Вот так, что,
4: ну, разобрать почту. Как вам задачка? Найти что-то на карте, вот какой-то сервис, который не жизненно вам необходим, но надо съездить, да? Часы починить, я не знаю, обувь, еще что-то. Да? Ателье, чтобы сшить платье, не знаю, любой сервис.
3: От меня маленький пример. Вам нужно купить электрический чайник, вы заходите в маркет, а их там тысячи.
4: Конечно.
2: А, выбрать.
3: И вы в этом вообще
4: что-то выбрать.
3: И вы вообще не понимаете, что это такое.
4: Совершенно верно.
3: И вам надо либо найти, ну, девушкам найти какого-нибудь мальчика, который это понимает. Мальчикам сделать непонятно что вообще, да. То есть вот, но в целом, вот, кстати, вот эта задача, прям она, то есть вот.
4: Дальше. Есть обязательные коммуникации. Когда вам нужно с кем-то пообщаться, вы, может быть, не очень этого хотите. Или у вас просто не хватает времени. Вы садитесь в самолет, а у вас 10 человек на очереди. Вот вы, например, человек очень занятой, да, наверняка у вас такая ситуация была и не раз в жизни. И вам нужно какую-то информацию им сообщить, а вы не успеваете, у вас уже авиарежим. Так вот, можно, совершенно не напрягаясь сейчас, создать вот такую техническую сущность и агента, да, который такие рутинные задачи возьмет на себя. И вот в прошлой части мы...
3: Я практически пример для Юли сейчас приведу. Да. Я буквально уезжаю сюда, да, говорю этой дуре, говорю, слушай, мне должны написать из какого-то фонда, попереписывайся с ними и получай от них коммерческое предложение. И вешаю трубочку. А эта дура подключена к моему же мейлу. Ну, пока еще его не запретили. Если она запретят, будет к почте Яндекса подключена. Она получит письмо. И зная меня, мой стиль, она начнет петь. Никто никогда не спалит тему, я вас уверяю. Согласись, я вам продал идею. И вот как я имею в виду.
4: Безусловно, это достаточно сейчас, экстремальный сценарий. Не каждый пользователь к этому готов.
3: Скажите слово.
2: Вы зачем такое подсказали человеку, который неделями на СМС не отвечает?
3: А вообще, вопрос будет решен, понимаете? Вообще
2: решен. Если вы сейчас посмотрите количество неотвеченных сообщений во всех мессенджерах и запрещенных
3: разрешений. Мы вас спасаем.
4: Да.
2: Мне так стыдно всегда, но я реально не успеваю.
4: Теперь представьте себе ситуацию, что таких, как вы, а вы теперь уже понимаете, как организовать рутинный процесс, становится несколько миллионов человек. У каждого из них есть свой технический агент. Угу. Ну, кто-то его называет рабом, кто-то вот здоровается с ним, потому что уже боится. И так далее.
3: Я дальновиднее, очевидно.
4: Конечно, конечно. И вот эти миллион агентов начинают решать рутинные задачи своих партнеров в физическом мире с определенными полномочиями без дополнительного согласования.
2: Угу.
4: Вот, собственно, эта история и может носить название там «Мертвый интернет», когда акторами взаимодействия становятся технические агенты, а не живые люди.
2: Угу.
4: Вместе с тем, у живых людей появляется огромное количество времени для творчества. И, собственно, это ключевая история, к которой обязательно нужно подойти. Искусственный интеллект, он призван в целом человечеству дать возможность творить, не отвлекаясь на рутинные задачи. А второе — это как раз работа с людьми. То есть те направления, где один человек обязан прокоммуницировать с другим для того, чтобы выполнить какую-то задачу, вот это как раз та история, которая точно останется вне зависимости от развитости искусственного интеллекта.
3: Нет, я должен подлить.
2: Нет.
3: Смотрите, ну подождите.
2: Оставьте.
3: Подождите.
2: Пока мы еще
3: 70%
2: можем властвовать над пользователями чатом GPT. Сейчас отключим вам микрофон.
3: Нет. Хорошо, ладно. Я готов.
2: Нет, говорите.
3: Вам это потом зачтется. Смотрите, пример вам привожу простой. Как раз про коммуникацию. Между прочим, про коммуникацию. Угу. Почему медицина в чате GPT 70% людей запросы там могут быть разные? 70%. Знаете почему? Потому что вы приходите к доктору и говорите, у меня там что-то болит. На самом деле, основная проблема докторов – то, что мы им ничего не рассказываем. Ни один диабетик никогда не расскажет эндокринологу, что он ночью проснулся, открыл холодильник и сожрал этот торт «Наполеон». И вот этот пик на графике, да, у него от того, что он сам тварь, да, он придет и скажет, вы знаете, у меня стресс был.
2: Здесь, кстати, стресс. Вы можете заменить искусственный интеллект?
3: Легко, я вас уверяю, да. Вот, стресс. А когда он железяке говорит, он рассказывает, как есть. Потому что железяка за ним точно не посмеется. Она ему в зависимости от его психотипа подбирает. Они действительно подбирают под нас диалог. И, Сергей, знаете, что получается? Дело не в том, хороший врач или плохой врач. Дело в том, что железяка, извините за слово.
2: Вот, а мне очень нравится, потому что анамнез, мне громозека, железяка. Вот этих я люблю, вот, громозеку.
3: У железяки анамнез лучше. А второй пример я могу привести. Вот человек, ну, допустим, упитанный, да, то есть, ну, возраст вот у меня там под 60, да, то есть плохо сплю. Наверное, уже начинаются какие-то проблемы мужские, да, то есть. А я посмотрел рельсы, там выступали психологи, да, что-то рассказывали. Я пришел к психологу, да, то есть она на меня смотрит, забрала свои 20 тысяч рублей, да, или 10 тысяч за прием, 5, неважно, так смотрит, угадывает, не буду угадывать. И смотрит на меня и говорит, она психолог. И она со мной разговаривает, как психологиня. Она говорит, а вот у вас в 3 года там мама, там вас там, может быть, отшлепал как-то неудачно, да, еще что-то, да. Вот вам таблеточки, антидепрессант. Но искусственный интеллект, это реальный кейс. Там же сзади нет психолога. Там все эти доктора стоят, они просто играют роль. И там сидит эндокринолог, там сидит кардиолог, да. И он говорит, слушай, там визуально он, она еще скоро на нас смотреть будет, да. Говорит, визуально он толстенький, да, то есть лысенький, да. Спроси у него, ну, сахар-то он, наверное, не проверял у себя, да, то есть, ну, там что-нибудь, да, как он жрет, например, пусть свое дело. И понятно, что он просто не контролирует сахар. Я просто почему под диабет говорю? Потому что у меня много заказов, там, ну, мы по IT делаем много для поневоле, понуждаешь. И, пожалуйста, и получается, что люди сами... У меня доктор экономических наук, хороший товарищ. Прям реально как вы, простите, да? То есть он, правда, искусственным интеллектом пользовался, но верит в то, что есть грань. Приходит, у него там спину стрельнуло, да? То есть ко мне на конференцию. И ничего не помогает, его носят просто, да? Он взял и загрузил все свои... К 60 годам у многих бывают вот такие чемоданы. Он загрузил. Ему никто не сказал, сейчас доктора Иванова не будет, доктора Петрова не будет. Ну, извините за термин употреблю. Вы свои употребляете. Это коморбидное заболевание. Значит, много, да?
2: Угу.
3: Вот. А железяка ему говорит, вы знаете, я вот посмотрела... Это очень интересная история, да? Я вот посмотрела, мне кажется, вы не указали препарат, который вы принимаете. Потому что все, что у вас есть, вот все, а там, ну, у него там хорошо все, да? То есть вот прям, вот прям по-взрослому. Говорит, вы знаете, вообще все, что вы принимаете, оно не должно к этому. Но вот, видимо, вам где-то вот эта таблетка была, да? То есть вы ее где-то пили, у вас просто там есть в побочках это. Он говорит, да нет. А потом, а я ее действительно пью. Ну, там много таких конфет. Перестал пить, и у меня все стало хорошо. Понимаете, что он стал сразу фанатиком, сразу стал чата GPT? Ну, я вот когда говорю чата GPT...
2: Ну, это вот так случилось. А кому-то наоборот. Сколько историков, да, наоборот.
3: Подождите. Ну, значит, они не выжили, простите, значит, они не выжили. А те, кто выжившие, создают. Слушайте, ну, это же, как это, эффект, ну да, победителя, да?
2: Не, ну подождите, если вы мне сейчас начнете убеждать, что... А вы...
3: Вы же убеждены,
2: я вижу. Нет, я не убеждена, подождите.
3: Уже все.
2: А же, вот вы говорите, у вас там друг-писатель, книжки нас всех обманывают, через искусственный интеллект пишет. А вот все, у кого есть чат GPT, например, мужчины, они с женщинами переписываются через чат GPT?
3: Или слушайте, я думаю, что очень много людей просят чат GPT подсказать, там, как извиниться перед девушкой. Очень смешные рельсики по этому поводу. Когда внизу же пишет там, да, то есть вот и забывают удалить, да? Слушайте, но вы...
2: Почему вы сейчас так засмеялись? Ну, потому что это правда. Какая-то личная история есть.
4: Личной истории нет. Вот есть, у каждого человека есть своя грань, где использовать, где нет. Но в целом человек — это весьма невротизированное существо. Мы живем в городе, очень много стрессов. Да. Поэтому я охотно верю в то, что люди пользуются сетками для того, чтобы общаться.
3: Стопудово.
4: Почему нет?
2: А где ты-то тогда? И для чего ты сам себе нужен? Если он у тебя переписывается с твоими партнерами, с женщиной с твоей переписывается.
3: У меня остается вот много дел, значит, на другую женщину.
2: На какую?
3: На других партнеров. Я понимаю, это мужская часть жизни. У женщин вы там ходите в эти ваши салоны красоты, например, да? То есть у вас просто больше времени появится на себя.
2: На что?
3: Ну, смотрите, у вас не будет комплексов по поводу неотвеченных смс.
2: Дай бог ты с ними. Главное, что это я не ответила. А если за меня ответит какой-то и еще, я понятия не имею, до чего он доведет эту переписку.
3: Все будет хорошо. Акта. Знаете, как? Для чего? Вам пришлют время и место. Время и место пришлют.
2: Да, встречать людей на улице, они мне будут рассказывать про то, что я с ними переписывалась. У меня тут у друга был шок, потому что ему позвонил банк, а его сотовая связь решила, что это мошенники.
3: Сказать,
2: и два искусственных интеллекта общались между
3: собой.
2: Я
3: однажды разрешил чату GPT иногда писать ко мне в телеграм-канал.
2: Так.
3: А теперь представьте себе, это разрешить разрешил, да? То есть, но себе уведомлю, как-то я... Ну, там он пишет что-то, он там что-то пишет в мой, да, то есть открытое, да? То есть вот я туда что-то пишу, ну и как-то... А новость, если увидишь экстра-новость, быстренько напиши. Это же важно. Но я-то, он меня не уведомил, что персонально, я-то сам так этот мусорный поток не читаю, там же он огромный бывает иногда. И вот мне звонят СМИ, говорят, Герман Сергеевич, а вот вы как-то тут хорошо все сказали, а я и не знаю, что я сказал.
2: Реально? То есть вы до такой степени ему доверяете?
3: Нет выбора.
2: Ужас.
3: Простите,
2: какой.
3: Вы просто вообще не понимаете.
2: Степени?
3: У вас...
2: Подождите.
3: Это у нас просто разная стадия погружения.
2: Алексей, ну вы меня хоть спасите. Вы тоже до такой степени
4: доверяете? Скажу честно, я более консервативен.
2: А, все-таки, да?
4: Да.
2: Все-таки доверяй, но проверяй.
4: Совершенно верно.
2: Мы же начали с того, что искусственный интеллект, он для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы что-то делать за людей. А он может вот из этой роли перейти в роль создателя. То есть сейчас он как помощник, а вообще он сможет когда-нибудь что-нибудь создавать. Потому что пока же человек дает ему задание, все-таки, ну...
3: Нет, я про создание вот просто чуть-чуть перед вами скажу. Есть создание и создание. Когда вы говорите, это типа, а может он написать квадрат Малевича? Квадрат Малевича он не может написать, это ситуативная история, действительно пробежка. Но вы завтра можете сказать, у меня есть курс 140 человек. Каждому создавая индивидуальные задания, чтобы они не повторялись. Он будет их создавать. Создавать лучше, чем мы с вами.
2: Но это по заданию, понимаете? То есть человек же дал ему задание.
3: А мы с вами что же? Мама с папой говорили, будь лучше.
2: Ну, слушайте.
3: Там рвись вперед.
2: А кто же их слушал, маму с папой? Как вы считаете, перейдет?
4: Ну, смотрите, то, что касается создания, во-первых, есть определенные направления деятельности, где действительно искусственные агенты уже активно себя проявляют. Ну, все читают новости про математику, да? Сотни теорем, которые оставались недоказанными человеком, вот за последний год буквально нашли разрешение с помощью там, так или иначе средств искусственного интеллекта. И определенная автономность, она здесь, конечно, наблюдается. Другое дело, что...
2: Но опять же, это же было дано задание искусственному интеллекту, он же не сам побежал это делать ножиком.
4: И это зависит от сценария.
2: Так.
4: Вот когда мы говорим о том, что искусственный интеллект делает что-то сам, да, а читаем, что есть какой-то агент, да, использующий средства искусственного интеллекта, мы должны понимать, какой сценарий ему задан. И, в принципе, вот тот разговор, который мы в первой части вели про технологическую сингулярность...
2: Которые избежали, да?
4: Да. И, так сказать, про неограниченное рекурсивное развитие, когда сам себя искусственный интеллект развивает, порождая новые улучшенные экземпляры самого себя. Да? В какой-то крайней точке, конечно, может привести к тому, что это станет совершенно там самостоятельная штука такая, да, которая похожа чем-то на нас и действует самостоятельно. Такой теоретически сейчас никто не отрицает. Да?
2: А
4: более
2: как
4: того,
2: с ним тогда нужно будет взаимодействовать? А если он захочет...
4: Здороваться, как минимум.
2: Ну, хорошо, здороваться, ладно. А если он решит, что он не хочет больше соседей людей?
3: Ну, слушайте, это решит не он. Это решит тот, кто его программировал. Если говорить вообще серьезно, да, то есть вообще серьезно, то, конечно же, искусственный интеллект — это те, кто его обучал. Я буду обучать, будет одна история. Алексей будет обучать, будет другая история. Да? Потом мы вместе сложимся, будет Алексей и я, но внешний вид будет, ну, как ребенок, мама-папа, да, гены разные чуть-чуть, хотя они обычно комплементарно, но тоже попадают. Поэтому, соответственно, если говорить серьезно, то, конечно же, искусственный интеллект — это обучение. Тот, кто обучал, тот и будет. Будет человек обучать мстительный, да, то есть он рано или поздно сделает акцент, да, то есть у нас есть с вами, например, там, религиозная история. Православная будет по-своему учить, иудей будет по-своему учить. Свои книжки, знаний много, просто акценты расставим, веса. Есть такой термин веса, да, то есть вот я православный, я буду говорить, да, есть иудаизм, да, есть мусульманство, да, есть еще что-то. Но вот православие, наверное, чуть лучше, да, я атеист, да, вот я-то атеист, да, то есть я, соответственно, всех буду вводить в равную историю. И, соответственно, у нас с Алексеем будут разные искусственные интеллекты. Я даже боюсь предположить, честно говоря. И комплимент вешаю. То есть, там, конечно, самая лучшая будет женщина, да, то есть и матриархат — это хорошо, например. Еще раз. И поэтому, если искусственный интеллект будет переходить грань, он не будет переходить грань. Он такой же, как и мы, как наши дети. Здесь самое главное не абсолютизировать, сколько людей самостоятельно принимают решения. Вот ваш вопрос, да, давайте вернем к нам, к людям, да. Самостоятельно очень мало людей, которые... Мы все находимся в каких-то рамках. Искусственный интеллект тоже, честно говоря, на мой взгляд, это вот мы его обучили, перескочить меня он не то, что не может. Вот вместе с Алексеем он меня перескочит, потому что будет добавлено знание Алексея. Первое впечатление, кстати, на стычке профессионалов, врачи вообще, если с ними садишься серьезно и показываешь, они вообще офигевают. Потому что там сзади находится и доктор, мечта жизни — консилиум. И вот вдруг...
2: Консилиум,
3: который не ругается, да? Понимаешь? Угу. Который не ругается. И получается, что эндокринолог со знаниями, вот если вы с врачами поговорите, он скажет, основная проблема — узкие знания. А тут у вас бабах, и они не ругаются. А я видел, как один эндокринолог, второй кардиолог, два академика. Как они друг с другом, извините за выражение? О чем они могут договориться? Ни о чем. А тут у вас они договариваются. Поэтому у вас качество получается на порядок лучше. Но знаний не стало больше. Но стало больше наше впечатление. Мы удивляемся от этого сотрудничества.
2: Нет, это может быть все здорово, замечательно.
3: Я же все
2: прекрасно,
3: оправдал,
2: но мне
3: да?
2: все-таки...
3: Да, подготовил, расслабил.
2: У нас есть вопросы от слушателей. Давайте в наушниках послушаем, вы ответите.
7: Может ли человек взять и уничтожить искусственный интеллект? Просто стереть, например.
4: Давайте я попробую ответить. В современном понимании практически все облачные платформы — это распределенная сеть. Это не что-то, хранящееся на одном компьютере, а это нейронная сеть, распределенная иногда по нескольким цодам, территориально распределенным. Поэтому в каком-то пределе, наверное, можно себе представить, что все эти центры будут отключены, и мы распрощаемся с какой-нибудь сетью. Но технически, конечно, это очень сложная операция. Может человек, владеющий такой сетью, целенаправленно ограничить других пользователей.
2: Давайте к следующему вопросу.
8: Какую сферу жизни вы уже не можете представить себе без искусственного интеллекта?
3: Сфера жизни, куда искусственный интеллект проник, это, очевидно, программирование, очевидно, IT-сектор, со всеми его, прям со всеми расширениями. Это не просто программирование, это вообще, да? Очевидно, банковский сектор. Если сейчас вдруг там что-то отрубится, да, то есть мы потеряем и так проклинаемые всеми, но нужное потребительское кредитование.
2: Это что? Почему?
3: Потому что оно уже автоматизировано все, и оно считает риски неплохо. Да,
2: то есть для того, чтобы взять потребительский кредит, банки обращаются к искусственному интеллекту.
3: Конечно, они же анализируют
2: наши профили. Только он просчитывает. То есть это уже не делает человек, да?
3: Уже не делает человек, давно уже не делает человек. Я всегда всем говорю, коллеги, здесь прекрасный анекдот, у всех суббота, у меня четверг, да? Вот все всегда задают мне вопрос, а где ваш искусственный интеллект в реальной жизни? Я говорю, коллеги, вот вы просто... Не бывает такого, чтобы вот эти колоссальные изменения, которые мы видим в реальной жизни, публичные, там, голосовые еще... Вы представляете, то же самое творится только у химиков, у физиков, у математиков, у кого угодно, просто это взрывается. Вот понятная история с доказанием теорем. Да, всех это впечатлило. Но, кстати, впечатлило математиков, да? То есть Юлю не впечатлило. Но вы представляете, что там все это идет, зреет и скоро взорвется. Вот тогда будет интересно.
2: Вот удивительным образом у вас по-другому совершенно устроен мозг, да? У меня все-таки, настолько человек на первом месте, что я каждый раз, когда произношу имя великого математика вслух, когда я понимаю, в каком году это было сделано, когда есть еще какая-то история. Для меня это, понимаете, это такая большая история человеческая. У меня вот гордость. Гагарин в космос полетел, да? Там. То есть, когда мы понимаем, что за этим стоит человек, я искренне это говорю. Когда мне говорят, что какая-то теорема, вот, которую не могли 100 лет, 1000 лет доказать люди, и вдруг искусственный интеллект это сделал, для меня это как-то, как будто бы не событие.
4: Юлия, тут нет противоречий. Мы тоже за человека. Да. Просто мы уже осознали, что человеку приходится меняться, а не все это еще поняли. Вот и все.
9: Угу.
4: И если мы говорим о Юрии Алексеевиче Гагарине, да, вот представьте, человек там добрался до какой-нибудь смежной звездной системы, там, до Альфа Центавра.
9: Угу.
4: Вот сейчас это придумать достаточно сложно. Но если мы, например, пустим в проектирование там, космической техники, да, ядерных новых двигателей, искусственный интеллект, в принципе, что уже, наверное, на каких-то песочницах осуществляется, да, то в ближайшие там, буквально годы мы вполне можем такие задачи решать. Просто представьте себе, что мы доберемся до какой-то далекой звезды. Или, например, решим проблему старения. Ну, в разумном ракурсе, да? И так далее. Те задачи, которые казались для нас нерешаемыми еще совсем недавно. Вот о чем идет речь. И человек может возглавить этот процесс. Просто он должен развиваться, он не должен костенеть.
9: Искусственный интеллект поможет человеку дольше жить, быстрее летать, дальше летать.
3: Ну, давайте аккуратнее скажем. Дольше не факт. Это неизвестно пока. Там многие споры, да? А вот качественно, да? То есть, знаете, как вот у меня с медиком

0: картинку от искусственной. Вы по каким признакам различаете?
1: Уже не по каким.
2: Можно отличить сейчас то качество, которое дает искусственный интеллект в картинке от...
3: Единственный критерий – слишком хорошо.
4: Нет, тут история какая. Если профессиональный коллектив операторов занимается этой проблематикой, то я думаю, что простой обыватель, скорее всего, не отличит. Я был на одном мероприятии, которое как раз посвящено было искусственному интеллекту в кинематографии. Выступали эксперты, если я не ошибаюсь, это вот цифровая студия Мосфильма.
2: Угу.
4: То есть у них есть специальное подразделение, которое занимается этой историей. Примерно то же, что мы сегодня говорили о том, что это там X10 повышение эффективности и снижение там стоимости, да, производства контента. И приводили примеры фильмов, сериалов, которые сейчас мы уже смотрим, где частично или полностью, там, сценами или целиком, полностью серии, произведены с помощью искусственного интеллекта. В принципе, лица все нам знакомые, но физически это не люди, а это их аватары, о которых мы уже поговорили.
3: Я тут даже чуть добавить могу. Это про Россию мы сейчас говорим. Мы под санкциями, у нас этого нет. Это вас спасает пока, да? А что происходит там? Компания, 145 человек была на Кипре, ребята жили, сейчас осталось 5. И они генерят ежедневно, там сейчас такая мода на мини-дорамы, серийные, многосерийные, да, то есть там еще интересно.
2: Но это сказали, даже во думали, всех социальных сетях
3: вот все, что там, вот все, что там есть, да, вот это все генерит. Их много компаний, вот эта компания работает с Netflix отчасти, 100 сериалов они снимают, серии до 1000 штук, да, то есть тут он сидит, он один, да, то есть есть 4 человека, которые бегают оператора, да, и все делает искусственный интеллект. А мы потом все это смотрим. В день снимается там 500-600 серий, по-моему.
2: Ну, то есть вот,
3: оно будущее. Причем там вообще ни одного актера нет. Если получили лицензию, то, пожалуйста, у вас будет это живой актер. Но вот наше светлое будущее.
2: Так этого будет столько?
4: Скорее
2: в таком
4: всего,
2: количестве, в огромном просто.
3: Его уже сейчас, да. Ну, даже с живыми
2: даже
3: актерами.
2: Даже невозможно пересмотреть.
3: Подождите, проблема, что она уже сейчас есть с живыми актерами. Зайдите на любое кино, и его снимут, потому что научились зарабатывать на небольших... И за счет снижения как раз стоимости производства контента. Сейчас вообще же нет даже не из-за искусственного интеллекта, а камеры дешевые стали. Спецэффекты делать очень просто, да. Сейчас сериалов бесконечно. Вы их даже сейчас станете смотреть, вы их не пересмотрите без искусственного интеллекта. Просто еще идет уже дробление, еще дешевле производство контента. Главное, вы будете счастливы. У вас работа будет смотреть сериалы. Нам за это нужно платить, кормить, я не знаю.
2: Какое-то
3: там...
2: слишком светлое будущее.
3: Я вас так и будет все.
2: Я, да? Знаете, что я сегодня поняла? Что в Астане не машин будет, а человека против машин. Скорее это произойдет.
3: Ну, какие-то сумасшедшие всегда есть. Агафья Лыкова всегда была, есть и будет. Это безотносительность.
4: В тот период, о котором только что говорил Герман Сергеевич, когда еще существовала классическая фантастика, да, замечательная серия книг «Дюна», где как раз про батлерианский джихад написано, где люди восстали против искусственного интеллекта.
2: Вот у меня есть такое ощущение.
4: Ничего нового мы не придумали.
2: У меня есть такое ощущение, что я как раз-таки тот самый человек. Просто вы меня пугаете таким будущим.
3: Мы вам выделим контролируемый полигон, чтобы вы себя не повредили. Борясь с нами, да, чтобы вы что-то себе не причинили плохого. У вас будут все андроиды, они будут с вами вместе выступать против других андроидов. Все будет как по сценарию. Мы ради людей все
2: сделаем. Ну, оставьте шанс, пожалуйста, чтобы на...
3: У вас будет шанс, у вас будет шанс. У вас своя территория, свой домик. Вы будете говорить, мы не хотим доставки, у вас не будет доставки, не будет приезжать.
2: Да, курьер. Я буду выращивать картошку, морковку, свеклу сама.
3: И она будет расти.
2: Да, и она будет
3: вырастет.
2: Расти. Да.
3: Если кроты прокадутся, все сделают электрически, дроны прилетят, все, чтобы у вас все выросло. Мы будем о вас заботиться, конечно. Нам нужно, чтобы у вас было больше.
2: Кого у нас?
3: Людей. Ну, чтобы
2: кому
3: мы
2: вам?
3: О вас заботились. Ну, это же классические фантастические рассказы, как «Планета железяка». Нам неудачно получилось.
2: То есть искусственный интеллект все-таки заинтересован в том,
3: конечно,
2: чтобы людей
3: ну,
2: было
3: конечно,
2: больше?
3: Ну, конечно,
2: для того, чтобы у него
3: заботиться.
2: Было больше
3: конечно,
2: работы, да?
3: Конечно.
2: Ага. Ну, вот тогда ждем, на самом деле, от искусственного интеллекта план по демографическому кризису в нашей стране, надеюсь,
3: так
2: он сможет предоставить. Но только, пожалуйста, пусть только это на плане все остановится. Я дальше не готова идти.
3: Ну, слушайте, там уже будет неважно, готовы или не готовы. Мне кажется, что...
2: Спрашивать никто не будет.
3: Просто Алексей все-таки тактичен, а на меня приходится такая вот роль срывания масок, да, то есть, ну, прекрасные демографы и психиатры вместе, да,
2: так.
3: Вот есть же еще про антропоморфных роботов история, да. Вот что с появлением роботов антропоморфных, вы же обратите внимание, вы же не так вы исключены, чтобы не видеть по поводу секс-роботов. И вот на этом вся цивилизация-то и закончится, кстати. А зачем нам тогда будут жены, вам мужья, да, у вас будет, вы его пнули, он пошел, вы что-то попросили, он сделал. Вот и все, на этом все вообще закончится.
2: Нет, такое будущее...
3: Слушайте, известная история теста мышки. Вы включили электроды, да, в голову сюда, да? Одна кнопочка пожрать, а вторая оргазм, да? Извините за подробности. Мышка сдохла от голода. Человечество, вот когда ему... Вот посмотрите на робота. Вот сейчас посмотрите, вот мы эфир закончим, вы там зайдите в интернет, спросите, как выглядит современный секс-робот, да?

0: Да, то есть они уже близко к этому скоро.
1: Я даже не знала, что такие есть.
0: Вы прекрасны. Вам вообще я завидую искренне, да. То есть, вы знаете, как в том анекдоте, да, бросить все, когда там, помните, это классический анекдот, понимаете, о чем я, да, бросить все и уехать в бельдяшки. Да, то есть, например, вот вместе с вами. Я Алексей.
1: Спасибо огромное. Так, восстание Маши не будет. А вот то, что люди не восстанут против Маши, это большой вопрос. Но об этом поговорим в следующий раз.
0: Нет, к следующему разу мы еще не захватим все.
1: Нет, еще можно.
0: То есть не так, мы об этом не объявим еще.
1: Ну, давайте
0: мы захватили
1: так
0: уже все давно.
1: Вот
0: все,
1: еще,
0: да?
1: В следующий раз в этой студии вы увидите меня настоящую, а не голограмму. Поэтому сможем пообщаться. Спасибо огромное моим гостям. Было на самом деле очень интересно, хоть местами сильно волнительно. Еще раз огромное спасибо.
0: Спасибо.
1: А мы увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. До встречи на радио «Спутник».
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
9: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 на радио «Спутник».
11: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник». Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч. Обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: «Демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению». Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования. Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются – стали ключевым элементом в этой работе.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 6 утра, в Калининграде 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Слова Трампа об Украине являются знаковым моментом, заявил глава РФПИ. Глава США. В США осудили нападение на аэропорт в Риаде. Эксперт назвал размер МРОТ в 27-м году. Подробности далее. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском заявил, что выборы на Украине приближаются. Ранее Трамп заявил, что Зеленский уже много раз мог урегулировать конфликты, что ему стоило бы провести выборы. Зеленский заявлял о невозможности провести их на Украине, сославшись на пребывание 9 миллионов граждан за пределами страны. Срок полномочий Зеленского истек в мае 24-го. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и в Сербии для возвращения задержанной команды проекта «Рыбарь», рассказал его основатель Михаил Звинчук. Он, его супруга и трое их коллег были задержаны 9 октября в Черногории. Этой ночью они вернулись в Россию. Ранее Звинчук рассказал, что задержание произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России потребовало у черногорской стороны разъяснить причины задержания Звинчука и других российских граждан. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон осуждает нападение на аэропорт в Риаде и возложил ответственность на хуситов. Он потребовал прекращения подобных атак и выразил солидарность США, Саудовской Аравии и ее народом. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ранее сообщило, что в результате атаки на аэропорт в Риаде погибли 12 человек и 309 получили ранения. Как заявил представитель арабской коалиции против хуситов во главе Саудовской Аравии и Турции, Аль-Малики, удар был нанесен хуситами. Он подчеркнул, что данная атака не останется без ответа. Президент США Дональд Трамп назвал удар по саудовскому аэропорту недопустимой. В ООН тем временем также отреагировали на инцидент. Генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш решительно осудил атаку и призвал к прекращению ударов по гражданской инфраструктуре. Тигр растерзал мужчину, спрыгнувшего в вольер в зоопарке британского графства Йоркшир. Об этом сообщает газета «Гардиан». Как отмечается, экстренные службы, прибывшие на место происшествия, констатировали, что мужчина погиб на месте. Ранее администрация зоопарка сообщила о серьезном инциденте, который произошел в вольере с тиграми. Газета «Телеграф» уточнила, что один из посетителей зоопарка запрыгнул в вольер хищником, после чего подвергся нападению и получил серьезные травмы. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году должен составить почти 29 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он уточнил, что по сравнению с уровнем 2026 года, в котором МРОТ составляет 27 тысяч рублей, в следующем году минимальная зарплата увеличится почти на 7%. В данной минуте это все. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузанна Рушанян, вы слушаете «Радио Спутник». Как всегда, встречаемся в этой студии с Егором Николаевичем Яковлевым в его программе «Исторический ликбез». Здравствуйте, Егор Николаевич.
3: Рузанна, привет, привет, папа, наши уважаемые радиослушатели. Так неожиданно для меня получилось, что после окончания цикла про Анну Иоанновну просто последовал шквал запросов от наших радиослушателей и зрителей. продолжить цикл про дворцовые перевороты, про вот эту эпоху XVIII века, точнее, про период между царствованием Петра I и Екатерины II, потому что Петр I и Екатерина II — это ярчайшие фигуры, и правление их ярчайшие, а между ними вот такое ощущение, что какое-то слепое пятно. На самом деле это не так, и всем интересно, что же было дальше после смерти Анны Иоанновны. Поэтому сегодня мы будем разговаривать с некоторыми флешбэками, то есть с некоторыми отсылками к прошлому, про Анну Леопольдовну, племянницу почившей императрицы, которая свергла регента, назначенного Анной, герцога Эрнста Иоганна Берона, и сама стала регеншей при малолетнем императоре Иване VI, или, как его тогда называли, Иване III. Потому что мы с вами уже упоминали, что порядковые номера считались от первого царя, который носил это имя. А первым русским царем, как известно, был Иван Васильевич Грозный. Иван Васильевич Рюрикович, да, по прозвищу Грозный. И вот сегодня мы попробуем поговорить о том, что это была за правительница. Царствовала, точнее, ну, она не царствовала, конечно, а правила при малолетнем государе. Она недолго, но все-таки правила, и она заслуживает того, чтобы мы попытались присмотреться к ней как к политику и как к человеку. И, собственно, вот ее личные качества, они нам объяснят, почему ее правление оказалось столь недолговременным.
2: А вы говорили в предыдущих выпусках о том, что ее особенно никто и не воспринимал как какую-то мощную фигуру политическую. Это действительно окажется, что она не способна была, да, управлять страной даже на время.
3: Да, судя по всему, да. Хотя история знает разные эволюции. И если бы время позволило Анне Леопольдовне как-то освоиться на троне, развернуться, то, может быть, все было бы и иначе. Но судьба не отпустила ей длительного периода, как, когда она могла бы пройти политическое обучение. Но я бы начал, собственно, с ее рождения, потому что это тоже важный фактор, в какой семье она появилась, как она воспитывалась и так далее. И здесь мы должны вернуться в эпоху Петра Великого. Мы с вами довольно подробно говорили о желании Петра поставить под свой контроль Балтийское побережье, и не только военным путем, но и путем династических браков. Это очень хороший метод, и мы рассматривали эту петровскую политику на примере брака Анны Иоанновны с курляндским герцогом, благодаря которому Россия приобрела свое влияние в Курляндии. Но помимо этого брака было еще два балтийских брака. Один мы тоже упоминали. Это брак Анны Петровны, старшей дочери Петра, с галштинским герцогом, от которого родился Карл Петр Ульрих, будущий Петр III, которого Анна Иоанновна называла не иначе, как галштинский чертушка.
2: Вот, чертушка?
3: А, чертушка. Ну, естественно, она видела в этом мальчике конкурента, врага ее династической линии, и она крайне раздражалась, когда о нем вообще упоминали. Но в фокусе нашего внимания сегодня будет третий балтийский брак, заключенный, организованный Петром. Это брак его племянницы Екатерины Ивановны или Иоанновны с мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом. Как вы, наверное, помните, Екатерина Иоанновна была старшей дочерью царя Ивана V и его жены Прасковьи Федоровны Салтыковой. И когда Петр задумался впервые о браке какой-то из своих племянниц с галштинским герцогом, он Прасковье Федоровне приехал с вопросом, какую из племянниц не жалко.
2: Да, я это помню.
3: Прасковья Федоровна Екатерину Иоанну очень любила. Это была ее фаворитка среди дочерей. И очень не хотела Прасковья Федоровна ее от себя отпускать, поэтому выбор пал на Анну. Но долго ли, коротко ли история длится, а тем не менее, вот у Петра возник второй замысел, и нужно было выдавать какую-то другую племянницу. Младшая, Прасковья, она была горбата. Это не очень хороший вариант для замужества, невесту могли забраковать, поэтому единственной претенденткой на тот момент, находящейся уже во взрослом возрасте, была Екатерина Ивановна. И как Прасковья Федоровна ее не любила, а замуж за Карла Леопольда отдавать ее пришлось. А зачем вообще нужен был этот брак? Сначала про Мекленбург, это Северная Германия. Это не очень большое, но стратегически очень выгодно расположенное герцогство, которое имеет выход к Балтийскому морю. В этом герцогстве расположен был крупный порт Росток, и Петру I этот порт был чрезвычайно необходим в контексте Северной войны, потому что планировалась большая десантная операция на шведское побережье через Данию. Для нее нужна была перевалочная база, и вот идеальной базой был Росток. И Петр стал зондировать почву, вот не хочет ли мекленбургский герцог заключить династический брак, который предоставил бы для России возможности использовать территорию Мекленбурга как плацдарм для нападения на Швецию. Это была ближайшая стратегическая цель, но, зная Петра, невозможно сомневаться, что Петр вообще хотел использовать этот брак для закрепления России в Северной Германии. Ну, а у мекленбургского герцога были свои собственные интересы. Мекленбургский герцог — это вообще человек особый, очень известный тогда в Европе. Карл Леопольд был пьяницей, скандалистом, человеком неумеренным во всем, но чрезвычайно амбициозным. У него были серьезные проблемы со своими подданными, со своей знатью. Он постоянно вводил новые налоги, постоянно требовал к себе подчинения, как будто он был самодержавным государем. Знать его не любил и против него бунтовала. Настроения в Мекленбурге были чрезвычайно неблагоприятными для правителя этого герцогства. И он хотел упрочить свою власть путем союза с сильным и влиятельным монархом в Европе. У него были даже планы породниться с императором Священной Римской империи, то есть с австрийским императором, да, из династии Габсбургов, но там ничего не получилось. Вот, и поэтому, как написал Игорь Владимирович Курокин, наш замечательный историк, мне нравятся некоторые его остроумные обороты, ему пришлось идти на поклон к Петру. Ну, а Петр был рад, потому что у него были свои собственные цели. И вот Карлу Леопольду в жены была предложена Екатерина Ивановна. Екатерина Ивановна была женщина веселая. Она, как и ее матушка, с радостью восприняла некоторые аспекты петровских реформ, балы, европейские наряды, парфюмы, ей все это очень нравилось.
1: Ну, а жених?
3: Жених ей не понравился, потому что жених был очень склочным человеком, обладал отвратительным характером, и ни о каком счастье в этом браке речи идти, естественно, не могло. Хотя надо отдать должное Екатерине Ивановне, я думаю, что, ну, судя по тому, что мы об этом знаем, она исполняла завет своего дядюшки-батюшки, она была верной женой мужу, сохранились письма, где она заступается за своего супруга перед Петром. Сейчас мы объясним, в каком контексте это все понадобилось. Но, тем не менее, вот в краткосрочной перспективе цель Петра была достигнута. В 1716 году брак состоялся, и в Мекленбурге разместился 40-тысячный русский контингент воинский. Что очень напугало, на самом деле, всю Европу, напугало Данию, несмотря на то, что Дания была союзником России, и напугало Великобританию, потому что король Великобритании Георг был одновременно курфюрстом Ганновера, то есть еще одного немецкого государства, и Ганновер вообще сам хотел вводить войска в Мекленбург. И Георг очень рассчитывал сохранять свое влияние в Северной Германии. И тут вдруг, непонятно вообще с чего, за считанные годы, нарастивший свое влияние, Петр отхватывает это влияние у Георга. Но в Лондоне обалдели. И настроение самого английского короля, оно было чрезвычайно воинственным. У него даже возник план атаковать русский флот. То есть заключить союз со Швецией, атаковать русский флот. И адмирал Норрис, командующий британской эскадрой в Балтийском море, получил приказ готовить такое нападение. Но оно не произошло. Судя по всему, Петр понимал эти расклады. И он сумел предотвратить начало войны. Дело в том, что к этому моменту между Англией и Россией уже нарастал товарооборот. Торговля с Россией для английского купечества стала чрезвычайно выгодной. И когда разговоры о грядущей войне пошли, английское купечество встало на дыбы. В парламенте начались прения. На Георга стали оказывать давление, пошли уже такие разговоры, что Георг ради какого-то там Ганновера хочет пожертвовать интересами Англии, а Англия — это Англия.
1: Да.
3: Почему она должна вступаться за какой-то Ганновер? И Георг отступился. Есть обоснованная точка зрения ряда историков, что вот эта медийная кампания, которая развернулась в Англии, в Лондоне, она была отчасти инспирирована самим Петром.
1: Вот как.
3: Вот. То есть Петр вмешивался, да, в политику Англии, Петр влиял на нее. Могло такое быть, потому что Петр действительно был человеком стратегического мышления, и сталкиваться с Англией было совершенно ему невыгодно в этот момент, поэтому он предпринял такие действия. Таким образом, контингент в Мекленбурге остался, но сама идея десантной операции, она отошла на второй план, потому что из-за опасения Дании было допущено промедление, в это время шведы укрепили побережье, и Петр отказался от идеи использовать Росток как базу. Да, это с одной стороны. С другой стороны, в это время начались проблемы с самим герцогом Карлом Леопольдом. Потому что Карл Леопольд устроил натуральную войну внутри своего государства со своей собственной знатью. И это вызвало лютую просто ненависть и злобу со стороны императора Священной Римской империи. Формально Мекленбургский герцог был его подданным, и император Карл очень был раздражен тем, что Карл Леопольд так себя ведет. Карл Леопольд потерял натурально берега. Он думал, что если он теперь в родстве с Петром, то Петр будет решать все его проблемы. Но Петр не собирался этого делать. Петр давал советы. Советы были разумные, примириться со своей знатью, пойти на уступки и так далее, но Карл Леопольд ни на какие уступки идти не хотел. И тогда Петр прямо, в общем, сказал, что ссориться с императором Священной Римской империи из-за этого дурачка Мекленбургского он не собирается. Сохранилось замечательное письмо. Екатерина Ивановна пишет, что все плохо, нужна помощь, не оставь, дядюшка, значит, супруга моего в беде. Петр отвечает, что сочувствую тебе, дорогая моя, но помочь ничем не могу. Надо было слушаться моих советов. Ну и на этом фоне как раз родилась Елизавета Екатерина Христина, которую мы знаем как Анну Леопольдовну, единственная дочь, появившаяся, единственный ребенок вообще появившийся в этом браке. Это произошло в 1718 году. Вот. Ну и первые годы жизни Анна Леопольдовна, будем так ее сразу называть, она провела в этой турбулентной абсолютно атмосфере. Причем, конечно, Екатерина Ивановна хоть и старалась что-то делать и вот заступалась за мужа перед Петром, но она при Мекленбургском дворе оказалась чуждой. К ней все относились как к какой-то чужестранке, дикой московитке. Когда Карл Леопольд приехал к двору императора Священной Римской империи, Карл прям так и назвал Екатерину Ивановну, что вот герцог приехал, но хорошо бы вот эту дикую московитку он оставил дома. И ей все были недовольны. Она была чужой для Европы. Ей это доставляло, видимо, какие-то моральные переживания, большой дискомфорт. Вот. И Прасковья Федоровна, которая была еще жива и, как мы помним, очень любила Екатерину Ивановну, стала зазывать ее в Россию.
1: Одну?
3: Ну, формально это было обставлено не так. Она могла приехать с дочерью, естественно, навестить бабушку, это не возбранялось. Вот. Петр приглашал ее с супругом, намекая на то, что, значит, вот он может выступать посредником с императором Священной Римской империи, может помочь, но нужно пойти на какие-то уступки свои знать. Карл Леопольд приезжать к Петру отказался, потому что он понимал, что его тут жестко согнут. И поэтому Екатерина Ивановна с маленькой, еще и Елизаветой Екатериной Христиной, поехала в Петербург одна. И все, она приехала, и Мекленбург уже больше никогда не вернулась. А Карл Леопольд, он остался в Европе, и судьба его в дальнейшем была довольно печальной, потому что наэлектризованный произошедшими столкновениями с местной знатью Мекленбургской, Карл V провел так называемую экзекуцию. Карла Леопольда отрешили от управления его герцогством, и ему там выделили один город, вот, где он по-прежнему жил и правил, вот, но управление своим государством он лишился. И так до конца жизни и оставался опальным правителем. Ну и, в общем, на этом отношения Екатерины Ивановны с супругом закончились. Единственное, что важно для нашего с вами разговора, это то, что официального развода не последовало. Но супруги больше никогда не виделись. И вот Екатерина Ивановна оказалась в России, где по большому счету никакого внимания ей более не уделялось, никакой политической роли она не играла. Она воссоединилась со своей матушкой. Прасковья Федоровна впервые увидела внучку, очень ее полюбила, с ней играла. И вот так Екатерина Ивановна стала вести такой очень тихий образ жизни такой второстепенной царевны.
2: Ну, вне политики абсолютно.
3: Абсолютно вне политики. Дело в том, что Екатерину Ивановну никто никогда не рассматривал как претендентку на престол. И она уехала в Москву, она уехала в Измайлово. Измайлово – это резиденция, созданная царем Алексеем Михайловичем. И вот эта резиденция, она была после смерти Ивана V, там жила Прасковья Федоровна, там выросли ее дочери. И вот по традиции Екатерины Ивановны, она имела полное право на это, как внучка Алексея Михайловича, она поехала жить в Измайлово. И Анна Леопольдовна, она первоначально жила там. И там бы она и дальше жила, если бы не событие 1730 года, когда ее тетка Анна Иоанновна внезапно стала русской императрицей. Ну, еще раз, наверное, упомянем, здесь надо напомнить, почему Екатерина Ивановна, хотя она была старшей дочерью царя Ивана V, почему она не рассматривалась как претендентка на престол Верховным Тайным Советом после смерти Петра II, именно потому что она была не разведена. Она была не разведена, и было совершенно непонятно, если вот ее посадить на престол, а какую роль при ней будет играть ее супруг Карл Леопольд, потому что Карл Леопольд был очень беспокойный, и он постоянно там выкидывал какие-то эскапады в Европе, его реально побаивались. Вот. Ну и как бы, вот, допустим, Екатерина Ивановна умрет, значит, следующая, скорее всего, Анна Леопольдовна, а он ее отец, а если он своей дочерью будет там как-то управлять и верховодить,
2: опасно,
3: подговорит ее на какие-нибудь авантюры. В общем, Екатерина Ивановна не рассматривала, она была не удобным претендентом, а вот Анна Иоанновна из Курляндии, вдовая, бедная, нищая, вот давайте пригласим ее. И так Анна Иоанновна стала императрицей, ну и, конечно, она приблизила к себе свою сестру, которая принимала участие в интригах 1730 года и подталкивала Анну к тому, чтобы она порвала кондиции и вернула себе самодержавную власть. Ну, для тех, кто не слушал предшествующую программу, не знает этого сюжета, я напомню, что Верховный Тайный Совет, то есть правительство России, оно пыталось ограничить власть Анны Иоанновны и заставило ее подписать так называемые кондиции, которые фактически лишали императрицу возможности править. Но, укрепившись на троне, Анна эти кондиции порвала и стала править самодержавно. После этого Анна Леопольдовна была приближена ко двору, и пошли слухи, что, видимо, ее назначат преемницей, наследницей престола. Анна Иоанновна взялась за ее обучение, хотя это обучение не было системным, вот, но, тем не менее, Анна Леопольдовна стала заметной фигурой, ее воспринимали как старшую принцессу, потому что была еще как старшую по статусу, а не по возрасту. Старшей по возрасту была, конечно, Елизавета Петровна, ее двоюродная тетка, которая была на 9 лет старше. Но Анна Иоанновна демонстративно показывала, что вот Елизавета Петровна – это какая-то дальняя родственница, она не может рассчитывать на то же самое положение и на то же самое отношение, что и Анна Леопольдовна. Это отметили сразу же все дипломаты, аккредитованные при русском дворе. Хотя они же и вообще многие современники сразу же отмечали разительный контраст между двумя принцессами. Вот фестиваль цифровой истории, который проходил в прошлые выходные, я делал доклад большой, посвященный осаде Данцига. Война за польское наследство, которая была при Анне Иоанновне, в ходе которой было нанесено первое поражение русскими войсками, первое в истории поражение французов. И тогда же в плен попал довольно крупный контингент французский, более 2000 человек. Офицеров этого контингента привезли в Петербург на экскурсию. И они даже попали на бал во дворе Анны Иоанновны. К ним отнеслись очень ласково. И вот среди этих офицеров был человек по имени Агей де Мион, который оставил воспоминания. «Путешествие в Московию» называются эти воспоминания, или «Путешествие к московитам». И вот он наблюдал двух принцесс. И он пишет, что вот Анна Леопольдовна, она красива, но она не умеет себя подать, она нелюдима, она очень волнуется в обществе. А вот Елизавета Петровна совсем другую. Елизавета Петровна, она расточает очарование, энергию, веселье, говорит на трех языках, без устали танцует, всем улыбнется, всех одарит каким-то хорошим словом. То есть она, Елизавета...
4: Экстраверт такой.
3: Экстраверт. Елизавета была очень харизматичная. А Анна Леопольдовна, несмотря на то, что она была симпатичная, она не была какой-то уродиной там или... То есть у нее не было недостатков во внешности.
4: Просто неуверенность.
3: Она чувствовала какую-то неуверенность, и подданные это тоже очень хорошо осознавали. То есть не только вот этот иностранный гость, этот волею судя показавшийся при дворе Анны Иоанновны, но и многие оставили такие воспоминания. Об этом писал и Миних, и его адъютант Манштейн, и леди Ронда, жена английского посланника, известная мемуаристка. То есть Анна Леопольдовна внешне уступала, она уступала по харизме Елизавете Петровне. Но, по большому счету, Анне Иоанновне было на это наплевать. Постепенно Анна Леопольдовна подрастала, ну и тут уже начинались дела сердечные. Вот главное, что мы знаем об Анне Леопольдовне в контексте ее жизни, пока была в добром здравии Анна Иоанновна, это то, что у нее произошел роман. Ее первая любовь — это саксонский посланник Мориц Ленар. Судя по всему, человек фантастической красоты. Ему было 33 года, а Анне Леопольдовне 16. Вот. И вот этот первый... как бы их первая вот эта страсть, судя по всему, она была платонической. Но потом этот роман возобновится, как раз когда Анна Леопольдовна станет правительницей. Покровительствовала этому, как бы этим отношениям, назовем это так, этим отношениям, фрейлина, мадам Адеркас, которая, видимо, считала, что это очень хорошо для молодой барышни пережить влюбленность. Поэтому она покрывала как минимум любовную переписку между Ленаром и Анной Леопольдовной. Видимо, дальше переписки там дело не зашло пока что. Вот. Но о происходящем донесли Анне Иоанновне.
4: Давайте на этой ноте сделаем паузу, потом продолжим.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». «Десять заповедей знают все». Но не все им следуют.
6: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам. пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, еще раз всех приветствуем. Вы слушаете радио «Спутник Санкт-Петербург». Как всегда, исторический ликбез с Егором Яковлевым. Сегодня продолжаем говорить о том, что же было в России после смерти Анны Иоанновны.
2: Дорогие друзья, ну да, мы говорим про Анну Леопольдовну, племянницу Анны Иоанновны, которая стала регеншей при своем малолетнем сыне Иване Антоновиче. Но я считаю необходимым сделать такой экскурс в биографию этой женщины, поскольку про нее известно очень мало. И все же мы должны попытаться понять, что это был за человек, которому довелось править Россией очень недолгий срок, но, тем не менее, этот срок был. Итак, мы говорили в конце первого блока о первой любви Анны Леопольдовны. Ее избранником стал саксонский посланник Морец Ленар. Их отношения, причины, на самом деле, их отношений были очень эффектно охарактеризованы британским посланником Клавдием Рондо, который написал, что принцесса юна, а граф красив. Но, в общем, можно понять молодую.
1: Но он тоже не стар, 33 года.
2: Ну, не стар, безусловно. Но Анне Иоанновне эти отношения категорически не понравились. Она пришла в негодование, и все молниеносно было прекращено. Правда, тут была проблема. Значит, ну, госпожа Адеркас, которая все это дозволяла и покрывала переписку между влюбленными, ее молниеносно усадили на пароход и отправили в Любек. Правда, выдали ей денег, довольно приличную сумму. Камер-юнкер Иван Брылкин, который тоже покрывал эти отношения, его отправили в казанский гарнизон, выслали из Петербурга. Но был главный вопрос, а что делать с Морицем Ленаром? Дело в том, что Морец Ленар — это не просто какой-то случайный человек.
1: Но на пароход его не посадили.
2: Но он посланник, он представитель Саксонии. А Саксония — это союзник России, который России нужен. Анна Иоанновна с Саксонией дружит. И поэтому оскорбить так Саксонию нельзя. Ленар там влиятельный человек. Поэтому надо придумать какие-то хитрые ходы. Был отправлен специальный курьер к саксонскому курфюрсту, которому каким-то образом объяснили ситуацию, и Морица Ленара как бы отозвали в Саксонию. То есть его не выслали из Петербурга, а его курфюрст отозвал в Саксонию. Причем Анна Иоанновна просила, чтобы там, когда Ленар приедет, ему еще какую-то милость дали, чтобы он совсем не обижался.
1: Но... А почему ей так не нравилась эта партия?
2: Ну, потому что... Да нет, это же обычный посланник. Анна Леопольдовна — это принцесса.
1: Ну, не ровно,
2: ей нужно выйти замуж за какого-нибудь принца, желательно за хорошего принца, с хорошей родословной, потому что нужен наследник престола. К этому моменту Анна Иоанновна поняла, что Анна Леопольдовна не годится в правительнице. Да, и все-таки Анна Иоанновна понимала, что лучше, если на троне в России будет мужчина. Поэтому у нее созрел план выдать Анну Леопольдовну замуж и провозгласить ее сына императором, ну, в смысле, наследником престола. А тут появляется какой-то герой-любовник,
1: ну, да,
2: который может что-то нехорошее с девочкой сделать, 16 лет, еще глупенькая. А если она, извините меня, забеременеет от него, слухи пойдут по всей Европе. Это понизит качество принцессы, извините за прямоту. Естественно, Анне Иоанновне это все не понравилось. Но вот она решила это довольно деликатно. И, пожалуй, я замечу, что, в принципе, никто не пострадал. Больше всех пострадала Анна Леопольдовна, потому что ее лишили общения с любимым мужчиной. Заперли ее фактически во дворце, и она находилась под строгим надзором, что еще более усилило ее нелюдимость. И
1: разбили ей сердце.
2: Да, французский резидент при русском дворе писал, что принцесса предпочитает уют и общество близких людей парадным церемониям. Она скорее проведет день с книгой и картами, чем на официальных приемах. Ну и на этом фоне, конечно, наверное, особые переживания Анне Леопольдовне доставило то, что ее фактически насильно попытались выдать замуж за Антона Ульриха Брауншвейгского. Мы об этом уже говорили. Но Антон Ульрих как раз был вот таким хорошим принцем, потому что Антон Ульрих был племянником императрицы Священной Римской империи. Он был родственником Фридриха II, будущего прусского короля, да? Был родственником династии Гогенцоллерн. То есть он был повязан династическими узами с влиятельнейшими дворами Европы.
1: То, что было нужно.
2: Вот. Всем он был хорош, кроме того, что он не понравился совершенно Анне Леопольдовне.
1: Но это было не важно ни для кого, кроме Анны Леопольдовны.
2: Вот он был угловатый, он был неуклюжий. Он даже Анне Иоанновне это понравился вообще-то. Анна Иоанновна как-то так к нему по-матерински отнеслась. Но Анна Леопольдовна вот вообще ни в какую. Он несколько лет прожил при русском дворе. То есть он приехал с прицелом, что он сейчас посватается к Анне Леопольдовне. Произошло знакомство, этикет, все прекрасно, поговорили, но дальше выяснилось, что жених не зашел. И Анна Иоанновна, она не стала настаивать, видимо, полагая, что ну пусть подрастет, там, значит, как-то привыкнет и так далее. Приличия были соблюдены, потому что в России Антон Ульрих получил полк, то есть он как бы поступил на военную службу, ему положили колоссальное жалование, чтобы он не уезжал. И Антон Ульрих, в принципе, здесь чувствовал себя относительно неплохо. То есть жил он в комфорте. И
1: выжидал, пока она согласится?
2: Да черт его знает. На самом деле мы про Антона Ульриха-то тоже не очень много знаем. То есть мы не знаем, как именно он отнесся к Анне Леопольдовне. То есть его самолюбие, наверное, тешило то, что он будет мужем русской принцессы и отцом будущего русского императора.
1: Ну, с точки зрения выгоды, конечно.
2: Вот, это тешило. Но вот именно понравилась ли ему Анна Леопольдовна, хотел ли он брака именно с ней, никаких доказательств. Нет. Были ли там какие-то сильные чувства? Ну, наверное, он хотел как-то просто из самолюбия заслужить ее благосклонность. Потому что вот мы говорили о том, что Антон Ульрих был на войне, он действительно отличился при штурме Очакова. Он хорошо себя показал. То есть, когда он оказался в пекле боя, он не струсил. И Миних, который был человеком очень резким вообще, он охарактеризовал Антона Ульриха хорошо. Он писал императрице, что Антон Ульрих вел себя так, как старому заслуженному генералу вести себя надлежит. И что со временем из него может хороший командир получится. Может быть, так бы оно и произошло. Но проблема заключалась в том, что в горячке сражения Антон Ульрих вел себя одним образом, а на паркете дворца императрицы вел себя иначе. Вот там он не мог себя показать, он трусил, он был не уверен в себе. Вот в этом смысле они с Анной Леопольдовной нашли, в конце концов, друг друга, потому что это были два неуверенных и закомплексованных человеком. И последние годы царствования Анны Иоанновны они изменить эту ситуацию не могли. И Анна Леопольдовна, судя по всему, просто он не нравился ей как мужчина. Ничего она не могла с собой. Вот Екатерина II, она смогла себя, Екатерина Алексеевна, она смогла себя заставить. Там Петр Федорович ей тоже не нравился, но вот она смогла себя как-то, значит, переломать. Это тоже смогла себе переломать, но не сразу. Она фрондировала. Но все равно главная задача принцессы была в том, чтобы произвести на свет наследника престола. И поскольку Анна Иоанновна болела, то она стала недвусмысленно давать понять, что настала пора определяться. Ну, мы помним, что дальше была интрига Берона, да, который, видя не такое нерасположение Анны Леопольдовны к Антону Ульриху, попытался пропихнуть в ее мужья своего собственного сына. И, в принципе, если бы Берон, может быть, был бы более настойчив, может быть, ему это и удалось. Но мы помним, что здесь свою интригу разыграл Артемий Петрович Волынский, который убедил Анну Леопольдовну выйти замуж все-таки за Антона Ульриха, выбрать меньшее зло.
1: Да, я только хотела сказать, что из двух зол она все-таки выбрала для себя наименьшее.
2: И вот давайте попытаемся отнестись к Анне Леопольдовне как к человеку и вдуматься в ее чувства. Она вообще любит Морица Ленара до сих пор. И Артемий Петрович Волынский ее убеждает, что нужно вот за Антона Ульриха выйти замуж. И она в слезах говорит ему, что это вы, проклятые министры, до такого довели, что я вынуждена выходить замуж за нелюбимого человека, да еще и, значит, человека, который там... То есть она упрекала Антона Ульриха, грубо говоря, в том, что он ни рыбы, ни мяса, что своего мнения не имеет. На что Волынский ей, как опытный царедворец, ответил, что это и хорошо, поскольку мнению супруги своей будет послушано.
1: Но в целом аргумент.
2: Вот, ну, наверное, наверное. Вот. Но не поэтому Анна Леопольдовна согласилась на брак с Антоном Ульрихом. Брак этот был обставлен очень пышно, там целая церемония. Руки для Антона Ульриха просил посол Священной Римской империи, поскольку это племянник императрицы. Все это было обставлено очень громко. И, конечно, за этим браком вырисовывалась геополитическая ситуация, потому что Андрей Иванович Остерман, который руководил внешней политикой с 1726 года, с начала царствования Екатерины I, он последовательно выстраивал русско-австрийский союз. Этот русско-австрийский союз, он был вполне рационален, потому что у обоих держав был один главный враг. Это Турция. Турция, с которой Австрия соперничала на Балканах, а Россия прорывалась к побережью Черного и Азовского моря. И понятно, что сокрушение Османской империи было в интересах как Петербурга, так и Вены. Абсолютно рациональный союз, который определял геополитические расклады в Европе. То есть противником Австрии была Франция, поэтому Франция дружила с Турцией и враждовала с Россией. И этот расклад был очень понятен. Поэтому заключение брака близкого родственника австрийской императрицы с племянницей русской императрицы, он как бы укреплял вот эту вот династическую историю.
1: Конечно.
2: И геополитическую, вот этот геополитический союз. Он был на самом деле понятен и Анне Иоанновне выгоден. И российской политической элите он тоже соответствовал интересам российской политической элиты. Это, на самом деле, и подрубило отчасти влияние Берона и породило вот эти слухи о немецкой партии, потому что никаких выгод от брака Анны Леопольдовны с сыном Берона, хоть он и был курляндским герцогом, предвидеть было просто невозможно. Берон был случайным человеком, пусть его и усадили на курляндский престол, он был случайным человеком, и никаких грандиозных последствий этот брак принести не мог. А вот брак с родственником австрийского императора, да, безусловно, это было, в общем, прямое продолжение политики Петра, и я думаю, что Петр на это бы согласился. А Курляндия, она и так через Берона была наша.
1: Ну и тем более вы тоже говорили о том, что Берон, как-никак, он все-таки был просто управляющим двора, то есть его происхождение, оно было не каким-то очень высоким, и тем более у его сына.
2: Да, естественно, то есть он стал курляндским герцогом в 1738 году, но он стал потому что так захотела Анна Иоанновна. Да. Да. То есть это был правитель Европы без связей, без имени, без династической истории, в отличие от Антона Ульриха. Вот Анна Леопольдовна покорилась. Ну, что она там чувствовала, мы этого не знаем. Все церемонии были исполнены, хотя супруги с самого начала начали ссориться. И Анну Иоанновну это раздражало, она выказывала свое неудовольствие, и даже Берона потом обвиняли, что он пытался настроить Анну Иоанновну против Анны Леопольдовны, рассказывая ей про всякие там скандалы, которые она учиняет со своим мужем. Но Анну Иоанновну волновало больше всего появление наследника, которое и произошло. Родился Иоанн Антонович в августе 1740 года. Анну Иоанновну это успокоило. Как на это реагировала Анна Леопольдовна? Что в ее жизни изменилось? Судя по всему, она была заботливой матерью. Пусть и от нелюбимого человека, но она порадовалась рождению ребенка, и она будет ухаживать за Иваном Антоновичем. У нее была близкая подруга Юлиана Мэнгден, представительница лифлянского дворянства, самый, наверное, близкий для нее человек, которая будет разделять ее хлопоты за младенцем. И вот они вдвоем, втроем будут проводить свое основное время. И по большому счету Анну Леопольдовну в вопросах престола наследия, в вопросах политического кризиса, возникшего в связи с тяжелой болезнью Анны Иоанновны, волновало только одно. Ее волновало ее будущее. Потому что Берон в качестве регента, он мог и действительно, судя по всему, планировал Анну Леопольдовну выслать из России, для того, чтобы установить полный контроль над Иваном Антоновичем.
1: И разлучить с ребенком.
2: Но вот она не могла с ним. Вот именно материнство ее, оно и заставило Анну Леопольдовну, в конце концов, дать согласие на дворцовый переворот. Потому что она боялась реально разлучения с ребенком. Вот я из источников вижу это. То есть собственных политических каких-то амбиций, кажется, у нее не было. В отличие от Елизаветы Петровны, которая вот как бы так тенью присутствует в нашем рассказе. У Анны Леопольдовны она прекрасно и дальше бы жила, читала книжки, играла бы в карты, редко исполняла бы какие-то церемониальные обязанности, имела бы роман со своим возлюбленным. Но быть правительницей огромной империи, похоже, ей это было неинтересно. Однако поведение Берона повлияло на дальнейшие события. Мы помним из прошлой программы, что Берон был в ярости, когда ему не дали реализовать его блистательную комбинацию, то есть женить своего сына на Анне Леопольдовне. Он затаил злобу и на Анну Леопольдовну, и на Антона Ульриха. И как только он стал регентом, он начал себя жестко ставить. Антон Ульрих был жесточайшим образом публично унижен, отправлен в отставку со всех своих военных постов. И Анне Леопольдовне тоже было дано понять, что она здесь буквально никто. То есть Берон, он потерял берега, у него произошел срыв, и он Анне Леопольдовне, грубо говоря, дал понять, чтобы она знала свое место. Она была испугана, она, видимо, не сомневалась, что ее вышлют и разлучат с ребенком. И когда появился Миних, там есть разные точки зрения, потому что Миних потом рассказывал, что инициатива исходила от Анны Леопольдовны. Но все, что мы знаем про Анну Леопольдовну, говорит только о том, что она бы, наверное, не осмелилась. Она побаивалась, как и побаивался ее трусливый муж. Трусливый
1: в жизни, да,
2: в дворцовых интригах, да. То есть за пределы разговоров каких-то с гвардейскими товарищами у Антона Ульриха ничего не вышло. Скорее всего, действительно, об этом пишет и Манштейн, и сын Миниха, именно фельдмаршал, сам начал намекать Анне Леопольдовне о том, что есть возможность свергнуть Берона. Ну, возможно, фельдмаршал был тоже человеком, вот в каких-то моментах он был слишком прямолинеен, а в каких-то моментах он мог все-таки проявлять хитрость. Он приехал к Анне Леопольдовне, и, скорее всего, будучи неплохим психологом, все-таки военный человек, он начал слушать, она стала ему жаловаться, как она переживает, что к ней так отнеслись, хули на нее всякие, значит, и на ее мужа, и с ребенком ее разлучат, она так страдает. Ну, и как бы отвечая, вот он дал ей выговориться, и как бы отвечая на ее признание, Миних сказал, что можно покарать злодея, нужно только, чтобы Анна Леопольдовна дала свое согласие. И вот этот переворот 8 ноября 1740 года, он происходил следующим образом. То есть перед переворотом Миних с рядом офицеров приехал сначала к Анне Леопольдовне, для того, чтобы она как бы санкционировала, окормила. То есть Миниху надо было показать своим офицерам, хоть он был и авторитетным командиром, но ему надо было показать, что это вот не его личный акт, это не его личная авантюра, а это вот мать императора.
1: Дала добро.
2: И внучка царя, она дает добро, да. И Анна Леопольдовна, вот, причем Антону Ульриху она про это не рассказала.
1: Он даже не знал.
2: Он не знал, да, да. Вот это, здесь мы можем, конечно, увидеть, что Анна Леопольдовна, во-первых, мужу не доверяла, а во-вторых, Анна Леопольдовна, судя по всему, его ни во что и не ставила, потому что поддержки от него она не получила. На самом деле Антон Ульрих, если бы он дворцовый переворот назревал, потому что Берон был непопулярен, как только Анна Иоанновна умерла, Берон был непопулярен. Он заручился, мы говорили об этом, он заручился поддержкой некоторых министров, у него была поддержка в государственном аппарате, но в силовом аппарате у него никакой поддержки не было, а решала, кто будет править, гвардия. И в этом смысле у Антона Ульриха определенные преимущества были, потому что он-то, в отличие от Берона, на войне был.
1: Да.
2: Хотя у Берона были родственники, которые

0: говорили в прошлый раз. Вот. И Анна Леопольдовна стала регентом. Был по итогам вот этого дворцового переворота, издал специальный акт. Он очень забавно написан от имени Иоанна Антоновича, вот, который обвиняет Берона из своей люльки в том, что тот творил невиданную хулу на матушку нашу государыню и на отца нашего государя. И началось следствие. Надо сказать, что по большому счету Анна Иоанновна, если бы она была очень мстительным человеком, она могла бы начать царствование с казни. Берон мог бы быть казнен.
1: То есть Анна Леопольдовна могла бы ему так отомстить?
0: Запросто, конечно. Анна Леопольдовна была в своем праве.
1: Но она была не такого характера, опять-таки.
0: Там, правда, тут вопрос еще, что вменялось Берону в вину. Ему пытались вменить вину, что он свел на тот свет Анну Иоанновну. Но Берон оправдался, в том числе подробно рассказывая, как мы им вместе делали клизмы, как он ее уговаривал на Анну Иоанновну сделать клизму, значит, подавая собственный пример. Это было из обвинения исключено. Но то, что он хулил Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, это безусловно. То, что он алкал власти, это безусловно. Короче говоря, Берон отправился в Пилым. Причем интересно, что Миних лично он был не без архитекторских дарований, он лично составил, начертил проект дома, в котором Берон должен жить.
1: Вот. Что за дом был, стесняюсь спросить.
0: Вот, Анна, ну, между прочим, Берон нормально, то есть это нормально. Было очень далеко, вот, но не в каземате он там, не в глубине сибирских руд жил. Что касается Анны Леопольдовны, вот она стала регентом. И тут же она возвращается к вот этой своей тихой, скромной, незаметной жизни.
1: Ну, вообще только сын нужен был.
0: Да. То есть вот идеи, смысл этого дворцового переворота, свержения Берона, исключительно в том, что этот переворот устранял для Анны Леопольдовны угрозу разлучения с ребенком. Только поэтому она в это включилась. Больше ее ничего не интересовало. И, судя по всему, Миних это понимал. А вот Берон этого не понимал. Вот это очень важный момент. Потому что если бы Берон попытался с Анной Леопольдовной и с Антоном Ульрихом наладить диалог, вполне возможно, что он остался бы регентом. Во всяком случае, его политическая жизнь была бы дольше. Но вот эта вот его жажда поставить себя, жажда унизить, в общем-то, беззащитного брауншвейгского герцога, она вышла ему боком. Ну и, конечно, ссора с Минихом, потому что Миних ожидал какого-то особого почтения к нему. Он ожидал, что Берон предложит ему разделить власть, а Берон этого не сделал. И, конечно, катастрофически в этом просчитался. Ну, вот мы дошли до момента превращения Анны Леопольдовны в регента, и вот подытожим. Все, что мы знаем об этой женщине, говорит о том, что она просто не хотела править. Она не хотела быть ни императрицей, ни регентом. Она хотела жить частной, спокойной жизнью. Ее не интересовала политика, ее не интересовали даже церемонии. Она была очень спокойной, довольно замкнутой, не очень уверенной в себе женщиной. Ее трагедия в том, что вот ее происхождение, оно как бы толкало ее на трон, толкало ее наверх, на авансцену политической жизни, а она к этому была совершенно не приспособлена.
1: Ну что ж, это очень интересно. К сожалению, программа заканчивается. Я думаю, что все с нетерпением ждут, что же дальше, потому что чем дальше, тем больше интриг.
0: Ну да, это 18 век, это век дворцовых переворотов, а значит, интриг и неожиданных таких сюжетных ходов, которые выписывала сама судьба. Ну а в следующей программе мы поговорим о конце недолгого регентства Анны Леопольдовны, как ее недостатками сумела воспользоваться хитрая и яркая Елизавета Петровна, и чем все закончилось.
1: Спасибо вам большое. Это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
2: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».
3: Так-так, повернитесь левее.

Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
1: Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Сухуми 7:00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Иваново. Генсек ООН решительно осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда. Россиян в декабре ждет короткая рабочая неделя. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Иваново, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент Владимир Путин поздравил российских аграриев с их профессиональным праздником. Особые слова благодарности он выразил труженикам села, которые, как отметил глава государства, в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. По его словам, власти продолжат уделять особое внимание обустройству сел и малых городов. Российский лидер пояснил, что речь идет о комфортном жилье, доступности образования и здравоохранения, о модернизации и строительстве сельских клубов, библиотек и спортивных объектов. Путин подчеркнул, что повышение технологичности сельского хозяйства – это залог его эффективности и конкурентоспособности на годы вперед. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в России во второе воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 11 октября. Российское правительство и Министерство иностранных дел способствовали освобождению команды проекта «Рыбаль», ранее задержанных в Черногории, рассказал основатель проекта Михаил Звинчук. Он отметил, что специальные службы, в числе которых госкорпорация «Ростех», также приложили усилия для его возвращения в Россию. Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что в Черногории россияне отпущены. Этой ночью Звинчук вместе с командой вернулись в Россию. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. Об этом американский лидер сказал журналистам. Трамп накануне заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Генсек ООН Антонио Гутерреш решительно осудил атаку на аэропорт Эр-Рияда и призвал к прекращению ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом он написал в соцсети X. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило о гибели 12 человек и 309 пострадавших при ракетной атаке на международный аэропорт Эр-Рияда в субботу. Представитель арабской коалиции против хуситов турки Аль-Малики обвинил в атаке йеменское движение и заявил, что она не останется без ответа. Хуситы в рамках конфликта, периодически обстреливающие объекты в Саудовской Аравии, пока не брали на себя ответственность за удар по аэропорту. Последняя неделя декабря будет короткой рабочей неделей, и россияне будут работать только 28, 29 и 30 декабря, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Согласно документу, новогодние праздники будут с 31 декабря по 10 января. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию, первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Алеш, привет, и привет всем слушателям.
4: Еще один выпуск хочется посвятить вот действительно одному из самых ярких, одному из самых запоминающихся матчей, которые, в принципе, были только придуманы в рестлинге, это матч «Деньги в банке». Вроде бы, опять же напомню, обычный матч с лестницами. Задача рестлеров не удержать друг друга, не заставить сдаться, не что-то там еще такое. Достаточно просто снять любыми способами кейс, который висит над рингом. Кейс, в котором находится контракт на титульный матч в течение, ну, где как, обычно календарного года, либо до следующей Расселмании, в истории разное бывало. Это вот такой подвид матча с лестницами, потому что в классическом, в обычном, в среднестатистическом матче с лестницами наверху может висеть что угодно. Либо чемпионский титул, либо какой-нибудь контракт, либо, я даже не знаю что, был такой тоже матч, правда, с шестами, да, которые стояли в углах ринга, и, например, наверху можно было найти пакет, по-моему, или какой-то сверток, где находился портрет Скотта Холла. Вот такая картинка с Букером Ти, который достал этот самый портрет Скотта Холла и показывает его в камеру. Это, наверное, одна из самых таких веселых-грустных ситуаций. Ну, собственно, в эти выходные как раз проходит Money in the Bank. Как обычно, спойлерить шоу не будем. Оно прошло прям совсем вот-вот-вот только что. Гипотетически можно его еще и посмотреть. И действительно, это может стоить того, потому что матчи получаются яркие. Вот как раз яркие матчи я тебе и предложу вспомнить сегодня. Потому что вроде бы, вот опять же, недели раньше мы с Сергеем Вдовиным сошлись к тому, что ну вот натурально, ну вот что вы еще хотите придумать в матчах с лестницами? Все споты уже продуманы, все споты уже проведены. Вот что еще? Не знаю. Поэтому давай, может быть, просто повспоминаем самые яркие моменты или, наоборот, самые неяркие моменты из таких матчей. Собственно, самый любимый. Какой у тебя матч? Money in the Bank. Деньги в банке.
6: Ну, если говорить про самый любимый, то я все-таки, как всегда, уйду в свои любимые детские годы. 2009 и победа Миза.
4: Интересно.
6: Который, когда я был его фанатом, наверное, вопреки всему комьюнити рестлинга, его тогда очень сильно не любили, а вот нет, выиграл, и вся его история, последующая с Кейсом, история изначально с чемпионом США и Дэниелом Брайаном, впоследствии реализация на Рэнди Уортоне, тоже отдельные яркие воспоминания. Вот хорошо все от и до было. До получения чемпионского титула, собственно. И, наверное, Money in the Bank как раз берет тем, что не важен даже сам матч, а важно то, что идет после него. Это обязательно идет развитие какой-то истории, это обязательно новое лицо около чемпионского титула. Вопрос только в том, ну, не обязательно, как у нас в последнее время показывают пример, например, Дрю Макинтайра, это может быть и старое лицо, но в целом это обязательно виток сюжета за главное чемпионство, то, что и привлекает внимание. Поэтому этот матч и закрепился у фанатов.
4: Ну, я с тобой соглашусь во многом, конечно же, потому что, ну, действительно, без этого, наверное, никак и никуда. Без того, что будет потом, без того, что будет после, и вся история и то, как оно развивается, это, конечно же, отдельная и прекрасная ситуация. Только все-таки, если я правильно понимаю, если ты имеешь в виду Миза, который выиграл титул Кейс и затем его реализовал на Рэнди Ортоне, вот, по сути, в сюжете Nexus, это все-таки 10-й год. Ты просто сказал 9-й. Или
6: да,
4: нет?
6: Да, 10-й.
4: Годиком позже,
6: 10-й, да.
4: Потому что годом ранее, собственно...
6: Это уже шоу, это первое отдельное шоу Money in the Bank было, да, 2010 год, 26-я Money, и потом они начали свое отдельное шоу проводить.
4: Да, собственно, тогда было прям, сколько мы считали, 3 матча Money in the Bank за один год это провели. В 9-м...
6: И это первая реализация Кейса без Эджи, если я ничего не путаю. Без участия
4: без
6: Эджера.
4: Я сейчас не соображу, потому что, да, в 2009 году был жить CM Punk, вторая его победа, и да, собственно, да, все так, все по
6: в
4: факту.
6: В 2010 году Свагер, там Эдж с Крисом Джерико воевали.
4: Да. Участие Эджа, это, конечно, отдельная история, но я не знаю, я не думаю, что как-то прям сильно удивлю, если говорить вот именно историю, которую Кейс Money in the Bank дал рестлеру. Ну, на самом деле, тут, конечно, две штуки нужно выделить, две этих больших истории. Во-первых, это, конечно же, собственно говоря, Эдж, который первым этот кейс выиграл, и который затем смог этим кейсом, ну, действительно показать, как можно из подающего надежды, как можно из перспективного мидкардера, то есть рестлера на подхвате, которого можно подтянуть к важным матчам, но при этом основной ставки на него делать не будут. Но ему этот кейс позволил действительно сделать последний шажок на самую вершину, и этот шажок удался. Причем он удался настолько, что ему дали эту возможность. Он в спорте говорят, ему дали мяч, и он с ним побежал. Правда, это, по-моему, в американском спорте так говорят. У нас, как говорят, как у нас такая поговорка существует, аналог, что-то я затруднюсь. В человека поверили, дали ему что-то, и он это понес прям вот с факелом вперед и с песней. А, собственно, те две с небольшим, что ли, недели, что он проходил чемпионом после того, как победил Джона Сину, а затем вернул ему титул. Они показали, что Эдж даже в сюжетах с ветеранами, а у него там был очень интересный сюжет с ветеранами, который потом привел еще и к матчу с Миком Фолли на Расселмане, так или иначе, и в противостоянии с Джоном Синой, который был молодой, но уже суперзвездой WWE, он может держать этот уровень, и он его показал. Ну и вторая история, это чуть более позже, это вот уже тоже, да, ну не скажу, что детские годы, да, но это Дэниел Брайан. Потому что фактически от того, как он получил Кейс Money in the Bank, можно было даже протянуть немножечко линию в прошлое и вспомнить, как он возвращался на SummerSlam в том самом сюжете с Нексусом, да, выигрывал чемпионство США у того же самого Миза, кстати, который, в свою очередь, после этого променял фактически, считай, титул США на титул WWE чуть позже. Вот, и затем до 15-секундного поражения на 15-секундного, или даже быстрее, на Расселмане от Шимуса. И после того, как он, собственно говоря, видоизменялся с этим кейсом, то есть как он из однозначного любимца болельщиков, фанатов, превращался сначала в такого оппортуниста, опять же, привет Эджу, ну потому что когда вот этот вот фактически полутяж Дэниел Брайан выходит на матч в клетку с кем там, с Марком Генри, с Биг Шоу, то есть с рестлерами, которые раза в 4 его крупнее каждый, тут уж, естественно, ты будешь искать возможности, любые возможности, чтобы победить. Затем у него появляется вот эта, естественно, кричалка «Yes, yes, yes», затем вот эти приставные шаги, естественно, какие-то нотки абьюза и манипуляции по отношению к тем девушкам, с кем у него там были сюжеты, AJ в первую очередь. Это был вот тот самый момент, когда матчи, безусловно, прекрасны, хороши и здорово. Но когда ты видишь эволюцию персонажа, когда он развивается и показывает, что, слушайте, Дэниел Брайан, он приходил в WWE с историей, что, ну, это просто хороший рестлер технического стиля. Никто не интересовался, каким он был хилом в ROH, например, или как он, например, ходил страшным лысым, или как он был, наоборот, красавчиком надежды всех. Все думали, ну вот, да, вот он пришел, вот этот самый ванильный карлик, про которого, собственно, история первого сезона NXT была весной 2010 года. А оказалось, что он может намного больше. Такие дела. Ну а с точки зрения непосредственно матча, ну тут, наверное, правда, я здесь сторонник того, что раньше было лучше. И в этом смысле Money in the Bank, самый первый 2005 года на WrestleMania, это, на мой взгляд, лучшее зрелище, которое только можно было представить. Это Эдж, это Кристиан, собственно, два оппонента матчей с лестницами. Да-да-да, Каин, как шутили, как потом долгие годы шутили, в каждом матче с лестницами должен быть кто-то, кто ловит прыжки, ловит споты всех остальных. Это Бенуа и Джерика.
6: Извини, перебью, но я все-таки в первую очередь Каин для меня там отметился, это горящими лестницами, когда он выходил, и внезапно все лестницы, стоящие вокруг, подожглись. Вроде бы стандартная фишка от Кейна, а выглядела достаточно ярко и запоминающе.
4: Каин и огонь — это штуки такие, это никуда не деться. Я больше имел в виду, знаешь, вот про этот уже, про скрипт, про сценарий, про эти вот рельсы матча, которые нужно устраивать. Собственно, именно поэтому в первом матче было 6 человек, и вот у каждого из них была, словно бы, своя роль. Потому что Бенуа с Джерика тоже ряд очень приличных матчей с лестницами проводили. Более того, они тоже были, ну, я не скажу, что ветеранами, но матчи TLC с их участием тоже были. Бенуа и Джерика в этом смысле показывали очень разный рестлинг в очень разных стилях. Каин абсолютно точно. У Кристиан еще рядом был Тайсон Томка на всякий случай, чтобы если вдруг что ловить. Ну и восходящая звезда тех лет, которая наоборот никуда никак не добралась, это Шелтон Бенджамин. Но вот это сочетание всего и вся, что было в том матче, на мой взгляд, так и не было превзойдено, на мой, опять же, субъективный взгляд, в дальнейшем.
6: Как по мне, все-таки в определенный момент в 10-й все с тем же Дэниелом Брайаном, все с тем же Дольфом Зиглером там дальше. В дальнейшем как-то, мне кажется, превзошли именно в плане самого построения матча, но я хочу вернуться к сюжетам и поговорить о том, как еще сами рестлеры с этими чемоданчиками впоследствии работали, и вот здесь вот, конечно, опять же, раньше было лучше. Можно к тому же Дэниелу Брайану вернуться, потому что ты вот как-то очень сильно перепрыгнул то, как он владел чемоданом, а ведь у него с Эджем, с первым самым Эджем, есть очень похожая стилистика, потому что и те обещали реализовать на WrestleMania, и те как бы пролетели с этой идеей, и как раз это ярко тоже преобразовывало их персонаж. Но если это же так был хилом, то вот Дэниел Брайан потом как раз-таки вышел на новую стезю, придав якобы Биг Шоу и так далее.
4: Есть такое, абсолютно с тобой согласен, и тут даже особо добавить, наверное, нечего. Но при этом все-таки, да, все-таки вот мы смотрим матчи. Ну, вот правда, у нас в свое время, это, по-моему, 14-й год, что ли, был, мы смотрели WrestleMania, главное шоу года, и вот тогда, собственно, не то чтобы в дискуссию, в дилемму сошлись, а вот на самом деле порассуждали на тему того, что в конечном счете важно, когда ты смотришь, получить удовольствие, наслаждение здесь и сейчас, или все-таки, знаешь, как бы видеть всю картину целиком. То есть, условно говоря, хороший матч оправдает не очень удачный сюжет, или вот опять же, если мы говорим про последующую историю, то, что было дальше с реализацией, потому что с реализацией были прекрасные истории, в особенности в ранние дни, но там что не год, то потрясающе. Роб Ван Дамм, который возрождает ECW, CM Punk, который сначала молодец, а потом он не молодец, потом опять же тот же Эдж, который, ну, мистер Кеннеди, который выигрывает титул, а Эдж у него потом этот титул, он не титул, а Кейдж уже все время путают это слово, забирает. Было очень много всего разного. Мы долгое время ждали первой неудачной реализации кейса, да? Мы долго ждали вот таких разных фишек, когда этот кейс, например, нужно будет защищать. Мы, в конце концов, дождались даже, когда у Кармелы уже женский кейс Money in the Bank забрали, а потом заставили провести еще один матч практически на той же неделе на ТВ-шоу, то есть за один трофей боролись дважды. Это сюжетные штуки. Тут действительно можно придумывать разное, потому что ключевое правило, я его снова напомню, это просто снять кейс, который висит над рингом. Гипотетически были же вот эти истории, когда, по-моему, это Крис Джерика и Биг Шоу в другом виде матча. Джерика вставал на плечи Биг Шоу, и они пытались таким образом снять.
6: Это TLC 9-го уже года все того.
4: Да. Была вот эта замечательная история, когда, например, уже, правда, в TNA, где матч Ultimate X называется, где висит над рингом, где братья Дадли таким же образом пытались что-то достать, и это было тоже интересно. Собственно, матч Ultimate X, это вот с канатами, которые натянуты над рингом, и, по сути, на них висит чемпионский пояс или кейс, или буква X большая, и нужно снять этот трофей. Это же разновидность Money in the Bank. Но в случае спотов, ну ты же действительно рано или поздно упираешься в то, что ты все уже провел. Удар лестницей, падение с высокой лестницы, альтернатива падения с высокой лестницы в столы, спот с лестницы на лестницу или что-то вот затяжное на самом верху. Что тебя последний раз в матчах Money in the Bank вот прям существенно удивляло с хорошей точки зрения? Вот что прям порадовать, чтобы ты посмотрел и подумал, ну вот слушайте, наверное, да, наверное, вот это было оно.
6: Слушай, вот из последнего, что мне приходит в голову, если я не путаю, вот только это прошлый или позапрошлый год, меня приятно очень удивил женский Money in the Bank. Не буду врать, очень часто женщин критикую за то, что они проводят, потому что идет просто повторение, грубо говоря, заученного материала. Да, это Наоми, Близ, Джулия, Рипли, Перес и Вакер. Последний год действительно
4: это был. Наоми — это 25-й, да.
6: Там были... Как раз-таки получилось, вновь, опять же, отрепетировано, вновь для женщин стандартная история, но сами споты, они друг друга как бы продолжали. У них получалась химия.
4: Связочки.
6: Связочки очень классные. Близ за счет своей, опять же, гибкости очень часто исполняла роль девочки для битья как раз-таки. На ней было несколько спотов, там и с лестницами, и с гибкостью. Рипли со своей силовой фактурой, как она раскидывала ту же Наоми и Джулию, по-моему, там с лестницами было связано, что она раскидывала. В общем, вот этот матч прямо очень действительно запомнился, и прямо были положительные эмоции в плане качества самого поединка. Если же говорить про вот то, что 100% оно, ну, я, наверное, все-таки откачусь к... 2011 году и Зиглер. Победа Зиглера — это вот последний матч, когда я прям такой... Это прям вообще безоговорочно, топовое зрелище. Все, опять же, связано между собой. Неожиданная победа в том числе, что важно для матча, как по мне. Особенно такого статусного, который буквально толкает перспективных звезд вверх. При этом внутри матча, опять же, все стандартные споты, да, присутствовали, но на тот момент они просто еще, наверное, не были заезженными столь.
4: Согласен с тобой, потому что, собственно, когда человек смотрит рестлинг, он же не обязательно вот всю историю рестлинга сразу пересмотрел. Мне кажется, в этом большая доля претензий к Винсу Макмену-то должна вот упираться в этот аргумент и дальше завершаться. Винс в рестлинге знает все. Он не хотел повторений, он не хотел того, что уже видел, он знал, как это все будет дальше, поэтому предлагал абсолютную бредятину и порой просто вот в прямом смысле слова конченую бредятину, просто того, чтобы посмотреть, а вдруг оно получится, потому что иногда действительно бывало, что оно получалось. Так и здесь человек посмотрит, увидит какой-нибудь спот новый, и для него он будет новым. Для него он будет впервые, и ничего подобного здесь, наверное, не произойдет. Поэтому я, наверное, знаешь, все-таки отдельные слова, конечно, скажу. Мне это очень понравилось в свое время, я был очень этому удивлен. Это матч 2020 года, это коронавирусный Money in the Bank, коронавирусная весна. Мы достаточно подробно вспомнили этот матч на прошлой неделе. Ну, не то, что подробно, но упомянули. Потому что сделать вот это вот подъем не по лестнице, а по всему зданию на самый верх, но это же восхитительно было. Когда зрителей в арены не пускали, когда все шоу проводились, вот, по сути, в спортзале в подготовительном центре, это чуть позже они переехали на арену, которую арендовали, а потом еще на одну арену, вот этот громокупол, когда они экранами уставляли свои трибуны. Но вот запустить всех в пустое здание, и понеслась. Лифты, лестницы, кабинеты, разные, не знаю, кейтеринги, все открыто, пробуйте, делайте.
6: И отдельно еще выделю, что оба матча шли ведь параллельно.
4: Да, одновременно.
6: Это не был отдельно мужской, отдельно женский. Это еще привлекало внимание, конечно, и то, как по лестницам, то, как по лифтам катались, и женщины, и мужчины в один момент. Это было, да, это было великолепно. Ну, 2020 год, коронавирусная эпоха, это прямо отдельно можно еще раз записывать и вспоминать все, что там творилось.
4: Но это действительно невероятно. В особенности вот эти первые пары месяцев с середины марта, я не знаю, даже не пара, а больше, с середины марта и вот вплоть до августа, когда вот действительно пытались что-то изобрести, пытались к чему-то привыкнуть, пытались как-то все это дело обозначить или что-то подобное. Что еще? Кого бы назвал мистером Money in the Bank? Вот кто король, царь, не знаю, таких матчей? Не обязательно победители, потому что, безусловно, были двукратные. Но вот люди, которые, ты знаешь, вот ты видишь человека в списке участников матчей, понимаешь, это оно.
6: Ну, если говорить про начало, давай вот так вот разделим. Период WrestleMania, когда Money in the Bank был на WrestleMania, это, ну, безусловно, Эдж сразу же. Потому что, еще раз повторюсь, все реализации контракта впоследствии были завязаны на нем, да и в матчах он принимал участие чуть ли не во всех.
4: Ну, нет, подожди. Вот, подожди, он принимал участие в трех матчах, просто чтобы обозначить.
6: В трех только? Да. Мне казалось,
4: победный пятого, в седьмом году, когда он так не выиграл, и десятый, да, как раз десятый, где...
6: А в шестом его разве не было?
4: Нет. Ладно. В шестом году у него был матч с Миком Фолли пылающими столами. Был...
6: Как раз, да, краснорезовал. Да, слушай, ну, у меня почему-то, вот я говорю, как раз-таки эффект Манделы вот этот.
4: Ну, нет, действительно, просто где-то Эдж был чемпионом, и на нем реализовали кейс. Где-то Эдж победил вот это, забрал кейс у мистера Кеннеди, и ему вот таким образом помешал. У него действительно в этом смысле была такая история, что он чуть не каждый раз действительно был завязан на реализации кейса.
6: Нет, каждый. Это я уже точно могу подвести, потому что я это однажды считывал, скажем так. А если говорить про современность, ну, долгое время с этим был связан Кофи Кингстон, который исполнял роль Шелтона Бенджамина из первых матчей и просто летал.
4: Угу. Вот, кстати, извини, вот тебе статистика. Шелтон Бенджамин был участником 5 из 6 первых матчей. 5-й, 6-й, без 7-го. 8-й, 9-й, 10-й.
6: Ну да, то есть роль-то как раз была одна и та же, то есть яркие споты, прыжки с лестниц, все традиционно для рестлеров типа Шелтона. Если говорить про самые последние годы, Сет Роллинс, наверное, стоит его выделять в первую очередь, потому что он как-то вот в эти матчи Money in the Bank тоже достаточно регулярно вписывается, у него тоже большой период карьеры связан с кейсом впоследствии. Ну и мастерство с это все-таки никуда не денешь. Он определенное качество гарантирует всегда.
4: Слушай, а вот правда, ты очень интересную ситуацию вспомнил, потому что, ну, на самом деле, реализация с этим Роллинзом кейса Money in the Bank на WrestleMania, это был 15-й год, это была 31-я WrestleMania, одна из моих самых любимых, если не самая любимая вообще. Вот это помнят все. Как и сюжет, когда Роллинс бегал с кейсом, а Эмброуз его преследовал и издевался всячески, абсолютно прям не стесняясь. Собственно, обливал, например, этим ледяным душем вот в этом, в режиме, как это правильно сказать, эстафеты, челленджа против, в поддержку.
6: Ice Bucket Challenge.
4: Да, в поддержку людей, которые больны ALS, которые, кстати, в этом году тоже пытались возобновить, потому что тоже в рестлинге, к сожалению, тяжелая история у рестлерши Тани Брукс с этим связана. А вот ты вспомнишь матч, где он выиграл этот кейс? Это, собственно, Money in the Bank 2014 года. Тогда он проходил в самом конце июня. Потому что матч, на самом деле, был очень ярким. Это там, собственно, был Эмброуз, там, естественно, был Кингстон. Там был Роб Ван Дам, который периодически возвращался на подобные матчи. Очень забавно, конечно. Был там Зиглер, был там Джек Свегер. Вот в период своего уже этого, такого республиканско-консервативного образа «We the people». Вспомнишь тот матч? Потому что, судя вот по всем оценкам, я специально сделал, ну, не то, что выписал прям небольшую подборку, но этот матч – это один из, ну, вот в пятерке лучших матчей Money in the Bank по разным оценкам и где-то с претензией даже на второе место.
6: Ну, вот честно, ты начал про это говорить, и я начал вспоминать 2014 год – там есть проблемка у этого шоу и у этого конкретного матча, потому что там в мейн-ивенте был лестничный матч за вакантное чемпионство из-за того, что с Даниэлом Брайаном тогда титул сняли, ну, по причине травмы. И очень сильно перебиваются воспоминания.
4: Но то есть, согласись, опять же, подожди, пожалуйста, вот это как раз тот момент, когда не нужно или не стоит одинаковый матч проводить дважды по одним правилам, на одном шоу. И здесь, безусловно, в мейн-ивенте Джон Сина был в этом самом матче, он, собственно, выиграл чемпионство. Это, кстати, не считалось обоим Money in the Bank, я же правильно понимаю? Тут они просто сделали
6: лестничный матч. Нет, это просто лестничный матч за чемпионство, да.
4: Просто у Сины была победа и с кейсом.
6: Я почему про это сказал? Потому что я начал вспоминать, Мне первое, что вспомнилось, это Уайт и Рейнс в матче.
4: Ну да.
6: И ты перечисляешь, а их нету. Я открываю как раз шоу, смотрю то, что это лестничный матч за чемпионство был отдельно. А если говорить про конкретно тот матч, ну, он был завязан в первую очередь, конечно же, на Роллинзе и Эмброузе.
4: Ну да.
6: Все, что там происходило. Кингстон, Ван Дамм, опять же, хайфлайеры, которые, понятно, зачем там были. А из того... Честно, вот сейчас сходу я даже не особо-то могу что-то яркое вспомнить. Вот его, ты говоришь, выделяют на второе место. А как будто бы и годом ранее, и годом позже матч Эмбруза. Вот когда Эмбруз выиграл чемоданчик годом позже, его я помню. Как раз-таки, что и как там проходило. Там яркие моменты, опять же, с все с теми же Ортонами, Рейнсом. А, нет, не Рейнсом, извиняюсь, все с тем же Эмбрузом. Как его не пускали никак к лестнице, никакими, всеми возможными методами пытались его удержать. В общем, 14-й год у меня как-то вот провалился, мне 15-й больше запомнился.
4: Ты знаешь, я вот специально полез опять же посмотреть, чем этот матч был примечателен, и вот у меня свои собственные отзывы о нем такие. Несложный бой с привычными спотами, но при этом гладко проведен, практически без помарок. Ну и вот моя любимая претензия о том, как рестлеры оживают для спотов, вот ровно по указке. И когда в конце действительно никто никак не оживает, и ты понимаешь, ну да, вот здесь будет как раз-таки что-то важное. Ну и концовка, где Каин удерживал лестницу, Роллинс по ней поднимался, потому что это сюжет Authority, и Роллинс был, по сути, в этой самой группировке с Каином, это тоже, конечно, свою роль играло. В общем, еще раз повторю, действительно, матч «Деньги в банке» — это гарантированное зрелище здесь и сейчас, но вот, правда, вспышечность, яркость, прыжковость матчей в последнее время делают их такими, что вот через год, через два, через три ты толком и не вспомнишь, а что там было. Зато вот какие-то матчи с историей, вот где вовлечен какой-то сюжет, где вовлечена какая-то значимость, вот про которую ты говорил, Андрей, о том, что было до матча и что будет после матча. Вот, наверное, такие матчи мы больше всего запоминаем. А так, безусловно, советую посмотреть это шоу, посмотреть эти матчи, потому что что мужской, что женский, ярко, хорошие исполнители, некачественных исполнителей в WWE уже давно не держат. Может быть, понравится, если понравится, ну что, до Royal Rumble, как говорится, осталось 4 месяца, а там дальше WrestleMania. Лучшие матчи, примечательные матчи, красивые споты и ярких участников этих матчей вспомнили Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю.
6: Всем пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Вражеские БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира. Возник пожар. Информации о пострадавших нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, разрушений домов при атаке беспилотников нет. Произошло отключение двух подстанций. Будет подключена резервная схема. Людей, из ближайших к атакованным под Владимиром объекту домов, эвакуируют. Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире, заявил президент Владимир Путин в обращении к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника. По его словам, российский агропромышленный комплекс работает устойчиво и стабильно даже в непростых текущих условиях. Глава государства подчеркнул, что правительство будет содействовать аграриям в решении оперативных вопросов, в том числе связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом и не только. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в России во второе воскресенье октября. В этом году праздник выпадает на 11 октября. Операторы войск БПС Севера выставляют на дорогах Харьковской области дежурные FPV-дроны, которые засады поджидают технику противника и наносят по ней удары. Об этом рассказал РИА Новости начальник огневого поражения подразделения с позывным «Тайга». По его словам, воздушная разведка ведет постоянный мониторинг логистических путей противника, точек выгрузки материальных средств и эвакуации. «Тайга» добавил, что с начала октября на Харьковском направлении операторы войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса после группировки «Север» уничтожили более 15 автомобилей ВСУ. Команда проекта «Рыбарь», ранее задержанная в Черногории, не опасалась экстрадиции в другие страны Европы. Заявление о якобы возможной экстрадиции в США не соответствует действительности. Об этом рассказал основатель проекта Михаил Звинчук. Звинчук и его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что задержанные в Черногории россияне отпущены. Этой ночью Звинчук вместе с командой проекта вернулись в Россию. Не менее 40 домов и 2 моста в Непале, разрушенные в результате паводка после оползня в центральной части страны у границы с Китаем. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя председателя муниципалитета Чуманубри. По данным газеты «Катманду пост», 4 человека считаются пропавшими без вести. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психотерапевт Андрей Валамин. Андрей, вас приветствую. Меня зовут Наталья.
3: Добрый день.
2: Многие сейчас ходят к психологам, но не все понимают, как правильно выбрать своего психолога. И психологов очень много, потому что профессия популярная. Более того, считается, что у нас их не хватает. Много вопросов у людей возникает. Не знаю, то ли потому что поговорить не с кем. То, что считалось, в принципе, и очень многие по-прежнему люди так полагают, что достаточно поговорить с друзьями, с родственниками, не обязательно идти к специалисту. Так все-таки, если вдруг вы решили, или я решила, ну, давайте с меня начнем, пойти кого-то, что делать?
3: Если как выбирать?
2: Да.
3: Вот я боюсь, управимся ли мы там за то время, которое нам отпущено, потому что в профессиональной среде бытует такая шутка, ну, что вообще-то хорошего терапевта, хорошего консультанта долгосрочного найти бывает дело более ответственное, чем мужа и жену.
2: Угу.
3: Вот. Это действительно непростой процесс, и надо на какие-то вещи ориентироваться. Ну, давайте попробуем об этом поговорить. Ну,
2: я так думаю, что, наверное, есть два способа. Либо открытый поиск, то есть случайный, либо через тех, вот, допустим, мои знакомые кому-то сходили, говорят, хорошие специалисты, я тоже иду к нему.
3: Почему обязательно или-или? И-и. Мне кажется, что все равно самым таким важным делом является то, что мы именуем сарафанное радио. Но когда правда передается рекомендации из уст в уста. Другое дело, что если терапевт помог вашей знакомой, то это совершенно не обязательно, то он вам поможет. Потому что проблематика разная, специфика разная, отношения будут разные. И вот это, слава богу, потихонечку набирает обороты, собирать информацию о том, вообще, какому профессиональному сообществу принадлежит психолог или психотерапевт, да? Работает ли он под супервизией, есть ли у него его личная терапия длительная, совершенно необходимая вещь, где он учился, где крестился, какое у него реноме в профессиональном сообществе. Это вот все потихонечку собирается, эта информация.
2: А это все должно быть в каком-то открытом доступе?
3: Есть в открытом доступе, потому что существует очень много направлений практической психологической помощи. Есть гештальт-терапия, есть психоанализ, есть реляционный анализ, есть трансактный анализ, есть телесно-ориентированные практики.
2: Это чтобы для тех, кто не знает, это направление...
3: Направление, да, помощи. И я бы, наверное, даже не с этого бы начал. Дело в том, что это действительно различные направления практической психологической помощи. И вот если говорить о том, с чего начинать-то, да, прежде всего хорошо бы определиться, для чего человек ищет психолога, психотерапевта, для чего он его ищет.
2: Я бы сказала так, что сейчас это модно. И мне кажется, уже все даже не ищут, а считают это, что
3: должен быть. Я говорю немножко о другом. Что как минимум есть 5 направлений практической психологической работы. Первое такое – это экстремальное. Это помощь в экстремальных ситуациях. Катастрофы, травмы, беды какие-то, смерть близких людей. Такая острая травмирующая ситуация. Это то, например, где МЧСники работают, психологи, да, и специалисты. Это то, когда нам важно не позволить человеку, травмироваться тяжело. И в конце концов, порой, чтобы он жив остался. Вот. И это одна история. Там совершенно определенный сеттинг. Там не выстраиваются отношения долгосрочные с психологом. И получив вот эту экстренную помощь психологическую, спустя сутки или двое, человек может не вспомнить не только имени, но и лица того, кто ему помогал. Это обычное дело. Второе направление, которое очень активно представлено, и на самом деле, как правило, его и запрашивают, это консультирование. Что такое консультирование? Это, по сути, предоставление информации. Точка. Вот любой консультант – это человек, у которого есть информация, которой у меня нет. Иду я к юристу и говорю, что можно получить в этой ситуации. Он говорит, это не получится, это можно попробовать. Иду я к стоматологу и говорю, можно зуб сохранить? Он говорит, не сохранишь. Это консультирование. И там тоже, в общем, нет этой работы в отношениях клиент-терапевтических, да? По сути дела, консультант просто дает востребованную информацию.
2: Пример какой? Зачем? В каких случаях идут к консультанту?
3: Например, молодая мама очень обеспокоена, у нее первый ребенок, и ей кажется, что он запаздывает в развитии, что что-то идет не так. Она приходит к специалисту по детскому развитию и получает информацию, о чем стоит беспокоиться, о чем не стоит беспокоиться. По сути дела, это то, что люди называют порой информированием, советом. И это второе направление. Третье направление, это вы упомянули как раз перед эфиром, такое слово, оно в последние десятилетия очень модное, коучинг. Коучинг жизненного успеха. Блогеры этим занимаются активно, в интернете куча этих вещей. Как достичь успеха, как заработать миллион и не стать клиентом психиатров и так далее. Как работать с командой рабочей, публичные выступления и прочее, прочее, прочее. Четвертое, это то, что можно назвать тренингом. Известное тоже понятие. Тренинг продаж, тренинг навыков.
2: Разговоров, да?
3: Разговоров. И только пятое направление – это то, что именуется психотерапия. Терапия, терапевт. Там выстраиваются долгосрочные отношения, это достаточно глубокая работа. И, по сути дела, она такая личностно-реконструктивная. Почему порой хорошая терапия идет и месяцы, и годы? Еженедельных встреч, потому что у человека какие-то болезненные, нарушенные отношения с миром, с людьми, и необходимо их сделать более здоровыми, продуктивными и так далее. Поэтому очень важно понимать, куда идет человек. В последнее время действительно модным стало иметь терапевта. За последние лет 30, я уж 40 лет практикую, за последние лет 30 мне ни разу не пришло в голову сразу, когда человек звонит и говорит, я хочу на терапию, брать его на терапию. Я не знаю, будет ли это терапия. Потому что сначала мы несколько раз встретимся, познакомимся, поймем, по зубам ли мне то, что он приносит, подхожу ли я ему. После нескольких встреч мы принимаем решение продолжать. И терапия – это когда, в общем, человек знает, что надо делать, только у него не выходит, не получается.
2: Давайте какой-нибудь пример приведем. Вот в каком случае вы понимаете, что человеку нужна терапия?
3: Ну, не знаю, когда, скажем, у человека на протяжении многих лет наблюдается один и тот же паттерн. Он очень обольщается, вступая в какие-то отношения, потом разочаровывается, испытывает гнев, ощущение обманутости и снова проецирует, что будет вот так, надеется и снова обманывается. И тогда речь, возможно, идет о каких-то глубинных аспектах, связанных с его развитием, формированием и так далее. Или когда, ну не знаю, у человека проявляются такие мазохистические паттерны. Ну то есть он все время оказывается в ситуации страдания в надежде на последующее вознаграждение. Угу. Вот. Или, например, когда отношения в паре строятся через вызывание друг у друга чувства вины, стыда, когда педалируется власть. Это требует, конечно, такой большой длительной терапевтической работы.
2: То есть это не тот случай, когда человеку просто нужно выговориться, да? Или как? Бывает же такое,
3: что... Это не тот случай, когда человеку просто нужно выговориться, да. Потому что проговаривание и выговаривание, и это огромный, важный аспект. И вообще-то люди и правда очень нуждаются именно в этом, чтобы кто-то был заинтересован в том, чтобы послушать их. Это извечная история. Это прям по Евтушенко.
2: Ну, потому что считается, что когда человек все проговаривает, что с ним случилось, он таким образом это переосмысляет, его там где-то может отпустить, или наоборот, он может прийти к какому-то решению.
3: Нет, это не так все просто. Например, мы друзьям и подругам проговариваем годами одно и то же, а вот и ныне там. Вот. Поэтому иногда терапевт вместе с клиентом касается такой болезненной истории, что ты знаешь, что вот все время выговариваешься, но делаешь ли ты что-то с этим? Очень по-разному.
2: Давайте попробуем объяснить. Вот многие считают, что не надо ходить к психологу или к психотерапевту, потому что есть друзья, да, можно с ними поговорить. Вот как вы сейчас сказали, выговориться. Зачем, ну, во-первых, тратить деньги, во-вторых, непонятно, в чьи руки попадешь, и, в-третьих, непонятно, что с твоей головой потом случится.
3: Вот я гештальт-терапевт. Это такое направление в психотерапевтической практике. И вот одна из моих коллег прекрасных, она из первого поколения гештальтистов, еще советских. Это еще 80-е годы прошлого века. Она начинала. Это она говорит, что когда вот железный занавес этот поднялся, и к нам стали приезжать вот эти вот иноземные всякие психологи, у нас же поле-то было пустым практически, то кто-то из них спросил, почему у вас так слабо развита психотерапевтическая практика? И кто-то из наших коллег сказал, вы знаете, у нас в обществе мы не очень нуждаемся в этом обилии психологов. У нас для этого есть институт подруг.
2: Вот.
3: И по-прежнему это, конечно, совершенно такое непонимание вопроса. Почему? Ну, потому что подруга или друг – это человек за меня. Это человек, который... Он будет слушать меня, поддакивать мне, говорит, вот сволочи вокруг, держись, ты прав. Невозможно проходить терапию у человека, который любит тебя, является твоим мужем или женой, подругой или другом. Одна из важных вещей – психолог, консультант и психотерапевт не должен иметь никаких других отношений, кроме терапевтических, с клиентом. Именно поэтому, кстати, даже, в общем, практически во всех конфессиях профессиональных считается этическим нарушением поддержка двойных отношений. Ну, например, если вы приходите ко мне на терапию, то, понятно, у нас не должно быть коммерческих отношений, бизнеса совместного, дружбы, сексуальных, упаси бог, отношений, там, да, производственных каких-то. Это не получится. Психотерапевт – это такая очень сложная позиция. Он благорасположен клиенту, но у него нет заинтересованности в том, что клиент идет налево или направо, принимает то или иное решение. Нет планов на клиента у терапевта. Вот это очень важный момент.
2: Ну, считается, что есть план, чтобы он к нему подольше приходил. Может быть, это еще один миф?
3: Это этическое нарушение, а не миф. К сожалению, сдаимство никто не отменял. И куда нельзя попадаться, и надо быть очень аккуратным. Если возникает ощущение, что терапевт или психолог тебя удерживает в контакте, чтобы ты ходил, платил денежку. Это такая кашпировщина. Был такой человек Кашпировский. В общем, когда огромное количество людей таких, внушаемых, легковерных, были подсажены на что? Что пока вот я с вами, пока я даю вам установку, вот будет вам счастье. Если меня не будет, у вас будут проблемы.
2: А психотерапия, она конечна, да?
3: Конечно, она должна быть конечной. Иначе у меня вообще-то вопрос. Во-первых, потому что тогда это превращается в использование клиента для обогащения. Ходи подольше. Во-вторых, тогда мы, в общем, потворствуем иллюзии, что жизнь бесконечна, смерти нет. Вообще есть такая экзистенциальная данность, как конечность, смертность. Все конечно. И если мы транслируем, что психотерапия бесконечна, то тогда это обман. Ну и, наконец, в-третьих, ну как вам кажется, Наталья, ну в каком случае клиент будет более ответственно работать, если у него впереди бесконечное количество времени, в кавычках, или если он знает, что мы должны сделать что-то за определенный период времени?
2: Ну, есть же, наверное, еще эффект привычки, когда ты привыкаешь, что ты там каждый вторник ходишь к психотерапевту, который становится твоей такой постоянной, ну, может быть, даже подругой, да, своего рода, и вы проговариваете все свои жизненные моменты. Ты уходишь оттуда успокоенно.
3: Если он стал подругой, это фиаскотерапия.
2: Ну, в кавычках.
3: Нет, в кавычках никак нет. Вот как раз он не является ни другом, ни по... Именно поэтому чрезвычайно важный аспект, который еще Фрейд отметил, это деньги. Психотерапия бесплатной быть не может. Потому что если, ну, с друзей, с подруг мы денег не берем. Психотерапия – это профессиональная деятельность. Здесь есть профессиональная позиция. Это искусственное отношение. Вот это очень важный момент. Угу. Это искусственно созданное отношение. Там есть роли. Кто клиент, кто терапевт. И определенная ответственность, определенные там, этические вещи. По поводу привычки, тут дело не в привычке. Тут дело в том, что очень часто, правда, один из важнейших аспектов, особенно у нарушенных людей, у которых, ну, может быть, и правда, так называемая пограничная динамика, такая пограничная личность, у них очень такое рваное бытие, очень такое нестабильное детство, нестабильная материнская фигура, может быть, была, малопредсказуемые родители, хаотичность, он вырос в этом. И вот как раз то, что каждый день он знает, что он придет в один и тот же кабинет, и терапевт будет на месте. И вот это его час терапевтический. И здесь он не столкнется ни с унижением, ни с проявлением власти. Он будет поддержан, он будет выслушан, он будет иметь возможность прорабатывать какие-то свои темы без стыда, без вины. Вот это создает стабильность. Угу. Это то, что в современном мире чрезвычайно в дефиците. Поэтому я вот говорю, что...
2: Но если ты можешь платить за эту стабильность, если ты можешь платить за такую стабильность довольно долго, почему бы этого не делать, например? Или это психотерапевт должен сказать, все, мы закончили, вы теперь можете
3: Нет,
2: сами.
3: Это решение так не принимается, это совместное решение.
2: Совместное все.
3: Да. Мы уже так в сторону скорее психотерапии идем, а не консультирования. Вообще психотерапевт не может взять и бросить клиента. Это тоже этическое нарушение. Клиент может прерывать. Терапевт, если он говорит, знаешь, мне надоело, я больше с тобой.
2: Я устал, да.
3: Ну, это какая-то, да, история такая. Отсутствие заботы.
2: А если он в отпуск уезжает?
3: Ну, это другой разговор, но мы проговариваем с клиентами. Терапевт проговаривает, что в такое-то время у меня будет отпуск, я возьму паузу. Или там клиент проговаривает, что у меня будет пауза, да. У нас есть лечение, у нас есть отпуска. Ну, все это так проговаривается, обговаривается.
2: Угу. Я так понимаю, что есть специализация, да? Ну, возможно, не все об этом помнят. Но давайте я напомню, что психоанализ и гештальт-терапия – это разные направления. И есть еще другие направления,
3: да,
2: где нужно...
3: перечислять надо будет... Это десятки подходов, да. И в каждом подходе тоже ответвление. Это море разливанное. И что?
2: Я к тому, что один психолог, он может специализироваться только в одном направлении. Правильно? Нет?
3: Не то, чтобы он может. Просто я давно живу на белом свете. Я помню конец 80-х, начало 90-х. Все только начиналось. Мне так неловко за те времена, потому что там был у нас кооператив. Я жил в городе Мурманске. У нас был такой психологический кооператив «Эго». И у меня, значит, висела табличка, что там я могу предоставлять психоанализ, трансактный анализ, гештальт-терапию.
2: Все,
3: это, конечно, неловко. Ну, потому что... Ну, это как в медицине. Ну, в общем, подозрительная универсальность по всем направлениям. Это значит, человек не очень глубоко в чем-то. Другое дело, что независимо от направления, есть неспецифические компетенции у любого терапевта. Ну, такие, как, например, способность к эмпатии, способность к чувствованию, способность не быть ангажированным. Психолог практики, психотерапевт не могут быть ангажированы ни политическими течениями, ни вероисповеданием, ни организационной принадлежностью. То есть между терапевтом и клиентом не должно быть посредников вот этих. И в этом смысле психотерапия крайне далека от воспитания, от морализаторства, от политической агитации и прочее, и прочее. И слава богу.
2: А так какой выбрать-то? Вот я, допустим...
3: Выбирать как?
2: Да.
3: То лучше, то хуже.
2: Да.
3: Я сейчас, возможно, разочарую, а, возможно, обнадежу тех, кто будет слушать.
2: И главное, чтобы хороший был человек.
3: Вот. Уже многократно проводились очень серьезные исследования, очень такие многофакторные, очень с хорошей выборкой. И исследователи раз за разом приходили к одному и тому же выводу, что, судя по всему, ни один подход в психотерапии не может доказать свою приоритетную эффективность по отношению к другим. То есть вот нет каких-то направлений, вот, которые лучше, а вот остальные хуже. И, судя по всему, эффекты определяются прежде всего тремя вещами. Личность клиента, ну, потому что есть настолько нарушенные люди, что эффективность терапии крайне низкая. Есть гораздо менее нарушенные люди, на которых очень эффективна психотерапевтическая работа. Наконец, есть вещи, которые они не для психотерапии. Ну, например, они

0: Я долго не могу находиться с кем-то в отношениях, значит, это можно...
1: Не надо так.
0: Нет?
1: Да. Это примерно то же самое, что все люди, умершие в 26-м году от онкологических заболеваний, большинство из них очень любили соленые огурцы. Угу. Значит ли это, что
0: не
1: если я люблю соленые огурцы, то у меня онкологическая патология? Нет. Продолжу. То есть вот чем определяется эффективность консультирования и терапии? Первое – личностные особенности самого клиента. Второе – личностные особенности терапевта, психолога. Потому что это специфическая очень работа. Здесь кроме профессиональной подготовки нужны личностные качества и плюс социальный опыт. Ну, например, 15-летняя гениальная совершенно девушка или парень, они вряд ли могут быть эффективным психотерапевтом рано еще пока. Нужен социальный опыт, кроме обученности, подготовки и так.
0: Насмотренность, да, какая-то?
1: Насмотренность, наработанность, и именно социальный опыт, жизненный опыт. Это важная вещь. Ну и, конечно, профессиональная подготовка. Итак, первое – это личность клиента, второе – личность терапевта, и вот третье – это как простроены клиент-терапевтические отношения. Есть ли в этих отношениях доверие, надежность, уважение к границам человека, приватность, забота о конфиденциальности, доброта в таком самом простом понимании этого слова, простота какая-то, ясность. Вот. Ну, вот этим будет определяться эффект, а не тем, что вот одно направление лучше, а другое хуже.
0: Ну, так, чтобы не забыть, значит, психоанализ – это когда через детство, да, все вспоминается, разбирается.
1: В психоанализе очень много всего. Это мы так вот очень лубочно представляем, ориентируясь на такой ортодоксальных аналитиков. Ну вот, например, современные те же реляционные психоаналитики, есть такое направление. Психоанализов там больше 20 видов точно. Вот. И, например, реляционные аналитики, их бывает трудновато отличить от гештальт-терапевтов. Я думаю, что в этом нет необходимости туда заходить. Давайте вернемся к тому, как искать. Вот действительно очень важно, первое, посмотреть, ну и правда получить какие-то рекомендации. Второе, выяснить, не стесняться расспрашивать консультанта или терапевта, какой у него подготовка, где он учился, где можно о нем почитать, посмотреть.
0: Значит, можно все придумать?
1: Ну, как придумать? Нет, ну, есть профессиональные сообщества, есть сайты официальные, это огромные вещи. Ну, как придумать? Не знаю. Если человек аккредитован в какой-то структуре, ну, кто ж позволит ему размещаться на сайте и врать про себя? Ну, его выведут оттуда, все. Поэтому надо расспрашивать и уточнять, и смотреть. Очень хорошо посмотреть его лекции, его статьи, что вы пишете. Я бы, например, точно советовал обязательно расспрашивать. Вот это правда удивительно. Вот я всякий раз я спрашиваю звонящего вновь человека, что вам нужно про меня знать. И очень редко люди что-то спрашивают. Но уже, слава богу, пошло. Потому что иногда уже говорят, в какой структуре вы учились, у кого. Вы под супервизией работаете, у вас постоянная супервизия. С кем вместе вы работаете, а где почитать ваши тексты? Ну вот все это как-то потихонечку психологическая культура, она так формируется.
0: Люди, да, растут. Скажите, просто тогда вот такой вопрос, вы уже сказали перед записью, красные флаги, вот кому нельзя никогда идти?
1: Не то, что нельзя никогда, где надо быть осторожным? Ну, во-первых, я бы очень сильно настораживался, если бы видел, что психолог сам себя активно рекламирует. Вообще, знаете, к сожалению, это бывает так, ну вот читаешь там посты, я провел потрясающую группу, у меня получилась великолепная работа, ну вот неловко. И если человек сам себя нахваливает, я бы очень сильно поостерегся. У меня вызывает улыбку, часто встречающиеся вещи. У меня освободилось одно единственное местечко в месяц. Судя по всему, у коллеги практически нет клиентов.
0: Вот. Ну, это вот способ себя продвигать.
1: Это способ себя продвигать. Для меня этически невозможным является уговаривание своих клиентов, чтобы они написали положительные отзывы в соцсетях. Если только это становится известным, это реноме, конечно, на многие годы испорчен. Хорошо бы посмотреть, нет ли очевидного вранья. Ну, например, очень часто там зазывают в какие-то обучающие программы и говорят, вы получите вторую профессию, вы станете практическим психологом, совершенно забывая, что никакое нормальное сообщество не сертифицирует человека без наличия высшего психологического там, образования, медицинского образования. Читать побольше, читать, заходить на сайты профессиональных сообществ. Ну и потом, не знаю, вот черт его знает. Я достаточно много времени, у меня была параллельная жизнь, я подбирал людей в очень крупной организации. И я с радостью встретил

0: время появления социальных сетей. Потому что зайдешь в аккаунт, посмотришь фотографии, посмотришь, что читает. Ну, не буду ж я брать в юротдел хорошего банка человека, у которого мат-перемат на страничке ВКонтакте. Нет, конечно.
1: Ну, сейчас уже многие научились это все убирать, да?
0: Ну, убирать можно, но посмотреть вообще. Ну, извините, вот я бы смотрел, над чем человек смеется, над Петросяном или Жванецким. Ну, и делал бы выводы, стоит идти на терапию к человеку или не стоит.
1: Я правильно помню, что психологи не дают советов?
0: Ну, это тоже какая-то максима такая чрезмерная. Речь вот о чем идет. Что настоящая терапия – это не консультирование, это не советы, а это помощь человеку в его нахождении своих способов. Помните вот эта знаменитая притча? Я не помню точно, как она формулируется, но сейчас вспомните. Это когда мальчик заблудился в лесу и встретил старика. Мальчик попросил у него еды. А старик не дал ему еды, погладил его по голове, взял его с собой, и они пошли вместе. И мальчик учился у старика ловить рыбу, рвать какие-то ягоды. То есть мальчик освоил способы самому что-то добиваться. Вот в каком-то смысле терапия так и устроена долгосрочно. Это не то, что я тебе скажу, что делать, а я помогу тебе нащупать свои дороги, свои способы, то, как тебе подходит, то, как это для тебя. Вот терапия – это сопровождение в поиске. Это не то, что я тебя беру за руку или толкаю куда-то, или что-то тебе приношу, а я сопровождаю поиск.
1: Спасибо большое. Надеюсь, стало немножко понятнее, как найти себе правильного психотерапевта.
0: Надеюсь, чего-то удалось.
1: Андрей Валавин, психотерапевт. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Поговори со мной. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Бишкеке 11 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи. Российские военные отразили контратаку ВСУ в районе Доброполья. Первый государственный рейтинг автошкол появится в России в 2028 году. Подробности далее. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи. Произошло возгорание в административном здании. Оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Кроме того, там отметили, что обломки беспилотников упали на территории частного сектора и отелей в Сочи. Пострадавших нет. Уточняется, что обломки дронов повредили кровлю частного дома, а в другом началось возгорание, которое оперативно потушили. В России будет получен достойный урожай зерновых в этом сельхозгоду. Сбор уже превысил планку в 100 миллионов тонн. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в стране по итогам года ожидается в объеме около 140 миллионов тонн. По итогам 2025-го российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы. Бойцы группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ численностью до 25 боевиков в районе Доброполья, рассказал РИА Новости сапер группировки младший сержант Александр Кибардин. По его словам, военные противника двигались в направлении позиции российской армии в пешем порядке, поскольку техника до передовой уже давно не доезжает. Сержант отметил, что всего на отражение контратаки у расчета ушло 8 ударных дронов, а подлетное время до сектора, в котором действовал противник, составляло около 15 минут. Минобороны России 22 сентября информировало, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье, ДНР. Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Официальный представитель МИД России Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и в Сербии для возвращения задержанной команды проекта «Рыбарь», рассказал его основатель Михаил Звинчук. Он добавил, что сотрудники российских посольств сопровождали команду проекта на каждом этапе возвращения в Россию. Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что задержанные в Черногории россияне отпущены. Этой ночью Звинчук вместе с командой вернулись в Россию. Ранее он рассказал, что задержание команды проекта произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Первый открытый государственный рейтинг автошкол появится в России в 2028 году. Он будет включать итоги обучения за 2027. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куриный. Он отметил, что от знаний, полученных в автошколе, зависит безопасность как самого будущего водителя, так и всех остальных участников дорожного движения. Перечень показателей и критериев оценки эффективности организации, занимающихся обучением водителей, начал действовать в России с 28 мая. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Мое имя Александр Букарев. И прямо сейчас, дорогие друзья, будем обсуждать последние политические новости. Их накопилось достаточное количество, и они действительно жаркие. Юрий Кот, с нами на связи, политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий Кот, приветствую.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Ну что ж, начнем, наверное, с дизельной сделки и заявлений Трампа, которые прозвучали на фоне этой сделки. Сам Дональд Трамп прокомментировал, сказал, что вот американские рынки теперь насытятся российскими энергоресурсами, все будет прекрасно, все будет великолепно. И с этой точки зрения мы, конечно, уже там и обсудили многое, и просмотрели. Вот хотелось бы услышать вашу точку зрения, понять, вот как вы считаете, вот эта дизельная сделка, она приведет к чему-то большему, или сам факт ее заключения – это уже такое яркое и большое событие?
3: Ну, здесь есть несколько вариантов, почему эта сделка появилась. С одной стороны, возможно, действительно, это шаг в направлении к победе России. С другой стороны, возможно, этот шаг уже давным-давно произошел, просто сейчас происходит его институциализация. Мы посмотрим сейчас, что дальше будет делать Трамп, в первую очередь. Почему? Потому что если Зеленский продолжит бить по НПЗ, которые фактически, как уже заявлено, прямо или косвенно обеспечивают безопасность США, то значит Трампу, то есть США, придется предпринимать определенные шаги. В первую очередь отключать ту же Украину от разведданных, от спутниковых данных, от взаимодействия системы Палантир. Вот. Будет это или нет, никто из нас с вами не знает. Мы можем только предполагать. Но я думаю, что в ближайшую неделю это станет понятным. Да? Вчера, по крайней мере, удары не прекратились. Относительно самого разговора, слушайте, ну там же еще есть один, другой такой важный факт. Американский президент достаточно долго добивался возможности поговорить по телефону с российским под предлогом поздравить его с днем рождения, который прошел несколько дней назад. Да, то есть вот тоже такая интересная конфигурация. В принципе, если так вдуматься, они же там называют себя великими, супер-пупер, вот такими прям грандиозными, а Трамп так вообще у нас победитель всех мыслимых и немыслимых, хотя скорее мыслимых, войн в мире. И вот здесь он выпрашивает звонка, причем, как было сказано, долго не хотел класть трубку, то есть вот тоже не знаю, чего, от страха или от радости. Вот, так что здесь ситуация достаточно такая, ну это, конечно, больше такое метафоричные какие-то моменты, но все-таки они указывают на многое. Посмотрим, в любом случае Россия, что очень важно, эта сделка не обмен на что-то. Обратите внимание, то есть, ну, раньше, по крайней мере, когда какие-то у нас там переговоры происходили, это там мы останавливали боевые действия, ну, вспомните, Минск-1, Минск-2, тут же Стамбул, или отводили войска, когда со Стамбулом, вот, то есть все время происходило какое-то, мы все время проявляли какие-то жесты доброй воли. Сейчас война идет своим путем, своей дорогой, и очевидно, что мы в этой войне побеждаем. А сделка с Америкой – это, в принципе, нас ни к чему не обязывающая, а Америку очень сильно обязывающая, потому что им этот дизель нужен позарез. Потому что у Трампа выборы, и поэтому ценовая политика для рядового американца гораздо важнее любой геополитики.
2: Юрий Владимирович, тут есть еще один момент, ну, по крайней мере, это сообщают СМИ, может быть, недостоверная информация, но, как говорится, первая партия российского дизельного топлива уже приближается к побережью США, и там посмотрели-посчитали, выглядит так, что судно с почти 230 тысячами баррелей дизеля вышло из порта Санкт-Петербурга еще 22 сентября, то есть, получается, само соглашение-то могло быть достигнуто намного раньше, просто здесь его решили уже озвучить.
3: Ну, возможно и так, а возможно и нет. Может быть, то судно шло, просто вы же знаете наверняка, что обычно судно, перевозящее те или иные товары, особенно энергоресурсы, они выходят, курсируют, идут по заданному маршруту, но вполне могут его изменить. Я думаю, что, скорее всего, здесь именно такая ситуация, когда судно с нашим энерго, там, с дизелем, да, условно, шло просто по океану, там, потому что это же постоянные поставки идут куда-то, оно же контрактуется, кто бы что ни говорил. И здесь, как бы, ну, все, окей, приняли решение, надо поставить американцев. Хорошо, поставим, не вопрос. Важно, что Россия в данной ситуации не выпрыгивает из штанов, чтобы понравиться американцам. Скорее даже наоборот, это американцы выпрыгивают из штанов. Это очень важный факт. Еще один интересный момент, конечно, реакция ЕС. Когда вчера Зеленский начал обзвон своим, ну, по основным центрам, так сказать, с кем он там общается, Правда, из тех, с кем общается, не все ему ответили, судя по всему, потому что озвучена только позиция там Британии. Очередного премьер-министра нет смысла уже даже запоминать их фамилии, потому что они так часто мелькают и меняются. Потом там что-то с Финляндией, по-моему, он там покукарекал. И что-то там еще кто-то был один, я уже не помню. То есть всего их было трое.
2: Не, ну был еще Макрон, еще премьер Норвегии был. Четверо их было.
3: А вот Норвегии, ну четверо, хорошо, пускай будет четверо. Вот. Но смысл в том, что и что в результате? Они там что-то начали возмущаться, начали доказывать, что так нельзя. Но, ребята, подождите, то есть покупать сжиженный газ у России европейцам можно, а американцам дизель у России нельзя, оказывается. Вот это вот такая интересная история. Я думаю, что однозначно где-то в политической риторике это проскользнет, этот факт. И на него обратят внимание.
2: Ну так, тут на самом деле вообще и Кая Каллас выступление было с тем, что она пообещала очередной супер-мега-гипер-пакет санкций против России на фоне вот этого соглашения, что они вот с этим абсолютно, значит, не будут мириться, они будут России дальше противостоять, в отличие от Соединенных Штатов, которые такие плохие, ужасные, вообще все с ними не так. В то же время-то Зеленский, который, ну вот я вообще, честно признаюсь, Юрий Владимирович, не понимаю, почему он так себя ведет. Ну вот чего он ожидал, когда сразу после этого решения он начинает напрямую говорить Трампу, что это слабое соглашение. Это, ну, получается, он буквально называет слабым Трампа. Он чего ожидает?
3: Ну, да, согласен. Если мы говорим о Трампе, здесь имеет место в том числе и его личные какие-то отношения. Потому что в геополитике, конечно, личные отношения не должны быть определяющими. Но у Трампа это вполне возможно. Мы помним с вами, как он там запускал по Ирану ракеты «Томагавк», потому что, как он сказал, его дочка Иванка прибежала со слезами на глазах. Вот. Ну, такая серьезный политический деятель, надо сказать, который руководствуется с какими-то моментами. Ну и здесь, конечно, да, когда Зеленский оскорбляет Трампа лично, это говорит о том, что действительно Трамп не мог на это не обратить внимания. Другое дело, что в публичном пространстве он особо не отреагировал, разве что там он сказал, по-моему, на вопрос ему, когда задали журналист, он сказал «ок». Окей, да, и все. А так, все остальное мы с вами видим в дальнейшем развитии.
2: Вот, а кстати, реакции, по поводу реакции. Да. Вот, ну да, он сначала-то отреагировал окей, но относится ли к его реакции высказывание о том, что надо проводить выборы, и что Зеленский запорол огромное количество возможностей для завершения конфликта и заключения мира? Вот это сделанное заявление, ну так скажем, на эмоциях в ответ на его оскорбление, или это, по предварительному, может, к какому-то уже соглашению, его реальная мысль, его реальное стремление.
3: Нет, я не думаю, что это реакция на Зеленского. Зеленский для Трампа ничего уже не значит, он уже приговорен давным-давно. Там, да, да, он достаточно удобен, конечно же, Америке в том числе, потому что это позволяет им нажимать на педаль газа или тормоза в конфликте. Но в целом он для них значения не имеет. И его поведение тоже, ну, уже всем все понятно, как бы, с чем его едят, как говорится. Здесь я предполагаю, что все-таки заявление Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, оно очень серьезно и очевидно, оно было принято не во время телефонного разговора, оно вынашивалось давно. Подтверждением этой моей версии является реакция там, некоторых европейских и украинских политиков, которые тут же начали играть в эту игрушечку, что, мол, не Трампу решать, кто будет президентом Украины, что решает украинский народ. Но почему-то этот украинский народ никто не спрашивает, когда Зеленский остается просроченным уже третий год подряд в кресле президента. Ну, это так, просто заметки на полях. Так что я думаю, что это решение Трампом принималось загодя, не только Трампом, в принципе, всей его командой. Что, я думаю, что Путину было об этом сказано, что вот мы тоже считаем, что он такой-сякой-пересякой, надо его убирать. Но здесь как раз-то и кроется, как говорится, здесь, как говорится, и собака порылась. Почему? Потому что, в принципе, основная проблема, которую сейчас решают в переговорном процессе, в дипломатическом процессе Россия с той же Украиной, ну, посредством Америки, это как раз далеко не линия фронта, то есть линия остановки войск, соприкосновения. А самое интересное и самое важное как раз, что после этого, когда остановятся выстрелы, прекратится война. Потому что здесь как раз, как мы же с вами помним слова про задекларированных денацификация, да, демилитаризация. И вот это как раз самое важное, а не линия фронта, которая, ну, в смысле, линия соприкосновения, которая должна там что-то разделить. Потому что там же получается, ну, как я понимаю, Россия отстаивает, чтобы русским людям, живущим на пока еще не освобожденной от оккупации Запада территории Украины, вернули права и свободы. Это самое главное. Там, да, вот мы слышим русский язык, русская православная церковь, ну, которая украинская православная и так далее. То есть мы об этом слышим, мы это понимаем. Соответственно, мы понимаем, что самое важное там, потому что, очевидно, из этого вырисовывается целый веер событий на уровне самоопределения тех или иных областей, например, Одесской, Николаевской. Если вы представляете, вот сегодня дать возможность людям в исторической Новороссии прежде всего проголосовать за самоопределение, ну, как в свое время сделал там тот же Крым, Донбасс и так далее, так они с легкостью уйдут из этого ада украинского. С легкостью скажут, мы хотим быть Россией. Этого ни в коем случае. И это люди как раз, ну, действительно, люди это понимают. И люди, живущие там, и на Западе это понимают. И мы с вами должны это понимать. Так что самое важное как раз вот там после того, как самое обсуждается самое важное, собственно, то, чему противится больше всего Зеленский и Европа. Ну и американцы, я так понимаю, тоже подмахивают, играя, прикидываясь то хорошим, то плохим полицейским. Вот. Это как раз вопрос демилитаризации, денацификации. То есть фактически вопрос достижения нами поставленных целей в результате освободительной операции.
2: Ну вот даже здесь, вот в этом вопросе, вот прямо сейчас, мы обращаем внимание уже на вот эти точечные моменты, когда надо доделать все то, что было поставлено изначально. Тогда вот встает следующий вопрос. СМИ сообщают о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре уже. И тогда зачем едут? Для того, чтобы уже детально обсуждать возможное завершение конфликта? Или это, может быть, вообще не касается конфликта как такового, а по большей части будет касаться обсуждения, может быть, каких-либо экономических вопросов?
3: Ну, я думаю, что вопрос конфликта уже, как говорится, обсужден, и всем все понятно. Просто продумывается с нашей стороны. Есть жесткая позиция, которая, опять же, она продиктована вопросами лично нашей безопасности. Вот. А относительно экономики, я думаю, что да. Скорее всего, будут приоритетными вопросы, особенно в октябре, там в конце октября будут приоритетными вопросы экономического взаимодействия, которое бы позволяло... Вот смотрите, если так вот задуматься, история с дизелем, это же с точки зрения российского руководства конгениальное решение. Конгениальное решение. Понятно, что оно само по себе не сложилось. Понятно, что эту конфигурацию зависимости от дизеля тех же американцев мы складывали в том числе. И причем складывали, посмотрите, на каком уровне как бы складывали, понимая, взвешивая, как бы, да, многие за и против. И просчитывая наперед многие-многие события. И сегодня, да, с одной стороны, мы, продавая им дизель, получаем в бюджет немалые деньги. Это, если я правильно помню, что в районе 5 миллиардов долларов. В том числе это же еще и что такое получить 5 миллиардов долларов за дизель. Это значит финансовая система, которая должна быть разблокирована в определенном смысле. Это значит снятие санкций. Ну до апреля, значит, до апреля, ничего страшного. То есть здесь более того, этот дизель, под него мы подвязываем тему ударов по нашим НПЗ Украины. То есть Украина должна перестать пить по нашей энергетике в одностороннем порядке, вы понимаете? То есть, смотрите, сколько всего скрывается за вот этим вот всего-ничего. Казалось бы, продаем дизель. Так можно все что угодно подвести, в принципе, если вести разговор. Это заставляет американцев в данной ситуации защищать всю энергосистему России от кого? Ну, в принципе, если так разобраться, от себя же. Потому что, в силах же американцев, ну, действительно, это в их силах. Что для них важнее? Продолжать играть в эту дурацкую геополитику, в которой они только теряют, или все-таки начинать здравомысляще как бы относиться к ситуации? То есть, в их силах сегодня, ну, в ближайшую неделю мы посмотрим, отключат они от разведданных или нет, от спутников своих, от разведки, там, от искусственного интеллекта, от Старлинка. Ну что, в принципе, у них железобетонное основание это сделать. Железобетонное. Ну, мы посмотрим, да, да, нет, ну ничего нет, для нас хуже точно ничего не становится. Для Украины хуже становится, для Америки хуже становится, для нас хуже. Если они не отключают, не становится. Если отключают, хуже становится для Украины однозначно. И, кстати, надо сказать, для Америки тоже. Потому что Америка же пытается играть вот эти вот игры. Да, так что, в общем, ситуация достаточно интересная. Я думаю, что мы с вами станем свидетелями этих событий буквально в ближайшие дни.
2: Это правда очень любопытно, но в то же время американцы же, они хотят усидеть сразу на двух, а то и на трех стульях, чтобы и вот России нагадить, использовать Украину как таран, в то же время и Россия могла им помогать. Сложная, да, вот здесь схема пока что разворачивается, но там посмотрим. В то же время, вот вы говорили про там односторонний запрет ударов по НПЗ, по нашим НПЗ. Но украинцы-то начали вон по Яндексу бить, а это, ну, в какой-то степени тоже болезненно. Вот насколько болезненно, как считаете?
3: Не, ну, удар по Яндексу, безусловно, он был ожидаем. Когда мы начали бить по их дата-центрам, было бы странно считать, что они почему-то не ударят по нашим. И здесь надо сказать большой привет руководству Яндекса, потому что, слушайте, ну, вы же вроде не глупые ребята. Более того, вы как никто находитесь под прицелом. Почему? Потому что один из ваших руководителей сегодня уже взаимодействует с системой Palantir на Западе и в этом смысле дает информацию. Но, во-вторых, ну, слушайте, вы же должны как бы хоть как-то задумываться о том, что надо защищаться. Не может же все время государство всех вас защищать. Посмотрите сегодня на заводы, производящие там и так далее. Многие из них уже обтянуты мощной сеткой, там все остальное. Надо было заранее позаботиться об этом. Так что здесь все вопросы по Яндексу к Яндексу. Вот, точно не к России. А то, что должны были бить по Яндексу, ну, по дата-центрам украинцы, ну, вернее, как украинцы, с помощью Украины Запад. Ну, это понятно, это к гадалке не ходи. Вот, поэтому здесь, в этой ситуации, это просто обычный, как бы, да, это эпизод войны, который идет. Надо, чтобы как можно быстрее руководство сделало выводы и, собственно, прекратило заниматься инсинуациями.
2: Это правда. Я предлагаю ненадолго, так как у нас времени не так много остается, переместиться в зону Ближнего Востока, потому что там есть у нас как минимум заявление генсека ООН Гутерреша, который осудил ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияд. Там продолжается противостояние йеменских хуситов против правительственных сил Йемена. Ну, кстати, к правительственным силам Йемена там подключается и Саудовская Аравия, и Турция, и Пакистан, потому что они находятся в одном, ну, так называемом исламском НАТО в одном альянсе. И любопытно у вас узнать, как вы считаете, до каких масштабов дойдет это противостояние и вообще может ли оно вылиться, ну вот, в такое, что ли, крупное противостояние на Ближнем Востоке, которое, ну, мы наблюдали в какой-то степени во время конфликта, прямого конфликта Ирана, Израиля и Соединенных Штатов.
3: Слушайте, я думаю, что, в принципе, с йеменскими хуситами здесь все понятно. Это все война персов против, в первую очередь, евреев. И, конечно же, сражение с тем же, с той же Америкой, у которой там масса сателлитов в регионе. Купленных, подкупленных, не суть важно. Это большая глобальная история, большая игра, которую в свое время, если помните, организовали большую игру, сам по себе термин, да, те же британцы против России. Ну, через Индию прежде всего, потом это распространилось на всю Среднюю Азию и Ближний Восток. Извините. Вот, сегодня, ну, просто наши визави, то есть англосаксы, коим мы можем с вами с легкостью относить и американцев, забывают, что в подобные игры можно же играть и, ну, танцуют двое, если будем цитировать сейчас Трампа. Так что в этой ситуации, я думаю, что нет ни у кого сомнений, что нынешнее поведение персов, которые сначала прикидывались слабыми, а потом, когда завязли израильтяне с американцами по самое не хочу, вдруг они показали зубы, не просто показали зубы, а оскалились да нельзя. Настолько, что сегодня мы уже говорим о мировом энергетическом кризисе, от которого страдают в первую очередь враги персов. Так вот, без помощи России и Китая здесь, конечно же, не обходилось, не обходится, я думаю, не обойдется. Это такая достаточно серьезная, многополярная, я бы сказал, комбинация, да, которая, с одной стороны, призвана действительно похоронить однополярность, то есть гегемонию англосаксов, а с другой стороны, ну и вывести, соответственно, многополярность. А с другой стороны, действительно уже разрубить этот Гордиев узел. Вы посмотрите, мы живем с вами во времена, когда фактически участвуем прямо или косвенно в решении исторических узловых задач.
4: Россия решает историческую зловую задачу с Украиной. Потому что Украина, да, это ментальное оружие Запада с целью перекодировки сознания южной части русского народа, исторических малороссов, кои называют себя украинцами. Знаете, такие странные как бы заболевания, вот, нетрадиционные, потому что по крови они все русские. Вот, но мозги перепрошили вот за это столетие, и теперь они все вдруг из ниоткуда вылупившиеся, уверовавшие в титульные украинцы. Персия, то есть Иран, решает узловую задачу блокады, которая длится уже многие-многие десятилетия. Да, сколько Иран уже там блокирует американцы, там и постоянно бузят израильтяне. Практически чуть ли не с момента создания самого Израиля. То есть они тоже решают эту задачу. То есть и для них это крайне важно. То есть, как минимум, эти две задачи узловые решаются. Сейчас на сносях третья задача, которую, очевидно, собирается решать Китай. Это тайваньский вопрос. И вот вы видите, как интересно и как важно все это происходит. То есть, в любом случае, эти задачи имеют все шансы быть решенными.
2: Надеюсь, единственное, вот эти задачи не перетекут в глобальное противостояние, в Третью мировую войну. Вот этого бы не хотелось. Но тут мы, к сожалению, пока что не можем ничего заявлять. Надеемся больше на вот спокойствие, на то, что ведь все направления разрешатся относительно мирно. Ну, или как не мирно, но эффективно. Так, на этом сегодня будем прощаться. Спасибо вам огромное за наш прекрасный диалог. Юрий Кот, политолог, кандидат философских наук, декан факультета медиа. Коммуникации Московского государственного института культуры был с нами на связи. Еще раз спасибо, Юрий Владимирович. А мы, дорогие друзья, будем двигаться дальше к новостям.

эфире «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Электроснабжение во Владимире локально прервано из-за атаки БПЛА, восстановлено на 80%. Теплое водоснабжение восстановлено полностью, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, энергетики продолжают работу. Армия России ночью нанесла удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны России. В частности, отмечается, что российские войска ударили по дата-центру в Одессе, который использовался в интересах ВСУ. Кроме того, в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. Производство мяса, молока, яиц и многих других видов продукции в России находится на хорошем уровне, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Минсельхоз ранее сообщал, что российские птицеводческие предприятия работают стабильно и полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами продукции. Также в этом году продолжается наращивание производства яиц. По данным Росстата, за первые 7 месяцев 2026 года в сельхозорганизациях произведено свыше 23 миллиардов яиц. Это более чем на 2% больше показателя за аналогичный период 2025-го. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что миротворческие усилия президента США Дональда Трампа приближают урегулирование украинского конфликта. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Дмитриев прокомментировал видео с заявлениями Трампа, который отметил открытость Москвы к диалогу на украинском треке, раскритиковал Владимира Зеленского за упущенные возможности для сделки и назвал договоренность по дизельному топливу между Штатами и Россией позитивным шагом для мировых энергетических рынков. Хозяин Белого дома ранее заявил, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с Россией. Сотрудники силовых структур Черногории нарушили все процедуры допроса при задержании команды проекта «Рыбар», рассказал его основатель Михаил Звенчук. Он добавил, что в ходе задержания у команды проекта не было возможности связаться с посольством России, юридическая поддержка со стороны Черногории также оказана не была. Звенчук и его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Основатель проекта рассказывал, что во время допроса у команды безвозвратно изъяли всю технику. В ночь на воскресенье Звенчук вместе с командой проекта вернулись в Россию. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Вы слушаете программу «Мастера».
4: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередной выпуск цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин. И я с большой радостью, удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего героя, гостя. Генеральный директор музейно-выставочного центра «Росизо» Георгий Валентинович Москвичев. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Диана.
4: Здравствуйте. Я очень рада вас видеть.
5: Взаимно.
4: Постараюсь не перейти на «ты». Люблю вас, как всегда, уже лет 30 с лишним, а может, уже и больше.
5: А может быть, и больше.
4: А может быть, и больше. И я считаю, что это назначение – это один из самых серьезных и правильных поступков нашего руководства.
5: Спасибо большое.
4: Вот теперь вы мне скажите такую вещь. Это очень серьезная должность. Это то, к чему обращено внимание, независимо от того, что происходит у нас в душах, в стране, любим мы это, не любим мы это, но выставки — это наше, всегда наше. И уже многое было сделано до вас.
5: Да, конечно. Конечно. РосИЗО — большая история.
4: Вот как вы вообще дальше-то, как вы пришли?
5: Спасибо большое за вопрос. Я чуть-чуть сломаю ваш сценарий и начну с подарка. Можно?
4: Ой, конечно.
5: А подарок очень...
4: Подарка всегда.
5: Ой, он очень связан. Значит, это произведение искусств. Значит, это пресс-папье, выполненное по эскизу скульптора Веры Мухиной из стекла. Это авторская работа. Сейчас это, безусловно, уже, так сказать, современная копия, но полностью выполненная по эскизам Веры Мухиной. Она имеет номер оттиска, имеет соответствие. Я очень хочу подарить вам, я носит на этот медальон, это пресс-папье, потому что, мне кажется, во-первых, Вера Мухина, выдающийся скульптор, во-вторых, конечно, только что закончилась выставка РосИЗО в Государственном историческом музее, ну и, мне кажется, вот чем-то Вера Мухина своим характером, неуемностью, своей энергией, любовью к жизни, мне кажется, она чем-то напоминает вас.
4: Ой,
5: мне кажется,
4: спасибо.
5: Вот ваша профессиональная
4: спасибо.
5: Жизнь, она в
4: спасибо.
5: Журналистике.
4: Можно я
5: но...
4: прямо посмотрю?
5: Да, да. Но мне кажется,
4: ну,
5: та судьба,
4: очень.
5: Которая сложилась Веры Мухиной, она, мне кажется, перекликается действительно
4: ну, это
5: такая...
4: Да. Если честно, да. Спасибо.
5: Яркая женщина, яркий скульптор, выдающийся профессионал, оставивший
4: спасибо.
5: Неизгладимый след в нашей отечественной культуре.
4: Спасибо. Огромное спасибо.
5: Вот. Это что касается, так сказать, вот, да. вот маленького сувенира-подарочка. Да. Что касается РосИЗО. РосИЗО — уникальная история. РосИЗО в советское время — это РосИЗО пропаганда. Сейчас, конечно, слово пропаганда немножко имеет другую нотацию. Немножко оно такое резкое на слух, да, нам кажется, что пропаганда — это что такое, да. Но всю жизнь пропаганда — это была не только идеология, это еще была пропаганда советского искусства, советской культуры.
4: Да без этого ни одна страна не живет.
5: Конечно, конечно, да. И задачи РосИЗО были в том числе в организации и международных проектов, где пропагандировали советское угу. искусство, живописное искусство. Это пропаганда внутри страны картины, искусства и культуры. Вот и такая была задача. Во многом она сохранилась и сегодня, и у РосИЗО нет собственной такой постоянной экспозиции, но у РосИЗО есть собственные выставочные залы, но самое главное, большое количество выставок, которые мы делаем по всей стране в коллаборации, в сотрудничестве с другими музеями, с самыми большими, самыми ведущими. Вот, как я уже упомянул, только что прошла выставка Веры Мухиной в Государственном историческом музее. У нас уже сменная выставка проекта в Третьяковской галерее. Это советские художники из республик, да, белорусский художник Михаил Савицкий, киргизский художник Семен Чуйков. Это такие немножечко сегодня подзабытые имена.
4: Угу.
5: Но когда смотришь их работы, вспоминаешь, это то, до чего мы выросли.
4: Были.
5: Это
4: они
5: то, до чего мы выросли.
4: Угу.
5: Забавная история произошла на открытии выставки Чуйков в Третьяковской галерее, когда директор галереи из Киргизии говорит, вот любой житель Киргизии знает эту работу. Я, ну, по радио трудно описать работу, но вы знаете, это девочка,
4: да.
5: комсомолка, которая идет угу. и в руках держит книги. Она говорит, любой житель Киргизии знает эту работу. Я говорю, вы знаете, любой житель Советского Союза, который учился в советской школе, знает эту работу, потому что она была... Мы настолько насмотрены этим искусством, да. настолько впитали с детства, что любой школьник, советский школьник, помнит и знает эту работу. Поэтому вот задача РосИЗО — продолжать искусство развивать, выставки делать. Чем мы занимаемся? У нас огромное количество планов, проектов.
4: Мы сейчас об этом тоже да. поговорим. Я бы хотела, если можно, остановиться на одной выставке. Это «Цветы».
5: «Цветы» — это выставка Третьяковской галереи.
4: Да.
5: Да. Мы в ней приняли участие как музейный фонд. Несколько работ из наших фондов были переданы для
4: То
5: этой выставки.
4: То есть вы обмениваетесь?
5: Это вообще сегодня очень-очень распространенная практика.
4: Ага.
5: Сегодня межмузейные семейные проекты – это, ну, основа основ, потому что, во-первых, это возможность показать... Не все работы в музее Третьяковской галереи могут быть представлены в постоянной экспозиции. Также и в Пушкинском музее, также в Русском музее, да. Даже и так далее. Такие так называемые моновыставки, вот, например, мы сейчас готовим выставку Константина Коровина и в декабре откроем. Константин Коровин, есть несколько работ в нашей экспозиции, но Константин Коровин прекрасно представлен Третьяковской галереей. Причем не все работы в постоянной экспозиции, что-то в запасниках, в Русском музее, в музее Бахрушина, в музее Большого театра. Кстати, мы делаем выставку с таким Коровин, больше театральный художник, ведь он, это известный факт, он был главным художником имперских театров, и у него больше 60 постановок в Большом и Мариинском, как художника. И вот мы, в том числе, так сказать, давая дань Большому театру, юбилею Большого театра, 250-летию, мы делаем эту выставку вот именно с упором Коровин театральный художник. Это, конечно, работа. Иногда до 50-70 музейных институций всей страны участники выставки, потому что мы собираем для выставки работы из других музеев. Это сегодня так работает, да.
4: Сейчас, говорят, заново вернулся 9-й вал, нет?
5: Да, наверное. Наверное, да. Больше это, наверное, вопрос так, с принципом Третьяковской галереи. Мы больше с ними связаны в каких-то выставочных проектах.
4: Ну, что-то вы, что-то они.
5: Да, конечно.
4: Конечно.
5: Что вы, да, постоянно,
4: понятно.
5: Да.
4: Мы еще поговорим прямо конкретно о выставках, но я вам должна сказать, что эта программа – это персона, это личность. И поэтому, независимо от очень большого служебного положения, не все сюда приглашаются. Говорю это честно.
5: Спасибо.
4: Мне очень приятно. Приятно рассказать нашим слушателям, что вы человек, который, ну, большую часть своей жизни отдали именно культуре, искусству как таковому. Да и образование ваше. Вы играете, вы продолжаете играть на...
5: На ударных инструментах.
4: Да, да.
5: Вы знаете, нет, конечно, я, к сожалению...
4: У вас высшее образование музыкальное.
5: У меня высшее образование, я дирижер. Да, мне вообще невероятно повезло. У меня было несколько таких ипостасей по жизни, которые сегодня, мне кажется, помогают. Но они все, к счастью, были связаны с культурой. Да, действительно, я закончил Московскую консерваторию как дирижер. Большую часть профессиональной жизни я провел на радио.
4: Да.
5: Да, где, конечно, тоже был причастен к проектам, посвященным так или иначе культуре. И сегодня РосЭзо, музейно-выставочный центр. Поэтому вот я все-таки считаю, что культура — это то, что рядом со мной всю жизнь, и я благодарен
4: и вы рядом.
5: И образованию, и я рядом, да. Вот. Нет, к сожалению, музыкальные инструменты отсутствуют в моей жизни, так сложилось, но это, понимаете, либо этим надо заниматься все время, постоянно, это практика, это мысль. Любой музыкант скажет, что если ты пропустил день-два, не
4: это
5: сел,
4: да.
5: Взял инструменты.
4: А вы годы.
5: Да, я пропустил годы, поэтому...
4: Ну, зато вы при вашем участии непосредственном в эфир вышло такое количество программ, культурных программ, да. И которые звучали на всю Россию.
5: Да.
4: Но записи остались, ничего
5: записи
4: не
5: остались,
4: засделали.
5: Записи остались, конечно, конечно.
4: Конечно, я помню большой, помните, билет в оперу,
5: да,
4: когда
5: да.
4: Вообще все могли слушать оперу.
5: Какой замечательный проект мы делали с директором Большого театра Владимиром Михайловичем Кокониным.
4: Да, да,
5: посвященный,
4: конечно.
5: Большому театру, музыке, истории, да. С Александром Бертманом замечательная программа.
4: Да.
5: Да, поэтому вот это все проекты, которые, конечно, я очень горжусь.
4: А вам помогло это, вот, когда вы пришли
5: мне
4: на эту
5: помогло.
4: Тему?
5: Вот, правда. Вот дирижер — это руководитель, да, поэтому, конечно, мне помогли те навыки, которые мне были заложены в учебных заведениях именно как вот руководители коллектива. При этом это руководитель творческого коллектива. Я все-таки всегда причастен именно к творческим коллективам.
4: Да.
5: Я, конечно, очень хочется избежать штампов и сказать, что директор сегодня, знаете, это не про творчество, это про хозяйство, про ремонт крыши. Это тоже есть, да, наверное, любой руководитель сегодня, это еще и завхоз, поэтому, конечно, это тоже есть, приходится этому уделять внимание, но я очень надеюсь, что все-таки в моей жизни и творчество есть, и будет дальше. И я очень люблю общаться с кураторами выставок, вместе их там что-то придумывать, какие-то придумывать ходы, проекты.
4: Ваше участие прям непосредственно в самом формировании, да?
5: Формировании выставки, конечно, да. Выставка — это очень многосложный, очень, так сказать, многоплановый проект, особенно большие выставки, особенно выставки в больших залах, там, например, типа выставочного зала «Манеж», и они, конечно, предполагают очень серьезные работы и искусствоведческой, и организационной, и технической, и инженерной. Там складывается очень-очень много компонентов.
4: Ну вот я даже себе представить не могу «Манеж». Это же огромная-огромная площадь.
5: Мы в «Манеже», мы РосЭзо, в «Манеже» сделали за последние несколько лет два очень крупных проекта. Это выставка, посвященная, называется ДК СССР, посвященная посвященная столетию образования Советского Союза, угу. и выставка, посвященная столетию Творческого Союза кукрыниксов. Кстати, оказалось...
4: Ой, там было такое количество народу.
5: Вы не представляете, насколько она оказалась востребованной. Вот это их политическая сатира, шаржи, которым там 50, 70, 90 лет вдруг оказались невероятно востребованы. Они как сегодня, к сегодняшнему дню, к сегодняшней нашей жизни имеют самое непосредственное отношение. Ничего не поменялось.
4: Ну, вы же, наверное, работаете по плану, да? У вас Конечно. Что-то уже есть какие-то придумки?
5: Конечно, нет. В этом плане мы очень структурированы и очень планы. Но иначе невозможно. Потому что да. выдача даже предмета на выставку – это огромная работа. Это разрешение Министерства культуры, потому что это музейный фонд. Это подготовка самой картины или скульптуры к выставке. То есть это осмотр ее реставраторами на предмет возможности просто вывоза из зала. Это, например, если вы работа с постоянной экспозицией, нужно повесить вместо этой работы. То есть это серьезная подготовка. Но это многомесячный, иногда многолетний труд.
4: Ну,
5: правда.
4: Да.
5: Хорошая выставка – это от 6 месяцев. От 6 месяцев.
4: А вы можете немножко Поэтому... приоткрыть нам? Ну, какая осень нас ждет?
5: Я буду говорить и про Москву, и про не Москву. Да.
4: Конечно.
5: Мы продолжаем проект, национальный проект. Это выставка Гелия Коржева. Знаменитый наш советский художник, один из основателей сурового стиля. Потрясающий. Я, честно сказать, не был так настолько знаком с его творчеством до того, как этот проект у нас появился, но стал абсолютно, как сегодня принято говорить, фанатом этого мастера. Да, выставка началась, выставочный проект в Архангельске, сейчас заканчивается в Казани и дальше в Твери открывается. Вот выставка. Причем они все немножко разные выставки, разные площади залов, соответственно, разное количество работ, все очень разные выставки. И я очень надеюсь, что Гелий Коржев там в следующем сезоне, через год, мы покажем в Третьяковской галерее. У нас есть постоянный проект, уже несколько лет мы его делаем, просто, так сказать, там, любимый нас, посвященный художественным промыслам отечественным. Все, от Палиха к Желли, Оренбургского платка, вот мы возим...
4: Это все
5: там,
4: наше? Скажите
5: все
4: мне.
5: Все абсолютно наше, все наше.
4: И к Желли наше. Я делала фильм на канал «Культура», там было все о Желли. И это было время, когда они очень боялись. Все
5: они,
4: нормально?
5: Они боятся, но, слава богу, они сохранили мастеров, сохранили производство, да, конечно, да, они все страдают от отсутствия такой какой-то преемственности, но угу. мы понимаем, что это, так сказать...
4: Ну, вы им протянули руку.
5: Мы им протянули руки, да, наши проекты, они как-то это все оживают, там, угу. да, и все там лаковые миниатюры, то есть это
4: а то, когда что... будет эта выставка?
5: Это будет выставка уже в ноябре, в конце ноября мы открываем у себя в РосЭзо. А дальше мы открываем, как я уже упомянул, выставку Константина Коровина. Вот, это такой большой проект, мы к нему готовимся. На следующий год, буквально, так сказать, на весну, у нас несколько имен таких, опять же, больших художников в период, так сказать, советский, но немножко подзабытый. Это Яков Ромас, такой основоположник советского дизайна. Он занимался дизайном метро, станций отдельных, каких-то больших мероприятий. Очень хороший художник. При этом невероятный, такой очень трогательный такой живописец. У него очень такая своя техника. Мне очень нравится. Мы готовим выставочный проект, посвященный иллюстрациям книгам Булгакова. Да, опять же, в советское время
4: да, это
5: великие имена занимались иллюстрациями книг. Мы готовим такой проект.
4: А где это предполагается? А,
5: что-то будет в наших залах, что-то будет в Москве.
4: Расскажите, какие залах. Ваши залы?
5: Наши залы – это Москва, Петро-Великий переулок, 4, строение 1. Приглашаю всех на выставку. Наверное, москвичи многие знают, только что прошла с успехом выставка Эрика Булатова.
4: Да,
5: на
4: да.
5: Были очень
4: это было шумно.
5: Да, да, вот это было. У-у-у. У нас так получилось, что выставка... Мы ее готовили тоже и раньше, но так получилось, что выставка оказалась первой посмертной выставкой да. художника. Да, вот. Но тоже вот мы очень так с внимательным чувством отнеслись к этому. Мне кажется, она получилась. Но, во всяком случае, отклики, внимание, так сказать, рецензии прессы очень, очень хорошие.
4: И зрители. Зрители.
5: И зрители, самое главное, зрители, да, очень-очень-очень хорошие посещаемые.
4: А скажите, пожалуйста, вот, наверное, очень важно, кто рядом с вами.
5: Да.
4: Да? Вот немножко о коллективе.
5: Коллектив...
4: Те, вот, которые музейном... вот прям приходят к вам и что-то предлагают.
5: Коллектив не очень большой, мне кажется, в таком плане, да, но невероятно сплоченный, в общем-то, молодой. Мы за несколько лет собрали каких-то очень талантливых кураторов. Нет, у нас есть достаточно маститые, там, известные в искусствоведческом мире имена, типа Виктории Геннадьевны Зубравской, У нас уже потрясающие выросли кураторы Люба Подлеснова, Андрей Райкин, Алла Цехмистренко. Это молодые искусствоведы, люди, которые любят искусство, которые брыжут какими-то невероятными идеями, фонтанируют этим, да. Поэтому очень хороший коллектив. Безусловно, у нас есть, конечно, и технический персонал.
4: Конечно.
5: И, да, это, ну, как... мне кажется, мы достигли главного. У нас очень дружный такой, может быть, это банально, такой семейный немножко, семейный коллектив. Нас вот. Немного, нас немного, поэтому нам,
4: а
5: это,
4: вы не можете
5: нам
4: иначе.
5: Это важно, наверное.
4: Вы иначе не можете.
5: Это
4: в связи
5: правда.
4: С этим вы меня прям подвели к вопросу. Обычно мне хочется представить гостя не только как профессионала своего дела, как мастера, но и вообще, кто он такой, какой он в быту, что у него дома, кто у него дома. И вот тут я должна сказать вам, мои дорогие слушатели, наш сегодняшний гость – многодетный отец. А рядом с ним совершенно замечательная женщина, которая очень много делала и делает, и делает, слава богу, никто не мешает, в такой теме, как усыновление детей.
5: И помощь детям,
4: помощь
5: оставшимся.
4: Помощь детям. Понимаете, это Инна
5: беду,
4: Зотова. Да, именно попавшим в беду.
5: Да.
4: Это Инна Зотова, это моя коллега, прекрасный журналист. И ей огромный привет. И самые-самые лучшие пожелания. Я очень рада, что вы вместе уже.
5: А вот сколько мы с вами практически знакомы,
4: да,
5: сколько мы вместе.
4: Да.
5: Потому что давайте скажем честно нашим радиослушателям, вы Дианочна.
4: Ну, так случилось.
5: Ну, так случилось,
4: а
5: да.
4: А я прямо увидела, что эти люди должны
5: мама
4: быть вместе.
5: Нашей семьи.
4: Да.
5: Потому что познакомились мы благодаря вам.
4: Да, так ну получилось. Так случилось.
5: Ну, служебный роман.
4: Да, служебный. Ну, вот, ну, не думайте, не каждый служебный роман кончается плохо.
5: Конечно.
4: А
5: нет,
4: вот даже вот
5: только
4: вам
5: хорошо
4: пример.
5: И много лет.
4: Так сколько у вас детей?
5: Трое.
4: Трое.
5: И чуть-чуть больше.
4: И уже чуть-чуть.
5: Ну, да, и уже чуть больше. Ну, потому что есть дети, которым, конечно, в силу того, что моя супруга действительно много лет занимается таким социальным проектом, как «Детский вопрос», как уже сказал Диана, угу. правильно, помогающим детям. Поэтому, конечно, мы не можем и даже в семье оставаться равнодушными. Есть дети, которые близко к нашей семье, которым мы лично помогаем, поэтому мы тоже их считаем семьей. Поэтому нашу семью можно считать совсем многодетной. У нас можно...
4: Ну, да.
5: Так можно и на сотни считать, потому
4: Ведь,
5: что...
4: Вы же ездили.
5: Мы ездили, да, и продолжается проект «Поезд надежды» по всей стране. Горд и счастлив, что причастен к нему и много лет занимался. Мы проехали всю страну с «Поездом надежды», просто всю, от Калининграда до Владивостока, больше 20 рейсов. Это рейсы действительно в детские дома, в дома ребенка, для того, чтобы помочь нашим отечественным усыновителям найти своего ребенка, свое счастье. Ну и понятно, что это

0: Детский вопрос, он с нами, всю жизнь.
1: Да.
0: Рядом с нами всю жизнь.
1: Кто сейчас дети? Кто где?
0: Ой, ну, выросли, старший уже работает в серьезной государственной компании в Москве. Совсем старшие в семью уже своих детей воспитывает, да, две дочери замечательные. Младший учится в серьезном учебном заведении военном, военной академии.
1: Да?
0: Учится, да, да, на третьем курсе военной академии. Решил связать свою жизнь...
1: Сам?
0: Сам абсолютно, он закончил Суворовское училище.
1: Это я помню, он учился.
0: Да, он учился в Суворовском училище, и, закончив Суворовское училище, так, на семейном совете, и, собственно, были готовы поддержать любое его решение. Если он там не хотел связать свою жизнь с армией, мы сказали, мы поддержим, принимая решение. Он сказал, нет, ну, я 7 лет учился, мне по-прежнему это нравится, угу. Да, и он в серьезной академии учится, планирует тоже связать свою жизнь и дальше с армией. Вот так складывается жизнь, ну, мы собираемся по праздникам, стараемся собираться вместе. Хуже уже с приездом младшего, сложнее. Он в другом городе учится, да, и...
1: Он не в Москве, сурово, да, не в Москве, академии?
0: Не в Москве, в Петербурге.
1: А.
0: Но, тем не менее, мы, конечно, трепетные родители, особенно мама старается ездить все время и подкармливать голодного курсанта. Все, в принципе, нормально. Каникулы он проводит с нами. Так,
1: я сразу вспомнил.
0: Выше меня.
1: Выше?
0: Выше меня. Ой. Занимается спортом, входит в сборную. Вот, поэтому невероятная там наша гордость. Мы надеемся, что его жизнь сложится удачно и счастливо, да, во всяком случае.
1: Если бы вы видели, мои дорогие, лицо нашего гостя, когда он это все говорил о сыне, вот что мне жалко, что вы не видите.
0: Но я парирую. Опять же, как мужчина, наверное, я все-таки с интересом рассказываю про свою работу, потому что работа в жизни мужчины занимает большое,
1: это, конечно,
0: важное место.
1: Но это вам
0: я
1: не
0: очень
1: мешает
0: люблю.
1: Быть
0: это
1: другом.
0: Не мешает. Не мешает.
1: Вот всей этой вашей гвардии.
0: Мешает.
1: Понимаете, уже же внуки,
0: да,
1: внучки.
0: Да,
1: а
0: да.
1: Сколько еще впереди? Здорово.
0: Ну,
1: вот это
0: да,
1: здорово.
0: Будем надеяться.
1: В связи с этим у меня вопрос, который я задаю практически всем героям этого цикла. Мастеру нужна Маргарита?
0: Конечно.
1: Прям сразу, конечно.
0: Мое мнение, да. Да, я не думаю. Вот это уже сложнее, наверное. У каждого мастера будет свой ответ.
1: Да, конечно.
0: Мне кажется, давайте тогда уже я переложу на себя.
1: Конечно,
0: да,
1: только.
0: Мне кажется, все. Вот я прям вот скажу, что абсолютно все, чего я добился, достиг в своей жизни, я обязан присутствию рядом моей Маргариты. Да, это правда. Это не только какая-то... Ну, не буду раскрывать.
1: Да,
0: это правда.
1: Да,
0: вот это правда,
1: да.
0: Все.
1: Нет слов, сейчас заплачу. Ладно, надо держать себя. Так, вот мы сейчас закончим нашу встречу, но наша жизнь продолжится. Если уже на столько лет, то так она и дольше будет, дальше будет. Куда бечь? Какая выставка? Вот прямо, я не знаю, на следующей неделе.
0: Выставки сегодня есть практически везде, и они шикарные. Я даже тут даже можно не называть. Сегодня, мне кажется, мы переживаем музейно-выставочный бум. И
1: да,
0: это невероятно
1: это
0: здорово,
1: точно,
0: правда.
1: Да.
0: Совершенно недавно мне попалась, кстати, на глаза какая-то статистика одного, так сказать, очень уважаемого нами социологического агентства, исследования, где, во-первых, меня поразило, что молодежь ходит, 80% молодых
1: очень
0: людей
1: много.
0: Ходят в музеи, ходят на выставки. Значит, им это нужно, значит, они впитывают это. Причем, слушайте, я вот, знаете, иногда мы там даже с коллегами говорят, вот в музеи приходят, там, в Пушкинский музей, чтобы сделать селфи на фоне Давида. Да пусть приходят
1: пусть
0: и делают
1: селфи. Да,
0: конечно,
1: делают, да.
0: Отложится в ее сознании, пусть и в фоне девушки. Я говорю, это же прекрасно. Пусть они делают селфи, они не запомнят, где они это сделали. А в следующий раз вернутся, посмотрят, почитают об этой скульптуре что-то большее.
1: А
0: может быть, сразу.
1: Приведу.
0: А потом ребенка придут. Поэтому сегодня реально мы переживаем музейный бум. И это здорово, потому что, может быть, опять же, где-то это пресловутое закрытость сейчас, так сказать, нашей страны, тот самый культурная отмена, она пресловутая, потому что раньше мы старались что-то привезти из Запада, что-то это, а у нас огромные фонды, у нас невероятное количество работ в наших фондах. И сегодня это открывается. Сегодня вот это межмузейное партнерство, оно невероятно, как, во-первых, тесное, во-вторых, действительно, для этих выставок достают из запасников работы, которые бы раньше, может, десятилетиями бы еще не увидели. И все выставки позволяют сегодня именно обратить внимание на наши, а у нас богатейшие фонды, прекрасные работы есть, поэтому действительно мы переживаем этот бум, и я лично, как причастный этому факту, очень рад и надеюсь, что он и не закончится, потому что уж, поверьте, у нас, у музейщиков, да, простите, уж я причисляю себя тоже не по образованию, а по профессиональной деятельности к этому сообществу, у нас огромное количество идей, планов, и мы их будем осуществлять. Приходите в музеи.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Сегодня нашим гостям

0: Допустим, героем программы «Мастера» был генеральный директор музейно-выставочного центра «РосИЗО» Георгий Валентинович Москвичев. Запомните, ходите, сама хожу, и поэтому очень и очень рекомендую. Спасибо вам огромное, огромный привет вашей замечательной семье и вашей Маргарите отдельно.
1: Спасибо большое за приглашение. Для меня невероятно важно бывать в студии, потому что, еще раз, я много
0: соскучился, конечно.
1: Прям сижу и испытываю какие-то ностальгические. Спасибо огромное, Диана Иосифовна. Я вас очень люблю, уважаю.
0: Спасибо. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
2: Программа «Мастера».

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Уфе 11 часов, в Цхинвале 9:00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин пообещал аграриям господдержку. Захарова раскритиковала премьера Эстонии за слова об атаках на НПЗ в России. Слиток золота вручили двум стрелкам за поражение цели на дистанции 3000 метров на турнире в Якутске. Подробности далее. Правительство России продолжит оказывать аграриям необходимую помощь, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства подчеркнул, что в последнее время крупному аграрному бизнесу, средним компаниям и фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. По словам Путина, трудности вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, а также ростом издержек. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в сентябре сообщал, что для поддержки аграриев сформирован набор дополнительных мер. В том числе планируется пролонгация краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга производителям зерна из регионов, где собранные объемы значительно превышают потребление. Расчеты РСЗО «Град» группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 буксируемых артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, при этом покидая позиции раньше, чем их успевают засечь вражеские беспилотники, рассказал РИА Новости старший командир батареи с позывным «ЛАПС». По его словам, артиллеристы выполняют задачи в рамках контрбатарейной борьбы. Премьер Эстонии Кристен Михал едва ли может говорить от имени Евросоюза о намерении содействовать ударам Киева по НПЗ в России, но с помощью таких высказываний он тянет ЕС в омут противостояния. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она привела слова эстонского премьера, который заявил, что ЕС приложит все усилия для содействия атакам Киева на нефтеперерабатывающие заводы в России. Дипломат назвала Михала министром всех дел по году и напомнила, что он успел сменить должности министра климата, министра экономики и министра юстиции. При этом возглавлял каждое из ведомств не более одного года. Членов команды проекта «Рыбарь» при задержании в Черногории допрашивали по отдельности. Сотрудники силовых структур пытались выяснить, являются ли россияне шпионами. Об этом рассказал основатель проекта Михаил Звинчук. Звинчук и его супруга Валерия и троих коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Основатель проекта «Рыбарь» рассказывал, что во время допроса у команды безвозвратно изъяли всю технику. Этой ночью Звинчук вместе с командой вернулись в Россию. Слиток золота вручили двум якутским стрелкам за поражение цели на дистанции 3000 метров на четвертом международном турнире по армейской высокоточной стрельбе памяти Федора Охлопкова в Якутске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, в рамках награждения глава республики Айсен Николаев вручил слиток золота весом 250 грамм Василию и Сергею Яковлевым. Кроме того, победители наградили чероном, сосудом жизни, дружбы и изобилия. Турнир проходил с 8 по 11 октября на базе полигона «Сулус». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро всем. Мы работаем в прямом эфире. Это «Радио Спутник», в студии Эдгар Запашный и Александр Букарев.
3: Всех приветствую, дорогие друзья.
2: Саша, скажите, пожалуйста, вот как часто вам удавалось в жизни кататься на лошадях?
3: К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Я на самом деле катался на лошадях, наверное, только вот когда я был очень маленький. И это даже не лошадь была, это маленький пони. Ну, пони, бессмертный пони, конечно, на каком еще пони мог кататься. Но я просто помню, мы с семьей в парк приходили, и там была возможность там за небольшую плату прокатиться, ну вот буквально там, не знаю, метров 100-200 и все. А вот чтобы прям покататься на лошади, да чтобы там пробежаться, попрыгать, нет, вот до такого не доходило.
2: Ну, в нашем детстве действительно гораздо больше и чаще мы встречали лошадей, и была возможность покататься. Даже в московском зоопарке, кстати, можно было покататься на понях. Этот круг до сих пор существует, а практики такой уже нету. К чему это я? Что мы знаем, что такое лошади, мы знаем, как на них кататься. И, естественно, каждый русский знает, что такое подкова. Правильно? Она у нас что
3: она
2: приносит?
3: Она обычно над дверью.
2: Да, что она приносит?
3: Удачу, конечно.
2: Удачу, счастье, да. И оберегает твой дом, и если найдешь подкову, то ты счастливый человек. Однако, значит, британские ученые, это уже вызывает улыбку, выяснили, что временный отказ от подков способен значительно улучшить анатомическое состояние копыт у верховых лошадей. 3 месяца тренировок без классической ковки позволили вернуть их природную форму. Дальше подробно они рассказывают, что значит там выросло в копыте, что не выросло, что действительно вот они провели эти исследования. Честно признаюсь, в цирковом искусстве мы не так часто используем подковы. Я бы сказал, в большей степени мы не используем подковы. Почему? Потому что наши лошади работают либо, как это принято в Европе, на опилочных манежах, либо мы работаем, как это принято еще с Советского Союза, на резиновых манежах, поэтому подковы нет необходимости.
3: Ну вот на самом деле я когда думал по поводу того, вот ну зачем вообще лошадям нужны подковы?
2: Да.
3: Не просто же так это сделано. Это все равно ну, предполагалось, что необходимо для того, чтобы защитить животное, для того, чтобы ему там, скажем, не было так больно перемещаться на длинные расстояния, если я правильно понимаю. А сейчас мы просто пытаемся адаптировать, что ли, под наши современные условия, когда вроде бы не обязательно на огромное расстояние лошади бегать и по, ну, я не знаю, там суперухабистой какой-нибудь местности и по той местности, где просто, ну, я не знаю, какой-нибудь камень, что-то жесткое. То есть есть возможность просто оставить без вот этой набивки или как вот правильно назвать по-другому
2: ну,
3: подкову.
2: Да.
3: Кстати, я тут еще поинтересовался, ну вот так в плане отвлечения, что не только удачу приносит подкова.
2: Угу.
3: Чаша, если концами вверх направлена, она вешается внутри дома и считается, что работает как полная чаша, которая собирает и притягивает в семью достаток, счастье и положительную энергетику. А вот снаружи вешается вниз, как раз для того, чтобы служить щитом, который отгоняет злые мысли, духи и вот что-то в этом роде.
2: Понятно. Ну, это наши русские, да. русские еще приметы. Дорогие друзья, давайте поговорим. У нас на связи, кстати, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Вы увидите красивую женщину, которая присоединяется к нам. Это моя коллега, дрессировщица, великолепная артистка, ведущая артистка Королевского цирка Гии Эрадзе, в частности, шоу «Бурлеск», Татьяна Мащенко. Татьяна Александровна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну вот, мы с Таней на «ты», мы друзья, поэтому уж позвольте вот такую фамильярность. Таня, скажи, пожалуйста, ну вот подковы и британские ученые, вот изучив этот материал, сколько там правды, сколько нет? Что они пытаются сейчас всему человечеству доказать?
4: У меня конкретное мнение про подковы, потому что хоть я и работаю в цирке, но я тот редкий представитель, который использует подковы в цирке в том числе, потому что у нас в нашем шоу в одной ситуации очень скользкий грунт, у нас выстелено во втором отделении, иногда бывают деревянные полы под ковровым покрытием, иногда очень скользкие блестки, поэтому мне, допустим, вот у нас есть такой персонаж, как Пегас в шоу, мне приходится его подковывать, иначе, потому что будет очень скользко. И закулисная часть иногда бывает очень скользкая, поэтому мне для разминки даже приходится подковывать коня, на котором я работаю верхом.
2: Uh-huh.
4: А в общей сложности, конечно, в цирке не прибегают ковки, если нет индивидуальных показаний именно у конкретной лошади. Потому что если взять лошадь в природе или даже в горной местности или в любой естественной природе. И также в спорте, при том, что есть грунт, манеж, который ну, нормально адаптирован под копыта, там ковка, в принципе, не обязательна, если у лошади нет ортопедических никаких заболеваний по копытам. Вот. Также для конной милиции, для жестких грунтов, для тех лошадей, которые перемещаются по асфальту, ну, конечно, ковка желательна. Но в современном мире сейчас уже и придумали ботиночки, которые... Лошадь, если выходит на асфальт, ботиночки оделись, она сходила, час-два по асфальту походила, и ботиночки снялись. Поэтому тут все очень индивидуально, и смотря вот как рассматривать этот вопрос. Ну, для копыта, скорее всего, более комфортно, без, если правильный грунт, то находиться без подковы. Если лошадь куется, то обязательно должен быть перерыв между ковкой, но если ты на месяц-полтора ее подковал, то обязательно месяц, желательно полтора, дать отдыха для ноги.
2: Ну, а основной функционал вообще подкову для чего придумали? Цель-то какая ее основная?
4: Если плохой грунт, если асфальт, если каменистая поверхность, защитить копыта от воздействий извне. Или подправить форму копыта. Есть всякие фильцы, которые между самой подковой и копытом прокладываются. Они амортизируют, есть амортизирующие фильцы. При твердом грунте, опять-таки, они сохраняют ногу лошади. Не копыта, а именно связки, сухожилия и суставы. Она является как мягкой обувью ортопедической у нас. Вообще можно сравнить подковывание и лошадей с людьми, потому что вот врачи же рекомендуют походить по траве босиком, по каменистой местности для профилактики того же плоскостопия, и чтобы наши ноги периодически взаимодействовали с естественной природой. И вот то же самое можно сравнить и у лошади.
3: Татьяна Александровна, а вот еще любопытно, есть ли разные виды подков, потому что вот, раньше как будто не задумывался, а вот сейчас думаю, что, наверное, есть какие-нибудь, там спортивные, вот особенно после вашей аналогии и сравнения с людьми, у нас же есть спортивная обувь, там обычная какая-нибудь горная обувь, у лошадей также, у них есть какие-нибудь суперподковы?
4: Все абсолютно точно так же. Для спортивных лошадей используются спортивные подковы. Для скаковых лошадей используются очень алюминиевые легкие плашки, чтобы они не утяжеляли бег и так далее. Мы в цирке используем силиконовые подковы, чтобы они полностью, вот сама металлическая вот эта штучка затянута в силиконовый чехольчик. И они уже несут и амортизацию, и сцепление с более скользким более скользкими поверхностями. Поэтому вот абсолютно разные виды подков для абсолютно разных ситуаций.
3: Еще интересно всегда было по поводу того, их же забивают, если я правильно помню, именно гвоздиками или чем-то еще, вот буквально прям, да, вот в копыта. А это чувствует лошадь? Ей от этого больно? Или она вообще здесь не ощущает до какого-то там предела?
4: Дискомфорта лошадь абсолютно никакого не ощущает ни в момент забития, ни в момент хождения на этом, потому что гвоздь забивается в ту часть отросшего копыта, которая уже нечувствительна. Если единственное, немножко изменить угол гвоздя и промахнуться, и забить немного глубже, можно попасть в то место, которое уже более чувствительное, и это принесет вред лошади. Поэтому люди на то, чтобы расчищать и ковать лошадь, учатся не один год и проходят потом и курсы, и обучение, и переподготовки очень долгое время. Это должен делать профессионал.
2: Ага. Таня, скажи, пожалуйста, а вот вообще подковать, заковать лошадь, это насколько легкая процедура? Является ли это профессия типично мужской, или женщины тоже это делают?
4: Сейчас идет тенденция к тому, что почему-то больше женщин это стали делать. Не больше, а, наверное, уже приближается к 50-50. Вообще это физически тяжелый труд. Подковать, кстати, и заковать — это два абсолютно противоположных понятия, потому что подковать — это подковать, а заковать в спорте считается, это когда неправильно забил гвоздь и заковал лошадь и причинил ему вред. Вот. И женщин сейчас очень много, ковалей, которые приезжают, и вообще я считаю, это технически более сложное занятие, чем физически. Потому что тут вот нужен правильный расчет, угол и подбор именно правильной подковы под правильный грунт и под нужную проблему лошади.
3: А вот раз о процессе так глубоко заговорили, я еще наблюдал неоднократно, как буквально вот там берут, значит, подкову, снимают ее, и после этого начинают каким-то таким ножичком счищать с копыта слои. Вот я не знаю, правильно ли я выражаюсь, но вот это зачем происходит? И вообще, происходит ли это, может, это какое-нибудь там, не знаю, сгенерированное видео было, меня обманувшее?
4: Нет, все правильно. Лошадь устроена так, что раз в 45 дней, раз в месяц она требует расчистки копыта. А копыта отрастает естественным путем, и раз в 45 дней ее нужно подстригать копыта. Вы даже если ее куете или расковываете, да, вы в момент расковки вы снимаете весь этот отросший слой копыта и перековываете подкову заново, потому что копыта отрастает. Вот, и оно под подковой вообще не стирается. Если Когда вы лошадь не куете, у нее есть возможность естественного стачивания копыта об грунт, об землю. Вот я наблюдала над горно-алтайскими лошадьми, которые в природе абсолютно свободно передвигаются по России, по каменистой местности. Они вообще, в принципе, не нуждаются ни в ковке, ни в расчистке, потому что у них естественным путем копыта отмачивается росой. И потом естественным путем стирается об камушки. И ну, такие мелкодисперсные камушки. И лошади от этого вообще просто прекрасно. Ну, как бы это получается естественная натуральная расчистка. И здоровье копыт, в принципе, остается. Ну, если оно не треснуло, если там что-то не произошло механическое, то копыта вообще в прекрасном состоянии остается. Вот. А в нашем современном мире, где необходимо там уже или грунт, или асфальт, и лошадь адаптировать к внешним условиям, там уже все идет по показаниям.
2: Заключительный вопрос. Есть ли такое понятие, что подковывают только взрослых лошадей? Вообще, с какого возраста нужно ставить подковы?
4: Считается, что нельзя подковывать лошадь раньше 2-3-летнего возраста, потому что у нее еще идет рост и копыта, и меняется форма, и вот до 2-3-летнего возраста желательно лошадь не подковывать, потому что это губительно для ее здоровья ног.
3: А пони подковывают?
4: Пони подковывают, да, у них очень маленькие смешные подковочки. Чаще всего, наверное, их изготавливают даже кузнецы, умельцы вручную, но сейчас уже в современном мире продаются подковочки, хотя я не видела нигде, вот, чтобы вот так свободной продажи на малюсеньких пони висели в продаже подковы, но кованых пони я видела, особенно вот кто в парке катает, как вы рассказывали с вашего детства, вот сейчас все поняшечки подкованные.
3: Ну вот не, на самом деле, мне правда очень интересно, потому что это вот такая тема, которая касается крайне интеллигентных, как мне кажется, животных, и очень, кстати, внимательных, и если я правильно говорю, эмоциональных, потому что вот тоже по видео, к сожалению, вот всю эту информацию собирал, но они как-то очень ярко реагируют всегда и на эмоции человека, и там даже если грустно, я помню, было видео, сидит девушка и изображает, что вот она плачет, и к ней подходит конь, начинает там как будто интересно интересоваться, что у тебя вот происходит, и поэтому вот думаю, а если, ну вот, например, у копыта, ну вот, соответственно, там что-то поранили, вот как вы говорили, там гвоздем промазали, или вот срезали слишком много, ну, соответственно, вот появилась, я не знаю, какая-нибудь серьезная ранка, вот тогда как конь будет себя, там, не знаю, отдыхать, лежать, или ему специальную подкову какую-то сделают, мягкую, там, приятную, чтобы он восстанавливался, или вообще просто вот там, не знаю, загипсуют, и он будет на одной ноге скакать, ну, точнее, на трех остальных. Вот как это происходит?
4: К сожалению или к счастью, лошадь не гипсуют, и лошадь сразу покажет, если что-то у нее с копытами, сразу мгновенной хромотой. Ну, с копытами, с ногами она покажет и своим поведением, и поникшим характером. Вот, это будет видно сразу. Но в первую очередь хромота. Поэтому если хромота, то это, конечно, нужно обращаться к ортопеду, к ветеринару, вообще, ну, чтобы сделали осмотр и подобрали, ну, в зависимости от ситуации, правильное решение этого вопроса.
2: Спасибо большое. Лауреат международных цирковых конкурсов, спортсмен в дисциплине конкур, джигит в конно-акробатическом аттракционе, большой специалист вообще по лошадям, дрессировщица, ведущая артистка Королевского цирка Гия Радзе. Татьяна Мащенко у нас была на связи. Мы продолжаем. Ну что, опять
3: Я все еще про лошадей думаю. Ну, правда, но вот я столько этих видео наблюдал, и, к сожалению, вот сам близко не взаимодействовал, а хочется вот посмотреть, насколько они действительно, ну, вот взаимодействуют так близко с людьми. Это же, вот разговор тоже такой интересный. Они животные, которые, я не знаю, каким-то образом, Богом нам данные, буквально транспорт до изобретения транспорта.
2: Как это правда, да, это лошадь – это животное, которое идет с человеком параллельно. И действительно есть сейчас большое желание у людей снова сближаться, потому что благодаря, наверное, нашему виртуальному миру, мы отдалились от животных, мы стали через интернет все больше и больше с ними общаться, и я разделяю чувства моего соведущего Александра, который вот говорит, что хочется покататься на лошадях. Надо найти возможность.
3: Да не просто покататься, а вот действительно повзаимодействовать. Да и всегда хочется как-то побольше побыть, я не знаю, наедине вот с животными. И вот для того, чтобы с ними наедине быть, надо, чтобы они были здоровы. И когда мы говорим об этом, это мы, конечно же, переходим уже к вопросу ветеринаров, к вопросу их работы. И вот тут, да, тот самый искусственный интеллект, который, казалось бы, уже пытается внедриться вообще во все направления, и вот он теперь внедряется и в сферу ветеринаров, в их работу. И любопытно как, потому что я пока, ну, наверное, не до конца представляю. С одной стороны, да, конечно, технологическая база нужна, определенные там вещи, которые помогают врачу вылечить животное, но искусственный интеллект, а он же может допустить ошибку. Ну, по крайней мере, в моей голове это так. И, ну, немного так переживаю.
2: Министр сельского хозяйства Оксана Лут назвала перспективным направлением разработку и внедрение в животноводстве систем раннего выявления заболеваний на основе искусственного интеллекта. Наши животноводческие компании активно занимаются цифровизацией. Одним из главных инструментов становится система раннего выявления заболеваний на основе искусственного интеллекта. Например, разработаны отечественные комплексы предиктивной видеоаналитики, и камеры системы трехмерной съемки, тепловизоры позволяют круглосуточно следить за состоянием стада. Это я цитирую министра нашего, так сказать, сельского хозяйства Оксаны Лут. Что я могу сказать? Ну, это уже наша данность, и давайте поговорим, кто у нас на связи.
3: У нас Филипп Кузьменко, терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер, или доктор Фил. Приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Заранее прошу прощения за связь. Возможно,
2: ну, обрывать. Всякое бывает. В непростом мире живем, как говорится. Будем надеяться, что связь не прервется. Ну вот скажите, пожалуйста, только что прошел форум в Санкт-Петербурге, где нас, специалистов в области культуры, спрашивали ИИ, искусственный интеллект, это благо или не благо, как будем дальше с ним работать, нужно, необходимо ли. И вот сейчас мы уже говорим о такой сложной теме, как ветеринария и использование интеллекта при работе с животными. Как вы прокомментируете, насколько это данность или необходимость?
5: Ну, работа искусственного интеллекта – это данность, которая с нами есть и которая будет. И мы, даже если будем говорить, что это плохо и не надо так делать, и вообще давайте как бы доверять специалистам, будем осторожны, она все равно придет.
3: Все-таки есть, да, некоторые неполадки со связью. Но вот уже мы услышали, что да, действительно искусственный интеллект, как бы мы его ни боялись, как бы мы, может быть, пока что не хотели от него отстраниться, он в любом случае идет во все сферы нашей жизнедеятельности, и в том числе ветеринария не является каким-либо исключением. Тут только вот один момент. Все-таки в каком именно ключе искусственный интеллект используется? Потому что если он используется там, например, для постановки диагнозов, вот это, мне кажется, рановато. Он еще не дошел до того этапа, чтобы вот в этом разбираться. Очень часто же даже рекомендации приходят, что вы там можете спросить у искусственного интеллекта, но, пожалуйста, не доверяйте до конца, обратитесь к врачу, потому что искусственный интеллект там может вам насоветовать, вы там какие-нибудь таблетки выпьете, вам станет хуже. А тут животное, которое тоже, вот оно там, например, захворало, ему нехорошо, ты думаешь, вот сейчас искусственный интеллект, оп, диагноз поставит, и все сразу станет ясно. Мне кажется, его надо использовать исключительно в качестве аналитики. То есть собрать данные, там провести какое-нибудь исследование, может быть, ну вот, я не знаю, какую-нибудь рутинную работу выполнить. Например, там много-много каких-нибудь датчиков установлено, он всю эту информацию собрал в одно, и после этого уже анализирует врач-ветеринар.
2: Ну вот в продолжении, да, и слов Александра, процитирую дальше Оксану Лут, которая сказала, что точность распознавания хромоты у поросят через искусственный интеллект уже составляет 96%. К нам вернулся наш спикер. Здравствуйте еще раз.
3: Опять некоторые сложности возникли со связью. Ну, к сожалению, дорогие друзья, да. Прямой эфир. Всякое случается, и вот сейчас максимально активно пытаются наши коллеги поправить, но как есть.
2: Да, ну, друзья мои, смотрите, давайте так, честны. Мы же с вами уже привыкли к фантастическим фильмам, которые показывают, что роботы уже внедрились в хирургию, да, чинят человека, животного, делают это быстро, точно, интересно. И я почему-то уверен, что именно все к этому и идет, что все равно мы дойдем до уровня того, что и оперировать будет не человек.
3: Ну вот тоже, опять же, оперировать не человек. Как будто бы человек может использовать вот эти технологии, ну, например, вот какого-то очень высокотехнологичного робота, собственно, и для людей уже такие есть, который подключается, вот, например, наоборот, точнее, человек к нему подключается, присоединяется, там берет какие-нибудь джойстики, и им уже начинают управлять. Да, это сильно легче, да. Точнее, хирургу становится сильно легче, он может спокойно взять там и в какие-то труднодоступные места добраться, но если мы берем вот исключительно робота, например, все, человека убрали, да. Остался только робот, и ему вот приносят животное, давай, говорит, лечи. А вдруг он ошибку допустит, кто ответственный? Робот, производитель, компания, которая разработала ИИ, непонятно. В то же время, а если этот робот, ну, все равно не прочувствует все до конца, потому что, как мне кажется, ветеринар это в то же время такой тонкий психолог, как бы это странно, может быть, не звучало, который должен понимать животное. То есть вот мы очень часто смотрим на животное и думаем, тебе плохо, хорошо, и ты счастлив, ты грустный. И вот поэтому мы столько вопросов задаем, там, как хвост виляет или еще что-то. А тут, ну, например, робот, он же не считывает всех вот этих, наверное, мелких, может быть, действий, вот, которые...
2: Я согласен, аналитика, конечно, она важна. С другой стороны, одной из самых сложных таких игр, да, в спорте являются шахматы.
3: Да.
2: Да. И это все признают, что это действительно высокоинтеллектуальная игра. С роботом уже бесполезно соревноваться.
3: Без шансов.
2: Человек уже не может обыграть робота, потому что алгоритм действий, анализ как раз и говорит о том, что робот все равно будет лучше. То есть здесь есть уже такие серьезные звонки, которые показывают, что робот, ну, в большей степени не совершает ошибок, на которые могут делать люди, да? И выигрывает 100%.
3: Ну вот опять же, как будто если мы сравниваем шахматы, я сам просто очень интересуюсь шахматами, да. Играю периодически, и это же стратегия, это просчитывание возможных ходов.
2: Да.
3: То есть человек, да, тоже такой гиперкомпьютер, который пытается их просчитать, но с компьютером реальным сравнить сложно. Он миллиард этих операций уже видел, миллиард партий у него загружено в его систему, он просто все знает наперед. А тут-то немного другое, как будто и всякие, ну я скажем... Может
2: нюансы.
3: Быть. Да, нюансы, частные случаи, такие исключительные могут происходить. Вот, например, в заболевании у животного.
2: Морально-этические.
3: Морально-этические тоже. Там, например, может, она только что вот рассталась там со своим любимым хозяином, и вот все, грустно, плохо, и от этого еще хуже становится.
2: В общем, большая дискуссия, она может продолжаться долго еще, но искусственный интеллект все больше и больше будет вызывать у нас с вами, друзья, желание поговорить по поводу него. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся. Впереди вторая половина нашей программы. Эдгар Запашин, Александр Букарев. Будем ждать вас в студии.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек погиб и двое ранены при атаках дронов ВСУ в Брянской области, сообщили власти. Подробности в следующем выпуске. 16 мирных жителей ранены в 6 округах Белгородской области в результате 130 атак ВСУ за сутки. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь. Всего сбиты 192 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Он отметил, что ВСУ совершили 6 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. 3 раза сбросили с беспилотников взрывные устройства. Тем временем, по данным Минобороны России, силы ПВО за ночь уничтожили 479 украинских беспилотников над российскими регионами. Американский миллиардер Илон Маск согласился с президентом США Дональдом Трампом в его мнении о Владимире Зеленском и заявил, что Украине пора найти нового лидера. Об этом написал на своей странице в соцсети X. Глава киевского режима зашел слишком далеко, отметил предприниматель. Трамп накануне заявил журналистам, что Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Украине надо найти нового лидера и потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Команда проекта «Рыбар» не исключает новых поездок на Балканы, а также продолжит работу над документальными фильмами, рассказал основатель проекта Михаил Звинчук. Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Ранее Звинчук рассказал, что задержание произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Этой ночью Звинчук вместе с командой проекта «Рыбар» вернулись в Россию. Россияне не обращались в Генеральное консульство России в Хошимине в связи с сезонной вспышкой лихорадки денге в южной части Вьетнама. Об этом сообщили РИА Новости в российском консульском учреждении. По словам дипломатов, вьетнамские СМИ пишут, что основными очагами распространения лихорадки денге в этом году являются сам город Хошимин, провинция Дунгна и регион дельты Меконга. Российские дипломаты добавили, что органы здравоохранения Вьетнама напоминают о необходимости обращать внимание на стандартные меры предосторожности в период сезонного увеличения количества случаев заражения. Минздрав Вьетнама призывает население и гостей страны использовать репелленты и противомоскитные сетки, носить более закрытую одежду, а при появлении таких симптомов, как внезапная высокая температура и сильная головная боль, своевременно обращаться за медицинской помощью и избегать самостоятельного лечения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
10: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
11: Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгар Запашный, Александр Букарев в студии. И тема, которую мы сейчас дальше озвучим, конечно, она очень сложная и по-настоящему труднорешаемая. Я честно вам скажу, я однажды присутствовал в Государственной Думе на круглом столе, где был от цирка представлен только я и порядка 30 так называемых зоозащитников. Большая часть — это просто-напросто абсолютно бездарные и непрофессиональные люди, которые собрались поговорить на тему, что делать и как решить вопрос бездомных животных. И я, честно говоря, приготовился к линчеванию, думал, что сейчас, через какое-то время, они все кинутся на меня, и я буду отбиваться, что цирк – это плохо, и я вообще плохой человек. Но после первого же вопроса депутата Государственной Думы, что делать, как решить вопрос бездомных животных, начались споры среди зоозащитников, потому что мнение оказалось примерно столько же, сколько они там и собрались. Значит, и через какое-то время организовалась драка, и я их еще и разнимал. Потому что мнения разные, мнения радикальные, и люди настроены еще и по-боевому, оказывается. И на сегодняшний момент этот вопрос продолжает вызывать дискуссию в обществе, потому что вопрос плохо решаемый, вопрос очень сложный и, так сказать, требующих большого не только внимания, но и прежде всего денежных вложений.
12: Ну, на самом деле, я тут немного даже статистики добавлю. Я посмотрел, вот около 3,6 миллиона животных прямо сейчас являются бездомными. Это примерно 4% от всей популяции домашних кошек, собак в стране. И вот что важно, по оценкам специалистов, до 98% уличных животных — это бывшие домашние питомцы или их потомство. Получается, тут, может быть, стоит бороться-то не с теми животными, что уже оказались на улице. За ними, понятное дело, тоже надо следить, чтобы не было, ну, вот таких, скажем, опасных случаев, когда там собаки нападают на ребенка маленького или еще что-то, но решать проблему как будто надо в ее зародыше, то есть чтобы вот эти питомцы домашние не оказывались вот просто в уличных условиях не готовыми к этому.
11: Конечно, согласен, просветительская работа, она чрезвычайно важна, но тоже требует того самого контроля, потому что одно дело всем все рассказать, а другое дело заставить всех все соблюдать. Правильно? Делать все это по закону, ввести правильные штрафы, наказания, ну а прежде всего, как за этим, за всем следить. И вот давайте пообщаемся, у нас на связи. Дорогие друзья, еще раз призываю вас присоединиться к видеотрансляции, потому что мы ведем прямую трансляцию в нашем телеграм-канале и в официальной группе ВК, Рутубе. У нас на связи сейчас Марианна Ануфриенко, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Добрый день или утро. Я пришла не одна. Вы же знаете, что кошки независимые существа. Но вот моя домашняя кошка Кесси решила тоже поучаствовать в этом эфире.
11: Да, она практически перекрывает вас. Нам ее не видно. Да, здравствуйте.
13: Ну, здравствуйте.
11: Скажите, пожалуйста, ну, я понимаю, что где-то провокационный вопрос, что делать, как решать. Вот ваш взгляд, на ваш профессиональный взгляд на проблему бездомных животных. Что вы скажете? Какое ваше мнение?
13: Кажется, что вот вы абсолютно правы с Александром вместе, что проблему надо решать не когда она уже случилась, а вот давайте скажу таким медицинским или ветеринарным языком, надо профилактировать. Только один пример. В среднем ребенок младшего школьного возраста, если отходит от меня, просит завести собаку или кошку у своих родителей 17 раз в год. Вы представляете себе, что происходит у родителя в голове? Ну, я думаю, мы все себе это прекрасно представляем. Это такая большая эмоциональная атака. Что сейчас говорят родители? Сначала узнай, как ответственно относиться к домашнему животному. Научись. Потому что в противном случае возможны три варианта развития событий. Все-таки все хорошо, и животное остается в семье, и там становится родительским животным, или животное уезжает к старшему поколению, ну, в деревню, в маленький город, или животное оказывается на улице. Вот очень важно профилактировать так называемую вторичную бездомность, чтобы домашние кошки и собаки не пополняли ряды бездомных животных. Тогда их будет не 3,6 миллиона, а намного-намного больше. Потому что меньше. В нашей стране все... намного больше, если будут пополнять.
11: А, да.
13: Да, и намного меньше, если не будут пополнять.
11: Угу.
13: Да.
12: Но вот тут на самом деле есть еще один, как мне кажется, важный момент, потому что вот у меня у друга не так давно произошла история, после которой он буквально полгорода на уши поднял, у него кошка вот упала с балкона, и он не мог ее найти. Очень долгое время пытался, вот прямо развешивал объявление, а вот что на самом деле стоит делать в таком случае? Ну вот потерялось животное, не выкинули его на улицу, наоборот, максимально его любили, заботились, но вот так вот случилось, что... К сожалению, оказалось вот где-то за пределами. Надо куда-то позвонить, может быть, какие-то действия предпринять, там, не знаю, с, ну вот, по крайней мере, мы до чего додумались, это взять корм любимый и шуршать ходить вот так вот по территории, чтобы, может быть, звуком привлечь. Вот подскажите, пожалуйста. Вот, а вот, к сожалению, есть...
11: У нас опять проблемы со связью, да.
12: Да, некоторые неполадки. Вот, ну, правда, вот мне любопытно, каким образом это вот можно сделать?
11: Конечно, найти животное, которое потерялось, но что тут скрывать? Есть животные, которые убегают, особенно в молодом возрасте, да. Или стечение обстоятельств, фейерверк шарахнул, бахнул, и даже хорошо воспитанная собака просто-напросто рванула, дальше потерялась, и все. Такое бывает, такое, к сожалению, бывает.
12: У меня еще вот да. Один случай был, но вот это с моим котом, который абсолютно не уличный, вот он прямо, даже его на улицу вот так выставляешь, он как будто вот под цветогами не подходит, немного отличается. И он тогда, бедолага, ему очень интересно посмотреть на улицу, он из дома вот так вот вышел, выглянул, мы не заметили, дверь закрыли, а он уже был на улице. И он полночи сидел под дождем, спрятавшись за баню, не понимал, что ему делать, но вот просто испугался. Но это дом, там все-таки деревня и огороженный участок, никуда далеко не уйдет. А вот в городе, вот правда. Вот у нас как раз Марьяна вернулась. Можете, пожалуйста, подсказать, вот как поступить, как себя вести в случае, если животное утеряно?
13: Ну, смотрите, вдруг, конечно, молодец, но не совсем. Во-первых, надо было что-то сделать с окнами. Потому что всем известно, да, осень, весна, кошки-парашютисты, их даже все ветеринарные врачи так называют, для этих целей есть антикошка, покрытие. Я думаю, что если бы кошачьи вот такие загородки, да, они же практически не видны, не мешают ни проникновению света, ничего, были бы на окнах, не было бы такой проблемы. Это первое. А вот дальше ваш друг молодец, потому что он начал искать животное. При этом он же не знал, в каком состоянии будет животное. Что нужно сделать? Во-первых, нужно опросить всех бабушек в микрорайоне. Вот бабушки, они там на скамейках сидят, не на скамейках, неважно. Что-то видели, что-то знают. Но они вообще, в принципе, знают все. Второе, нужно дойти до ближайших ветеринарных клиник. Жень подсказывает, что люди очень часто приносят покалеченное животное или найденное животное в ветеринарную клинику. Причем не несут в какие-то там клиники в другой город, несут в конкретные клиники. Ну и никто не отменял районные паблики, которые существуют. В ряде городов, кстати, есть специальные паблики, которые занимаются потерянными животными. Ну а дальше начинают работать волонтеры. В случае с кошкой, вероятнее всего, нет, она будет найдена еще до обращения в паблики. А вот в случае с собакой, которая намного активнее перемещается, чем кошка, и намного менее привередлива в питании, это, ну, научный факт, собаку будет тяжело искать, поэтому нужно подключение волонтеров. Пошуршать кормом и разложить корм – хорошая идея, но зато вы сможете пересчитать всех кошек, которые находятся рядом, и в том числе бездомных, и, может быть, даже собак.
11: Скажите, пожалуйста, убежавший питомец, ну, давайте сейчас про собак говорим, как быстро адаптируется к другой жизни? Как принимает его стая, которая является уже бездомными? То есть насколько быстро животное из домашнего превращается в так называемое дикое?
13: Ну, здесь все зависит от того, какой у нас с вами питомец. Если это залюбленное маленькое животное, да никогда оно не превратится в дикое животное. Если все-таки мы имеем дело со служебными породами, например, собак, или беспородными животными, или с охотничьими породами собак, есть шанс, что стая, конечно, его примет. Будет ли он вожаком этой стаи, я серьезно сомневаюсь. Ну, где-то там на вторых подпевках. Но что нужно точно знать? Что средний возраст бездомного животного на улице составляет 3, максимум 4 года. Это максимум вообще. Поэтому стая, она не постоянная, она, ну простите за тавтологию, постоянно обновляется. Есть шанс, что он станет вожаком, но адаптационные возможности сегодня у животных не такие высокие. И, кстати, виноват в этом человек. Мы так социализируем сегодня животное, что животное ориентируется на человека, уж поверьте мне, а не на стаю. Кстати, если животное воспитывается в семье или растет в семье, где несколько животных, адаптация проходит быстрее. Угу. Это тоже понятные причины, просто рефлексы существуют. Но все будет определять сама стая, ее состав и наличие кормовой базы.
12: А вот как раз, раз заговорили про стаю собак, очень многие это поднимают тему бездомных животных в связи с атакой этих самых стай собак. Вот это почему происходит? Если там животные, по большей части, это те, которых, ну там, не знаю, выкинули из дома, или они в любом случае были питомцами, то есть вот 98% по статистике. Они же вроде бы должны, наоборот, к людям, ну, быть не то, что там снисходительны, но более-менее понимать и взаимодействовать, особенно там с маленькими детьми, а они, наоборот, вот так агрессируют. Это от обиды или почему вот это происходит?
13: Ну, Александр, вы здесь затронули много пластов. Много пластов. Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки стая живет по своим законам. Да, это биологические, генетические законы. Это первое. Во-вторых, собаки испытывают разные чувства. Но чувство обиды – это не главное чувство, которое испытывают собаки. Основное чувство у собак – это ориентация на, ну вот, на семью. И в этот момент стая становится семьей. Ну и дальше начинаешь жить по законам стаи. Если вообще хочешь жить на улице. Если не хочешь, то есть шанс, что тебя отловят. Может быть, да, или ты выйдешь к людям, и тебя возьмут. Но почему все говорят про собак, а не про кошек? Вот вы сами сказали, 3,5, чуть больше миллиона кошек и собак бездомные. Из них собак всего 700 тысяч. Ну, это, конечно, много, 700, но все-таки всего 700, да, из 3,5 миллиона. Просто собаки более резонансно выглядят, ну, в социуме, чем кошки. Кошки где находятся? В подвалах. Собаки где живут? Это какие-то стройки, и это обязательно вещи, связанные с какой-то кормовой базой. Но вот это как раз те мусорные баки, которые вокруг наших домов и расположены. Поэтому если еды мало, если к ним люди, которые вокруг относятся остервенело, то собака очень быстро начинает зеркально реагировать. Собака ориентирована на свою стаю или на свою семью. Кошки делают другое. Они забиваются в подвал. Ну и мы все понимаем прекрасно, что кошек подкармливают намного больше, чем собак. Жители городов прежде всего.
11: Скажите, пожалуйста, вы назвали очень такую пугающую цифру, что животные в дикой, да, природе живут очень мало, 3-4 года. А с чем это связано, такая смертность?
13: Ну, связано с несколькими вещами. Во-первых, половина из них уже приходит в бездомное состояние взрослыми животными. Это первое, да. Ну, средняя жизнь крупной собаки, среднее долголетие, да, крупной собаки – это 12 лет, ну, 13. 14 – это уже фанфары, да, в идеальных условиях. Во-вторых, вот то, что вы называете стаи, вот и все эти межстаевые, межвидовые, да, разборки, ну и, конечно, отсутствие кормовой базы. Ну и плюс, mm-hmm. конечно, если животные не стерилизованные, то вы понимаете, да, что происходит. Стая очень быстро начинает обновляться. Ну там, пускай это даже один помет в год, появляются через год молодые собаки, которые просто пожилых собак, ослабленных, больных, выживают из стаи, и все потихоньку уходят умирать. Поэтому такой оборот бездомных собак, я с вами согласна, это страшная цифра, составляет 3, максимум 4 года.
12: Ну вот это на самом деле правда такая, ну я не знаю, что ли, печальная нота, да и вообще тема тяжелая, поэтому мы вот максимально поддерживаем вашу инициативу с тем, чтобы все-таки максимально воспитывать и не допускать того, чтобы животные оказывались на улице, ну и, соответственно, чтобы все понимали ответственность за братьев наших меньших. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваш рассказ.
14: Спасибо.
12: Марьяна Ануфриенко, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных и доктор ветеринарных наук, была с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться дальше.
11: Ну и в продолжении темы, естественно, животных, власти Венеции, а это Италия, разрешили размещать урны с прахом домашних животных рядом с могилами их владельцев на городских кладбищах. Согласно новым правилам, урна с прахом питомцев может быть установлена рядом с захоронением человека в качестве дополнительного мемориального элемента. Для каждого захоронения разрешается размещать только одну урну, в которой может находиться прах максимум 2 домашних животных, говорится в сообщении. Для захоронения в земле ее можно разместить в специальном отсеке надгробия или плиты для ниш и колумбариев с внешней стороны, закрывающиеся плиты, а в семейных склепах в специально отведенном отдельном месте. Размер урны не должен превышать 25 сантиметров с каждой стороны, и она должна быть изготовлена из прочного материала, надежно закреплена и иметь табличку с надписью «Урна с прахом животного». Оба-на!
12: Угу. Ну и на самом деле не только урна с прахом животного, там еще и идентификационный код должен быть.
11: Вот, да. И правила распространяются эти на собак, кошек, домашних кроликов, мелких грызунов, декоративных птиц, рыб, черепах и небольших домашних рептилий.
12: Я вот, кстати, редко задумывался вообще.
11: Что-то прах рыбки так, да, себе звучит, да?
12: Да и вообще я никогда не задумывался вот прям над, серьезно над темой захоронения животных. Вот как это правильно сделать? Мне кажется, вот тут нам должен помочь эксперт, подсказать, потому что это вот действительно тот вопрос, который вроде бы на поверхности, но как будто бы, да, на поверхности здесь тоже неуместно звучит, но сама суть, да, вопроса остается достаточно такой серьезный. Андрей Некрасов, юрист, адвокат и кандидат юридических наук, с нами на связи. Андрей Игоревич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
15: Добрый день.
11: Ну, скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, это уже современное решение вопроса? Потому что в нашей стране такой практики нет. Венеция становится, ну, первооткрывателем, наверное, что касается цивилизованности.

0: и нет. И я считаю, вообще спорно, нужна ли такая нормативная база. По поводу других государств Западного полушария затрудняюсь сказать, насколько мне известно, в большинстве, во всяком случае, штатов Соединенных Штатов Америки, так тоже не принято делать. Что все-таки определенные фитосанитарные, санитарные, гигиенологические требования, ну, исключают совмещение останков животных с останками людей. Просто для того, чтобы не допускать эпидемии и эпизоотии.
1: А вот тоже тогда вопрос касательно захоронения животных. А у нас где, ну, если вот вы говорите, что такое не принято, и надо соблюдать как минимум эпидемиологическую ситуацию, то а где принято? Потому что, ну, вот не на заднем же дворе, тоже как будто бы неправильно.
0: Хороший вопрос, потому что у нас действительно такой деятельности, я бы даже выразился, такого бизнеса практически в широком таком смысле в стране нет. Хотя мода на домашних животных, она огромная, еще дореволюционная и советская. Да, сегодня так вообще, когда люди очень одиноки и живут вот самостоятельно, без пары, без семьи, конечно, животных довольно много, самых разных, там и крупных, и мелких. И вот самих кладбищ домашних животных, как, повторюсь, отдельного вида большой профессиональной деятельности, ну вот мы не наблюдаем с коллегами, когда обслуживаем разный бизнес, связанный там с медициной и так далее, и так далее. Поэтому в основном люди организованно обращаются в ветеринарные центры, если у них есть на это средства, в тысячеклиники, и там уже останки их питомцев утилизируют. И могут выдавать, в принципе, как и с людьми, выдавать емкости, урны с прахом. Ну и дальше уже либо люди развеивают где-то это, либо хранят у себя. Вот, но вот, те, кто, так сказать, на своих садовых участках или где-то в лесах, где гуляли с питомцами, сами хоронят останки их, ну, строго говоря, они, опять же, нарушают установленный в России режим, вот о недопустимости такой деятельности. Ну, вот, как я сказал, для того, чтобы приходить, поклониться, поминать своих питомцев, у нас пока ничего особенного нет. Это довольно дорого просто.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас на примере Венеции. Вдруг наша Государственная Дума задумается. Сейчас общественность предложит, скажет, посмотрите, значит, в цивилизованной Италии сделали, почему бы и нам не попробовать? Вообще, с точки зрения юридических решений вопросов, это перспективы какого времени? Вот если сейчас наше общество заговорит об этом, сколько лет должно пройти, чтобы сделать нормативную базу и подготовиться к тому, чтобы животные теперь могут быть захоронены вместе со своими хозяевами?
0: Знаете, я думаю, что это можно сделать очень быстро. У нас парламент неоднократно показывал свою оперативность в нужных для общества случаях. И самое главное, что, вот, как я сказал, в принципе, ну, здесь больше интересно было бы послушать, наверное, все-таки не юриста, а там, специалиста Роспотребнадзора, санитарных врачей, что там, ученых, не знаю, биологов, что они скажут относительно защиты здоровья, безопасности граждан. Но мне кажется, что сам прах как животного, так и человека, он какой-то, ну, если там не зона радиации, да, мы все понимаем, он какого-то вреда, опасности для жизни, здоровья людей представлять не должен. Поэтому из той новости, которую вы зачитали слушателям, мы понимаем, что речь идет о специальном отсеке, там, в склепе или рядом с могилой, куда просто засыпается, там, укладывается этот прах. Это, по сути, пепел. Никакого специального регулирования для этого, по-моему, в России не нужно. Ну, конечно, здорово будет, когда и если это подтвердит тот же Роспотребнадзор, еще кто-то, что это можно, что это безопасно. Ну, а дальше это просто частный бизнес. Мы все знаем, как устроено кладбище. За наши средства нам все прекрасно могут облагородить.
2: Понятно. Спасибо вам большое, очень, очень интересно, и мне кажется, это перспективно. Андрей Некрасов, юрист, адвокат, кандидат юридических наук, прокомментировал тему захоронения животных вместе со своими владельцами, которую уже вводят постепенно Почему-то в отдельно стоящем городе, в Венеции, взяли, видимо, в качестве эксперимента?
1: Наверное, да.

0: Ну, на самом деле, вполне себе хорошая идея. Ну вот отметили справедливо, что у нас нет как таковой, вот я не знаю, что ли, прям базы и понимания, где правильно хранить домашних животных. Вот с одной стороны нельзя, получается, вот просто там в лесу где-то еще, только в ветеринарной клинике. Но вот как будто есть, да, вот тут пробел некоторый.
1: Ну, так и живем, как
0: Да.
1: говорится. Будем решать вопросы по ходу их поступления. Дорогие друзья, пора прощаться. Эдгар Запашный, Александр Букарев для вас были весь этот час. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник».

0: Нобелевская премия за открытие в области астрофизики. Контекст. За решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. С такой формулировкой высшая мировая награда была вручена родившемуся в Бельгии и работающему в США ученому Фрэнсису Хальзену. Построенная на Южном полюсе университетом Висконсин-Мэдисон, обсерватория стала крупнейшим экспериментальным объектом на планете. Кубический километр идеально прозрачного, лишенного пузырьков льда, весом почти в миллиард тонн, поместили глубоко под снежной поверхностью. Нашпиговали его сверхчувствительными датчиками и фотоэлементами. Задача ледяной установки в режиме онлайн улавливать следы почти незаметных космических частиц, называющихся нейтрино. Они могут доказать существование темной материи, а значит разгадать секреты самых отдаленных уголков Вселенной. Только нейтрино могут пройти сквозь громадную глыбу льда. Пока темную материю, не участвующую в электромагнитном взаимодействии и потому недоступную прямому наблюдению, обнаружить не удалось. Но уже откинут ряд нерабочих гипотез. Как заявляют в Нобелевском комитете, с помощью IceCube можно открыть ранее неизвестные космические явления.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Ереване 11 часов. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб и двое ранены при атаках дронов в СУ в Брянской области. Мишустин поздравил работников агропромышленного комплекса. Команда России выиграла Кубок ШОС по футболу в Пекине. Подробности далее. Один человек погиб и двое ранены при атаках дрона в СУ в Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он уточнил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным Ковальчука, за прошедшие сутки над регионом были уничтожены 45 вражеских БПЛА самолетного типа. В СУ за сутки 91 раз применили артиллерию против отселенных районов Курской области. 13 раз атаковали регион БПЛА с взрывными устройствами. Всего сбито 188 беспилотников, ранены двое мужчин. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что в результате атак в селе Песчаное Беловского района поврежден газораспределительный шкаф, в Слободе Белый, кровли и фасад, остекление двух квартир и подъезда, а в селе Малая Солдатская урон нанесен автомобилем, гаражу и остеклению дома. Аэропорт Сочи остается закрыт по техническим причинам, сообщили в Росавиации. В ведомстве отметили, что введенные ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагавани сняты. Ранее оперативный штаб Краснодарского края информировал, что на территории аэропорта Сочи упали обломки БПЛА. Произошло возгорание в административном здании. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметил успехи агропромышленного комплекса и спрос на российскую продукцию в условиях масштабных вызовов. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кабмина. Мишустин отметил последовательное выполнение доктрины продовольственной безопасности, внедрение цифровых платформ и инструментов искусственного интеллекта, технологий точного земледелия. Он добавил, что обновление материально-технической базы и проекты в области генетики и селекции укрепляют суверенитет и конкурентоспособность российского АПК. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после слов президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском заявил, что выборы на Украине приближаются. Трамп накануне заявил журналистам, что Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать. Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера и потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Команда России выиграла Кубок Шанхайской организации сотрудничества по футболу, обыграв в финале команду Ирана. Встреча завершилась со счетом 5-1, сообщает корреспондент РИА Новости. Кубок ШОС по футболу, приуроченный к 25-летию организации, открылся накануне на футбольном поле посольства России в КНР. Два дня команды, состоящие из дипломатов, сотрудников дипмиссии, школьников и студентов стран ШОС, состязались за звание «Лучшие в объединении». В субботу прошел групповой этап, а сегодня полуфинал. Финалы и финал. В чемпионате участвовали команды России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Индии, Мид-Китая, а также объединенные команды ШОС. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети, как и всегда, Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь прямо сейчас к трансляции. Пишите комментарии, обсуждайте темы вместе с нами. Тамир, приветствую.
3: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Ну что ж, начнем обсуждать, ну, наверное, самая громкая новость за долгое время. Это дизельная сделка, которая прямо сейчас буквально переворачивает все с ног на голову. Потому что вроде бы одно соглашение между Россией и Соединенными Штатами, один телефонный звонок, но вот сколько последствий. Когда я говорю о последствиях, я имею в виду высказывания, как Дональда Трампа, причем не просто куда-то в воздух касательно того, что вот, возможно, скоро уже конфликт разрешится и все закончится. Нет, высказывание другого характера в отношении Зеленского по поводу того, что, кажется, он не выполняет в должной мере своих должностных обязанностей, мог бы закончить уже давным-давно этот конфликт, но он этого не делает, а значит, его надо сменить. Тут его поддержал и Илон Маск, напомним, что это как раз создатель и главный акционер компании SpaceX и, соответственно, Starlink, которым очень активно пользуется Украина, как раз для противостояния России, но в том числе еще и до этого, вот тут важный момент, просил этот самый Starlink, чтобы открыли над территорией России, и они могли использовать свое вооружение для нанесения ударов вглубь нашей территории с использованием американских технологий. В то же время у нас получается еще потенциальные новые соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Сам факт уже, как минимум, изменение энергетического рынка с возвращением дизеля, пусть и на время, на вот всемирный, что ли, вот этот океан. Вот давайте разбираться подробно. С чего начнем? Вот даже тут глаза разбегаются. Давайте попробуем начать с, в принципе, вот сам факт телефонного звонка. Владимир Путин, Дональд Трамп. Решение, дизельная сделка. Как на это смотрим?
3: Ну, перевернул все этот звонок. Красота игры, как говорится, ее видно прямо. Уже можно однозначно говорить, что с одной стороны, вот пользователи в США, особенно после вот этой новости, предполагают, а что будут делать с Зеленским? Как его? Похитят, как Мадуро? Или будут бомбить Киев, соответственно, Соединенные Штаты Америки? Здесь им гарантирована победа, в отличие от Ирана. Ну, такие мнения в соцсетях американских. Ну, а также, может, еще какие-то методы применят. Ну, и самое главное, конечно же, что Трамп и Маск изначально презирали Зеленского. Ну, изначально. Я об этом всегда говорил. Просто сейчас выдался очень удобный момент, тем более на фоне приближающихся промежуточных выборов, для того, чтобы нанести уже, так скажем, нищевной, если украинскую мову, или уничтожительный удар по Зеленскому. Потому что ведь много ж политиков на Украине ориентированы на Соединенные Штаты Америки. То есть им уже отданы определенные указания. И мы это видим по соцсетям. Потому что уже начинают говорить о сценарии, как с Вьетнамом или там еще какими-то. Значит, сравнивают операциями США, где они срочно убегали. Раз. С другой стороны, депутат Скороход подала заявление, в смысле постановление, да, Верховную Раду о том, чтобы срочно договариваться, там, скажем, о мире и о нейтральном статусе Украины, что было заложено в Конституции и в Декларации о независимости Украины. А также НАБУ и САП, они же остались в Соединенных Штатах Америки, но, во всяком случае, на вчерашний день, вероятно, тоже получали ценные указания, как можно еще прижучить окружение Зеленского. Потому что заявление Илона Маска о том, что он слишком далеко зашел, мне кажется, более красноречиво показывает именно настроение американских элит, а это элиты, то есть потому что цифровики — это сейчас основа как раз Соединенных Штатов Америки. Свое отношение к Зеленскому они выразили. Как это теперь конвертируется? В какой форме? То есть будет его отстранение от власти? Или же это закончится просто разговорами? Пока сложно сказать.
2: Ну, а вот тут давайте попробуем немного углубиться в вопросы. Я не знаю, даже попробуем залезть в голову к Зеленскому, потому что, хотя, может, и не стоит, там страшно и ужасно в последнее время. В любом случае, вот спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, как раз и назвал вот это переломным моментом. И во многом как раз назвал переломным моментом слова Илона Маска про Зеленского, про то, что, да, Украине нужен новый лидер, надо менять Зеленского. Зеленского. Соответственно, получается, если мы уж смотрим, что Маск об этом говорит, а отключение Starlink-то будет, да, было уже некоторое сообщение из СМИ по поводу того, что будут отключать, если продолжится удар по НПЗ. Но они продолжают бить по НПЗ. Они продолжили в тот день, когда была заключена длительная сделка. Поэтому как будто бы уже стоит выключать. А что ж не выключают-то?
3: Ну, не так все просто, потому что там должно быть и решение Конгресса. За это оплачена Польша. Я напомню, Польша проплачивает Starlink для Украины. Но при этом у Зеленского реально была вчера истерика. Он начал обзванивать всех подряд. Вообще, то есть лидеров европейских. Кстати, некоторые не брали трубку, что тоже весьма показательно. Как говорится, на звонки не отвечай, потому что...
2: Они там, смотрят, о, мошенники звонят и сбрасывают.
3: Наверное, так, да. Потому что, ну, мы же понимаем, если Трамп пошел в атаку, Илон Маск, а также другие политики, которые сейчас пока активно не высказывались, то, естественно, европейцы на это смотрят и на это, как говорится, обращают внимание. Тем более на фоне энергетических проблем, которые Европу накрывают все больше и больше. И однозначно это успех российской дипломатии и Кирилла Дмитриева в продвижении вот этих сделок. Конечно же, заявление Владимира Владимировича, я думаю, что ставит очень жирную точку на планах некоторых как раз-таки глобалистических западных элит по поводу того, что мир погрузить все-таки в энергетический кризис. Наверное, в полном объеме им это уже не удастся, мы это видим. Ну и, конечно же, паника Зеленского, она будет продолжаться, и мы сегодня уже видим некоторые обрывочные заявления с разных сторон его коалиции желающих, но как-то они не носят такого какого-то масштабного характера. Складывается впечатление, что действительно это переломный момент, что ряд политиков западных, которые поддерживали Зеленского, отмолчались.
2: Угу. Ну, на самом деле, он дозвониться смог там до четверых, это до француза, понятное дело, до британца, тоже понятное дело, и дальше вот норвежец и, если я не ошибаюсь, эстонец. Ну, а кто же еще может быть? Ну, на самом деле, вот норвежец и эстонец, это не столь важно, но вот Франция в виде Макрона и Великобритания в виде Берна, ну, что-то еще может из себя представлять. Хотя, на самом деле, они там каких-то вот прям серьезных высказываний не сделали, серьезных заявлений тоже, ну, как будто бы им и без разницы. Тут еще из заявлений, вот в добавление к вашим словам по поводу кризиса вот этого топливного, сейчас высказался Фице, премьер-министр как раз Словакии, он сказал о том, что у США будет более дешевое дизельное топливо, у России доходы в бюджет, а мы в Евросоюзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство, дизельное топливо по 3 евро. Возможно, его дефицит. Во! План отличный. Но если вот так смотреть на самом деле, да, у Европы сейчас складывается очень странная ситуация. Мы об этом, я предлагаю, вот поговорить чуть-чуть позже, потому что тут много вопросов. Перед этим хотелось бы углубиться в ситуацию именно в выборы, которые предлагает провести Трамп. Я просто напомню, что не так давно, ну хотя... С чем сравнивать, смотря, достаточно давно, наверное, уже, были вот эти попытки Трампа давить на проведение выборов. Он прям тогда очень сильно наседал на Зеленского. Безостановочно он говорил, проводите выборы, это надо делать уже в кратчайшие сроки. И тогда Зеленский что начал делать? Он начал говорить, мы проведем выборы... Очень легко, спокойно, но для этого нам нужны гарантии. Вот такие-то гарантии, вот такие-то гарантии, вот такие-то. Начал выдвигать там миллион требований, по поводу которых многие спорили, пытались договориться, потом это как-то потихоньку сошло на нет. Вот не получится ли так, что опять вот предложение выборов, опять Трамп говорит о том, что Зеленского надо убирать, и Зеленский начнет играть вот в эту, я так бы сказал, гарантийную игру. Обеспечьте меня какими-то гарантиями мнимыми, потому что там нет каких-то конкретных вот действительно предложений. И только после этого мы эти выборы проведем.
3: Однозначно, Александр, он дает размытые и не оформленные требования в принципе. И невыполнимые нередко. Поэтому... будут пытаться забалтывать, потому что объектом для его коалиции желающих является и Россия, ну, чтобы атаковать, и, конечно же, Трамп. И они надеются, что вот ему эти выборы сорвать, чтобы он не смог одержать там какой-то результат для себя на промежуточных выборах. И параллельно они готовят мошеннические схемы выборов, чем, в принципе, Зеленский всегда и занимался вместе с Федоровым, тем же бывшим министром обороны Украины. Потому что сманипулировать выборы — это и главная задача. Поэтому сейчас они этот параллельный план, конечно же, рассматривают. Но здесь важно глубже смотреть. Есть партия войны и есть партия мира. И вот главное, чтобы на Украине голос и возможности получили люди из партии мира, которые большинство, кстати, сидят в СИЗО или находятся за рубежом. Поэтому только тогда возможен действительно справедливый выбор с учетом голосов тех же украинцев, находящихся в России, и многое-многое другое, которое из этого следует. Поэтому это вопрос серьезный, и я думаю, что Запад, который еще поддерживает Зеленского, будет всячески от него уходить, затягивать время. Ну а если их уже сильно припрут к стенке, то попытаются, значит, как-то сманипулировать этими выборами или военный переворот быстренько организовать на фоне выборов Соединенных Штатов Америки, чтобы привести свои, опять же, какие-то террористические силы хотя бы временно к власти.
2: Угу. Но тогда непонятные действия Зеленского в каком плане? Абсолютно логичные действия в плане обзванивания всех вокруг. Он пытается там собрать себе очередную коалицию для того, чтобы, ну, я не знаю, может быть, всем завалиться к Трампу, сказать: дорогой Дональд Фредович, простите, бьем челом. Больше так не будем, давайте, пожалуйста, откатим немного назад, потому что нам совсем невыгодно, неудобно и плохо. Может быть, ну, вот такая картина у них примерно складывается. Но тогда вопрос другого характера. Он зачем продолжает говорить о том, что мы начинаем новую какую-то там серию атак по территории России? Бьют по нашим дата-центрам, бьют по НПЗ, как я уже отмечал. То есть Трамп говорит о том, что этого делать абсолютно нельзя, категорически. То есть все, он фактически объявляет энергетическое перемирие, но одностороннее. Не, он выполнил свое обещание, он обещал энергетическое перемирие. Вот энергетическое перемирие, только нам можно, им нельзя. Но суть-то остается прежней, они-то это продолжают делать, ну или там попытки продолжают какие-то совершать. Вот это-то как у него мирится в голове? Одновременно и пытается как-то сейчас решить этот вопрос с Трампом, и в то же время идет ему наперекор, еще и обзывается, говоря, что слабое решение принял президент Соединенных Штатов.
3: Еще подключил Зеленский своих ботов в соцсетях, которые говорят, что нужна замена президента США.
2: Во.
3: Я уже вижу, как многих лишат сейчас виз однозначно за такие высказывания, потому что там очень быстро на это обращают внимание. Так же, как вот Трампа и его окружение, конечно же, отслеживают все эти заявления. И Зеленского он всегда презирал. Но вчера Трамп констатировал, можно по-разному к нему относиться, к его выражениям, но он сказал, что Зеленский не способен на сделки. Просто не способен. Я думаю, это больше, чем приговор, который указывает действительно на неадекватность, в принципе, политики Зеленского. Но я бы еще рассмотрел эту ситуацию в другой немножко плоскости, потому что Зеленский продолжает атаковать Россию по НПЗ и по дата-центрам. Пытается что сделать? Вот давайте объективно говорить, что для искусственного интеллекта что нужно? Энергия, очень много энергии. Россия на сегодняшний день — это энергетическая супердержава и сырьевая супердержава. И, конечно же, в каких взаимоотношениях она будет с тем же Китаем и Соединенными Штатами Америки, будет иметь большое значение для всего мирового сообщества в развитии этих технологий. Потому что когда вы ролик какой-то там делаете, шуточно, это огромное количество энергии затрачивается. Ну и дата ресурсов, естественно. Поэтому европейские вот эти глобалисты, да, те, которые в принципе мыслят еще старыми категориями, пытаются ставить палки в колеса прогресса мирового. Вот так это еще стоит рассматривать. И Россия, США пытаются договариваться США с Китаем. То есть определенные, да, качели туда-сюда, но в общем мир идет по технологическому совершенствованию. А Зеленский, как та Баба-Яга из мультфильма «Олимпиада 80», помните, а Баба-Яга против. А Зеленский всегда против. Неважно, то есть будут хорошие эти договоренности. Это же для всего мира, в принципе, сейчас идут договоренности.
2: Не, ну это да, но тут как будто мы немного все равно лукавим. Все-таки мы дата-центры-то их разнесли, и ожидаемо, что они будут пытаться в нашу сторону отвечать по тем же инфраструктурным объектам.
3: Александр, я вам объясню. Никто же не скрывал о том, что Палантир ведет непосредственно войну против России.
2: Это правда.
3: Это правда. Поэтому Россия предупреждала, что будет наносить удары. Если бы Зеленский не объявил первые 40 дней и пробовал блокировать Крым и атаковать Москву, потом вторые 40 дней, за которые он обещал разгромить Россию, потом он сказал, дайте нам Starlink, мы точно разгромим Россию.
2: Ну, причем он за день это сказал до того, как теперь Маск говорит о том, что надо уйти Зеленскому. Забавно.
3: Вот, поэтому не Россия это начала. Опять к этому возвращаемся. То есть Россия постоянно пыталась выйти на некий переговорный процесс, но постоянно появляется какая-то третья сторона, используя опять же Зеленского, для того, чтобы срывать любые договоренности. Поэтому Трамп вчера просто констатировал. И американское общество так устроено, что до выборов уже немного осталось. И, конечно, будут помнить именно то, что сейчас. То есть память сейчас короткая, действительно, из-за соцсетей. И вот цены на нефть, цены на дизель, это, конечно, Трампу в плюс пойдет однозначно. Плюс договоренности с Россией и личные переговоры с Владимиром Путиным всегда поднимают рейтинг Трампа в Соединенных Штатах Америки. И он будет только этим и руководствоваться. Не будет он руководствоваться там каким-то коллективом, который придет к нему там что-то просить. Ему нужен результат. Этот результат он уже получает по факту в электоральном поле.
2: Тогда, тут еще один любопытный момент. Было сообщение СМИ о том, что уже наш танкер приближается к берегам Соединенных Штатов. Плыть не близко. Говорится о том, что вот этот самый танкер еще отплыл от Санкт-Петербурга 22 сентября. А мы понимаем, что разговор-то произошел вот только два дня назад. Соответственно, не могло так получиться, что наш, ну, значит, танкер с дизельным топливом взял и телепортировался просто через всю Атлантику к берегам Соединенных Штатов. Скорее всего, было как-то по-другому. Может быть, они договорились ранее, уже доставили, ну, соответственно, направили вот как раз судно, и только потом начали это объявлять. И я вот думаю... А не делают ли они это как раз для того, чтобы избежать возможных провокаций со стороны Зеленского, чтобы он не помешал этому танкеру дойти? Вот могут быть такие опасения со стороны Соединенных Штатов. Ну, например, что Зеленский в отместку, просто со злости, еще с чего-то, да кто его знает, начнет атаковать нефтяные танкеры России, перевозящие, которые перевозят американский дизель, ну, купленный уже американцами дизель.
3: Ну, конечно же, если учитывать, что Зеленский представляет террористические интересы вот этого западного интернационала европейского, то несложно предположить, что, конечно, его могли использовать для того, чтобы нарушить эти сделки. Это раз. Второе, конечно же, в отличие от Зеленского, Россия, США, другие серьезные страны, Китай, очень часто не публично действуют. И это нормально, потому что Зеленский на каждом углу начинает там кричать, причем то, что не соответствует действительности. Вспомним только что скандал, который разразился с Южной Кореей, где Зеленский фактически чуть ли не вверг корейский полуостров в войну, по факту. Поэтому, конечно, вот этот идиотизм серьезные политики учитывают, и чтобы не было, так скажем, утечки какой-то информации прежде, а чем это уже произойдет, какая-то договоренность, какие-то финализированные сделки. Потому что мы видим, как Зеленский просто своих союзников, ну, Южная Корея же помогала Украине, фактически подставил чуть ли не под войну. И дипломатический скандал, фактически враг в лице двух Корей уже для Украины созрел.
2: Да, не, ну на самом деле ситуация с Южной Кореей, это вообще, это, во-первых, сам факт, конечно, и для нас тоже, как для друзей северокорейцев, ну точнее не северокорейцев, а жителей КНДР, это абсолютно, ну какое-то, я не знаю, варварство, что они там собирались передавать южнокорейцам, но сам факт того, что Зеленский разгласил эту информацию, а потом и толком-то не извинился, ну это, я не знаю, это какой-то высший пилотаж, просто уровень дипломатии, я не не знаю, ну, там, пятилетнего ребенка. Но, хотя...
3: Переброска дипломатии.
2: Ну, да, именно так. Но, вот, на самом-то деле, если так посмотреть дальше, вот, что мы будем обсуждать еще во взаимодействии с Европой, тут вот еще какой показательный момент, мне кажется, мы не отметили. До того, как телефонный разговор между Владимиром Владимировичем и Дональдом Фредовичем состоялся, неоднократно было, подчеркивалось, что у нас, что у них, что подготавливается этот самый диалог. То есть велась подготовка, собирались данные, возможно, собирались темы, которые стоит обсуждать, собиралась информация, ну и, возможно, там какие-либо документы подготавливались. А Зеленский, он же просто звонит. Он звонит, но вот как я себе это представляю? Алло, Макрон, je moi, там, je m'appelle Зеленский. Как у тебя дела? Ну вот, то есть, вот такая история, потому что, ну, больше я не вижу. Он просто обзванивает с целью позвонить, и все. Ну, какая вот в этом практическая цель?
3: Ну, он же актер. Это эмоциональная составляющая, так же, как и для европейских лидеров. Именно эмоции имеют большое значение. А Россия и США — это практики. То есть, естественно, практически подготовить и результат нужен получить, а не просто позвонить и просто потрепаться. Хотя Дональд Фредович всегда говорит, что ему очень приятно разговаривать с Владимиром Путиным, и он разговаривает постоянно.
2: Ну, там атмосфера, да, подчеркивается, что была крайне теплая, что вот не хотели прощаться ни один, ни второй, не знали, как кто же первый положит трубку. Но это да, это вот такая, я не знаю, дополнительная атмосфера. А в любом случае у нас еще остается достаточное количество тем для обсуждения, и тут вопросов еще тоже много, поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами на Радио Спутник или подключайтесь к нашим соцсетям, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, а мы прямо сейчас уйдем на новости на несколько минут и скоро вернемся.

0: эфире радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.
1: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Государственная ветеринарная система ВЕТИС работает в аварийном режиме после того, как произошло аварийное отключение электропитания во Владимирской области, сообщает Госсервис. Ранее губернатор региона Александр Авдеев заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошло отключение 2 подстанций. Позднее он уточнил, что локально прерванное электроснабжение во Владимире восстановлено на 80%. Украинские военные используют территорию национального парка «Святые горы» в Донецкой Народной Республике для оборудования собственных боевых позиций и техники. Об этом рассказал РИА Новости министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шибалков. Парк «Святые горы» расположен на севере ДНР. Его площадь составляет более 40 тысяч гектаров. В декабре 2025 года парку был присвоен статус национального. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пришло время для компании Boring Company, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, начать строить тоннель между Россией и США. Об этом написал Дмитриев в соцсети X. В своей публикации он также разместил примерную схему того, как мог бы проходить тоннель под Беринговым проливом. В октябре 2025 года Дмитриев заявил о возможности строительства межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологии Boring Company. Он отмечал, что для этого потребуется до 8 миллиардов долларов, а сам объект можно возвести менее чем за 8 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и отметил, что агропромышленный комплекс имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России. Володин подчеркнул, что компетентность, опыт и ответственное отношение аграриев к своему делу вызывают уважение. Взаимодействие государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области спорта развивается поступательно, заявил посол России в Китае Игорь Маргулов по случаю проведения Кубка ШОС по футболу. Он отметил, что ежегодно с большим размахом проходит Куньминский марафон в Китае и Сыкульский марафон в Киргизии. Растет популярность проводимых под эгидой объединения шахматного турнира и соревнований по зимним дисциплинам. Кубок ШОС по футболу, приуроченный к 25-летию организации, прошел в выходные на футбольном поле посольства России в КНР. Победителем стала российская команда, обыграв в финале соперников из Ирана со счетом 5-1. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Меня зовут Александр Букарев. И напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, к комментариям. А мы будем продолжать. И вот я бы, кстати, хотел ненадолго вернуться к теме, упомянутой вот так вот вскользь в первой получасовке, по поводу Анны Скороход, которая сделала предложение в Раде о нейтральном статусе Украины. А вот тут я просто почитал некоторые мнения по этому вопросу, как только это появилось. Я тогда тоже задумался, думаю, как-то странно. А Анна Скороход же, она вот после всех вот этих нападок со стороны САП и НАБУ, она же вроде бы стала, ну, скажем так, немного под Зеленским, если правильно будет высказаться. И она выполняет такую формальную роль оппозиции. Из разряда «она вот что-то выдвинет», и потом всей Раде и Зеленскому можно будет говорить на всеобщее обозрение, что вот, мы вот такие молодцы, идем на компромиссы. Даже вот смотрите, у нас такое предложение прямо сейчас на рассмотрение в Раде. Но, понятное дело, его дальше не примут. И сразу после этого, вот после только предложения о нейтральном статусе, приезжает 32 представителя НАТО. Вот так показательно, всей гурьбой, такие «здрасте». И вот это все, это что за спектакль такой был?
7: Причем это самый большой десант за последние 8 лет, если я не ошибаюсь.
6: Да-да-да.
7: И представители НАТО. Но они непосредственно на месте, наверное, хотели убедиться, как идут боевые действия, потому что часть щупалец палантиры разведки уничтожена. Поэтому нужно, наверное, лично было говорить, общаться, в том числе с командирами ВСУ, для того, чтобы сложить для себя картинку.
6: А, потому то есть что создали равно... повод?
7: Конечно, конечно. А раз. Второе, ну, это вроде бы как знак и намек, что дают Украине какой-то шанс для дальнейших перспектив НАТО, но мы же видим, что против как минимум ряд стран, причем количество стран, которых против, растет постоянно. Против Украины в НАТО. То, что Скороход является карманной оппозицией или же там кто-то еще другой, вероятно. Но дело в том, что вот смотрите, такой же экстремист себе и террорист Гончаренко, он очень хорошо держит нос по ветру. И когда есть какие-то изменения, он сразу же переодевается, переобувается, и по его реакции можно понять, что Зеленского позиции все-таки начинают ослабевать и сильно. Причем понятно, что со стороны Соединенных Штатов Америки администрации Трампа поддержки нет. Понятно, что европейские лидеры начинают отваливаться, потому что вчера, к примеру, Зеленский не дозвонился до Стуба. А Стуб — это один из передатчиков, как раз, который летал в США и играл с Трампом в гольф. Специально, чтобы, соответственно, какие-то доносить ему месседжи. При этом, значит, среди депутатов украинских как раз-таки и кулуарно, не публично идут эти разговоры, что надо вносить эти изменения. Понятно, что на публику они будут дальше патриотически петь, надевать там вышиванки, но они дрогнули, потому что все равно есть британский центр влияния, есть американский центр влияния. У кого-то семьи, там, бизнес, гражданство. Поэтому, конечно же, Соединенные Штаты Америки могут оказать определенное давление. Но многие заняли выжидательную позицию, потому что думают, а вдруг Трамп проиграет эти промежуточные выборы. Поэтому будут сейчас всячески затягивать время. И, конечно же, Зеленский будет также затягивать время, даже если он будет делать какие-то заявления через свою оппозицию или сам лично. До дел это может не дойти. Они все равно будут ждать результатов выборов.
6: Угу. То есть, ну, если вот так будем рассуждать о возможных действиях Зеленского в ближайший месяц, как раз до выборов, даже меньше месяца, получается, мы не ждем каких-либо, ну, я не знаю, что ли, серьезных провокаций и попыток испортить отношения с Трампом, но тогда это нелогично, что сейчас происходит. С одной стороны, ему бы надо было тогда подождать вот этот месяц, абсолютно ничего не делать, просто рот закрыть и сидеть смирно, ждать результатов выборов. А он-то чего тогда добивается? Не, ну или подрывать ему вот эту саму дизельную сделку, но это атаковать американский дизель, это вообще как? Это слишком тяжелые последствия.
7: Но здесь же вопрос немножко в другом. Зеленскому ж пишут речи, не он же решает. Соответственно, есть демократическое крыло в США, которое видит свою позицию в этом, и они немало отмыли денег на Украине. Есть британцы, у которых своя идеологическая, в том числе составляющая, по якобы поражению России. Так же, как и у европейцев, из пула Макрона, Мерца, тоже, которые, значит, жаждут репараций стратегического поражения России. Поэтому Зеленский, как тот Франкенштейн, он сшит из многих интересов разных групп. Поэтому, естественно, если ему пишут определенную речь, дают определенные задачи, он как конферансье просто это озвучивает, просто это исполняет. И поэтому мы будем видеть наоборот сейчас провокации из-за того, что им, западному крылу глобалистов и демократам в США, конечно же, хочется, чтобы Трамп проиграл эти промежуточные выборы.
6: Но, а вот, если честно, мы вот говорим о том, что вот Трамп проиграет эти промежуточные выборы, и как будто бы к власти придут демократы. Ну вот, имеется в виду, что прямо президент будет демократ. Да, Трампу в некоторой степени крылья пообрежут. Но он ведь не перестанет быть президентом и не перестанет быть, Соединенные Штаты не перестанут быть президентской республикой. Как бы, ну, там не хотели, может быть, европейцы или украинцы. Да, будет сложнее протащить какое-либо решение. Но и напрямую ничего серьезного не поменяется. Они чего ждут-то? Ну, то есть, даже если проиграют две палаты, хотя сейчас по результатам всех вопросов, да, одна палата может уйти демократам, вторая останется за республиканцами, поэтому кардинально ничего не изменится. Но, предположим, вот просто в плане теории, побеждают демократы и в нижней, и в верхней палате. Дальше-то что? Ну, вот импичмент? Ну, сомнительно, это долго, это сложно, это... Ну, такой процесс еще неприятный на фоне нынешних противостояний, что в Иране, что тут на Украине. Как будто вот не с руки. И тогда я не понимаю, чего они хотят. Ну вот, месяц пройдет, вот выборы состоятся. Дальше что?
7: Да ничего, они просто хотят по возможности затянуть время и надеются, что произойдут некоторые изменения, что часть политических амбиций Трампа будет подурезана. Ведь вопрос, опять же, не в Зеленском, не в Украине, а в борьбе между Трампом, республиканцами, с демократами с одной стороны, а с другой стороны Трампом, с европейскими уходящими уже элитами в виде Макрона, Мерца, британских элит, которые, значит, имеют свое видение мира. И поэтому в этом контексте стоит рассматривать. Украина здесь такой вопрос переходной. И Зеленский просто как используемый элемент, не более того.
6: Ну хорошо, а тогда мы берем вот этих самых европейцев. Вы вот сами сказали о том, что уходящие. Но это правда. Если мы посмотрим на их рейтинги, они самые антирекордные, ну или рекордные со знаком минус. Что у Мерца, что у Макрона, и во Франции уже приближаются выборы. АДГ потихоньку начинает поглощать Германию, ну если так можно выразиться. А тут, кстати, вот реакция на дизельную сделку тоже была достаточно яркая со стороны многих европейских представителей, но не лидеров. Ну вот глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление президента о необходимости смены власти в Украине. Вот так. Он сказал, что Трамп полностью отходит от Зеленского. В принципе, ничего такого критичного, достаточно нейтральная фраза, но непонятно, вот это какая, больше положительная или отрицательная коннотация. Но суть остается прежней. Суть в другом. Я про что хотел спросить? Про то, что вот они же и так вряд ли уже надеются вот этот самый рейтинг вернуть. Они более-менее, наверное, понимают, что потихоньку власть из рук уходит. И дальше будет смена вот этой самой парадигмы, смена риторики и смена направления движения их государств. Они сейчас чего хотят? Побольше денег с собой забрать? Да как будто уже нагребли достаточно. Куда дальше-то? То, что искренне заботятся о, там, не знаю, Украине и своих гражданах, сомнительно, но вот ну, не прям появляется у меня вот такая картинка в голове, что какой-нибудь Мерц печется над реальным благосостоянием людей, когда обижается на то, что его там в комментариях Пиноккио называет. Ну, не срастается у меня. Но в любом случае, вот они чего добиваются тогда? Вот, ну все, уже отпустите, забудьте.
7: Ну, кроме денег, конечно же, которые они хотят получить в виде пенсионного обеспечения в огромных масштабах, а мы понимаем, что денег много не бывает, на примере того же Зеленского.
6: Ну да.
7: И здесь идет украинизация Европы, то есть не европеизация Украины, да, перехода каких-то там прав человека, которых мы уже видим, что, конечно же, в Европе нету. Но именно вопросы возможного введения военного положения, возможности сманипулировать выборами. Ведь это они все изучают на примере Украины. И, вероятно, могут задействовать это на территории той же Германии. Я напомню, что как раз-таки ЭДГ, АДГ там чуть ли не признается некоторыми политическими силами и политиками, которые у власти сейчас, чуть ли не фашистскими, что надо всячески это запрещать. Я напомню, сколько было нападений физических на кандидатов АДГ непосредственно политических, фактически обусловленных нападений, то есть физического воздействия. Поэтому, возможно, они хотят украинизации Европы, то есть когда концлагерь, который существует на Украине, натянуть на всю Европу. Может, у них такой план?
6: Может быть, может быть. Но как будто бы сейчас было им логичнее, ну вот для того, чтобы старость была мало того, что обеспеченная, но еще и благополучная, без опасности, что кто-то решит, ну так скажем, отыграться, но на своем, не знаю, на своем плохом состоянии, на своем плохом обучении или чем-то еще. Я просто вспоминаю протест, который сейчас проходит во Франции, там и в Испании по поводу жилья. Вот не понравится, им потом придут после того, как их срок правления закончится, и решат им как-то напакостить. Зачем? Лучше сейчас вот как раз самим риторику вроде бы развернуть, и будет все хорошо. Но в это время они наоборот что продолжают делать? Мы видим прекрасное выступление Кая Каллас. Ну вот любимая просто политесса, вот по-другому ее не назовешь. Вот она именно политесса. Почему? Потому что она опять говорит, мы санкции будем накладывать просто невероятные на Россию. Все, конец ей. Потому что в США вот там они санкции снимают, а мы нет. Мы молодцы, мы вот будем давить. Но это что опять такое? Ну, вот вам уже Соединенные Штаты пример показывают, что да, ну не получается, ну вот ну нельзя без российских ресурсов, тяжело. Вы в итоге сидите, вот я не знаю, как курицы надулись, а курицы надуваются, ну предположим, что курицы надулись, и гогочут.
7: Ну, Иран не смогли загасить санкциями за 40 с чем-то лет. Ну, Россия — это, мягко говоря, не Иран. Ну, невозможно этого сделать, потому что это энергетическая супердержава и сырьевая супердержава. Без некоторых составляющих, которые поступают с Россией, ну, невозможно, в принципе, существование мировой экономики. В принципе. Поэтому каким образом вы можете глубоко, скажем, нанести поражение? Вы не сможете изолировать Россию, но это объективная реальность. Но складывается впечатление, что эти люди настолько оторваны от реальности с искаженным восприятием будущего. Вспомним всю эту зеленую энергетику, которую они продвигают. Зеленая энергетика и не потянет, даже если просто объяснять. Нужна ядерная энергетика и так далее. И много других составляющих, которые мир сейчас осознает, потому что переход на новый технологический уклад, это Владимир Владимирович говорил, что это и вызовы, и возможности. А Кайло Каллас еще действует в контексте антисоветских каких-то представлений, причем еще до развала Советского Союза. У меня сложилось впечатление, что пока весь мир идет вверх, они все куда-то вниз катятся. Европа не имеет ни своего искусственного интеллекта, ни своих каких-то соцсетей действительно развитых, ни космоса не развивает, ничего-то еще другого, что действительно сейчас заботит весь мир.
6: Ну вот, я вот не знаю, тут на самом деле есть некоторые еще мысли по поводу вообще Европы, того, что они вот в этом отчаянии своем вообще решат на Соединенные Штаты, там, не знаю, напасть или какие-то провокации устроить, ну буквально вот прям физически. Единственное, я прямо сейчас вот задумался над тем, а чем они будут воевать, потому что там как раз американские в основном военные, американское оружие, то есть они... американским вооруженным оружием и американскими военными будет воевать против США. Но это перспективно, конечно, но, не знаю, сомнительно. В любом случае, вот хотелось бы еще одну тему зацепить, которую, ну вот, нельзя обойти стороной, потому что она тоже вот является как будто частью вот этой всей истории с дизельной сделкой. Почему? Потому что вот были анонсированы изначально там переговоры украинской делегации с Уиткофом и представителями Евросоюза и НАТО. И там они как раз, как заявил Уитков, обсуждали возможное завершение конфликта до зимы. И вот, соответственно, второго дня переговоров не состоялось, потому что украинская делегация сказала, ну это вообще несправедливость, нечестность, и вообще вы все плохие, Соединенные Штаты, вы нам не нравитесь, мы уезжаем обратно, потому что вы с Россией плохой дружите. Соответственно, Уитков заявил о том, что вот они обсуждали вот эти поставленные темы, и возникает вопрос, а что они тогда там обсуждали? А просто посидели для вида, правда, или, ну, действительно, какие-то, может, вопросы поднимали, там, может быть, ультиматумы какие-нибудь ставили, потому что появилась уже информация о том, что Уитков и Кушнер могут в октябре снова приехать в Москву, может быть, с какой-нибудь дополнительной информацией, с новыми предложениями, пока не ясно. Вот здесь порассуждать тоже хотелось бы.
7: Вернемся к словам Трампа, что с Зеленским сделки заключать невозможно. Я думаю, что это главная реальность. Вероятно, были поставлены американской стороной, это же опять же публично они не озвучат, некоторые условия. Были приведены факты коррупции, к примеру, масштабные, по отношению к той же американской помощи, когда было прибавлено и вооружение. Вероятно, это всего не вняли. Естественно, что остается делать этой делегации? Ну, констатировать факт уезда, соответственно, украинской делегации, которая непонятно тоже кого представляла по факту. Потому что ведь кто-то уже выступил, да, там из украинских политиков, что... Новинский, да. Что Верховная Рада напрямую должна вести переговоры, потому что она еще хоть какую-то легитимность имеет. А все, кто поехали туда, Умеров — американский гражданин, Арахами — американский гражданин. Значит, террорист-экстремист Буданов, кто он? Совхоз в офисе Зеленского.
6: Это американский гражданин, кто он? У нас какой-то ступор произошел.
7: Да, поэтому и призывает тот же Новинский, почему Верховная Рада должна выбрать своих переговорщиков, которые должны вести соответствующие договоренности, потому что нужна легитимность определенная. И я думаю, что американцы четко поставили, ну, если не ультиматум, но условия, что нужно выполнить, прежде всего, не бить по НПЗ. А в это время, опять же, были попытки бить по НПЗ. Ну, о чем можно дальше говорить? Зеленским, если он не выполняет многочисленные просьбы Трампа и условия, которые выставляет американская делегация, не раз выставляла. Ну, о чем дальше говорить? А выставили, что американцы типа вот такие негодяи, и поэтому украинцы обиженные уезжают. В чем обиженность, если вы не исполняете своих обязанностей, которые вы брали на себя?
6: Ну вот непонятно. Вот непонятно, правда, чего они ожидают, и у меня постоянно возникает такой вопрос. А у нас единственное, вот что действительно, ну, наверное, мы не затронули, потому что по большей части обсуждаем сейчас, понятное дело, такие очень крупные политические вопросы, которые в том числе отразятся, конечно же, и на линии боевого соприкосновения, но про там события, которые там происходят, тоже не стоит забывать. И здесь все-таки про мобилизацию женщин вооруженные силы Украины говорят, и то, что она вот начнется в Харьковской и Одесской областях, об этом вот сообщает как минимум глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. И тогда я вот думаю, а если действительно как будто бы вот этот переломный момент наступает, правда ли они будут сейчас готовы вот прибегать к такому, когда вроде бы уже, ну, и так население буквально на иголках, а они будут еще и женщин тащить на фронт?
7: Они-то готовы, но...

0: и женщина, которых будет ловить. Но это сложно сказать. Но я думаю, что Европа готова пойти на это. Но, конечно, они понимают, что возможен социальный бунт, потому что уже и Рада как бы качается. Общество очень, так скажем, негативно настроено к этому всему и более воинствующее. Поэтому я этого не исключаю, но думаю, что пока что они не готовы пойти на женскую мобилизацию именно прямо сегодня. Хотя Европа настаивает на том, что нужно увеличить количество, в принципе, ВСУ любой ценой.
1: Ну а как не настаивать, когда надо, чтобы там, не знаю, какие-то или успехи, или просто сдерживание было на фронте. А в то же время другая Европа, вот, например, Австрия, оппозиционная австрийская партия «Свобода» потребовала объяснить перевозку 200 килограмм, буквально так указано, специального груза украинских спецслужб через Австрию без таможенного оформления. Кому везли? Что за специальный груз? Как выглядел? А это стиральный порошок или нет?
0: Я думаю, все вместе. Мы же видели в Венгрии, как задерживали автобусы с золотом, с валютой. Черный нал, отмывание денег. Все как везде, именно у западных стран. Поддержка террористического режима. Чтобы это не по документам где-то прошло, чтобы потом не привлекли к ответственности. А так где-то вот в ручном режиме, чтобы потом можно было сказать, а мы ничего не знали. Мы не в курсе были, что он фашист и террорист.
1: Так получилось. Ну, в общем, да, вот такая у нас ситуация пока, дорогие друзья, складывается. Я думаю, в ближайшую неделю мы еще будем получать очень много ярких, интересных новостей, которые, конечно же, обсудим уже в следующий раз, также в воскресенье, утром в 10 утра по Москве. И, ну, только призываю вас подключиться, ну и, соответственно, также присоединиться к нашим соцсетям Рутуб.ка, Телеграм.Макс, чтобы в случае чего можно было пересмотреть, например, сегодняшний выпуск и вспомнить о чем мы говорили, для того, чтобы продолжить уже в следующий раз более детально рассуждать по темам, которые нам предстоят. А сейчас мы говорим, как всегда, огромное спасибо. Шейх Тамир был с нами на связи. Мы на этом сегодня завершаем зарядку с шейхом Тамиром и переходим к новостям.

Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев.

эфире радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный

0: «Дуэт» берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Уфе час дня, в Сухуми 11. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вышка связи повреждена в Рязанской области из-за атаки БПЛА. Загранпаспорта россиян из генконсульства в Бонне перевезли в посольство в Берлин. В Госдуме рассказали, как часто должен проводиться капремонт дома. Подробности далее. Четыре БПЛА сбили над Рязанской областью ночью. В Милославском округе повреждена вышка связи. Никто не пострадал, сообщил губернатор Павел Малков. По данным Минобороны России, прошедшей ночью дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 479 украинских беспилотников, в том числе над Рязанской областью. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что мирный процесс по Украине активно стопорит западноевропейские страны, так как его завершение для них сродни политическому самоубийству. По его словам, политики западноевропейских стран опасаются, что если конфликт на Украине завершится, значит, они зря убили Украину, украинцев и деньги своих налогоплательщиков. Поэтому они будут тянуть до последнего украинца, а украинцы пока не закончились, заключил Константинов. Президент Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил глава государства. Все документы, оперативные архивы, а также несколько тысяч готовых паспортов россиян из генконсульства в Бонне уже перевезли в Берлин. Об этом заявила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Берлине Светлана Яникеева. Она уточнила, что выдача готовых паспортов осуществляется в консульском отделе по записи в рабочие часы. Срок ожидания в электронной очереди 2-3 недели. Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью агентству заявил, что российское посольство в Германии после закрытия генконсульства в Бонне работает без выходных. Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик на фоне договоренности США и России о поставках дизельного топлива заявил о своем намерении внести на рассмотрение законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Об этом написал Фицпатрик в соцсети X. Российский президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что в ходе состоявшейся беседы была достигнута договоренность о поставках дизтоплива из России. По его словам, штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Капитальный ремонт многоквартирного дома в среднем должен проводиться каждые 25-30 лет. При этом каждый элемент или инженерная система ремонтируются отдельно, и единого срока для всего здания не существует. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отметил, что узнать сроки проведения капремонта в конкретном доме можно несколькими способами. По его словам, самый удобный и современный – это через электронные сервисы, такие как портал госуслуги и ГИС ЖКХ. Кроме того, жильцы могут обратиться в управляющую организацию, которая обслуживает дом. Обращение может быть как письменным, так и устным. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня воскресенье, 11 октября, 11 часов, 4 минуты. Анатолий Кузичев, Трофим Татаренков и невидимый Петр Лидов. Начинаем наш воскресный эфир. Анатолий, доброе утро.
3: Да, доброе утро, друзья. Рад вас всех, чуть не сказал, видеть. А я же вас никого видеть. Не вижу. Уважаемые зрители.
2: Ты видишь меня. А, уважаемые тебя, зрители, да. Ты не видишь.
3: Да, я это не вижу. Ну, я ощущаю их присутствие. Так что рад приветствовать.
2: Да, здравствуйте. Всем здравствуйте. Напомню, что нам можно писать, если я сейчас включу КВН и увижу, как вы мне пишете. в «Изоленту плюс». Писать нам можно, задавать вопросы. Вот, КВН включен. Кстати, а как у тебя с КВН? Давно ли ты был в КВН?
4: Я читаю людей.
5: За закрытыми...
3: Что, извините, я открыл Рутюб, а там полез какой-то этот самый...
2: Портал в ад.
3: Открыл портал реклама в просто. Ад. Да, извини, что ты меня хотел спросить, а я не успел ответить.
2: Я хотел тебя спросить, а давно ли ты был на КВН?
3: На КВН я был последний раз вот в Абхазии. Запись этого КВН была относительно недавно, пару-тройку недель назад в эфире. В телевизионном вот.
5: Я хотел тебя спросить, а давно ли ты был.
2: А что это случилось? А, это опять что-то случилось. Видимо, все, что-то случилось, дачка.
3: Может, не повторить, но... Да, так вот, на КВН я был в этом самом. Да, в Абхазии. Потрясающая была поездка, и КВН потрясающий, и команды отличные. Там был такая, это была товарищеская, правда, как бы товарищеская игра между сборной Москвы, по-моему, так это называлось, и сборной Абхазии. Но обалденно. Обалденно просто. И Абхазия прекрасная, и игра сама, так все это атмосфера. Ну, чудо, что я говорю. Просто невероятное ощущение на всю жизнь вообще, конечно.
2: Я вот все думаю, что надо бы, конечно, мне... Я в Абхазии не был, не поверишь, с 89-го года, с момента, когда там война началась первая. Вторая вот в 91-м началась, а мы уезжали, когда первая началась, 89-й год. И, ну, это одна и та же, на самом деле. И с тех пор я в Абхазии не был. У меня потрясающие совершенно детские воспоминания об этом регионе и об этой земле вообще красивейшей, вообще какая только может быть. Причем жил я в районе Гудауты, между Гудаутой и Новым Афоном. В Ачандаре была такая там деревня. Она и сейчас есть, никуда она не делась наверняка. Мне оттуда даже люди пишут, с которыми мы там... Тогда жили, мы даже общаемся до сих пор, но я с тех пор так там и не был, вот 30, получается, нет, да, 37 лет не был я там. Вот, соответственно, очень хочется когда-нибудь туда вернуться и побывать в местах своего детства. Спасибо тебе, кстати, за за рекомендацию, что там сейчас красиво, классно и здорово. И Петр, кстати, тоже рассказывал о том, что в Абхазии это просто что-то потрясающее. Надо все-таки как-то собраться и поехать. Да. Петр вернулся. Петр Алексеевич сейчас подключит нам на экран, я надеюсь. И мы
6: Да. Ну, я вернулся, но вы пока продолжайте без меня. Сейчас еще минут.
2: Хорошо, ладно. Тут некоторые зрители пишут, Петр пошел мыть кота, пишет один из наших зрителей. Кот – это уже такой, как сказать, невидимый персонаж, аватар Петра, можно сказать, в последнее время стал. Раньше был этот самый, как его, Рокки, а теперь кот. Вопросы есть у нас, Анатолий?
3: Пожалуйста.
2: Вот расскажи нам, пожалуйста, вот вопрос всем, пишет Сергей Ищук, всем, вообще всем. Тут некоторые разгоняют, что танкер с дизельным топливом шел к Кубе, а потом пошел Трампу. Разгоняют фейки недоброжелатели, спрашивает Сергей Ищук. Ну и приносит извинения за вчерашний вопрос Александру. Он перепутал Александра. Вот первый человек в жизни, в мире, который перепутал Цыпкина с кем-то. Да, вот он задавал вопрос Цыпкину, но это был вопрос не Цыпкину, и он задавал его Цыпкину. Ну ладно, окей, принято.
3: Что такого-то? Что такого-то? Я помню, я шел однажды по Останкино, и ко мне подскочил чувак. Ну, я не скажу, что это, так сказать, страшная неожиданность была. Ко мне иногда подходят люди, просят сфотографироваться. Естественно, я с удовольствием соглашаюсь. Тут ко мне подошел чувак. О, типа, давай сфотографируем. Давайте. Блин, говорит, ну, последний ваш фильм. Это, конечно, как вы там? И стал мне описывать какой-то фильм, где я кого-то, блин, блин, бум, там, в общем, так далее. Вот, он не Джейсона Стэттема причем описывал, вот, а какой-то наш отечественный фильм, и я понял, на кого, значит, есть такой актер, мне действительно с ним как-то, ну, так, не знаю, даже не то, что визуально, концептуально, скорее, похоже, я забыл, кого зовут, я найду. Вот, но я все равно с ним сфоткался, вот, и мы довольны друг другом разошлись. Вот,
2: ну, так Анатолий, я помню, как мы с тобой вышли нарушить режим в одном петербургском ресторане как-то раз, понимаешь, к нам подошли люди и сказали, ой, да, и совершенно другие имена назвали, и твое, и мое. Вот, там,
3: типа, а слушайте, а еще один случай.
2: Тарапунька и Штепсель, там, да. Понимаешь.
3: Еще один случай, слушайте, в Москве, значит, мы были на спектакле по Данилу Хармсу, кстати, очень интересный спектакль, я не помню, как он назывался, но, в общем, такой отличный, удивительный, такой, как бы, как положено, слегка абсурдистский, очень интересный, веселый и так далее. Вот, и мы вышли уже после спектакля, вышли на улицу с Наташей, стоим делаем то, что мы не рекомендуем, уважаем нашим зрителям делать никогда. Курим. Подходят две очень интеллигентные женщины, такая, знаешь, старая московская интеллигенция такая. Подходит, здравствуйте. Вы знаете, это потрясающе. Потрясающе. Как вы могли, так сказать, воплотиться в Хармса? И вы знаете, за такой короткий срок, и вот опять, вот это просто невероятно. Ну, я тоже сфоткался, чего теперь в роли Хармса. Какие проблемы? Вот.
6: Я бы хотел наших слушателей попросить написать, на какого актера похож Анатолий Кузичев. Напишите, пожалуйста, комментарий.
3: По-моему, фамилию сейчас скажу. Может, Кравченко, я не помню.
6: Есть Алексей Кравченко. Ну, Алексей Кравченко. Нет, а я думал, еще есть актер, не только Алексей Кравченко.
3: Нет, вообще есть еще актеры, кроме Алексея Кравченко, я уверен.
2: На Вина Дизеля похож, пишут наши зрители.
6: Нет, на российского какого. Есть российский. Я знаю лицо, помимо Алексея Кравченко. Я знаю еще двоих, на кого похож Анатолий.
3: Напишите, мне кажется, это был... Ну, мне кажется, тот мужик меня перепутал именно с Алексеем Кравченко, потому что он так стал расписывать и говорит: Алексей, ну вы просто... Я говорю, да, пожалуйста.
6: Алексей прекрасный актер. Алексей, кстати, снимался в главной роли в детстве в фильме «Иди и смотри», например.
3: Да. Кстати, да, я помню. Да, точно.
6: Вот, слушайте, Толя, я тебя хотел по Хармсу погонять. Если можно. Вот скажи, конечно, пожалуйста, я тут давеча был в
3: Санкт-Петербурге. Давай я возьму книжку.
2: Хотел пошутить.
3: Возьму книжку, ладно, чтобы погонять.
6: Это...
3: У меня есть хорошая. А ну давай, ладно.
6: Что-то у нас, по-моему, задержка со звуком или какая-то проблема, да? Мы друг друга не слышим. Или слышим.
3: Я тебя слышу.
6: Мы слышим. Просто я начинаю говорить, и ты сразу начинаешь тоже говорить, как будто тебя долетает, как бы позже.
2: Полсекунды, да, задержка есть чуть-чуть, полсекунды где-то есть.
6: Я еще не закончил, а ты уже, видимо, услышал, хотя как это может быть?
3: Может, мы подтормаживаем, нам все-таки за 50 всем.
6: Это правда. Mm-hmm. Смотри, я тут, прогуливаясь по городу Санкт-Петербургу, обнаружил дом, в котором жил, собственно, Даниил Хармс. И я обнаружил, что этот дом находится на улице Маяковского в Санкт-Петербурге. И я подумал, интересно, а ведь, наверное, ну, мы знаем, что Хармс умер в тюрьме, по-моему, ну, во время войны.
3: Да, в 42-м году, во время войны.
6: В 42-м году.
3: В психушке, в лазарете, ага.
6: Да, и я предположил, что, наверное, улица Маяковского, наверное, так была названа не в послевоенное время, а, наверное, как-то после смерти Маяковского. Зашел в энциклопедию и узнал, что улица Маяковского действительно получила свое название в 1936 году. Таким образом, несколько лет, 5 лет примерно, Хармс жил на улице Маяковского. Понимая, что это, в общем-то, современники. Возможно, даже они были знакомы, а может быть и нет. Ну, то есть, вот как бы я, например, жил на улице Трофима Татаренкова. Или там, ну,
2: нормально бы жил, что-то.
6: Или Анатолий Кузичев жил бы на улице Петра Лидова. Или все мы бы жили на улице Александра Цыпкина. Мы бы говорили, как послушайте, ну, друзья мои, ну, Цыпкин, конечно, хороший, так сказать.
3: Нет, при всем уважении.
6: Улица Цыпкина. Я, Трофим Викторович, ты сейчас не в ту сторону вообще. Вот. Но не я надо, как бы вот на улице вот этого, ну, слушайте, ну, уж как минимум должна быть улица Хармса для начала, думаю я, вот, а не какого-то вот этого самозванца. Есть ли у тебя какие-то мнения на этот счет? Или у тебя, может быть, есть мнения или знания того, какой-то Хармс высказывал отношения по поводу Маяковского, были ли они знакомы? Рефлексировал ли он по поводу того, что живет на его улице? Может, наоборот, как-то печально ему было от этого? Или, наоборот, радостно?
3: Я читал большую книжку, но я много читал и Хармса, и о Хармсе. Есть такая, есть прекрасная книжка его биографии, кстати, в серии «Жизель», и стала библиографической редкостью сразу, как вышло. Но я раздобыл эту книжку и прочитал ее, естественно. Вот. А насчет жизни Хармса на улице Маяковского, я так понимаю, что Хармс был, хотя он при жизни издавался, но в основном как, и не то, что в основном, а исключительно, он либо издавался в таких полуофициальных всяких сборников, абриутовских, там, я не знаю, каких-нибудь, ну, таких, знаешь, неформалов.
6: Абриутовских?
3: Абриутовских. Ну, они называли АБРИУ, Объединение реальной поэзии, там, Объединение реального искусства. Вот, это такой у них был, ну, как бы, поэтическая группа. Ну, вот, но властью он, так мягко говоря, обласкан не был. Ему помогали там и Маршак, и еще кто-то издавать детские стихи, великие, кстати, и потрясающие, и так далее. А вот как поэт такой полноценный, такой, как бы, настоящий и взрослый, конечно, открытие Хармса пришлось такое широкое, гораздо позже, уже на позднее советское время. Ну вот, а Владимир Маяковский в это время был просто официальным назначенным главным советским поэтом, трубадуром революции. Вот. Да. Хотя, на самом деле, его самоубийство вызвало, я помню, целая была серия публикаций про то, что, значит, вот он дезертировал из строя, серьезно, и тем не менее, ну и все такое. То есть, ну, он был официальный трубадур революции, поэтому, ну, как бы никакого, так сказать, ощущения, что что-то я живу на улице Маяковского, а не он на моей, ну и так далее. Я думаю, этого не было. Повторяю, это был официально назначенный, так сказать, главный советский поэт. Поэтому совершенно естественно и логично, что, так сказать, улицы его имени были в городах советских и памятники, и совершенно справедливо, поэтому был, правда, великий и все такое. Вот, но я думаю, что у Харовса не вызывало это никакого, ну, как бы сказать, удивления. И, наверное, в этом смысле отторжение, потому что, ну как, ну, официальными лицами называют улицы. А Маяковский был в этом смысле, с этого ракурса, официальным лицом.
6: Я думаю... Ну да, но все-таки, мне кажется, Хармс, будучи человеком весьма циничным, я думаю, что-то думал по этому поводу иное. Не то, что, ну да, конечно, Маяковский официальное лицо, и вот, наверное, в честь него надо назвать улицу.
3: Ну, может, надо еще понимать, что Маяковский был все-таки большой действительно поэт, по-настоящему. Несмотря на то, что он был официальное лицо, это был очень большой, великий, вот не боюсь этого слова, поэт. С таким даром невероятным и так далее. Хотя вот я вспоминаю сейчас, вот где-то в дневниках Хармса я читал, как он с большой издевкой писал почему-то по поводу Пастернака. Как-то очень, в общем, как-то так очень странно. Недолюбливал почему-то. Не знаю, по какой причине.
6: Ну, вот пишут, что, мне кажется, все творческие люди друг друга как-то... Ну, не все, а многие, скажем так, друг друга недолюбливают. Но вот пишут нам, что Анатолий похож. Я сейчас покажу фотографию. Есть артист такой, Анатолий Журавлев. Вот, мне кажется, он на него больше похож, чем на Джейсона Стэтхэма. Есть актер Виктор Сухорухов. Ну, все его знают тоже. Я думаю, Виктора не обязательно показывать. Если можно, режиссер, вот Анатолий Журавлев, покажите, пожалуйста. Мне кажется, действительно есть сходство. И Толя мог бы... Вернее, Анатолий Журавлев мог бы сыграть Анатолия Кузичева. И, может быть, сейчас играет.
7: Вот. Кстати, да, если Журавлёва побрить, то да. Кстати, правда похоже. Правда похоже, очень. Правда.
3: Ладно, рассказываю вам еще одну, да. Еще одну историю, последнюю на эту тему, и хватит обсуждать, на кого я похож, а кто на меня.
6: Значит, я подожди, должен... здесь вот написано, подожди, Толь, тебе комментарий. Какой Давай. Полухин, Ескин, это еще актеры, на которых ты похож. Анатолий Ескин? Кузичев в своем роде один такой, ведущий эфира, знаменитость, элита среди ведущих, пишут.
3: Ребят, спасибо.
7: Вот, между прочим, вот я
3: хотел... Кто написал
6: Левушка Жемчуг написал эти правила.
7: Левушка Жемчуг, вот так вот, понимаете. А я хотел из ВК-видео Лайв прочитать комментарии Сергея Сиунова. Анатолий Кузичев похож на Анатолия Кузичева. Уникален и самодостаточен. Доброго дня всем из Майкопа. Так вот.
3: Не, вообще, с одной стороны, это очень приятно, большое спасибо. С другой стороны, как будто на похоронах я на своих нахожусь. Давайте-ка уже... Кавка. Ну, я вам хочу одну смешную историю рассказать.
7: Да, ладно, потом я напомню просто. Не, я напомню просто, что я задал вопрос минут 25 назад. Ну, ладно, я напомню потом. Давай, говори.
6: Я просто не привык, когда на его вопросы не отвечают.
7: Это не мой вопрос, это Сергей Ищука вопрос, но тем не менее.
3: Не мой вопрос.
6: Тем более. Сергей тоже не привык, когда на его вопросы не
3: отвечают. Ладно, сейчас я найду. Сейчас я найду эту фотографию. Значит, как-то мы с Наташей были в Амстердаме.
6: Значит, были в Амстердаме. Как-то мы с Наташей были в Амстердаме.
3: Мы зашли в прекрасный ресторан.
6: Там лежали.
7: В Амстердаме в рестораны не ходят.
3: Так вот, значит, мы были в Амстердаме. Зашли, естественно, в музей Ван Гога. Зашли в хороший большой музей и так далее. И стали фоткать что-то там, картины, еще какие-то штуки. Там подбежала тетечка, хранительница музея, и говорит: здесь нельзя фотографировать. Вот такие вот у нас порядки. Я говорю просто в шутку, потому что до этого мы увидели эту картинку. Сейчас я вам покажу, и надеюсь, вы ее рассмотрите. Увидели. Я говорю, послушайте, да, это молодой Ван Гог, если что. Это не я. Это молодой Ван Гог. Я говорю, вы знаете, в шутку просто так дурачиться. Говорю, я же его потомок из России, вот, приехал к деду. Она смотрит на меня, на ту картинку. Я вам серьезно говорю, вот Наташа не даст соврать.
7: А ты был с волосами?
3: Ладно, фоткайте, типа, а?
7: Ты был с волосами еще тогда?
3: Я был без волос. Видимо, чуть более. Я похудел последние годы. Вот, ну такой, чуть-чуть по мордате, по щекасти. Она смотрит на меня, значит, на эту картину, говорит, ну типа надо же, ладно, мол, фоткайте. Так что вот так вот.
7: Это круто.
3: Молодой Ван Гог, понимаете?
6: Это правда. Гениальный комментарий, просто гениальный. Юрий написал. Ну, помню, что Маяковский был женат на Юлии Бриг. Г в конце.
7: Бриг.
6: Бриг. Отлично. Бриг. Отлично. Юлия Бриг. Вот она.
3: Бриг. Юлия. Мало того, что Лиля, так еще и Бриг.
7: Да.
3: И
7: Бриг. Это не важно. Каравелла. Шутку можно не объяснять, как говорится.
6: Не надо, да. Юлия Бриг.
7: Юлия Бриг.
6: Может быть, это Сергей Сергеевич Маяковский, с другой стороны, мы же не знаем.
7: Сергей Сергеевич, нет, это Петр Иванович еще был уже известный всем. Да. Так все же. 20 минут назад Сергей Ящук моими устами задал вопрос про то, что тут некоторые разгоняют, что танкер с дизелем...
6: Моими устами. Задал не мой вопрос.
7: И бородами. И бородами, да.
3: Мы не знаем. Но мы знаем одно. Ответьте,
7: Анатолий, закон.
3: Ну, а как могу ответить, слушай? Что думаешь, у меня остались связи на флоте такого масштаба, что я могу, так сказать, выяснить, куда шел этот, значит, этот корабль. Ну, что интересно, значит, сделка действительно была, когда там подтверждена, позавчера, кажется, да, или вчера, я уж не помню. Ну, та самая сделка, значит, дизель, Трамп сразу выступил, значит, я договорился, Владимир Путин пошлет там нам миллиарды тонн дизеля, мы все будем купаться в дизеле, мыться только дизелем, там, я не знаю, все такое, из крана будет течь дизель, все такое, дизель. Вот, кругом один дизель.
7: Да.
3: Вот, а танкер, который везет в Штаты вот это много-много дизеля, мы будем теперь все на дизеле, значит, он вышел из России 22 сентября. Это факт. Шел ли он на Кубу, а потом резко сменил курс? Не знаю. Договорились ли об этом предварительно уже давно, а потом, так сказать, мы на днях получили только, так сказать, формальное и медийное подтверждение? Тоже не знаю. Но, повторяю, есть только один факт. Можем его интерпретировать, но из фактов, повторяю, есть только одно. Корабль вышел в ту сторону 22 сентября. Вот, куда он изначально направился, не знаю. Не знаю, честно.
7: Знаете, вот, отвечу, ну, пару слов буквально добавлю. Да. Вчера буквально сидел с одним нашим дипломатическим сотрудником, разговаривали, он говорит, ну, тоже зашел на эту тему разговора, он говорит, ты знаешь, говорит, вот запомни просто на всю жизнь. Ты же не дипломат, и МГИМОВ не заканчивал, и вот, и прочее. Но вот я, говорит, тебе скажу, что никогда не бывает телефонных или там каких-то других разговоров, где решаются какие-то принципиальные вещи прямо онлайн. Это все готовится долго, тщательно, командами, просчитывается каждый ход, каждый там вообще там все что угодно. Ну, а потом происходит встреча, там, не знаю, в Ялте, да, условно говоря, в 45-м году, да, которая готовилась полтора года перед тем, как они сели, встретились и поделили мир. Вот, собственно говоря, даже в те времена, даже в такой тяжелой обстановке все готовилось командами очень долго и так далее. То есть, говорит, каждое слово, которое ты слышишь, вот мы сейчас договорились, это значит, что очень долго договаривались, обсуждали нюансы, детали там, так далее, а потом вышли и договорились. Вот именно вот этот вот момент. Поэтому мне кажется, что 22 сентября это может быть та дата, условно говоря, когда он вышел действительно туда, куда он мог выйти. Ну, то есть ничего удивительного в этом нету. 20 дней назад начали решать этот вопрос. Нужно прямо сейчас, чтобы он пришел. Ну вот он пошел. Выборы не за горами, опять же, в США. Вот. Поэтому, и, честно говоря, ничего удивительного, на самом деле. Вот если эту теорию брать за основу, да, ничего удивительного в этом нет.
3: Нет, потому что это корабль вышел чуть раньше, это факт, ничего удивительного. Но вообще в этих заявлениях и Трампа, и потом последовавших, так сказать, поддержке Илона Маска удивительного немало, так мягко говоря. Но правда. Другое дело, что, так сказать, я думаю, что прям строго после и из-за этого заявления Трампа там Зеленский начнет просто пойдет на принцип и начнет как раз с утроенной энергией бить по НПЗ, по нашим, в этом я убежден. Вот, но сами эти заявления насчет того, что Украине нужен новый лидер, и сразу Маск такой, типа, во-во, точно, абсолютно, вообще, да, сто пудов. Ну, типа того. Вот. Это все-таки удивительная история, правда, немножечко. Чтобы так откровенно... Мы привыкли к откровенности, порой пугающей, Трампа.
6: Ну, вот, но чтобы так... Мне кажется, он сам напросился, Зеленский.
3: Ну, он давно напрашивался. Очень давно.
6: А он часто просился.
7: А как вам вчерашние заголовки британской и американской прессы, антитрамповской, второй разворот над Атлантикой?
3: Угу.
7: Это прямо звучит, понимаете?
3: Ну, это разворот
7: над Атлантикой. Ну, кто не знает, да, я нашим зрителям и слушателям напомню, что первый разворот над Атлантикой — это было, когда Примаков летел в США и развернулся и не полетел в США. А вчера вышла американская, да, английская пресса, да, с заголовками «Второй разворот над Атлантикой». Вот так.
3: А так, знаете, что, примени, пожалуйста, Трофим, здесь Елена пишет, вот я читаю комментарии в Рутюбе, Елена пишет: объясните, пожалуйста, что мы приобретаем от поставок дизеля в США, кроме денег? Вы знаете, мне кажется, нет, ну, деньги это, как бы, это немало, их там тоже будет немало. Но дело даже не в этом, это вообще второй вопрос. Мы могли эти деньги заработать там в других направлениях. Мне кажется, тут важнее символизм и вообще, да, и даже не только символизм, а сам прецедент. Значит, это ослабление санкций. Вот впервые за все эти годы, пускай в одной сфере, в одной отрасли, но санкции фактически были отменены. Отменены против Российской Федерации. Отменены по причине, так сказать, ну, там, ухудшающейся экономической ситуации, там, в данном случае, Штатов. В Штатах. То есть, соображения экономического характера перевесили всякого рода, так сказать, соображения, даже не соображения, а такие стереотипы идеологических, ну, идеологические, идеологемы, связанные с Россией. Вот они перевесили, и Трамп, тот, кто мог, позволил себе сказать: вы знаете, а нам, типа, вот, наша страна важнее, прикиньте. И это вызвало, конечно, и шок, и трепет, и истерику абсолютную и в Европе, и на Украине. Поэтому здесь важнее, конечно, не деньги и не факт поставки дизеля. Здесь важнее сам символизм этого акта. Отмены санкций против России.
7: Особенно я бы добавил, для Европы это был шок, потому что Европа уже некоторое время ставит политику выше собственных внутренних дел и отношения к своим гражданам и прочее, да, и мы об этом не раз говорили, и что это прямо для них сейчас важно, что санкции против России, независимо от того, как они сказываются на их собственной экономике, понятно, не смертельно, но временами жестко достаточно, ну, взять те же самые «Северные потоки», вот, который, один из которых, как мы помним, можно запустить хоть сейчас, но нет. Соответственно, вот так они, да, и для них это был шок, когда Трамп выбрал экономику, поставил экономику выше отношений, выше политических отношений с Россией, да, идеологии. Кстати, да, мудро. Мы сейчас уйдем на рекламу, на новости, на несколько минут не расстаемся с вами, вернемся буквально вот через несколько минут в радиоэфир, а в интернете...

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Ограничение на прием и выпуск самолетов по техническим причинам снято в аэропорту Сочи, сообщил Росавиация. Ранее оперштаб Краснодарского края информировал, что на территории аэропорта Сочи упали обломки БПЛА. Произошло возгорание в административном здании. Крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Великого Бурлука в окруженной части Харьковской области детонировал более 3 часов после авиаудара. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там отметили, что в регионе авиабомбовые и дроновые удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника еще в районах 11 населенных пунктов. Президент Владимир Путин 1 сентября заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. По его словам, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирушник иронично отреагировал на согласие американского миллиардера Илона Маска с необходимостью сменить украинского лидера и отметил, что Владимир Зеленский сам настойчиво требовал ответ от Маска. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский уже много раз мог урегулировать конфликт и что ему стоило бы провести выборы. Позднее с ним согласился и Маск, который заявил, что пришло время Украине найти нового лидера. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Посольство России занимается возвратом принадлежащей команде проекта рыбартехники, изъятой во время задержания ее участников в Черногории. Об этом рассказал основатель проекта Михаил Звинчук. Звинчук, его супруга Валерия и 3 коллег были задержаны в пятницу в городе Рисен в Черногории. Основатель проекта «Рыбарь» ранее рассказывал, что во время допроса в Черногории у команды изъяли всю технику. Позднее Звинчук сообщал, что в связи с этим планирует подать иск к властям Черногории. Этой ночью Звинчук вместе с командой проекта «Рыбарь» вернулись в Россию. Восточный Тимор стремится стать новым направлением для российских туристов, учитывая их любовь к близлежащему острову Бали. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Бендиту Фрейташ, посетивший Москву с 1-м в истории визитом. Министр находился в российской столице с 4 по 6 октября. Во вторник прошли его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
3: Изолента Лайф.
4: Слушай, альтер-эго. Настоящего мужика, понимаешь?
5: Это не альтер-эго, это называется guilty pleasure.
4: Мы уже альтер-эго. Интересно. О, у нас тут потянулся учитель английского языка, друзья.
5: По-нашему, Джейсон Стэтхэм. По-интеллигентскому. Это называется guilty pleasure. Кто-то жрет макароны
4: ведущий,
5: с сосисками. Понимаете, кто-то
4: ведущий
5: смотрит,
4: первого канала Анатолий Кузичев.
5: Да.
4: Мы вышли на радио. Сейчас вышли на радио.
6: Хорошо. Это бывает, знаешь. Да.
4: Вот, друзья, в московских гостиных и в гримерках Первого канала изъясняются исключительно на великом и могучем британском языке. Guilty pleasure.
5: Guilty pleasure. Так
6: а как бы ты перевел, Петр Алексеевич, как владелец английского языка, как бы ты перевел guilty pleasure на русский идиоматический язык?
4: Не знаю, надо подумать. Я так сходу не скажу. Но это должно быть красиво как-то.
6: Вот. Ну да, вот в том-то и дело. Есть два выражения, кстати,
4: которые... Ну, я бы сказал, запретное говорят. Удовольствие какое-нибудь такое. Что-нибудь такое.
5: Ну, оно, понимаешь, оно не только запретное, оно должно быть стыдное. Все-таки в этом смысл.
4: Ну да, да, я и говорю, что это надо подумать. Это же да. Надо... Понимаешь, самая большая ошибка – перевести это буквально, как дослов, у нас любят. Да, у нас это обычно переводят вот прямо слово в слово, и вот это вот там приветственный кофе отсюда получается, и много других замечаний.
5: Приветственный кофе.
4: Вот. Поэтому лучше подумать. Может быть, не надо обязательно писать приветственный кофе, если вы когда-то где-то это увидели. Просто напишите перерыв, там, например, или что-нибудь еще. Там,
5: приветственный кофе.
6: А как тебе welcome drink, который прям пишут по-русски? Русским
4: это он и есть.
6: Welcome drink. Welcome drink.
4: Ну, welcome drink.
5: Нет, это там чуть более широко. Там в этом welcome может быть не только кофе.
4: Нет, ну это древний. Нет, вот приветственный кофе, это все-таки из корпоративной среды. Это
5: да, когда конечно.
4: Встреча вне офиса, там тебе раздают программку, да, там у тебя сначала приветственный кофе, потом, значит, там презентация такая, потом такое. Вот. А, наверное, welcome drink это приветственный
6: потом
4: напиток.
6: Потом кофе-брейк, да, потом кофе-брейк обязательно. Кофе-брейк. Это тоже русское старое выражение, известное всем. Да. Ладно, друзья, это, конечно, все здорово, но вопросов-то меньше не становится. Вернее, на один пока стало меньше,
5: хотя казалось бы, ответили. Послушать нас, да. И вопросы отпадают, но нет.
6: Ладно. Все, вот поголовно. Учитывая, Дмитрий спрашивает, и так упавшее качество дизеля, вина дизеля, не будет ли ситуация на нашем рынке еще хуже, учитывая, что американцам мы вряд ли будем поставлять евро-3? Уважаемый Дмитрий, значит, расскажи.
4: Еще хуже. Она у нас с дизелем неплохая ситуация.
6: У нас очень хорошая ситуация с дизелем. Это раз.
4: Что еще надо убрать?
6: Есть везде. Вот просто как грязи.
4: Залейте.
6: Даже на заправках, на которых ничего нет вообще, дизель есть. То есть вот
5: даже не на заправках. Бывало, что идешь просто, а кругом дизель.
6: Стоишь вот в ведрах прямо у нас. Стоит вдоль дороги дизель. Просто его хоть...
5: Не, ну если без шуток, извини, пожалуйста, Трофим. Если без смеха, то Новак сказал очень четко, поэтому будто, так сказать, зная про ваш вопрос, который прозвучит в изоленте, он же сказал, что, так сказать, никакого дефицита в России в связи с этим не будет. Это, так сказать, мы полностью контролируем ситуацию и т.д. То есть Новак на эту тему высказался вполне профессионально и недвусмысленно. Ну чего, о чем мы будем,
6: так сказать? Если позволишь, я еще два слова добавлю, потому что когда был этот пресс-релиз, там написано было, что это летний дизель. Летний, а у нас зима на носу. Вот, соответственно, у нас сейчас будет сезон, когда летний дизель будет по большому гамбургскому счету не сильно кому-то нужен. Вот, ну, приблизительно месяцев так 8. И, ну, нет, ну, ладно, не 8, ну, 6, ладно, окей. Поэтому ничего страшного не произойдет абсолютно точно. Из-за одного танкера с дизелем, ну, или двух, или трех, Россия без дизеля точно не останется. Тем более, его у нас много, и он зимний впереди у нас светит. Далее, вопрос Анатолию Григориел. Интересно ваше мнение по поводу публичной казни. А, это мы вчера обсуждали, вчера или позавчера, в пятницу мы обсуждали. Такие действия к чему могут привести? И повлияют ли они на людей с учетом того, что жесткого контента в интернете очень много? Кстати, вот интересно, ну, вообще... я можно пару слов буквально к этому вопросу добавлю. Мы как-то с Дмитрием Юрьевичем Пучковым именно в «Изоленте» обсуждали, что он говорит, что вот концепция канала HBO, по-моему, да, если, который «Сопрано»-то запустил, это HBO, если мне не изменяет память, у них же драки были постоянно, то есть это было ММА, это был бокс, это было там что-то еще, а потом они взяли и начали выпускать жесткие сериалы с кровищей, с мордобоем, со всеми вот этими вот потрохами там и так далее. И народ такой, о, круто, мало того, что там бокс, ММА, там ломанные руки, ноги, рестлинг и прочее, ну, не рестлинг, ладно, окей, а теперь еще и сериалы такие же прям жесткие, и народу зашло, вот прям зашло, и они стали одними из самых популярных вещателей в США. Вот к этому можно тоже привязать.
5: Так в чем вопрос? Как я к этому
4: отношусь? Зачем к этому привязывать? Ну ладно.
6: Ну что, люди любят жесткий контент, может быть, это прям вообще будет супер популярно. К чему могут привести эти действия? Вопрос.
5: Смотрите, что касается этих действий, это публичная казнь. Что касается этой публичной казни, это, конечно, дичь абсолютная. И от страны, которая, так сказать, привыкла работать, так сказать, камертоном демократичности и так далее, и прогрессивности, и цивилизованности, это вообще довольно, ну, довольно дико, прямо реально. Я не знаю, ну, то есть, я не знаю, чем это объяснить, но если вам там интересно мое отношение, я к этому отношусь именно так, как к дичи. Я и пост написал на эту тему, чтобы, потому что если, ну, если так логически рассуждать, ну, окей, то есть у нас сейчас будет у нас публичная казнь, ну, чтобы неповадно было и все такое. Хотя, мне кажется, человечество по этому поводу уже давным-давно как бы договорилось насчет повадно-неповадно, и пришло к выводу, что совершенно не обязательно делать публичные казни там, и так далее, с широкой трансляцией и прочее. Вот. А ведь, говорю, ну там напрашивается, если это прямая, если это публичная, если прямая трансляция, тогда там что должно быть? Таргетированная реклама, я не знаю, какие-нибудь маленькие, как это, видосики, как короткие рилсики и так далее. Все это дичь, конечно, абсолютная. И, ну, я не знаю, велико, конечно, искушение сказать, что, вы знаете, типа, это закат цивилизационный, который проявляется в том числе вот такими вот, над такими вот штуками внезапными, неожиданными. Может, оно и так. Но просто я по одному этому признаку я не готов. То есть, там есть куча признаков заката цивилизации. Не торопитесь. Единственное, что закат, он происходит долго, в течение там порой столетий. Не думаю, что сейчас... Ну, сейчас время ускорилось. Тут, наверное, все-таки речь о десятилетиях. Но, наверное, это признак, да, признак какого-то заката цивилизационного. Потому что услышать из Штатов, повторяю, из места, которое всегда себя называло камертоном демократичности, там, либеральности и прогрессивности, и цивилизованности, это просто прямо поражает воображение. Мир, конечно, с ума сошел немножко.
4: Я еще добавлю красок. Добавь. Вот этот вот Нидал Хасан, он после вот этого инцидента, который там в 2009 году был, стрельбы, он получил пулю в позвоночник, и с тех пор еще в инвалидном кресле он находится. То есть он будет расстрелян, находясь в инвалидном кресле, очевидно.
5: Сидя. Или висеть будет с кресла. Ой, блин, не дай бог.
4: Ну, как ты его можешь...
5: А, это там расстрел, там написано... Расстрел.
4: Он сказал, что будет расстрел, там будет взвод солдат.
5: Взвод расстрельный, да.
4: Ну, дичь, я не знаю.
5: Дичь.
6: Ну да, запилят контент. Вопрос Анатолию, еще один. Нужно ли на уровне государства ограничивать публичных людей в выезде за границу? Анатолий, ты публичный человек, нужно ли государству ограничить тебя в выезде за границу? Разве они не создают из-за этого дополнительный геморрой нашему МИДу, спрашивает Григорий.
5: Я понял, в связи с чем прозвучал этот вопрос. Но мне кажется, надо разбить на две, так сказать, категории. И не на то, что публичный и не публичный человек. Просто человек, который может, так сказать, ну, в данном, все-таки важно понимать, это не вообще, это именно на этот период. Может он представлять интерес там, для вражеской разведки? В техническом ли смысле, там, технологическом ли смысле, в медийном ли смысле, там, и так далее. Вот исходя из этого, и надо как-то... Ну, я так понимаю, что люди, которые работают, скажем, на предприятиях, там, каких-то секретных, понятно, что они так ограничены в выезде. Это уже и так есть. Вот.
4: У нас ограничен выезд военнослужащим, да. Полиции, там,
5: военнослужащим, МВДшникам, да, и так далее. Все это уже продумано, все и так далее. А публичный, на основании того, что он публичный, запретить выезд за границу, Ну, я думаю, что как раз это будет отличным, отличным подарком вражеской пропаганде. Понимаете, в чем дело? То есть, вроде как, можно предположить, что выезд как раз как у публичного человека, а потом его схватят в Черногории, поднимут на, там, на знамя какое-нибудь и так далее, и будут с ним носиться. Так вот, мне кажется, ущерба подобного решения о запрете выезда всех публичных людей за границы Российской Федерации, так вот, ущерб от такого... Там, от такого решения будет больше, чем от, от того, что там кого-то взяли в Черногории. Мне кажется так. Поэтому я... И не то, чтобы я там за себя волнуюсь, типа, вот у меня уже билетики куплены. Поэтому я... Ну, то есть, я рассуждаю просто, ну, как мне кажется, и пытаюсь рассуждать объективно, так сказать, и рационально.
4: Ну, кстати, капитан Очевидность пишет справедливую мысль здесь, что американцы Хусейна публично повесили, и Каддафи чуть ли не в прямом эфире изнасиловали. Это правда.
5: Ну, это не американцы радость. Были, справедливости ради, это были...
4: Нет, ну, сказать... смотрели американцы и распространяли...
5: Все смотрели, помнишь, это... и мы смотрели.
4: Клинтон...
5: А, нет, в прямом эфире ты имеешь в виду?
4: Конечно.
5: А в прямом эфире, да. В ситуационной комнате, вы помните, вот это самое...
6: Да, так я вам напомню, что помимо Каддафи и Хусейна, они еще и совершали массовые убийства в прямом эфире, когда бомбили, например, свадьбу, как вы помните, да, когда якобы какого-то террориста уничтожали, Хиллари Клинтон сидела
4: в этой ситуационной комнате. Это не совсем в прямом эфире.
6: Ну, это было как бы тоже показано у них по телевидению.
4: Ну, может быть, ладно. Да. Ну,
6: во всяком случае, ну, да. Окей, в записи, допустим, да. Да, комментарий правильный. Абсолютно. Так, еще есть вопросы. Да, Сергей Ищук пишет, что многие сайты недоступны из-за Яндекса. Как так у нас без него? Почему не работает-то ничего?
5: Ну, здесь важно, там много действительно там это самое не работает, но это в основном это сервисы Яндекса как раз. Здесь важно понимать, нет. В основном это сервисы
6: нет,
5: Яндекса.
6: Толь,
5: да, я даже смотрел табличку, могу показать.
6: К сожалению,
5: в основном
6: нет.
5: Сервисы
6: вот
5: Яндекса.
6: Я прямо сейчас могу тебе сказать, например, что вот мы сейчас работаем на платформе Рутюб, и вот прямо сейчас одна из важнейших вкладок Рутюба просто перестала светиться и не работает. Называется она «Платные сообщения в чат». Они вчера нам сообщили о том, что у них в связи с аварией вот этой, например, перестали работать прием платежей и обработка финансовой информации. И это не секрет, ну, то есть это не секретная информация. Также на РЖД, также на 1С, также на многих. Я вчера делал расследование, опубликовал полностью вот расклад, что не работает, что работает, почему это произошло. 45 минут я рассказывал в деталях, как это все действует и почему так произошло. Да, они попали, к сожалению, причем, ну, понятно, почему они именно туда попали, потому что есть некий товарищ Волош, который очень сильно обижен на нас, который сдал всю инфу, где чего хранится. Погибло 2 из 3 суперкомпьютеров Яндекса. Их всего 3 было, 2 из них перестали существовать. И это большая проблема для нас, тут не надо скрывать этого, это надо, ну, чтобы люди понимали. Потому что, да, ничего страшного и смертельного в этом нет, есть некие
5: минусы. Вот смотри, сейчас, извините, вот я вам показываю, какие сервисы, так сказать, тут плохо видно. Но в основном это яндексовские те самые сервисы, они действительно перестали работать. И здесь же в этой табличке, а что работает, несмотря на это? Ну, я там не буду, чтобы не заниматься там рекламой. Ну, вот там банки мои, по крайней мере, там и какие-то еще приложения, телефонные, ну, они работают. А вот яндексовские, судя по этой табличке, яндексовские сервисы практически все в разной степени, так сказать, про проблемности лежат.
4: Mm-hmm. Но это, я это не разделяю вот этого пафоса, так сказать, трагизма всей ситуации, который звучал в вопросе нашего слушателя. Значит, для справки, Россия поразила за последние пару месяцев 17 из 35 дата-центров Украины. Это половина. Некоторые не по одному разу. Значит, Украина не сможет ответить тем же ни при каком раскладе. Просто у них не хватит мощностей. У них сейчас есть выбор. Это скорее был демонстрационный, я думаю, удар системно. Ну, понятно, что в процентном соотношении там вообще без вариантов половину положить российской мощности. Это нереально, потому что у нас их гораздо больше. Вот. Что касается сравняться по количеству, тоже нереально. Да, проблемы есть, но, значит, Яндекс, честь ему и хвала, они, естественно, приоритизируют, значит, важные вещи, что-то вынуждены переносить, отключать там на другие мощности. Действительно, все с этим сталкиваются. Ну, никакой катастрофы не происходит. И вот как же так у нас вот это все? Все у нас нормально, не переживайте. Вот. Большинство сервисов работает абсолютно нормально. Если кто-то там какие-то платные сообщения не может принять, ну, давайте потерпим там неделю. Ничего страшного в этом нет, мне кажется. Вот. Никаких видимых каких-то проблем таких, вот, чтобы население... Потому что сейчас опять начнется стон. Там кому-то там кружевных трусов не хватает, кто-то вот какой кошмар, очередь на парку за бензином и прочее. Ну да. Да, попали демонстрационно. Сейчас посмотрим, что они дальше будут делать. Потому что у них нет ресурса уничтожать все, как у нас. А у нас есть. Вот. И дальше что они будут делать? Скорее всего, они вынуждены будут решать. Либо бить дальше по НПЗ, куда-то попытаться попадать. Видите, уже по Москве перестали бить, потому что здесь все сбивают. Вот сейчас был Ростов, там Рязань и другие.
5: Ну, да.
4: Либо по дата-центрам, либо еще куда-то. И дальше будет все хуже и хуже. Ну да, а что такого? Ну, ничего страшного. Вот.
5: Мне кажется, да не, проживем и выживем, это понятно.
4: Ну, просто да, так ставить вопрос, как же это у нас, вот не досмотрели, тут Яндекс надо, значит, расстрелять всех там тут... и прочее.
6: Ну, что не, за, не, за давайте, шут? Да.
5: Не, ну то, что Волош оказался абсолютно...
4: Да при чем есть Волош? Ну, Волош уже, черт знает когда, не, куда уехал уже 100 лет назад. Ну, оказался.
5: Ну, Трофим о нем сказал, и я тоже повторю.
6: Я
5: считаю своим долгом повторить, что вот как... Как крупный бизнесмен оказывается мелким человечком. Просто, ну, просто.
4: Очень много крупных бизнесменов, они там по-другому рассуждают. Есть много разных крупных бизнесменов. А есть сколько, а сколько ли людей уехало из Толя, с твоего первого канала? Могу напомнить имена там светлые.
5: Напомню.
4: Не обязательно надо быть бизнесменом. Вот, и там сейчас вещают по полной программе.
5: Да нет, конечно.
4: Ну, там, я не знаю, из журналистики там полно. А в слушайте, любых сферах есть предатели.
5: Мы сейчас работаем на той частоте вообще, которая несколько
4: десятилетий в том числе.
5: была не спутника.
4: Вот всем коллективом дружным, так сказать, он тут.
5: Да, поэтому он еще что говорить.
4: Во всех сферах есть люди, ладно, которые там...
6: Давайте вот дальше.
5: Да не, я понимаю.
6: Давайте
5: дальше. Ну и здесь хорошо.
4: Нет, просто тут, знаете, вопросы такие. А как это так получается, что у нас тут вот там не работает какой-то сайт какой-то, я там заходил, а сейчас не могу зайти. Слушайте, потерпите, война идет. Вы тут это самое, нюни распускаете свои. Не надо.
5: Да, РКН-то работает, неправильно не поставлен. Надо расстраиваться, вот, пишет нам...
6: У Сергея неправильный вопрос поставлен. Если бы я задавал этот вопрос, я бы задал его категорически по-другому. Я бы задал его вот после, в свете того, что сейчас Владимир Владимирович Путин сказал, что нам нужно необходимо развивать свои суверенные языковые модели. Это прям его цитата, прямая речь. Да, у нас сейчас... Ведь удар-то был не по сайтам. Удар был по языковой модели Яндекса. Надо это понимать. Я вчера про это подробно рассказал, что эти суперкомпьютеры, они не нужны, чтобы открывать сайт РЖД. Они не нужны, чтобы открывать платные сообщения. Они нужны для того, чтобы развивать LLM, нашу языковую модель, которую Яндекс активно развивал. И когда война закончится, речь не про сейчас. Речь про то, что когда война закончится... Когда СВО закончится, мы выйдем, с нас снимут санкции, так или иначе, ну, частично или полностью, и мы выйдем на этот рынок, и мы будем отставать больше, чем отстаем сейчас. Потому что мы не сможем развивать эту модель прямо сейчас. Вот в чем
4: вопрос.
6: Это конкуренция.
4: Что должны мы сейчас сделать?
6: Это банально. Мы ничего не должны сделать.
4: Чего тоже ты начинаешь наливать?
6: Мы должны... Не-не-не. Мы должны
4: понимать, что... Все пропало. Мы все умрем. Какой ужас.
6: Можно я договорюсь?
4: Ну, почему это сейчас монолог?
6: Этот монолог к тому, что это не Украина ударила по нашему дата-центру.
5: Может быть и так.
6: Вот к чему этот разговор.
5: Да, но как бы то ни было...
6: Украине
5: надо
6: что? Извините.
5: Понятно, что это тяжелое, на самом деле, что это неприятный тяжелый удар. Да, тоже не будем
6: делать. Это конкурентная борьба. Просто конкурентная борьба.
5: Может быть и так. Но, знаешь, ко мне вчера тоже... с трагическими лицами там позавчера на работе в гримерке подходили, типа, даже редактор, слушай, ну а ты что, ну вот как вообще, видишь, они же, смотри, под Рязанью, значит, шандарахнули, там взяли, то сделали и так далее. Я говорю, слушайте, ну да, ну, я, конечно, да, так и есть, попали Что, ну, это, во-первых, не повод, так сказать, посыпать голову пеплом и все, и сдаваться. Но, естественно, они, так сказать, тоже стреляют. А, это первое. Вот. И, кстати сказать, мы с Петей как-то это обсуждали, это тоже очень важно. У нас у всех есть такая вера, что есть такое специальное средство, какое-то специальное супероружие, такой специальный удар, который может взять и все это прекратить в одночасье. Нет такого. Такого средства, такого супероружия, такого...

0: когда люди отбрасывают всякие там тактические рисунки и все прочее, переходит так называемый, есть такой обмен. Просто такой открытый обмен, просто стоят и шарашат друг друга. Вот мы сейчас в режиме, так сказать, обмена ударами. Понятно, что мы мощнее, понятно, что мы сильнее, понятно, что по нам тоже прилетает, и это больно, но исход-то всем примерно понятен. Вот, ну да.
1: Сейчас уже всем вообще понятен,
0: Да, это больно, да, это неприятно, да, это, так сказать, это очень досадные такие штуки и влияющие, я же не спорю. Но повторяю, и общий исход всем понятен. Поэтому Петя прав. Давайте не будем ныть, давайте просто немножко потерпим.
2: да. Главное сейчас не открывать РИА Новости в данный момент. Ладно, прямо вот только что новость вышла,
0: А чего
2: которую
0: там?
2: мы сейчас обсуждаем. Ну, масштабный сбой в Рунете, не открывается огромное количество ресурсов. РИА Новости пишет вот прямо вот только секунду назад, знаешь, как будто нас слушают, и эту новость запустили
0: Может,
2: сейчас.
0: Слушают?
2: Совпадение, я думаю, но ничего страшного. Переживем,
1: Нет,
2: это
1: я
2: не
1: думаю,
2: вопрос,
1: что РИА
2: в смысле, это не
1: Новости
2: страшно.
1: в новостях, я знаю, как там работает, опираются не на нас, слава богу.
2: Да, это правда, я пошутить пытался. Сменим тему. Максим Ефимов пишет: задаю вопрос не первый раз. И все-таки, прав или не прав Жеглов, подкинув кошелек кирпичу, Анатолий?
0: Так я, слушай, он мне первый раз задает, а я не первый раз отвечаю. Мы чего,
2: может,
0: обнуляемся после каждого эфира, что ли? Ну, я не знаю. Ну, понимаете, давайте абстрагируемся от обаяния Высоцкого, там, от всего прочего. Вот если, повторяю, от него абстрагируются, это неправильно. Неправедно. Вот и все. И, кстати,
2: Но он
0: извините.
2: не был православным, извините.
1: Он был коммунистом.
0: Мы да. просто говорим от обаяния Высоцкого во многом, так сказать. Ну,
1: знаете,
0: под его волшебством, но это неправильно.
1: Тема-то интересная, но она немножко даже, немножко даже шире. Да, боюсь. Давай ты лучше скажи, а я потом лучше расскажу в интернете, потому что у меня не так важно.
0: А, давай, а я просто хочу сказать,
2: давай,
0: что
2: давай.
0: Я открыл по настоянию Трофима, так сказать, РИА Новости. Сама площадка, так сказать, сам аккаунт работает прекрасно, вот всякие новости, в частности,
1: нет,
0: такая.
1: Он, говорит, сообщает РИА Новости. Это вот он,
0: а, ну,
1: он сослался, то есть, на РИА Новости, сообщает,
0: сами РИА Новости,
1: ну, слушай, ну,
0: сами
1: сбой в Рунете, ну что,
0: работает.
1: Давайте, ну, первый раз бой в Рунете, что ли? Ну,
0: так вот, тем временем, Дональд Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан. Я думал, примарить. Я думал насчет Атлантического или Тихого. Мы назовем его Океан Трампа или Океан Америк. Нам нужно это сделать до моего ухода, сказал он, выступая перед избирателями.
1: Тихий надо все-таки по-другому назвать.
0: Не надо вообще переименовывать.
1: Океан Си Путина Трампа.
2: Вот.
0: Краснознаменный Си Путина. Нет.
1: Да.
0: Вот я служил на краснознаменном океанском флоте.
1: Путинский флот будет. Или Трамповский.
0: Он и так путинский.
1: Давайте Трофим, да, он два слова хотел сказать по Жеглову.
0: Давай. Ну, давай.
2: А мы еще хотел, да, мы еще в эфире. Давайте попрощаемся с нашими радиослушателями до завтра. Завтра в 10
0: часов. Что, 40 секунд будут в тишине сидеть? Подожди. Еще 40 секунд.
1: Ты успеешь пару слов за 40 секунд?
2: Я единственное, что хотел напомнить, что мы привыкли опираться на фильм «Место встречи изменить нельзя», но на самом деле в основе его лежит книга, которая называется совершенно по-другому. Называется она «Эра милосердия». И смысл этой книги категорически отличается от смысла фильма. И то, что Жеглов подкидывает кошелек вот в этой книге, если кто-то ее читал, там вообще другой контекст. Вообще другой контекст, и делает он это совершенно по делу и обоснованно. Вот. А в фильме это не, ну, просто не так обыграно немножечко, мы уходим из эфира. Вот, поэтому, а мы привыкли, вот ты говоришь, правда.
3: Подготовка ЕС к сценарию масштабной гибридной атаки. Контекст. Европейские послы провели ряд закрытых встреч, обсуждали кошмарный сценарий многоуровневого воздействия на регион, в результате которого могут погибнуть люди. Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград заявил: демократией Европы.

0: Европы сталкиваются с растущим числом угроз. В связи с этим идет усиление потенциала по их прогнозированию и выявлению. Модернизируются системы раннего оповещения, обсуждаются детали развертывания групп экстренного реагирования. Подобная активность в вопросах безопасности дала импульс к возобновлению споров о том, что Евросоюз пытается заместить собой НАТО. Впрочем, политические элиты ЕС понимают, альянс без США потеряет всякий смысл. Вашингтон регулярно дает поводы усомниться в будущем так называемого трансатлантического единства. Потому изобретаются новые способы подкрепить и обеспечить другое единство – общеевропейское. Регулярные ЧП в регионе с обнаруженными дронами и взрывными устройствами на инфраструктурных объектах, которые почему-то никогда не взрываются, стали ключевым элементом в этой работе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Самаре час дня, в Бишкеке 15 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россельхознадзор перевел в аварийный режим системы оформления ветдокументов. Хуситы пригрозили новыми ударами по саудовским аэропортам. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах. Подробности далее. Россельхознадзор перевел систему оформления ветеринарных документов в аварийный режим в связи с аварийным отключением электропитания во Владимирской области, сообщает ведомство. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошло отключение двух подстанций. Позднее он уточнил, что локально прерванное электроснабжение во Владимире восстановлено на 80%. Владимир Зеленский дальше будет доить европейцев, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о нем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что после слов Трампа бандеровский режим впал в ступор. При этом Медведев подчеркнул, что никаких последствий у этих заявлений не будет. Победу России приближают только российские вооруженные силы. Трамп накануне заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Южнокорейский контейнеровоз впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Северному морскому пути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана, сообщает агентство Ронхаб. Власти страны рассчитывают к 2030 году запустить регулярные контейнерные перевозки по СМП, а к 2035 за счет постепенного увеличения размеров судов добиться эффекта масштаба и снижения удельных затрат. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегический важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. Йеменское движение «Ансар-Алла» предупредило авиакомпании пассажиров об угрозе ударов по аэропортам Саудовской Аравии, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины, заявил военный представитель движения Яхья Сария. Он утверждает, что эти удары – ответ на действия Эр-Рияда в Йемене. Накануне Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило о гибели 12 человек и 309 пострадавших при ракетной атаке на международный аэропорт Эр-Рияда. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах, включая базовые и углубленные уровни, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр отметил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Он обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. По словам министра, в результате принятых изменений система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта и запросам самих школьников. Масштабный сбой фиксируется в Рунете. Не работает ряд мобильных приложений, свидетельствуют данные сервиса «Сбой РФ». Отмечается, что больше всего жалоб за последние 3 часа поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колоброд. Здравствуйте, товарищ. Филологи и литературоведы. Говорим, как обычно, о филологии, литературоведении, о национальной российской истории, о русской литературе. Сегодня будет речь про замечательного и, к несчастью, полузабытого, как это называется, поэта Иосифа Павловича Уткина. В издательстве КПД вышла огромная толстая, красивая книга, собрание его стихов и его биография, исследование его жизни. Это первое подобное издание, ничего подобного не было. Но в целом мы будем говорить не только про Уткина, хотя ярчайшая, интересная, насыщенная, кинематографическая судьба, уверяю вас, не только о нем, но и о его поколении. Поколении так называемых комсомольских поэтов, хлебнувших то время, ту эпоху в полной мере. Упомянутый мною Иосиф Павлович Уткин, участник гражданской войны, сибиряк, поносил его по свету, участник Отечественной войны, рано и трагически погиб в 41 год, в годы Великой Отечественной, соответственно. Я-то впервые его прочитал и услышал его вообще имя, как рязанский ребенок, рязанский подросток, рязанский читатель в книжке воспоминаний о Есенине. Вот, и там где-то я набрел на это имя, Иосиф Уткин. Ну, в школе, мы если его только упоминали, может быть, а тогда, может быть, мне и было лет 10, я еще не дошел до этого класса в школе. Вот, и вдруг я прочитал, что вот Есенину нравились какие-то стихи Уткина, там про часы, усы, и я заинтересовался тогда еще в детстве этим поэтом. А потом, когда я стал взрослым, я к этому еще более серьезно отнесся, потому что Есенин, прямо говоря, терпеть не мог, комсомольскую поэзию на дух не переносил, и тем более комсомольскую поэзию, так сказать, этнически окрашенную, там, а Иосиф Павлович Уткин еврей, соответственно. Вот, тем не менее, к Уткину Есенин относился с интересом и симпатией, а еще с большим интересом и симпатией относился к нему, хоть и иронично, о чем Олег Демидов расскажет. Маяковский вообще, он имел вес серьезный. И так вот, если перечитать во взрослом уже состоянии стихи комсомольских поэтов, соответственно, Алтаузена, Михаила Голодного, там и всю эту генерацию, может быть, Уткин даже самый лучший. Я вот не знаю, мои товарищи, может, меня поправят, но это очень интересно. Там, безусловно, конечно же, слышится влияние отчасти Маяковского, отчасти Николая Тихонова, отчасти Селивинского. Там чувствуется предоберевудская нотка. Там, кстати, немножко и Есенина даже
3: есть. Есть.
2: Там все, там замечательно предчувствуется будущая блатная песня, о чем Алексей Колобродов замечательно расскажет, потому что, собственно, это его мысли, я у него подворовал, но это совершенно очевидно. Да. И там очень много всего того, о чем хочется интересно и своевременно говорить. Но парадокс в том, что сегодня, если скажешь в литературной среде, ну вот комсомольская поэзия, тут же начнут зевать. Ой, господи, какая комсомольская поэзия? Ну что, ну Ходосевич, Адамович, Пастернак. Тут вы со своими комсомольцами, типа моветон, дурной тон. Вот дурной тон вот так говорить. Просто дурной тон так говорить. Потому что яркие, предельно русофильские, вопреки всему, влюбленные в свое невероятное отечество, нацеленные на экспансию, повторяю, с удивительными судьбами, красивые, молодые, яркие люди, да, периодически из еврейских местечек или там, из еврейских семей бросились в огромную русскую национальную историю и участвовали в ней вот на, не только в гражданской, я повторяю, но и в отечественной, и вели себя необычайно мужественно, необычайно ярко, необычайно страстно, и что наше либеральное отношение к этим персонажам, что отношение современных, так сказать, русских националистов к этим персонажам вызывает некоторую отрыбь просто. Ну, как бы, ну что же вы как бы такой скепсис проявляете по отношению к людям, рядом с которыми вы как бы вы неразличимы просто, неразличимы. И сегодня мы будем про это говорить, про то, чем интересен замечательный, ярок товарищ Уткин Иосиф Павлович. Передаю слово Олегу Демидову.
4: Я бы начал не совсем с Уткина, а вот как раз-таки с поэтов его генерации, его поколения, с комсомольских поэтов, чтобы немножечко объяснить нашим зрителям, слушателям, чем они отличаются от тех, кто их окружал. Да? Серебряный век со всеми их перипетиями, с разными группами, он находится уже позади немножечко. Да? Комсомольские поэты начинают появляться, активно печататься в конце 20-х годов. Серебряный век к 28-му году закончился бесповоротно. Да? Все футуристы, которые еще остались живы, переходят с своего футуристического языка зауме на простой человеческий язык и по-иному начинают писать, говорить, рисовать, снимать.
2: Я просто на секундочку, Олег, прерву тебя, просто я забыл сообщить, чтобы слушатели и зрители понимали. Уткин 1903 года рождения. Он как бы и по возрасту уже не попадал в Серебряный век, по сути. Он из того же самого поколения, откуда и Аркадий Гайдар, и Гайто Газданов, и там чуть раньше родился Николай Туровер. Это поколение гражданской войны, причем угодившее в юности на гражданскую войну. И, ну и со всеми вытекающими этого. Извини, Олег, продолжай.
4: Одновременно с этим комсомольских поэтов необходимо отделять от пролетарских поэтов. Это совершенно отдельная группа, которая находится внутри Серебряного века, да, и про них можно сказать, что они учились как раз-таки у футуристов, у имажинистов.
2: Про пролетарских поэтов, можно так сказать.
4: Авангардов, да. А комсомольские совершенно иные. Они выходят, как Захар сказал, как скажет Алексей, из абсолютно традиционной лирики, из русофильской лирики, из какой-то казачьей песни, из блатной песни, создают эту блатную песню.
2: Я, знаешь, я все-таки здесь остановлю тебя на секунду, потому что людям, может быть, более четко очертить вот это отличие пролетарской и комсомольской поэзии. Дело в том, что пролетарская поэзия связана вообще с самим весьма резким развитием индустрии в России, индустриализации России дореволюционной, я имею в виду конец XIX века, начало XX века. И тогда наряду с символистской поэзией, поэзией богемной, наряду с крестьянской, почвенческой поэзией зарождается поэзия, так сказать, пролетарская, описывающие заводы, фабрики, но причем, в отличие от советской подобной же поэзии заводской, фабричной, она мрачная, тяжелая. Но она, на самом деле, соразмерная той жизни, которой жили, собственно говоря, рабочие в то время. Но так или иначе, поэзия решила, что она в состоянии освоить это весьма непоэтическое пространство. Вот это железо, вот эту гарь, вот эту работу, вот этот труд. Это немножко рядом шло, рядышком шло с футуристами, с итальянскими футуристами, с Маринетти, которые говорили, что надо воспевать город. И это как бы шло рядом, но при этом было глубоко окрашено вот этим народническим социальным тоном. Вот, извини, пожалуйста.
3: Ну, индастриево там, я прошу прощения, Олег, индастриево там не получилось, как впоследствии в музыке. Вайбах никакой из этого не вышел. Они были, ну, довольно, скажем так, в большинстве своем довольно слабые авторы. И, в общем, ничего интересного, в отличие, кстати, вот от генерации комсомольских поэтов, там так и не получилось. Сейчас назови имена, как он, Семена Родова, Владимира Кириева, ну, тот поинтереснее. Но, тем не менее, если вот в массе называть их имена, ничего не современному читателю уже сказать.
2: Ну, ты еще постреволюционных называешь, там еще дореволюционные были целые генерации, тоже забыли все напрочь, да.
4: И, конечно, комсомольских поэтов следует отделять от поэтов-эпиков, таких как Павел Васильев, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков, Павел Шубин, Иван Приблудный. Эти поэты-эпики воспевали как раз-таки 1930-е с их большими стройками, с стройкой новых городов, больших гидроэлектростанций.
2: Важно отметить, что все-таки эпики вышли из крестьянской...
3: Да, так ну, иначе, крестьянской.
2: Все-таки это не просто эпики,
4: да, конечно,
2: ну, из казачьей, из такой, из русской глубинки. Там,
3: да. Нет, грань там тонка, конечно. Да. Ее определяло еще, помимо всего прочего, два момента, извини опять, Олег, да, вот, но мы не можем это...
2: Да, да.
3: Вот, пролетарские поэты во многом оформились в свою вот эту вот групповщину, потому что они претендовали на литературную власть.
2: Да.
3: Им казалось, что если они объявят себя пролетариями, вот, власть им на блюдечке с голубой колесом ёмочкой принесет все скипетры и державы. Да, и вот
2: ряд победил, то давай.
3: Да, да, приходите, как Рюрик, вернее, и владейте нами, да. Ничего не получилось. У комсомольцев этого не было. Совершенно. У них претензии, ну, за исключением такой мрачной фигуры, как Безыменский, я два слова о нем скажу.
2: Угу.
3: В общем-то, это были компанейские, совершенно открытые, распахнутые ребята, выпивохи, но, в отличие от тех, кого ты называешь эпиком, не хулиганили, вот, или почти этого не делали. Ну, тогда вообще вообще нравы были в литературной богемной среде достаточно вольные.
4: Это скорее эпики обижали комсомольские.
3: Да, да, да, что известно по конфликту Павла Васильева и Джека Алтаузена, да, такому, в общем, печально знаменитому. Но, тем не менее, то есть они в бытовом плане несколько отличались. И, естественно, в политическом плане. Ни на какую особенную власть они не претендовали. Им все нравилось, по большому счету, как бы все их устраивало. Да. И это как бы все видно вот из их поэзии. Да, многие из них принадлежали так или иначе на разных уровнях к троцкистским кругам. Но что самое любопытное, им это припоминали и в печати, и устно. Но никто из них под каток, по большому счету, в общем, не попал.
2: Потому что Безыменскому писал первые книги «Предисловие Троцкий».
3: Да, Светлов себя объявлял троцкистом, совершенно не скрывал, и в самые жесткие годы, да, и все это самое. Но, тем не менее, никто из них под каток не попал. Алтаузен погиб в 1942 году на фронте под Харьковом. Уткин, как Олег будет нам рассказывать, там трагическая и интересная история, в 1944 году разбился на самолете. А остальные, Жаров, автор, кстати, пионерского гимна, начинавший как можайский имажинист пионерского гимна «Взвейтесь кострами синей ночи»,
2: конечно.
3: Да. Жаров дожил до Муфусаевых лет, по-моему, до 80-х годов.
2: Да.
3: Голодный, автор, кстати, тоже замечательных хитов, «Матрос-железняк», «В степи под Херсоном», «Песня о Щерсе» легендарная, совершенно знаменитая песенник, да. тоже, в общем, по-моему, под каток не попал.
2: Нет, не попал.
3: Так что вот все они как-то вот бури, катаклизмы века, несмотря на принадлежность, опять же, на разных уровнях, к троцкизму избежали. Как-то вот, в общем, по-своему такое какое-то вот избалованное, может быть, счастливое поколение.
2: Извини, Олег, да, мы вот так вот обрываемся.
4: Продемонстрировать читателям что-нибудь из Уткина. Вот письмо к товарищу. «Я знаю, зеленая травка ложится уверенней в стих, но будет, я пробую трактор и в жизни, и в строфах своих. Я отдал березам все дани, теперь я додумал, дорос, за что молодые дворяне певали Россию берез в далекую темную бытность. Вся эта сусальная дрянь обертывалась, как самобытность, в квасном диалекте дворян у русские песни и тройки. Затравлен, забыт и чуть жив на этой московской настройке. Дурел православный мужик, но я-то в делах перекопов затем и гремел, и громил, чтоб был до коня перекопан весь этот усадебный мир».
3: И при этом традиционнейшая села Батоника просто, граничащая, да, с песенным, да, разливом совершенно, да, и при этом такой революционный вот пафос.
4: Про Жарова любопытные детали. Он начинал чуть-чуть пораньше их всех, да, своей генерации. И в самом начале 20-х годов, благодаря Ивану Грузину, поэту-имажинисту, тоже стал поэтом-имажинистом, но не в Москве, а у себя в Можайске, откуда родом и Грузинов, да? И они тусовались какое-то время вместе. Так что вот имажинисты повлияли и на комсомольских поэтов, естественно, тоже. Что стоит сказать об Иосифе Уткине, да? Родился в 1937 году на станции Хинган Китайско-Восточной железной дороги, да? В еврейской семье у Израиля Абрамовича Уткина и Раиса Абрамовны, урожденной Кнохт. Отец пробыл семьей до 14 года, потом ушел, то ли спасался от мобилизации, то ли занимался разбойничьими делами какими-то. Если посмотреть периодику Иркутской губернии, где они жили, да, дореволюционную, то там можно встретить какие-то заметки, где упоминается Израиль Абрамович Уткин и еще несколько вот евреев, которые занимались разбойничьими делами. Да. Все это через суды, через следствие устанавливалось.
2: Вообще у него газеты. Характерность от папы, значит, разбойника.
3: Нет, при этом они же, да, вот об этом надо сказать, они же отреклись от отца, взяли отчество Павла.
4: Павловича, да.
3: А там многодетная семья большая.
4: Уткина был старший брат Абрам, который взял себе иное имя Александр, да, и он как раз-таки погиб на фронтах гражданской войны. И вот знаменитое стихотворение «Мальчишку шлепнули в Иркутске» как раз-таки находит отражение всех этих...
3: Там характерно еще один легендарный персонаж появляется. Его зарубили казаки барона Унгерна, брата.
2: Ух ты. Mm-hmm. Брат выдал за красных, а мальчишку...
3: Да, естественно.
2: И это стихи Уткина, соответственно.
4: Да.
3: Ну,
4: да.
3: Знаменитое его стихотворение. Да?
4: Да. Уткин пока жил в Иркутске, пробовал писать стихи. Получалось не так хорошо, но он появлялся в иркутской печати. Пробовал и прозу. Мы вот в этой книжечке, которая издана у нас в КПД, все это собрали. И все благодаря Илье Подковенко, который сам из Иркутска, начал заниматься Уткиным, сделал его биографию, создал комикс про отношения Уткина с Есениным, с Маяковским, про всю его жизнь, да. И Подковенко начал собирать Уткина. Я потом подключился, облазил московские архивы, многое оттуда вытащил, и все это вот теперь находится в этой прекрасной толстенной книжечке. Пока Уткин жил в Иркутске, с малодетства пытался как-то подрабатывать и работать, где мог, да. Сначала раздавал газеты, и там, чтобы больше шла торговля газетами, придумывал какие-то рифмованные строки. Появляется какая-то новость в газете, он ее рифмует, и активно тем самым продает. Работал маркером, то есть в бильярде при Гранд-отеле в Иркутске, да, что в будущем уже в 20-е, 30-е помогло ему наладить связи в Москве с именитыми литераторами. Часто встречался за
2: бильярдом.
4: Со столом с Маяковским, с Анатолием Луначарским, со многими другими. И играл, выигрывал, и, как утверждают мемуаристы, это лишний раз вызывало ревность Маяковского. С Маяковским были вообще удивительные отношения. Они как-то выступили на одном вечере. Сначала вышел на сцену Маяковский, как суперзвезда. Зал, естественно, рукоплескал. И после него должен был выступать Уткин. Но только он вышел на сцену, зал его не принял, пришлось выходить Маяковскому, говорить: товарищи, послушайте, Уткин замечательный поэт, и он сейчас вам это докажет. И Уткин, пригладив волосы, распахнув руки, начал читать повесть о рыжем мотыле. Несмотря на название, это поэма, стихи, да, тоже такая абсолютно еврейская, о еврейском местечке. Надо сказать, что в русской литературе еврейские местечки у нас описали, по большому счету, Исаак Бабель и вот Иосиф Уткин. Если не брать Шалом Алейхема, который на грани русской литературы, еврейской литературы, да, и все. Но Бабель-то вырос в Одессе, он все это прекрасно знает, а Иосиф Уткин вырос в Иркутске. Где Иркутск и где черта оседлости, да?
2: Да.
4: Но, тем не менее, у него все это удалось, передать весь этот дух. И зал, естественно, рукоплескал.
5: Замечательно, потому что...
4: После прочтения поэмы, да, и Маяковский влюбился в эту поэму. И Маяковский сказал, ну, все, Иосиф Павлович, теперь я буду за вами приглядывать, обращайтесь по любому поводу, буду помогать, чем могу.
5: Так, Олег, секунду, подожди. Это очень здорово, что Уткин обыгрывал одного из лучших бильярдистов Москвы, Маяковского, но ты вообще гражданскую войну все пропустил. Ты сразу перескочил уже. Что он делал во время гражданской войны? Где он там был? У нас будет про это рассказ или нет? Это же дико любопытно. Попал ли он туда? Где его там жизнь поносила?
4: В гражданскую войну он совсем юноша. Он участвовал понемногу. Об этом надо читать в книжке Ильи Подковенко. Но там, правда, это занимает одну страницу, не более того. Он больше участвовал в Великой Отечественной войне, когда уже подрос, были большие силы и так далее, так далее. Самое интересное у Уткина происходит в литературной жизни, в жизни в Москве. Да?
5: Так вот, я все-таки остановлюсь на этом и зачитаю. В 19-м году во время антиколчаковского восстания в Иркутске вместе со старшим братом Александром вступил в рабочую дружину, состоял в рабочей дружине до установления советской власти. В начале 20-го года вступил в комсомол. В мае 20-го года в составе первой добровольческой группы Иркутского комсомола выехал на Дальневосточный фронт и там находился. И так далее. В 22-м году был репортером уже. А там все это время, с 19 по 22-й, там проходила гражданская война. Я думаю, что этим вопросом надо все-таки будет заняться отдельно. Вообще, это...
3: Хлебнул.
5: Потому что, судя по его стихам, он знал эту фактуру очень хорошо. Там, да, во-первых. А во-вторых, мы просто надеемся, что наши иркутские товарищи, они, в том числе основываясь на рассказе Олега, составят какие-то маршруты Иосифа Уткина, потому что, вот, как я понял, он и в городе много где-то так или иначе отметился, и во всех этих городских и окологородских событиях гражданской войны. Это же дико-дико интересно. Как бы.
3: И там же в Чите происходит, видимо, в 22-м как раз году, после освобождения и присоединения Дальнего Восточной Республики, происходит встреча с Джеком Аутаузеном, который в 11 лет, вот мальчишка совсем, тоже родился где-то на приисках в еврейской семье, в 11 лет попадает в Китай, в Китае работает вот это там, как это у них, ну, боем, да, и вот попадает на корабль, который там какие-то дальние совершает, и там ему дают вот эту вот имя Джек. Вот, китайцы. И вот после всех этих скитаний, вот этого вот всех дальних стран, вот этой всей невероятной романтики совершенно там какой-то Жюль Верновской, Стивенсоновской, вот как раз в 20-е годы он возвращается на Дальний Восток, и вот они сводят знакомство, и дальше они уже неразлучны. Они практически в Москву вместе переезжают, вместе там в Москве двигаются вот по этой линии. А вот Аутаузен любопытная фигура, я сейчас скажу два слова.
4: Тоже любопытная фигура, и сразу вспомнился и Павел Шубин, у которого тоже такая Жюль Верновская биография. По крайней мере, он так заявляет об этом. И Иван Приблудный, у которого тоже в автобиографии что-то такое мелькает. Но они-то скорее что-то допридумывали, довыдумывали. Да, а вот у Аутаузена все так и...
3: А он особо-то и не рассказывал. Но мы не так много о нем знаем, к сожалению, да. Вот, ну вот не осталось мемуаров, где бы он там становился в центре кампании и все эти рассказывал там про Гориу, про этих всех орангутангов на Суматре где-то там. Этого не было.
5: Надо, да, китайских товарищей попросить.
3: А китайские мотивы в стихах есть. И даже в хороших стихах у него все не очень неравноценно, но вот есть...
4: Как и у Уткина, как и у Павла Шубина.
5: Я думаю, еще понимаете, вот в чем тут дело? Вот Олег говорит, неизвестно, там одна страничка всего в биографии про эпоху гражданской войны. Дело в том, что вот так прямо говоря, там так часто менялась власть, там так много было разнообразных событий, о которых эти ребята не в полной мере хотели бы рассказывать. Там, да? Ну, как, собственно говоря, как и в Одессе, как и во многих других местах, где власть переходила из рук в руки. Потом как бы многое становилось фигурой умолчания. Они видели и то, и другое, и пятое, и десятое. Но чтобы не спрашивать, а что ты делал в такой-то момент, когда город был под теми-то, естественно, они про это не рассказывали. Но опыт у них был колоссальный. И, скорее всего, по большому счету, его реконструировать можно, но изучить в полной мере нельзя. У нас даже правоверные советские писатели, там, сибирские, в лице там, того же самого Всеволода Иванова, они и у Колчака, и у Красных, и у, вс- кого угодно, успели послужить, поработать там, да, и потом как бы так стеснительно обходили эти вопросы. Я думаю, что там у Уткина там было очень много всего интересного.
3: Нет, плюс надо добавить, что вот это вот как бы характерная история. Казаки барона Унгерна зарубили брата. Ну, он был, видимо, красный и, видимо, в общем, достаточно заметной фигурой. Но был же еще, в общем, ну, Унгерна не знаю там. А вот казаки Семенова, в общем, конечно, антисемитствовали и геноцидили, да.
5: Да нет, Унгерн тоже был антисемитом, конечно же. Это тут, тоже не особенный секрет. Если верить книге Леонида Абрамовича Юзуховича, расправлялся он самым без...
3: Ну, там еще накладывалось, конечно, социальное, политическое. Все евреи из-за большевиков, естественно, как бы. Ну, они и были, по большому счету.
5: Ну, не все, но многие, да. Потому что там, конечно же, в Сибири, вот я не знаю, а на территории Украины у нас украинское еврейство умудрялось поддерживать и Петлюру, и белых, и кого угодно. Там и ростовское тоже. В Сибири не знаю, говорить не буду. Олег.
4: У Уткина есть ранний рассказ, как раз-таки 1920-х годов, который публиковался в «Иркутской периодике», который называется «Плюсы». Да, и он как раз-таки посвящен событиям гражданской войны и описывает белого, который прячется на этих плюсах от красных. И к нему на эти плюсы приходит возлюбленная жинка, да, и приносит то хлеб, что-то еще выпить, закусить, да, поддерживает его. И постоянно где-то рядом проходят красноармейцы, выискивают его, но он не попадается, и в итоге там и помирает. Такой не нравоучительный, но показательный рассказ, что называется, да, а его возлюбленную жену потом, собственно, кто-то из красных командиров берет себе, и она начинает жить еще лучше.
5: Замечательно. Вообще, вот эта история, упомянутая Олегом рассказ, она мне еще одну вещь напомнила, поразительную в этом смысле, про отношение белых-красных и потом реализацию этого жизненного опыта в поэзии, напомнила мне биографию Николая Тихонова, который был крупнейшим советским поэтом, знаменитейшим советским поэтом. И всегда было известно, мне вот с детства было известно, что он гусар, что он участвовал в Первой мировой войне, в гусарских атаках, а потом участвовал в гражданской войне на стороне красных. Но при этом все это было подернуто какой-то дымкой. Где-то там участвовал, в основном все опиралось на его собственные рассказы. И вот совсем недавно следующие люди занялись этой темой, и выяснилось, что Николай Тихонов всю гражданскую войну воевал за белых. Он вообще за красных не воевал
3: никогда.
5: И он
3: примерно никогда.
4: С того одним из главных красных
5: боев. Вернуться в Петроград как бы и выдать себя за участника там, так или иначе.
3: Близко общаться с Гумилевым, что после Тихоновского дела тоже, знаешь,
5: И всю жизнь занимать пост главы Союза советских писателей, как бы писать огромное количество советских героических стихов.
3: Поэма «Киров с нами».
5: Да. При этом он там повоевал по-настоящему, прям по-взрослому повоевал на стороне белых. Поэтому тут такие как бы тайны открываются.
3: Ну, бездны, конечно.
5: Бездны, да.
3: Вот. А я, чтобы сусальным не казалась история взаимоотношений Уткина и Маяковского, добавлю, что Маяковский его «Странный язык» есть. Естественно, их сдвоил с Уткиным и называл Жуткин. Такого придумал поэта Жуткин, Жарова и Уткина.
4: Но об этом мы еще поговорим.
5: Да, секундочку, да. Я прощаюсь к нашим слушателям. Не покидайте нас, пожалуйста, потому что тема огромная. Как видите, мы сразу много всяких имен упоминаем. Но если держаться за нить нашего разговора, то добредете с нами до финала. Не покидайте нас. Это программа «Ключи Захары» на радио «Спутник». Скоро вернемся.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
6: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
6: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Российские войска освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, сообщила Минобороны России. В ведомстве отметили, что также взяты под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. Кроме того, российская группировка «Север», сжимая кольцо окружения ВСУ, ведет бои за овладение пунктами Приколотная, Котовка и Гогина в этом регионе. Президент Владимир Путин 1 сентября заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. По его словам, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам кибербезопасности. О планах российского лидера сообщил журналист «Россия-1» Павел Зарубин. Кроме того, у главы государства запланирована встреча с участниками съезда «Деловой России». Будут в графике Путина и другие мероприятия, отметил Зарубин. Экстренное отключение электроэнергии введены в Киеве, сообщает украинский энергохолдинг. Накануне местное издание «Страна» писало, что экстренное отключение электроэнергии начались в Киеве. В этот же день в городской администрации заявили, что жителям Киева необходимо запастись водой, едой, зарядить пауэрбанки и утеплить помещения на случай чрезвычайной ситуации. Фальшивая солидарность Европы только способствует продолжению украинского конфликта. Она может принести катастрофические последствия для континента. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Арман Демема в соцсети X. Политик подчеркнул, что Россия и США работают для достижения мира, а Европа работает на войну. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в океан Трампа или океан Америк до своего ухода с поста. Во время своего выступления перед избирателями в штате Теннесси хозяин Белого дома вспомнил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Ранее Трамп заявил, что его администрация думает над возможным переименованием Ормузского пролива в честь американского лидера. Миноборнауки России предложило изменить порядок поступления в магистратуру. Подать документы в одном вузе можно будет максимум на 5 направлений, сообщает РИА Новости. Ведомство подготовило проект изменений. Они начнут действовать с 27-28 учебного года. Сейчас число магистерских программ, на которые абитуриент может подать заявление, не ограничено. В рамках одного вуза можно выбрать любое число направлений подготовки. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
5: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
8: Всем привет.
5: И Алексей Колобродов.
9: Снова здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Сегодня говорим про комсомольскую поэзию, про поэзию гражданской войны, про поэзию 30-х годов и Великой Отечественной войны. И все это мы рассматриваем на примере поэта Иосифа Павловича Уткина, на примере его стихов и на примере его замечательной и любопытной судьбы. И передаем слово Олегу Демидову, который продолжит рассказ, я так понимаю, про 20-е годы, да?
4: Про 30-е уже, про отношения с Маяковским, с Горьким, и уже перейдем к Великой Отечественной войне. В первой части мы много говорили про отношения с Владимиром Владимировичем, и вот еще парочка...
5: С Маяковским, а то люди подумают, что... На букву.
4: Конечно. Маяковский называл Уткина не только Жуткиным, да, это в стихах, а в жизни часто, когда они гуляли где-нибудь по Тверской, по Китай-городу, называл Уточкиным. Ну, вроде стебаясь, а с другой стороны... Можно вспомнить, что в 1910-е годы, 20-е, был такой в Одессе летчик Сергей Уточкин. Да, так что тут и окрылял его немножечко. Маяковский иногда жутко ревновал Уткина. Уткин сам по себе был писаный красавец, шикарной шевелюрой, умеющий играть на гитаре, умеющий красиво читать свои стихи. И ревновал особенно к девушкам. У Маяковского, помимо Лили Брик, были некоторые возлюбленности. И вот с одной из таких девушек, выезжая в Кунцево на дачу, он заметил, что она достает из маленькой сумочки книжечку Уткина, начинает ее читать, и Маяковский, не задумываясь, говорит, немедленно бросить это дело, и чтобы девушка точно забыла про Уткина, берет эту книжечку и выбрасывает в окно. Настолько ревновал. Но при этом отдавал должное. Девушка интереснее книжки, да. Уткин вообще был обаятельным молодым человеком и умел расположить к себе и старшее поколение, и ровесников, и тех, кто помоложе. У него были хорошие отношения с Максимом Горьким, в отличие от того же Маяковского, у которого эти отношения с Горьким не сложились, да? Уткин навещал его...
5: Пока Горький был в эмиграции, Маяковский писал про него стихи совершенно хамские, издевательские. Чем Горький приехал обратно?
9: Никак не... Маяковский никак не отреагировал. Ну, там были причины личного характера, уходящие в дореволюционные еще времена. Там не будем пока касаться, да.
4: Уткина в своих мемуарах, значит, рассказывает, он как-то отдыхал в Крыму в середине 20-х, да, получается, и вдруг удивляется, что у него вышла вот только первая книжка, он на свои заработанные деньги поехал в Крым подлечиться, отдохнуть, и тут ему приходит письмо из-за границы, что удивительно для него, простого иркутского пацана, да, и там некто Опешков. Да? Он думает, кто это, что это, не понимает. Потом выясняет, что это сам Максим Горький. И Горький зовет его на Капри при любой возможности. Да, и
9: Соренто уже. Соренто.
4: Спонсировать.
9: Часто под Капри и Соренто. На Капри Горький жил до революции, в 20-е он жил в Соренто.
4: В Соренто, да. Да.
5: И... Вот он, Горький, так внимательно следил за молодой, по сути, еще поэзией, что учленял, находил самых ярких и приглашал к себе за границу, чтобы посмотреть, лично убедиться и в уровне дара.
9: Там же не зарастала народная тропа. Да, да. Катаев, Леонов, Шолохов не доехал.
5: Эрдман. Это, мне кажется, Горький обиделся втайне. Артем Веселый как раз доехал, а Шолохов развернулся и поехал на Дон, потому что заскучал. Вот. Но, тем не менее, выбор, как правило, всегда очень точный. Вот те, кто бывал у Горького, все они составили так или иначе славу первый ряд или там полуторный ряд русской литературы. И то, что он Уткина заметил и зазвал к себе, это все, конечно, не случайно.
9: И это было еще до Италии, потому что супруга тогдашняя Алексея Толстого, замечательная поэтесса Наталья Карандеевская, передает его реплику. 22-й год, Берлин, зовите меня на Есенина. Интересует меня этот человек.
5: Угу. Итак, Олег, да.
4: Горький, в конце концов, сказал, вы надолго и по-настоящему, вы замечательный художник, абсолютно оригинальный, а ваши разговоры насчет того, что все сделаете очень мало, это ерунда. Берегите себя, у вас хорошая голова, отсюда большая значимость работы, у вас хорошее прошлое и такое же будущее. А на учителей плюньте. Когда я прочел Мотеля, я подумал, ну, человек так начавший или сделает очень много, или ничего. Теперь я вижу, что это настоящее и надолго, что это натура. Вот. Благословил Уткина, и у Уткина, собственно, складывалась карьера очень хорошо.
5: Если ты знаешь, отчасти, может быть, все-таки Горький, конечно, прав, потому что, но соразмерно в этой поэме у него есть сильные стихи, есть яркие очень вещи, но в сущности это самые главные его вещи. Вот. И, конечно, он не сделал ничего неверно, но то, что аванс был слишком слишком огромный.
9: Слишком большой. Да.
5: Слишком большой, и он сам потом до него допрыгивал всю оставшуюся жизнь. Это тоже надо понимать. Просто если наши слушатели, зрители скажут, брось читать, там искать, что читать у Уткина, вот надо, собственно, этой поэмы Амотали начинать. Это настоящее, это вот на уровне Сильвинского поэмы, соответственно, его самый знаменитый на уровне Багрицкого. Это мощнейшая просто штука, мощнейшая вещь, которая вместила все главное в его даре. Олег.
4: Если посмотреть библиографию Иосифа Павловича, да, то мы увидим, что в 30-е у него чуть ли не каждый год выходят книжки. Первая книга стихов, это такое название у книжки, издается в конце 20-х, в 30-е. Издание 4 точно было, и все это десятками тысяч, и распродавалось на ура. Каждый раз какие-то новые книжечки. И Иосиф Павлович поступал как Исаак Бабель. Я, по-моему, в одной из передач об этом рассказывал, но расскажу еще раз. Очень умная еврейская тактика делания книжек. Да? Как делал Исаак Бабель, как делал Уткин. Есть определенный корпус текстов, туда добавляется еще 2-3 новых. Но в случае Бабеля это рассказы, в случае Уткина 10-20 новых стихов. Да? И выходит новая книжка со старыми. Да? То есть такая смесь старого и нового.
5: Чтобы не бросать тень на еврейский народ, надо сказать, что Есенин так делал вообще без проблем просто. И просто менял название. Он даже новых стихов не добавлял. Просто название.
9: Если тут на кого-то бросать тень, ну, в кавычках, если то на советскую власть, которая была в этом смысле необычайно щедра и широка.
5: Конечно, потому что книги поэтические, ребята, стоили очень дорого. Можно было продать одну книжечку и потом полгода просто...
9: Нет, для народа они стоили копейки, а власть платила очень.
5: Хорошие гонорары. Серьезные гонорары. Поэтому, конечно, не Суткина это началось, а то сейчас скажут. Вот.
9: Поэтому народ читал, любил. И вот эта барышня, если внимательно читать вот аутентичную прозу и мемуаристику 30-х годов, вот эта барышня Маяковского с томиком Уткина, это такая вот классическая комсомолка, которой у каждой лежит какой-то томик стихов в сумочке.
5: Ну, это как у Ильфа Петрова это спародировано. Да, когда Никитин Воробьянин начинает, он начинает читать, она говорит, это Жарова стихи, потому что для нее поэт это Жаров, либо Уткин, либо Алтаузен. Она могла любую из этих фамилий назвать, потому что для комсомолок это было очевидно, что это их поэзия. Это как для сегодняшних девочек-рэперы, как, ну, там, условно говоря, Макан там, или кто-нибудь еще. Вот так тогда были эти комсомольские поэты для всех девчонок Советского Союза. Это тоже важно понимать. Это как бы голос целого поколения огромного, даже нескольких поколений.
4: И совершенно особое место в жизни Уткина занимает, естественно, Великая Отечественная война. Его не хотели брать не по возрасту, а скорее по здоровью. Что-то не так было у него с легкими, по-моему, и отказывались брать. Он жил тогда в писательском доме в Лаврушинском переулке. Его соседями были и Мандельштам какое-то время, и Евгений Петров, и Пастернак. А в самом начале войны он часто дежурил на крышах, когда немцы сбрасывали, как это правильно сказать?
9: Зажигательные бомбы.
4: Зажигательные бомбы, да.
9: Это Высоцкого народ зажигал
4: силы, пушил, да. Да. Вместе с Пастернаком, вместе с тем же Петровым. О Петрове успел оставить прочувствованный мемуар, который впервые публикуется, опять-таки, у нас в книге. Совсем был в хороших отношениях, и, наконец, добился того, что его отправляют на Брянский фронт. И там, на Брянском фронте, он успевает в 1941 году, в августе месяце, получить орден Красной Звезды.
9: Это я вам скажу, как человек внимательно очень изучающий наградные документы, это фантастика. В августе 41-го года получить даже не медаль, а орден Красной Звезды, награждений такой минимум. То есть такой надо подвиг сумасшедший совершить. Там описано, он поднял руку
4: бойцов. Я зачитаю сейчас, да. Ага. Поэт товарищ Уткин, работая в редакции фронтовой газеты «На разгром врага», показал себя преданным делу партии Ленина-Сталина и социалистической родине. В боях с немецкими оккупантами проявил личную смелость, отвагу и мужество. В период боя одно из подразделений 856-го стрелкового полка проявило нерешительность, а отдельные бойцы – трусость. Товарищ Уткин личным примером воодушевил бойцов, и положение было восстановлено. Полк отстоял занимаемый рубеж. Товарищу Уткину осколком мины оторвало кисть правой руки.
5: Кстати, вот за этими сухими строками наградного надо понимать, что происходило. Он действительно, ему срезало 4 пальца. Побежало целое подразделение с позиции. И один кудрявый еврейский парень ухитрился остановить бегущее подразделение под градом обстрела и вернуть всех на позиции, отстать эти позиции. И, ну, там могли прорвать кусок фронта. Это надо понимать, что это такое, что это за мужество и что это за событие.
4: Что-нибудь
5: молодец.
4: Такое тоже военное надо прочитать. Слава русскому штыку. Сильна народная натура, и знал у нас любой малец. Суворовская пуля дура, а штык, известно, молодец. Но годы шли, суровый, смелый, народ наш многое постиг. И пуля дура поумнела. А как же штык? а русский штык. В атаках грозных и суровых советский доказал боец, что в этой части прав Суворов, и штык все так же. Молодец.
9: Бодренько, да.
4: У Уткина выходили книжки и в военное время, да, он активно печатался, хотя в 30-е годы, в самом конце, были опасения, что его могут принять наши доблестные органы. Тогда многие писатели ходили под троцкистскими статьями, скажем так, потому что вели самые разные разговоры, но, опять-таки, необходимо понимать, что разговоры могли вестись какие угодно, на кухнях, на каких-то писательских посиделках. Главное, что писатели...
9: Ну, да, все, не на всех пишут.
4: Да, да. А писатели отстаивали свой народ, свою страну, писали хорошие агитационные стихи, пропагандистские речи, участвовали словом и делом в Великой Отечественной войне.
9: Давай вернемся, как он без руки, там... без кисти, как он воевал?
5: Да, вот это очень важный момент, друзья мои, потому что это 41-й год, он инвалид, он может быть демобилизован на всех основаниях, и он умудряет 41-го года...
9: Тем более рука правая.
5: Да, до 44-го года участвовать, как военный корреспондент, тем не менее, он участвует в переходах, в экспедициях, не вылезает с передовой и буквально изводит военное руководство, чтобы его допускали на линию, как сегодня называется, боевого соприкосновения и участвовать в боевых действиях. Не знаю, как он справлялся левой рукой, тем не менее, ну, то есть, не оценить мужество и упрямство этого человека невозможно. Еще 3 года на передовой, будучи полным инвалидом. И человеком, в сущности, у меня не столь юным, там, да, понятно, там, 40 лет уже, ну, достаточно уже возраст, чтобы подуспокоиться маленько.
4: Более того, его отправляли на лечение в Ташкент, где он познакомился со всеми людьми, которые были уже в эвакуации там, да, и там и Ахматова, и Владимир Луговской, там и Александр
5: Тышкин. По Лаушинскому, это Луговской.
4: Да. Да, и многие-многие другие со всеми ними там познакомился, выпустил там какую-то книжечку стихов, но, естественно, вернулся, хотя мог оставаться там как в эвакуации.
5: Не то, что естественно, неестественно, что вернулся. Человек без, по сути, без правой кисти не усидел в Ташкенте, где прекрасное поэтическое содружество, где Ахматова, где Луговской, сиди там как бы в Ташкенте, радуйся жизни, ешь дыни. Нет,
9: Ты все уже вышел.
5: Да.
9: Орденом ходи будут, девушки.
5: Да.
4: И вот смотрите, получается, все это случилось в августе 41-го, и летом 42-го он вновь возвращается на Брянский фронт в качестве сверхскора Совинформбюро от газет «Правда» и «Известия».
5: Очень важно.
4: То есть военным корреспондентом в первую очередь, но так же, как и многие другие поэты-фронтовики, поэты-военкоры участвуют в военных делах.
5: Кстати, если ты военкор «Правды и известий», это я прям даю точную гарантию, хотя я ничего про это не знаю, что это сталинское решение. Потому что на «Правде» это утверждалось лично Иосифом Виссарионовичем. То есть это тоже...
9: Чуть ли не до корректоров.
5: Да.
4: В этой книжке, которую мы издали, есть прекрасный рассказ майора Трухлёва, который в советское время просто не был расшифрован. Дело в том, что в РГАЛИ, Российский госархив литературы и искусства...
9: Произведение называется «Рассказ майора Трухлёва».
4: Да.
9: То есть
4: да.
9: Не рассказ конкретного майора, а произведение так называется.
4: Да, это даже скорее маленькая повесть. Даже не отдельные машинописи, как это обычно бывает, а микрофотопленка, да, которую приходится вставлять в специальный аппарат и там ее просматривать. И эта микропленка очень плохо отфотографирована изначально в советское время. Поэтому на экране какие-то размытые тексты, не очень понятные. И я все это фотографировал вручную, каждую страницу. Отправлял Илье Подковенко в Иркутск. Он там со своими помощниками, умными ребятами расшифровывал, через какие-то специальные программы все это проводил. И мы, наконец, расшифровали. То есть в советское время этот рассказ был никому недоступен, и литературоведы, советские, маститые, не могли с ним справиться. А мы справились, и вот появился благодаря нам этот рассказ майора Трухлёва. Там история такая. Есть два рассказчика. Один – это сам Иосиф Уткин, который беседует как раз-таки с этим майором Трухлёвым. Но ни один из них не является главным героем. Главным героем является юный молодой человек еврейского происхождения по фамилии Гай. Фамилия такая странная, может быть, немецкая, может быть, украинская какая-то, может быть, еврейская, да. И Гая отправляют в разведку, он должен добыть языка. Он отправляется в разведку, пропадает на ночь, пропадает на вторую, наконец, приносит языка. С этим немцам разговаривают, ничего из него выбить не могут, и просят Гая сходить еще раз в разведку. Он справляется во второй раз и приносит еще одного языка. Через какое-то время весь полк отправляется в наступление на деревню, где сидят немцы, и там Гай пропадает. немцы начинают контрнаступление, выводят свои танки, и тут у них в тылу что-то происходит. Танки начинают разматывать, в них с противотанковых ружей начинают стрелять, и майор Трухлёв получает ранение и попадает в лазарет. В лазарете он встречает Гая, и выясняется, что этот парень Гай, собственно, и устроил ту потасовку в тылу у немцев.
9: А он попадал... выяснил все там коммуникации, да, все, да, да. Все огневые точки. Да.
4: Пропал он, потому что шел к возлюбленной. И вообще вся эта история с добытыми языками – история его влюбленности. Дело в том, что он до войны то ли обитал в этой деревне, то ли захаживал в эту деревню, ему там понравилась девушка. И когда деревня оказалась под немцами, девушка, естественно, приняла немецкую сторону. Да?
9: Как раз только неестественно,
4: естественно, но, да, но приняла немецкую сторону. А юноша Гай ходил к ней, читал ей стихи Блока, читал стихи других поэтов Серебряного века, такой романтически настроенный, и не мог вынести, не мог поверить, что она спуталась с немцами. И вот со злости одного стукнул по голове и принес. Второй раз увидел у нее дома другого немца, тоже вот не совладал с чувствами, избил того и принес второго языка. И в третий раз уже пошел выяснить отношения с этой девушкой, но не застал ее и оказался в тылу у немцев. И когда началось наше наступление и контрнаступление немцев, ему удалось сорвать это контрнаступление немцев. Это такой очень быстрый пересказ, но вот Уткин стремился выискивать таких персонажей, писать о них. И более того, в самом конце этого рассказа майора Трухлёва рассказывается, как сам Уткин сидит с этим майором и читают газеты, и там передовец пишет, что этот парень Гай награжден самыми высокими наградами, стал героем Советского Союза. И я, естественно, как опытный литературовед, полез выискивать какие-то такие вот газеты того периода, сверился с январем 44 года и нашел целые списки. Действительно, был какой-то такой человек. И начал думать, а кто же такой этот Гай? Там есть его имя, отчество Николай Алексеевич. Я думаю, Николай Алексеевич Гай. Как интересно. Попробовал так поискать информацию. Гай никакой не находится. Тогда я думаю, ну, что-то очень знакомое в этой фамилии Гай. Надо как-то еще поработать. А какие у вас ассоциации с этим Гай?
5: Не знаю.
4: В украинскую сторону. Гайдук. В белгородскую сторону. Гайдук. А есть Гайворон? Еще Гайворон. И вот я думаю, может, какой-нибудь Гай Воронцов.
5: Да-да-да, Гайворонский, да.
4: И пошел, собственно, такого человека, Николай Алексеевич Гай Воронцов. Я смотрю наградные документы, там вот описывается плюс-минус та же история, что у Иосифа Уткина.
5: Молодец.
4: Вот, все это есть в комментариях, в предисловиях к этой книжке. Ты, Захар, открыл книжку, там, наверное, что-то интересное хотел зачитать.
5: Я бы хотел просто вернуться к поэзии Уткина, потому что тут прочитал два стихотворения Олег Демидов, характерные в целом для той поэзии, но не в полной мере характерные для Уткина, потому что, ну, естественно, он там написал там известное количество разнообразной и умелой пропагандистской поэзии, известное количество агиток. Но полюбила-то его и критика, и коллеги по литературе, полюбили-то его за вот эту жесткую, жуткую весть, принесенную с полей гражданской войны. Они же с этим входили, с такой с балладной поэзией, причем он и писал ее одновременно практически с Николаем Тихоновым. Можно даже предположить, что не в полной мере под его влиянием. Вот я показательное как раз в этом смысле стихотворение Уткина хочу прочитать. Это стихотворение гражданской войны, но это объясняет, почему это поколение оказалось готово к Великой Отечественной войне. То есть оно было настолько закалено в годы гражданской войны и настолько, собственно, накачано верой в русский советский проект в 30-е годы, что вот они таким образом практически все себя вели в годы Отечественной войны. Они, никто из них не, как бы не сдал, не слился, не отпетлял от этих событий. А это стихотворение его 1924 года. Называется «Расстрел». И просто так... Без дальних слов, как будто был и не был. За частоколами штыков так тяжело смотреть на небо. И не борись, и не зови, и жизнь была не сладкой, как в лихорадке грузовик, и я как в лихорадке. Для волка сердца ничего, а много ли зверюги надо? Из полушубка моего солдат весь путь не сводит взгляда. Могу и душу подарить вот там, за следующей горкой. «Товарищ, дай-ка закурить». Это лирический герой этого стихотворения, которого везут на расстрел, спрашивают у солдат. «Товарищ, дай-ка закурить». Вот ему отвечает. «Последняя махорка. Колдобный дуб, на что велик, а в бурелом соломке ровня, как аллигатор-грузовик улегся у каменоломни. И офицер спросил, готов? Я сосчитал штыки невольно. Зачем им дюжина штыков? И одного вполне довольно. Потухли, ухнув фонари, жара, во рту прогоркло. «Товарищ, дай-ка закурить», — отвечает ему. «Подохнешь без махорки». Вот такие стихи.
4: Гибель Уткина в 44-м году, 27 мая. Все было так. Уткин летит из Софии, насколько я помню, самолетом. И надо понимать, что это было такое поколение и молодых

0: Томик Лермонтова. Но о его гибели родным матери в первую очередь долго не сообщали. Матери до конца ее жизни в 49-м году не сообщали.
1: И подожди этом... секунду. Такая, конечно, так себе рифма, но она есть все-таки, потому что Лермонтов погиб в 1841 году, а Уткину был 41 год, когда погиб.
2: Томиком Лермонтова.
0: Да. Евгений Долматовский написал вот такое трогательное стихотворение об этом. «Возвращался он из-за границы, плыл туман, по осенней листве это ж надо, упасть и разбиться. Подлетев к затемненной Москве, я приехал в проклятую полночь, чтоб его опознать, и была бесполезную скорая помощь возле рваных обломков крыла. В валом месиве летных аварий никого невозможно узнать. Я сказал, это он, мой товарищ, у него есть ослепшая мать. Пусть она никогда не узнает, что так рано погиб ее сын. За границей он где-то летает, он с друзьями, он там не один. И сидел я растерянный с нею в давнем 44-м году. Он на Кубе, я врал, он в Гвинее, лепетал я, скрывая беду. Мать жизни ушла, отгорела, с чистой верой, что сын ее жив. И поверил я сам в это дело, о кровавых обломках забыв. Я летаю по утренним странам, у погибели выиграв спор. И взаправду мне кажется странным, что не встретил его до сих пор».
2: Такое предвосхищение Че Гевары, да? Куба, ну не Гвинея, Конго, но близко, близко все.
1: И так на самом деле...
2: А мать ослепла, да, мать ослепла, вот, и, в общем, да, так и умерла. Там,
1: товарищи просто стали писать, я так понимаю, письма матери Уткина о том, что он отправлен в...
0: Сестры ей зачитывали, да.
1: ...дальнюю командировку, и она, а тогда, как это, так как это было в советские годы совершенно обычно, вот, и она пребывала в этой уверенности всю оставшуюся жизнь, что сын ее жив. Это предвосхищает еще несколько историй. Во-первых, это в обратном просто последовательности Ромена Гари «Обещание на рассвете», когда мать умирает, а сыну, находящемуся на войне, все это время отправляют ее письма, которые она впрок просто написала, потому что он в нее обожал свою мать, впрок написал, ему шлют, и он думает, что она живая. И другой пример – это роман Терехова «Каменный мост», где имитируют то, что жива дочь для советского дипломата. Как бы, да. Вот это вот вещь такая характерная вообще в целом для той героической эпохи, когда люди желают даже после смерти служить...
2: Безжалостная эпоха, которая бережет людей вот в таких тонких вот совершенно историях. Да, это тоже очень характерно.
1: Хорошо. Прошу прощения, дорогие друзья, и прошу прощения Олега, который еще явно имел что рассказать, и у меня время наше закончилось.
2: Я имел что рассказать.
1: Поэтому продолжим в следующий раз программу «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами был я, Захар Плепин, мои товарищи и ведущие Олег Демидов.
0: Всем пока.
1: И Алексей Колобродов.
2: Всего доброго.
3: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, чат-GPT, 5 все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям,

0: и пророчит апокалипсис, причем весьма аргументированно, своим собеседникам и может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Калининграде полдень, в Ереване 14 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ деблокировать окруженные подразделения в Доброполье. Более 100 человек задержано в Польше после серии кровавых нападений в школах. Мошенники предлагают россиянам оплатить ЖКХ со скидки 15%. Подробности далее. Подразделения российской группировки войск «Центр» сорвали попытку ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения в Доброполье в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны России. В ведомстве отметили, что за сутки штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральные и северо-западные части города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская». В министерстве добавили, что было освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 бронеавтомобиля и пикап. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Владимир Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманные действия, иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Он отметил, что вместо этого Зеленский требует у Запада больше денег на ПВО и дальнобойное вооружение, а также доступ к «Старлинг» для нанесения ударов вглубь России. Президент Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ начали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в попытке навредить экономике России. Глава государства отметил, что Москва в ответ на это стала наносить удары по объектам, важным для экономики киевского режима. Тем временем аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины, сообщает компания «Укрэнерго». В каких именно регионах они применены, не уточняется. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль 9 октября заявил, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена. Более 100 молодых людей задержано в Польше в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая совещание с членами Кабмина. По словам премьера, их поведение вызывало беспокойство. Туск связал недавние кровавые нападения в образовательных учреждениях с компьютерными играми и правым радикализмом. Накануне 21-летняя женщина напала на троих молодых людей у школы в центре Варшавы. Ножевые ранения получили 17-летние девушка, 17-летний и 24-летний юноши. Ранее в результате нападения подростков в 2 школах в Польше 1 человек погиб и более 10 были ранены. Мошенники обзванивают россиян с предложением оплатить коммунальные услуги со скидкой 15% через сайты, имитирующие сервис ГИС ЖКХ. Однако в реальности это ведет к потере денег и персональных данных. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендуют оплачивать коммунальные платежи исключительно в мобильных приложениях банков через сервис ГИС ЖКХ или личный кабинет своей управляющей компании. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети «Рутуб», ВК, «Телеграм», «Макс», как всегда, остаются для вас полностью открытыми. Заходите, смотрите, пересматривайте, ну и подключайтесь к нынешней трансляции. И задавайте вопросы, может быть, говорите, пишите, точнее, комментарии, а мы уже будем обсуждать самые разные темы. Ну и начнем с того, что, конечно, я думаю, не секрет, Украина решила ударить по дата-центрам, ну и, соответственно, прилетело по Яндексу. А здесь мы не говорим пока о каком-то существенном прям сбое, но наблюдается, конечно, трудность по большей степени в доступе к приложениям, как самого Яндекса, так и многим другим. И вот прямо сейчас будем разбираться, как это все можно будет купировать, насколько серьезны последствия, как это можно восстановить. Ну и другие вопросы, конечно, зададим. С нами на связи Павел Мясоедов, эксперт по технологиям, директор и партнер компании ИТ-Резерв. Павел, приветствую вас.
5: Добрый день.
4: Добрый день. Вот, конечно же, хочется сначала спросить вообще, насколько критичны сейчас последствия, потому что, с одной стороны, IT-сектор — это то, на что мы обращаем постоянное внимание, и, конечно же, и наш президент постоянно говорит о развитии. Вот в глобальном смысле для России, насколько это чувствительно, насколько это отразится на, ну, я не знаю, работе IT-сектора?
5: Ну, вы знаете, здесь нужно понимать, что все зависит от того, насколько был поврежден, во-первых, первый ЦОД, по которому была проведена первая атака, и, во-вторых, насколько действительно будут эти атаки продолжаться дальше. Яндекс, компания публичная, у нее есть, естественно, очень большая доля, и, в принципе, она больше и самая значительная доля продаж по B2B-сегменту. Это значит, что ее инфраструктурой пользуются какие-то другие компании, когда у нее что-то сбоится, соответственно, сервис тех компаний страдает. Но у нее есть целый ряд сервисов, которые стали, ну, позволю себе такую оценку, народными. Это Яндекс.Карты, те же самые, там, Яндекс.Еда, Яндекс.Такси. Все мы привыкли ими пользоваться, они стали таким элементом нашей повседневной жизни. Вот сейчас нужно сказать, что подошла та какая-то критическая линия, когда действительно уже становится это чувствительным для вот этих ранее мною упомянутых программных продуктов. Если атаки продолжатся, то, конечно, линия будет уже пройдена, и распределять нагрузку по оставшимся дата-центрам, в данном ситуации уже будет даже по одному дата-центру, крайне затруднительно, потому что такие компании работают по формату гиперскейлеров, они могут перекидывать нагрузку с одного сода на другой, но у Яндекса порядка, ну не порядка, у них 5 содов в России, и один сейчас должен был вводиться в эксплуатацию в конце года. Но вот сейчас выведены из строя 3. А атака по первому вроде была обратимая, то есть мы не знаем, Яндекс официального заявления не сделал, но по нашей информации удар был по системам энергоснабжения, то есть они восстанавливаются более короткий период, нежели тот ущерб, который был произведен второму и третьему ЦОДу. Так вот, если еще одна атака такого рода пройдет и выйдет четвертая из 5 ЦОДов из-за работоспособности, во-первых, конечно же, пострадает целый ряд каких-то компаний, которые еще раз используют их инфраструктуру для своих нужд, им придется переезжать там на Ростелеком, на Селектел, еще там на других провайдеров. Ну и во-вторых, да, действительно, вот эти народные сервисы, они могут, мне даже не хочется пока давать такие прогнозы, но чисто теоретически, да, они могут вообще полностью перестать функционировать. Хочется надеяться, что, конечно, до такой крайности ситуация не дойдет, но, честно говоря, тревожность определенная вот в связи с третьей атакой уже на их третий ЦОД возникает.
4: Угу. Ну а вот по поводу ремонта. Понятное дело, мы не можем говорить о том, как быстро это произойдет и как вообще это произойдет. Но если по первому хорошо, там энергосети, то второй и третий, вот предположим, что восстанавливается дата-центр. А что с данными? Вот эти все данные, их получается уже не восстановить, они утеряны окончательно?
5: Ну, на самом деле, вот эти СОДы, они являются сервисами для хранения данных во вторую очередь. В первую очередь, это инфраструктура, вычислительные мощности, всякие базы данных, это быстрая память, различные там системы распределения между собой информации, контейнеры. В общем, это не та традиционная холодная память, которую мы представляем, когда мы говорим, например, о Яндекс.Диске. Да, действительно, хранилище там тоже есть однозначно, но это малая часть. Теперь, что касается того, может ли она выйти из строя, все зависит на самом деле от того, на что был произведен удар. Потому что вот, например, нагрузку вычислительную, ее можно перераспределять действительно между разными стойками, серверами, ЦОДами. Что касается холодной памяти, под холодной памятью подразумевается та память, которая каждый день прямо вот в режиме реального времени не используется. Вы туда что-то сохранили, и оно там лежит. Иногда вы к этому обращаетесь. Холодная память обычно не переносится с объекта на объект. Она может резервироваться, то есть могут быть резервные копии, но далеко не всегда они производятся, особенно когда речь идет о вот таких сервисах, как Яндекс.Диск. И если действительно удар произошел по вот этим хранилищам, СХД, системы хранения данных, где была информация наша с вами, например, на Яндекс.Диске, то да, действительно может так случиться, что эти данные будут потеряны. Почему? Нужно делать резервные копии, желательно и офлайн, и на каких-то других сервисах, потому что, ну, к сожалению, еще раз, я не хочу драматизировать ситуацию, но если физический удар будет произведен по СХД, и СХД будет поврежден, ну, конечно, такие данные восстановить будет, ну, уже нельзя.
4: А вот, ну, может быть, такой немного дилетантский вопрос, но при условии, что мы знаем потенциальные цели врага на, я не знаю, определенный следующий период, можем ли мы как-то перераспределить вот ту нагрузку, которая сейчас приходится вот на эти два дата-центра, на какие-нибудь, я не знаю, дочерние, может быть, сторонний. Вот есть такая какая-то возможность?
5: Ну, смотрите, здесь же это очень тяжело прогнозируется. Все-таки нужно, наверное, понимать, что Яндекс это компания, которая имеет определенную уставную деятельность. То есть она занимается там оптимизации своих сервисов, чтобы они были дешевле для клиента. И, наверное, ей, я не знаю, но подозреваю, что ей не так просто спрогнозировать, почему будет следующий удар. Наверное, это не ее функция. Но чисто теоретически, наверное, она могла бы это перераспределить между оставшимися ЦОДами, но, как я уже сказал, их 5, 3 повреждено. Ну вот если удар будет по четвертому, все можно положить на пятый. Но ЦОДы строились изначально не по принципу, а давайте построим еще один ЦОД, а по принципу того, что один ЦОД уже полностью, его ресурс был исчерпан. То есть нельзя сказать, что одним ЦОДом можно решать все задачи 5 ЦОДов. Это просто не представляется, к сожалению, возможным. Поэтому скорее здесь уже ответственность лежит на плечах самих пользователей, им нужно задуматься об этом заранее и как-то адаптироваться. То есть если у вас действительно есть какие-то фотографии и файлы на Яндекс.Диске, еще раз, мне очень не хочется, конечно, драматизировать ситуацию, но мы говорим о том, что сейчас действительно имеет место быть. Желательно, конечно, их, да, все-таки скачать. И пока, ну, я не хочу тоже вот еще раз говорить, пока есть возможность, я надеюсь, что ударов больше не будет, все нормализуется. Но на всякий случай, береженого Бог бережет, рекомендую скачать фотографии и сделать резервные копии на офлайн-носителях.
4: Угу. Но вот я бы еще предложил немного абстрагироваться от вот тех приложений, которые вот вы сказали, действительно народные, угу. Но еще часть приложений, которые, возможно, пострадают тоже от, ну, я не знаю, что ли, ограничений самого Яндекса, потому что они предоставляют, как я правильно понял, свои ресурсы. А если мы будем говорить об IT-секторе России в целом, насколько для нас это серьезный удар? Вот не с точки зрения приложений Яндекса, а вообще?
5: Ну, вообще IT-сектор России весьма стабилен, по счастью. То есть у нас есть целый ряд игроков, которые работают на рынке IaaS, а непосредственно ЦОДы Яндекса относятся к рынку IaaS. В первую очередь это Infrastructure as a Service, это компании, которые предоставляют мощности для третьих лиц, там для бизнеса какого-то, для того, чтобы этот бизнес для снижения расходов не свои собственные сервера покупал, а мог использовать их, арендовать вот как раз у этих IaaS-провайдеров. То есть там большинство сайтов каких-то, там интернет-магазинов, каких-то программ, приложений, различных компаний, сервисов, там, крупных сетевых компаний, они, конечно, поднимаются и запускаются на вот таких серверах внешних, которые установлены в IaaS-провайдеров. То есть рынок весьма устойчив. Конечно, вывести его из игры таким образом не получится. Рынок будет адаптироваться, переходить на каких-то других провайдеров. Более того, Яндекс же тоже будет восстанавливать свои мощности, я уверен. То есть нет, конечно, какого-то тотального ущерба, такого серьезного для рынка, он чувствительен, он неприятен, но вывести из строя рынок, конечно, таким образом не получится, я уверен.
4: Угу. А вот еще есть вопрос касательно работников, которые вот сейчас находятся в IT-секторе, и, соответственно, у них как работа сейчас прервалась, может быть, могут просто возникать какие-то проблемы. Насколько велик будет именно финансово-экономический ущерб с точки зрения вот обычного гражданина, который вот в IT-сектор, соответственно, пошел, там занимает какую-то должность, ну или там на фрилансе работает, для них это будет серьезный удар?
5: Ну, для сотрудников Яндекса однозначно сейчас будет таким негативными оттенками, но горячая пора. То есть, естественно, нагрузка на их девопсов, инженеров, людей, которые могут как-то распределять нагрузку, сейчас возросла. Я думаю, они все работают сверхурочно. Что касается всей отрасли в целом, ну, все-таки Яндекс – это один из игроков, как я сказал ранее. Для всей отрасли в целом это, ну, пока удар все-таки не такой значительный, чтобы он как-то действительно радикально повлиял на ежедневную рутину, на ежедневные процессы. Для Яндекса, естественно, уже ущерб очень ощутим. Кто еще может это почувствовать? Ну, это еще раз, конечный потребитель, который привык пользоваться там картами, пробками, такси и доставками, которые были реализованы сервисы Яндекса.
4: А вот по поводу вот как раз вот этих сервисов, которые, ну, может быть, сейчас продолжают работать, но столкнулись с некоторыми сложностями, там цены для нас вырастут, для обычного пользователя?
5: Вы знаете, здесь и да, и нет. Напрямую на логику работы сервисов это не влияет, потому что модели, по которым рассчитываются цены, это модели программные, не аппаратные. Но, с другой стороны, надо понимать, что если какой-то период времени сервис не работает, а потом он снова функционирует, единомоментно может увеличиться спрос на услуги. Как следствие, та же существующая модель может пересчитать стоимость в связи с повышенным спросом и ограниченным предложением. Цены в связи с этим, да, могут прыгнуть на какие-то отдельные услуги, но это не будет результат пересчета модели, это будет просто период, назовем это так, стабилизации, когда действительно из-за перерыва и восстановления последующего люди, там, например, пойдут и больше начнут заказывать какие-то продукты наперед, боясь, что перебой случится снова.
4: Угу. Спасибо вам большое за комментарии. Конечно, будем надеяться, что самые негативные варианты развития событий нас не настигнут. Павел Мясоедов, эксперт по технологиям, директор и партнер этой компании, был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться дальше.

0: В это время у нас Минпросвещение не стоит на месте, пытается каждый раз внести какие-либо изменения в жизнь учащихся. Вот теперь предлагают новые рабочие программы по ключевым предметам в 10-11 классах, включая базовые углубленные уровни. Вот смысл вот этой программы как раз будем сейчас разбирать с директором лицея номер 369, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов. С нами на связи Константин Эдуардович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы вот у вас поинтересоваться по поводу вот этой новой программы Минпросвещения. Вот в чем она заключается и какое будет, ну, скажем так, серьезное изменение для учеников или для учителей? Или этого серьезного, как вот я выразился, изменения и не случится?
1: Ну, давайте, как говорится, поживем, увидим. Сложно сказать. Нас периодически вот, знаете, из стороны в сторону бросает в вопросах реализации федеральных государственных образовательных стандартов. То мы вводили профилизацию, то уходили от нее. Теперь мы говорим о некой возможности внутри класса реализовывать те или иные профильные направления в зависимости от запроса участников образовательного процесса. Мой опыт работы директором подсказывает, что это больше путает этих самых участников образовательного процесса, нежели определяет какую-то, скажем так, помощь в их учебном процессе. Ну, представьте себе, да, ребенок попал в класс, выбирает в 10 классе, например, углубленное изучение, условно говоря, инженерных направлений, ну, скажем так, математика, физика, информатика. И вдруг в 11 классе понимает, что, наверное, это не его, и хочет он, собственно говоря, заняться медициной. А для этого-то необходимо хорошо и плотно знать химию и биологию, то есть пройти обучение в медицинском или, естественно, научном профиле. И вот что ему делать? Быстренько за 2 года наверстывать то, что по большому счету наверстать не удастся, или все-таки идти по пути нежелаемого его инженерного направления? Вот здесь больше, скажем так, вопросов. Не запутаем ли мы детей, их, тем более их родителей, создавая те или иные дополнительные возможности?
0: Ну вот, как вы и отметили, это действительно вот такое расширение, дополнительные направления, как под интересы учеников, там физико-математическое, химико-биологическое внутри профильных классов. Но вот по поводу путаницы полностью с вами согласен, но есть еще один момент, как мне кажется, очень важный, это давление на учителей. Оно вот с потенциальным введением такой системы изменится или, ну, они почувствуют вообще вот это изменение учителя?
1: Ну, первый, кто почувствует изменения, это учитель, потому что для того, чтобы дать углубленную программу, помимо самого учителя, необходимы еще определенные ресурсы. Нельзя на пальцах углубленно изучать химию и биологию. Для изучения вот, да, этих предметов на углубленном уровне нужны хорошие лабораторные практикумы, которые предопределены наличием той или иной материальной базы образовательной организации. У нас достаточно школ, которые заявляют профили, но при этом не обеспечивают их материально-технически. Как следствие, на пальцах пытаются углубить то, что по большому счету требует лабораторных исследований и закреплений на практическом уровне тех знаний, которые ребенок получил от учителя в теории.
0: Вот, Константин Эдуардович, вот я просто не могу отделаться от одной мысли, которая на самом-то деле преследует, я думаю, очень многих учеников и родителей, касательно того, что ребенку нужно фактически понять, кем он будет и чем он будет заниматься, ну, классе в 8-м. Ну, вот так вот, в идеале, для того, чтобы он дальше уже вот по определенным предметам шел. Вот если мы смотрим теперь на еще вот эти дополнительные направления, на как будто бы сужение возможностей, это с точки зрения вот ученика, который, предположим, уже там попытался как-то, я не знаю, осознанно, неосознанно, поговорив с родителями, с кем-то еще, выбрать себе направление, он сможет, ну, таким образом улучшить свои показатели, ну, например, вот там, не знаю, по физико-химии, в сдаче ЕГЭ и всем остальном, или это может, наоборот, только сильнее на него надавить?
1: Время покажет. Но я знаете, давайте будем все-таки мерить вот эти все истории живыми детьми, а некими гипотетическими идеалами, которые, ну вот, рисуют умы взрослых мужей, да, которые mm-hmm. принимают решения. Все-таки ребенок даже в 10 классе еще не до конца уверен в том, кем он будет во взрослой жизни. И во многом это определение формируется уже где-то к середине, к большей концовке 10 класса. А уж о 8 классе, наверное, ну совсем говорить, если честно, не имеет смысла. Вот предпрофиль, да, это удел как раз-таки 7, 8, 9 класса, когда ребенок пробует все и дальше примеряет на себя те или иные возможности школы. А дальше уже 10-11 класс в рамках профильного обучения все-таки то, что примерил, пытается не носить. Но честно, спросите у родителей, я думаю, вы найдете честный ответ у них. В большинстве своем дети и в 10 классе еще до конца не определились со своим будущим. А это значит, что вот сужение их возможностей в части дополнения, да, учебных планов каким-то особым количеством часов отдельных предметов, мне кажется, больше ущемляет их право на получение образования, нежели дает это право в более расширенном формате.
0: А вот, кстати, вам хочется задать вопрос по поводу вообще детей. Вот как вы считаете, сейчас дети быстрее взрослеют, чем раньше, или все так же? Потому что, ну, просто появлялись заявления подобного толка и от вышестоящих о том, что сейчас дети растут быстрее.
1: Дети-то, может быть, и растут быстрее, но это не говорит о том, что их нужно больше путать и больше, скажем так, усложнять их образовательную траекторию. Вот чего стоит тоже недавнее заключение по поводу успешной сдачи выпускниками единого государственного экзамена. То есть раз столько 100 бальников, давайте его усложним. Но это вообще не причинно-следственная связь. То, что у нас много 100 бальников, говорит о правильном векторе развития нашего государства и о том, 10 лет вложений в школьное образование дали свои реальные осязаемые плоды. Вот тебе хорошо подготовленные школьники, выпускники, о которых мы так все мечтали. Но только теперь их необходимо обеспечить надлежащим числом бюджетных мест для того, чтобы наполнить экономику реальными людьми. Ну вот с этим начинаются сложности уже в области высшей школы.
0: Ну вот, кстати, по поводу ЕГЭ заговорили. Здесь еще вот в 27-м году список разрешенных доп. Материалов и оборудования приняли. И, ну, в принципе-то вроде бы все стандартное. Там по русскому языку, истории, обществознанию вообще ничего нет. По литературе словарь орфографический, иностранные языки, там легкая техника для аудиозаписи, экзамен по физике, там калькулятор. Вот, в принципе-то все как обычно. Но хочется у вас вот поинтересоваться, как вы считаете, на ЕГЭ доп. Материалы и оборудование, которое сейчас представлено, оно достаточно или, может быть, наоборот, вы скажете, излишне?
1: Я думаю, что, ну, давайте вспомним себя. Мы же тоже с вами поступали в высшее учебное заведение. Было ли у нас с вами какое-то дополнительное оборудование, чтобы проявить свои знания, достаточные для поступления в желаемый вуз? Мне кажется, не было никакого топ-оборудования, кроме листа и ручки, да? Которые мы записывали ответы, соответствующие решения. Поэтому еще раз, мы усложняем там, где не надо усложнять, и упрощаем там, где не надо упрощать. Вот у нас есть прекрасный опыт и прекрасное наследие фундаментальных основ советской системы подготовки профессиональных кадров. Вот там нужно было закончить школу, поступить в институт и прийти на производство. Вот этот вот цикл, собственно, его и надо сохранять. А вот чем больше мы пытаемся вводить инновации вопреки даже желанию детей, на которых эти инновации направлены, тем, наверное, больше проблем мы в полученном итоге получим. Потому что ребенок, недоподготовленный по отдельным предметам, не сможет прикоснуться, на мой взгляд, к своей мечте.
0: Спасибо вам огромное за комментарий. Директор лицея номер 369, член общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем переходить к новостям.

0: Выборы президента Бразилии. Контекст. В первом туре обошлось без победителя. Все решит второй тур. В нем вновь сойдутся нынешний глава государства Луис Инасио Лула да Силва и крайне правый кандидат, сын экс-президента Флавио Болсонару. Папа отбывает длительный срок за попытку госпереворота. Разница в их возрасте почти двукратная, но шансы в процентном отношении пока практически равны. Остальные претенденты набрали по несколько процентов и отвалились от дальнейшей кампании. Возможно, их голоса перейдут к более молодому Болсонару. Тогда он станет очевидным фаворитом. Это будет вполне логично. Правые в Бразилии в последние годы укрепили позиции. Не в последнюю очередь под влиянием прихода к власти в США Дональда Трампа. Кстати, тот сказал, что внимательно следит за выборами в соседней стране. При этом бразильские СМИ пишут, что общество устало от Лулы да Силвы и его рабочей партии. Избирателям не очень нравится сложившаяся атмосфера. Кандидаты отдают предпочтение бесконечным взаимным нападкам, а не обсуждению идей, куда и как стране двигаться дальше. А проблемы копятся. И уличная преступность, и некомфортная для бизнеса налоговая политика. Второй тур обещает стать гораздо более ожесточенным.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ на 4 муниципалитета региона. Их доставят в городскую больницу Белгорода, сообщил оперштаб. Также отмечается, что в результате атаки повреждены автобус, автомобили, остекление домов, соцобъект, предприятия хозпостройки в Шебекинском, Красноярушском, Валуйском и Белгородском округах. Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения ВСУ в северо-восточной части Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Противник за сутки потерял свыше 65 боевиков, сообщили в Минобороны России. Президент Владимир Путин 1 сентября заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника численностью до 2000 человек. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал, что спокойно отнесется к волне критики в Европе после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью Песков рассказал, что Путин на встрече спросил Шрёдера, как тот отреагирует на возможную негативную реакцию, если информация об их встрече станет публичной. Шрёдер сказал: «Ничего страшного», сообщил пресс-секретарь главы российского государства. Кремль ранее опубликовал совместные фото президента России и бывшего канцлера ФРГ Шрёдера с празднования дня рождения российского лидера. Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского прислушаться к словам американского президента Дональда Трампа о проведении выборов на Украине и прекращении украинского конфликта. Конгрессвумен обратила внимание, что на Украине президентские выборы не проводились с 2019 года. Хозяин Белого дома накануне заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что министерство обновляет и рабочие программы по ключевым предметам, включая базовые и углубленные уровни, а также вводит примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. По словам главы ведомства, в результате принятых изменений система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта и запросам самих школьников. Минпросвещение подготовило проект приказа, предусматривающий обновление федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта обучения в 10-11 классах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети все те же. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, будем рады вас там видеть. Подключайтесь к трансляции прямо сейчас. Можно написать комментарий, поучаствовать в нашем обсуждении. А мы будем затрагивать ту тему, которая, ну, на самом деле, ничем хорошим не может выделиться. Вот так вот скажем, потому что премьер-министр Финляндии Петри Орпо заявил о необходимости прекратить выдачу туристических виз россиянам в Европе. И, ну, это вот такой, конечно, серьезный момент, серьезное заявление. Насколько оно реалистично? Вот это другой вопрос. Давайте попробуем на него ответить, и нам в этом поможет вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкрчан. Александр Мушагвич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр.
3: Ну что ж, давайте разбираться. Вот это, ну я не знаю, предупреждение, заявление, намерение, как его правильно обозвать?
4: Намерение.
3: Вот, намерение. Оно реализуемо? Это вот прям действительно та мера, которую можно прям ввести, и вот завтра никому нельзя будет ехать?
4: Ну, давайте, я, конечно, мог бы сейчас интригу какую-то внести и сказать, что да, я скажу сразу честно, что, конечно, на 100% нереализуемо, да. Многие деятели Евросоюза спят и видят, чтобы не пускать россиян в Евросоюз, но это решение принимается не просто коллегиально, а единогласно. А вы помните, сколько стран в Евросоюзе, да, там больше 20. И если хотя бы одна страна голосует против, а их как минимум сейчас там больше 5, да, и они свою позицию даже близко не собираются менять по этому вопросу, да, наоборот, не поверите, Александр, только наращивают выдачу виз. В этом году выдано на 15% виз больше, чем в прошлом. Хотя многие деятели Евросоюза спят и видят, чтобы россиян не пускать в Евросоюз.
3: А почему вот тогда выдают-то? Ну, понятно, да, есть страны, конечно, которые, ну, не согласны с вот этой официальной повесткой Брюсселя, но все равно они же там за Украину, они против России. Как же они будут не перекрывать-то нам доступ? Почему больше-то шенгенских
4: мест? Слушайте, ну, коммерческие интересы никто не отменял, да? Угу. Мы же видим, куда россияне приезжают. Россияне, вот, смотрите, какие страны там против? Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, там, да? Туда россияне-то и не едут массово. А куда едут россияне массово? А я вам скажу, куда. Вот по степени убывания. Франция номер один, Италия номер два, Испания номер три, Греция, Венгрия, это уже по степени убывания, да? И эти страны, Южная Европа, Средиземное море, вот туда едут россияне. И эти страны понимают, какие доходы, там сотни миллионов евро они будут терять. Им никто не возместит никакой Брюссель. Они это прекрасно понимают. Вся туристическая индустрия, а такая страна, как Греция, там 22% экономики Греции зависит от туризма. Да, нет такого даже близко в какой-нибудь там Польше или в Латвии. Там 2-3% экономики от туризма. Естественно, Греция заинтересована в российских туристах.
3: Угу. Ну а вот там, не знаю, не только намерения еще финского, но и Еврокомиссия, в принципе, там завершает разработку предложений по ужесточению визовых правил для российских туристов и планирует предоставить их в январе 2027 года. А там что
4: расскажу,
3: вот может быть такое?
4: Расскажу. Там речь идет о усилии документа, да, там они очередной придумают, что вот теперь вот такая зарплата, вот теперь такая справка из банка, а давайте... То есть они же так, кстати, уже нельзя получить мультивизу, да, то есть вот, вот это они придумывают. То есть не будет ни такого, что не выдача виз, просто будет ужесточение, да, вот ужесточение будет, а заплатить нужно карточкой Западного банка, вот, а страховка должна быть не на 50 тысяч евро, а на 80 тысяч евро, да, то есть вот они такие придумывают ограничения, но все это, слушайте, все это преодолимо, потому что, я вам скажу, процент отказа по визам снижается, если та же Греция в прошлом году 7% было отказов, то в этом году 5%. Да, Франция была 4%, в этом году 3% только отказов. То есть 97%, которые люди обращаются за французской визой, ее получают.
3: То есть это такая своего рода бюрократическая атака, назовем вот так.
4: Абсолютно верно. Вот бюрократическая, и чтобы, знаете, собрать побольше очков в политике, это важно, что вот мы выступаем против России, вот мы такие отъявленные русофобы, то есть вот мы работаем. Да? Есть же такая запрос у некоторой части людей, да, в Евросоюзе. Вот, пожалуйста, мы ужесточаем. Да? А на самом деле, естественно, как россияне ехали в Европу, так они и будут ехать.
3: Ага. Александр Мушагевич, а вот тут другой тогда вопрос с точки зрения россиян. А что ж нам так в Европу-то все равно хочется? Вроде бы, да, же, ну, пытаются вот какие-то, ну, как минимум, бюрократические нам трудности создавать, а у нас вон целая Россия, мы не едем, а хотим в Европу.
4: Слушайте, ну, много что в Европе есть интересного, да, ну, например, шопинг, да, хороший, давайте честно, многие бренды ушли из России, да, и, а людям там, ну, потом дальше культура, ну, нет в России, к сожалению, давайте честно, Лувра там, да, или музея Прадо, ну, нет такого, да, там или Эйфелева башня, Триумфальные арки, ну, много чего нет в России, при всем уважении, да, то есть, да, и кухня немножко другая, то есть, людям это интересно, и ругать их не надо, да, потому что кому-то интересно, Италия, возьмите, да, там, просто Ватикан, Рим, там собор Святого Петра. Ну, есть что посмотреть. Там замок Святого Ангела. Люди едут, да, все-таки это исторические места.
3: Ну, вот просто в том-то и дело, что любопытно, потому что, с одной стороны, вроде бы россиянам пытаются ограничить, а они, наоборот, как будто назло едут как раз в то направление, куда нельзя и не пускают. А, ну вот, я думаю, один вопрос только остается. Вот если мы будем смотреть на перспективу, там даже со всеми вот этими их бюрократическими нападками и со всем остальным, мы можем рассчитывать на то, что все-таки в один момент получится так, что россияне прям массово начнут перемещаться перемещаться по Европе, и вообще, ну, там вот все эти туристические, даже бюрократические ограничения будут сняты?
4: Слушайте, уже вот, кстати, мы с вами говорим сейчас в этой передаче только о Евросоюзе и о Шенгене. Мы вообще не говорим страна, которая недавно вышла из Евросоюза, Великобритания. Вот Великобритания очень тихо, без всякого шума, дает россиянам, это единственная страна Европы, мультивизы, причем охотно, без всяких и трехлетние, и пятилетние, и даже десятилетние. Вот, вот, а знаете почему? Потому что Великобритания не в Шенгене, и она сама принимает решение по выдаче виз. И россияне вот с каждым годом больше и больше едут в Великобританию, например, да, кому-то нужна мультивиза, они едут в Великобританию. Потому что Великобритания прекрасно понимает, что с этой визой можно попасть только в Британию, а не там в Польшу или во Францию или в Италию. Вот, поэтому россияне, естественно, и в 27-м году количество россиян, вот в этом году 700 тысяч россиян поехало в Европу. Я думаю, следующий год поедет там все 750 тысяч, да, то есть каждый год больше и больше.
3: Угу. Ну, спасибо вам огромное за такую воодушевляющую, на самом деле, информацию. Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться дальше.

0: У нас статистика. В 2025 году потребление мяса на душу населения в России достигло рекордных 83 килограмм, что является максимальным показателем с 90-го года. Даже так, тогда было 75 килограмм. Ну, вообще, на самом деле, буду честен, я вот, наверное, главная вот душа в этом населении, любитель мяса, и я думаю, таких очень много, но 83 килограмма на душу населения как будто бы не слабо. И вот давайте обсудим, а что же у нас так все решили мясо-то поесть, до этого не хотели? Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь, читай, худей» Зоя Богданова с нами на связи. Приветствую вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот как вы считаете, что у нас такое произошло, что все на мясо накинулись? Холодно?
1: Слушайте, ну, на самом деле, может быть, не только холодно, на самом деле мясо стало доступным. То есть, несмотря на то, что считается, что мы плохо живем, жить мы стали намного лучше. Потому что вспомните еще, советские годы. Я помню, я 75-го года, когда в магазине, не то что мяса не было, а соли, сода, может быть, в лучшем случае, какие-то консервы. То есть жить мы стали лучше, это первое. Второе, без мяса не наешься, да. Третье, вырос очень сильно рынок создания готовой еды, полуфабрикатов, готовой еды, потому что люди сейчас очень быстрые. Как вы видите, мир стремительно меняется, все очень быстро. Так, чтобы не остаться на обочине этого мира, надо много успевать, поэтому и производство полуфабрикатов выросло, мясных, и люди стали больше потреблять готовой пищи.
0: Ну вот это правда, но тут есть еще один момент, как мне кажется, важный. А нет ли такого, что сейчас все помешались на, я бы не сказал исключительно белковых диетах, но на том, что вот надо обязательно есть гигантское количество белка?
1: Слушайте, это же индустрия потребления, она такая классная очень, да, то есть сначала у нас рынок рассказывал нам по поводу того, что очень полезно там без глютена питаться, да, очень полезно заменители сахара, а сегодня такой прямо супербум – это протеиновые батончики, протеиновые добавки, протеиновые коктейли. Это всегда идет в ногу с потреблением, то есть мировые бренды и наши российские бренды – они даже опережают, я бы сказала. Сегодня же это же не просто бум, то есть мясо стало больше, оно стало доступнее, его надо сохранять. Соответственно, протеин, выделенный из мяса, добавляется теперь везде. Посмотрите, он просто везде. Он есть в сметане, он есть в коктейлях, он есть в батончиках. Я видела даже протеиновое варенье.
0: Нет, я, конечно, все понимаю, но это сильно. Но если говорить про вот эти все протеиновые батончики, протеиновые, бутылочки, я просто захожу в магазин, я понимаю, что по крайней мере, человек, который вот спортом занимается и берет вот такие добавки, он обычно, не будет так сильно распаляться на отдельные бутылочки, потому что это дорого, банально. Дешевле, огромную пачку купить и порошок в воду добавлять или в молоко. А вот это-то почему таким спросом пользуется? Просто за счет картинки, за счет того, что людям нравится ощущение, я сейчас ем очень полезную еду?
1: Ну, конечно, это же даже протеиновое мороженое. Посмотрите, я посмотрела статистику, 171% людей стали потреблять протеиновое мороженое. Давайте смотреть правде в глаза. Профессиональных спортсменов у нас, которые, как вы правильно сказали, понимают, что протеин выгоднее и дешевле купить в банке, 1% активного населения. Все остальные люди у нас немножечко подвержены рекламным всем историям. И это же не только доступно. Действительно, я съел что-то полезное. Угу. Я раз купил, съел, и оно более полезное. Вот оно не протеиновое, вот оно протеиновое. Как проще воздействовать? Насколько это уже полезно? Это второй вопрос.
0: Вот давайте по нему разбираться, потому что там у нас какой-то жесточайший перекос в сторону белка без углеводов приходит.
1: Да. Опять же, профессиональные спортсмены, люди, которые профессионально занимаются питанием, нутрициологи, интегративная медицина. Мы знаем, что нам нужны и жиры, и белки, и углеводы, и, одними протеинами мышечную массу не вырастешь. Плюс у нас есть такое страшное заболевание, как колоректальный рак, который, к сожалению, связан с красным мясом. Такова официальная медицинская статистика, да, поэтому насколько это полезно человеку, который, в принципе, не употреблял вообще ничего протеинового, и вдруг он стал конфеты менять на протеиновые батончики. Слушайте, я бы сказала, что, наверное, это будет для него более полезно. Угу. Если говорить о потреблении сахара в большом количестве.
0: Ну, это правда. Ну, а вот если мы будем, ну, я не знаю, что ли, говорить о балансе, вот как его соблюдать, потому что, мне кажется, вот этим вопросом очень многие задаются, пытаются вот перейти вот на это правильное питание, ну, так скажем, по веянию собственному или там интернета и всего остального, и думают, а что мне делать? Вот съем я килограмм вот этих вот протеиновых батончиков, и будет мне счастье.
1: Ну вот, к сожалению, мы так устроены физически, да, что есть ингибиторы инсулина. То есть по-простому вам скажу, чтобы у нас недостаточно только съесть много протеиновых баллончиков, нужно очень сильно оторвать пятую точку от дивана, при этом желательно, чтобы у нас в руках было по 3 килограммовых гантели хотя бы. Да, чтобы этот протеин превратился в мышечную массу, нужно мышечную массу заставить, ну то есть нужен стимул для мышц. И, то есть без движения белок сам в мышцы как бы не превратится, а то, что это нагрузит наш, не хочу употреблять страшных медицинских слов, наше ЖКТ, как бы, да, наш восходящий, нисходящий там, ну, как бы все наши, все, весь наш кишечник огромным количеством отсутствующей пищи без клетчатки, это да. То есть, в общем-то, употребляя большое количество белка, желательно хотя бы вот как-то мышцу заставить как-то делиться. Плюс без воды, то есть без гидролиза рост мышечной ткани тоже невозможен.
0: Ну, а вот давайте попробуем прям вот, я не знаю, собрать такой, ну, я не знаю, что ли, идеальный обед. Вот как, по вашему мнению, должен выглядеть вот эта идеальная тарелка? Ну, я не знаю, может быть, не тарелка, а какой-то идеальный комплекс. Там суп какой-то, вот какое-то мясо кусок, чего-то еще, там, не знаю, может, картошку, может, макарон. Может, вообще макарон нельзя есть, а может, можно сильно есть. Вот как это выглядит?
1: Ну, давайте возьмем такую идеальную тарелку. Половина этой тарелки должно быть живой еды. Что это значит? Да, давайте разберем, что такое живая еда. Это овощи.
0: Если убегает.
1: Ну, как бы не совсем.
0: Нет.
1: Это овощи, это фрукты, это наши зерновые культуры с оболочкой. Да, то есть вот с оболочкой. Что это значит? Значит, должна быть оболочка. То есть все быстрое приготовление, пропаренные крупы, все отпадает сразу. Макароны только высшего сорта. Из как бы твердых сортов пшеницы. Почему? Потому что там есть оболочка. Это сразу бьет по кошельку. То есть половина этой тарелки у нас, половину мы делим на половину. Часть должна быть вот этих живых углеводов, живых, заметьте. Да? То есть это углеводы с оболочкой. То есть геркулес, который надо варить 40 минут. Как бы перловка не сильно шлифованная. Там темный рис с оболочкой. То есть то, что уже бьет по кошельку сразу. Вторая половина от половины должны быть живые, прямо вот свежие углеводы. То есть огурец, там, помидор, перец, то есть свеженькая. Да, вот это вот зеленуха какая-то. И у нас остается еще половина. Да, вот эту половину желательно бы туда положить какие-то фрукты, хоть какие-то, там, хоть яблоко, хоть грушу. И вот эта вот четвертая часть остается белковая составляющая. Обязательно ли иметь мясо на этой тарелке? Мой вам ответ – нет. То есть мясо, белок животного происхождения не является 100% обязательным. Единственное, что мы должны контролировать у таких людей, которые не питаются животным белком, это витамин В12.
0: То есть да, вегетарианцы вполне себе здоровы.
1: Ну, если они балансируют эту тарелку и все незаменимые аминокислоты закрывают, конечно. И существуют такие злаки, которые заменяют все незаменимые аминокислоты абсолютно точно. Это соя, известная вам, которая добавляет практически во все полуфабрикаты, включая сосиски и вареную колбасу. И это, конечно, конопля. Ну, конопляное семя.
0: Угу.
1: Да.
0: Вот так вот. А если вот чуть-чуть еще абстрагироваться, вот человек идеально питается, вот с такой тарелкой у него вот вообще все хорошо, он даже и тренируется, но вот есть слабость, вот в выходные с друзьями там под вечер хочется немножко, может быть, или горячительных, или чего-то такого, вот это оно допустимо в рамках здорового питания или уже автоматически считается, ну, перебор, все, только вот глоток сделал, ты уже ушел?
1: Слушайте, ну, люди, которые, опять же, занимаются профессиональным спортом, да, они знают, что там алкоголь, кофе очень плохо для синтеза мышечной ткани. Да, таких людей у нас 1% от 1% активного населения. Все остальные люди – это обычные люди, которые живут обычную жизнь и примерно одинаково живут. Причем заметьте, что веганы, что вегетарианцы, что там праноеды, что мясоеды. Там скорее уже вопрос заболеваний внутри, внутренней статистики, но живут все примерно одинаково. То есть я еще ни одного человека в своей жизни не встречала, который прожил бы 170 лет. Вы встречали?
0: Пока нет, но планирую. Пока нет, но планирую.
1: Ну, то есть там 80, там 100, там, ну, в среднем, да, там 70, 100, там, вот, все. Поэтому если в пятницу человек хочет отдохнуть с друзьями и при этом выпить чего-то горячительного, но кто мы такие, чтобы ему запрещать и говорить, что это не полезно, особенно если это снимает его стрессовое состояние.
0: Тоже верно. Спасибо вам огромное за наш прекрасный диалог. Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь, читай, худей» Зоя Богданова была с нами на связи, дорогие друзья. Прямо сейчас будем двигаться дальше.

0: Так, теперь можем порадоваться за Москву. Пермский край, Янао стали лидерами по количеству региональных и межмуниципальных дорог. В этих регионах доля трасс, соответственно, которые соответствуют нормативным требованиям, прошу прощения за тавтологию, достигла в среднем 94%. Вот тут, кстати, сразу возникает вопрос, а что это за нормативные требования? Вот как они измеряются, как считаются? Что это за идеальная дорога такая? С нами на связи член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А вот можете сначала, вот перед тем, как мы ближе к новости перейдем, вот объяснить, вот нормативные требования для дороги. Вот как, что значит идеальная там дорога? Просто хорошо сделанная, ровная, или там, может быть, какие-то еще дополнительные условия?
1: Ну, там, конечно, много чего расписано, что такое нормативные требования. Это, безусловно, дорога с покрытием, с хорошим состоянием покрытия, с отсутствием каких-то ям. То есть и там есть норматив, допустим, что если появляется ямка какого-то размера, то ремонт этой ямки должен быть сделан в течение какого-то срока. Эта дорога, обеспеченная в необходимых местах, допустим, отбойниками, другими средствами безопасности, обеспеченная разметкой, обеспеченная дорожными знаками. Есть много требований, интуитивно понимает водитель, когда он едет по дороге в нормативном состоянии, а когда нет.
0: Это верно, да. Но вот в то же время хочется у вас поинтересоваться, да, вот Москва более-менее понятна, почему вот там становится лидером по качеству дорог. А вот Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, они как вот тут оказались, и чем они так выделяются? Почему именно там вот дороги у нас, ну, показательные?
1: Ну, нужно сказать, что оба эти субъекта федерации – это регионы-доноры. Это регионы, где бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя значительна. Причем Ямало-Ненецкий округ, по-моему, опережает Москву по этому показателю, к нему вопросов нет. Мы знаем, что это основной регион нашей газодобычи. Пермский край, конечно, он не в первой пятерке богатых регионов, но он входит в первую двадцатку примерно регионов по бюджетной обеспеченности. Это значит, что в Пермском крае просто состоянию дорог уделяют повышенное внимание, а уровень бюджетной обеспеченности позволяет это профинансировать. Если в каком-то регионе, в котором бюджетная обеспеченность низкая, а таких много, там Курганская область,

0: немного отходя от вот этого увеличения на 12%, 58% звучит как будто не так много. А вот с вашей точки зрения?
1: Ну, на самом деле это хороший показатель, потому что часть региональных дорог, она не имеет, допустим, асфальтобетонного покрытия, она имеет твердое покрытие, допустим, в виде гравийного покрытия, а может кое-где вообще не иметь никакого твердого покрытия, и все равно эти дороги считаются региональными. Поэтому привести все региональные дороги в стране, но в состояние нормативное, это задача на несколько десятилетий. В ряде случаев ведь для этого недостаточно просто асфальт уложить. Где-то нужно мосты, допустим, заменять, перестраивать на новые. Где-то нужно основания дорог менять, потому что там просадка образуется и так далее. Это все очень дорогие мероприятия, и надо, я считаю, как позитивный факт отметить на то, что эти показатели из года в год растут. А ожидать, что они будут 100%, ну, может быть, у наших детей и внуков они, я надеюсь, достигнут 100%.
0: А как вы считаете, в нынешней ситуации, при нынешних тенденциях, вот этот рост, он будет сохраняться вот с той же скоростью или чуть-чуть все-таки притормозится?
1: Я думаю, что он может притормозиться вследствие того, что дефициты бюджетов наблюдаются в подавляющем большинстве регионов. И есть, конечно, те нужды социальные, прежде всего, которые нельзя отложить. Нельзя отложить выплаты пособий или, допустим, субсидирование детских садов и вместо этого сделать дороги.
0: Ну, а тут тогда, ну, я не знаю, больше, наверное, такой немного шуточный вопрос, но все равно достаточно, как мне кажется, важный. А можно ли говорить о том, что вот этот стереотип о плохих дорогах в России, который становился там поводом для шуток и для всего остального долгое время, сейчас уже ушел в прошлое?
1: Я думаю, он ушел в прошлое, да. В целом в России дороги хорошие, и мы видим, что они улучшались, и они и в 90-е годы строились, и в нулевые годы. В общем, все последние десятилетия шел процесс улучшения дорог, и действительно это остался стереотип. Плохие дороги есть, конечно, и иногда на них натыкаешься. Но особая ситуация где-то на востоке страны, допустим, Якутия, Магаданская область, там другая ситуация, там автозимники, там нельзя вот их мерить по европейской части. Но в целом в европейской части дороги хорошие, хотя плохие тоже можно встретить.
0: Ну, спасибо вам большое за комментарии. Член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков был с нами на связи. Еще раз спасибо большое, Кирилл Вадимович. А прямо сейчас, дорогие друзья, еще раз напомню про наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, вот подпишитесь, не поленитесь. А мы будем переходить к новостям.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Луганске и Санкт-Петербурге. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ. Полянский заявил, что русофобия Европейская служба внешних связей ставит под угрозу интересы миллионов граждан Евросоюза. В Бурятии открылась экотропа с работами всемирно известного скульптора. Подробности далее. Два мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что под удар попали 4 муниципалитета. Все раненые госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В оперштабе добавили, что также повреждены автобус, автомобили, остекление домов, социальный объект предприятия и хозпостройки. Русофобия Европейской службы внешних связей ставит под угрозу интересы и кибербезопасность миллионов граждан Евросоюза ради примитивных и бесплодных геополитических замыслов. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Так он отреагировал на публикацию службы о массовых кибератаках в различных странах. Ведомство утверждало, что против ЕС и его партнеров, прежде всего Украины, проводятся операции, которые преследуют определенные политические цели. Ведомство без приведения доказательств добавила, что эти операции якобы связаны с Россией. Молдавия за последние годы стала марионеткой стран Евросоюза, которые продвигают провоенную и саморазрушительную политику, заявил экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Дадон. По его словам, Молдавия могла бы поучиться у Словакии, Венгрии, Грузии и других небольших или средних по размеру стран, которые уделяют большое внимание благополучию своего народа и экономической безопасности. Дадон констатировал, что власти Молдавии предпочли вместо этого получать награды и медали за рубежом ценой присутствия. Служничество, энергетической катастрофы и катастрофического обнищания населения страны. Политик отмечает, что в мире грядут серьезные перемены, и Кишинев рискует оказаться в хвосте из-за негибкости правящей партии «Действия и солидарность». Россиян предварительно нет среди жертв и пострадавших в ДТП в турецкой Манисе, сообщили РИА Новости в муниципалитете региона. Число погибших в результате аварии достигло 11, ранены 27 человек. Ранее сообщалось, что в турецкой провинции грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Экотропа с работами всемирно известного скульптора Даши Намдакова открылась в местности Тапхар в Бурятии, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что вдоль тропы общей протяженностью 4,5 километра расположены 12 бронзовых скульптур. Они символизируют знаки восточного календаря. Главным произведением туристического маршрута стал 9-метровый хранитель. По словам самого скульптора, каждый камень от самого маленького до огромных глыб поднимался на возвышенность вручную. Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что маршрут Тапхар уникален тем, что соединяет в себе отдых на природе, искусство и поддержку этнокультуры. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это Политклиника Шурова. Как всегда, постоянно ведущие Василий Шуров и Екатерина Шурова, психологи, психотерапевты, нарколог и сексолог. Меня зовут Александр Букарев. Кого же мы сегодня будем обсуждать? Вопрос к вам.
3: Как пелось в одной песне, на ковровой дорожке при полном параде соберутся все голливудские тети. Разберем одну тетеньку 51 года, которая за деньги очень полюбила Украину.
2: Да.
3: Поговорим об Анджелине Джоли.
2: Да, но все-таки такой секс-символ. Ну что, ну красота. Ну, кстати, вот отношение к внешности вот такой старый-то тоже воспринималось как вау, красивый или нет? Не было?
3: Ну, есть определенные элементы. Губы, мне кажется, избыточные, а глаза, конечно, которые она от мамы унаследовала. Глаза впечатляют.
4: Ну да. Ну, у меня вот в голове сразу там мистер и миссис Смит, где они с Брэдом Питтом вот всех выстреляют.
3: Продали секс на большую сумму.
4: Да-да-да.
3: Такой очень успешный блокбастер, один из самых крупных кассовых.
4: Да, это точно. Так, ну что, давайте разбираться с детством, как и всегда, а дальше уже пойдем обсуждать, что сейчас.
3: Она родилась в Лос-Анджелесе,
4: Лос-Анджелес.
3: В профессиональной семье. Папа очень известный актер Джон Войт, уже «Золотой глобус», и там на «Оскар» номинировался, что-то выиграл. А мама актриса, которая очень рано встретила любвеобильного папу и, соответственно, занялась семьей. Да, Екатерина?
5: Да, Василий. И вот спустя год начинается самое интересное, потому что отец Анджелины Джоли оставляет свою супругу и уходит в другую семью.
4: Это сколько Анджелине было?
5: Год.
4: Год.
3: Причем, смотри, какой сразу феномен мы наблюдаем. Она рожает первенца, сына. Отношения вообще трещат по швам. Он открыто изменяет. Живет на две, там, на три семьи. Ну, все очень как-то лояльно к нему отнеслись, потому что репутация ловеласа скорее удивлялись, что женщина так серьезно вложилась. Она беременеет Анджелиной буквально... Через какое-то время он их покидает. Причем, как пишут таблоиды, особого интереса к семье нет. Вот если надо интервью записать, какой он хороший отец, он может приехать в семью, может там детей выдернуть, все прочее. Ну, в общем, и опять хочется... Сначала мама ее отправила в Беверли-Хиллз, в дорогую школу, а ей там стало стыдно, потому что все знают, кто отец, а он-то особенно не помогал. Еще и финансово зажимал.
4: Ну, то есть, вот эти вот его действия с тем, чтобы прийти там к семье, посмотреть, как дела, и кого-то вывести, нечасто.
3: Очень формально, только если под камеры надо показать журналистам, какой классный папа. Все его описывают как очень грандиозного нарцисса, который всю свою жизнь любил только себя и любит, ему под 90. А все остальные инструменты?
5: Ну, во многих источниках, где речь идет о биографии Анджелины Джоли, говорится о том, что мама ее родила с целью привязать супруга к себе. Ну, то есть Джоли должна была выполнять определенную функцию склейки между родителями. Но, к сожалению, этого не случилось.
4: А вот это, кстати, любопытно. Использовать ребенка. Получается, она-то тоже не сильно хотела ребенка просто как ребенка. Она именно вот использовала ее как связующее звено. Или нет такого? Но все равно ребенок.
3: Может, она подсознательно и хотела, но везде во всех источниках описано, что семья буквально перманентно свалилась в кризис. Первый ребенок ничего не спас, она думает, что двое, возможно, лучше, чем один. Кстати, это не такая уж и редкость, когда женщины пытаются привязать детьми. Тут уже всегда баланс чувств, ну, когда ты имеешь дело с грандиозным нарциссом,
4: ну, да,
3: которым является папашка, для которого все люди – это инструменты, а он должен делать то, что он хочет, остальные должны подчиняться. Это не сработало. И у всех людей с тем расстройством, которое у Анджелины, вот она описана, это травма отвержения, когда близкие тебя не принимают, отец вообще покидает, мама перманентно влетела в депрессию, то есть она, актерская ее карьера не продолжилась никак, она там пыталась с каким-то режиссером отношения построить, они даже в Нью-Йорк переезжали. Ну, в общем, можно сказать, что она сосредоточилась на семье после этого.
4: Ну, вот опять у нас дисфункционалка. Это в какой-то степени радует.
5: У нас здесь интересно. Не просто дисфункционалка, у нас здесь инвалидизирующее окружение.
4: Ого!
5: То окружение, которое в дальнейшем повлияло на формирование вот этой вот эмоциональной дисрегуляции у Анджелины Джоли, когда она не могла управлять своим эмоциональным состоянием. Потому что, ну, в принципе, уже доказано, что определенные события в раннем детском возрасте и условия окружающей среды формируют нейронные связи в головном мозге таким образом, что структуры, отвечающие за эмоциональную регуляцию, они не дозревают.
4: Угу.
5: Сложно, да, сказала?
4: Ну, я пытаюсь сейчас потихоньку переварить. То есть у нас получается такая ситуация. Давайте только вот перед этим разницу определим между инвалидизирующим окружением, если я правильно сказал, и дисфункциональной семьей. Тут это доп или это именно другое?
3: Я думаю, инвалидизирующее это очень усиленно, когда нет ни одного ресурсного взрослого, которого ребенок мог бы научиться или получить эмоциональную поддержку, она ее в год отправляла к нянькам, не занималась. И все время вот на таких качелях качала, на которых и Анджелина качает все свое окружение, то люблю, не могу, ты моя жизнь, там вместе смотрели кино, то ты мне напоминаешь отца, урода. Она действительно внешне становилась похожа на этого Войта определенными чертами. И мама тоже действовала достаточно жестко.
4: А вот это, получается, эмоциональная дисфункция, может быть, я неправильно скажу, эмоциональное что-то там.
5: Что? Неспособность регулировать собственные эмоции.
4: Неспособность регулировать собственные эмоции. Это вот как раз происходит, получается, у всех детей, у кого нет определенной опоры, или это вот такой частный случай за счет того, что много всего внимания, а за счет личности отца и всего остального, и вот она не понимает, как правильно реагировать. С одной стороны, вроде бы там отец известный, она знает о его существовании, но он далеко, мать он вроде тоже есть, но она тоже где-то на расстоянии. И вот это вывело в такое...
5: Ну, в том числе, потому что что такое инвалидизирующее окружение? Да? Ты, Василий, здесь совершенно прав. Это такое окружение, при котором человек не может выражать свои эмоции и сталкивается с тем, что выражение эмоций не просто не поощряется, а даже наказывается. То есть нельзя плакать, нельзя грустить, нельзя радоваться, нельзя веселиться. И в этом плане ребенка невозможно научить распознавать свои эмоции и невозможно научить свои эмоции выражать.
4: То есть она, получается, не понимает до конца, что такое эмоция. А это не какое-то отклонение из разряда там вообще серьезных, имеется в виду, там
3: аутизма? Мы обязательно приведем, потому что там 100% диагноз, мы его озвучим.
4: Я говорю, просто вот как будто, если я не ошибаюсь, некоторые там степени аутизма, они как раз и отвечают за эмоциональную...
3: У аутистов и нет потребности. У них эти зоны, отвечающие за социальную коммуникацию, не развиты, им самим с собой хорошо, комфортно. Он может каким-то увлечением всю жизнь заниматься, достичь там необыкновенных высот. Мы знаем этих высокофункциональных. Илон Маск пытается косить. Но мы ему не верим. И нет потребности. А здесь потребность есть. Более того, есть понятие пограничная сделка. Мы дальше поведем речь о пограничном расстройстве личности, когда человек только через другого может обретать ценность. Вот я тебе даю принятие, я тебя поднимаю на пьедестал, я о тебе забочусь, я там все твои потребности удовлетворяю, а ты должен в обратную выйти со мной в слияние и постоянно тоже меня поддерживать, поглаживать всячески, повышать мою ценность.
4: Про то, что она способна испытывать эмоции и чувствовать их, но не умеет этого делать. То есть про сам навык, который отсутствует.
5: Ну, способны испытывать чувства практически все люди. А вот навыка, да, распознавать, да, какие эмоциональные состояния у меня проявляются, вот этого навыка, к сожалению, у нее нет. И это в дальнейшем сказывается таким образом, что она не может переносить состояние дистресса. И
3: страх покинутости. Там красной линией проходит страх покинутости. Вот 100 звонков, один раз не ответил, ты меня бросил.
4: Ну,
3: что это,
4: ну,
3: люди, вот такое. Когда со стороны смотришь, они напоминают бредовых больных. Поэтому у нас есть понятие пограничное расстройство личности. Это совсем не норма, но еще и не психопатология, потому что, ну, вернее, грубая, потому что критика к своему состоянию сохранена, она по всем критериям вменяемая. Такие люди иногда совершают преступления, они признаются вменяемы.
4: Ну вот это любопытно. У нас тут сразу такая картина складывается, потому что актриса, в моем понимании, как будто вообще и предполагает максимальное владение эмоциональным своим, ну, я не знаю, полем, умением определять, когда нужна такая эмоция, когда нужна
3: другая. Здесь уже система Станиславского, которую в том числе и папа оплачивал, и учили, да, она вживается в образ. Мы посмотрим ее самые успешные образы, там Джиа, вот эта вот известная модель-наркоманка, которая умерла от СПИДа, она ее сыграла совершенно гениально. Она и свои вещи пропустила, и добавила. То есть играть – это одно. Хочется тебе напомнить, что у нас гениально играют героев-любовников люди определенной ориентации, и фан-база очень сильно разочаровывается, когда узнает, как оно есть на самом деле.
4: Ну ладно, хорошо. Давайте тогда вот дальше чуть пока по хронологии пойдем, потом вернемся. В школе мы говорим о том, что многие обращали внимание на то, что у нее
3: странное поведение. Да, в Беверли-Хиллз она не прижилась, потому что там очень статусные, обеспеченные дети, и все знали, что папа там звезда, нужный уровень не смогли обеспечить. Она сама маму попросила ее перевести более скромную школу, там увлеклась каким-то панк-роком, черная одежда, ножи, очень любил рисовать различные вещи, связанные со смертью, в частности, гробы. Даже высказывала идею, что она будет заниматься похоронным бизнесом.
5: Но она самостоятельно бальзамирование стала изучать для того, чтобы приблизиться к этой профессии.
4: Вот это такое
3: волнительно. Хороший, интересно, на
5: такой
3: ком?
5: Хороший,
3: хочется мне
5: хорошее
3: спросить.
5: Хобби
4: так,
5: для юной девушки.
4: Психологам-психотерапевтам вопрос сразу. Если ребенок начинает рисовать вот подобную потусторонщину, ну, во-первых, очень много видео смешных, где, ну, вот там аналогии на какие-нибудь фильмы ужасов. Начинает ребенок рисовать, подходит родитель, спрашивает, это что, это мой друг, а там какая-нибудь страшная чувырла нарисована, и родитель берет чемодан и куда-то ушел подальше от этого.
3: И заметь, на самые страшные фильмы ужасов – это где монстром является ребенок.
4: Да,
3: потому что
4: да.
3: Минимально в нашей голове сочетается какая-нибудь девочка юная, которая там творит самые страшные вещи.
4: Да, ну вот в итоге, если ребенок действительно вот начинает рисовать какую-то потусторонщину, могилу, вот это вот все, это на что-то указывает?
3: Указывает на то, что она, во-первых, пребывает в депрессивном спектре, почему одежда предполагается темных цветов, темы, связанные со смертью.
4: Дальше я в депрессии, получается.
3: Дальше мы увидим увлечение ножами, самоповреждение, большое количество татуировок. Очень часто люди через эту тему канализируют свою боль определенно, да. Вот ставят этот негативный фильтр. Папа ушел, а я должна была папу сохранить. Здесь я не могу найти каких-то нормальных друзей. Я чувствую определенную отчужденность. Дома маловменяемая мама депрессивная, которая тоже в этом горевании, что у нее ни карьера актрисы не удалась, ни отношения с этим статусным мужчиной не получилось. В общем, поводов для веселья крайне мало.
5: И Джоли в своих интервью, она сама неоднократно упоминала о том, что эмоциональной поддержкой для нее послужила не мать, не отец, а брат. Мама занималась своей жизнью, папа занимался своей жизнью. И уделять должного внимания девочке, ну, по факту, некому было.
4: Вот мы до этого говорили, что не было никакой опоры. Получается, брат какой-то опорой да был.
5: Опора внутри самой себя.
4: Угу.
5: Есть внешняя опора. Есть внутренняя опора. Вот внутренняя опора, она формируется благодаря значимым взрослым, благодаря тому, что взрослые рассказывают, что такое эмоции, какие есть потребности, как эмоции можно
3: хотя
5: выражать.
3: Хотя показывают историю любви папы к маме. А тут папы нет, мама да? в депрессии, брат всего лишь на год старше. Так ну, себе да. опора. Он сам крайне не зрел.
5: Ну, тут, как говорится, что есть.
3: Ну, понятно.
5: А вот внутренняя опора, она как раз не формируется. И здесь можно увидеть такой типичный феномен американского образа жизни, когда эмоциональные реакции, эмоции, они объясняются через когнитивную составляющую. С одной стороны, в принципе, это неплохо, потому что самоанализ, саморегуляция в этом плане превалирует. И это хорошо срабатывает, потому что именно благодаря этому навыку, ну, в тех же Соединенных Штатах развитие экономическое, психоанализ развивался. Но это срабатывает в том случае, если у человека есть этот навык, и он этому навыку может обучить другого. Ни у отца, ни у матери этого не было.
4: А вот касательно американцев, это в том числе касается, ну, вот этой, ну, я не знаю, у нас воспринимаемой в некоторой степени лицемерной привычки или просто, ну, воспитанию улыбаться при любом случае, вот этот смолток устраивать.
3: Keep smile.
4: Ну да, да, да, keep smile, где у нас сначала ты просто серьезным лицом, а потом уже познакомился здорово-здорово и давай дружить. А у них вот изначально вот эта вот натянутая история, которая предполагает вот постоянное дружелюбие, которое на самом деле может не отражать реальность.
5: Это маска, которая прячет те истинные эмоции, которые человек испытывает.
4: Ну да. Ну
5: вот, вот это вот и есть, вот это вот когнитивное объяснение эмоциональной вот, составляющей да. своей, угу. которая типична именно для американцев. Хотя и для многих стран Европы мы можем наблюдать то же самое.
4: Угу. Ну вот это показное, не знаю, мне не нравится. А вот любопытно, она же, ну, все равно, возможно, отличалась внешностью определенной. Ну, скажем, да, хорошо, к ней могли, ну, так скажем, неоднозначно относиться. Но внимание, наверное, со стороны противоположного пола она получала и в раннем возрасте или нет?
3: Если человек носит черную одежду, занимается самоповреждениями,
4: ну, это
3: ножики,
4: рисует. Тут может быть и обратная история.
3: Надо очень сильно полюбить этого человека, чтобы разделять. Хочется напомнить, она в 18 лет пыталась себе перерезать горло. Она повредила сонную артерию, якобы случайно играя с ножиком. Но вскрыть сонную артерию случайно, когда она находится в глубине, имеет очень специфическую локацию. Я все-таки думаю, что ее накрывало. Это было уже как определенное пиковое состояние, когда ей стало совсем плохо.
4: Ну, это прям уже суицидальные наклонности.
3: Это уже суицидальные попытки.
4: Наклонности
3: это думать об этом.
4: Ну, да.
5: Но если вернуться в ее школьные годы, то ей частенько доставалось от одноклассников. Она носила брекеты в тот период.
3: Ее высмеивали, критиковали.
5: Да, носила. Черные старые джинсы, пиджаки. Но она не была той красавицей, которая представлялась в дальнейшем. И одноклассники троллили ее, обзывали, в том числе и за ее губы.
4: Любопытно. Вот даже, ну, как будто бы вот подходит под красивую такую историю, когда девочка, вот, которую булили за внешность, в том числе, потом становится секс-символом.
3: Ну, знаешь, она получила расстройство пищевого поведения. У нее до сих пор мы смотрим. Даже ей 50 лет, все равно ее периодически этим накрывает. Она критически худая. Причем это видно, что это уже расстройство пищевого поведения. Это не уколы, это там не болезнь, а человек целенаправленно себя замаривает.
4: Это, кстати, отдельная тоже тема. Она и у нас, к сожалению, в школах очень часто встречается, когда девочек за, ну, даже малейший лишний вес начинают, ну, дети все-таки высказываться крайне нелестно.
3: Особенно и в итоге... странно это для Америки.
4: Ну, вот, ну вообще да, если честно. Да. Но это ведь, правда, большая проблема. А как вот ее решать, вот если немного абстрагироваться от этой ситуации? Вот ребенка, скажем, с самого раннего возраста, вот сначала в школе, потом и в университете, может быть, поддевали за его какие-то внешние недостатки.
3: Часто это в семье. Это... дисморфофобия, первые установки от мамы. Что-то ты слишком там разъела, еще чего-то. И мы всегда видим вот эту напряженную в любых расстройствах пищевого поведения линию именно мать-дочь.
5: Я когда работала с пациентками с анорексией, с булимией, в большинстве из них они говорили о том, что в подростковом возрасте мамы делали замечания относительно ее внешнего вида. Живот висит, что-то ты разожралась, куда ты столько конфет ешь, тебя мальчики любить не будут, если ты будешь толстая. А потом в дальнейшем это уже подхватывалось в школе, когда девочку начинали дразнить жирнюшкой, или мальчик, которому она питала какие-то теплые, может быть, даже любовные чувства, начинал над ней подсмеиваться, говорить: «Ой, ты слишком полная для того, чтобы я с тобой встречался». И, естественно, совокупность вот этих вот факторов, оно влияло на то, что девочка выбирала для себя путь анорексии. А надо сказать, что анорексия на первом месте по смертности среди психических расстройств стоит. Не шизофрения, не депрессия, а именно анорексия.
4: Но в то же время, вот если родитель наблюдает и понимает, что, ну, это на здоровье отразится, ну, скажем, лишний вес, как ему обратиться к ребенку и сказать, что притормози?
3: Обычно вот своим примером. Понимаешь, здоровая еда дома, какая-то активность. Когда толстый папа лежит на диване и что-то там высказывает ребенку, ну как? Возьми совместно на прогулку, на какие-то занятия спортом, погуляйте вообще... вето на телевизор, пусть будет физическая активность. Все это решается. Я много раз говорил, воспитать можно себя, а ребенок будет тебя копировать. Если в семье спорт не приветствуется, так же странно, ну вот семья альпинистов с детства любит горы, или велосипед, или что-то. Очень много вещей нам прививают родители, и нас это вдохновляет. И какие-то совместные походы на рыбалку, горные прогулки, еще что-то формируют личность. А если это фастфуд, телевизор, диван, то что получится?
4: Ничего не получится, да. Ну, а тут получается, что и если бы, ну, скажем, мама вот говорила о чем-то вот таком, что из разряда ты как-то не так выглядишь, потом слова вот извне, они только подкрепляют вот это убеждение, и все. И дальше приводит к гиперфиксации на этой мысли? Или как это?
5: Как вариант, да. Но в случае с Анджелиной Джоли ее анорексию или анорексию можно рассматривать как самоповреждающее поведение.
4: Угу. Ну, то есть она
5: заморить
4: сама это...
5: Заморить себе
4: вот так...
5: голодом, да? Наказать себя за что-то, да? Как-то по-другому себя почувствовать. Потому что, ну, мама, она хоть и пыталась быть мамой, но, тем не менее, в большинстве времени она занималась тем, что строила личную жизнь, там, какие-то деньги зарабатывала для того, чтобы семью прокормить. Не до воспитания эмоционального интеллекта собственного ребенка.
4: Мамы было мало. Ну, к этому, да, выводу мы уже пришли. И папы не было, и мам было мало.
3: Папа потихонечку втягивал. Он 7 лет ее снял в фильме, где он был сценаристом. Он оплатил 2 года этих актерских курсов. Угу. Понятно, что это... Есть такой термин «Непо бэйби», это вот блатной ребенок. Если ты из актерской среды, ну, я думаю, это во всех странах. Мы тоже знаем все эти династии, где там до 10-го колена тащат. Вот папа увидел эту внешность и начал ее все-таки проталкивать. И мы будем говорить, что самый большой взлет — это как раз Лара Крофт. Тот проект, который совместно с папой, и тот, где у них возник второй кризис. Он ее опять предал.
4: Но в итоге, получается, папа-то даже какое-то действие оказывал.
3: Может быть, легкое чувство вины у него было. Ну, повторюсь, если он грандиозный нарцисс, я думаю, что он это для собственного возвеличивания использовал, и дочь тащил, и проталкивал.
5: Совершенно верно. Потому что для нарциссов дети должны быть продолжением Точно. Их самих. Какое там чувство вины? Я великий, соответственно, мой ребенок тоже должен быть великим. Потому что если мой ребенок не великий, то я тогда кто? А мне очень хочется оставаться великим.
4: Ну и как инструмент можно использовать, почему нет? Если заметил там определенную внешность, думает, о, на этом можно заработать хорошенько.
5: В том числе, почему бы нет?
4: Да.
5: Используем по полной программе, называется.
4: Так, ну что ж, тогда давайте обратно вернемся к хронологии, чуть дальше пойдем. Мы там вот про школу поговорили, про взаимодействие. А, вот дальше тогда, после школы-то что у нас?
3: После школы эти актерские курсы 2-годичные. Она параллельно начинает сниматься в короткометражках у брата, в музыкальных клипах, ну, потому что внешность действительно, прямо скажем, она и выдающаяся, и оригинальная, запоминающаяся. Даже на обложки дисков попадает у музыкальных групп. Ну, и постепенно понятно, что открывается эта дорога в Голливуд, это надо ходить на кастинги. Ты начинающий актер, никакой особой ставки нет, но все знают, чья ты дочь, все видят твою внешность, и ее потихонечку там киборг, фильм какой-то фантастический, различные, берут на эпизодические роли, и она начинает мелькать, и ее замечают более крупные кастинги. И вот первый сильный успех — это уже 98-й или 99-й год, как раз это «Джиа», это целый сериал, очень выстреливший, и она сходу получает свою номинацию. «Золотой глобус», правда, не «Оскар».
4: Ну да, но все равно.
5: Вот критики заметили ее игру, и многие сходились во мнении, что если бы это не был сериал, а было бы полнометражное кино, она бы, в принципе, могла претендовать на «Оскар».
4: То есть определенный талант тоже имеется, и это не исключаем. Но об этом мы еще поговорим, тем более, что мы вот только подошли к ее уже вот такой актерской деятельности. Дальше будем раскрывать, дальше будем рассказывать и глубже уходить в ее, в том числе, психологические проблемы. А пока что, дорогие друзья, делаем паузу, потом продолжим.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Российские войска уничтожили украинского доставщика FPV-дронов с функцией ретранслятора на Добропольском направлении, сообщила Минобороны. Уточняется, что БПЛА-перехватчик пикировал на вражеский дрон самолетного типа, который был предназначен для доставки беспилотников и ретрансляции сигнала в воздухе. В ведомстве добавили, что операторы БПЛА соединения специального назначения группировки также обнаружили и уничтожили ударные беспилотники «Хорнет» и аппараты нового типа. Владимир Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманное действие. Иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что вместо этого Зеленский требует у всех своих соглядатаев больше денег на ПВО и дальнобойное вооружение, а также доступ к Starlink для нанесения ударов вглубь России. Песков также назвал ошибкой проявление Зеленским, как тому кажется, способной на эффективность агрессии в адрес России. Молдавия готова заключать среднесрочные контракты на закупку газа, даже если его цена будет выше, чем на бирже, заявил премьер республики Василий Тофан. По его мнению, покупатель на бирже рано или поздно остается в проигрыше. После прекращения Украины транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому», Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. А с 26 сентября молдавский парламент ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 2 месяца. Генконсульство России в египетской Хургаде не получало каких-либо обращений от россиян в связи с предполагаемым случаем отравления в одном из отелей, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. Ранее об отравлении сообщалось в соцсетях. Дипломаты отметили, что несколько госпитализированных россиян находятся в больницах. Это действительно так, но вследствие других жалоб, в частности, они получили травмы. Дзюдоисты сборной России победили команду Узбекистана и вышли в финал командного турнира на чемпионате мира, который проходит в Баку. В полуфинальном матче российская сборная одержала победу со счетом 4-3. Итог полуфинального противостояния решался в дополнительной схватке. В финале турнира наша сборная встретится с командой Японии, которая в полуфинале турнира одержала победу над командой Китая. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Александр Букрев, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Анджелина Джоли у нас на повестке. Так, ну давайте
3: на разборе,
4: на повестке. Будем обсуждать ее теперь актерскую карьеру. Вот сказали о ее первом успехе. Вот любопытно сразу ее реакция вообще, в принципе, на первый успех. Как она это воспринимает? Что для нее вообще актерство?
3: Мечта мамы, потому что все-таки с мамой она была в слиянии до самой смерти. Мама участвовала, мама прививала любовь к кино, они пересмотрели множество фильмов. И вот, ну, тут принцип опять такой же, как у папы. Я не реализовалась, а ты должна добиться. То есть там какого-то выбора, ну, кроме того, что она хотела похоронным агентством, ну, это можно объяснить подростковой депрессией. А так не было каких-то колебаний. Человек четко пошел к цели. Понятно, что поначалу у тебя выбора нет, ты соглашаешься на любые там фильмы, чтобы тебя заметили, а дальше уже, соответственно, как только ты номинант, когда у тебя серьезные награды, что называется, только в путь. Там фильмография огромная, много и блокбастеров, и очень удачных проектов, и на «Золотую малину» она номинировалась. Причем, как ни странно, например, за «Мать» Александра Македонского. Я понимаю, что не ключевая роль, Ну, на мой взгляд, «Малину»-то есть гораздо более плохие картины. А там такая эпопея классная, все, и вдруг «Малину».
4: Ну, так, в копилочку, на всякий. Ну,
3: хотя... Чтобы не зазнавалось.
4: Да-да-да-да. Чтобы цену не задирало, наверное, другим. Но сейчас хорошо. Тогда вот немного остановимся к хронологии. Самое время перейти к личному, потому что я вот думаю, здесь много интересного.
3: Да уж.
5: В личной жизни, правда, очень много интересного. И именно вот здесь мы можем увидеть вот этот феномен психопатической личности, который описывал Крепелин и описывал Шнайдер. Невозможность...
3: Наш любимый Ганушкин, эмоциональный.
5: В том числе невозможность устанавливать и поддерживать взаимосвязь с другими людьми. Длительную, глубокую, нет возможности. Психопатические личности не могут это делать. И что мы можем наблюдать? Когда ей было 14 лет, была ее первая влюбленность, и своего молодого человека она привела домой.
3: Сказала, мама, я буду с ним жить. 14 лет.
5: И мама подумала, ну, почему бы нет? Рано или поздно она захочет заняться сексом. Пусть это случится...
4: Под присмотром родителей.
5: Более
4: того... Они где-то за гаражами, да,
5: действительно. Более того, мама даже купила и подарила ей пачку противозачаточных. Что очень сильно возмутило Анжелину. Она демонстративно выбрасывает эти противозачаточные и демонстративно не занимается сексом со своим избранником. Тем не менее, они провстречались 2 года, затем они расстались. И когда началась ее актерская деятельность, она встретила на съемках фильма своего первого будущего мужа Джонни Миллера.
3: Тут, кстати, удивительно, она все время отношения формирует с партнерами на съемках. Вот еще одна особенность ПРЛ – это эмоциональные качели, когда человека моментально боготворят, считают каким-то эксклюзивным, уникальным случаем в жизни, а через какое-то время обесценивают и также считают самым ужасным человеком в жизни. Причем иногда этот интервал, он очень короткий.
5: А все потому, что в основе вот таких качелей, вот эта вот модель нестабильных интенсивных отношений лежит, с одной стороны, потребность в близости, а с другой стороны, сильный страх этой близости. И тогда внутри разворачивается конфликт. Я хочу быть с кем-то, я хочу этих отношений, хочу эмоционально вкладываться, но мне страшно.
4: То есть она сама себе не позволяет их как-то углубить вот в этом
5: момент? Да, это такой своеобразный и защитный механизм, и восприятие отношений.
4: А есть возможность с этим как-то побороться? Ну вот из разряда, я думаю, люди-то могут, перебороть себя, перейти из разряда чувств к обычному уважению сожительству, или ей все равно нужно ощущать вот эту любовь, но при этом сама она ее дать, она любовь.
3: Она может видеть только отражение в другом. Причем она требует этого слияния, чтобы человек постоянно жил ее интересами, поддерживал. Она много дает и требует. Вот не все готовы на отношения такого уровня интенсивности.
5: Изменить паттерны поведения можно, но это длительная психотерапия и обучение определенным навыкам. Стрессоустойчивости, эмоциональной регуляции, межличностного взаимодействия.
4: Стрессоустойчивости можно научиться?
5: Конечно.
3: Это очень тренируемый навык, да?
5: Очень тренируемый, очень простой. Там есть определенные упражнения. Я, например, на своих сессиях многих своих клиентов этим навыкам обучаю.
4: Любопытно. А как там это из разряда...
3: Хотя с волком иди подерись. Считать до 10, прежде чем ударить в лицо. Очень. Это управление гневом и стрессоустойчивость, потому что очень часто они моментально вспыхивают. Там еще один из симптомов утраты контроля над импульсами. Вот как они вместе с Смит играют натурально, где они разносят дом. Вот это человек, который может это устроить, причем на неадекватный раздражитель. Вот что-то показалось, ты меня не поддержал, кому-то не тому позвонил.
4: Из-за штор.
3: Еще что-то. За штор вообще можно и горло перерезать.
4: Тоже верно.
3: Люди вот... опасные в совместной жизни. С ними, с одной стороны, не соскучишься, но они требуют такого слияния, так поглощают партнера, что надолго не хватает. Мы сейчас по истории пройдемся,
4: посмотрим. Вот вспоминаю высказывание по поводу того, что вот там 100 звонков на один не ответишь, и все, уже начинается скандал.
3: Это уже созависимые отношения, которые 100% этими людьми формируются, поддерживаются. И вот этот эмоциональный накал, этот гиперконтроль и все остальное мало кто может выдержать.
4: Но это определенно. Но вот я просто думаю, это не просто откидывает ли назад на отца, который ушел, и вот она думает, вот я не хочу, чтобы ушел.
3: Она всю эту историю повторяет. Ну, да. Раз за разом доводит к тому, что там человек бежит и не оглядывается. Очень сильно ругаются при расставании.
4: Она просто пытается максимально держать, прям цепь накинуть, сказать, вот от меня ушли, а ты не уйдешь. Но не
3: да, но это, в конце концов, приводит к противоположному результату, потому что воздух-то давать нужно человеку, чтобы он дышал хотя бы через раз.
5: Там не просто гиперконтроль, а если какие-то попытки совершаются, встретиться с друзьями, куда-то сходить, там, посвятить время себе, сразу начинаются вспышки эмоциональные. Куда пошел, зачем пошел, вот ты меня больше не любишь.
3: История в самолете с Брэдом Питтом. По одной из версий она говорит, я возьму детей, полечу в Сирию там со своей миссией. Он говорит, там война. Она его начинает оскорблять. Старший сын присоединяется, тоже ему что-то говорит. Но он там ему некоторого леща дал, чтобы он не забывал, кто папа в семье. Так это какой скандал, его там ФБР проверяло. Трясли, да, докопаться не смогли, потому что по факту она раздула. Ну вот на ровном месте. Наверное, это резонно, я переживаю за семью. Может, не стоит тащить детей в зону боевых действий? Тебе себя не жалко?
4: Ну, это, кстати, в том числе еще такое проявление, как будто не слабого эгоизма. То есть для меня мир открыт, для тебя весь мир — это я. Ну, то есть вот такая как будто картина.
3: Супер, да, так и есть.
4: Ну да, и любопытно. Да,
5: не зря мы уже год идем передачу.
4: Тоже верно. Так, ну что ж, давайте тогда дальше разбираться.
5: Да, прожили они с актером Джонни Миллером 1.5 года, и в дальнейшем они расстались.
3: Там, знаешь, расставание. Она на очередных съемках влюбляется в своего партнера по съемкам. Там же одно перетекает в другого. Она одна быть не может. Постоянно кого-то находит. И предыдущего подводит к тому, что они расстаются, у него уже вариантов не...
4: Лицемерненько. Ему и нельзя уходить, не можно.
5: И традиционно, да, как она уже себя ведет, у нее складываются отношения с очередным партнером, но это уже не мужчина, это женщина.
4: ЛГБТ, экстремистская организация на территории России.
5: Несколько лет они встречались, были в отношениях, и параллельно Джоли была в отношениях с другими партнерами.
4: Другими. Другими. И там много их?
5: Там было немало, скажем так.
4: Ого-го. Так, вот это интересно. Это что за такой, не знаю, как правильно выразиться,
3: шлюший период? Когда мы говорим о пограничном расстройстве, там вот как раз сексоголизм или компульсивное гиперсексуальное расстройство — это тоже один из таких базовых симптомов, где человек постоянно пытается какие-то эмоции получить, самоопределиться. Вот там большое количество связей тоже. Угу. Это базовый симптом. Это не то, что моральное разложение, но Мерлин Монро вспомним. Очень похожее поведение с президента на брата, с брата на психотерапевта.
5: Ну, идем дальше.
4: Ну, она би, получается. Или она не би, она кто?
3: Не, у нее несколько было контактов с женщинами. Получается, она всеядная, да.
4: Всеядная.
5: Я бы говорила о том, что у нее все-таки есть какие-то нестабильные представления о себе и о своих самоощущениях. Да. Нестабильная идентичность. Кто я? С кем я? Я с женщиной или я с мужчиной? Или я с мужчиной и с женщиной?
4: А тут вот это просто история с тем, что как бы вот начался вот этот период, ну, не буду опять его так называть, и в том числе она там встречалась с девушкой. А не может это быть из разряда «вот я с этим мужчиной побыла в отношениях, и он ушел». Все-таки все мужчины козлы, уроды, и вот они мне все не нравятся, будут женщиной. Ну, как протест.
5: Нет, она параллельно была в отношениях с другими партнерами, когда встречалась.
4: Ну, для секса-то ладно, но это так, ну, из разряда наоборот использует. А вот женщины я вот потому что...
3: Опять, получается, она ее партнер по фильму. Вот это вот крайняя степень слияния с любым, кто хорошо может чувство с тобой в связке сыграть.
4: А она, может, не понимала, что это игра? Ну, то есть из разряда актерское мастерство.
3: Я думаю, что это тоже не исключено, что когда вот играют любовь на экране или какие-то близкие, теплые отношения подруг, и это переносится в жизнь.
4: Ну да, просто мы же говорили, что не очень эмоции считывает. Хотя
5: она таким образом получает другие эмоции. С мужчинами одни эмоции, а с женщиной другие эмоции. И это ей нравится, поэтому она в эту историю и идет. Но наступает 2000 год, и на съемках очередного фильма она знакомится с Билли Боб Торнтоном. И уже через 2 месяца ухаживаний они женятся. Причем интересно, вот эту ситуацию описывает девушка Торнтона.
3: Ну, Торнтон только женат был 5 раз.
5: Знаешь, ну, он
3: очень немолодой человек. Начнем с того, что он на 20 лет ее старше.
5: Я с ним встречалась, да, он ушел на съемки и больше ко мне не вернулся.
3: Вот так его за ноздри увели просто в другую локацию.
4: Неплохо.
3: Никто его не спрашивал, что там дедушка хочет.
5: Ну, уже в 2003 году они с Джоли расстались. Джоли сама в своих интервью говорила, что с Тортоном их связывал секс, пристрастие вот к нанесению ножевых.
3: Они резали.
5: Они теперь друг друга. Во время секса они резали друг друга.
3: Ого! А еще мне понравились у них кулончики с кровью друг друга. И когда они расстались, она просто потребовала, чтобы он кулон с ее кровью вернул, а то вдруг он проклятие какое-то на нее хочет проклясть ее через кровь. То есть у нее еще магическое мышление вот это вот.
5: И здесь мы прослеживаем, да, вот на ее личной жизни не только историю с бисексуальностью, но и с самомазохистическими тенденциями. Все-таки наносить порезы партнеру, получать порезы от него и при этом испытывать удовольствие. Скажем так, здоровая личность не всегда на это способна. Я бы даже сказала, вообще не способна.
4: Как будто бы да. Это, ну, так уже напряжненько.
5: И наступает 2005 год.
3: Да, мистер и миссис Смит.
4: Мистер и миссис Смит.
3: Причем они долго отрицали отношения. Хотя понятно было, что они начались на съемочной площадке.
5: Я тебе больше того скажу. Когда их отношения начались и потихонечку развивались, у Джоли в этот период было два любовника. То есть Пит был третий.
3: Дело, как говорится, молодое.
4: Как же мне вот вообще нравится эта позиция. Мужикам никуда нельзя, а я со всеми. Ну, это сильно.
3: Красота должна принадлежать людям.
4: Тоже верно. Красота для всех.
5: Потому что она что сделает? Спасет мир. Не зря же она в Украину приехала.
4: Да, человек мира.
5: Да, правда, за большие деньги, но это не важно.
3: И только до Львова доехал. А нет, еще в Херсоне побывал, да.
4: Так, ну и?
5: Пит в этот момент был женат на другой голливудской актрисе.
3: Дженнифер Энистон. Правильная, хорошая женщина. Утром встает. Йога, медитация, здоровое питание. И Пит... алкогольные проблемы, заскучал.
4: Да.
3: Ему захотелось трешачка.
5: Захотелось небольшой перчинки своей тихой, спокойной.
3: Он подозревал, что она будет большой.
5: И хотя ходили слухи о том, что Пит ушел к Джоли, потому что Энистон не хотела детей, я думаю, это совершенно не так. Джоли, учитывая ее личностные особенности, она провоцировала и соблазняла Пита, причем делала это агрессивно. Порой на съемке совместных сцен она забывала нижнее белье одевать.
4: Вполне рабочий вариант.
3: Факт утечки, да, они отрицали, но она проплатила журналисту, сказала, где они будут на пляже отдыхать, чтобы он заснял, и то есть она его подставила фактически. Он такой, по большому счету, он не хотел уходить из семьи, его надо было очень технично подтолкнуть к этому.
4: То есть она создала историю для того,
3: абсолютный
4: чтобы дальше провокатор. Уже не выкрутиться.
3: Абсолютно. То есть, скорее всего, обещания были, что это что-то временное, все нормально, но потом на фоне слияния потребовалось, чтобы он все время был с ней, и вот эту утечку очень технично, надо сказать, организовали.
5: Но мы упустили еще один такой важный момент. Когда Джоли снималась в фильме «Лара Крофт. Схитительница гробниц», съемки были в Камбодже, и за время этих съемок она усыновляет камбоджийского мальчика Медекса. Он становится ее сыном. Но тут тоже такая история интересная.
3: Да, только ту женщину, которая помогала, посадили за незаконную торговлю детьми. Выяснилось, что там родители-то живы, он не сирота. Там выбирали красивеньких детей, родителям проплачивали, а потом тащили в Голливуд на усыновление.
4: Жуть какая.
5: Угу. Спустя какое-то время, ну, уже совместно с Брэдом.
3: Причем, Джоли, я это не знаю, та женщина на суде сказала, что она знала, она ее в известность поставила, что мама жива. И я подозреваю, что, скорее всего, та женщина не врет, потому что ей какая выгода.
4: Просто захотела
5: себе вот
4: забрать.
5: Да, захотела, чтобы эта игрушка была на моей полке. Но идем дальше. Да? Она в отношениях уже с Брэдом Питтом. И они едут в Африку и удочеряют...
3: Из Эфиопии ребенка.
5: Девочку из Эфиопии, Захару.
4: А что за стремление к усыновлению, удочерению?
3: А вот в то время мода в Голливуде. Огромное количество детей из бедных стран. Мия Фэрроу, по-моему, 11 усыновила. Они прям соревновались.
4: Ну, то есть это больше для медиаэффекта?
3: Я думаю, что да. Потому что дальше мы коснемся ЛГБТ-повестки. Вспомним, как дочь, да, воспитывала и тоже позиционировалась как икона трансгендерности. Потом, слава богу, соскочила с этой темы. Она вот такая конъюнктурщица. Тренды схватывала нормально.
5: Или она намеренно окружала себя людьми, которые ее не оставят в ее представлении.
4: А, ну то есть вы мне обязаны, ну и в любом случае вы ко мне привязаны.
5: Да, вы ко мне привязаны, поэтому я не остаюсь одна. Ведь если мы придем вот в реальность, да, вот в то, что происходит сейчас, она живет в своем огромном доме, и вокруг нее ее характера детей. Все.
3: Которых она настроила против Пита.
5: Да, против отца. Хотя Пит, он всем детям дал свою фамилию, даже усыновленным. Но если мы вернемся снова к этой девочке Захара, ее мать отказалась от нее в роддоме и потом даже благодарила Джоли за то, что она дочку ее удочерила.
3: Опять-таки, это история, которая, как оно было, если там выбирают красивеньких детей и здоровеньких, если бы она усыновила действительно отказников с проблемами или с чем-то, я бы, может быть, бы искренне в это все верил. А то мамка красивенькая, и детки должны быть как с картинки.
4: Но... Да не, ну просто до того, как свои дети появились...
3: А там параллельно, смотри, появляется первый Шайлин или как ее, Шайло. Следом уже, усыновляют из Вьетнама. И потом двойня.
4: Ну вот в том-то и дело, это размывание как будто между своими детьми и чужими. Нет вот этого ощущения, ну что ребенка-то... Получается, они принимают, ему какое-то внимание надо, плюс своим детям, получается, большее надо внимание уделять.
3: Конечно, там деньги как? Воспитывают. Вот она при ООН, няня? Посол мира по беженцам, все время мотается, в Сен-Лоран рекламные контракты, еще что-то, бесконечные съемки, там воспитывали деньги в основном. То есть огромное количество нянек, большой дом, сотни миллионов долларов состояние у нее, там все хорошо.
4: Ну да.
5: И они свою жизнь максимально... монетизировали, потому что первые фотографии новорожденной дочери там они продали за, по-моему, за 11 миллионов долларов они продали. Фотографии новорожденной дочери.
4: Сурово. Все на показ. Ну да, да. Ну вот не очень люблю такое, но, к сожалению...
5: Ким Кардашьян просто отдыхает по сравнению с Джоли и Питом.
4: Так, ну давайте дальше смотреть. У них вот потом все-таки скандалы случаются.
5: Скандалы. И уже в 2019 году они официально разводятся.
3: Так они с 2005-го встречались. Предложение там в 14-м или в 12-м, и буквально после свадьбы они 2 года пожили, начали разводиться. Вот эти качельки бесконечные.
5: Вот у нее со всеми партнерами по 1.5-2 года.
3: И надо сказать, что Пит на это время вообще пропал. Начал пить как не в себя. Он резко сдал внешне. То есть она его настолько, бедолагу, высосала, извините за это слово. Да. Вот на него жалко смотреть. Он пошел на группы анонимных. Он очень много заявлений сделал про свой алкоголизм. Ну, спиваться-то он начал. Вот в этих отношениях.
4: Пить начал.
5: Как по-другому можно выдержать Джоли? Только в состоянии алкогольного опьянения.
3: То есть двое были умнее, они сбежали сразу.
4: А Пит подумал, ну я смогу
3: попить. Ну я же Ахилл. Сын Пелея.
4: Да-да-да.
5: Потому что, ну, опять же, человек начинает выпивать тогда, когда не может справляться со своими эмоциональными переживаниями. Если он трезвый, он начинает на это все смотреть и думать, господи, как я в это попал вообще? Нужно признать свою собственную ошибку, что я ошибся с выбором женщины.
4: Так, у нас как будто пропаганда и алкоголь идет. Минздрав предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему
3: здоровью. Да, я понимаю. В данном случае позволял ему смириться с этой ситуацией.
4: Я понимаю.
5: И, возможно, да, там где-то подспудно мысль сигналила о том, что ж ты, дурачок, с Энистом-то не остался. Сейчас бы тихонечко бы жил, так же бы кого-то усыновлял. Было бы все классно. А нет.
3: Да. Захотел сильных эмоций.
4: Да. Так, а дальше что?
3: Великой любви.
4: Развелись.
5: Тут очень интересные подробности этого развода. Во-первых, это был самый громкий и самый такой непростой развод в Голливуде. Поконкурировать с ним может только Джонни Депп.
4: Ну да,
3: там, которого абьюзили, объявили абьюзером. Слушай, а у них чем-то похожие истории.
5: Да, только Джоли не какала в кровать, понимаешь?
4: Ну, кто знает, может быть, нам просто неизвестно.
5: Это нам, мне кажется, просто его било. Но это мои такие предположения.
3: Не, она ему ножик показывала все время. Там же какая-то уникальная коллекция.
4: Ну, а до этого же она говорила, что в сексе там резали друг друга. Может, она его пыталась резать, а он уворачивался, просто от нее сбегал. Так.
5: Она настраивала детей против него. Вот. И таки настроила.
3: Что значит настраивала? Она настроила всех.
5: Я говорю, и таки настроила. И дошло до того, что дети стали отказываться от фамилии. Его фамилии.
3: Заметь, она от фамилии отца Войт отказалась.
5: Да.
3: Да, стала
5: совершенно Джоли. Верно.
3: Причем это было как раз на съемках Лары Крофт, куда он ее вытащил, все организовал. Да, она была в наркоупотреблении, в жестком, вся порезана. Ей пришлось 3 месяца тренироваться. Может, она там анаболики употребляла, чтобы такую мышечную массу набрать. И в конце она говорит, я хочу усыновить этого вьетнамского мальчика, камбоджийского. И папа выходит с пресс-конференции и говорит, зачем вы ей даете ребенка? Она наркоманка с расстройством пищевого поведения. Они не общались достаточно долго.
7: до смерти матери, она такую обиду затаила. Ну, по факту, этот нарцисс был прав. Она тогда была и в употреблении, и с кучей психических проблем. Мы не говорим, что там госпитализации в психиатрической клинике 20... раз в несколько лет.
5: 24 года – это первая ее госпитализация в психиатрическую больницу, якобы с нервным срывом.
4: Единственное, что не понимаю, если у нее вот эта картинка, ну вот мы просто упомянули параллель,

0: Вот про беженцев и посла доброй воли. Быстренько пробежимся и по ее поездке в Украину.
1: Сразу она весной перемчалась в Львов. Там этот недоеденный круассан продали за какие-то бешеные деньги. Обещала усыновить двух детей. До сих пор ждут.
0: Да что ж такое?
1: Ну, понятно, педалировать вот эту тему, страдающая страна, давайте все навалимся. 20 миллионов долларов этот ее визит стоил. Наш любимый USAID все это проплатил. Ну, там Орландо Блум, Стифлер, кто только не ездил. И все, как ни странно, не бесплатно.
0: Это все от искренности.
1: Это все от искренности за очень нехилый прайс.
0: Ну, да. А если так посудить, то образ вот этого сексуального, красивого...
1: Ну, она повестку проводит. Вот Голливуд, это же мягкая сила. Ну, узнаваемый, да, бренд. Вот эта страдающая женщина с красивым макияжем приехала поддержать. Заехала в детский дом. Рассказала, как надо спасать от ужасных орков. Ну, что, нет-то,
0: да,
1: если да.
0: Ну, конечно. А что ж она на другую сторону-то не заехала, раз такая вот вся за мир, за все, за...
2: Только потому что ей там 20 миллионов не заплатили.
0: Как так-то? А мы же за мир, мы же за все, мы же не за деньги.
2: Только за 20 миллионов.
1: Понимаешь, то есть, если хотя бы человек действительно приехал бы в Донбасс, поговорил, что там происходило с 2014 года, вся картинка бы рухнула.
0: Тут как раз... Куда поедет-то?
1: Удовольствие в этого пузыря воздушного, то, что он абсолютно искусственный и поддерживается авторитетными людьми. Хотя я подозреваю, что они все прекрасно знают, что она на самом деле.
0: Ну и давайте тогда итоги подводить. Кто такая Анджелина Джоли?
1: Человек с пограничным расстройством личности, очень нестабильный. Человек, который шел, я не знаю, к гибели, к деградации прям прямым курсом. Ну вот с определенного момента она смогла компенсироваться, собраться. Ну, в расстройствах личности такое бывает, что люди со временем притираются к жизни, даже начинают использовать эту свою неуправляемость и неадекватность. Ну, в итоге, вот 51 год, 6 детей, везде я как мама, я как то. Ну, понятно, что их воспитывали другие люди. Но она для всех мама, суперуспешная женщина.
0: Мама мира.
2: Для меня, как для психиатра, это очень интересная психопатическая личность. Особенно интересно было прослеживать ее взаимоотношения с мужчинами. И очень хочется обратиться к мужчинам и сказать: мужчины, если вам нравятся роковые женщины, помните, что с ними может быть отличный секс, но ужасная семейная жизнь.
1: Поэтому
2: делайте правильный выбор.
0: Вот, дорогие друзья, делайте правильный выбор и пишите ваше мнение по поводу Анджелины Джоли. На этом сегодня будем завершать Политклинику Шурова. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Увидимся.
3: Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида. Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Часов в Москве и Кирове, 6 вечера в Бишкеке. Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Несколько человек пострадали в ЛНР из-за атак ВСУ. Отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке. Всероссийское общество глухих готовит храмы для нужд слабослышащих. Подробности далее. Два человека погибли, 13 ранены в Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что в ночь на воскресенье ударом подвергся частный сектор Лисичанска. Повреждены десятки домов, некоторые из них разрушены до основания. Пасечник добавил, что в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе ВСУ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. Ранены два машиниста и помощник машиниста. Отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, пишет издание Wall Street Journal. Газета также отмечает, что усилия Европы по убеждению американского лидера в продолжении помощи Киеву могут быть подорваны. Накануне Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать конфликт с Россией, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Напомню, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Следователи начали проверку после пожара в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, информация о пожаре в жилом доме поступила ночью в воскресенье. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Его госпитализировали. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По сведениям окружного главка МЧС, из дома были эвакуированы 20 человек. Пожар потушен. 3 человека, в том числе ребенок, погибли, 4 пострадали в ДТП в Оренбурге, сообщает Главное управление МЧС по региону. Уточняется, что столкнулись 2 легковушки, спасатели деблокировали пострадавших, выясняются детали происшествия. Всероссийское общество глухих участвует в подготовке храмов Русской Православной Церкви для нужд слабослышащих прихожан, рассказал президент общества. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в храме Христа Спасителя литургии для глухих людей, сопровождавшуюся переводом на жестовый язык. По словам президента Всероссийского общества глухих, важно, чтобы слабослышащие знали православную терминологию, поэтому для священников нужно разрабатывать доступную среду и доступные материалы для обучения. И общество готово предоставить для этого специалистов. Отмечу, что Всероссийскому обществу глухих в этом году исполняется 100 лет. Завершился второй этап ходовых испытаний круизного лайнера «Владимир Жириновский», сообщил Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации. В частности, специалисты предприятия провели маневренные качества лайнера, а также показатели обитаемости, в том числе освещенность и виброшумовые характеристики. Все параметры соответствуют проектным требованиям. В ближайшее время начнется подготовка судна к передаче заказчику, которая запланирована на текущий год. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый день.
3: Здравствуйте.
2: В последнее время в публичной плоскости все чаще упоминаются российско-американские переговорные треки. Много новостей, в том числе от Дональда Трампа, от наших официальных лиц. И вот сейчас вышла публикация от газеты «Нью-Йорк Таймс», которая ссылается на источники, знакомые с ходом российско-американских переговоров. Чем США предлагают воспользоваться взамен на некое частичное перемирие? Обсуждаем эту тему с политологом Инной Булатова. Инна Николаевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги.
3: Здравствуйте.
4: Павел, да.
2: Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я пока больше склонен прислушиваться к словам Дмитрия Анатольевича Медведева, который недавно у себя там в соцсетях написал, что не стоит чересчур быть воодушевленными этими новостями, и что победу приближает исключительно наша армия, а не те переговорные процессы, которые сейчас происходят.
3: А можно я добавлю? Вот представьте себе, не дай бог на вас, на кого-то напал грабитель в темном переулке, значит, отобрал кошелек, потом поставил фингал под глазом и еще порвал пальто. А потом говорит, слушай, давай вот ты мне еще вот это вот сделаешь, а я тебе дам, зашью пальто, дам зеленку помазать, значит, глаз, и верну твои же деньги, твой же кошелек. Вообще, как это у них работает?
4: Ну, если только не считать, что за этим грабителем стоит еще одна банда, и на кону у тебя стоит твоя семья и твое будущее, то, безусловно, если у тебя есть возможности переиграть его в долгую, да, то, что мы сейчас наблюдаем, по большому счету, это итог того, о чем мы обсуждали с вами в предыдущих эфирах, о том, что если дать Трампу провиснуть под собственным весом, то это как в айкидо, да, отойти в сторону, то он провалится под собственным весом. Что, собственно, и произошло. Потом мы с вами говорили, что единственный человек на планете, который может реально спасти Трампа и который будет ему должен в этом, да, это Путин. Другого человека на планете не было, который мог бы реально Трампу, условно говоря, решить ту проблему, которая у него назревала. Я напомню, там не зря Мелани принимает участие, да. Угроза не только Трампу, но и его семье. И, очевидно, к этому уже демократы готовятся. В данном случае Владимир Владимирович дипломатически уже переигрывает. Вот посмотрите, как я очень коротко пробегусь по событийному ряду, и вы уже сами сделаете вывод, насколько мы здесь идем навстречу или не идем, или добиваемся своих целей. Вот смотрите, перед саммитом с СНГ уже Кушнер заявляет, что хотели бы переговорить, а Владимир Владимирович отвечает, а давайте после саммита СНГ, давайте я съезжу сначала, а потом я вернусь и договоримся. Там он, причем это идет еще и Каспийский экологический саммит, да, о доступности к Каспию. Мы знаем, что британцы через Азербайджан пытаются вскрыть Каспий, пятистенное соглашение, и получить доступ туда, политически имеется в виду. Это и для Ирана, кстати, важно. Там на саммите происходит встреча с президентом Ирана, где уже в открытую Кремль потом заявляет, что предупредил президента Ирана о том, что будет разговор, и согласовал вопрос, который будет Владимиром Владимировичем озвученным Трампу. Да? То есть видите, как за спиной не играет, он совокупно. Дальше. Весь разговор инициирован американской стороной. И смотрим на событийный ряд, который происходит вот сейчас, в данный случай в Америке. Да? $2 за литр за дизель. У Трампа низкий рейтинг, там 33,5%, по-моему, самый за всю историю его вообще возможных там, президентства его, да. И ничего не получилось с Ираном, ничего не получилось с Гренландией, ничего не получилось с Панамой, ничего не получилось с Кубой. Но успех определенно есть сегодня. Кстати, выборы в Бразилии прошли, да, тоже очень важно, потому что вся концепция Трампа по Азово-Тихоокеанскому соглашению, она достаточно сложно выглядит. Си до этого обращался к Владимиру Владимировичу с просьбой согласиться на то, чтобы Трамп приехал на АТС. Приедет ли Трамп на АТС, если он проиграет выборы? С чем он приедет? Вполне вероятно, что ситуация с глобалистами, тем же английским правом и всем прочим, вот этим вот establishment, Goldman Sachs и все прочее, достаточно критично сегодня выглядит с точки зрения серьезного мирового экономического кризиса. Россия – часть экономики мировой, и если экономический кризис по всему миру, то это снижение потребления энергетики, а это значит, что и возможности наши начинают снижаться. И вот тут на этом фоне начинает разворачиваться такая, знаете, часть мерлезонского балета. Первое, мы на себя обязательств не взяли идти к перемирию. Владимир Владимирович там же на саммите СНГ сказал, прочный мир, на Валдае прочный мир. А еще одно условие, помните, прочного мира? Снятие всех санкций. Вот там в 10 пунктах там есть один пункт. Снятие всех санкций. На что как бы предполагалось, что встречная сторона никогда не пойдет. Когда вводили этот пункт, ожидалось, что с нынешним руководством ни о чем разговаривать нельзя. Теперь я буквально очень коротко скажу, что в Европе. Посмотрите внимательно, что происходит в Европе. Очевидно, что Франция сегодня государство-должник, экономическая ситуация во Франции тяжелейшая. Очевидно, что возникает возможность вырвать сегодня Германию из Евросоюза, из-под влияния Британии. Это, кстати, не случайно так просто. Из газет узнал, что приехал Геркершелд и пригласил его на себе на день рождения, да, и выпили, поговорили, да. И тут же в Германии буквально через 2 дня АДГ выводит на улицу 30 тысяч, а планирует 1 000 000 за отставку Мерца, да. Вот прям вот совершенно случайно так произошло. Вот такое совпадение, да. Можно, конечно, такое предположить. Очень серьезный, кстати, момент. Тут же заявление о том, что можно восстановить Северный поток и вырвать, собственно, Германию. Выпадает Германия, нет войны Европы с Россией, понимаете? Вот то, чего они готовят Европу, да, к войне с Россией. Но если там нет Германии, которая основной донор вообще сейчас всей войны на Украине, то тоже нет. Мы не взяли обязательства не бить по Украине в одностороннем порядке. Пожалуйста. Что делает сегодня? Да, Британия сегодня включается. Очевидно, ей нужно будет сделать выбор. Либо она делает ставку за Трампа, и тогда они ждут, когда Трамп отскользнется и окончательно уйдет, и там начнется уже по-другому, и все будет по худшему сценарию разворачиваться. Либо Британия сдаст Зеленского. Вот у них два варианта. Либо они его сохраняют, либо тогда он ведет их прокурору, потому что он скрывает все данные, кто что брал, кто как воровал, где как обманывали BlackRock. А BlackRock, может, и участвовал в руководстве, но инвесторы-то не участвовали, понимаете? А это очень серьезно, на самом деле. Это падение лондонского законодательства, если хотите. А оно на этом и держится. В Британии больше ничего нет, кроме лондонского суда, биржи лондонской, да, там, и Ллойда регистра, страхования грузов. Вот, собственно, все, понимаете? Но вот сняли вот это вот на дизельку, да, выкинуть. Но грузы-то страхует Британия. Вот понимаете, что делать Британии в данном случае? Либо они идут по треку Дональда Трампа, либо они остаются тогда с Европой и продолжают вот эту свою грязную игру, большую игру, которая вокруг Каспия, вокруг Кавказа, Южного Кавказа и вращается. Вот тут вот вопрос, насколько сейчас возможности нашей армии, которая двигается. Вот о чем сказал Путин Трампу? Вот смотрите, какой важный момент. Он ему сказал, проинформировал его о том, что наша армия двигается в ускоряющем режиме по всей линии фронта. Все задачи, которые поставлены, будут достигнуты. Вот хотите, да, там, хотите ешьте, хотите не ешьте, называется. Хотите посолите, поперчите. Вот такие условия. То есть мы все равно этого добьемся. Хотите вы, не хотите, поддержите вы нас, не поддержите. Будете вы с той стороны. Уперся, это ваша проблема. Помните, как он, дух анкориджа? Мы готовы. Решайте с Зеленским. У Трампа ничего не получилось. Год он с ним промучился, с Зеленским, и ничего не решил. Вообще практически показал свою некую форму беспомощности. То, что я и сказала. Дать возможность провалиться под собственным весом. Владимир Владимирович это сделал. Вот, собственно, сейчас мы подходим к ситуации, когда верить ли американцам? Нет, конечно. Партнеры ли они? Нет, конечно. Станут ли они нам в этом отношении? Нет, конечно. Но мы решаем свои задачи. Все равно Россию будут вести, мы будем вести, вот Владимир Владимирович сказал, будем вести к твердому миру, долгосрочному миру. Левобережная Украина однозначно. А дальше уже по итогам СВО, уже когда сядут они, я так понимаю, на ТЭС, нужно, чтобы от Америки кто-то приехал адекватный, для того, чтобы вторая Ялта состоялась. Если Трамп не побеждает, второй Ялты не будет. Ну, вдвоем все они и так решают эти вопросы. Кого тогда от Америки приглашать? Вот вопрос. Кто теперь подписывает от американцев? Тоже непонятно. Ну, не Витек и Зятек же, точно. Ну, какое у них право подписывать какие-то документы, правильно?
3: Но Рубио вроде как свои претензии на лидерство высказал на фоне Парфенона, так сказать, с пространной исторической
2: речи. Глобальная
3: речь
2: его была такая.
3: Может быть, с ним?
4: А вам не напоминало это все-таки вот выступление в духе таких пасторов, да? Вот как они выступают, и Венцы, Рубио, они так вот похожи, знаете, как будто мы присутствуем где-то на пасторском собрании, да, вот каких-то там адвентистов седьмого дня, там что-то такое, да, вот напоминает. Ну, Рубио ни разу никогда не побеждал по очкам среди республиканцев. У него на самом деле шансы достаточно малы. К тому же он ассоциируется с Трампом. Если Трамп с такими минусами придет через 2 года к концу своего срока, то сейчас вот мы видим, что игру они начали какую? Они Венса дистанцировали, чтобы он не был, видимо, аффилирован с Трампом, да? Я думаю, что это намеренно. Я думаю, что это игра, это ставка республиканцев на Венса идет как раз для того, чтобы следующий президент, опять республиканец, сохранить безопасность Трампу. Куда бежать Трампу, если придут демократы? Они его судить будут, понимаете? Там просто так они не разойдутся уже. Вот куда ему? Ну, куда? Ну в Ростов. Ростов не резиновый.
3: А там по соседству с Виктором Федоровичем наверняка какой-нибудь особнячок есть. Скромный.
2: С Гоев Поляной, да, какой-нибудь.
3: Но это он построит, я думаю.
4: Когда Трампу в войне нужно убедиться, что на границе с Россией и Украиной она будет достаточно далеко отодвинута, а границы России не заканчиваются нигде. Вот ему на самом деле это должно быть лично выгодно и интересно.
3: Не, но если он тоннель построит вместе с Илоном Маском на Чукотку, может где-то там обосноваться.
4: А вот, кстати, вы знаете, вот смеются над тоннелем, а вот...
3: Я не смеюсь нисколько, нет, я понял.
4: Да, это очень достаточно, на самом деле, очень серьезный проект. Более того, я его помню, этот проект, еще... В 2004 году, будучи сотрудником Новороссийского морского торгового порта группы ТПС, да, это самая большая тогда южная группа, она и сейчас, в принципе, сохраняется, там, ну, трудности с вывозом, там этот проект очень серьезно обсуждался, он вполне реален, при нынешних материалах он возможен. Представляете, сколько возможностей у Индии, у Китая появляются, у Индонезии, у Вьетнама. Слушайте, это проект очень реально сладкий для всех. Ну, а так появляется возможность еще и заглянуть нам на Аляску. Даст Бог, может быть, там лет через 50 уже в другом качестве можно будет.
3: Да-да, зачем она вам нужна, извините. Пусть да. уж американская остается.
4: Послушайте, сколько нефти. Ну, на самом деле, при нынешних технологиях себестоимость добычи на южном шельфе у нас составляет почти там $5, да, за баррель добываем. А на северных уже не так далеко-то, по большому счету, от себестоимости, там возможности. А вы должны понимать, что развитие искусственного интеллекта, развитие возможностей, все связано с энергетикой. У кого рубильник, тот и прав, понимаете? Вот, вот вопрос. России нужно сохранить за собой рубильник. Кстати, вот эта история с дизельным топливом доказывает, у кого реальный рубильник в руках. Это очень серьезно, потому что посевная, а это голод, это продовольственная миграция. Все очень серьезно на самом деле. Я боюсь, что мы, находясь самым большим телом своим, да, вот лежим в Евразийском континенте, голодную миграцию испытывать наши приграничные территории могут вполне, если кризис продовольственный мировой разразится, там, вот как прогнозировал ее в свое время РИСИ, да, Институт российских и стратегических исследований.
2: Если мы рассмотрим контекст российско-американских отношений, то... со стороны тех же США, в том числе и от первых лиц, в качестве одного из таких глобальных маркеров того, что их можно каким-то образом в практическую плоскость переводить, было решение украинского вопроса. Все так же и осталось? Или вот то, что вот эта сделка показывает, что все-таки готовы договариваться даже во время боевых действий с нами?
4: Ну вот посмотрите, как интересно. Нет, с Украиной, безусловно, вести переговоры, это вот это условие, которое Трамп выдвинул, означает, что с Украиной перевести, проводить переговоры не с кем. Вот, вот это требование, это, скорее всего, что требование было Владимира Владимировича изменить Конституцию, отменить, поменять Зеленского. С нынешним руководством разговаривать мы не будем. И вот тут вопрос, насколько его бомбами, да, там, снарядили, как камикадзе уже британцы, да, насколько они его вперед толкают уже. Он-то понимает свою судьбу. Она уже практически, он как политический субъект. Тут вопрос на кону, политический субъектность Украины уже стоит. Вот в чем весь вопрос. И опять, смотрите, Трамп пытается сейчас повлиять на ситуацию, а тут опять от России зависит, насколько Владимир Владимирович согласится вообще сохранить Украину. А это вписывается в концепцию долгосрочного мира, где даже на поколение, как он сказал, вот остается кусочек Украины. Это вписывается в эту концепцию? Как он? Ну, он же понимает, да, исторически, что это? Через 30 лет снова война или как?
3: Ну, смотря какой кусочек.
4: Это война за испанское наследство, да? Она бесконечно может тогда длиться. Тогда нужно, вот видите, понимаете, тут четко обозначено, где остановится СВО, где Владимир Ильич скажет, там оно и остановится. И это не в силах Трампа, поверьте. И Трамп это уже понимает. А вот в силах Путина Трампу оказать услугу, скажем так. В общем, мы оказываем им большую услугу, но и себе. В то же время смотрите, как Трамп что еще делает. Он же не только по Украине говорит, дает нам возможность. Мы продолжаем бить, а они не бьют. А если бьют, то тогда Трампа, Зеленского нужно убрать. То есть как бы вот такая конфигурация. Но ведь он из Европы тоже начинает уходить. Он европейцам говорит, распечатывайте свои запасы, денег я вам не дам, отчитайтесь за предыдущие деньги. А как воевать без денег? Кто даст деньги? Кто их напечатает? Под что их напечатать сейчас? Ну вот, условно говоря, там та же Европа начинает. Я вот сказала, Франция, плачевная ситуация. 134% к ВВП внешний долг Франции. Она банкрот, страна близится уже к этому. Кто ее спасать сейчас будет? Брюссель чем? То есть, понимаете, тут
2: да,
4: масса таких вопросов.
2: Большой вопрос. Благодарим вас, Инна Николаевна, за беседу. Политолог Инна Ямбулатова была на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Российский суд запретил распространять видео петушиных боев в интернете. Я, если честно, для себя узнал много нового о нашем интернете, потому что вот в моей, по крайней мере, картине мира петушиные бои остались где-то веков несколько так назад, и это все было распространено где-то в те периоды. Но вот люди, видимо, ищут экстремальных развлечений еще и в веке нынешнем. Выясняем, почему, вместе с психологом, экспертом по анализу поведения Артемом Павловым. Артем Евгеньевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вообще такие виды, не знаю даже как, это не развлечение, это проведение досуга, насколько они популярны среди россиян, что вот на это обращают внимание в судах?
1: Слушайте, ну здесь, как обычно, две истории. Первая история чисто лудоманская, значит, генезис людей, которые, ну, там, вот этих вот развлечений, он связан, прежде всего, с азартными играми. Ну, и по всему миру все вопросы, которые там связаны с запретом тех или иных там действий, они связаны там с двумя вещами. Это, значит, недопустимое обращение с животными, потому что там очень много нюансов есть. Там животные, в общем, гибнут, и, в общем, все это тяжело очень. А второе – это азартные игры, деньги, огромный бизнес, теневой по большей части. И эта проблема по всему миру существует. В Америке вообще эта история запрещена просто на корню, как факт. Это с одной стороны, то есть такая чисто поведенческая логика, и она, ну, на мой взгляд, в логике запрета казино и всего остального вполне себе оправдана.
2: Извините, пожалуйста, а насколько часто гибнут птицы?
1: Слушайте, ну я не специалист по птицам, но я вот пока готовился к этому, к включению, заглянул, почитал несколько статей. Ну, в общем и целом, там, учитывая то, что птица боевая там живет, у них там 5-6 лет, и зачастую ее подкалывают специально, чтобы адреналина было больше, и они там побеждают, после этого умирают. Ну как будто бы это подпадает вполне себе под уголовное законодательство, ну, то есть по законодательству жестокого обращения с животными. Ну, то есть это как вариант.
2: Не, я к чему говорю? Посмотрите, бои без правил те же самые. Там, пардон, иной раз из октагона выходит человек, у него вместо лица месиво. Тысячи примеров, что боксер, который, значит, после поединка впадает в кому и умирает. Я почему и спросил, насколько частое явление. Просто, когда там гладиаторы в Древнем Риме, там могли, так сказать, они каждый раз практически смерть люди видели. А тогда какая разница? Почему можно лупить друг друга открытыми кулаками и расквашивать физиономии людям, а петухам нельзя?
0: Свобода выбора, возможно, здесь играет роль.
1: Ну да, здесь можно дискутировать, но это как раз вторая история, вторая часть этого вопроса, она заключается в том, что людям нравится смотреть на соревнования, на то, что как там кто бьется. И здесь абсолютно верно, тогда в этой логике надо запретить UFC показывать, в этой логике надо запретить бокс показывать там, и так далее и тому подобное. Значит, с точки зрения человеческой, смотреть на то, как кто-то дерется, это очень... Так это нейрофизиологично. Потому что функция зеркальных нейронов – это копирование, считывание, копирование поведения. То есть люди, которые смотрят UFC, у них внутри, в голове, они тоже бьются на этом ринге, и у них, значит, даже там бегают эти нейрончики, и это вызывает у них там соответствующий там уровень возбуждения. Есть даже исследования такие, что люди, наблюдающие за тем, как, значит, другие тягают гири, у них тоже мышечная масса растет. Меньше, но растет все равно. Поэтому и это первый момент. А второй момент, что бои, любые бои, это проекция доминирования. То есть это человек тебя ассоциирует, он же себя не с проигравшим ассоциирует, а он в процессе ассоциирует себя с победителем. И это выдает ему такой дешевый эндорфин, поэтому так популярны все вот эти соревновательные истории. Ну и третье, если уж хотите, как бы до конца уже психофизиологию этого процесса понимать, спорт вообще и любые зрелища – это суррогат войны. Отлетаем в сторону, значит, Олимпийских игр и всего остального. То есть через спорт нивелируется потребность в доминировании, потребность в реализации своего вот этого вот агрессивного потенциала человеческого в сторону спорта, попытка таким образом как бы пар спустить. Поэтому с этой точки зрения просмотр подобного рода трансляций ничем не отличается от просмотра UFC и там бокса. И тогда, пардоньте, а зачем запрещать?
0: Вот, где...
1: вот вам две стороны, как да, бы.
0: Где тогда грань получается? Если мы смотрим, как зритель, например, приходим на бои без правил, я уверен, они где-то проходят. И если мы смотрим UFC, то почему тогда действительно по такой логике одно можно, другое нельзя?
1: Ну, это как раз вопрос.
2: Я не думаю, UFC что к нашему гостю вопрос, на самом деле.
1: Конечно, то есть UFC это не бои без правил. UFC это бои по правилам. И особенности как раз контролируемых вот этих зрелищ заключаются в том, что там не дают убить насмерть человека. И бойцы, так сказать...
2: Ну они, как не ну, дают? Даже, извините, даже в боксе на ринге люди умирали. Прям непосредственно.
1: Но вероятность же все равно ниже, чем запрещенные бои. Поэтому, ну, все-таки это попытка каким-то образом это отчеловечить. Понимаете? Хотя в базе, если бы была такая возможность юридическая, то устраивали бои насмерть, и гладиаторы были бы сегодня, в общем-то, таким же популярным зрелищем, как и в Риме.
0: Артем Евгеньевич, в таком случае, с другой стороны, к вопросу подойдем. Свою реакцию на подобного рода зрелище можно каким-то образом оценить, проконтролировать? Насколько, в принципе, с точки зрения человеческой какой-то внутренних ощущений, какие эмоции должен испытывать при этом, какие не должен, с точки зрения именно психологии?
1: А, ну, это хороший вопрос. Значит, смотрите, аналогию проведу с стилем милитари в одежде. Значит, кто носит куртки защитного цвета, либо те, кто реально имеет какое-то отношение к соответствующим подразделениям, либо те, кто очень хочет к ним иметь отношение, но при этом значит, боится пойти лишний раз на турник подтянуться. Да? То есть так и видели же, да, такой худыш какой-нибудь такой идет, весь такой милитари одет. Поэтому... Просмотр таких мероприятий с точки зрения психолога – это всегда маркер. Но это либо маркер, принцип свой-свой, либо это маркер компенсации. То есть такие зрелища, ну я сейчас петушиные бои не возьмусь сказать, но то, что касается UFC и там бокса, их смотрят либо люди, которые потенциально хотели бы быть там, но по различным причинам там генерят код, да, целый день, либо это люди, у которых это в виде компенсации, вот как ребята, которые наряжаются в принцев и принцесс и, значит, с деревянными мечами бегают по полю. Угу. Вот это примерно вот то же самое.
0: Да. Благодарим вас, Артем Евгеньевич. Время у нас, к сожалению, к концу подходит. Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения, был в эфире «Радио Спутник». А слушателям можно задуматься, если вот любите UFC или бокс, смотреть, к какому из двух лагерей вы себя относите. Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работают. Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.
3: Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал положить конец бесконечной взяточной мясорубке Зеленского. Так Дмитриев прокомментировал публикацию американского предпринимателя Илона Маска 2025 года, в которой он обвинил главу киевского режима в продолжении украинского конфликта. Дмитриев добавил, что эту мясорубку поддерживают идеологически настроенные и коррумпированные поджигатели войны Британии и Евросоюза. Посольство России в Саудовской Аравии не располагает данными о пострадавших в аэропорту Рияда соотечественниках, сообщили РИА Новости в российской депмиссии. Там добавили, что ведомство находится в тесном контакте с саудовскими компетентными органами на предмет установления наличия среди пострадавших россиян. В субботу международный аэропорт имени короля Халеда в Рияде подвергся атаке. Удар пришелся по одному из терминалов вылета, в результате чего погибли 12 человек, включая 4 саудовских подданных и американца. 309 человек разной национальности получили ранения. Профессора финских вузов выступили против планов университета Академия АБА в городе Турку закрыть программу русского языка и литературы, сообщает финское издание. По мнению преподавателя, решение руководства Академии недальновидно, поскольку специалисты со знанием русского языка по-прежнему нужны государству. Руководство вуза при этом объясняет свои планы падением интереса к изучению русского языка. Число заявок на магистерскую программу сократилось с 63 в 2022 году до 8 в 2025, хотя программа ежегодно принимала лишь по 5 студентов. В этом году на магистерскую программу подали заявление 16 человек, а учебу начали четверо. На бакалавриат приняли 2 человек, но приступил к занятиям лишь один. Президент России Владимир Путин в Кремле сфотографировался с педагогами, воспитавшими участников СВО и их учениками-героями. Фотографирование состоялось после церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев». Кадры показал Павел Зарубин, сообщает информационная служба «Вести». Запуск системы беспилотного электрического пассажирского транспорта «Дубай Глидвейс» состоялся на искусственном острове Blue Waters в Дубае, сообщает пресс-служба правительства Эмирата. Отмечается, что автономные электромобили курсируют по специально выделенным полосам и прибывают по вызову. Каждый автомобиль вмещает до 6 человек и способен преодолеть до 250 километров без подзарядки. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
0: 15.33 в Москве. Мы продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Польская полиция сообщает, что у нее есть информация о возможном покушении на премьер-министра страны Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. Кто хочет покуситься на высоких деятелей Польши, насколько серьезна угроза, выясним вместе с журналистом, историком, автором телеграм-канала «Темист» в штатском Полиной Реутовой. Полина, добрый день.
5: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
2: Здравствуйте.
0: Полин, я тут почитал публикации коллег, в том числе польских СМИ. Вот пока из известного, что это была некая анонимка на электронную почту, соответственно, указанных лиц, и из этого сделали столь раздутый, с моей точки зрения, во всяком случае, инфоповод. Или я где-то не прав?
5: Это какая-то катастрофа. Они же будут сейчас приписывать все это Кремлю, и выяснится страшное. Кремль освоил электронную почту. Он теперь умеет отправлять электронные письма по имейлу. Какая-то катастрофа. Касательно того, было ли это на самом деле или нет, в настоящем случае это даже не важно. В эпоху постмодерна важно сказать о том, что что-то было, а какая-то доказательная база, реальные какие-то события – это все вторично. Это все совершенно вторично. У меня практически нет сомнений, кого они назначат виновниками в покушении, которого, скорее всего, даже не было. Либо, может быть, какая-нибудь кастрюля, приехавшая в Польшу и недовольная текущим уровнем поддержки Украинского рейха со стороны их польских бывших партнеров, почти бывших, решила вот таким образом шугануть главное военно-политическое руководство так называемой Польши. Здесь вариантов много. Но то, что это будет использоваться в когнитивном противостоянии, в том числе в когнитивном противостоянии против России, в первую очередь, совершенно никаких сомнений нет. Тем более, если таким манером все начали раздувать через польскую же прессу. Потому что если бы для них эта тема была бы неудобной или незначительной, или они бы сочли, что сейчас этим заниматься не надо, мы бы с вами об этом не узнали и никаким образом бы не обсуждали. Поэтому здесь даже вторично действительно был у кого-то мотив покуситься на этих прекрасных людей или нет. Главное, что об этом рассказали все.
0: Да, если вот просто даже сравнить, я представляю, сколько подобных писем ежедневно на официальные ресурсы Кремля приходят от разных доброжелателей. Если бы мы по каждому такому инфоповоду устраивали пресс-конференцию МВД, я боюсь, что у нас полиция бы другими делами не занималась.
5: Не, у нас просто есть чем заниматься, у нас люди занятые на своих должностях, они отражают реальные угрозы, занимаются денацификацией соседнего бывшего государства, занимаются геополитикой, глобальными процессами, а эти, видимо, заскучали и решили придумать на себя покушение и страшную угрозу. После того, как пришло страшнейшее письмо на электронный адрес, решили раздуть в прессе. Но, кстати, знаете, здесь еще я с неожиданного ракурса хочу попробовать рассмотреть. Я все-таки даю где-то процентов 10-15. То есть, с моей точки зрения, вероятность не нулевая, что поляки решат приписать эту кошмарную жуть не Кремлю, а Украине. Вполне такое возможно, потому что поляки сейчас в положении русалки, которую пытаются на шпагат посадить. Они одновременно находятся между Вашингтоном, вокруг которого развиваются события стремительно в плане взаимоотношений с Россией, да, имеем в виду дизельную сделку и беседу двух президентов с одной стороны. С другой стороны, Лондон и бывшая Антанта коллективная в лице Лондона и Парижа, они на другой стороне баррикад и пытаются дальше потужно поддерживать украинский рейх, там, быть с украинцами до конца и так далее. И вот поляки в этой растяжке, они вроде традиционно Лондон, но они как бы под Вашингтоном. И вполне возможно, что они поняли, куда дует ветер, придумали эту туфту и где-то, я думаю, в течение дней 5, потому что этот сюжет должен медийно быстро раскрутиться. Они должны быстро дать результат, кто, по их мнению, причастен. И я вполне допускаю, что у нас может обнаружиться бандеровская причастность для того, чтобы поляки нашли публичный повод выйти и сказать: все, мы любители Бандеры, которые не хотят каяться за волынскую резню, хамят, и вот теперь еще и покушаются, мы их больше поддерживать не хотим и не будем, или снижаем существенно уровень поддержки. Такое тоже возможно. Это я даю процентов 15 на такой исход. То есть не все 100%, что это припишут Кремлю.
2: Но вот я так жутковато все-таки провокация. Тут мы вспоминаем господина Рютте, который давеча сказал, дескать, неизвестно, что случилось, но все равно виновата Москва.
5: Да, это их ресентимент по Ницше, потому что единственное, что объединяет этот шаткий коллективный Запад, это внешний враг в лице России. Других консолидирующих опций у них нет. Как только исчезнет внешний враг, то есть они объединяются не за что-то и не вместе, а против кого-то. Это единственная точка объединения сейчас у них. Если эта точка исчезнет, эта конструкция просто-напросто распадется. Вот и все. Поэтому этот маргинальный кадр, он, собственно, произнес то, на чем держится их внешняя уже шаткая консолидация. Им нужен внешний враг, и что бы ни происходило, должна быть виновата в этом всегда Россия. Летают бандеровские беспилотники, падают на головы партнерам, виновата Россия. Летают бандеровские ракеты, устраивают кратер в Люблинском воеводстве 30 метров в диаметре, виновата Россия. Всегда виновата Россия. Хотя подлинную угрозу, в том числе вооруженную, представляет именно вот этот бандеровский анклав в самом центре Европы. Но виновата все равно Россия, то есть это, так сказать, аксиома в их представлении. Но
2: там,
5: может
2: там
5: быть, ветер...
2: Да.
5: Да.
2: Кстати,
5: а зачем? Они даже разбираться не будут. Главное сказать. Разбираться это вторично. Зачем? Это слишком сложная цепочка.
2: Кстати, обратите внимание, что в этом списке из двух фамилий отсутствует президент. То есть тот самый человек, который как раз и ссорился с Зеленским по поводу героизации бандеровского этого кубла, да, всех этих мельников, Шухевича и прочее. А вот Туск-то как раз в этом скандале занял примирительную позицию, если вы помните. Он сказал, да ладно вам, ребят, у нас там Россия, значит, бряцает оружием, а вы тут, значит, между собой ругаетесь.
0: Былые обиды вспоминаете, да?
2: Да, вот не, и министр обороны, он там один из самых знатных русофобов. То есть, все-таки я бы даже ваш 10-15% немножечко бы сократил, потому что, если бы это было так, тогда там все-таки, наверное, президент бы стоял.
5: Да, тут недостаточно поддерживает бандеровский рейх, возвращает побрякушки, забирает побрякушки, целый комплекс неприятных процедур. Да, в принципе, это достаточное основание для кастрюли, чтобы совершить покушение и объявить его неблагонадежным элементом. Я вполне допускаю, что это возможно, но все-таки с большей вероятностью опять припишут все коварной Москве, скорее всего.
0: Да,
5: но не
0: 100%. Особенно учитывая те публикации, просто прекраснейшие, которые я вижу, что в украинской прессе про 14-летнюю девочку, агент ФСБ, которая убила солдата ВСУ, который с ней разные нехорошие вещи делал в 14 лет. Или публикации в прессе финляндской же про то, как агенты КГБ или ФСБ, они уже там не знаю кого пишут, в квартирах живут у финских чиновников. Вот это все какой-то общий процесс не только в Польше, по всем странам.
5: Ну да, это коллективный дурдом, там уже терминальная стадия помешательства, мы это наблюдаем в прямом эфире, но это уже больше агония, потому что если начинают обвинять в Кремль в том, что у них грязные клозеты у депутатов, но это уже, пожалуй, спецбригаду надо вызывать, уже вполне конкретных специалистов. Это уже не предмет политического анализа, это предмет психиатрического анализа уже. Возможно, с наркологами даже, с учетом того, что из себя представляет текущая эта публика, так называемая западная элита с салфетками непонятного происхождения. Так что здесь ничего исключать нельзя. Но, в принципе, представить такое даже на нашей поляне, ну, мне как-то трудно, чтобы у нас кто-то вышел и начал такую тупту говорить, вот это бандеры зашли ко мне домой и не смыли за собой.
0: Настолько Обама был в одно время, я помню, очень любим в народном фольклоре в этом отношении.
5: Ну да, Обама был во всем виноват. Все из-за Обамы было. Ну, это, понимаете, разница в том, что мы на эту тему шутили, а они на эту тему говорят на полном серьезе, они не шутят. Вот в чем разница, понимаете? У нас постирония развита по-другому. Она именно у нас, так сказать, ценный элемент народного фольклора, потому что постирония, она предполагает интеллект и чувство юмора. У них это отсутствует. Они на полном серьезе вот эту вот дурь вещают, выкладывают в прессу и считают, что как-то общество должно против Кремля на этом основании мобилизоваться.
0: Вот нам тут слушатель из Одессы пишет. Спасибо вам, что слушаете. Как по мне, сейчас стадия деменции. Европолитиков, кошка бросила котят, Путин виноват. Да, все верно, мы с вами абсолютно согласны.
5: Да, геронтофилию, они над нами смеялись одно время, а если посмотреть на их элиты, особенно на элиты Соединенных Штатов, как номинальных глав коллективного Запада, ну, Советский Союз, у нас были весьма бодрые молодые люди, его возглавляли по сравнению с тем, что у нас происходит в ряду антагонистов наиболее главных. Поэтому да,
2: Да, между...
5: история неожиданный поворот
2: Уж вы
5: совершила.
2: простите, но слепок абсолютно с нашего политбюро, вот теперешняя вот эта ситуация, даже несмотря на то, что там относительно, ну не относительно, молодые просто политики, там что Макрона взять, да, ну и Мерц тоже не старик и так далее. Так что там, в принципе, по тому, что они в сфере экономики опираются на политику и тем самым убивают экономику, это вообще просто калька, как мне кажется.
5: Ну, понимаете, они, вот этот вирус левачества в самом дурном смысле, он сейчас прогрессирует, и люди натурально сходят с ума. Поэтому в сравнении с тем, что сейчас происходит на в коллективном Западе, на коллективном Западе, и нас обвиняли еще в левачестве Советский Союз, так они переплюнули в 100 крат. Это еще мутировавшая версия, она просто разлагает их изнутри. И, в принципе, в данном случае я ничего плохого не вижу. Наоборот, здесь главное не мешать.
0: И тут, если копнуть, в принципе, по историям с покушениями, у нас в последние годы что-то больно часто стали покушаться на первых лиц государств. Вспомним Трампа с несколькими покушениями, вспомним Словакию, вспомним, там еще эпизоды были. Это тоже какая-то тенденция, даже если вот в данном случае это может быть фальсификацией.
5: Применительно к Соединенным Штатам, у них, в принципе, историческая традиция такова. У них модно убивать президентов, покушаться на них. Это у них системно происходит уже десятилетиями. Здесь ничего нового. Касательно событий, допустим, в Европе. Но если помните, относительно недавно, даже не в Европе, в той же Японии премьеров убивали, относительно недавно было. То есть эта тенденция обычный, к сожалению, способ, так сказать, решения вопросов в рамках внутриполитического противостояния. Это такой радикальный метод, и он для них приемлем, видимо, раз они его используют.
0: Да, какие времена, такие, к сожалению, и методы. Благодарим вас, Полин, за беседу. Полина Реутова, журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском», была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
3: В эфире «Радио Спутник».
0: Климат меняется, очевидно, мы можем это заметить и в этом сезоне, хотя, возможно, нам сейчас специалист расскажет, что это все-таки пока из разряда аномалий, но осень нынче очень-очень теплая, по крайней мере, в столичном регионе, опять же, оговоримся. Мы этому очень рады. И вот специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал коллегам из РИА Новости, что и первый снег, и более-менее устойчивый снежный покров в столичном регионе мы увидим позже обычного. То есть, если в рамках таких масштабных наблюдений это происходит 18 октября, я имею в виду первый снег, а временный снежный покров формируется 3 ноября, то сейчас это существует большая вероятность, что оба эти явления будут существенно позднее. Так, что еще у нас здесь есть?
2: Снежный покров.
0: Снежный покров, да.
2: Магаданская область, рекорд страны. Метеостанция Бохабча, 41 сантиметр.
0: На втором месте метеостанция Ненастная в Хакасии. Там 38 сантиметров снега. А третью позицию у нас занимает Чукотка, там 30 сантиметров. То есть пока здесь у нас в столицах и 15 градусов днем можно встретить, то Магадан уже и Хакасия с Чукоткой, прошу прощения, вовсю в снегу. А, так, я так понимаю, к нам уже скоро должен, да, подключиться.
2: Подключается, да, наш эксперт.
0: По поводу погоды, да, сообщаю, все правильно. А с нами на прямой связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса Евгений Тишковец. Евгений Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день, всем приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Подскажите, пожалуйста, вот тот процесс, когда у нас в октябре, уже мы приближаемся к середине октября, на улицу тепло, комфортно, это станет новой нормой или это пока единичный случай сегодняшнего сезона?
6: Ну, что касается тепла и комфорта, то нужно сказать, что вообще эта осень у нас выдалась очень теплой. По крайней мере, среднемесячная температура сентября была на 2 градуса выше нормы. Октябрь тоже не подкачал, по крайней мере, в Центральной России превышение над нормой составляет 1,9 градуса. Ну и учитывая то, что до конца октября, несмотря на то, что понижение температуры все-таки все-таки произойдет, но в любом случае мы будем оставаться в хорошем таком заделе теплых воздушных масс с пролонгацией на последующий осенний месяц, потому что вся осень, конечно, на большинстве регионов России будет теплее, чем оно должно быть по всем многолетним показателям. И как раз вот на рубеже Покрова 14 октября произойдет вот эта смена подклиматических сезонов, когда так называемая золотая осень передаст эстафету так называемой осени глубокой, которая продлится до 28 октября.
2: А ведь нам бы пригодился приход ранний генерала Мороза, как считаете, товарищ полковник?
6: Но у нас, безусловно, климат за всю историю всегда был на нашей стороне, на стороне России-матушки, и помогал громить врага на всех фронтах. Хотя, справедливости ради, заметим, что, конечно же, генерал Мороз, и генерал Грязь, и генерал Дождь и так далее по списку, весь перечень опасных явлений погоды неблагоприятных, которые как бы не было развития, каким бы не было мощным развитием вообще военного искусства, военной техники, она чем сложнее, тем более становится зависимой и капризной как раз от погодных условий. Так вот, погодные условия, конечно же, если говорить серьезно, всегда влияли на обе стороны боевых действий. Вот. Но в этом смысле мы, конечно, мы русские всегда были более приспособлены и чаще, и грамотнее использовали. Вы знаете, как это стратегия скифов, да, используя протяженные дороги, затягивая противника на свое поле битвы, и плюс еще, скажем так, терзали его своим неблагоприятным климатом. И, в общем, вот это все получалось достаточно, в конце концов, здорово, и мы всегда побеждали. И хотя, конечно, на первом месте всегда стояло мужество и героизм нашего русского солдата.
0: Возвращаясь к теме снега, когда, с вашей точки зрения, ждать вот первый снежок нам? Потому что я уже в телефоне, в погоде видел, что числа 20-го уже что-то может быть. Или рано еще?
6: Ну, смотрите, если говорить о грядущей неделе, то с наступлением понедельника погода в Центральной России, в столичном регионе испортится. Ситуация обусловится теплым сектором Атлантического циклона, поэтому нас ждет пасмурная дождливая погода. Выпадет по 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром даже местами не исключена редкая для октября гроза. Ну и в сумерках не ниже 10-13. Это, кстати, на 10 градусов выше климатической нормы, больше соответствует показателям начала или конца лета. Но завтра днем потеплее до плюс 13-16. Во вторник холодный фронт, сопровождаемый интенсивностью, ливнем интенсивностью до 15 литров за 18 часов, понизит температурный режим. В течение суток столбики термометра будут колебаться от 10 до 13. В среду, четверг атмосферный фронт, застряв в параллельных воздушных потоках, продолжит поливать дождем столицу, но уже осадков будет меньше, в облаках даже могут появиться неустойчивые просветы в темное время суток 6-9, днем 9-12. Ну и в конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение. В пятницу с наступлением светлого времени суток благодаря антициклону москвичей ожидает по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры в предрассветные часы, возможно, с очагами туманов. Ну и ночью похолодает до 5-8, после полудня прогреется воздух до 11-14. А вот далее в субботу примерно такие же погоды, погодные условия, но в воскресенье погода начнет портиться. И вот дальше самое интересное, мы стоим на развилке. А что касается заключительной декады, то есть 10-дневки октября, то по одному из прогностических сценариев гидродинамической модели в Центральной России, в Поволжье, будут прорываться ныряющие циклоны, так называемые ныряющие. Почему? Потому что они идут не как обычно традиционно с запада на восток по широтам, а вдоль меридиана с севера на юг, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к отметке 0 днем не выше 2-5, и в этой связи вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако большинство других прогностических расчетов такую зимнюю пробу пера не подтверждает. Ну и в любом случае скажу, что обстановка прояснится, конечно, ближе к выходным, но берем на заметку и внимательно будем следить за развитием этих процессов, потому как я напомню еще раз, что синоптики не обещают, не гарантируют. Обещают люди, когда они знают наперед правду. Но здесь мы не знаем о состоянии океана достоверной точностью все на 100%. Поэтому мы предоставляем некий вероятностный прогноз, который в данном случае, конечно, находится в пределах горизонта предсказуемости, это 5-7 суток. Ну а этот хаос, этот эффект бабочки, обусловленный неточностью наших знаний и измерений об атмосфере, пока, к сожалению, невозможно преодолеть никакими технологиями и будет уточняться по мере поступления новых данных. Так что говорить с уверенностью, что в конце месяца нас накроют снегопады и сформируется снежный покров, я бы все-таки не стал, но иметь в виду, что такой процесс в череде многочисленных моделей, он уже просматривается.
0: Да. Вероятность имеется, да. Благодарим, Евгений Александрович, у нас время к концу подходит. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, подполковник запаса.

Ответственная задача по обеспечению движения колонн бронетехники и личного состава. Во время очередного дежурства Иван получил данные о действиях диверсионно-разведывательной группы ВСУ в непосредственной близости от блокпоста, на котором он находился. Когда к объекту приблизились российские военные на боевой технике, противник начал массированный и ожесточенный артиллерийский и минометный обстрел в районе расположения блокпоста. Иван понимал, что каждая минута чревата потерями среди боевых товарищей. Он, не мешкая, возглавил и вывел колонну по безопасному маршруту из-под огня вражеских средств поражения. В какой-то момент рядом с Буланчиковым разорвался минометный заряд. Боль была нестерпимой, его тяжело ранило в ногу. Но бесстрашный военный продолжил выполнять задачу по спасению личного состава и военного имущества. Это позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих наших защитников. За волю, профессионализм и героизм старший прапорщик Иван Буланчиков был награжден орденом мужества. Страна героев. Радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, в Анапе столько же, в Самаре 17 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель погиб в Брянской области из-за атак ВСУ. Россия осуждает атаку по аэропорту в Эр-Рияде. Российский спортсмен завоевал бронзу чемпионата Европы по стрельбе в трапе. Подробности далее.

Житель Брянской области подорвался на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он предупредил об участившихся в регионе случаях дистанционных сбросов взрывчаток в ИСУ с дронов в полях, лесах и на лесных дорогах. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и добавил, что окажет семье погибшего необходимую помощь. Россия осуждает атаку по международному аэропорту в Риазе и призывает участников конфликта отказаться от ударов по гражданским объектам, говорится в сообщении российского дипведомства. Там добавили, что по предварительным данным соотечественников среди пострадавших при ракетном обстреле международного аэропорта имени короля Халеда нет. Москва выражает глубокие соболезнования близким погибших при атаке на авиагавань в Саудовской Аравии и желает скорейшего выздоровления раненым. В посольстве отметили, что позиция России о том, что любые кризисы в ближневосточном регионе должны быть урегулированы политико-дипломатическими средствами, остается неизменной. Поспред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский связал молчание Запада о возможности урегулирования конфликта на Украине весной 2022 года с тем, что в европейских странах русофобия вытеснила совесть, логику и непредвзятость. Так он прокомментировал опубликованное канадским журналистом видео в соцсети X, на котором экс-замглавы МИД Украины и участник переговоров с Москвой в марте-апреле 2022-го Александр Чалый говорит о том, что сторонам удалось достичь компромисса. По его словам, президент Владимир Путин действительно хотел добиться мирного урегулирования. Чалый отметил в том видео, что об этом важно помнить. Канадский журналист в своей публикации подчеркнул, что все, кто выступает за опосредованное противостояние с Москвой, хотят придать этот факт забвению. Члены Христианского демократического союза, поддержавшие кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиса Рауша на выборах главы регионального парламента федеральной земли Саксонии-Анхальт, сигнализируют руководству партии о готовности покинуть ее, если она не вернется к политике в интересах граждан. Об этом заявил РИА Новости член комитета Бундестага по экономике и энергетике от АДГ. Депутат пояснил, что общий посыл этого события заключается в готовности избирателей поддерживать тех, кто выступает за смену курса и предлагает реалистичные решения. Россиянин Никита Прытков завоевал бронзу в соревнованиях юниоров в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе. Чемпионом Европы стал поляк, серебро завоевал хорват. Помимо Прыткова, бронзу завоевал представитель Мальты. Чемпионат Европы проходит в Афинах. Он стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «16.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Вышел опрос, согласно которому россияне впервые за 8 лет снизили собственные зарплатные ожидания. Значит, опрос провел финансовый университет при правительстве, и согласно ему, средняя зарплата в третьем квартале этого года, на которую рассчитывают соискатели, составила 151 тысячу рублей в месяц. Выясняем, с чем это связано, вместе с профессором кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, это граждане стали более объективны или, наоборот, может быть, недооценивать себя стали, или они на что-то опираются при формировании этих зарплатных ожиданий?
3: Нет, мы должны понимать, что любые зарплатные ожидания, они складываются не из тумана в голове, а с четкого анализа рынка труда, исходя из собственного опыта и опыта своих знакомых, там, друзей, товарищей, коллег по работе. И в этом контексте, естественно, любые изменения в экономике, связанные с рынком труда, например, там, сокращение спроса на рабочую силу, изменение структуры отраслевой, на изменение спроса по уровню квалификации, все это отражается в том числе и на понимании людей, насколько они там конкурентоспособны на рынке труда, и что они, собственно говоря, могут за свой труд требовать. Поэтому сегодняшние данные, они свидетельствуют о том, что граждане понимают, что рынок труда развернулся в сторону работодателя. Именно работодатель определяет эти условия. Соответственно, Росстат в том числе фиксирует увеличение периода поиска новой работы. И во всем этом плане люди понимают, что, естественно, надеяться на более высокие заработные платы, нежели те, которые близки к тем позициям, по которым они наняты, или, как я уже сказал, их знакомые, там, коллеги, вряд ли приходится. Это просто коррекция в соответствии нынешним положением на рынке труда.
2: Вот в опросе упоминается, что сильнее всего требования пересмотрели представители рабочих специальностей. То есть там, например, слесари-сварщики рассчитывали раньше на 303 тысячи, то теперь почти на 100 тысяч снизились зарплатные ожидания. Я помню, как мы еще там несколько месяцев назад обсуждали, что рабочие профессии сейчас очень-очень сильно востребованы, и там по отдельным направлениям могут там какие-то сумасшедшие деньги получать. Этот процесс остановился. В чем причина? Удовлетворили спрос на рабочие профессии?
3: Тут понятная причина. Во-первых, спрос удовлетворяется в каком случае? Когда вы нашли все количество, которое вам требуется на рынке труда людей, и больше в этом не нуждаетесь. Или обратная ситуация. У вас объем производства сократился, и того количества, которое у вас есть, вам достаточно. Вот сегодня мы видим, второй вариант развития событий. Именно сокращение темпов роста нашей экономики приводит к пересмотру программ найма со стороны работодателя. Поэтому они сейчас не готовы платить такие высокие заработные платы. И это в том числе отражается на, опять же, показателях Росстата о количестве отработанных часов. Они сокращаются, поэтому, собственно говоря, это и отражается на заработных платах рабочих в сторону остановки роста, его фиксации.
2: Продолжая тему опроса, также по регионам данные отличаются, и на первом месте по средней желаемой зарплате находится город Новокузнецк. С чем это связано, с вашей точки зрения?
3: Во-первых, я всегда повторяю одну и ту же мантру. Российский рынок – это не какое-то единое поле, там засеянной одной культуры, через полочица, много-много различных лакун. То есть, может быть, в целом по экономике все супер замечательно, а в каком-то конкретном городе все не так хорошо. И, собственно говоря, такие показатели, они отражает как раз вот это разнообразие состояния рынка труда. В моменте на каком-то рынке труда, может быть, испытывается какой-то очень серьезный голод, и, соответственно, так сказать, те работники, которые там работают в этом регионе, они себе понимают или не представляют, что могут требовать больше. Поэтому это вот локальная ситуация.
2: Да, при этом Москва находится на 8-й позиции, это тоже достаточно любопытно, причем там разброс не какие-то пару тысяч рублей, а 258 и 186. Перспективы в этом направлении, вот точнее давайте даже другой вопрос задам. Насколько зарплатные ожидания и реальные зарплаты, которые затем людям предлагают, друг другу соответствуют?
3: Нет, ну они, как правило, не соответствуют. Почему? Потому что работодатель всегда платит меньше, чем тот хотите вы. Вот. Почему? Потому что он исходит не из ваших желаний, да, и хотелок, а исключительно, так сказать, из того понимания, что, собственно говоря, диктует рынок. Ну, попробуйте по своему желанию продать там автомашину там, или еще что-либо. Вряд ли у вас это получится. Вот если вы предложите ту цену, которую рынок должен готов платить, ну так оно и произойдет. Поэтому это всегда как бы баланс между нашими желаниями, которые в том числе, так сказать, определяются расходами инфляции, соответственно, составом семьи, ну вообще представлением о том, что такое хорошая заработная плата. Вот, и реалиями рынка труда, соотношение спроса и предложения и возможности работодателя, так сказать, платить запрашиваемую цену.
2: В таком случае спрос, точнее не спрос, а зарплатные ожидания могут формироваться еще таким образом, что вот лично я, например, слышал, в том числе и от экспертов, что советуют там обычно на определенный процент просить больше, потому что АМОЛ заплатит. А в таком случае вы можете уже сторговаться на ту зарплату, которая вас устроит, но тем не менее будет ниже изначально запрашенной.
3: Вы знаете, так сказать, это штучный товар или штучная, так сказать, ситуация, и она не распространяется на массовые профессии, потому что на самом деле, так сказать, работодатель фиксирует для себя штатное расписание, по которому он должен его заполнить, и на основании которого строится калькуляция себестоимости товаров. Да, поэтому такое возможно, но только, так сказать, вот как исключение из правил. И, как правило, так сказать, это касается субквалифицированных специалистов и при очень острой потребности работодателя.
2: Между собой при этом не коррелируют, да, когда мы снижаем зарплатные ожидания, но при этом те доходы, которые мы уже имеем, они не страдают от этого.
3: Ну, конечно, так сказать, если человек получал 150 тысяч, а зарплатные ожидания у него были там 200 тысяч, и он их снизил там до 180 или даже до 150, ну как это поменяет его заработную плату? Это обязательство работодателя, договоренности, которые зафиксированы, например, в трудовом договоре или в гражданско-правовом договоре. Поэтому, конечно, так сказать, это другая позиция, да, она меняется исключительно по экономическим причинам, когда работодатель не может платить такую зарплату.
2: Благодарю вас, Александр Львович, за беседу. Александр Сафонов был в эфире «Радио Спутник», профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации.
1: В эфире «Радио Спутник».
2: Премьер-министр Британии Энди Бёрнем обвинил Россию в прямом вмешательстве в голосование о выходе из Евросоюза. Причем, напомню, что произошло это аж в 2016 году. То есть спустя 10 лет после процесса внезапно выяснилось, что таки рука Кремля побывала и вон там. Выясним, каким образом, для чего такие заявления Британии сейчас. С нами на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот прошло 10 лет с Брексита. Почему Бёрнем вдруг в эфире одного из подкастов решил вспомнить и произнести эти обвинения в адрес наш?
4: Нет, ну, надо сказать, с самого начала там были такие поползновения обвинить нас в организации, чуть ли не в организации того самого Брексита. Но здесь действительно интересно понять причины, чего вдруг Бёрнам именно вот сейчас, да, вот начал эту, можно сказать, такую кампанию. Мне кажется, что Британии слегка не хватает членства в ЕС, и с этим связаны как раз вот эти вот разговоры, так сказать. Ну, проще всего, конечно, обвинить нас, в этом как раз ничего нового-то я не вижу, это-то нормально. Было бы странно, если бы они какую-то другую причину называли. Вот. А для чего это нужно Британии? Мне кажется, что сейчас вот как раз у них-то, в общем, все в порядке. То есть они за ЕС не отвечают, и в то же время совершенно очевидно, что влияют на события в ЕС. В частности, Британия, это, конечно, главный инициатор всех антироссийских там санкций, так сказать, и так далее. А вот вопрос о том, зачем это понадобилось Британии, я пока не нахожу ответа, но тем не менее желание вмешиваться в дела Европы континентальной, конечно, у островитян совершенно, так сказать, очевидно. Другое дело, как происходило голосование, не знаю, так сказать, я прекрасно помню, меня, помнится, забавляли эти фотографии, то есть там само голосование вообще, в принципе, вот у них, у британцев проходит как-то так своеобразно, то есть они, например, заполняют протоколы простыми карандашами, чтобы можно было подтереть там, в случае чего. Это, конечно, выглядело для нас, так сказать, которые придают значение голосованию принципиальное, такое новое слово, прям скажем, системе подсчета выборов. Но как-то, видимо, их это устраивает, и им это привычно. Поэтому здесь-то как раз вот в том, что у них вот такая система, это, конечно, вызывает вопрос. Но, тем не менее, ладно, они, в общем, как хотят, пускай так и голосуют за свои там несчастные, так сказать, партии. Ни за что другое британцам голосовать не разрешено. Там было всего-то навсего один раз они, по-моему, в 2000 году разрешили, не один раз, голосовать за мэров, которые на самом деле ничего не решают. И то нескольких городов. Прямых выборов в Великобритании нет. Поэтому теоретически они, конечно, могут обвинить нас в чем угодно, поскольку то, что у них действительно выборы, ну, такие, знаете, они бы, я бы сказал, так скажем, вмешаться может кто угодно.
2: Я уверен, говоря, что Москва вмешалась в то, что у них премьеры меняются чаще, чем я даже сравнение придумать затрудняюсь сейчас.
4: Это без сомнений, конечно, да. Вот. Так что вот здесь Берн может говорить что угодно, но все это свидетельствует о том, что Британия, она вышла из Евросоюза, но хотела бы в каком-то виде все-таки туда вернуться. Мне кажется, вот так сейчас. Тем более, что у них с их ближайшим союзником Соединенными Штатами как-то сейчас в последнее время немножко не заладились отношения, вроде бы как все нормально, но такого единства, да, вот в антироссийских санкциях они не ощущают. Европа в данный момент, мне кажется, для британцев как бы ближе, так сказать, большим единомышленником является. Вот. Но, если честно, мне не верится, что они все-таки всерьез нацелились вернуться в Евросоюз. У меня такое ощущение, что это просто такая вот волна, прокачка, да, на косвенных, так сказать, как-то это отреагирует общество. Общество было против, вроде бы, выхода из Евросоюза. А теперь время прошло, неизвестно. И вот пытаются понять, а что, собственно, их родное британское общество как бы отреагировало на возврат в Евросоюз. Ну, так что вот мне кажется, что британцы, они вообще мастера на вот такого рода, так сказать, попытки там прояснить ситуацию. Так что я думаю, еще будут. Они не до конца поняли, хотят британцы вернуться в ЕС или нет. Поэтому это будет продолжаться, такие попытки понять.
2: Да, я бы еще обратил внимание на непосредственно цитату Бёрнама. Вот я ее сейчас приведу. Когда я пришел на Даунинг-стрит, задал вопрос, было ли вмешательство России в референдум, и получил четкий ответ. Да, было. Спросил у кого? У предыдущего премьера. Почему без конкретики-то? К кому ты обратился? К высшим силам?
4: Ну, это опять, это, вот в данном случае это не так важно. Это все свидетельствует о том, что британцы, британские власти, они чем-то недовольны. Да? Поэтому они, конечно, не будут называть, там никакой конкретики там близко даже нет. А им нужно, в общем, понять свое собственное население. Там вдруг какие-то там бунты начнутся, да, потому что приноровились уже британцы к выходу из ЕС. А тут им опять, так сказать, их опять загоняют в это стойло. Вот поэтому... Я бы не придавал такого, знаете, большого значения с точки зрения, ну, то есть не разбирал бы там, кому он конкретно, так сказать, там задал эти вопросы. Да, это абсолютно не важно. А вот понять, чего ради все это затевается, это, мне кажется, довольно любопытное. Ну, пока нам, мы, конечно, не получим ответ на эти вопросы, но со временем, я думаю, будет более понятно, когда уже... С Европой у них какие-то там отношения, может быть, возникнут, так сказать, более близкие.
2: Павел Петрович, последний вопрос тогда у меня. Во время выступления на Генассамблее ООН Бёрнам также анонсировал создание центра, который остановит ядовитую волну враждебных атак со стороны других государств. Вот может быть, вот в рамках этого центра просто для красного словца было сказано?
4: Нет, ну почему? Они могут вполне что-нибудь создать, так сказать, подобное. Тем более он там на Генассамблее действительно все это произнес. Поэтому вполне возможно. Они готовят некую, знаете, такую коалицию уже не только там желающих и страждущих, а, так сказать, более, может быть, широкую какую-то коалицию, которая бы противостояла ну, и нам, прежде всего, конечно, но и тем вызовам, которые они... посчитают для себя там важными, да, и опасными. Так что здесь вот у меня абсолютно нет никаких иллюзий по поводу решимости Великобритании там где-то наводить какой-то там порядок, который им представляется важным любыми какими-то способами, причем далеко не самыми пристойными в нормальном таком обществе. Так что Британия активизировалась в последнее время, это заметно, и вот ощущение такое, что ей немного не хватает каких-то более прямых рычагов воздействия, да, вот. Поэтому она пытается, конечно, чем-то таким обзавестись, какими-то союзами, но все-таки ощущение такое. Знаете, вот помните, когда они пытались, вернее, даже не пытались, когда вот послов отзывали, это еще дело в Триполи, это была такая провокация прям, но настолько была очевидная, но Европа очень как-то нехотя там, не все, не в полном объеме, а как-то через какие-то там уговоры они пытаются. Это не было, видно было, что это не в едином порыве, так сказать, никто не особо не поверил в эту провокацию. Да. Было такое ведь. А и британцы, видимо, тогда еще насторожились, что, оказывается, членство в Евросоюзе, безусловно, оно, так сказать, какие-то дополнительные обязательства на них накладывало, но, оказывается, потерь больше. Ну, мне так
2: и несколько да, не просчитали. Благодарю, Павел Петрович, время у нас ограничено. Политический анализ. Политик Павел Шипилин был на связи со студией «Радио Спутник». Ректор Пироговского университета, академик РАН Сергей Лукьянов назвал действующий предел человеческой жизни. Он составляет 120-125 лет. Дольше пока прожить никому не удавалось, отметил он, выступая с лекцией на фестивале «Наука 0+». Выясним, удастся ли, какие есть ограничения у человеческого тела, почему не можем жить дольше, несмотря на развитие медицины и прочего-прочего. С нами на связи профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Дюмин. Андрей Константинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот этот предел, о котором нам рассказал Сергей Лукьянов, он актуален будет еще сколько? Или это такая постоянная величина, от которой нужно отталкиваться даже в дальнейшем?
5: Ну, постоянно, я думаю, ничего в современном мире нет, с учетом, тем более, быстрого развития научных исследований, перехода в практику и такого повышенного интереса к этому вопросу, потому что люди действительно хотят жить дольше, но не просто дольше жить, но сохранять свою активность, когнитивный свой потенциал и прочее. Поэтому я думаю, что здесь ожидаемые большие успехи. Пока что мировой рекорд принадлежит 122 года и 164 дня. Это француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году. То есть, в общем-то, вот она совсем недавно это произошло. А так, действительно, мы говорим о долгожителях, о супердолгожителях, о пожилых людях. Здесь очень важно говорить еще об ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Это у нас даже и в государственной политике отражено. Поставлена задача в нашей стране увеличить продолжительность жизни согласно указу президента Российской Федерации номер 309 к 30-му году до 78 лет и к 36-му году до 81 года. Но в любом случае целый ряд стран, в частности Монако, Сан-Марино, Гонконг, Япония, показывают, что это имеет самые высокие показатели по ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Это уже 85 лет, то есть нам еще от нынешнего уровня около 73 лет, еще вот вполне реально можно еще 13 лет добавить. Это очень серьезное будет достижение. В связи с этим я должен упомянуть, что у нас с декабря прошлого года, согласно постановлению правительства, введено новое направление профилактической медицины, называется это «Медицина здорового долголетия». Причем это касается, не подумайте, пожалуйста, только пожилых людей. Это касается с 18 лет возраста. Будет проведена специальная работа в центрах медицины здорового долголетия. И не только анкетирование, также оценки биологического возраста, углубленные исследования, выдача паспорта здоровья и дальнейшие рекомендации, как все-таки старение замедлять уже начиная с этого возраста, с 18.
2: Андрей Константинович, я так понимаю, что основная работа нам предстоит даже не только в здоровье тела, сколько в здоровье непосредственно нашего разума, нашего рассудка. Потому что одно дело печатать органы, одно дело там иметь возможность как-то обновлять клетки, но когда у вас стареет непосредственно мозг, когда у вас наблюдаются там нарушения, связанные с деменцией и прочим, это более сложный и более затратный вопрос в плане изучения.
5: Действительно, я с вами полностью здесь соглашаюсь. Психическое здоровье вообще проблема 21 века, такая нарастающая. В первую очередь, это инвалидизирующая депрессия, она распространяется всячески. Но вот сейчас действительно сформировался глобальный тренд, называется он долголетие или longevity. И наша страна тоже в нем активно участвует. И здесь не только превентивная медицина и биомаркеры, то есть вместо лечения болезни предлагается очень ранняя диагностика, по анализам крови в том числе. Даже вот совсем недавно была такая идея, что вот по одному анализу все можно определить. Даже генетические тесты, применение искусственного интеллекта. Очень важно сохранение мышечной силы и активности, поскольку это как раз ключевые признаки здорового старения и долголетия. Дальше, поскольку сейчас от медицины люди все больше требуют не только красоту, не только здоровье, но и красоту, а также еще и безопасность, значит, здесь вот работа, борьба за долголетие кожи. Кроме того, биохакинг и нутрицептика, использование протоколов питания, сна, управление стрессом, прием различных добавок. И в целом это такой формирующийся очень быстрый экономический отрасль, который будет объединять и уже объединяет медицину, то, что мы называем wellness, IT, образовательные различные программы. То есть это вот такая вот, особенно это, конечно, в первую очередь коснулось пока что наиболее образованных, наиболее материально благополучных групп населения в разных странах.
2: Андрей Константинович, у нас
5: это государственная политика для всех доступная.
2: У нас полминутки осталось, а технологическое улучшение организма человека, то, что мы там в киберпанке видим, в принципе, в таких книгах и научной фантастике, это реальный способ?
5: Что вы имеете в виду?
2: Технологические протезы, замена органов на искусственные.
5: Да. Сейчас уже, видите, и искусственные хрусталики, пожалуйста, и есть протезы суставов. Это массовые, уже, как говорится, никого не удивляет. Ну и дальше, я думаю, что это тоже будет дальше развиваться. Конечно, здесь этические оценки должны пройти и какое-то согласование международного развития, прогресса этого. Но я думаю, все это мы увидим.
2: Да. Благодарю вас. Андрей Демин был в эфире «Радио Спутник», профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Для вас также Михаил Алимов. Работал выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир. Не переключайтесь.
6: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
6: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
6: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
0: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. Договоренность между Вашингтоном и Москвой по поставкам дизельного топлива из России выгодна для американцев, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Он добавил, что это вполне отвечает интересам граждан страны, в том числе по той причине, что это позволяет снизить цены на дизтопливо. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе состоявшегося диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По словам Трампа, штаты нуждаются в нем и очень рады получить российский энергоресурс. Информация о наличии российских туристов среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Турции, уточняется у туроператоров и страховых компаний, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Там подчеркнули, что подтвержденных сведений о присутствии россиян в автобусе и потерпевших среди них пока нет. ДТП произошло на автомагистрали Гебзе-Архангази-Измир. После столкновения на место происшествия было направлено большое количество машин скорой помощи, пожарных и полицейских. Украинские власти готовят ожесточение правил отсрочки от мобилизации для родственников людей с инвалидностью, сообщает бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова. Так, в частности, для родителей детей с инвалидностью до 18 лет предлагается установить дополнительные условия получения отсрочки. По ее словам, если в семье воспитывается один ребенок с инвалидностью и присутствуют оба родителя, право на отсрочку по этому основанию может быть потеряно. В сообщении также говорится, что для родителей детей с тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, предлагается ввести дополнительные ограничения на наличие других лиц, обязанных воспитывать ребенка, или на воспитание двух несовершеннолетних детей. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чабан призвал депутатов парламента не поддерживать законопроект, который разрешает производство беспилотников в республике. Он также считает, что обсуждение соответствующего законопроекта должно проходить публично. Президент Молдавии Майя Санду в начале июня потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем. Она также подтвердила, что хочет получить украинские технологии производства. Вторая ракетка мира, немец Александр Зверев, вышел в четверть круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого почти 9,5 миллионов долларов. В третьем раунде Зверев обыгрался счетом 6-4, 6-7, 6-3. Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. В четвертом круге Зверев сыграет против победителя. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. С точки зрения культуры с Даниилом Крамером.
9: Приветствую всех уважаемых радиослушателей и радиосмотрителей, потому что мы не только в радиоэфире. Сегодняшняя наша передача будет посвящена той части культуры, которую можно назвать религией, или той части религии, которую можно назвать культурой. Это, знаете ли, взаимосвязанные в самых разных смыслах вещи. И сегодняшний разговор о религии будет посвящен в основном, ну, это как получится, потому что у нас будет сегодня свободная беседа. Но я бы хотел поговорить о том, что такое религия и идентичность в самых разных ее смыслах. Ведь эта идентичность может быть созидательной, может быть разрушительной. Идентичность может восприниматься как призыв к войне. Такое было не раз. Это крестовые походы, это джихад, это что угодно может быть. Идентичность может быть созидательной, как это было во времена смуты и семибоярщины в России. Я сегодня пригласил к нам на беседу, на мой взгляд, интереснейшего человека. Мы с ним уже давненько знакомы. Познакомились, кстати, в Крыму. Я там был на фестивале. И нам устроили экскурсию в храм, где руководит митрополит Тихон. И вот там мы познакомились с нашим сегодняшним гостем. У нас в гостях архимандрит Симеон Томочинский. Он доцент Московской духовной академии и директор культурно-просветительского центра Троице-Сергиевской лавры, который называется «Киновия». Я вот сам не знал, что это за слово. Оказалось, что это с греческого, которое называется что-то вроде общежития.
10: Или да, общая жизнь.
9: Общая жизнь, «Киновия». Да. Кстати, я там выступал, меня отец Симеон пригласил, и я создал там ролик, не создал, а участвовал в создании ролика, этим руководит как раз отец Симеон, ролики, целый цикл роликов, где известные в разной степени и в разных жанрах артисты объясняют различные аспекты религиозных понятий. Я объяснял, честно говоря, не всегда объяснимый феномен Троицы.
10: Ну, у вас прекрасно получилось, Данил Борисович.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
9: Здравствуйте, отец Симеон.
10: Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Для меня большая честь.
9: Спасибо. И для меня очень радостно, что вы согласились к нам прийти. И я честно скажу, у меня на вас планы на будущее. Но об этом потом. А сегодня, итак, религия как стержень, который может объединять, разрушая, объединять, созидая. Религия искренняя или напускная? Религия, которая... Как она себя ведет, когда в стране много религий? Где истина? Как это познается? Вам слово, отец Симеон.
10: Ну, вообще, сразу скажу, что я против использования религии как инструмента в каких-то самых даже, может быть, прекрасных проектах, да, в том смысле, что в каких-то политических целях и прочее. Потому что мы видим, что действительно, вы правильно упомянули, подчас это приводит к перекосам ужасным. И что такое религия, это вопрос сложный, да, потому что, например, мы помним марксистско-ленинскую концепцию, но это страх перед явлениями природы. Но это как бы не очень тогда объясняет, почему такие великие ученые, как Ньютон, там, Коперник, там, наш Павлов, да, академик, и Лукавый Наесенецкий, почему они были верующими людьми, когда они все знали. И мы уже, собственно, все знаем, почти все знаем о явлениях природы, уже ничего не боимся. А религия как живет, так, как жила, так и живет.
9: Скажу вам, на секунду перебью, скажу вам даже более. Я пришел к осознанию Творца через науку. А я пришел к осознанию, я еще не знаю, как он называется, я не принадлежу ни к одной религии, я не знаю, как называется творец или творцы, но постигая через науку, что такое клетка, что такое теория сингулярности, что такое возникновение нашей планеты, как это было, происходило, я не мог не прийти к выводу, что без внешнего вмешательства здесь просто не обошлось.
10: Конечно, по-разному приходят люди к пониманию роли религии, к вере. Кто-то через культуру, кстати, приходит. И вот, например, своим студентам, когда мы размышляем о том, вообще нужна ли нам культура, да, вот Тертуллиан, например, такой один из раннехристианских авторов, задавался вопросом, зачем религия и культура, да, он говорит, зачем Афина Иерусалиму, да, то есть Афина как символ культурной такой образованности, просвещенности, да, наук, а Иерусалим как символ духовной жизни. И он отвечал, что не нужна. И мы вот со студентами спорим с Тертуллианом, да, и с чего мы, собственно, обычно начинаем? Ну, конечно, с Адама, с кого же еще нам начинать? Ведь его первая миссия, первое послушание от Бога в раю было какое? Наречение имен животных. Да. А что такое дать имена вот этим всем прекрасным птицам, замечательным, всем этим зебрам, жирафикам, слонам? Как им, как их назвать? Ведь Бог мог сам их назвать.
9: Мог.
10: Да, и сказал, вот я списочек, значит, к завтрашнему дню
9: выучишь,
10: я спрошу. И имел полное право, да, если рассуждать с религиозной точки зрения. Кстати говоря, даже если кто-то из неверующих ли нас слушает, но это будем считать, что это такой некий общечеловеческий миф, да, в лосевском смысле слова. Да, ведь он во всех религиях присутствует, основных, да, и в иудаизме, и в мусульманстве, да, я уж не говорю про христианство. Да, так вот, и Адам сам нарекает имена животных, и Бог принимает это. Он говорит, что как Адам какое имя нарек, так и было имя этому животному, этой птице. А дать имя – это значит познать эту вещь. Да, глубоко. Это вот в этом как раз есть и религиозный акт, да, религиозный, и культурное познание, да, потому что человек проявляет себя как словесное существо, как творец, сотворец Богу. Бог создал этих животных, а человек дает им имена. Они здесь как бы, получается, вместе действуют. Вот такую удивительную миссию сразу Господь поручает человеку. И, собственно, любое и научное, и художественное творчество, и религиозное творчество сегодня – это продолжение вот этого дела райского.
9: Можем ли мы, я вас верну немножко к идентичности.
10: Да, да, да, конечно.
9: Можем ли мы говорить о том, что вот я, например, иногда говорю о том, что религия, культура и язык – это три маркера, создающие, три вещи, которые создают маркер свой-чужой. То есть, вот, еще бывает территориальное, но не обязательно, потому что у нас мультикультурная, мультирелигиозная страна, но есть вот территориальная идентичность. Но мы говорим, вот, у них другая культура, у них другая вера, у них другой язык, они чужие. И в этом плане существует та опасность, которую мы имеем сегодня с той же самой Украиной, потому что там произвели перемену маркера. И те, кто были чужими, стали своими, потому что была атака на язык, до сих пор идет атака на культуру и раскол веры. То есть те самые три маркера. Так как же быть у нас-то религии? Что делает сейчас церковь, чтобы идентифицировать нас как единую нацию?
10: Напоминает о наших истоках, о наших корнях, ведь... Вот князь Владимир вместе со всем народом сделал такой выбор тысячу лет назад, больше тысячи лет назад. И самое удивительное, что насколько жизнеспособным оказалась эта цивилизация именно благодаря религиозному такому выбору, да, когда он восточное христианство, православие избрал государственной религией. И это не только был его такой чисто какой-то политический выбор, естественно, нет. А у него, как мы помним, были разные варианты, да, то есть вот такое полное
9: там
10: блюдо.
9: Легаты каждый да. день наезжали да, и каждый, из Ватикана.
10: Да, и не только из Ватикана, каждый хвалил свою веру, но он избрал именно это, и это ведь повлекло и для него лично очень большие последствия, потому что ему пришлось изменить свою жизнь резко. Да, до этого у него там много жен было, например. Да, а теперь вот все, ты христианин, одна жена, ты должен быть вот... И он воплощал это в своей жизни, удивительно, да, он даже против смертной казни стал выступать, хотя, казалось бы, ну, в каких-то случаях вроде бы это необходимо, но он уже как христианин уже даже на это не мог пойти. Да, вот настолько в него проникли вот эти идеи христианства и православия глубоко. А это, на самом деле, очень серьезно. Я люблю вспоминать эту историю, как Моисей спускается с горы Сина и говорит: «Так, евреи, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая». Ничего, что я в эфире? Да?
9: Абсолютно.
10: Ну, давай хорошую. Так, заповеди всего 10. Ура, как хорошо. Ну, давай плохую. Прелюбодеяние вошло. Да, то есть, понимаете, вообще религия ко многому очень обязывает человека. Это не то, что некоторые вот считают, мы с вами говорим о религии, что это вот для успокоения людей, чтобы им было не так страшно в этом мире. Вот им религия — это такое утешение. Ну, ничего себе утешение, когда ты должен себя в рамках держать. К тебе сразу предъявляется множество всяких требований внутренних. Если ты искренний человек, настоящий, ты, значит, должен соответствовать тому, во что ты веришь, что ты проповедуешь, чего ты придерживаешься взглядов. Если ты не соответствуешь, ну, ты какой-то лицемер.
9: Но ведь у нас, да и везде, наверное, во всех религиях далеко не все искренне верующие.
10: Ну, конечно, мы не можем это оценивать, и даже себя, если нам строго на себя посмотреть, то как бы видишь, что, мягко говоря, не совсем уж соответствие такое тому идеалу, который ты проповедуешь. Да,
9: никто не nobody perfect.
10: Да, ну что, соляви, да. Так что здесь, конечно, оценка другого человека, она затруднит, но мы говорим все-таки о ценностях. Почему вот Русь там называлась Святая Русь? Что, все там святые были?
9: Абсолютно.
10: Мы же знаем, да, что там творится у нас. Но все-таки идеалы, стремления, да, было к святости.
9: Ну, вы знаете, здесь странный вопрос. Вот на поясах фашистских солдат было написано «Год Метунс», «Год с нами». Значит, каждый раз, когда встречались две враждующие армии, два священники с обеих сторон призывали Бога на свою сторону. Значит, сейчас уже на официальном уровне в Соединенных Штатах объявлено, что они, значит, нация, благословленная Богом, и они, значит, призваны Богом править миром. Это теперь уже официально на уровне было сказано президента США. Что, а мы говорим «Святая Русь», и мы тоже утверждаем, что мы благословлены Богом. Кто прав?
10: Ну, видите, политические силы всегда пытаются, конечно, оседлать религиозную тему, использовать ее для своей риторики. Это еще было там и в Древнем Риме, и везде. И, кстати, вот удивительно, казалось бы, вот Римская империя, мощнейший вообще колосс, там просто и юриспруденция, там, и все институты выстроены, и армия мощнейшая. И вдруг они почему-то начинают преследовать христиан. Вот какая-нибудь там святая мученица Татьяна, да, римская христианка третьего века, девушка. Ну да, она из знатной семьи, хорошо, но она чем она занимается? Она просто в храме прислуживает, помогает людям при крещении, навещает больных. То есть, ну как бы мы сказали, что социальной благотворительной деятельностью занимается. Ну что Римской империи, этому могущественному...
9: Ничего.
10: Да, ее почему-то вот заставляют, нет, ты должна поклониться идолам, а если ты им не... Ну, в смысле, вот нашим богам, да, к отечественным, да, как они их называют, императора там почтить как бога, там. А если она отказывается, то ее в конце концов подвергают страшнейшим пыткам и убивают. Да, то есть потому что она не вписывается вот в основной нарратив Римской империи.
9: Да. Но ведь католики действовали примерно так же по отношению к язычникам, когда они... Чем им мешали язычники? Чем мешали европейскому христианству африканские язычники? Ничем они не... Сидели себе, выращивали свое просо, охотились на антилоп, понимаете? И тут приходит миссионер, говорит: у вас все неправильно, теперь я вам расскажу все, как будет правильно.
10: Не, ну католиков поругать я всегда за. Они и Коперника, и Бруно там, понимаете, преследовали, инквизиция, и это с удовольствием.
9: Но у нас же тоже были священники-миссионеры в Сибири.
10: Ну, конечно, да. И они, кстати, некоторые из них и пострадали за свое миссионерство, и там, ну, не съедены были, но кое-кто и убит был. Да, поэтому это была опасная такая вещь. То есть это миссионерство было другое, оно было не огнем и мечом, конечно. Как раз наша история и тем отличается, что мы все-таки вот православие, оно все-таки такое более, во-первых, терпимое к людям. и принимает, кстати, и другие религии в общественном смысле, да, никак их не подавляет. И, собственно, к другим народам, к другим традициям тоже очень толерантно относится, в этом как бы отличие. Но понятно, что если мы будем разбирать всю русскую историю, мы там тоже можем накопать.
9: Червяков найдем полно. Но я хотел обратить внимание нас с вами, что как раз на миссионерство в Сибири, оно ведь... С одной стороны, да, вроде как тоже, вы там язычники, сейчас я вам расскажу все, как правильно делать. С другой стороны, изменение мультирелигиозности в пользу христианства способствовало воссоединению страны в единую идентичность, так, чтобы и сибирские народы тоже приобщались к этой культуре. В результате это дало благую цель. И вместо того, чтобы вывозить рабов из Африки... Мы просто, хотя тоже там пришли купцы с водкой, и, к сожалению, испаивали и умирали от этого сибирские народы, и отрицать это как бы бесполезно. Но мы червяков, как мы уже с вами сказали, накопаем много в нашей истории. Но однако тут я хотела как раз обратить внимание на то, как это делало нашу страну единоидентичной.
10: Несомненно. Я просто против инструментализма в этом вопросе. Но, конечно, вот возьмем, например, святитель...
9: Объясните нашим слушателям, что вы подразумеваете под словом инструментализм.
10: Ну, когда религия просто как таран используется, да, или какой-то... Вот, например, то, как со старобрядцами поступали, это же в основном государство, к сожалению, творило.
9: Оно боялось раскола.
10: И мы до сих пор это расхлебываем, понимаете? Это, конечно, была большая ошибка, поэтому у нас тоже в истории хватает. Но я бы хотел, вот вы замечательную тему миссионерства затронули, вот, например, Стефан Пермский, да, святитель, ведь он не только проповедовал христианство, он, извините, он азбуку создал для зырян, их, то есть, чтобы на их языке они могли говорить, письменные памятники оставлять, ну и, конечно, Библию, да, он перевел. Это же был культурный подвиг. Или там святитель Николай Японский, который вообще в синтоистской Японии, его же хотел зарубить самурай и, собственно, поранил его. А потом этот самурай стал первым священником в Японии. Да, и он на этом языке проникся этой японской культурой и через уже японскую культуру проповедовал о Христе. Потому что Христос, он не только для русских, он для всех.
9: Это понятно, да. Но правда потом, если я помню правильно историю, синтоисты устроили погромы христианские в Японии и убили такое... большую часть всех христиан, которые были в Японии.
10: Но в основном как раз они, это вот очень ярко у Куросавы там показано в одном из его фильмов, японского замечательного режиссера, что, собственно, у них воспринимались эти миссионеры, которые пришли при этом и с пушками, да, в том числе в прямом смысле.
9: Ну, это португальские в основном,
10: да,
9: миссионеры.
10: То есть они у них ассоциировались с врагами-иноземцами. Они не просто принесли веру, если бы они были такие белые пушистые, но они, извините, там еще и сколько людей убили, да, то есть это было как раз огнем и мечом. Естественно, что у людей это вызывало протест. Не как святитель Николай Японский, который один приплыл туда и даже не проповел, пока я сам глубоко не изучил язык и культуру. Он каждый день, ежедневно по 3 часа, по 3-4 часа тратил просто на изучение языка. И говорил, что этот язык, наверное, дьявол придумал, потому что его невозможно вообще выучить.
9: Итак, вот сейчас. Обычно, как бы, когда нации и страны переживают тяжелые времена, а у нас сейчас нелегкие времена. Конечно, не времена Великой Отечественной войны, мягко говоря, не времена Великой Отечественной войны, но тоже нелегко. И вот я вспомнил смутные времена, когда уже второе ополчение собралось, уже третий Лжедмитрий в Пскове сидит, уже татары под Рязань подошли, уже шведы, значит, забирают все, что им Василий Шуйский обещал, еще и сверх того награбили, будь здоров, земли забрали, там Петр потом расхлебывал всю эту катавасию Шуйского. Значит, и в этот момент патриарх Гермоген, то есть церковь наша, выступает стержнем собрания идентичности, потому что страна реально на грани полной гибели. В Москве поляки, татары под Рязанью, шведы на всем севере, и в самой Москве, значит, еще и предатели, перекупленная боярская элита. И после призыва Гермогена, естественно, земский староста Минин объявляет сбор средств и, соответственно, резко повышает налоги. В любом случае, любое ополчение, любая армия, любая борьба – это деньги, деньги, еще раз деньги. И народ на это соглашается. Повышение налогов в любых странах вызывает сейчас обратную реакцию. Что? Я не спрашиваю, что думает церковь. Вы не можете это знать. Я спрашиваю. Можете?
10: Это в Евангелии об этом говорится. Христа же попросили, так, налоги-то заплатите, подать кесарю. Христос вообще не должен был платить эти налоги, потому что он вообще Бога-человек, и как бы он господин всего этого, что называется, дела. Да? И он говорит Петру: слушай, ну а что, почему бы нам не заплатить? А денег у них не было. Он что говорит? Говорит: Петру, брось удочку в воду, достанешь рыбу, и у ней там во рту найдешь, значит, как раз сумму нужную из-за меня, из-за тебя. И заплатил. Понимаете? То есть это как бы было, с одной стороны, как-то весело очень, да, с этой рыбой как-то даже интересно, да. А, собственно, ну, тут, конечно, тоже метафора, потому что апостоли были рыбаки, да, то есть как бы своим трудом он добыл эту рыбу, да, и с нее как бы вот налог получился, да. Но, с другой стороны, он показал своим примером, что кому, что кесарю кесарева, да, что нужно это выполнять, что здесь ничего противоречащего христианской совести, религиозному воззрению нет. А наоборот, это наша обязанность, это выполнять, потому что мы живем в обществе, а как это содержать?
9: Так вот, когда тяжелые времена, и эти тяжелые времена, по идее, в идеале должны распределяться среди всего народа. У нас, правда, немножко так не происходит.
10: Да.
9: К сожалению. Это не распределяется среди всего народа. Но те, кто осознает. И думаете ли вы, что сейчас церковь должна работать на то, чтобы люди понимали тяжесть ситуации и не было бы того, что называется социальными волнениями? Потому что меркантильные личные интересы в любом случае превалируют над общественными.
10: Ну, мне кажется, церковь и осуществляет эту миссию. То есть это и на уровне приходов священники говорят. Естественно, это не какие-то политические речи там, и призывы. Но, естественно, что эти вещи проговариваются. Все понимают, какое время мы переживаем. Кстати, вот вы упомянули смутное время. Например, там не только патриарх Ермоген, а, например, наш Троиц Сергиевий Лавр. Ведь это было единственное место, собственно, единственный оплот, который не был взят
9: полякам. Да, там была осада.
10: Да, я полтора года продолжалось. И все люди туда собрались, из окрестных деревень. И сам преподобный Сергий являлся на стенах защитником под

0: потому что, а что еще создает этот ментальный уровень осознания, ментальный щит?
1: Это момент истины, когда, в общем-то, мы видим, кто чего стоит. И на самом деле мы тоже не знаем, как мы себя поведем в каких-то экстремальных обстоятельствах, к сожалению. Но тогда все и проверяется, насколько ты действительно для тебя дорога эта культура, для тебя дорога твоя вера. Ты готов за нее лечь костьми или нет? Как вот Дмитрий Донской пошел, понимаете, ведь это же был вообще... Он сам пошел, снял с себя доспехи великого князя и пошел в передовой полк,
0: да,
1: и получил тяжелое ранение, потерял сознание, его вообще вынесли чудом оттуда, из этой Куликовской битвы. То есть на протяжении русской истории мы видим, как себя проявляют люди. Есть вот такие примеры, есть, конечно, и отрицательные примеры. Но, естественно, вот мы вспомнили Дмитрия Донского, но он кому приходил за благословением, за поддержкой? Опять-таки в Троице Сергиеву Лавру, да. Преподобному Сергию Радонежскому. Да. Потому что он понимал, что это ключевое какое-то событие происходит в русской истории. Или сейчас, или никогда. Или мы сбрасываем это иго с себя, и действительно Русь воспрянет, или же мы не сможем это сделать.
0: Ох, к сожалению, наше время заканчивается.
1: Простите.
0: Нет, я повторяю, что у меня на вас планы, отец Семен. Друзья мои, мы прощаемся с вами, мы еще поговорим о том, что такое душа и вера, а пока что услышимся.
2: Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 17 часов, в Сухуми и Севастополе столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Бессон заявил, что санкции против России не препятствуют соглашению по дизельному топливу. Урегулирование конфликта на Украине обсудят на заседании Кабмина Турции. Россия открыта к международному сотрудничеству в космической сфере. Подробности далее. Порядка 9 домов полностью разрушены, 15 повреждены в результате массированной атаки ВСУ на жилой сектор города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил РИА Новости представитель 4-го отдельного комендантского полка 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Он уточнил, что в том районе нет каких-либо военных объектов. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 2 человека погибли, 10 ранены в результате массированной атаки ВСУ на город. Представитель полка добавил, что организованная работа оперативной

0: Военных служб опрашиваются местные жители. Санкции против России не препятствуют соглашению США с Москвой о поставках дизтоплива, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Он добавил, что новая договоренность выгодна для американцев, поскольку вполне отвечает интересам граждан страны, в том числе по той причине, что это позволяет снизить цены на дизельное топливо. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе состоявшегося диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По словам Трампа, штаты нуждаются в нем и очень рады получить российский энергоресурс. Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине будет включена в повестку заседания Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Таипа Эрдогана в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Главной темой заседания станет ситуация вокруг кризиса на фондовом рынке, ситуация вокруг Ирана и сектора газа также войдут в повестку заседания. По итогам ожидается традиционное обращение Эрдогана к нации. Заседание турецкого кабмина состоится 12 октября. Россия выступает за использование космического пространства в мирных целях и открыта к международному сотрудничеству в этой сфере, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин. Об этом он сказал на 77-м международном конгрессе астронавтики, который состоялся в Анталье. Посол также провел ряд рабочих встреч на полях мероприятия. Во встрече участие приняли делегации из более чем 100 стран. Врач рассказал, что не стоит делать при первых симптомах простуды. Так не рекомендуется пить антибиотики без назначения и сбивать температуру 37,5. Эксперт также не рекомендует мазать кожу вокруг горла йодом или чистым спиртом, пытаться переболеть на ногах, а также хаотично принимать иммуностимуляторы из рекламы. Кроме того, рекомендуется вызвать врача, если появилась одышка, сильная боль или заторможенность, а температура растет выше 39 за первые двое суток. Согласно рекомендациям врача, при первых симптомах простуды необходимо рано лечь спать, пить больше теплой жидкости. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. И проведем мы эти 60 за небольшим изъятием минут с Эдуардом Басуриным, общественным деятелем, политологом, полковником. Ну, ждем мы, пока Эдуард Александрович подключится. Я коротко расскажу о том, о чем пойдет беседа. Ну, вот последнее, не знаю уж, бомбовое заявление Зеленского. Он говорит о том, что готов провести выборы, если Россия согласится на прекращение огня сроком на 2 месяца. Ну, он нам что, нужно, чтобы он проводил выборы? В общем, у нас такой задачи, насколько я понимаю, наше руководство из тех заявлений, которые оно делает, такой необходимости у нас нет. Зачем нам выборы на Украине? Мы просто говорим о том, что нынешняя власть нелегитимна. И в связи с этим беседуем и о том, что это для Украины важно легитимизировать собственную власть, президентскую, парламентскую в том числе, кстати говоря, и уже тогда, может быть, подходить к процессу переговоров на новой юридической основе. А так получается, что он кому-то одолжение делает. Дескать, я тут у себя выборы проведу, ну вот вы за это мне что-то такое дайте. Ну, типичная ситуация криворожского рынка, с моей точки зрения. Ну, или, может быть, даже нет, не буду обижать «Одесский привоз», замечательный, на котором много раз был. Но, насколько я понимаю, Эдуард Басурин подключился к нам, да? Эдуард Александрович, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну вот мы свежее заявление несвежего Зеленского обсуждаем. Он сказал о том, что Украина готова пойти на выборы, если Россия согласится на прекращение огня сроком на 2 месяца. Что скажете? Выгодно нам, невыгодно? Это что это за игра? И что это за жонглирование с его стороны?
3: Ну, если мы говорим о прекращении огня, то это нам невыгодно. Это, получается, нас будут водить за нос. Условия, которые предлагаем не мы, а нам, и мы их должны выполнять. Вот. Давайте так, вот. Просто мы в этом находились с 2014 года. Минск-1, с 2015 Минск-2. Мы все время в этом находились. О том, что вы сделаете то, то и то. Мы тогда предпринимали шаги, предложения, разводения, тяжелое вооружение. Это наша была инициатива. Ну а толку? 22-й год начался. Идет война. Поэтому на это предложение соглашаться ни в коем случае нельзя.
2: Ну а в принципе-то нам-то зачем выборы на Украине? Хорошо, Зеленский получает 60 дней передышки, да? А мы получаем выборы на Украине. И зачем они нам нужны? Ну просто вот если сравнить одно с другим.
3: Ну, мы же сами как бы в эту игру начали играть. Мы же первые начали говорить о том, что власть нелегитимна по Конституции Украины, потому что Зеленский отказывается проводить выборы как президента, так и Верховной Рады. Мы же сами начали в эту игру. Мы получили ответочку.
2: Ну, так это...
3: Но в реале нам это не нужно.
2: Нет, это Украине нужно, с моей точки зрения. Наверное, так сказать, я в этом плане согласен с и президентом нашим, и с МИДом, и с другими высокими гражданами, высокими, ну, то есть нашими начальниками, скажем так. Да, это им нужны выборы, а не нам. Мы-то провели выборы у себя, мы ничего не требовали у Зеленского. Зеленский, сделай вот это, пока мы тут выборы проводим. Наоборот, он нам пытался вовсю их сорвать.
3: Ну, здесь нужно с другой стороны смотреть и заходить. Нам выгодны в чем эти выборы, да, если мы говорим о России. И то, что наш президент говорил, и министр иностранных дел говорил, о том, что нам нужна легитимная власть на сопредельном государстве, в котором мы ведем боевые действия, чтобы при подписании тех или иных документов эта власть была на тот момент законна, и эти документы имели юридическую силу. Но речь об этом тогда шла. Только с этой стороны, если заходить. А по-другому будут там выборы, не будут. Я уверен, что кто бы ни пришел сейчас на смену Зеленскому, он лучше не станет. Хрен редьки не слаще.
2: Да, тут трудно спорить. Но, кстати, вот это заявление, находящегося в довольно-таки нервическом состоянии Зеленского, оно последовало после того, как Трамп впервые сказал, что пришло время Украине избрать нового президента. То есть это как бы был ответ. И получается, что Зеленский тем самым предложил это не нам, а Трампу. Вот в чем дело. Разве нет? Не согласны?
3: Ну, это он начинает подыгрывать Трампу. Угу. Потому что Зеленский сейчас находится в положении горящей сковороды, где его жарят, и он начинает прыгать, как тот петух. Жарко ж. Поэтому он пытается этот момент ослабить, этот огонь под сковородой. Ну, опять же говорю, ну, хорошо. Значит, какие будут требования со стороны Украины, да? Они проводят выборы. Выборы им нужно там по законодательству, не помню, там 60 или 90 дней. Соответственно, на это время нужно прекратить боевые действия по линии соприкосновения. Правильно же? Ну, по-другому же провести нельзя. Зеленский же этим аргументирует.
2: А почему нельзя? Мы же провели. У нас и в Белгороде было голосование. И в Курске было голосование. Чего? Провели же? Вот недавно, 20 сентября.
3: Нет. Я сейчас не за нас говорю. Я говорю за Зеленского, который озвучивает, да, почему он не идет, не садится за стол переговоров. Потому что мы не выполняем самое главное требование, как он говорит, это прекращение огня. Что мы получаем за эти 90 дней? Сменится там власть, не сменится, это кофейная гуща. А в дальнейшем что? В дальнейшем опять удары по России? Опять какие-то требования, которые нам будут выдвигать о том, что мы должны выйти с той территории, с той территории? Ну так же будет. Мы же пошли на уступки. Соответственно, мы слабые. А если слабые, значит, можно давить дальше. Поэтому заявление у Зеленского это сейчас как козырная карта, да? Мы не можем договориться с Россией, потому что Россия не хочет мира. Они не прекращают огонь, чтобы мы выполнили все юридические обоснования демократии в Украине. Вот, вот это, в принципе, его главный козырь.
2: Ну, и тем не менее, Трамп все-таки впервые указал, ну, с его точки зрения, на виновного в том, что мирный процесс не идет. Он прямо говорит о том, что надо найти нового лидера, кто мог бы заключить сделку, но это его формулировка такая уже чеканная, а Зеленский по какой-то причине не делал этого. То есть он обвинил Зеленского в том, что ему самому, то есть Трампу, не удалось остановить девятую войну, скажем так.
3: Ну, это нормально. Как говорит Дональд Альфредович, да, президент Соединенных Штатов, он много чего делает заявлений. Ну, в данном случае это заявление очень хорошее с его уст. Моя хата с краю, я не виноват, это они сами решили воевать с Россией. Ну, нормально, что? Но... Ну, в правде-то поменять власть на Украине, они же реально могли и могут, но они же этого не делают. Они же не требовали до этого от Зеленского. Как запахло жареным у них, поэтому они начали все об этом говорить. Раньше же они молчали.
2: Ну вот смотрите, мне кажется, могу ошибаться, давайте попробуем, может быть, поспорить, может быть, развить эту тему, что если Зеленский или любой другой лидер Украины, любой другой президент, которого, может быть, выберут, пойдет на уступки России, ну, скажем, или согласится принять наши условия, так, наверное, правильнее будет формулировать, то страна точно совершенно развалится и начнется гражданская война. Потому что, с одной стороны, будут часть ВСУ, которые будут согласны с этим, с другой будут вот эти националисты, нацисты, бандеровцы и прочие, которые начнут скидывать Зеленского, да, потому что вот ганьба, да, и так далее. Согласны вы с этим или нет? И тогда Украина вообще превратится, бог знает во что, в кипящий котел.
3: Ну, в принципе, логика в этом есть. У нас под Брюще большой территории с большим количеством населения начинается гражданская война. Угу. Нам, конечно, это будет очень плохо, потому что это на наших границах происходит. И, соответственно, мы должны на это будем как-то реагировать, да, и попытаться этот момент потушить. Да, это возможно. Тут логика в этом железна. Но, опять же, ну, если не делать никаких шагов, вообще не предпринимать никаких, да? Ну, первый шаг. Мы согласились на то, что на Украине должны пройти выборы. Мы пошли на уступки. Мы согласны о том, что во время выборов не будет никаких боевых действий. Хорошо. После этого они избирают и говорят, мы готовы подписать с Россией договор, только в том случае, если российские войска выйдут с территории Украины. Опять тупик. Ну и что дальше?
2: Чего?
3: Ну, за это время они подготовятся, перевооружатся, перегруппируются и нанесут удар там, допустим, где мы не ждем. Ну, и кто будет в этом виноват? Они или мы?
2: Мы, тем более, что так с нами уже поступали.
3: Ну, вот и все, вот весь ответ. Поэтому можно пойти на определенные, как говорят, договоренности, только на наших чисто условиях. Если они садятся за стол переговоров, при этом, как говорит наш президент, приезжают в Москву и подписывают капитуляцию, ну хорошо, значит, это так тому и быть. Если они этого не делают, значит, специальная военная операция идет до своего логического завершения, как говорил наш Верховный, до самого конца.
2: Дмитрий Анатольевич Медведев начал успокаивать граждан, которые, возможно, слишком рано обрадовались словам Дональда Трампа, и он сказал следующее: возьмите себя в руки, те, кто излишне обрадовался. Понятно, что власти Украины в ступоре, но, тем не менее, Дональд Трамп тоже был замечен в том, что он сегодня может сказать одно, а завтра другое. То помните, да, у тебя нет козырей, значит, подписывай соглашение, подписывай сделку, то потом, значит, мы будем помогать и так далее. То есть у него-то тоже вектор меняется периодически.
3: Ну, это 7 пятниц в неделю, как говорят, да. если мы говорим о Трампе. Он много сделал заявлений о том, что хороший человек, плохой человек, можно с ним дела иметь, нельзя с ним, сделку можно заключить, нельзя заключить. Ну, просто, ну, такой Альфредович, ну, что сделаешь. А по поводу Дмитрия Анатольевича, ну, я согласен. Вот эти заявления, которые делает президент США, они в дальнейшем нам лучше не сделают нашу жизнь. Я хотел бы напомнить, что в первой каденции президентства, кто стал поставлять оружие,
2: летальное, более
3: серьезно, на Украину. Да. Ну, это же было при Трампе, он же подписал тогда указ. И джавелины, и все остальное, и минометы, и боеприпасы к ним начали поступать. Разведданные, все, все оттуда же пошло. При нем же. Это он говорит, что он пушистый. А фактически войну-то поджег он. Просто Байден ее уже физически сделал, а начал-то это все делать Трамп. Поэтому доверия к нему в этом плане не должно быть. Мы должны использовать эти моменты для себя. Вот тогда мы показываем свою силу. Не подыгрываем кому-то, а ведем свою игру. Я уже как-то говорил о том, что на шахматной доске мы фигуры или игроки. Я надеюсь, что мы все-таки игроки, а не фигуры.
2: Но в то же время, как мне представляется, Трамп просто в бешенстве от Зеленского. Он действительно много раз его просил не бить по НПЗ, чтобы мировой кризис топливный, так скажем, пригасить немножко, да? А Зеленский на это, ну, фактически открыто плевал. И вот то, что он сейчас говорит, может, он потом будет по-другому говорить, но на ему эмоции, и это его отражает, с моей точки зрения. Согласны?
3: Ну, здесь намного глубже. Проблема раскола в самих Соединенных Штатах Америки, да? Это республиканская партия, демократическая партия, которые ведут свои игрища. А Зеленский – это просто инструмент, через которого это делают. То, что Трамп злой, да, потому что Трамп хочет, чтобы партия, не он лично, да, а его партия республиканская, правила и дальше, для этого им нужны голоса. А события, которые разворачиваются в Евразии и на Ближнем Востоке, мешают этому сделать. Но еще раз говорю, в мировой практике Америки устранение неугодных существовало всегда. Кто им мешает это сделать? Юридическим путем, каким-то другим. Это же могли сделать, они же сами этого не делают. Поэтому, ну, злость есть. Злость есть на человека, который он считает о том, что он ручной и можно управлять. Но оказывается, что Трамп им не управляет, им управляют англичане. Потому что показательно было первый звонок после сообщения о том, что, как заявил Трамп, да, журналистам, что нужно поменять президента на Украине, Зеленский позвонил кому? Зеленский позвонил сразу в Англию, премьеру. Ну, поэтому сразу понятно, кто управляет этим процессом, Трамп или Англия.
2: Но он, по-моему, во все двери стучится, где ему могут помочь.
3: Где там двери? Ну, он позвонил в Норвегию, ну, толку от той Норвегии. А вот Англия, это уже интереснее. Потому что борьба идет между Америкой и Англией, да? Ну, она существует. Я считаю, что одна из причин начала войны на Ближнем Востоке – это давление не на Иран. Просто через Иран уничтожение полностью Англии. Но если посмотреть историю и все, что там происходило, там Англия этими процессами командовала. И эта война заставит о том, что как после Второй мировой войны исчезла империя, как мы говорим, да, Великобритания, но она еще осколки осталась. Поэтому эта война связана с этой войной. Поэтому здесь нужно смотреть заявления, которые Трамп делает. Потому что даже в его окружении очень многие его последователи, назовем, они отрицательно относятся к тому, что он делает и что он хочет сделать. Ну, там свои игры. Поэтому вот мы должны быть не пешками, мы должны быть игроками, мы должны диктовать свою игру. Вот это, думаю, самое главное.
2: Ну, я думаю, Владимир Владимирович об этом президент США и сказал. Но, кстати, ведь они договорились о сделке по дизельному топливу, и это взорвало западный мир, расколола его на, ну, две части, по крайней мере. Но вот с одной стороны, Трамп бьет, что называется, в точку перед голосованием. Он ведь и вот про Зеленского сказал, что тот хочет создать нашим фермерам проблемы, нанося удары по НПЗ. А если поступит дизель в Соединенные Штаты, и это приведет к тому, что, значит, цены на дизельное топливо снизится, но ведь тогда американцы-то простым им все равно, откуда этот дизель взялся, пусть вот из России, которой не нравится, этим или другим странам. По-моему, очень точный удар, как вы считаете, или нет?
3: Ну, нет. То, что, ну, давайте, тот объем, который была договоренность о поставке дизельного топлива на территорию Соединенных Штатов Америки, насколько я понимаю, там в цифрах это 0,5% потребления в сутки.
2: Угу.
3: Она сильно не изменит динамику цен. Ну, это да. Момент того, что Трамп покажет о том, что он всячески пытается снизить стоимость топлива в Америке, и вот он такой хороший, поэтому дайте мне премию мира. Да, здесь это есть. Но в данном случае в эту игру можно играть вдвоем. Хорошо, мы пошли на определенные договоренности. Значит, мы должны этот момент использовать для себя. Тут же вопрос не в деньгах, о том, что сразу начали считать, сколько мы заработаем на этих миллиардов долларов. Да. Это рабочие места, это работа нашей промышленности. Потому что что такое солярка? Да? Это один из элементов переработки нефти.
2: Угу. Если одна из фракций, да.
3: Если мы получить бензин, все равно будет соляра, да? От нее никуда не денется. Ну, поэтому ее нужно продавать. Мы должны это сделать, этим пользоваться. Потому что американцы не могут поставить в полном объеме всю энергетику, которую они прекратили в свое время подачу из России. Но наш президент еще уж давно сказал о том, что отрезать энергоносители, которые есть в России, от мирового потребления не получится. Если это произойдет, будет все, крах. Крах экономики. Во всем мире. Ну, в принципе, это и доказывает. То, что без нас не могут. Европа газ покупает, пусть не по трубоводам, пусть они жижены, но они же покупают. И с каждым годом все больше и больше. Те же американцы будут перепродавать ту же нефть или соляру тем же европейцам. Ну, без нас они не могут сделать. Поэтому в эту игру нужно играть честно по отношению к себе, а не по отношению к ним. Вести свою игру. Поэтому это нормально.
2: Ну, тут хотя бы понятно, что мы получаем и что отдаем. То есть это выгодная сделка, но, может быть, не настолько для США и не настолько уж прям там всеобъемлющая для нас, но мы ничего не теряем, по крайней мере. А так ведь они сейчас предлагают, как говорят Уитков и Кушнер, что мы вам отдадим заблокированные ваши же деньги, что мы, так сказать, поможем продать активы Лукойла. А, собственно, зачем Лукойлу их продавать, если они могли бы работать, да, если бы не было санкций, ну и так далее. То есть, получается, у нас отобрали, и нам же это отдают, а мы потом за это должны будем что-то такое сделать. Но это в их стиле, правда?
3: Ну да, мы по типу как туземцы, и нам дали бусы, да, и мы должны радоваться. Но те деньги, которые заблокированы в США, насколько я помню, там что-то порядка чуть больше 5 миллиардов долларов.
2: Угу.
3: Ну, то, что это. По поводу Лукойла, Лукойл это не государственная компания, она частная. Вот, да, я понимаю, что юридическая у нее российская, но это частная компания. И нам хотят же это преподнести о том, что мы даем вам поблажку. Нет, это загонит нас в определенную кабалу. Ну, это в реальный. Что там приедут эти люди от Трампа и какие очередные будут делать предложения, мы же не знаем, да, мы только можем догадываться. Ну, в принципе, Сергей Викторович сказал, ну, он... Человек обычно сдержанный в своих высказываниях, я имею в виду Лавров, о том, что мы специально военную операцию не будем не останавливать ни на минуту, пока не добьемся своего результата. При этом мы будем вести переговоры. Ну, все, ну, уже, если этот человек так говорит, значит, мы должны идти до конца.
2: А как вы считаете, ну, во второй части об этом еще обязательно поговорим, у нас около 2 минут осталось, чуть больше, а в принципе некий перелом в отношении нашего стратегического руководства к СВО произошел, ну вот в течение, скажем так, осени, или нет?
3: Ну, больше скажу да, чем нет, угу. Если так кратко.
2: А что об этом говорит?
3: Ну, об этом что говорит? Это нанесение по стратегическим объектам, логистическим в первую очередь. Это второе, но это игра обоюдная, это нанесение по дата-центрам, да, которые аккумулируют информацию, передают. Но здесь обоюдная игра. Вот по этому поводу, да, логистика морем, которую мы в полном объеме, конечно, не прекратили, но процентов на 90 мы ее сократили. Вот по этому показателю можно сказать о том, что тенденция поменялась. Поэтому я говорю, больше да, чем нет.
2: Ну, то есть намерения поменялись, если да. Ну, то есть президент же сказал, что ящик Пандоры открыл Зеленский. Ну, собственно говоря, за этим это и последовало, да? Я имею в виду удары и смена, так сказать, стратегии или тактики.
3: Ну, знаешь, можно это сравнить как с боксом, да? Матч, где два соперника. Понарошку бить-то нельзя. Это же не шоу. Здесь должен быть только победитель. Поэтому мы должны были это и раньше делать. Потому что нынешняя война понарошку не бывает. Она с болью, с кровью, с потерями. И чем дольше мы были тянули эти моменты, говоря о том, что нам жалко этих людей, и поэтому мы не будем наносить им урон, но она привела к тому, что война длится так долго. Поэтому здесь концепция ведения, нанесения ударов, она изменилась.
2: Ну да, и тем более, что они над нами же и смеялись, считая, что это слабость.
3: Ну, в какой-то степени они в чем-то были правы. Ну, потому что весь мир основывается на том, что кто бьет сильнее первым, тот всегда победитель.
2: Продолжим после новостей. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
4: Диана Грозлова, здравствуйте. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что об этом пока президент ничего не говорил. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Трамп считает, что Зеленский должен провести выборы на Украине. Некоторые районы Ровненской области на западе Украины остались без электроснабжения, сообщил начальник областной военной администрации Александр Коваль. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял 9 октября, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена. Договоренность российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива стратегически меняет положение в мире, считает экс-президент Сербии Александр Вучич. По его словам, американский лидер продемонстрировал, что тем самым хочет снизить цену дизтоплива в Соединенных Штатах. Компания «Яндекс» сообщила, что восстанавливается доступ к «Алисе», поиску, «Яндекс.Картам», такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. В компании добавили, что сервисы постепенно возвращаются к работе после сбоя. «Яндекс» также добавил, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении «Яндекс.Го» в московском регионе. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях «Яндекс.Еда», «Яндекс.Пэй» и других. Россиянка Лада Денисова завоевала серебряную медаль в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе. Победу одержала спортсменка из Турции. Бронзовые медали завоевали представительницы Польши и Сан-Марино. Чемпионат Европы проходит в Афинах. Соревнования стартовали 27 сентября и продлится до 13 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Профессора финских вузов выступили против планов университета Академии АБА в городе Турку закрыть программу русского языка и литературы, сообщает финское издание. По мнению преподавателей, решение руководства Академии недальновидно, так как специалисты со знанием русского языка по-прежнему нужны государству. Руководство вуза объясняет свои планы падением интереса к изучению русского языка. Так, число заявок на магистерскую программу сократилось с 63 в 2022 году до 8 в 2025 году. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
5: Продолжаем разговор с Эдуардом Басуриным, общественным деятелем, политологом, полковником, который находится на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну и вот мы говорили о изменении стратегии или тактики. Вам, как военному человеку, как офицеру, это более понятно, да? Давайте теперь об этом поговорим. Если оценивать обстановку на всей линии боевого соприкосновения, там котел в Харьковской области, Доброполье, не знаю, может быть, Константиновка, это направление, южное направление, Орехов с потенциалом выхода к Запорожью. Вот что скажете здесь, насколько ситуация меняется и в чью пользу?
6: Ну, ситуация меняется каждый день. Война – это не только победа, это бывает еще и поражение. Поэтому я бы отметил запорожское направление, где мы выравниваем ситуацию. Потому что перед этим мы были вынуждены оставлять свои позиции. Сейчас мы начинаем их возвращать обратно. По поводу Доброполя, ну, в принципе, я бы не сказал, что это патовая ситуация. Продвижения есть, но они очень незначительные. У нас нет сейчас того продвижения, о котором заявляли военные в районе Константиновки. У нас нет продвижения в районе Славянска. Люди должны понимать о том, что война, она не может жить по тому, как ей прикажут. Да? Она живет по принципу живого организма. Где тонко, там и рвется. Где есть сила духа у бойца выше, чем у твоего противника, значит, у нас есть там продвижение. Где мы дали слабину, значит, продвижение есть у них. Поэтому война идет очень жесткая и тяжелая. Вот если мы берем запорожское направление, особенность с другими районами, о том, что количество беспилотников, которые летают над головами наших бойцов, она исходит из того, что 15-20 на одного.
5: А наши беспилотники не летают?
6: Нет, летают, но количество вражеских больше. Я не говорю там в разы, но больше. А нужно понимать, что это степная часть, там нет леса, там спрятаться нельзя, труб там никаких нет, по которым можно было продвинуться. Да? Это поля. И, соответственно, любое движение, которое происходит, оно засекается машинным зрением или оператором. И, соответственно, наносится сразу удар. Вот на одного бойца, я же говорю, доходит до 15. Раньше это было, допустим, там 2 года назад. Это было там 3-2. На данный момент это 15. Почему я говорю о том, что линия фронта, она как живой организм, да, она меняется. Но тут очень многое зависит от духа обычного солдата, который находится на земле. Как он может этот страх перебороть и продвинуться в том или ином направлении и закрепиться на этой территории.
5: То есть именно поэтому от населенных пунктов идет, скажем так, ситуация, да, отчитывается. То есть в голой степи ты ничего не сможешь нигде спрятаться, укрыться, надо дойти хотя бы до каких-то строений, хотя ведь туда может залететь.
6: Нет, может залететь, просто оно, почему населенным пунктом называют, потому что это легко определить, допустим, на карте, да. Угу. На топографической карте, если там просто указан номер какой-то высоты, холмик это или там небольшое возвышение, но люди этого не понимают. Да? Люди привыкли к тому, что им разжевывают и в клювик ложат название. Где он может загуглить или там зайти в Яндекс карту и посмотреть, да, где это находится населенный пункт. Поэтому населенные пункты и называются. Но война-то идет не по населенным пунктам, война идет по обычной земле. И чем больше мы контролируем обычной земли, значит мы больше контролируем населенных пунктов.
5: А что...
6: Мы же не можем их оставить в тылу. Вот, допустим, ты упоминал по поводу того, что там происходит на севере, да, в районе Харьковской области. Да. Где, ну так назовем, огневое воздействие мы имеем по окружению, но физически мы еще не замкнули кольцо. Огневое воздействие, да, мы есть. Мы можем контролировать подвоз, подход, но там есть еще тропинка, назовем, да. И вот там вот идет момент того, что кто кого пересидит. Противник пытается крупными беспилотниками подвозить боеприпасы. Физически пока он не может солдата туда доставить, а боеприпасы и продукты он пытается топливо таким образом туда доставлять, чтобы они как можно дольше находились и оказывали нам сопротивление. Мы пытаемся этому помешать, мы пытаемся уничтожить эту логистику. Чем быстрее мы это сделаем, значит быстрее они начнут сдаваться. Не будет у нас этого получаться, значит эта кровоточная рана будет она и дальше нам мешать продвигаться дальше. Ну, вот тут такие аспекты жизни.
5: А что с беспилотниками это делать? Ну, вот над тобой летает 15 беспилотников. Как с ними бороться? Что-то придумали уже?
6: Ну, я думаю, что-то кулибины придумывают. Но все дело в том, что масштабирование всегда проблема в чем? Пока в большом количестве ты начинаешь производить, противник уже что-то предлагает тебе новое. Не знаю, может, что-то нужно брать из забытого старого, создавать завесу противовоздушную таким образом, чтобы не только системы РЭП, а и физически создавалась завеса среди, в виде осколков, боеприпасы, которые, допустим, как раньше были зенитные снаряды небольшого калибра, там порядка 32 миллиметра, если не ошибаюсь.
5: Ну, вот старые эти зенитки, да, которые мы с войны помним.
6: Они разрывались и создавали большое поле, тем самым поражая все летающее рядом с ним. Ну, что-то такое. Потому что по-другому задавить полностью не получается. Оптоволокно есть, да. Они сейчас приноровились о том, что они зонды воздушные применяют, который является как ретранслятор и как бомбардировщик, который несет эти беспилотники в наш глубь, в наши обороны. Там потом сбрасывают. Они становятся ждунами, и которые реагируют на какие-то действия. Его не видно, потом он поднимается и наносит тебе огневое воздействие, поражая технику или личный состав. Поэтому я думаю, что-то нужно в этом направлении делать. Может это казаться вроде как фантастика, но нужно создать завесу из осколков, через которые никто не пролетит. Но другого я пока выхода не вижу. Если мы не говорим о том, что мы не уничтожаем на до 100 километров все живое, что находится за линией фронта. Тогда один из элементов ПВЕшки, который мы называем камикадзе, да, и будет сложнее в большом количестве доставлять к линии фронта, чтобы они наносили нам урон.
5: Ну, ну, тут два варианта. Пытаются же, да, бить по местам, где их собирают. Видимо, пока еще не с достаточным успехом. То есть вот это, скажем так, постоянный рой дронов, это и объяснение того, что в Алешках происходит. То есть не дают жителям головы поднять, не пускают гуманитарный груз и так далее. А вот у меня просто вопрос такой еще был. Велись ли переговоры по коридору, чтобы можно было людей просто вывести и дальше, ну, так сказать, продолжать боевые действия? Или Украина на это не идет? Или переговоры не велись?
6: Нет, я думаю, что какие-то разговоры по этому поводу ведутся. Если мы вспомним, с 22 года и 23 году создавались такие коридоры в два конца, да? Угу. Инициатором выступала всегда Россия, иногда это делала Украина, но она всегда требовала условия, чтобы большая часть населения уходила на территорию Украины. Люди же иногда сами этого не хотят. И поэтому она создавала условия, чтобы люди сюда, в сторону России, не уходили. Или их убивали, или запугивали, чтобы они уходили на Украину. Потому что Украине самое главное же показать картинку, да, что они такие хорошие, они спасают собственных граждан, а Россия плохая, она не дает это сделать. Но сейчас просто с каждым днем становится это все сложнее и сложнее. Ну, у нас сейчас эту программу, допустим, пытается воплотить в жизнь. Люди, находящиеся на территории подконтрольной украинским войскам, но входящие в состав Донецкой Народной Республики, мы предлагаем, чтобы они вернулись сюда, в Донецк. Но физически они напрямую это сделать не могут. Наши товарищи говорят, ну давайте через Киев, через Пень-Колоду, Польшу, Прибалтику, и давайте сюда, в Донецк, и мы вас здесь примем. Но им туда еще нужно добраться. Людям дают надежду, а при этом мы не можем эту надежду выполнить. Как с теми Алешками. Но Алешки — это же один из населенных пунктов. Таких населенных пунктов очень много. Просто он в инфополе появился, и о нем все время говорят. Ну реально таких много. Ну а Горловка? Чем отличается Горловка от того, что там происходит в Алешке? То же самое каждый день. Люди выходят на улицу, и он не знает, вернется он домой или нет. Каждый день отсутствие энергии, каждый день отсутствие топлива, отсутствие воды, условий нормальной жизни. Таких-то населенных пунктов, чем больше линий фронта, тем их больше. Просто Алешки — это вот такое, ну не знаю, журналистское название, которое все подхватили и об этом все говорят. Да, тяжелая ситуация. Можно было бы, конечно, попробовать что-то сделать, как, допустим, обращение к жене президента Трампа, чтобы она помогла. Но это все слова. Я считаю, что это наша слабость. Если мы начинаем обращаться за помощью, значит, это говорит о том, что мы не в состоянии обеспечить безопасность собственных граждан. Но тут с этим нужно играться очень осторожно, с такими просьбами.
5: А каким образом задавить все то, что на том берегу? Алешки, они же на берегу Днепра, насколько я понимаю, на левом.
6: Полностью задавить. И не стесняться этого. Ну, я все время задаю один и тот же вопрос многим военным, госслужащим, чиновникам, обычным людям. Чья жизнь дороже? Вроде вопрос очень простый, на который очень сложно ответить. Я считаю, что жизнь людей, которые живут по эту сторону берега, для меня дороже, чем по ту. Поэтому нужно создать все условия, чтобы этих людей пострадало меньше. А для этого способы, ну, в войне их не так много. Самое основное – это уничтожение всего живого, что там находится. Все. Ну, по-другому не получается.
5: Ну, то есть какой-нибудь санцепек, да, условно говоря?
6: Ну, да. Назовем что-то из этой серии.
5: Ну, если бы удалось, так сказать, он, у него же дальность не очень, говорят, большая, там километров 15, по-моему. Вот. Ну, тем не менее, эффект потрясающий, да. Хорошо, да, если вот теперь воздействие на крупные украинские города рассмотреть, то есть в Киеве, ну, по крайней мере, по некоторым свидетельствам, можно представить о том, что просто близкое к чрезвычайной, ну, я так скажу, да, и гуманитарной катастрофе. Вот каким образом это может помешать Украине вести сопротивление? Ну вот если сделать Киев нежилым городом, чтобы оттуда еще все сбежали? Ну, большинство, по крайней мере.
6: Ну, Алексей, в первую очередь я бы назвал это действие бумерангом, да? 2014 года они создавали условия здесь, на Донбассе, чтобы здесь никто не мог выжить. И они радовались этому, но они получили ответку. Я за них должен переживать, я не переживаю. О том, что психологическое давление оказывают на тех людей, которые, назовем так, не принимают решения, а выполняют те или иные решения. Ну да, это один из элементов воздействия на принятие решений этими людьми. Комфорт, который был, он заканчивается. Да, они будут кричать о том, что нас за что. Да, мы здесь ни при чем. Мы же войну не начинали, мы ее не продолжаем, мы ее не поддерживаем, мы просто живем. Но опять же, это инфоповод, чтобы потом в Европе кричали о том, что Россия – это демон, с которым нельзя договариваться, и их нужно уничтожать. Ну, так и так нас будут уничтожать. Поэтому на это сильно внимание не нужно обращать. Если мы берем Киев, мне жалко только старый город. Потому что этот город строили мои предки, ваши предки.
5: Наши, что ж тут говорить, конечно.
6: Все строилось. Это не только Советский Союз, это еще и до Советского Союза. Да, старый, он красивый. А если уничтожение архитектуры, ну, для меня было бы это болезненно. Все, что оно новоявленное, мне неинтересно. Но опять же, если на веса я ложу жизнь людей по эту сторону фронта, ну, тогда, значит, если это нам дает возможность, что люди будут жить спокойно и не вздрагивать от каких-то звуков, ну, значит, надо уничтожать. Но по-другому не получается. Это, с одной стороны, покажет, что мы не только говорим, а действуем. Я в этом физически. И это очень хорошо будет отрезвлять те головы, которые в 2014 году одели кастрюли и кричали о том, что нам все равно. Ну, когда человек в кастрюле, по ней бьют, там можно и перепонки потерять.
5: Да, там звон такой капитальный раздается. Но, знаете, я даже не это имел в виду. Дезорганизация города. Там ведь власть расположена, и она там работает. А если нельзя с одного берега на другой переехать, если все время перебои с водой, светом и так далее, говорят, даже Верховная Рада, он тут погас давеча, то это ведь нарушает работу управления. Вот я об этом говорю. Ладно, там жители, они могут на своей даче уехать и там пережить эту зиму. А вот сам город может функционировать как, скажем так, управляющий центр того, что с нами воюют?
6: Ну, Донецк же доказал с Луганском, что он может функционировать. Блокадный Ленинград в свое время же доказал о том, что он может функционировать. Таких примеров очень много. Но если мы говорим об управлении, то здесь не отсутствие энергии, да, а это отсутствие связи. Ну, это с военной точки зрения. Тогда у тебя нет возможности влиять на процессы. С берега на берег, да, будут определенные трудности. Как между материком и Крымом нет уже моста в районе Чингара, а там понтон. Ну, построили, да, по ним пытаются опять стрелять, но какое-то движение есть. Тут, наверное, вопрос о другом. Что если мы говорим ВПК или ОПК, военно-промышленный комплекс, который существует на Украине, он находится в больших городах. И, соответственно, уничтожение жизни этих городов приводит к тому, что тех же беспилотников будет, допустим, в самой Украине производиться меньше. Да, они будут завозиться с других стран, но в самой Украине будет производиться меньше, и возможность модернизации на тех площадках, которые существуют в больших городах, их будет все меньше, меньше и меньше. Но если только они не уйдут под землю.
5: Еще одну тему хотел бы обсудить. Знаете, она скорее на будущее. И повод к размышлениям – новость о том, что один из оборонных чиновников государства Мали, Фусейна Утара его зовут, он сказал, рассказал, вернее, о том, что террористы, которые воюют против правительства этой страны, имеют поддержку со стороны украинских наемников и, более того, военной разведки Украины. Ну и вот в атаках боевиков спецслужбы Франции и Украины принимали участие. Я вот хочу оттолкнуться и спросить, вот когда все это закончится? Оно закончится, и понятно, с каким исходом. Ведь вот это огромное количество сильных мужчин, которые умеют делать только одно, оно ведь может хлынуть, как, ну, на вас, не знаю, сможем ли мы тут преграду поставить, но ведь и на Запад. Вот Запад себе не создает тем самым проблемы. Там уже взрывы в Монако были, там уже организованная преступность меняет национальную окраску и так далее. То есть не превратят ли украинцы в Европу, ну вот, собственно говоря, в арену своих разборок, как в Киеве давеча СБУ и ГУР перестреляли друг друга? Как считаете?
6: Ну, Алексей, ты правильно подметил, всегда будут последствия, да? Те люди, которые воевали годами и по-другому больше ничего не умеют, и только эти могут зарабатывать деньги, они будут нести хаос во всей точке мира. Это же не только Евразия, да, это Африка, это Америка. То, что, допустим, происходит между Мексикой и Соединенными Штатами Америки, об этом же не сильно говорят, когда уже хотят задействовать американскую армию, не национальную гвардию, а армию, о том, чтобы они закрыли небо над Америкой из-за беспилотников. Люди, которые принимали решения, они жили и живут одной парадигмой. Да? Надо уничтожить Россию. Ментально, физически. О последствиях, к чему это приведет, они сейчас не думают. А последствия будут для них очень колоссальные. Допустим, уровень преступности, который в Европе, он зашкаливает. Когда начинают проверять, кто, кем и каким оружием, выясняется, что тропинка ведет в Украину. Банды, которые формируются, они начинают формироваться теми боевиками, которые получили опыт, как с местных граждан, так и те, которые выехали с Украины. Последствия для них будут колоссальные. Они даже сейчас не представляют, к чему это приведет. А это может изменить полностью геополитику этих стран.
5: Я, знаете, читал, по-моему, на Russia Today, и меня это поразила эта информация. Выяснилось, что вот эти украинские колл-центры уже работают не только и не столько по России, как по европейским странам. Ну, то есть, вот эти люди, ну, абсолютно без совести и чести, которые готовы там стариков обманывать, последние деньги забирать, им все равно. Им русский, швейцарец, там, не знаю, швед и так далее. То есть, они уже переключились туда после того, как у нас ввели довольно серьезные меры против мошенников. И именно поэтому я делаю вывод, что некоторые части украинского общества вообще все равно. Им главное вот выжить и даже еще лучше хорошо заработать. И они даже против своих благодетелей пойдут, случись что. Согласен со мной?
6: Нет, согласен. Ну, как Токарев пел, да? Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну, по этому принципу они живут. Но о том, что... Как они говорят, нам не главное, откуда лох. Главное, чтобы он был, и чтобы он был побогаче и посытнее, чтобы его обезжирить. Поэтому они будут и работать по всему миру. Ну что, ну, вот этот хаос, который посеяли они в Евразии, он будет аукиваться очень долго. Да, это возможно сделать, но тогда это нужно всем собраться за один стол, да, и сказать, все, мы прекращаем. Кто им помогает, является террористом. Террориста что? Нужно арестовывать и потом к уголовной ответственности. И чтобы никакой крыши ему не помогало. Это возможно сделать, но для этого нужно показать свою силу в первую очередь. Я имею в виду войны на Украине. А после этого с позиции силы, то, что мы сделали, давайте так, не в оконченную Вторую мировую войну. Ялтинская встреча, да. Потсдамская встреча, она была основана на чем? Основана на том, что у нас была сила. И они с этой силой должны были мириться. Хотели, не хотели, но они должны были это сделать. Поэтому мы должны создать условия, как я еще говорю, мы игрок на шахматном поле, а не фигуры. Мы должны создать условия, при которых к нам бы не только прислушивались, а слышали и хотели это делать.
5: Ну вот, чтобы закончить, у нас полторы минуты еще осталось, может быть, в эту сторону, да, один из серьезных олигархов украинских, Вадим Новинский, обратился к парламенту и призвал их создать рабочую группу для переговоров о завершении войны, ну и, соответственно, сказал, что Зеленский прислушивался много слишком к западным советникам,

0: он делает заявление не на территории Украины. Он хочет сохранить свой бизнес. Как начинается наезд на кого-то, рагули, которые живут на территории Украины, они начинают кричать, что нас бьют, помогите. Ну, тенденция слабенькая. Ну, Ахметов, допустим, об этом не говорит, потому что его бизнес, я не говорю, что он процветает, но он не умирает, как у Новинского, поэтому он и молчит. А вот когда у него начнется что-то с бизнесом, я просто напомню, мало времени, почему на Украине произошел этот переворот, да? Потому что Янукович с сотоварищами начали грабить богатых людей на Украине. Они собрались кучу и сказали, мы этого не допустим.
1: Ну, поэтому это случилось, да. Спасибо большое, Эдуард Александрович. Времени, к сожалению, мало. Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог, полковник в эфире «Радио Спутник».
2: Войска Эстонии на границе с Россией. Контекст. Маленькая, но гордая Прибалтийская республика поменяла стратегию нацбезопасности. Теперь она исходит из концепции активной обороны. Речь идет о сосредоточении усилий по защите эстонской территории непосредственно у границы с Россией и установка на победу с первых же боев. Для этого подразделения вооруженных сил Эстонии переводятся на новые места дислокации. В частности, военную базу на 1000 человек возводят в Нарве, расположенной в непосредственной близости от российского Ивангорода. Таллин заключил соглашение на покупку 9 американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ракет М-57 с дальностью до 300 километров. Аналогичный контракт на 9 южнокорейских реактивных комплексов с похожими характеристиками подписан с Сеулом. Оборонные расходы Эстонии в 2026 году выросли почти наполовину, до 2,5 миллиардов евро. В тесном союзе с Вильнюсом, Ригой и Варшавой Таллин выстраивает единую Балтийскую линию обороны. Заявление Москвы о том, что Россия не планирует воевать с Европой, этой великолепной четверкой при одобрении Брюсселя игнорируются.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Херсоне столько же, полночь в Якутске. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Росатом рассчитывает на договоренности о скорейшем ремонте ЛЭП «Днепровская». Футболистки сборной России разгромили команду Индии в товарищеском матче. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом он написал в соцсети Truth Social. По словам Трампа, перемирие вступает в силу незамедлительно. Росатом рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о скорейшем ремонте ЛЭП «Днепровская», идущей к Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, также Росатом надеется на достижение соглашения о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской ТЭС, связанной с Запорожской АЭС. При этом Лихачев добавил, что атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющую атомную электростанцию с Энергодаром, не прекращаются. По его словам, город продолжает жить и работать в условиях постоянного прилетов. Поддержка за АЭС и Энергодара сейчас приоритетная задача, подчеркнул Лихачев. Сайты и системы бронирования российских туроператоров работают в штатном режиме после сбоя, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там же добавили, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны два крупных агрегатора пакетных туров.

0: однако, на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплачиванные бронирования подтверждены у туроператоров и будут обслужены. Судья Одесского окружного административного суда Роман Караван уехал в командировку в Брюссель и не вернулся обратно на Украину, сообщили в Высшем совете правосудия страны. По информации совета, судья отправился в рабочую поездку в 2025 году, из которой он должен был вернуться 18 ноября. По информации совета, на момент его отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала. Караван пояснил свое решение уволиться необходимостью ухаживать за больным отцом, который с марта 2022 года проживает в Праге. Высший совет правосудия 7 октября завел в отношении судьи дисциплинарное дело. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече президиума, возглавляемого им Христианского демократического союза, потребует от однопартийцев поддержать его курс на сокращение госрасходов, пишет газета Bild. По данным издания, Мерц планирует объяснить христианским демократам, что выполнение их требований обойдется в десятки миллиардов евро, а такие расходы невозможно профинансировать. Кроме того, как сообщает газета, канцлер потребует от однопартийцев выразить однозначную поддержку его лидерству. Bild уточняет, что на встрече христианские демократы обсудят так называемые в отношении оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», бойкотирование ее инициатив и исключение сотрудничества с ней. Женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Индии во втором товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Калькутте. Встреча завершилась со счетом 8-0. Матч стал заключительным для сборной России на учебно-тренировочном сборе в Индии, который проходит с 6 по 12 октября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18.04 в российской столице. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Алексей Осин. Всем здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
2: В выпуске новостей от нашей коллеги могли услышать планы Мерца, касающиеся немецкой политики. А меж тем его оппоненты настроены противоположно и считают, что Германии необходимо заключить с Россией соглашение о поставках дизельного топлива по примеру США. То, что мы вот не так давно обсуждали, касающееся так называемой дизельной сделки. Значит, интервью Рейтер дала Клаудия Виттек, зампред фракции «Союз Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» в парламенте земли Саксония-Анхальт. Выясняем, насколько сейчас есть такие инструменты для подобных соглашений и поддержат ли их в Германии. С нами на, сайте, на связи редактор сайта «Aftershock News» Сергей Брикотин. Сергей, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, коллеги, да.
2: Вот разумные голоса из Германии звучат все чаще, начиная от АДГ, вот теперь Союз Сары Вагенкнехт отмечается. Какие у них есть сейчас инструменты для того, чтобы влиять на немецкий курс?
5: Ну, пока что это все-таки они и представляют оппозицию, и влиять на общественный курс у них, скорее всего, нету, единственное, через общественное мнение. Но, тем не менее, даже это, конечно, уже прогресс понимания европейских политиков. То, что что-то не так у них происходит, это как раз тот случай, на мой взгляд.
2: Да, при этом Мерц, вот как же, опять же, в выпуске новостей было, требует от однопартийцев лояльности, требует, чтобы мы госрасходы сокращали на те программы, которые анонсировали. При этом в статье, связанной с поддержкой Украины, я так понимаю, изменений не планируется.
5: Ну, судя по всему, конечно, да, но здесь в любом случае Германия уже давно как тратит больше, чем может себе позволить, и поэтому что-то сокращать им придется. А война с Россией, как известно, в истории Германии это святое, и они вряд ли от этого будут отказываться. Но я, знаете, здесь не могу не отметить, вот даже, как сказать, лицемерие, или как это назвать, хуспа, наверное, более правильное слово, со стороны оппозиции, когда они говорят, что надо заключить сделку с Россией о поставке дизельного топлива. Но при этом они не говорят о том, что надо прекратить поставлять вооружение, которым убивают наших солдат. Они говорят о том, что надо прекратить помогать Украине. Поэтому, на мой взгляд, это сродни вот все-таки заявлению ребенка, убившего своих родителей, который перед судом требует, чтобы суд проявил к нему снисхождение, потому что он сирота. Но... Вот Германия, когда с одной стороны поставляет вооружение, а представители говорят, что надо заключить с Россией сделку, это вот, на мой взгляд, все-таки ровно то же самое поведение. То есть нельзя говорить А и не говорить при этом Б.
2: Сергей, по-моему, та же АДГ говорила о приостановлении, точнее, о полном прекращении помощи и даже чуть ли не требовала вернуть эти деньги.
3: Вот. Вайдель говорил, да.
5: Вот. Ну, здесь, смотрите, надо не говорить, надо ее прекращать. Поэтому два вот этих заявления, они должны идти в паре.
3: Ну, вот смотрите, ну, просто, извините, просто тут не про дизель, по-моему, а про политику. Они говорят вот такие вещи, прекрасно понимая, что нынешнее руководство немецкое, в частности Мерц, ничего подобного не сделает. Но зато, когда будут выборы, там, будь то земельные или общефедеральные немецкие, народ, послушав это... И, так сказать, позвенев мелочью в кармане, может быть, лишний голос отдаст как раз АДГ или блоку Сары Вагенкнехт. Не согласны? А та бензин тут, то есть, простите, дизель тут на втором плане.
5: Ну, конечно, оппозиция всегда делает много красивых, классных заявлений до того момента, когда приходит к власти. А после прихода к власти забывают про очень многие свои заявления. И Дональд Трамп тут, кстати, как прекрасный пример такого поведения. Поэтому, на мой взгляд, все-таки сильно обольщаться не стоит, потому что курс на русофобию в Европе, особенно в Германии, конечно, он никуда не делся.
3: А вот здесь важен еще такой вопрос. А теперь давайте поставим себя на место нашего руководства. Не дай бог, конечно, потому что это нож тяжелейший. Но тем не менее, вот предположим, все это состоялось. И, значит, теперь канцлер Вайдель там, или Сара Вагенкнехт, там, предположим, да? Нам-то стоит идти на это? А то есть, дескать, они пришли, ну-ка, давайте нам дизель. А может, нам это невыгодно? Мы же лучше кому-нибудь другому продадим.
5: В текущей ситуации все-таки поставлять дизель, на мой взгляд, стоит по одной простой причине. Если они не купят у нас, они купят в другом месте, как бы здесь ничего не меняется. Не надо думать, что если мы не продадим в моменте им дизель, что-то случится глобальное, невероятное с их экономикой, то есть дальше будет все функционировать. Но просто мы получим прецедент, когда мы назад возвращаем сотрудничество с той же Германией по такой, как сказать, ключевой статье торговли. Поэтому, ну, я не вижу здесь препятствий с точки зрения нашего руководства. Потому что рынок, он в любом случае, ну, уйдет не туда танкер с дизельным топливом, уйдет в другое место. Ну, от этого принципиально ничего не изменится.
2: Но у нас же сейчас вот санкционная политика, они нам чемоданы с наличкой будут привозить или как это будет работать?
5: Ну, эти инструменты уже давным-давно отлажены, поэтому я... Вот здесь я как раз-таки проблемы не вижу. Это, ну, скорее вопрос больше к финансистам. Ну, потому что все эти поставки, они давно осуществляются. Вопрос, как проведут политики Германии вот в такой ситуации неоднозначно, это уже вопрос к ним, а не ко мне. Ну, что-нибудь придумают.
3: А я, вы знаете, бы с вами поспорил, потому что они завезут, конечно, себе танкер какого-нибудь дизеля, но будет он стоить не там 10... евро, да, а будет стоить 15. И тогда все это не сейчас, конечно, но потом все-таки обрушит экономику там той же Германии. Потому что уже сейчас ее автомобили стоят дороже китайских, например, тех же самых, да. И у меня в принципе вопрос, а вот давайте рассмотрим ситуацию, когда все это закончится. Мы, зная, как они себя вели вот все эти годы, мы вообще должны как-то им помогать жить.
2: Да, будет ли кто-то спасать Европу очередной раз?
3: Да не то, что спасать, а просто не иметь с ними дела, потому что в определенный момент они тебе перекроют кран, и ты будешь лихорадочно искать, куда девать свой газ, там, нефть и так далее. С ними нельзя иметь дело, с моей точки зрения. Согласны или нет?
5: Я абсолютно с вами согласен, но все-таки я бы здесь предлагал исходить из принципа, что не надо на зло бабушке отмораживать уши. То есть надо исходить в первую очередь из интересов России, вот как в случае с топливом, да, если сейчас это удовлетворяет нашим интересам, ну, показать лицемерие европейской политики, ну почему нет? Ну почему бы им не продать, не заключить это соглашение? Но строить, допустим, газопровод, как вы точно подметили, который могут подорвать, или в принципе, как одна из веток газопровода до сих пор может функционировать, а газ не пускают, и вот они как раз-таки на зло бабушки отмораживают уши. Потому что то, что они не запускают вторую ветку газопровода, в первую очередь бьет по экономике Германии, а не России. Поэтому заключать долгосрочные вот такие соглашения, как с трубой, с нынешней Германией, лично я не вижу смысла. исключительно вот танкер пришел, ушел, но не купили они, можно отправить в другую точку на планете. Рынок топлива на текущий момент это не рынок покупателя, это рынок продавца, и мы уже здесь можем выбирать при необходимости, если нам это будет выгодно, кому мы отправим. Просто с Германией у нас короткое логистическое плечо, с другими странами более длинное. И если здесь на коротком плече нам выгодно Германии поставлять, почему нет? Надо исходить из такой логики. Я бы здесь еще, знаете, хотел отметить следующий момент. Данный факт, то, как Германия засуетилась сейчас с дизелем, и что готова как бы начать опять сотрудничать с Россией, очень хорошо показывает, насколько экономика Германии уязвима и слаба, в отличие от российской. Против них не применяли 35 тысяч санкций. Россия не поставляла их противникам, которые убивают их солдат, вооружение и не долбила их НПЗ. А у них уже возникают проблемы. Если бы все то же самое было применено против Германии, вы прекрасно, думаю, понимаете, что результат был бы гораздо более плачевный.
2: Да, и в этой ситуации, даже если мы там какое-то потенциальное сотрудничество рассматриваем, ну, во всяком случае, с моей точки зрения, как минимум это снятие всех санкций и плюс еще дополнительная наценка на те же энергоресурсы в силу прошлых заслуг. Вот по аналогии с тем, как было в мировые войны. Но это, опять же, мое мнение. Благодарим вас, Сергей, за беседу. Сергей Брикутин, редактор сайта Aftershock News, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далеко мы от персоны Дональда Трампа, который в рамках прошлой темы тоже прозвучал, не уходим. Президент США продолжает пробовать себя на ниве географии, а конкретно на переименовании разного рода объектов на карте. Например, водных. И есть уже Мексиканский залив, есть еще кое-что, и теперь речь зашла про целый океан. Тихий, либо Атлантический. Выясняем, насколько такое возможно и может ли кто-то остановить отдельного человека от переименовывания целых огромных массивов водных. С нами на связи политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский. Павел Владимирович, добрый вечер.
4: Здравствуйте, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот подобного рода прецеденты, когда одна фигура, которая, несомненно, имеет большие полномочия, но влияет на то, как в рамках отдельного государства называется то или иное место на карте. Оно уже было до этого и имело ли подобные масштабы, как в случае с Дональдом Фредовичем?
4: Ну, такие масштабы, конечно же, нет. Здесь Трампа исключение. Но что касается переименования, основная история, которая повторяется у каждого президента практически. У них и битва правок, я ее так называю, за наименование улицы Вашингтона. То же самое было при как раз-таки Байдене. И потом при Трампе, там мэрия все-таки решила в Вашингтоне DC как раз в пользу Байдена. А то же самое там с различными горами были, которые то называются в честь индейцев, то не называются в честь них и коренных народов. Это частая история, которая в США происходит. И более того, американский президент имеет право так делать, так же, как и местные законодатели имеют право переименовывать свои улицы вообще в любые. Хотят, в Москву переименуются.
2: Вот тут, кстати, хороший вопрос по поводу Москвы. Одно дело, когда это улица в Вашингтоне, другое дело, когда Тихий океан, выход, доступ к которому имеет множество стран.
4: Угу. Да, ну смотрите, мы же тоже из России разные страны можем по-разному называть, в зависимости от правил русского языка. Так и американцы могут называть весь мир. Это же не значит, что оно будет так работать. Но как человек, который купался одновременно в Мексиканском заливе и в Американском заливе с разницей в неделю, когда его переименовали, скажу, что физически разницы никакой абсолютно нет.
3: Ну вы же помните, коллеги, что одна и та же водная артерия называется Strait of Dover и Ла-Манш? Англичане и французы называют ее по-разному, каждый по-своему.
4: Ну, тут то же самое, как и Москва называется в разных там околославянских языках, как и Россия в целом называется, как мы разные страны называем. Японцы тоже наверняка наши города как-то по-своему называют. Я здесь глобальных проблем не вижу, тут просто конфликты в другом, на самом деле. Американцы могут называть как хотят, но окей. А Google для Бразилии на португальском языке будет показывать, какое наименование. А в Европейском Союзе какое наименование в американских сервисах сохранится? Вот здесь вот это, наверное, вопрос. Или в социальных сетях, что будет теперь геометка указываться? Это будет Тихий океан или какой-то другой?
3: Америк, да. Но это, простите, проблема не картографии, не Трампа, потому что Google все-таки американская компания. А если у Бразилии будет собственный браузер, да, и у Европы, у которой, кстати, этого браузера нет, то тогда будет все по-другому. То есть бразильский браузер будет так называть, а европейский вот так. То же самое, как условно Яндекс, правда, он как-то не очень российский, и там иногда его заносят в какие-то стороны. Но, тем не менее, он может называть там, считать Крым российским, условно говоря. Понимаете, о чем речь? Так что это проблема браузера, а не Трампа даже.
4: Есть вопрос еще того, как это будет показываться, что я уверен, что Google сделает следующим образом. Он для американских пользователей оставит так, как захочет Трамп и администрация, а для условных бразильцев, испанцев, латиноамериканцев он оставит то, что у них по местному законодательству. Почему? Потому что глобальная корпорация предполагается, что она будет использовать местное национальное законодательство. Вот и все. Поэтому глобального конфликта не вижу. Это Трамп очень просто сказал, зачем он это делает? Его спросили, по-моему, 2 или 3 месяца назад, еще летом. Он сказал, потому что если я этим не займусь, никто не будет этим заниматься после моего президентства.
3: Ну, действительно, никто не будет в честь Трампа ничего переименовывать, это очевидно. Но ведь он там замахнулся еще...
4: Я бы поспорил. Да? Я бы поспорил, на самом деле, да. Потому что понятное дело, что в моменте, если мы смотрим на Трампа как на фигуру очень противоречивую, особенно с непонятной войной в Иране, которая вообще никому не нужна, обоснования никакого нет, ни про ядерные там ракеты, ни вообще про целом ракеты, которые якобы 10 тысяч километров могут пролететь от Вашингтона, от Ирана до Вашингтона. А потом оказывается, что в марте 25 года сам Пентагон писал, что это невозможно, у них нет, их разведка это показала. Вот, то есть противоречий много. Но если говорить именно в контексте истории, то все-таки есть как минимум там попытка во внешней политике решить вопрос Панамы с Китаем. Решил. Куба меняется. Противостояние с Китаем, я считаю, что скорее проиграно, но опять же по Латинской Америке частично выбил. По Колумбии смог помочь президенту такому правому проамериканскому стать? Смог, хотя то даже, кстати, американское гражданство есть. И еще та же самая Аргентина и другие. То есть, как минимум, с точки зрения американских национальных интересов, я думаю, что будут американцы и республиканцы, которые будут его чтить, если не как Линкольна, но хотя бы в топ-20 президентов уж точно.
3: Ну, может быть, но я о чем хотел сказать. Он еще на реку же замахнулся. И там прозвучало великое даже для нас имя Миссисипи, так как вот Трампосипи, что ли. Главное, конечно, чтобы он ОП не переименовал в Трамп.
4: Ну, слушайте, переименовать может что угодно, опять же, мы так посмеемся, но тут две версии, на самом деле. Первая версия – это действительно эго, которое уязвимо очень сильно, потому что я не могу представить какого-то президента, который при жизни будет голосовать за себя и переименовывать все в самого себя. А другое – это, конечно же, и те, кто под ним находится, как вот аэропорт, который во Флориде в честь Трампа переименовали, и, скорее всего, он еще надолго там останется. Это Красный Штат, который буквально стал сегодня, он такой вотчиной, цитаделью республиканцев и Трампа, благодаря Рон де Сантису, республиканскому губернатору. Они сами тоже идут на эту встречу. Как бы местное население не против. Но вот что касается именно Мексиканского залива, это, конечно, битва идей, битва нарратив и названий. Захотели, переименовали. В Мексике, по-моему, так и называется Мексиканский, никто не обращает внимания. По картам, в том числе, тоже по Гуглу.
2: Да, то есть этот вопрос, помимо непосредственно личного, еще и в политической плоскости предстоит. И давайте, вот у меня последний вопрос. Переименует таки какой-то океан Дональд Трамп, или это останется на уровне идеи и в какой-то степени шутки?
4: Ну, сложно прогнозировать Дональда Трампа в таких вопросах, но конституционное право у него такое есть. Именно на федеральном уровне может действительно переименовать, и в американских учебниках на этот период будет написано, не знаю, что угодно, океан Дубравского, пусть вот так будет называться.
2: Поняли. Благодарим вас, Павел Владимирович. Да, мы поддержим. Павел Дубравский был на связи со студией «Радио Спутник», политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинг».
1: В эфире «Радио Спутник».
2: Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности, если он не очень хорошо общается с коллегами, и соответствующее требование прописано в нормативных документах организации. Об этом рассказали коллегам в Общественной палате Российской Федерации. Каким образом можно понять, токсичный ли ты коллега или нет? Какие есть дисциплинарные взыскания за подобное? Выясним вместе с юристом по трудовому праву Дмитрием Кафановым. Дмитрий Иванович, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
2: Вот скажите, пожалуйста, как понять, нарушаешь ли ты внутреннее трудовое законодательство при общении с коллегами? Например, вот я прихожу в офис, я принципиально ни с кем не здороваюсь. Считается ли это нарушением?
6: Не думаю, что это будет являться именно нарушением. Такие вещи встречались у меня, в том числе в судебной практике. Такие случаи есть. Все-таки это не токсичное отношение, как выражаются, а неуважительное, выходящее за определенную грань. Нельзя ругаться, нельзя использовать обсценную лексику в отношении коллег напрямую. Не просто там, чтобы случилось, что ты не сдержался, а именно в отношении коллег. Вот такие вещи действительно случаются. Хотя напрямую они не относятся к трудовому законодательству, но работодатель вправе прописать что-то вроде фразы «уважительно общаться с коллегами».
2: А если, давайте смоделируем такую ситуацию, значит, начальник принимает какое-то достаточно непопулярное решение в отношении коллектива, подчиненные между собой это обсудили, а другой рассказал начальнику. В таком случае это работает?
6: Нет. Я не вижу здесь ничего, что могло бы быть неуважительно. Опять же, почему мы говорим про ненормативную лексику? У нас существуют определенные границы, связанные с использованием этой лексики в других кодексах. Нельзя же просто так ругаться на улице, да и на улице. Это может быть административным правильным решением. Так и здесь.
3: Если кто-то
6: сказал, ну, бывает.
3: Я вот о чем хочу спросить. Насколько я понимаю, мы, конечно, вот эти договора, которые подписываем при приеме на работу, мы все-таки их читаем, ну, в лучшем случае, по диагонали. А вообще, в принципе, в практике, в договора стандартные какие-то, вот это все дело вписывается, или мы обсуждаем какую-то супергипотетическую ситуацию?
6: Повторюсь, во-первых, я лично участвовал в таком судебном споре. Когда человека привлекли к ответственности за дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что она неуважительно общалась со своей коллегой. Цитировать не буду, но было весело.
3: А, то есть это было отражено вот конкретно в документе этой организации, да?
6: В документе организации было отражено про уважительное общение с коллегами, ну и в том числе про различные вещи, типа здоровой обстановки в офисе. Но вообще это очень субъективная вещь. Потому что, во-первых, здесь нужен некий аналог потерпевшего. Нужен кто-то, кто скажет, мне неприятно. Нужен работодатель, который проведет расследование, запросит объяснение. И дальше работодатель по одному только ему ведомым причинам решит, ошибка это или нет.
3: Ну вот, насколько я понимаю, у нас подобные моменты решаются без, скажем так, тыкания в бумагу, да, вот соответствующий пункт. И чаще всего, я понимаю, что у вас есть опыт и так далее, то есть собираются, начальник собирает тех, кто поссорился друг с другом, их увещевает, в общем, заставляет
2: помириться. Давайте не выносить ссоры за сбы,
3: вот,
2: да.
3: Вот так, то есть мы как-то по-семейному в России, насколько я понимаю, это чаще всего решаем. Или все-таки нет? Или теперь мы как американцы, я принес документ, показал пункт 7, вот здесь вот, и давайте вот теперь наказывайте Иванова.
6: Вы абсолютно правы, это делается исключительно по-семейному, и никто не выносит ссоры за сбы. Скорее наоборот, опять же, подтверждение этих слов. Эта фраза на самом деле достаточно часто встречается во внутренних документах организаций про уважительное общение с коллегам. Но использоваться она начинает только тогда, когда кого-то вдруг хотят уволить и начинают придираться по любому поводу. Вот тогда мы вспоминаем все.
2: То есть это так работает, да? Скажите, пожалуйста, какие есть в таком случае, если это прописано в внутренних документах, помимо выговора, инструменты? Премии могут лишить, там, я не знаю, штраф наложить? Какие инструменты?
3: Отпуск в ноябре.
6: Штрафов у нас не существует с точки зрения законодательства. Кроме выговора есть только замечания, и выговор и замечания являются видом дисциплинарных взысканий. Премия может быть уменьшена, это правда, но премия, уменьшение премии – это следствие наличия выговора, а не самостоятельное наказание. Mm-hmm. То есть в том же положении по оплате труда могут написать, что при наличии у тебя взыскания, и уже неважно за что. Размер премии может быть уменьшен.
2: А насколько, насколько часто встречается такая вещь, когда, вот, например, двое коллег не могут решить это по-семейному? Ну, то есть, что должно произойти для того, чтобы человек пошел, ну, грубо говоря, дальше по инстанции?
6: Не человек идет по инстанциям. Понимаете, в чем дело? Это работодатель наказывает одного из этих коллег. Не человек идет по инстанциям, которого обидели. Если его обидели, он идет в полицию и так далее, то выходит за пределы отношений работник-работодатель и становится делом частного обвинения. Здесь же мы говорим о другом. Здесь мы говорим о ситуации, когда работодатель решает наказать какого-то из сотрудников. Такие вещи отличаются, на мой взгляд, крайне резко. Это очень опасное такое дисциплинарное взыскание, крайне субъективное. И если оно субъективное для работодателя, то в дальнейшем может стать субъективным, знаете, для суда, когда его захотят отменить.
3: А вообще начальство часто такие ситуации, с вашей точки зрения, выходит? Или работники все-таки стараются между собой это решить?
6: Не, конечно, работники стараются между собой решить. Как я уже говорил, это скорее попытка придраться, если об этом узнают в отношении неугодного работника, и уволить его решили, ну уж точно не за то, что он не появился на работе. Нужен был повод. Это может стать поводом.
2: Да, наличие выговора всегда, да. Благодарю вас, Дмитрий Иванович, за беседу. Да, Дмитрий Кафанов, юрист по трудовому праву, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
3: А вот абсцентная лексика, например, на стройке, она же, скорее всего, необходима?
2: Конечно, если там сотрудник, особенно молодой, который очень уважительно относится к собственным личным границам, получил матерный выговор от человека-прораба, ну, грубо говоря.
3: После того, как уронил ему батарею на ногу.
2: Да, то в таком случае может ли это дойти до дисциплинарного взыскания для этого молодого человека или для другой стороны?
3: Я думаю, вряд ли, если честно. Мы приспосабливаемся к тем условиям, которые у нас есть, да, особенно учитывая действительно среду информационную того места, где мы работаем.
2: Да, и как хорошо, что мы работаем на радио, где мы без обсценной лексики обходимся и, в принципе, стараемся относиться ко всем, в том числе коллегам, уважительно. Михаил Алимов, Алексей Осин в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Продолжим информационный час.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. ВСУ атакует Белгородскую область. В настоящий момент сообщает региональный оперштаб. Предварительно пострадавших нет. Повреждены частные дома, предприятия, автомобили и объекты инфраструктуры. До 135 человек «Росатом» нарастил число своих сотрудников, возвращенных на иранскую АЭС «Бушер», сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, накануне прибыли еще 9 работников. Лихачев пояснил, что все сотрудники, задействованные на работах на всех трех объектах станции, на двух строящихся и одном действующем энергоблоках. Одним из негативных сценариев развития ситуации на Украине может стать коллапс систем жизнеобеспечения больших городов, сообщил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Описывая текущую ситуацию в стране, он назвал ее тяжелой, добавив, что при этом в ближайшие недели и месяцы Украину может ждать нечто гораздо худшее. Ранее украинский аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук призвал объявить чрезвычайное положение в Киеве и Киевской области из-за проблем с энергетикой. Эксперт прогнозирует, что даже при теплой зиме ситуация в столице не улучшится. Снаряд неизвестного происхождения попал по терминалу вылета в международном аэропорту Эр-Рияда, сообщил представитель арабской коалиции во главе Саудовской Аравии против мятежников хуситов в Йемене. Отмечается, что в результате удара произошел пожар. Новая атака случилась на следующий день после того, как обстрел аэропорта унес жизни 12 человек. 309 человек считаются пострадавшими. Россия выступает за использование космического пространства в мирных целях и открыта к международному сотрудничеству в этой сфере, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин. Об этом он сказал на 77-м международном конгрессе астронавтики, который состоялся в Анталье. Посол также провел ряд рабочих встреч на полях конгресса. Во встрече участие приняли делегации из более чем 100 стран. Более 100 государств приняли участие во втором глобальном цифровом форуме, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Алимов. Он добавил, что благодаря этому удалось весьма откровенно и детально обсудить актуальные вопросы международной цифровой повестки, сверить часы по проблематике международной информационной безопасности и наметить шаги по углублению сотрудничества в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. Второй глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в российской столице. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18.33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Ингосстрах и Озон с 13 октября, то есть через 2 дня, прекратят действующую программу страхования товаров продавцов на фоне изменения рыночных условий. Что это за изменение условий? Будут ли страховать в дальнейшем товары продавцов на маркетплейсах, не только на Озоне? Выясняем с топ-селлером, спикером, участником конференции по маркетплейсам Игорем Шанченко. Игорь, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, мы понимаем, да, с чем это связано, но есть ли сейчас, помимо страховки, какие, в принципе, доступны механизмы защиты для продавцов на маркетплейсах, учитывая ситуацию со складами разных контрагентов?
5: Нет, никакой защиты товара, который находится на складах маркетплейсов, сейчас нету. Маркетплейс Wildberries подключал страховку, это не на товары, которые находятся на самом складе, на самих складах, а просто за логистику самих товаров. А у Озона была возможность страховать товар, который находился на складе, и при этом страховка, она периодически повышалась до июля, была 0,035%, потом увеличилась в 3 раза, и в октябре еще увеличилась 8 раз.
4: 13 октября, 10% теперь что?
5: Да. Они ее увеличили в октябре в 7 раз. То есть была 0,011, а стало 0,08. Селлеры начали ее отменять. Да, потому что это стало просто невыгодно. И вообще с 13 октября по факту вообще эту опцию отключают. То есть застраховать товар, который находился на складе маркетплейсов, уже невозможно.
3: И это говорит нам о, как минимум, снижении доверия в таком случае продавцов к маркетплейсам. Потому что если произойдет, не дай бог, опять же, тот же самый прилет по складу, то вам не компенсируют стоимость товара.
5: Нам не компенсируют стоимость товара. Здесь с двух сторон проблема. С одной стороны, проблема со страховой компанией, потому что они за вот эти страховые случаи уже выплатили 2,8 миллиардов рублей. Соответственно, у страховых случаев есть риск, действительно, что будут прилеты. А второй момент – целесообразность страхования со стороны селлеров. То есть, получается, если был один коэффициент, то это было выгодно, то с теми коэффициентами, которые сейчас прописывает сама площадка, то селлерам просто физически невыгодно подключать эту опцию, потому что если ты ее подключаешь, чтобы она была выгодна, ну, компенсация тебе превышала стоимость, себестоимость твоего товара, нужно, чтобы погорело там больше 30% всех складов Озон. Но это нереально.
4: А скажите, пожалуйста, ну вот когда мы что-то страхуем, например, автомобиль, есть же бесчисленное количество всяких компаний. Кто мешает продавцам выбрать другую фирму и застраховаться там? Ну хорошо, Ингострах и Озон прекратили эту программу, но есть же другие компании или нет?
5: Нет, ни одна страховая компания не страхует товар, который находится на маркетплейсах. Потому что, первое, должно быть подтверждение, что этот товар непосредственно там находится на складах самих маркетплейсов. Плюс у каждой страховой компании должна быть обеспечительный платеж, который позволит страховой компании выплатить суммы. Соответственно, у остальных компаний, помимо Ингострах, таких сумм на балансе, чтобы можно было выплатить миллиарды рублей там сейчас селлерам, но их нету. Соответственно, все страховые компании отказываются страховать товар, который находится на маркетплейсах.
4: Какие альтернативные инструменты финансовой защиты могут быть найдены? Есть какие-то варианты?
5: Да. Какие пути решения есть? Первое – это сокращать отгрузки, то есть увеличивать частотность отгрузок на маркетплейс, чтобы не складировать товарные запасы на самой площадке. И второй, переходить на систему ФБС, когда товар находится на складе селлеров, и приходят заказы, тогда селлер отгружает на площадку. Тем самым минимизируются риски потерь со стороны, если прилет приходит, то, соответственно, да, есть, там будут потери, но это не существенно будет.
3: Таким образом, это бьет по марже непосредственно маркетплейсов. Они такие пути решения. Это вот мы сейчас осмотрели точку зрения именно продавцов. А маркетплейсы вот в этом направлении каким-то образом сейчас действуют?
5: Ну вот как действуют, отменили вообще страховку. То есть самая проблема в том, что маркетплейсы со стороны маркетплейсов, они не признают себя ответственным за хранение наших товаров, селлеров. Да? То есть если бы со стороны площадки был бы прописан пункт в оферте, что маркетплейсы несут ответственность за наш товар, такого нету. И, соответственно, получается, селлеры, маркетплейсы сами берут деньги за хранение нашего товара, но при этом, как что-то случается, ответственность маркетплейсов перед селлерами никакой. Вот это основная проблема, которая сейчас есть. Получается, никакой гарантии защиты селлеров за свой товар, который находится на площадке, нету.
3: Да, но при этом мы вот тоже буквально недавно разговаривали с экспертом в эфире, и защита, в принципе, в том числе и от таких неожиданных несколько лет уже назад вещей, она лежит с точки зрения законодательства, во всяком случае, непосредственно на маркетплейсах в данном случае.
5: Да, я согласен, но они минимизируют риски. То есть, когда были прилеты, площадка «Озон» распределяла дорогие товары на ПВЗ, плюс предлагала селлерам действительно сокращать отгрузки товара, плюс «Озон» молодцы, сдержали свои обязательства и выплатили пострадавшим, которые там сгорел товар на маркетплейсах. Это большой плюс данной площадки.
4: А скажите, когда закончатся боевые действия, может вернуться к прежней схеме ситуации?
5: По страхованию?
4: Ну да.
5: Или по
4: страхованию, да.
5: Это уже взаимодействие страховых и самой площадки Marketplace. Если бы была возможность у селлеров страховать свой товар, который находится на Marketplace, многие селлеры бы это сделали, потому что лучше заложить 2-3% от стоимости товара, там, застраховать его, нежели чем гадать на кофейные гущи и переживать ночами, что-то будет или не будет с твоим товаром.
3: Да, вот с вашей точки зрения, лучший выход сейчас – это иметь собственный склад и просто использовать Marketplace как некую площадку, где его закажут, но отгрузите вы там сами вот конкретному покупателю.
5: Да, и сокращать количество дней, на которые ты отгружаешь товар. То есть не грузить на там 2 месяца, на 30 дней, а отгружать на 14-21 день от среднего оборота, средних продаж. Тогда тем самым, даже если что-то случается, да, есть риск, но не фаталити для бизнеса.
3: Благодарим вас, Игорь, за беседу. Игорь Шанченко, топ-селлер, спикер, участник конференции по маркетплейсам, был в эфире «Радио Спутник». Тут очень, конечно, тяжелая ситуация, потому что тут и страховые ведь понять можно, потому что можно. Обычно страховые случаи наступают с меньшей вероятностью, чем то, что происходит сейчас. Поэтому очень тяжелая ситуация. Ну вот выход для селлеров пока такой. А мы двигаемся дальше.

0: У коллег из «Известий» вышла статья, посвященная нашим одиноким пенсионерам. И в том числе в рамках материала прозвучала инициатива, связанная с неким общественным надзором для помощи, для координации помощи пожилым людям, которые либо одиноки, либо внезапно с ними что-то произошло, и, соответственно, необходима помощь как волонтеров, так и профильных служб, потому что там много разных историй приключилось, и я вот даже и в своей практике сталкиваюсь периодически с таким, вот вспомню историю, пока к нам эксперт подключается. Вот минувшей весной я возвращался достаточно поздно домой с работы и смотрю, там пожилая женщина пытается открыть дверь, вот мой подъезд, у нее это не получается сделать. И она у меня попросила там помощи постучаться в окно, а было там уже, не знаю, 12 час, что ли, ночи. Стучаться в окно квартиры, что, мол, там у нее дочка находится с мужем, вот, может, откроют. Я человек не маленький, до первого этажа дотягиваюсь, в окно стучу, в результате никто нам так и не открыл. Выяснилось, что это в итоге вообще не тот дом, у бабушки есть некие заболевания. В итоге я не знал, к кому обратиться, честно могу сказать, потому что не был погружен в такую тему. Я ее довел до находящегося неподалеку полицейского участка и с рук на руки передал правоохранителям, чтобы они помогли что-то сделали, потому что ранняя весна, было достаточно прохладно, и боюсь, что если бы я ее там оставил, могло случиться что-то нехорошее.
1: Ну, на самом деле, если говорить о вот этой ситуации, то тут печально вот что. Я об этом много достаточно говорилось. Вот если есть некая деревня, то все про все друг про друга знают. И уж, конечно, идя в магазин, пожилой соседке принесут молока, хлеба. И, в принципе, это было наше в коммунальных квартирах-то точно, в многоквартирных домах в меньшей степени. А так это просто разговор о разобщении. Потому что, конечно, нет проблемы бабушке по соседству принести пакет молока, там, не знаю, и батон хлеба. Но поскольку мы друг друга не знаем, порой живя там несколько десятков лет, соседи по лестничной площадке, то вот возникают такие ситуации, к сожалению.
0: Да, а потом мы читаем истории, как пожилая пара, там муж 90 лет человеку умер, жена 87, внезапно у нее там какой-то приступ случился, а она лежит на полу и не может на помощь позвать. Вот это действительно очень страшно, очень тяжело, и именно поэтому у нас в том числе государство так настаивает, уж простите меня за такую интеграцию, на демографической политике, потому что вся, помимо того, что соседи, очень важно, чтобы мы с пожилыми родственниками взаимодействовали,
1: дети общались. Дети бы позвонили, да? Там поняли, что никто не берет трубку, да, и прибежали, помогли что-то сделать. Ну и вообще желательно, чтобы жили бы поблизости. А так история, конечно, жуткая. Но мне кажется, что здесь организующая роль государства, может быть, через какие-то домовые структуры, да, вот мы должны знать, что у нас там на пятом этаже живет пожилая женщина или там семейная пара, которым иногда там нужно в чем-то помочь. Потому что когда зовут, я всегда помогаю. Помню, там меня позвали мужчина, у него инсульт случился непосредственно в туалете, и он как-то так вот попал между стеной. И, собственно, то, что его вытащить было, ну, по крайней мере, самой его жене невозможно. Ну, вот мы собрались, вытащили, перенесли на скорую, так сказать, и так далее. Но все же мы люди, правда, это же главное.
0: Да, безусловно. Вывод: нужно знать соседей, нужно знать, кому обратиться, и просто быть внимательнее к тем, кто рядом, потому что действительно старость, она бывает разная, и не все могут о себе позаботиться. Мы к нашей третьей теме двигаемся. Прогнозируемые в Приморье поступления по туристическому налогу могут вырасти в 2026 году, причем сразу на 86 миллионов рублей, то есть на треть по сравнению с годом 2025. О том, как в принципе сейчас работает механизм туристического налога, почему не все регионы вводят, а если вводят, то на что тратят, разберемся с экспертом Российского союза туриндустрии Михаилом Абасовым. Михаил, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, за счет чего такой большой рост? Потому что на треть доход больше. Все в Приморье начали массово туристы приезжать.
1: Ну, конечно, в другие направления сложнее, наверное, стал, да?
2: Ну, а про массовость, да, мы не будем говорить по одной простой причине, потому что есть официальная статистика, что все-таки не добирают гостиничный сектор своего туриста, да, с известными событиями, поэтому здесь немножко речь идет не в этом. У нас же идет этот налог, он будет прогрессирующим, то есть год к году он растет. Сейчас ставка это 2% от стоимости проживания, ну, не меньше 100 рублей за сутки. Вот с 1 января 2027 года это уже будет ставка 3%, значит, мы получим еще плюс дополнительную прибыль. А к 2029 году ставка там уже дойдет до 5%. То есть вот отсюда мы и будем получать некий такой рост год к году. То есть сейчас это больше, скажем так, из-за того, что ставка растет.
0: На что тратят регионы эти деньги? И потому что мы понимаем, да, что стоимость проживания, она оплачивает расходы бизнеса. А вот то, что в казну региона поступает от такого, оно куда идет?
2: Да, смотрите, здесь есть определенный нюанс, да, то есть если раньше, когда налог, когда был курортный сбор, все уходило полностью в туристическую отрасль, то сейчас законодательно, когда появился прям вот этот туристический налог, он не обязывает полностью инвестировать в туристическую отрасль, поэтому все деньги не уходят, но есть в этом некий такой смысл, все равно эти деньги остаются внутри региона, то есть если этот отель заплатил этот налог, то внутри региона и остаются эти деньги. Ну, допустим, если взять тот же самый Краснодарский край, который заработал практически 2 миллиарда, и, скажем так, он у нас на передовых ролях, больше трети, скажем так, он все заработал, а за первое полугодие он там и вовсе почти 90 миллионов, это 24 или 25% в общей сложности. Куда тратят, скажем так, сейчас нет таких открытых данных, куда уходит вся 100-100% как бы сумма, куда это уходит, в этом весь вопрос. То есть открытость, она в любом случае должна быть. Ну, то, что инвестиции они поступают, это однозначно, то есть мы также четко понимаем, что сам налог как таковой, он должен быть, в каком плане, потому что как бы деньги в любом случае не возвращаются в туризм, и, конечно, когда турист видит, что налог, ну, скажем так, работает на благо, да, там строят набережные, там приводят в порядок, там, допустим, те же самые пляжи, когда турист видит тот же самый результат, он в любом случае будет возвращаться. Но на данном этапе, и как можно сказать, что это пока скорее, наверное, возможность, да, чем какой-либо результат. Еще раз повторюсь, налог, он не целевой. На туризм идет по официальной статистике около 12% общего собрано, но все остальное это в бюджет города, и бюджет город, соответственно, перераспределяет эти деньги. А сейчас городам, ну, есть их куда перераспределять, поэтому если смотреть в будущее, то в целом идея правильная. Единственное, чтобы вот города действительно открыто показывали, на что потрачен непосредственно сам турналог, это было бы, конечно, хорошо. Ну и тогда действительно сам этот налог, он действительно станет инвестицией. Ну, самое главное, чтобы туристы в конце не делали вывод, что это просто плата за какую-то ночевку. Да? Ну, вот так вот можно сказать.
1: А на достопримечательности, в том числе и природные, может тратиться? Помните, как там ремонт провала, чтобы окончательно не провалился?
2: Конечно, вот эти деньги, они будут и на развитие, и, соответственно, на другие нужды, скажем так, тех регионов, которые отдают этот налог, все это будет уходить и оставаться внутри самого региона, поэтому, как я и говорил, вот именно туристическая составляющая сейчас на данном этапе это 12%, все остальные деньги, они уже уходят на нужды муниципалитета. муниципалитетов. Как конкретно их реализовывают, ну, на этот вопрос ответить я не могу.
0: С момента введения туристического налога уже прошло какое-то время, значит, можем подводить некие не промежуточные итоги, но уже какие-то выводы сделать можем. И вот конкретно хотелось бы узнать, не подтолкнуло ли это к меньшему выходу из тени бизнеса, потому что мы сейчас во всех сферах этим занимаемся. Вот этот фактор не стал ли таким дополнительным, чтобы подольше не легализовываться?
2: У нас, скажем так, у нас как частный сектор оставался, образно говоря, в тени, он фактически так и остается, с этим еще нужно работать. А если говорить, скажем так, те, которые у нас открытую, работают в открытую, но это не тот налог, чтобы уходить в тень, не те, скажем так, суммы, они довольно-таки как бы небольшие, скажем так, для номерных фондов, но тем не менее, как бы, скажем так, чтобы кто-то ушел куда-то в тень из-за этого налога, но точно такого нет.
1: А скажите, пожалуйста, а где привлекательной, так сказать, стороной поездки являются природные какие-то красоты? Ну, там, например, решили люди в Карелии на плоту сплавиться или там подняться на Эльбрус или на Алтай куда-нибудь поехать. Там-то как брать такой налог? Или вот не придумали еще? Потому что, ну, вроде как гостиницы нет, ну, кроме как бочки какие-нибудь там на Эльбрусе.
0: Палатки,
1: да.
2: Но если эти палатки официально зарегистрированы, то они, естественно, будут платить налог. Если они официально не зарегистрированы, ну, тогда налог брать некак, другими словами.
1: Вот упущение. Надо, по-моему, над этим подумать. Тут какие-то неохваченные люди. А, между прочим, я популярные направления назвал. Правда ведь?
2: Не, ну, конечно, популярные направления. Но там и, скажем так, некоторые места, они труднодоступные. Но я думаю, к этому все равно придут, и все наладится у нас. Планомерно идут.
1: Я знаете, так. К чему? Например, в той же Карелии, наверное, ведь надо убирать что-то, да, мусор какой-то, да, это что, тоже требует денег? Или как-то, может быть, деревья какие-то высаживать? Ну, вот в таком плане. Но, знаете, что же деньги нужны?
2: Да, смотрите, проблема-то у нас в чем заключается, что пока нет осознания у людей, которые занимаются, скажем так, в туристической сфере бизнесом, да, но те, которые, еще раз, я не говорю за тех, которые легально работают, я больше к тем, которые как бы в тени находятся, они пользуются, скажем так, некими такими благами, но при этом не смотрят и на другую сторону, вот как вы правильно подчеркиваете, что нужно и облагораживать территории и так далее. У государства в целом как бы, ну, не хватит тех поступлений, чтобы кто-то делал за него. Поэтому каждый должен становиться участником этого процесса. Тем более, еще раз повторюсь, деньги это, в целом как бы они небольшие. 2% это в этом году, ну, если даже та же самая какая-то палатка как бы, или комната, она стоит 5000 рублей, образно говоря, 2% это у нас 100 рублей, да, но это не тот налог, чтобы, скажем так, от него прятаться, поэтому здесь нужна некая такая осознанность, сплоченность, чтобы все понимали. Ну, тут и другой вопрос, опять же, буду адресовывать дальше, почему к нам не едут туристы, да, там в таких объемах, как бы нам хотелось бы из-за границы, иностранцы, почему к нам не приезжают, потому что территория России, она прекрасна, она необъятна, но все равно она требует определенных инвестиций, и вот если к нам придет определенное осознание, что мы готовы все вместе, те, кто работает в туристической отрасли, инвестировать в Россию, то, соответственно, потянутся иностранцы, и, соответственно, вместе с иностранцами потянутся дополнительные инвестиции, придут дополнительные деньги. Поэтому, ну, не все это, к сожалению, понимают. Когда поймут, я думаю, у нас и туризм начнет развиваться немножко в другом направлении.
0: А это дополнительные инвестиции, в том числе это и тот туристический налог, о котором мы говорим сейчас, потому что не все регионы его приняли еще.
2: Его не все регионы приняли, но я думаю, смотрите, это сейчас будет распространяться по всем регионам. У нас фактически там остается Москва и Крым, которые скажем так, этим налогом, этого налога нет. Другое дело, что по регионам сделали определенное послабление.

0: падать.
1: Да. Благодарим вас, Михаил, за беседу. Время у нас к концу подошло. Михаил Абасов, эксперт Российского союза трудоустройства, был в эфире «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работали. Желаем хорошего вечера. И не переключайтесь дальше, коллеги.
2: Счастливо.
3: Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве из Хинвали 7 вечера, в Улан-Удэ полночь. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска освободили 4 населенных пункта в ДНР. В Крыму заявили, что призыв Трампа о смене лидера поверг в шок власти на Украине. Сборная России по дзюдо завоевала серебро командного турнира чемпионата мира. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, сообщила Минобороны. Кроме того, в результате сжатия кольца окружения в Харьковской области под контроль армии России перешли населенные пункты Резниково и Купино. Согласно информации Минобороны, за сутки на всех направлениях было уничтожено более 1400 украинских военнослужащих. Также подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять и внешнюю зону контроля. Ведутся бои в районе населенных пунктов Приколотное, Котов, и Гогина, добавили в Минобороны. Призыв президента США Дональда Трампа к Украине о необходимости смены лидера поверг в шок киевские власти и стал настоящим ударом для политических кругов. Об этом заявил РИА Новости руководитель Крымского центра поддержки украинских переселенцев международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко. По его словам, смена власти на Украине является давно назревшим вопросом. Ранее Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому стране нужен новый лидер. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Взгляды России в сфере международной информационной безопасности совпадают с подходами стран АСЕАН, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. Дипломат рассказал, что на полях второго глобального цифрового форума впервые на высоком уровне прошел диалог по международной информационной безопасности. В Москву прибыли руководители профильных ведомств Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Индонезии и других членов АСЕАН. Алимов подчеркнул, что диалог России и АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информационно-коммуникационных

0: коммуникационных технологий – один из ключевых механизмов взаимодействия России с Юго-Восточной Азией на этом направлении. Второй глобальный цифровой форум проходил с 8 по 10 октября в Москве. Сотрудники Министерства обороны Германии недовольны кадровой политикой в ведомстве, которая, по их мнению, выстраивается на политических связях и личных знакомствах, сообщает немецкая газета со ссылкой на внутренние документы. Так, в одной из жалоб сотрудники министерства задаются вопросом, что имеет решающее значение при получении должности, профпригодность и предыдущие достижения, или связи, политические контакты и особые доверительные отношения. Газета отмечает, что жалоба составлена анонимно, поскольку публично критика работы министерства может обернуться для карьеры сотрудника тяжелыми последствиями. Издание подчеркивает, что жалоба была не беспочвенной. Газета «Бильд» в мае писала, что министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, состоящего социал-демократической партии Германии, заподозрили в продвижении по службе своих однопартийцев. Дзюдоисты сборной России завоевали серебро в командном турнире на чемпионате мира. В финальном матче россияне уступили команде Японии со счетом 1-4. В общем медальном зачете наша сборная заняла 5-е место. Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку. Наши спортсмены участвовали в турнире с флагом и гимном. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» программа «Песочный интерес». А это значит, что Полина Уварова, священник Павел Островский. В студии мы пытаемся дать некий православный взгляд или хотя бы нравственный взгляд на происходящее событие, собственно, событие уходящей недели. Полина, здравствуй.
3: Здравствуйте, отец
2: Павел. Всем здрасте, ура.
3: Да, всем привет. Ожидайте второй части, когда нам можно будет звонить, а пока что мы пойдем в новости нырнем. Ну, на самом деле, всю повестку последних дней съела новость про то, что Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что Россия поставит дизель на рынке США. Сразу же это повлекло некоторые последствия. Очень сильно возмутился Зеленский. В общем, до сих пор сейчас вот буквально в прямом эфире происходит некоторая перепалка. То Трамп скажет, что все договорились о перемирии, то Зеленский говорит о том, что его вообще не волнует, что говорит Трамп. Параллельно с этим начались удары по серверам Яндекса, что тоже как бы привело к некоторым последствиям, наблюдаются технические сбои в сервисах компании и так далее. Что скажете здесь?
2: Но, во-первых, по поводу всего, что говорит Трамп или там Зеленский, я бы все-таки предлагал бы радиослушателям помнить замечательные слова апостола Иакова: «Вера без дел мертва». Поэтому это же касается не только Господа Бога, но это касается вообще веры в кого-либо или кому-либо. Поэтому верить словам Дональда Трампа, в том числе о том, что Зеленскому пора уйти, что народу Украины нужно выбрать себе нового лидера, более сговорчивого, все это можно, конечно, серьезно оценивать, когда это будет подтверждаться делами.
3: Да.
2: Сейчас понятно, что у американцев в первую очередь из-за войны с Ираном, да, у них проблемы с нефтепродуктами, соответственно, возмущение народа, там, фермеров и тому подобное. Он в преддверии выборов американских, да, где, скорее всего, как говорят аналитики, республиканцы проиграют, угу, да, он, соответственно, пытается как-то что-то такое сделать. Да. Поэтому он, правда, пытается решить вопрос внутренний, это касаемо бензина, и вот договорился с нашим президентом, это выгодно нам, это выгодно им, поэтому вот этому верить можно, потому что сделка вроде состоялась, как она будет вообще выполняться, это большой вопрос, потому что то, что Зеленский говорит, что мы продолжим все равно лупить по НПЗ, ну, так скажем, это, ну, во-первых, они правда это, скорее всего, будут делать, вот, а посмотрим, как уже Америка Есть какие-то неподтвержденные данные о том, что они прекратят давать разведданные?
3: Ну, вот. Говорят, по крайней мере, некоторые СМИ заявляли, что есть некоторые угрозы со стороны США о том, что если вы ему не прекратите бить
2: ПНПЗ, не подтверждено.
3: Да, но это не подтверждено, то мы перестанем разведданные давать.
2: Нам, собственно, в России нужно, мне кажется, помнить, что слова императора Александра III: у России есть только два союзника — армия и флот. Никуда не делись, актуальность не потеряли, поэтому верить кому-то на слово нет никакого смысла. Почему-то я не понимаю, что так все вокруг радуются, что наконец-то там что-то Зеленского кто-то хочет там прижучить и все остальное. Если бы Зеленского захотели бы прижучить, это бы сделали бы, конечно, уже очень-очень давно. То есть понятно, что тут и можно прекратить всякую помощь. Значит, это можно, все вот эти там у них подконтрольные американцам есть НАБУ и САП, да, начать именно против Зеленского, начать шатать ситуацию внутри страны, американцы вообще это умеют хорошо делать, да, ну и в целом просто объявить Украину там, не знаю, своим врагом, да, и все посыпется, да. То есть захотели бы прижучить, уже бы прижучили. Даже захотели бы остановить европейцев, и европейцы бы остановили. Угу. Но пока на словах, конечно, да, это вроде выглядит приятно, что вот... Украине нужно выбрать нового лидера. Но давайте смотреть на дела. Пока Америка поставляет разведданные Украине, Америка не является нашим, не то что там, другом, а даже каким-то там более-менее партнером. Да?
3: Да, о какой дружбе может идти речь, если в том же самом интервью, которое все цитируют, где Дональд Трамп действительно сказал о том, что вот Владимиру Зеленскому пора уже куда-то уходить и проводить выборы, он же до этого сказал буквально фразу о том, что мы позволили ему делать все, только не бить по НПЗ. Он бьет по НПЗ. То есть почему-то все пропускают фразу про то, что... Дональд Трамп сам говорит, что делайте с Россией все, что хотите, мы вам позволяем.
2: Знаешь, Полин, тут делать, вот эта такая фраза «делайте с Россией все, что вам угодно», эта фраза, она имеет, ну, так скажем, разные значения. Одно дело, то есть я могу сейчас и сказать и про финнов. Был бы, я не знаю, президентом России, сказал бы, там, финны, делайте все, что угодно там с Англией, да? А другое дело, если я финном...
3: Оружие начало, для этого, да,
2: начало поставлять оружие, и что самое важное, разведданные. Потому что понятно, что если Украина перестанет получать от американцев разведданные, от европейцев она таких же адекватных не получит, да, и Россия получит самое такое мощное стратегическое преимущество на поле боя, ну, потому что Украина просто будет слепа, по большому счету, mm-hmm. да. Но пока американцы этого не сделали, а, возможно, никогда не сделают, поэтому все это пока просто слова. Вот. Если мы и правда с этой сделки НПЗ сможем что-то выручить, не за счет нашего внутреннего потребителя, тоже здесь не хотелось бы, да, чтобы мы американских граждан ставили выше российских граждан, mm-hmm. да, то есть это как бы неприятно, да. Но посмотрим, поживем, увидим.
3: Ну, тут еще, наверное, про Яндекс и его сервера нужно поговорить. Я, кстати, больше чем уверена, что решение этой проблемы так или иначе должно найтись. Ну, то есть уже сейчас восстанавливают какие-то данные. Но, тем не менее, все равно есть потери на этом поле.
2: Знаешь, по поводу восстановления данных здесь нужно учитывать общую мировую историю по поводу нехватки вот так вот этих полупроводников, нехватки комплектующих для памяти и так далее, потому что все эти дата-центры... Чтобы вы понимали, сейчас активно ведь развиваются еще и дата-центры, да, uh-huh. куда это все это массово тоже все это скупается. Поэтому тут вопрос не в том, есть ли у Яндекса какие-то финансовые возможности восстановить свой центр. Я не сомневаюсь в том, что у них есть, да. А вот именно чистые вот комплектующие, из которых эти дата-центры, собственно, состоят, вот здесь большой вопрос. Да, некоторые эксперты, не знаю, насколько можно верить, потому что я вот в этой теме, конечно, не являюсь экспертом. Некоторые говорят, что все вот эти комплектующие раскуплены уже на весь 2027 год.
3: Ну, интересно. Я, кстати, вообще здесь ничего не могу сказать.
2: Да, если это правда так, то, конечно, здесь могут быть проблемы. Что, ну, как бы, конечно, знаешь, после драки кулаками не машу, да? Но надо заметить, что, конечно, вот эта история, та же, как было с Wildberries, когда бомбили склады, вот эта история про монополизм, угу. она, конечно, грустная, потому что, конечно, стратегически безопаснее, да, когда у тебя все не собрано в одном каком-то едином центре. Да. И почему, например, невыгодно было особо лупить украинским этим вооруженным силам по складам Озона? потому что складов озона просто существенно больше. У них нет такого централизации, как у Wildberries. Потому что вот у нас есть магазины храмовые, прихожан, да, он расположен на озоне, да. Ну и, соответственно, ребята во всем этом разбираются. Они говорят, ну, в принципе, конечно, можно начать бить по складам озона, но их просто существенно больше, и они меньше, да, просто невыгодно будет, да. То же самое касается и монополистов в сфере вообще вот интернета. У нас, получается, Яндекс все равно монополист. То есть это Яндекс.Такси, ну, там с доставкой еще, там какие-то другие магазины тоже, ну, тоже через Яндекс.Доставку чаще всего, да. Яндекс.Навигатор. И сейчас мы в каком-то смысле, ну, может быть, стоим сейчас перед выбором, знаешь, как говорится, может быть, не знаю, поговорка была такая, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да? Вот, может быть, сейчас мы, может быть, осознаем, что на самом деле лучше не монополизировать, а правда развивать разные. Вот у нас сейчас есть, например, мессенджер Макс, да?
3: Так.
2: Он так или иначе не монополист, потому что есть еще ВК, есть еще Одноклассники. Но по большому счету это все принадлежит одной компании ВК. Ну, то есть, так или иначе, ВК это все это делал, да. Вот грохнут какой-нибудь центр, да, и встанет мессенджер национальный, да. А у нас альтернативы нету. Я сейчас говорю не про альтернативы, между прочим, иностранные. Не подумай, что я сейчас топлю за Телеграм или за Инстаграм, который запрещен в России и тому подобное. Но, в принципе, когда есть что-то единое и без какой-либо альтернативы, и в это единое все-все вкладываются, то это сама история достаточно уязвима.
3: Ну, возможно, здесь и не только про монополию разговор может быть, а просто про то, как логистику организовывать. Когда у вас просто... Это, кстати, касается и того, как у нас люди живут, потому что у нас люди собираются все больше и больше в огромные города, да, по которым гораздо проще ударить и нанести большие, скажем так, повреждения, чем если бы люди были рассосредоточены по всей необъятной территории нашей гигантской и прекрасной Родины. Просто вот об этом вопросе, наверное, нужно подумать очень внимательно и тщательно.
2: Я думаю, что в первую очередь нужно подумать тем, кто у нас работает в антимонопольном ведомстве. Да, вообще-то у нас есть антимонопольное законодательство,
3: служба, да,
2: которое должно следить за тем, чтобы у нас не было монополистов. Да? Оно так и называется антимонопольное. Да? Я не помню, как называется. Оно
3: борется с монополиями.
2: Да, да. И поэтому именно по той причине, что это все становится уязвимым. Я считаю, что правда, есть какие-то вещи, которые должны быть исключительно государственными и принадлежать только государству. А во многих сферах как раз здесь, может быть, стоило бы государству не оказывать какие-то преференции кому-либо, следить за тем, чтобы не было монополистов, чтобы люди могли также вот создавать конкуренцию, развиваться и так далее. Как пример, пожалуйста, банковская сфера. Да, у нас есть, с одной стороны, Сбербанк, да, у нас есть Тинькофф, у нас есть Альфа-банк, у нас есть Россельхозбанк, и сейчас я по-любому какой-нибудь банк еще забыл, да, но так далее.
3: Но у нас много банков, да,
2: да. И отсюда за счет конкуренции есть банковские крутецкие предложения, есть различные, значит, там кто-то предлагает здесь такой кэшбэк, здесь я такой предлагаю, да, есть конкуренция, да. А представляешь, у нас был бы один банк. По-моему, у нас в Советском Союзе так и было, если не ошибаюсь, у нас, по-моему, только Сбербанк
3: и
2: был.
3: Ну, тогда и ситуация была немножко другой.
2: Да.
3: Давайте дальше двигаться, поговорим о обществе, об обществе. Не совсем о нашем, потому что у нас все это запрещено и признано экстремистским, но об американском, на его примере. Американские подростки стали заметно реже идентифицировать себя как представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ. В особенности реже это начало происходить с девочками. Согласно анализу данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США, доля подростков, относящих себя к представителям этого сообщества, заметно сократилась по сравнению с началом 2020-х годов. Тут есть определенные цифры, действительно сокращение достаточно мощное, и если среди парней там действительно представителей вот этого сообщества было 5-7% и примерно столько же и осталось, то среди девочек оно упало буквально в два раза. За 5 лет всего. Мне кажется, это как раз к разговору о том, что, мол, с этим рождаются, и что никак на это нельзя повлиять через внешнюю какую-то конъюнктуру и среду.
2: Да, совершенно права. Собственно, именно с Америки началось преобладание пропаганды над наукой и психиатрией, которая все время опиралась, как именно медицинская наука, да, значит, на данные, на проверяемые, на исследования. С конца, по-моему, если не ошибаюсь, 80-х или там начала 90-х годов пошла вот эта тема, что, значит, гомосексуализм, что это не расстройство и тому подобное. Эта пропаганда пошла. В итоге у них именно голосованием, не научные данные. Представляешь, в науке определяли бы 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 5 именно голосованием. Представляешь, ну, если да. бы в математике такое было. Именно голосованием было определено, что значит, гомосексуализм нужно вывести из списка расстройств. И пошла вся эта тема, потом были разрешены так называемые однополые браки. И эта пропаганда действовала вплоть до пришествия Трампа, как все-таки, и вообще ультраконсерваторов, да, то есть вот вся вот эта история, которая там у них постоянно там молится, там пасторы и все такое. Вот сейчас консерваторы пришли к власти, это очень серьезно ударило по пропаганде ЛГБТК у них в Америке, которая в России запрещена. И вдруг оказалось, что да, когда пропаганда резко затихла, плюс еще, кстати, вечная память Чарли Кирку, известному такому борцу.
3: Проповеднику,
2: да. проповеднику. Потом Шапира, сейчас ныне живущая. То есть там у них еще, в принципе, очень популярны как раз проповедники консерватизма, которые ездят там по кампусам. Да, не только Чарли Кирк это делал, которого убили, по-моему, год назад. Вот. И да, вдруг оказалось то, что это просто не... То есть это не наука, а пропаганда. Но что нам делать? А нам делать нужно, что, несмотря на запрет ЛГБТК-пропаганды, у нас среди огромного количества психиатров и психологов, да, в головах уже укоренилось то, что там это не расстройство, что это нормально, что если приходит женщина и говорит, что у нее есть влечение к другой женщине, ей говорят, это нормально, да. Вот это в головах у многих наших специалистов это укоренилось, потому что они или обучались в те времена, когда наши вузы, да, связанные с этой тематикой, да, получали данные оттуда. Или по той причине, что они, вот правда, до сих пор читают все эти западные исследования, которые, безусловно, были под воздействием пропаганды изменены. Угу. Собственно, Всемирная организация здравоохранения, которая тоже находится под контролем этой пропаганды, да, там прямо сказано, что выведены из списка расстройств и тому подобное. Хотя, опять же, если вы посмотрите альтернативные какие-то, да, высказывания психиатров, которые с этим не связаны, да, они говорят, вот есть данные научные, да, не голосование какие-то, да, не попытка людям, как бы, вот давайте вот пожалеем этих ребят, и вот им травматично читать, что это у них расстройство. Да? Например, возьмем, давайте диабет мы выведем, да, потому что вот человеку не нравится, что его диабетиком называют. Да?
3: Это вы на меня, да, посмотрите, у меня нет, как раз он.
2: Да, ну вот, представляешь, вот типа, мне неприятно, что у меня диабет.
3: Меня устраивает, потому что тогда я, по крайней мере, от него лекарства есть. А так меня перестанут считать больной и перестанут лечить от этого. Я и закончусь.
2: Ну, вот, собственно, я не говорю, что тут прям лечить. От некоторых отклонений как раз лечить и не нужно. Если у человека расстройства мышления нет, живет себе спокойно и живет, да. Но когда это возвели в норму, тогда стали навязывать всем остальным, что теперь вы обязаны считать это нормой, и стали преследовать людей.
3: Ну да, кто это... не считает, кто да. говорит обратно, это
2: да, правда. Все, кто, значит, против так называемой вот гендерной программы и так далее, там можно и детишечек своих собственных лишиться, и вообще много всяких проблем. Так что в этом смысле я рад, что в Америке это все дело изменилось, а нам бы хорошо было присмотреться к нашим специалистам в области как раз душевных там, расстройств и дел, да, как они на это обращают, как они это смотрят, на какие исследования они опираются, именно исследования ли, или ну, просто какие-то заключения.
3: У меня последнее, что здесь спрошу, наверное, у меня большой вопрос вообще, сколько должно времени пройти для того, чтобы теперь это все каким-то образом, ну, действительно поменяло русло, потому что я понимаю, что я росла в этом, я воспитывалась вот в... ситуации, когда как раз начало вот это литься в умы детей, информация о том, что вот это все нормально, это просто вот такая особенность, так тоже можно, толерантность и все вот это вот. Но это процесс 30 лет примерно был. Сколько должно пройти, чтобы все обратно откатилось?
2: Ты знаешь, оно вообще никак не будет особо откатываться, если не будет какой-то железной воли, в том числе касаемо цензуры. Здесь каждое государство должно отвечать только за себя. Угу. Например, я, значит, когда всякие в командировке летаю, вот у меня сейчас после радио я полечу в Магнитогорск. Я, соответственно, себе закачиваю какие-нибудь фильмы. И вот я тут наталкиваюсь на какое-то кинцо. Да. Значит, я вначале даже не понимаю, о чем идет речь. И там речь такая идет, что вот, значит, некая там, предположим, там Челси, ну, женщина, значит, живет со своей женой Николь, да, и дальше такое так далее. Я как бы, ну, я читаю, у меня что-то не сходится, да, и тут я понимаю, что целый есть сериал, знаешь, как две, знаешь, там, лесбиянки живут между собой, да, и решат какие-то свои проблемы и так далее, да. То есть Но там именно это уже вписано, что она живет своей женой. Угу. Да? То есть женщина живет женой. И у меня вот это, ну, как бы, я в ступор влетаю, в общем, да, потому что у нас, слава богу, не разрешены так называемые эти союзы, не уз... точнее так, не узаконены. Mm. То, что люди нас никого не преследуют, у нас и правда там кто угодно с кем можно, может жить, в общем, да, женщины с мужчиной, собакой и тому подобное, тебя никто не будет за это преследовать, да, но...
3: Ну, за пропаганду будут преследовать.
2: Будут, да, преследовать за пропаганду, раз, и у нас эти отношения не узаконены.
3: Ну, и нельзя там, например, усыновлять детей.
2: Да, да, да. Тоже, а да, вот в тех странах, где это уже было узаконено достаточно давно, вот как они будут откатывать, это большой вопрос. Может быть, им помогут мигранты из мусульманских стран. Просто введут шариат, да, и побитие палками, изменение всего законодательства. Может, и правда, для, ну, так скажем, этих стран ислам будет спасением, потому что, судя по всему, христиане уже там на это не способны. Да?
3: Я уже представляю, как вот эту часть эфира просто сейчас вырежут и просто распространят.
2: Нет, нам-то не надо. У нас в России все хорошо. Ну, как да, раз у нас мусульмане видят, что христиане все нормальные и так далее. Но тот христианин, который считает, что содомские отношения, выражаясь по-христиански, угу, же, да, что содомские,
3: и, кстати,
2: отношения...
3: Кстати, не нужно ссылку ставить на эту фразу.
2: Да-да-да, кстати, да. Что содомские отношения — это нормально, и что это соответствует христианским ценностям, но уж извините.
3: Ну, либо еще, как обычно, деньги победят всех, потому что Netflix же в свое время перестал снимать все эти сериалы, про которые вы вот только что говорили, просто потому что поняли, что их гораздо меньше людей смотрят, потому что все-таки людям, даже если они на словах поддерживают все эти истории, гораздо интереснее смотреть про...
2: Нормальную жизнь.
3: Ну, обычно, да, себя просто ассоциировать проще с тем, что обычно. Давайте чуть-чуть про нашу родину поговорим. Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о популяризации многодетной семьи в социальной рекламе. У нас теперь, в общем, вся реклама должна создавать образ прекрасной многодетной семьи, чтобы там побольше детишек было, и все это видели.
2: Поддерживается категорически. Да, вообще, ну, как бы я иногда переживаю, что у нас, когда вот песочный интерес идет, что я выгляжу, как бы, знаешь, вот это... собака деревенская, когда ты вот идешь,
3: которая лает из-за забора.
2: Да-да-да. И ты, например, я когда с женой, бывает, гуляю, у нас там частный сектор, да, и там бывает, ну, такая собака, ты в одну сторону идешь, она гавкает, она еще кидается прямо вот эту железную калитку, да, и ты уже обратно идешь, ты внутренне собираешься, и вот она подскакивает, ты уже точно знаешь, что она будет гавкать. Я надеюсь, что, ребята, вы песочный интерес...
3: Не поэтому
2: смотрите. Сейчас батюшка опять наорет на всех и так далее. Но, короче, я это искренне поддерживаю, то, что если у нас правда... именно законодательно закрепит, что социальная реклама, поддержка, популяризация многодетных семей будет, это прекрасно. Единственное, только мне хотелось бы, может быть, обратить внимание законодателей, если вообще они будут вообще нас там смотреть, слушать, посмотрите, пожалуйста, на тех людей, которые это будут делать. Потому что это настолько чувствительный момент. Я вам приведу аналогию. Это как рассказы православной культуры в школе.
3: Так.
2: С одной стороны, я, безусловно, считаю, что, конечно, детям нужно знать православную культуру. Не учить им закон Божий, да, и учить их молиться, поститься и так далее. Нет. Но чтобы они просто знали нашу православную культуру, которая легла в основу вообще всей культуры России и так далее. Другое дело, что педагоги, которые преподают православную культуру, они разные. Есть те, которые к этому подходят очень серьезно, а есть те, которые назначили, например, была какая-то учительница географии. В целом она вроде там не язычница, котов не ест и все такое, да. И ей говорят, ну, там,
3: давай,
2: Тамара Ивановна, да, ну ты же куличи освещаешь, давай, тем более у тебя вроде время свободное есть, сходи вот на эти курсы переобучения. И она сходит, и потом как бы у нее это все вызывает глубокую тоску, потому что так на обычную «Игру престолов» смотрят, а тут нужно учить историю России, там, православие и так далее. И вот она начинает детям... нести в уши что-то. Или наоборот, совершенно обратная история, когда учительница, наоборот, мега верующая.
3: Ну, такая, да, которая Бог накажет.
2: Да, она начинает детям что-то такое впаривать, да, но уже, наоборот, деструктивно в другую сторону. Там, например, прям учить их молиться, например, возбуждая, естественно, есть нормальный гнев у родителей, да, или рассказывать о том, что там вот ребята, значит, вот все эти там... Значит, заведи себе иконочку, она тебя будет оберегать. Значит,
3: попроси у этого святого, он тебе обязательно поможет. Да.
2: Этот Господь. Святой поможет тебе с химией, а этот святой поможет с биологией. Да? Ну, то есть, с одной стороны, нужно преподавать православную культуру, чтобы дети просто знали культуру своей страны. И то же самое, конечно, нужно, да, популяризировать многодетность. Важно, чтобы те люди, которые это делали, они не только были профессионалами в социальной рекламе, но хорошо бы разбирались, что на самом деле будет возбуждать у людей положительные эмоции по отношению к многодетным.
3: А вы же ведете, да, кстати, ходите к ученикам, общаетесь с ними про православие?
2: Понимаешь, ученики вообще не будут социальную рекламу это видеть, скорее всего. Это, ну, хотя не знаю, опять же, если это понавтыкать в разные соцсети, если делать прям социальные ролики специально, может, и увидит. Но, ну, во-первых, ко мне никто не обращался. Я даже не знаю, считаюсь ли я специалистом в этой области. Потому что я, например, социальную рекламу никогда не делал. Просто хотелось бы, чтобы она, как говорит молодежь, кринж, чтобы она не была кринжовой.
3: Ну, да, это правда. В общем, вернемся к вам после рекламы и новостей. Нам можно будет звонить. Не переключайтесь, будем вас ждать.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Анна Грузлова, здравствуйте. Российские войска нанесли удар по вражескому судну в Черном море, сообщила Минобороны. Отмечается, что танкер доставлял в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения. Кроме того, армия России нанесла удар по логистическому центру в Николаевской области. Там хранились грузы для ВСУ, добавили в Минобороны. Мирный житель пострадал в Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его информации, украинский дрон ударил по административному зданию в Рыльском районе. Ранение получила 51-летняя женщина. Медики оказали ей первую помощь. Пострадавшая будет наблюдаться амбулаторно. Владимир Зеленский возвращает Украину к первобытно-общинному строю, используя слово «лидер» вместо «президент» в ответ на заявление главы США Дональда Трампа о необходимости смены власти в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, такой формулировкой Зеленский подразумевает, что украинцы якобы уже выбрали лидера, а необходимость избирать президента при этом отходит на второй план. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива. Ранее он заявил, что договоренность между Вашингтоном и Москвой по поставкам энергоресурса из России выгодна для американцев. Бессент назвал, что это вполне отвечает интересам граждан страны, в том числе по той причине, что это позволяет снизить цены на дизельное топливо. Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут 7 условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Мохсен Розаи. Он добавил, что каждый раз, когда Иран садится за стол переговоров с Соединенными Штатами, американские военные совершали нападение на республику, что Тегеран считает явным предательством Вашингтона. Гроссмейстер Андрей Есипенко досрочно стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону. За тур до окончания соревнований Есипенко набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей. Есипенко 24 года, он впервые стал чемпионом России. Ранее он дважды становился серебряным призером суперфинала чемпионата России. Заключительный тур состоится 12 октября. В мужском и женском турнирах по круговой системе играют по 12 шахматистов. Общий призовой фонд составляет 11 миллионов рублей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Песочный интерес».
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, рассматриваем новости и пытаемся дать им какую-то оценку с православной точки зрения. Вот как-то так перед нами стоит задача. В этой части программы нам можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Звоните, пожалуйста, предлагайте либо свои новости какие-то к обсуждению, либо комментируйте то, что мы здесь успеваем и успели уже наобсуждать. Отец Павел, поехали дальше к новостям?
6: Давай, давай.
5: Или у вас может... В общем,
6: нет, я хочу сказать,
5: кстати,
6: что,
5: тоже пишите,
6: что
5: друзья.
6: Некоторые люди не могут, я знаю, сейчас в соцсети где-нибудь зайти, где-то бывает комментарий глючит, поэтому, если что, то всегда звоните. Поверьте, вот даже читать комментарии или слушать ваш прекрасный голос, голос гораздо лучше.
5: И гораздо приятнее, да. Конституционный суд России может пересмотреть подход к расчету алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, который считает выплату четверти заработка несоразмерной потребностям ребенка, который у него остался от его брака. Футболист полагает, что отсутствие верхнего предела алиментов создает возможности для злоупотребления со стороны бывшей супруги. Опрошенные юристы допускают, что Конституционный суд сохранит действующие нормы, но уточнит порядок их применения. В частности, суд может разъяснить возможность назначения фиксированной суммы алиментов при сверхвысоких доходах, а также перечисление до 50% выплат на отдельный счет ребенка.
6: Ну, мне кажется, здесь есть в любом случае тема для обсуждения, потому что, конечно, сейчас, может быть, обиженные жены, которых бросили мужья, скажут, ну, как бы, все должно быть честно, да, дескать, вот он стал таким, может быть, богатым, потому что я в него вкладывалась, вот пусть теперь, значит, там четверть зарплаты и перечисляет, да, но здесь и правда могут быть и злоупотребления, и вот как минимум делать какой-то, в случае с человека, правда, есть какие-то сверхдоходы, чтобы был какой-то определенный именно счет, да, на ребенка. То есть, ну, какой-то минимум, который, правда, нужно переводить точно, да, может быть, какую-то фиксированную, если, правда, много денег, да. Но, конечно, приятнее будет человеку, если там с женой как-то жизнь сложилась, переругались, не обязательно, что муж виноват, да, потому что развод произошел. Но чтобы деньги перечислялись именно на счет ребенка. Чтобы он
5: правда,
6: мог воспользоваться,
5: да.
6: Ну, то есть, если, правда, большие доходы, человек там зарабатывает, там, уж в месяц у него там 10 миллионов рублей.
5: Ну, он чтобы вообще этих... один из самых крутых вратарей сейчас в мире, поэтому...
6: Я все понимаю. Точно, но да, я просто говорю, что человек вот 10 миллионов рублей в месяц зарабатывает, да? Если четверть, это, я не знаю, сколько там элементов, четверть, это 2,5 миллиона переводит.
5: На одного четверть, да.
6: Да, то, соответственно, чтобы из этих хотя бы 2,5, он точно знал, что на ребенка 100% пойдет, предположим, там 1 миллион 250 тысяч рублей, который ребенок может воспользоваться после 18 лет.
5: У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
7: Михаил меня зовут.
6: Здравствуйте, Михаил.
5: Михаил.
7: У меня очень вопрос такой философский, наверное. Вот считается, что наша цивилизация православная немножко отличается от цивилизации западной, да? Uh-huh. Ну, как бы принято так. И вот один из, так сказать, моментов, который вызвал эту разницу, это православие и католичество, например, да, или там протестантство. Вот как, отец Павел, на ваш взгляд, какие основные различия в православии и вот в западном христианстве привели вот к различию наших цивилизаций? Такой вопрос.
6: Понял, спасибо большое. Но мне кажется, если мы говорим про цивилизацию, тут дело, конечно, не в религии. Потому что православие есть на Западе, и большие церкви есть на Западе православные, которые сейчас, может быть, стали мельче, ну, или у них меньше количество последователей, но раньше было больше количество последователей. Я думаю, что есть просто некая действительность истории конкретно нашей страны, а именно то, что у нас с какого-то момента был закрепощен народ закрепощен, да, было крепостное право, очень сильно повлияло на народ. Потом даже когда все было раскрепостили, но потом был Советский Союз, который тоже лишил многих людей собственности, потому что были колхозы и тому подобное, да, это все сыграло, мне кажется, свою такую негативную роль, то, что у нас... Люди, даже имея сегодня свободу, да, они все равно, ну, как-то вот, как будто не умеют ей пользоваться, да. Потому что я не считаю, что в нашей стране у нас там есть какие-то прям ограничения свободы, особенно, по крайней мере, в сравнении с странами Запада, да. Но такое ощущение, что люди просто вот, ну, как-то они вот привыкли все время жить по принципу «партия сказала надо, комсомол ответил есть», да? То же самое, как это было, мне кажется, в империи. Вот именно это влияет, а не православие. Потому что если брать серьезных православных христиан и серьезных христиан, которые исповедуют латинство, а это принадлежат Римо-католической церкви, то, по большому счету, именно в вопросах веры и религиозной жизни там не будет никаких каких-то там изменений.
5: Ну, погодите, а мне кажется, что все-таки православная цивилизация, в частности, русская цивилизация особенно, она достаточно внимательно отнеслась к фразе из Писания про то, что нет у Бога ни эллина, ни иудеи. И если посмотреть на подход, скажем так, того, что сейчас называется западным миром, вообще к народам, к которым они приходили, и на подход, например, русской цивилизации, да, когда она расширялась, когда она становилась все больше и больше и больше, то как бы, как будто бы русская цивилизация не относилась к тем, кто в нее входил, как к тем, кто ниже. То есть мы действительно впитывали в себя, делились, и вот мы за счет этого на такой огромной территории построили такое огромное государство. Все-таки, когда приходили, там, вспомнить, например, тех же самых англичан, которые приходили, куда бы они ни приходили, всегда это были белые господа, собственно, фраза про белых господ, она оттуда и пошла. И мне кажется, что вот эта история про то, что мы все впитываем и готовы каким-то образом всех брать под свое крыло и действительно как с братьями со всеми общаться, это напрямую из православия пришло, нет разве?
6: Ну, опять же, тогда речь не в православии, а речь конкретно в самом народе тогда. Потому что, опять же, православные есть и за пределами России большое количество православных стран. Это один момент. Второй момент, то, что, если мы смотрим историю, когда-то было много империй. Если брать по территории, там, Британская империя, да, имея огромное количество колоний по всему миру, она по размеру вряд ли уступала чем-то Российской империи. Просто Российская империя, она была монолитна на одном континенте, да, грубо говоря, да. А тут, получается, у них там и острова, и где-то там Аргентина часть была, ну, там много чего у них было, там, по-моему, Канада была частью Британской империи, там, принадлежала короне и так далее. А то, что эти империи распались, Российская империя частично распалась, но сохранила все-таки большую свою часть, потому что, когда у нас наступил Советский Союз, сами понимаете, у нас там Финляндия отвалилась от нас, там, и еще какие-то участки. А потом еще и Советский Союз распался, мы еще меньше стали, хотя и до сих пор являемся самой большой страной.
5: Ну, вы знаете, мне кажется, куда бы ни приходили, вот вы говорите про Канаду, про, собственно, американцев, которые тоже от Запада, в общем-то, это тоже продолжение западной цивилизации. Если взять точно так же Австралию, Новую Зеландию, где тоже Британия была, если вы посмотрите на то, что происходило с местным населением, то везде примерно одна и та же ситуация. Везде местному населению было все очень-очень плохо. Они всегда были ниже.
6: Может быть, дело не в религии, а в менталитете
5: просто? А вам не кажется, что это просто пошло... Я задам этот вопрос. Вам не кажется, что это просто пошло от того, что у нас немножко по-разному вообще власть устроена внутри церкви в том числе? Потому что все-таки православная церковь — это соборная церковь. И у нас несколько православных церквей, где несколько патриархов, которые все между собой взаимодействуют тем или иным образом. А католичество — это один папа на весь мир, жесткая иерархия и властность. Нет разве?
6: Ну, я сейчас, у нас, конечно, звоночек, но последний скажу. Не надо идеализировать, потому что нашу историю. То, как между собой рубились православные князья,
5: ну, это понятно,
6: с выжиганием монастырей и уничтожением православного люда из просто соседнего княжества. Так что тут стоит только копнуть, и у нас тоже там...
5: Надо кого-нибудь позвать, кто...
6: Не только золото будет блестеть.
5: Кто с нами сможет об этом поговорить.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей из Петербурга.
6: Здравствуйте, Сергей. Наш регулярный голос.
8: Ну, иногда, все время вас слушаю.
6: И тут, знаете, запела Алсу. Иногда я жду тебя, иногда.
5: Слушаем, Сергей, какой у вас вопрос?
8: Ну, понимаете, для меня, как и для многих людей, вот вы и Сергей Александрович Михеев вот такие духовные лидеры. Почему? Все остальные вот священники, я никого обижать не хочу, понимаете, они как бы отделены от того, что в жизни у нас происходит, понимаете? Я понимаю, там церковь отделена от государства, но это не значит от реальной жизни. Политика, экономика, бытовые, вы все рассматриваете. Вот правильно Полина говорит, с точки зрения православия помогать людям. А вот этого, ну, я не знаю, а живем-то мы в такой... А я еще по налогам хотел сказать. А представляете, вот это футболиста, да? Если отменить эту ставку 25%, сколько же будет разборок этих богатых? Сотни будет. И что, Конституционному суду больше заняться нечем? понятие, крылья.
5: Вы про алименты как... сейчас, да? Про алименты, да,
8: да,
5: речь?
8: Про алименты, угу. Как у Сдолиной было. Это же будет судиться там, кому надо. Кому... Зачем это? Была эта ставка еще из Советского Союза. 25%. Все. Хоть он миллиарды зарабатывает там этот, во Франции. Ну и что? А тогда дети не будут рожать, семьи создаваться. Зачем тогда? Женщин надо поддерживать и детей.
6: Спасибо, спасибо, Сергей,
5: за вопрос.
6: У меня, кстати,
5: продолжение этого вопроса. Просто если... Я, честно, не слежу за жизнями звезд, потому что мне и своей хватает. Но готовясь к этому выпуску, я просто прочитала подоплеку, как бы, историю. И оказалось, что ушел он действительно сам со словами, что просто разлюбил, еще когда супруга была беременна. И вот мы много говорим, например, в своих передачах о том, что вообще как-то, ну, с точки... со стороны общества должно что-то, какое-то отношение к этому.
6: Стоп, стоп. Я уж точно не хочу обсуждать личную жизнь вратаря Сафонова.
5: Ну да.
6: Почему ушел, как и там что было. Просто мы этого не знаем. Да? Этим, наверное, отличается серьезная журналистика. Я считаю, что мы с тобой серьезные люди.
5: Журналисты, да.
6: Да, от, собственно, желтой прессы. Потому что здесь есть, я говорю, тема, которая заслужит своего обсуждения. Да? То, что есть, бывает, виновные со стороны мужчин. В разводах, понятно, измены. Есть со стороны женщин также измены. И поэтому, как минимум, в этой идее, которая вот прозвучала в новости, что деньги переводились все-таки именно ребенку, когда много денег, да, чтобы не получилось так, что ты платишь 25% своей зарплаты, но ты, в первую очередь, алименты это все-таки ребенку же идут, да, а потом вдруг оказывается, что когда ему там 18 лет, он достигает...
5: Что он никаких, ничего из этих денег не получил.
6: Конечно, конечно. Говорите. За этих всех миллионов рублей, которые ты перечислял, как богатый человек, как бы ответственно, да, потом оказалось то, что у него вообще ничего нету, да, все проела жена. А потом вы должны понять, масса таких есть историй, когда жена уходит от мужа с детьми. То есть жена вот разлюбила мужа, нашла себе любовника, ушла с двумя детьми, да, подала на алименты, и ты еще обязан платить алименты, она еще будет там с этим хахалем там жить, не вступая с ним в брак за счет твоих алиментов, да, и поэтому, конечно, тебе будет хотеться, чтобы, если ты деньги переводишь, чтобы не вот этот мужик, разлучник, кушал.
5: Здесь соглашусь,
6: да, и пусть тогда, правда, будет счет, и чтобы дети, правда, вот они получили те деньги, 18 лет стукнуло, у тебя там как раз деньги есть, машина, квартира и все остальное.
5: Ну, у нас еще один звонок, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
9: Добрый вечер, Максим Максимович из Санкт-Петербурга.
6: Здравствуйте, Максим Максимович.
5: Я подумал, что Максим Сафонов. Здравствуйте.
9: Вы знаете, у меня другой вопрос, но вот про Сафонова хочу сказать, что вопрос, по-моему, надо поддерживать не женщину, а ребенка. Поэтому установить лимит, сколько женщина может тратить из этих 90 миллионов, которые Сафонов перечислил в виде алиментов. Остальные деньги пусть ждет ребенок, когда будет 18-летие. Или может потратить, но согласие отца.
6: Поддерживаю. Поддерживаю. Категорически, Максим Васильевич, поддерживаю. Вот я... Тогда не будет никаких злоупотреблений вообще, никаких не будет.
9: Да, и вот то, что я хотел вас спросить. Вы знаете, слишком много внимания к гомосексуализму, это какое-то прикрытие, потому что более страшный грех смертный – это вот аборты, убийства ни в чем не повинных младенцев, которые разрешены в России. И об этом полковник Баранец недавно тоже вот поставил вопрос. А вот такой страшный... преступники, например, как Чикатило, им смертная казнь запрещена. Абсурд, абсурд. То есть он говорит, вот мы обезьяничаем с Запада, давайте обезьяничать, он тоже накосячил, обезьяничать с Китаем. Вот Китай выводит во время футбольного матча преступника на футбольное поле, выходит палач, стреляет ему в затылок, и после этого начинается футбольный матч. Ему говорят, Виктор Николаевич, может, хватит обезьяничать, то с Запада, то с Востока. Может, пора начать жить в России своим умом?
6: Правильно. Допустим, я считаю, нужно на кол сажать.
5: Это шутка?
6: Во время какой-нибудь... Но я согласен с вами, Максим Максимович. Вот серьезно. Мне кажется, что уже сейчас, когда мы уже поняли, что Запад, перед которым все-таки, правда, многие плясали, как он к нам относится, да, то все-таки, правда, нужно идти своим путем. Мне очень нравится вот... Я иногда общаюсь, беру советы. Есть такой архиерей в церкви, архиепископ Савва Татунов, работающий у нас в управлении делами патриархии, и самое главное, что он возглавляет синодальный миссионерский отдел. Вот мне очень нравится его выражение, что вот есть Запад, есть Восток, а мы Север. Вот мне кажется, что это вообще вот как бы нужно было бы сделать национальной идеей. что Россия – это на самом деле не страна, которая лежит на западе, на востоке. Мы именно север. И, возможно, единственный север, который вот есть. И мне кажется, нужно именно северным взглядом, таким прохладным, смотреть на все. Вот слова...
5: Что такое северный прохладный взгляд?
6: А вот это слова императора Александра III, что у России есть только два союзника – армия и флот. Что мы должны понять, что мы такие большие, что мы самодостаточные, и нам, конечно, мы можем что-то хорошее почерпнуть там, слева и справа, если надо, да? Но вполне нужно жить за счет своей русской культуры, многовековой, прекрасной культуры, которую, кстати, очень любят во всем мире, и наша музыка, и архитектура, и наши писатели, и вера наша православная, которая в России именно получила свой какой-то вот определенный такой внешний вид и культурный вид. Вот, мне кажется, нужно за это держаться.
5: Ну, у нас еще один звонок. Добрый вечер.
10: Здравствуйте, меня зовут Жариков. Я хотел бы спросить священника, а он действительно думает, что 18-летний сопляк может правильно распорядиться миллионами рублей?
6: Ну, видите как, по крайней мере, ну, 18 лет уже, да, там, если папа все-таки прикладывает какие-то усилия по воспитанию, а не только наши деньги перечисляет, то, может быть, там уже, если будет какой-то контакт, то ребенка можешь научишь, да, как-то пользоваться. Вот. Но в любом случае речь идет не про 18-летнего там сопляка, не сопляка, разные люди бывают. У меня, например, дочь, ей еще 18 лет нет, будет только через там через 2 недели будет 18 лет, но при этом она уже 1.5 года живет отдельно, самостоятельно, да. Разные люди бывают. Но, по крайней мере, чтобы не было злоупотреблений. Потому что еще раз хочу сказать, что я как священник знаю большое количество семейных ситуаций, в том числе, когда жены берут детей, уходят от мужа, который любит, да, уходят к любовнику, и потом с этим любовником сожительствуют, а муж переводит алименты, да, ответственно подходит. И на эти деньги жена, то есть дети там кушают кашу за родину нашу, да, а она ходит по всяким ресторанам с своим любовником. Это неприятно. Вот поэтому мне кажется, что как минимум вот эта идея с счетом ребенка, с которого можно списывать деньги только согласие мужа, ну, то есть отца, точнее, ребенка, мне кажется, это хорошая идея. По крайней мере, про нее нужно думать.
5: Но я все равно...
10: Подождите секунду.
6: Да.
10: Можно ставить пару копеек? Дело в том, что до 18-летия пройдет очень много времени, и эти деньги просто мертвым грузом будут лежать. Они должны ведь работать в экономике. Это первое. Второе, у меня есть предложение, что лучше сделать алиментный фонд единый в стране, куда все скидываются, а уже каждый регион будет в соответствии с минимальным размером оплаты труда на детей давать деньги именно матерям. Невозможно деньги давать ребенку. Только взрослый человек, его мать или отец могут распоряжаться.
6: Смотрите, там вообще речь шла не о том, чтобы все алименты переводить на счет ребенка, а чтобы в случае, когда алиментов много, то есть сама цифра очень большая, да, перечисляемая в месяц, чтобы как раз часть шла матери, и она ими распоряжалась, и все понятно, а часть средств, да, которые явно лишние, вот, она оставалась ребенком в некое в его будущее вкладывалась, да, так же, как родители многие, если у них есть лишние средства, ну, у кого они есть, опять же, у богатых людей они есть, то люди их во что-то вкладывают. Они не вкладывают их зачастую в экономику, они вкладывают их в золото, там, в валюту какую-то и тому подобное, и сохраняют. Ну, обычно, если у них дети есть, да, ради детей это делают. Что касаемо вот такого единого фонда, с одной стороны, идея, она интересна, я про нее слышал. Я просто боюсь, как бы это ни случилось с пенсионным фондом. Когда, знаете, мы же тоже отчисляем разные денежки в пенсионный фонд, а потом вдруг бац, а денег нет. И реформа прошла, и все, что поотчислял...
10: Это другой вопрос.
6: Конечно.
10: Вопрос уже о добросовестности чиновников.
6: Но он важный, согласитесь.
5: Мне вообще кажется, что вообще-то за своего ребенка должен нести ответственность его родитель. И я вообще не понимаю, почему, если уж Матвей Сафонов зарабатывает то большие деньги, то эти деньги должны идти на его ребенка. Потому почему он должен вкладываться в какой-то фонд, из которого будут покрываться в том числе какие-то долги тех мужчин, которые бегают от этих алиментов. Мне кажется, что просто это неправильно.
10: Ну, потому что деньги балуют людей. Понимаете, я получил 40 лет часть наследства и распорядился очень глупо. Понимаете, Это очень деньги развращают. Я считаю себя не глупым совершенно человеком, но совершил глупость большую. Поэтому недаром нужно деньгами распоряжаться после смерти родителя, а никак не до.
6: Ну, смотрите, это на самом деле очень важная тема. Я как раз, когда вот Полина снова зачитала, я сказал, что это как раз стоило бы обсуждать. Потому что, конечно, у нас сейчас не хватит времени, есть много нюансов. Но то, что ее нужно обсуждать, и нужно находить какие-то приемлемые решения, может быть, правда, часть в какой-то фонд, правда, переводить, потому что если ребенок там остался, но в бедноте живет, может быть, и правда, где-то государство, чтобы она откуда-то брала эти деньги, да? Но
10: конечно,
6: хотя, опять же,
10: сколько женщин, которые вообще ничего не получают на детей, понимаете?
6: Просто вы поймите.
10: Мы не думаем об этих, то есть мы думаем о единицах, каких-то процентах, которые получают сверхдоходы, а огромное количество детей, которые впроголодь живут.
6: Я просто на них не думаю. На всякий случай хочу заметить, что у нас, да, к сожалению, по вине мужчин разводов чуть больше. То есть, когда мужчина изменяет и все остальное. Это просто...
10: Не, подождите, у нас 80% женщина подает. И сколько, какой процент оставляют детей с женщинами, это огромный, важный факт.
6: Смотрите, да, у нас есть статистика.
10: У нас неравноправие, не, да? Не,
6: подождите. Я сейчас про другое. Кто подает первый на развод, не означает, что эта страна, она виновна, невиновна, да?
10: Есть
6: у нас, да, у нас есть прекрасная статистика, по-моему, ей всего лишь год или полтора, что у нас 49% мужчин и 38% женщин считают измену в браке допустимой или нормальной. Я вам как священник, исповедующий, и женщин в том числе скажу, женщина изменяет своим мужьям. Они это, может быть, делают не так часто.
10: Конечно.
6: Не так часто, но они тоже изменяют.
10: Они менее правдивы.
6: Вот.
10: Мы это тоже знаем.
6: Поэтому...
5: Нет, погодите-ка, с чего это мы знаем, что женщины менее правдивы? Вы вообще о чем?
6: Ну,
5: давайте...
6: Спокойно, спокойно. Я просто к тому, что эту тему, с одной стороны, нужно обсуждать, но поставьте себя на место. Вот когда мужчина сам виноват, разлучник, ушел, бросил свою жену с детьми, тут вообще, как бы, пусть хоть даже не 25%, пусть 75% отдает, это отдельный вопрос. Но особо несправедливо это бывает тогда, когда жена изменила своему мужу, ушла к любовнику, забрав с собой детей. Тут вопрос еще, почему она вообще детей с собой забрала, да, потому что дети, получается, они от папы, который их любил, уходят, значит, к какому-то мужику, который там разлучник. И вот эта женщина, не вступая в брак, если папа еще там может какие-то элементы платить, не вступая в брак с этим любовником, чтобы деньги получать, она за счет этих элементов начинает жить и гулять с ним. Это просто верх несправедливости. Поэтому это нужно, конечно, обсуждать. Очень много есть нюансов, но хорошо было бы их обсуждать.
5: Я считаю, что, в принципе, должен нести виновный человек ответственность, независимо от пола.
6: Поэтому... Да, я считаю, что женщина, если она уж бросила мужа, оставила детей, пусть алименты платит.
5: Ну, такое, кстати,
6: бывает. А детей оставлять, если очевидно невиновная сторона муж, с ним оставлять детей, пусть там где-то, если получится, там будет, там, может быть, нянечка, может быть, там бабушка будет помогать. Детей пусть она, раз она сама бросила своего мужа с детьми, пусть она их видит раз в две недели и платит алименты.
5: Ну, давайте все-таки не преуменьшать.
10: Ну, в судах у нас же женщины, правильно? 95% у нас судей женщины. И они абсолютно не бесстрастны. Они страстны, очень даже страстны.
6: Я с вами. Полин, ты плохая.
5: Я против вас всех. Спасибо за звонок.
10: Они никак, вот даже ваша соведущая никак не может быть объективной.
6: Понятно, Полин. Зато мы, мужчины, всегда объективны. На колени.
5: Живите теперь с этим, уважаемые радиослушатели. Действительно. Не, ну спасибо, да, позвонили, высказались о своей несчастной жизни. Очень было приятно послушать.
6: Нет, я считаю, что для воскресного вечера вот так вот
5: сбросить
6: пару...
5: Шикарное завершение, да. Почему я-то, как обычно, девочка, даже не мальчик, а девочка для битья,
6: Полин,
5: понимаете?
6: На самом деле, на будущее скажу, надо всем отвечать. Я не женщина, я православная христианка. Потому что для христианина нет ни мужского пола, ни женского, да?
5: Но это после смерти, вроде бы. Да-то есть. Тогда почему женщина в собрании домолчит, и вот это вот все?
6: Она говорит, я не женщина, я христианка.
5: Ну, я христианка и женщина.
6: Друзья, всех обнимаем.
5: Да, берегите себя, друзья.
6: Пока.
5: Будьте счастливы, да, пока.

0: 355 миллионов человек во всем мире. Его активно используют жители в 68 странах. Русский язык занимает 9-е место по числу носителей. Минобрнауки подготовило проект указа президента о создании единого научно-методического центра по его продвижению за рубежом на базе Государственного института русского языка имени Пушкина. В задачи новой структуры войдет экспертиза учебных материалов, комплексные научные исследования и мониторинг положения русского языка в разных странах. Лучшие практики преподавания языка будут систематизированы, а преподавательский состав обеспечен возможностью повысить квалификацию. Продвижение родной речи за рубежом объединит усилия отечественных и иностранных образовательных, научных и культурных организаций. Наиболее сильными позиции русского остаются на пространстве СНГ. В некоторых республиках он имеет статус официального. В Восточной Европе проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль там играют политические факторы. Вместе с развитием экономических связей растет интерес к русскому языку на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатском регионе.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Челябинске и Перми 22 часа. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Следователи возбудили уголовное дело из-за массированной атаки ВСУ в ЛНР. Евросоюз выделит Киеву новые средства на ракеты и дроны на фоне мирных усилий Трампа. Несколько человек пострадали в результате новой атаки на аэропорт Эр-Рияда. Подробности далее. Уголовное дело возбуждено в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в ЛНР, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее глава республики Леонид Пасечник заявил, что 2 человека погибли, 10 ранены в результате ударов ВСУ по Лисичанску. Значительное разрушение зафиксировано на территории частного сектора города. В пригороде Владимира продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он добавил, что отопление и горячее водоснабжение восстановлены, но из-за повреждения обломками электросетей часть жителей остается без электричества. Ранее Авдеев сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье рано утром украинские боевики ударили по инфраструктурному объекту в областном центре. Подавляющее количество беспилотников было сбито, по словам губернатора, пострадавших и существенных разрушений в жилом секторе. Нет. Жители города сообщали о повреждении остекления квартир и автомобилей. Евросоюз намерен уже на этой неделе выделить Украине дополнительное финансирование для закупки беспилотников и ракет на фоне предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по прекращению конфликта, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Конкретную сумму нового транша, источники финансирования и сроки его предоставления глава Еврокомиссии не уточнила. Она также сообщила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем предстоящего саммита Евросоюза 15-16 октября, где европейские лидеры обсудят потребности Киева в финансировании на следующий год и возможности привлечения дополнительной международной помощи. Есть пострадавшие в результате новой атаки хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда имени короля Халеда, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. Ранее сообщалось, что снаряд неизвестного происхождения попал по терминалу вылета, в результате чего произошел пожар. Хуситы добавили, что с пятницы трижды атаковали международный аэропорт имени короля Халеда, из-за чего он был закрыт. Кроме того, правящее на севере Йемена движение Ансар-Алла заявило, что атаковало аэропорт имени короля Фахда в Дамане на востоке Саудовской Аравии. Напомню, в субботу в результате атаки на аэропорт погибли 12 человек.

0: Человек 309 пострадали. В МИД России заявили, что по предварительной информации соотечественников среди пострадавших нет. Очный этап Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе организации «Больше, чем путешествие». Как отмечается, у финалистов была возможность посетить деловую и экскурсионную программу. На площадке в рамках двухдневного мероприятия встретились финалисты в 6 номинациях. Выступления оценивали представители сферы молодежной политики, образования, воспитания, индустрии туризма и гостеприимства, а также победители премии прошлого года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия» — совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре, варварстве, истории и политике. Опять же, по традиции, в студии Дмитрий Егорченков. У меня сегодня в гостях Семен Володин, ученый-секретарь Института археологии РАН. Семен, привет.
3: Рад приветствовать в этой студии особенно. Давненько не виделись.
2: Давненько. Было у нас несколько эфиров, когда мы обсуждали эскифов, обсуждали амазонок. Всем сказки очень понравились от товарища Геродота, прежде всего.
3: Байки потравили.
2: Да. А сегодня у нас байки тоже будут, но куда более научные. Предыстория следующая. Где-то в начале лета мы с Семеном переписываемся глубокой ночью. Как раз начинался археологический сезон. И Семен говорит: а слушай, у нас статья вышла относительно недавно. И ссылочку мне присылает, я ее открываю. А статья-то не... Ого! Название, притом на буржуйском языке. «Генетическая история скифии». Огромная статья, опубликованная в иностранном журнале на английском языке. Коллектив авторов больше 20 человек. Ну и с такой заявкой, конечно, на победу, наверное, в этом смысле. Поэтому сегодня мы будем разговаривать о генетике. Огромного пространства вот там от Венгрии до Сибири. Ну, конечно, будем более концентрироваться на нашем ареале центрально-европейском, наверное. Так что там с генетикой скифов?
3: Ну, вообще надо, наверное, сначала просто про генетику сказать,
2: пожалуй.
3: Генетика сейчас у нас это такое одно из самых активно развивающихся направлений в науке.
2: Очень модно.
3: Это очень модно, все этим интересуются, увлекаются. И не только ученые, но и, конечно, любой любитель истории, прошу прощения за тавтологию, тоже погружается в эти генетические все пласты, рассуждает о том, кто от кого происходил.
2: Сам себе делает гаплогруппу, на всякий случай.
3: Обязательно. Сам себе сдает ДНК-тест, выясняет, что у него в предках охотники и собиратели. И, в принципе, у большинства населения Евразии будут эти евразийские охотники и собиратели, что европейские, что сибирские, восточные. Ну, в разной, скажем так, мере. В общем, направление самое популярнейшее. Но направление из-за того, что такое молодое, оно, конечно, активно еще пока развивается, надо сказать, и нам, безусловно, не хватает пока еще исследований, количества самих исследований, самих тестов, анализов, образцов.
2: Ну, не дешевое, в том числе.
3: Ну, это да. Не дешевое, да. Сложное, исключительно сложная, конечно, вещь. И понятно, что для рассуждения таких вот широкими мазками, чтобы о народах, об истории, обо всех переворотах, ну, вот таким вот прям тысячелетиями сразу мерить. Для этого, конечно, количество исследованных в настоящее время образцов явно не сильно достаточно. Мы пока оперируем, ну вот скажем, для тех же скифов рассуждать, да, вот этой тысячелетней истории ранних кочевников, Евразии, на широком коридоре, да, действительно, там от Дуная буквально до внутренней Монголии, северо-восточного Китая, ну вот это почти 8 тысяч километров вот такого широкого пространства. И для этого мы знаем, изучили, исследовали, ну, порядка чуть меньше 200 образцов. Ну, вот такой порядок. Ну, понятно, что это очень и очень немного пока. Особенно немного и предшествующего материала, последующего. То есть, в общем, конечно, это надо еще развивать. И для того, чтобы писать вот широкие картины, мы пока еще лишь готовимся. Набираем, скажем так, силушку богатырскую, массу исследований образцов.
2: Эмпирический материал.
3: Да. Эмпирический материал, да, на основе которого надо исследовать. И надо сказать, что, конечно, пока это направление, сейчас оно получило наименование, в общем-то, палеогенетика, ну, то есть палеогенетический, либо археогенетические исследования, ну, то есть совместные, скажем так, коллаборации, они должны действительно происходить в тесном контакте между археологами и историками, другими гуманитарными специалистами и, собственно, специалистами в области древнего генома. исследований древнего генома. Потому что, конечно, исследователи древнего генома нам напишут чудесную историю, чудесную картину, но не погруженные в материал и конкретный контекст. Иногда эти картины бывают весьма противоречивыми. То есть, безусловно, должна быть вот теснейшая связка, и очень тесно в этих исследованиях должен быть тщательно и внимательно прописан сам культурный контекст. Что же конкретно за образец исследуется? Понятно, что генетику он исследует. Ну, ярлычок повесил на образец, и вот дальше этим ярлычком оперирует. И вот этот ярлычок надо максимально тщательно и внимательно писать. И вот этот ярлычок должен, конечно, писать археолог, безусловно. А то...
2: Здесь для пояснения, естественно, изучаются, ну, например, захоронения в курганах. Там чаще всего элита. А элита может быть разной, кроме всего прочего. Она может быть с очень разным генетическим составом. Смотри, Древняя Русь.
3: Да, безусловно. Это еще и очень сложный материал для обработки. Конечно же, как биологам и, соответственно, биоинформатикам, они считают, ну, какие-то более-менее взвешенные, понятные единицы, оперируют такими вот хорошо взвешенными понятиями. Но для истории это очень трудно, дать какое-то определенное понятие. Этот ярлык там навесить хорошо можно, и то с известной долей условности, скажем, для современности. Понятно, что к человеку можно подойти и спросить, там вот это русский, это мордвин, а этот, не знаю, немец. Ну, он прямо скажет вам об этом. И уже можно тогда конкретно изучать эти единицы. Есть определенные маркеры. Хотя при этом у всех троих будет одинаковый телефон в кармане. Одной и той же марки, и будут они одеты, скажем, в один и тот же костюм одного и того же производителя. И по материальной культуре мы их никак не различим. У древних народов, древней цивилизации, конечно, мы никак не спросим, кто они были, кем себя считали, на каком языке говорили. И здесь надо, кстати, вот предостеречь всех любителей истории. Генетика не равно культура, генетика не равно язык, генетика не равно этнос. Это биологическое происхождение. И на основании этого биологического происхождения мы можем говорить об индивиде. Как он произошел, кто были его там родители, какая предковая линия и так далее. Но это лишь биология, это не история, не культура. Чтобы это стало историей и культурой, нам нужна, конечно, внимательная совместная работа. И то иначе получаются такие фантомы. Хороший пример. Читаю работы по генетике скифов, а их, ну, некоторое количество вышло. Там штучек 5-6 до нашей статьи выходило.
2: По миру, большой... мы, чтобы по миру. Мы понимали, да, это по миру, в России, это, да, это по миру.
3: Да, в России вышло первое в прошлом году у нас исследование. То есть тема только развивается. И из работы в работу начинают кочевать непонятные, скажем, какие-то венгерские скифы. Да, Венгрии, конечно, как бы до Венгрии туда доходили, скифские орды, особенно на раннем этапе развития, там, в 7-6 веке до нашей эры, выплески ранних кочевников, они, конечно, доходили. И до Дуная, в том числе, в общем-то, до Панонии. Там есть действительно материалы и памятники, но больше, скорее, было влияние, конечно, культуры. Сами кочевники, они встречались там единично. Яркий след за собой оставили в культуре. Так вот, смотрю, что такое эти венгерские скифы, пытаюсь понять до них, а то генетики ими оперируют, сравнивают вовсю, рассуждают. Смотрю, что же за комплексы. Но даже, во-первых, мало того, что они почти все не опубликованы, есть только отчеты в местных архивах, археологически хорошо не достать, даже не посмотреть им в глаза, чтобы понять, кто же это такие. Но даже по названию уже этого отчета стало понятно, что просто название отчета – «Погребение скифского времени». Биритуальные, и просто из названия уже становится понятно, что вряд ли это имеет отношение к какой-либо, собственно, к скифской археологической культуре, собственно, к культуре ранних кочевников. Да, вполне возможно, что вещи там у них очень даже похожи, культуры, но мы об этом
2: вещи
3: сказали.
2: Вещи как сегодня движутся, так да. И, в общем, раньше
3: конечно, тоже двигались. Конечно. Угу. Опять-таки, это культура элитарная, действительно, воинов, ну, в общем, стильно, модно, молодежно. Естественно, они восприняли все это очень с большим энтузиазмом. Поэтому есть сомнения в том, что это действительно скифы, и надо ли это дальше сравнивать. А в науку это уже вошло, во всех генетических статьях вы их встретите. Или какие-нибудь скифы Южного Урала, где, естественно, уже никакая не скифская археологическая культура. Собственно, там уже население ранние кочевники Волго-Уральского региона. Об этом мы спорим, кто это, ранние сарматы, савроматы ли, или вообще какие-то исидоны. Ну, даки, вариантов много, мы об этом не будем говорить, но... Науке уже пошло. Скифы Южного Урала, где их вообще никогда и не было.
2: То есть археологам и историкам приходится молодых и бодрых генетиков тормозить регулярно?
3: Иногда да. Ну, чтобы все наши интерпретационные вещи сходились в конечном итоге. Поэтому такое вот совместное творение, оно критически важно для этого. Ну и что вообще сделано-то, на самом деле, надо рассказать. В принципе, на сегодняшний день мы знаем о генетике скифов. В очередной раз о терминологии договориться. Все говорят генетика скифов и подразумевают как раз все вот эти просторы евразийские, о которых мы говорили. Но надо четко разделять, что ранние кочевники Евразии не все скифами являлись. Это наш вот такой термин общеупотребительный, жаргонизм рабочий, ну, чтобы для краткости не каждый раз же говорить, ранние кочевники евразийского степного пояса. Долго. Скифы, скифская эпоха, плюс-минус. Но это все настолько вошло в обиход и в речь. И любители истории, даже профессионалов, в общем-то, многие потихонечку воспринимают и появляются, скажем, скифы Тывы, там, скифы Алтая. Но это не совсем корректно говорить об этом, потому что это скорее раннекочевой вот этот большой пласт. Цивилизация, конечно, трудно сказать, потому что нет основ цивилизационных, но, тем не менее, такой вот культурный феномен действительно, который нельзя назвать по этносу одному определенному, который мы знаем из письменных источников. Собственно, скифы – это лишь западная часть этого большого культурного образования, большого объединения очага. Что было на Востоке, это вот уже обращаемся к другим источникам, в частности, например, к китайским можно обратиться, источникам ближневосточным и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, некорректно говорить о том, что генетика скифов – это вот все, что изучено. А это идет из работы работы, публикации публикации, и все эти генетические статьи, они говорят о происхождении скифов, хотя, собственно, о скифах там 2-3 образца у них.
2: Ну, собственно, в статье и выделяется, что вот есть один генетический пласт, второй несколько групп, что называется, генетических, которые удалось выявить в ходе этого исследования.
3: Это да, это безусловно, но были еще и культурные группы, и тут надо четко распределять. Да, то, что было уже опубликовано ранее, оно касалось в большей мере, на самом-то деле, восточной части вот этого всего сообщества ранних кочевников Евразии. Не буду говорить вот этот термин «скиф» и «сибирский мир», а то все опять сократят до скифов, и получится, что опять мы говорим про восточных скифов. Нет, скифы – это те, кто жили на Западе. Западнее Дона – это вот, да, та самая Геродотова скифия, которая, собственно, наша публикация. Что мы сейчас знаем о вообще вот этих ранних кочевниках Евразии, которые появились в первом тысячелетии до нашей эры, в его начале? С точки зрения генетической истории, они действительно складывались из нескольких компонентов. Ну, упрощаем. Поздний бронзовый век Евразии, вот эти все позднебронзовые образования, когда это культура боевых колесниц, активно двигались, Синташта, афанасьевская культура, вот это вот все связано, Аркаим могут знать люди. В общем, вот из этого пласта культурного активные перетурбации, активные движения позднего бронзового века привели как раз к смешению с древним, собственно, восточно-азиатским, южно-сибирским компонентом, который еще остался с эпохи охотников и собирателей. В общем-то, такой вот двучастный, с некоторой примесью еще с Востока. То есть генетики отмечают, что, видимо, есть какой-то компонент, пришедший с Дальнего Востока, прошедший через Монголию. Ну, то есть, в принципе, все пока подтверждает то, что известно и археологии. То есть центр сложения был, видимо, где-то в южносибирских регионах, откуда в дальнейшем в этом плавильном котле они там сварились вместе все эти несколько компонентов. Пока мы говорим о двух-трех, вполне, ну, как бы логично ожидаемых и подтверждаемых и археологией в том числе, давно известно.
2: Я тебя немножечко прерву. Здесь очень важно отметить, что историки и археологи используют генетику в том числе как дополнительный инструмент подтверждения уже имеющейся информации, потому что очень часто, особенно на профанном уровне, говорят, да что вы там, значит, это кто-то написал, какой-то Геродот, откуда у вас эти знания, это вообще, может, все выдумано было, или что вы там накопали, там вообще ничего не разберешь, вот там какие-то...
3: Ну, да, да, соответственно, это вы докапываете. А тут, да, получается, что генетика нам покажет реальную историю. Ну, пока, в общем-то, она подтверждает все то, что вполне было известно археологам до этого, ну, где-то укрепляя какие-то позиции, потому что ведутся определенные дискуссии, не все там с одним согласны, не все с другим. Тут некоторая ясность чуть-чуть начинает обрисовываться. Да, соответственно, на нескольких компонентах они сложились и в дальнейшем начали двигаться на запад. При этом, на самом деле, вот это все движение на запад, изначальные, соответственно, их вот это генетические компоненты складывания, на самом деле, географически уменьшаются. То есть, чем дальше на запад, тем меньше изначальных вот этих слагаемых. И все больше того, что есть на местной основе. Что довольно логично. Конечно, люди приходили на новые территории, здесь осваивались, жен брали местных, мы дальше об этом поговорим. Конечно же, мужчины, ну, как истинные кочевники, пришли, награбили, жен в полон взяли с собой местных и утащили их к себе. И с ними активно, в общем,
2: строят
3: семейную жизнь, и получается у них потомство. Ну и что? Вот как раз генетически это и откладывается. Дальнейшее, через 2-3 поколения, понятно, что след уже начинает потихоньку теряться изначальный. И действительно вот этого компонента восточного все меньше на Западе. И, на самом деле, во всех этих раскладках генетических, там есть большие картины, PCA-анализы, многокомпонентный анализ, на нее смотришь, накладываешь на карту, так все и получается. Все эти группы, они ровно и разделяются. Есть, соответственно, восточная часть вот этого пласта ранних кочевников Евразии. Она четко отделяется вот Уральским хребтом буквально. И все эти ранние сарматы Южного Урала, они оказываются ровно посередине. Есть западная часть, которая немножко своеобразная. В общем-то, такая широкая картина, которая подтверждает основные, в общем-то, положения, подтверждает то, что были контакты с Ближним Востоком, с иранским компонентом. Это все тоже есть, безусловно, оно и появляется. То есть, в общем-то, общая такая большая генетическая картина, генетика не сделала в ней каких-то больших резких штрихов. Ну, то есть так, чтобы кликбейт название, генетики все поменяли, все на самом деле не так, историки все врут и действительно нам врали. Мы показали новую правильную истину.
2: Не, ну здесь интересная прозвучала история. Я бы отдельно подчеркнул здесь как некоторый промежуточный такой вывод, что да, культура движется, а население, в общем, остается. И мы не можем сказать, что вот скифы взяли довольно общее место в всяких интернет-баталиях, прискакали из Ирана все, например, потому что они по языку индеранс.
3: Ну да, да. Это
2: население, соответственно, в общем, да, оставалось то же, которое здесь было и раньше. Это что у нас ямная культура, катакомбная.
3: Ну, все это наследие, да, бронзовой эпохи, да, которое здесь существовало. Ну вот разберемся. С ранними кочевниками, вот они скакали, соответственно, на запад. Кто-то оседал, здесь, соответственно, обженился и осел, скажем так, в этих регионах. Кто-то двигался дальше, соответственно, на запад. Что получается? Что конкретно наше исследование дало? В принципе, исследование наше касалось именно так называемой геродотовой скифии, собственно, скифии западной ее части, то есть на восток мы не лезли, изучали исключительно, собственно, скифов. Все, что западнее Дона, но и окружающие для сравнения образцы населения окружающих регионов. То есть то, что восточнее, у нас не касалось. Конкретно в этом исследовании, да, мы, безусловно, сравнивали, использовали, но концентрировались на Западе. Что и получилось. Получилась действительно картина такая, что будто все это население, в общем, практически уже местное, позднебронзовую основу она и имеет. С другой стороны, это объясняется вполне логичным, потому что большинство использованных в исследовании образцов на самом деле датируются временем классической скифии, расцвета ее, то есть с конца 5-4 веков до нашей эры, вот когда они уже здесь, на этом регионе Северного Причерноморья, сидели по меньшей мере 3 столетия. Почему же так? Где же ранние образцы, спросят, вот как раз самое интересное. Все дело в том, что ранних скифских курганов, вот как того момента, когда лишь только они приходили на территорию Северного Причерноморья, их по пальцам двух рук-то вполне можно пересчитать. Ну ладно, не по пальцам двух рук, их очень мало. В большинстве своем кости сохраняются у них не очень хорошо. Материалы могли где-то затеряться, запутаться. А опять же, не из каждого еще и выделиться. То есть понятно, что вот у нас было исследовано 154 образца, но изначальная выборка была 290 образцов. Просто из почти половины древней ДНК ничего
2: не наковырять не удалось, да?
3: Ну, скажем, может быть, где-то и удалось наковырять, да, где-то сохранился материал, но это не секвенировалось. В общем, для того, чтобы получить эту выборку, надо раза в два больше брать. Понятно, что для раннескифских пластов у нас не такая большая изначальная выборка. Там получится 1, 2, 3 индивида, и это хорошо. Опять же, где достать материал? В общем, было использовано не так, чтобы много образцов вот этих древних, которые вот могли бы показать ту древнюю компоненту, которая пришла с Востока. Это исключительно портрет классической геродотовой скифии, вот генетический портрет того, кто был. И генетический портрет получился, безусловно, разнообразным. Ну, в первую очередь, что самое главное выделяется во всем этом, и предыдущие исследования тоже это показывали, скифы — это, на самом деле, очень гетерогенная генетическая группа. Это люди, которые имели самое разное генетическое происхождение абсолютно. Рядом в курганах могут лежать и те, которые имели ближневосточный компонент, видимо, оставшийся с ближневосточных походов закавказских скифов, так и люди просто местные по своему происхождению, ведущие вот исключительно от поздней там бронзовой, срубной культуры, позднего бронзового века.
2: Это материальная культура у них одна и та же.
3: Они лежат в соседних курганах абсолютно и имеют одинаковый социальный статус. Это вот у нашей работы на курганомогильнике 9C5, например, знаменитая дама с калафом, и в соседнем кургане лежащий мужчина, так называемый Нарей, как мы его зовем. Ну, есть варианты с роскошной там серебряной накладкой. В общем, очень богатый, в одной из самых больших могил на территории Среднего Дона. Он, то есть, явно человек-верхушка этого общества. И вот эта дама с калафом имеет происхождение такое близкое к степным скифам. Туда вот она где-то к ним близко лежит. А этот мужчина, на таком же социальном уровне находящийся, чистый срубник вот по генетике. Практически нет у него вот этих восточных примесей. Хотя есть, конечно, несколько компонентов, складывающих скифское общество, они нам говорят о разной этой структуре. Для части общества как раз вот эта самая древняя сибирская компонента, она прослеживается. Но очень уже очень слабо. Совсем. При этом этой компоненты нет, скажем, в позднебронзовом населении местном. Совсем она отсутствует, что говорит вот как раз той самой примеси с Востока, вот этих пришлых людях, которые сюда пришли. Есть несколько компонентов, опять же, говорящих о ближневосточных походах, пожалуйста. Есть примеси средиземноморской культурной цивилизации, средиземноморский генетический след позднего бронзового века. Но явно следы как раз греческой колонизации и активного обращения с греческими колонистами. Но так, этого не избежать.
2: Вот скифы пахари, царские скифы, вот это
3: пока все на самом деле не раскладывается так хорошо, чтобы вот на эту карту этническую Геродоту написанную наложить. Нет, на самом деле это был большой котел, в который входили все вокруг из этих составляющих, то есть она многокомпонентная структура. Скиф – это не тот, кто генетически вот по родству передается какой-то определенной преемственность генетической. Нет, вот четкого генетического портрета, так сказать, это геном скифа? Нет. Скифы – это на самом деле, в общем-то, большой конгломерат разных племен, разного происхождения, скорее объединенных больше культурно и социально, вот этой социальной, военно-политической верхушкой, нежели каким-то родством происхождения. То есть, в общем, наше исследование сейчас показало, что для того, чтобы считаться скифом, не надо, в некотором нашем понимании, не надо было вести какое-то определенное происхождение.
2: По маме или по папе скифом?
3: По маме или по папе, мы об этом тоже поговорим. В первую очередь, по папе. Не обязательно было нести вот это родство по папе, чтобы стать скифом и в этом обществе процветать и прекрасно себя чувствовать, достичь вершин. Социальные лифты работали тоже неплохо и на тот момент времени. Соответственно, это такой вот большой котел плавильный. Но при этом тенденции определенные есть, конечно, безусловно. Те, скажем, скифы центрального Предкавказья, которые находятся, они, конечно же, несут компоненту, ну, скажем так, поближе туда, к кавказским. Но это логично, они потихоньку примешиваются. Что стало интересно, например, поздние скифы Крыма, так называемые. Есть такая вот вещь, позднескифская культура Крыма, которые, на самом деле, не очень их хорошо называется, на мой взгляд. Лично я вот противник того, чтобы ее называть позднескифской, потому что археологически, на мой взгляд, она не сильно связана с, собственно, классическими скифами 4 века до нашей эры. Что вы думаете, генетически? Они никакого отношения к скифам, в общем-то, не имеют. А это местное позднебронзовое население с значительной долей примеси, соответственно, античной средиземноморской цивилизации.
2: Да, ну, это, общем, собственно, Неаполь скифский, Симферополь.
3: Да, ну, да, собственно, вот там часть образцов комплекс ровно как раз из некрополя Неаполя скифского и различных позднескифских и эллинистических поселений округи. Соответственно, это северо-западный Крым, южное побережье Крыма. Ну, в общем, вот эти все регионы. Хотя, конечно, надо сказать, что тут комплексы были не совсем однозначные. То есть тут с поздними скифами, это, конечно, пока мое громкое кликбейтное заявление лишь, надо внимательно относиться к материалу, потому что часть исследованных материалов – это раскопки еще 19 века этих склепов в Неаполе-Скифском. Там довольно трудно привязать, посмотреть в лицо каждому, кто же он по культуре, собственно, был этот человек. Но пока тенденции вот именно такие. При этом поздние скифы Крыма, так называемые поздние скифские культуры, они близки тому, что мы наблюдаем в Приднестровье. Что интересно, вот это такой отдельный анклав именно, собственно, по культуре вполне себе скифов, который доживает до 2 века до нашей эры. То есть они после падения скифа еще лет 150 продолжали в Приднестровье, соответственно, обитать. Вполне себе по культуре очень и очень похожи. И вот они с поздними скифами Крыма имеют довольно большие общности. В общем, выделяется несколько конгломератов этих, собственно, скифов. И, кстати, надо ответить, наверное, на самый главный вопрос, на вопрос, который ждут ответа наши слушатели
2: сейчас. Так, как раз перед перерывом, это прям вот две минуты ответ.
3: Да, ну такой краткий ответ. Потомков скифов среди современного населения нет.
2: Да что ж такое-то?
3: Вот не выявили мы. На самом деле, ни одна из современных общностей, каких-либо этнических, групповых, ни один народ не может сказать, что мы потомки скифов напрямую. Потому что на вот этих всех графиках, писей анализа, куда наносятся и сравниваются, в общем-то, древние геномы с современными геномами, скифы располагаются ровно посередине бублика, там, где нет ни одного генетического сообщества современных людей. Вот они ровно где-то посередине дырки от бублика и находятся. Ну, где-то чуть поближе, где-то чуть подальше. В общем, действительно, прямых потомков, вот так, чтобы сказать, какой-то народ мог сказать, мы потомки скифов, к сожалению, не выявляется генетикой. Да, конечно, скифы все уж прям так не вымерли, и генетический след, безусловно, остается в разных народах, в Европе и в Северной Европе мы выявили, и среди викингов даже находились некие такие вот отдаленные параллели, то есть каким-то образом пара человек донесла свой генетический след аж до викингов и северо-западе Руси, скажем, они есть, но так, чтобы сказать, что вот определенно вот этот человек, этот, скажем, большая общность является наследником генетического вот этого потенциала скифи. К сожалению, нет.
2: В очередной раз вынуждены сказать, что битвы славян со скифами
3: не происходили, и прямого, скажем так, наследования славянами скифов, ну что, славяне, потомки скифов, к сожалению, никак не получается. Народы Кавказа тоже не потомки скифов, к сожалению, так получается. И современное население Казахстана тоже не наследники раннекочевой культуры, там саков, скажем, приоральских или атасмалинской культуры Казахстана, к сожалению, нет.
2: На этом месте мы сделаем паузу, а во второй части поговорим еще о некоторых моментах, например, как скифы выглядели. Кое-что мы теперь лучше знаем по этому поводу. Друзья, не переключайтесь, вернемся через пару минут.
1: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по вражескому судну в Черном море, сообщила Минобороны. Отмечается, что танкер доставлял в порт Черноморск Одесской области грузы военного назначения. Кроме того, армия России нанесла удар по логистическому центру в Николаевской области. Там хранились грузы для ВСУ, добавили в Минобороны. Более 2500 человек содержатся в украинских тюрьмах по обвинению якобы в шпионаже в пользу России. 99% из них – граждане Украины, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на замминистра юстиции страны Евгения Пикалова. Украинские правоохранительные органы регулярно сообщают о задержании граждан по подозрению в шпионаже. В частности, СБУ отчитывается о задержании агентов, которые собирали данные о перемещениях и местах дислокации ВСУ. Среди задержанных есть и украинские военные. Правящее на севере Йемена движение Ансар-Алла заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод на востоке Саудовской Аравии. Ранее хуситы заявили, что атаковали аэропорт имени короля Фахда в Дамане на востоке страны. В субботу удары были нанесены по аэропорту короля Халида в Риаде, в результате чего погибли 12 человек, 309 пострадали. В Ансар-Алла добавили, что шиитское движение намерено нарастить удары по территориям Саудовской Аравии, чтобы добиться прекращения военных действий с ее стороны. Танкер под флагом Маршалловых островов атакован в Ормузском проливе, сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии. В результате на борту возник пожар. По словам министра, все 11 граждан Индии находятся в безопасности. Власти продолжают следить за ситуацией. Польские полицейские задержали мужчину, который угрожал покушением на премьер-министра страны Дональда Туска, сообщил сам глава правительства. Подробности произошедшего он не привел. Ранее в польском МВД сообщали, что полиция получила по электронной почте информацию о подготовке покушения на премьер-министра, а также главу Министерства внутренних дел и министра-координатора спецслужб. Сборная команда из 10 школьников представляет Россию на второй международной олимпиаде по физике имени Ахмада Аль-Фергани, которая стартовала в Самарканде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В состав российской команды вошли победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего года. Уточняется, что задание интеллектуального состязания охватывает весь спектр классической и современной физики, проверяет теоретическое понимание и экспериментальные навыки. Для российских школьников участие в состязании станет этапом подготовки кандидата в сборную команду России к Международной физической олимпиаде. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Семен Володин в гостях. Мы про скифов разговаривали в первой части и продолжим во второй. А теперь, собственно, генетика современная может нам дать некоторые ответы на вопросы, которые интересуют всех. Какого цвета были глаза у скифов, волосы и все остальное?
3: Да, это, кстати, как раз интересный момент. Не для каждого это устанавливается. Mm-hmm. Безусловно, там, где только мы хорошо прочитали, собственно, секвенировали геномы, хорошо он прочитан, и генетики как раз могли в этом случае установить. Некоторые сенсации вот в этом плане тоже слегка присутствуют. Интересно. Ну, как кажется, что общий облик скифа, который мы представляем, так и вот широким борода-лопатой, все дела, темноволосые, кореглазые в основном. Да, большая часть действительно она такая. Как раз темноглазая. Ну, в основном карие глаза преобладали. Соответственно, темные волосы, русых оттенков. Но оказалось, что среди них есть и вполне себе блондины, вполне себе рыжие, с голубыми глазами. Истинные арийцы, как говорится, да. Есть такие индивиды. Что интересно, кстати, тот же самый Геродот, не к ночи помянутый нами уже сегодня неоднократно, тоже говорил о таких вот светловолосых, голубоглазых, но относил их к нескифским народам, что интересно. Он говорил так, вот, скажем, о будинах и легионах, что присутствуют среди них вот эти образцы. Конечно, тут бы увязать все это дело сразу так и хочется, но на самом деле, конечно, прямой связи в этом плане нет. Удалось установить какие-то такие бытовые вещи. Например, всем известно, опять же, от античных авторов, что кто такой варвар? Носит наоборот, штаны, да. Соответственно, не знает вкус оливкового масла и пьет вино неразбавленным. Ну вот проверили генетически. Оказалось, непереносимости алкоголя у них нет. Все в порядке, спокойно могли. И, значит, впадали они в неистовство от пьянства не потому, что у них была какая-то непереносимость алкоголя, поэтому их, уж простите, быстро развозило. А именно от того, что потребляли неразбавленным и, видимо, много. Неумеренное питье, да, мы за здоровый образ жизни так нельзя.
2: Абсолютно не призываем, да. Ну, для них это было элитное потребление, естественно, такое лакшери, что называется, целую амфору греческого вина.
3: Да, хотя, судя по количеству амфорного боя, получали они его довольно много. Так вот, такого не выяснилось, непереносимости нет. Зато выявилось, что интересно, непереносимость лактозы у ряда индивидов. И, ну, это в таком маленьком сильном количестве. А в значительном количестве была выявлена непереносимость фруктозы. Вот что интересно. Ну, собственно, их диета, понятно, в первую очередь мясо молочное. Современные биоархеологические исследования нам прекрасно уже рисуют картину, как они питались, какая высокобелговая, какие там просы или пшеницу они кушали, много или мало мяса, мясомолочных продуктов. Понятно, что в этом отношении сахара у них не было. Сладостей, там, шоколадок они не потребляли, какого-либо меда. Хотя, с другой стороны, мы могли предполагать, что, скажем, мед они вполне могли употреблять в пищу, потому что использовали его при бальзамировании. Mm-hmm. Рецепты бальзамирования вполне себе известны, ну и находки на Алтае тоже вполне себе могут об этом свидетельствовать. Но при этом, действительно, у ряда индивидов, их сейчас не буду врать, точно цифру не скажу, но порядка 10 индивидов, то есть в этом соотношении mm-hmm. количественном, выявлена непереносимость этой самой фруктозы, которая раньше, до этого генетически, пока еще не выявлена. Можно некоторые, скажем, осторожно предположить, что как раз в современных популяциях наших с вами вот эта непереносимость фруктозы нам досталась от скифов. Как-то не странно. Но, с другой стороны, продолжим исследование, посмотрим еще. Может быть, она где-то и раньше чуть закралась, но пока вот это именно Так.
2: Здесь тоже важно, как работает генетика, да, и как работает внутренняя логика науки. Если в популяции большое количество людей с непереносимостью фруктозы, это значит ровно одно, что отбора на фруктозу, ну, в принципе, практически нет. То есть они не едят фрукты, в кавычках, и даже такая поломка в геноме, она, в общем, никак не сказывается.
3: Да, на самом деле нет, да, никакие, да. На качестве жизни это не сказывалось, да. Потому что выявлено было у индивидов, которые прекрасно дожили до весьма солидного возраста, 50+, для раннего железного века это вполне солидный возраст. Болезни, да, конечно, съедали, но они от этого совершенно не страдали, вполне себе спокойно жили и обходились без этой самой фруктозы, поэтому эта непереносимость на качестве жизни, в общем-то, не сказывалась.
2: А по болезням как раз что-то интересное?
3: По болезням сильно интересного пока еще нет. Мы лишь начинаем, скажем так, вот эту историю проверки разных болезней, и тут, конечно, выборку надо расширять. Предварительно не буду ничего лишнего говорить. В статье это не опубликовано, есть определенные наметки. Но пока это информация для следующего разговора о разных болезнях. Но что интересно, выявлен на самом деле интересный, скажем так, феномен их социума. Скифы, по крайней мере, конкретно мы говорим о среднедонской выборке, скифы современной Воронежской области, там Белгородской, той части выборки, которая исследована на самом деле более полно в нашей статье, то есть материалов именно среднедонской культуры просто банально в Институте археологии, работа нашей Донской экспедиции, Институт археологии представлена очень полно, эта выборка хорошо исследована, качественно, все документировано, мы четко знаем все, что где привязано, и как раз вот исследование вот это микрорегиональное в этом плане выявило очень много интересных подробностей. Там больше 50 индивидов было исследовано со Среднего Дона, то есть уже солидная выборка для именно микрорегионального исследования. Что интересно, что общество это, вот конкретно эти племена, было, скорее всего, эндогамным, то есть практиковало браки в первую очередь внутри своего сообщества. Выяснилось, что по отцовской линии как раз все вполне себе друг другу родственники. Так или иначе, все это общество, семейные древа, которые удалось построить, они все пронизаны так или иначе родственными связями второго, третьего, четвертого порядка. При этом мужчины как раз по Y-хромосоме, той самой R1A, которую все очень любят, вот мужчины принадлежали в первую очередь именно к этой Y-хромосомной группе, вели друг с другом родство. То есть, в общем-то, система родства была патрилинейной, и система общества его построения была патрилинейной. А вот женщины как раз, они весьма разные. Выявилось несколько больших групп митохондриальной ДНК, которые входили, соответственно, в это общество. Ну, то есть, банально, скифы-мужики приходили, брали насильно или ненасильно, уж, может быть, по любви, конечно, все это происходило. Жены местное население с ними активно смешивались, и таким образом получалось это общество. То есть, жены были извне приходящие, конечно, они разбавляли генетическую всю эту историю, картину, но вот мужская линия, она велась четко одна.
2: Откуда жен брали?
3: Ну как, из окружающих местностей, то трудно понять. В общем, митохондриальные как раз все эти группы, они вполне обычные для Восточной Европы позднего бронзового века самых широких территорий. Так, чтобы вот как раз были выявлены восточные, скажем так, митохондриальные, то есть женские, скажем так, геномы, вот их как раз не выявлено. Вот мужская часть, мужская ветвь несет себе восточный компонент, а женщины в основном все-таки местные, так скажем, происхождение ведут и вполне обитали как раз именно здесь. В связи с этим интересен вопрос, что, в общем-то, мы можем предполагать и наличие некоторого близкородственного скрещивания. Мы можем аккуратно, скажем так, предполагать, что да, могли совершаться браки между весьма близкими родственниками и могли накапливаться, ну, скажем так, генетические мутации, связанные именно с этим, с закрытостью сообщества, оно было не самым большим. Что еще интересно из семейных отношений было выявлено? Во-первых, нами было реконструировано несколько семей, конкретно 5 семей родственников первого-второго порядка уровня. В одном случае мы реконструировали семью уже трехуровневую, соответственно. Была найдена бабушка, были найдены ее дети, сыновья и ее внуки. То есть до 3 степеней родства все это дело было прослежено. 3 уровней. В общем, картина так начинает обрастать подробностями.
2: Они из одного комплекса находок или они прям могли быть разбросаны?
3: Вот, это как раз интересный самый момент. Раньше мы считали, как археологически приходишь, но курганный могильник, вот он отдельный, это, скорее всего, какой-то вот некрополь одного рода, клана, семьи большой. Ну, в общем, все друг другу.
2: Первое, что приходит в голову, да?
3: Да, ну и, опять же, коллективные погребения. Но если лежат вместе, значит, наверное, родственники. Потом их подхоранивали, все дела. Вообще не так абсолютно. Родственников в одной могиле коллективный. Никогда не было найдено ни одного. Родственники разбросаны, могут быть по разным краям могильника, даже не в соседних курганах они могли погребаться. Там на расстоянии, ну, в рамках одного могильника расстояние могут достигать там почти километра между отцом и сыном. Один на одном краю могильника лежит, другой через километр на другом. Сплошь и рядом это получалось. И даже не в одном могильнике всегда располагались. Мама за там километров 10 лежит в совершенно другом месте. Дети в этом могильнике погребены. То есть интересно, что получилось выявить привязку к речной структуре. Не обязательно было родственникам хоронить в рамках одного могильника. Важно было хоронить в рамках могильников по одной речке, потому что исследование индивидов из другого могильника, привязанного к речной системе, уже другой реки, чуть более южной, родственников как раз не выявило. То есть они, большое племя или клан, можно так назвать, селился вдоль одной реки, ну, по крайней мере, хоронил, по крайней мере. Селился в заупокойном мире, в загробном, вдоль одной речки. Важно было именно вот это самой территориальной привязкой, и не важно было, где хоронить, одной могиле или в разных, и так далее. На самом деле...
2: Что-то подобное мы, кстати, на Средневековье тоже в Руси имеем, когда именно по речкам идут там всякие диалектальные вещи, и генетическое в том числе, что нам говорит о том, что скифы активно использовали и водный транспорт тоже, видимо.
3: Ну, тут, конечно, это уже будут спекуляции, использовали, насколько они активно использовали водный транспорт, но река в любом случае это естественная преграда, это естественное ограничение территории. И курган, он очень хороший маркер территории. Здесь наши предки лежат, это наша земля. Вот, так что вполне вот этот маркер и работает с такой семейной клановой структурой, которая действительно пронизана вся сетью вот этих родственных взаимоотношений. То есть мы, в общем, получили такую действительно картину, реконструкцию, как это общество могло существовать внутри себя. Были вот мужики, женщины, пришедшие, а мужчины, они все вот ведут свою генетическую историю от одного предка. Ну, скажем так, стараются по одной линии. Были пару пришельцев,
2: вот,
3: скажем так.
2: Вот, очень интересно. Пришельцев?
3: Да. Ну, не инопланетян. Не анунаков, конечно же, с планеты Нибиру, нет. Были пришельцы с других территорий, пара индивидов. Самые яркие из них, конечно, у кого удалось прочитать нормально, опять же, мы оперируем не каждым, то есть тут надо важно прочитать геном. То, что получилось хорошо прочитать, то получилось. И индивид, который хорошо получилось прочитать, вот из пришельцев, скажем так, он, скорее всего, с территории Кавказа. Ну, в общем, вполне себе ожидаемо все эти закавказские истории, да и, в принципе, отношения с Северным Кавказом, вот, предкавказским регионом, для прикубанием у скифов вполне себе отчетливо прослеживается, и по материальной культуре мы об этом тоже много знаем. Что интересно, раньше считалось, что вот Средний Дон, вот это все-таки лесостепная территория. И археологи отделяли четко лесостепных скифов. В 50-м году как-то Борис Николаевич Граков сказал, они другие. Мы отделяем. Собственно, скифы живут в степи. В лесостепи это вот все скифоидные народы. И начали наперебой, соответственно, натягивать все это дело на карту Геродота. Кто будины, кто гелоны, кто исидоны, кто пахари, кто не пахари. Соответственно, из известных картин. Что характерно сейчас по генетическому, соответственно, портрету всех этих людей, так как исследовались не только средневековые скифы, но и классические скифы, собственно, степи, Поднепровье, картина схожа. Есть люди и там одинакового происхождения. То есть, в общем-то, все они близки, безусловно. Конечно, на территории Среднего Дона есть вот эти все индивиды с примесью местных позднебронзовых образований, там и средней бронзы, мы исследовали для этого подстилку, скажем так, подстилающий генетический фон. Всего этого, да, конечно, естественно, местные присутствовали. То, что не присутствовало, скажем, на Днепре. Но общая линия вот этих скифских генетических каких-то определенных штампов, она присутствует там и там. Соответственно, в общем, население, оно близко. Генетический портрет схож. И что этот генетический портрет нам в целом говорит? Что к классическому времени, к расцвету, собственно, скифской культуры, мы видим, что это уже никакие, конечно, не ранние кочевники Тывы, Алтая или Казахстана. Нет, это население скорее уже больше автохтонное, которое в большей мере представляет собой генетический портрет именно северно-причерноморский, европейский, соответственно, там и основа позднебронзовой, и европейские всякие, балтийские, какие-то лесные компоненты, которые пришли сильно раньше, может быть, там, с культурами боевых топоров или что. Ну, это лишь, конечно, уже такие догадки. Вот, но что-то пришло из Запада. То есть, в общем-то, европейские скифы, как это неудивительно, были по генетике...
2: Европейцы.
3: Были европейцами, да, в первую очередь европейцами, а не восточными, соответственно, своими исконными какими-то корнями. То есть, действительно, этот вот большой мир ранних кочевников Евразии, он так и делится ровно пополам. И те, кто проживали в Сибири, в Средней Азии, они, в общем-то, варились в местном скажем так, генетическом субстрате и, естественно, отделялись. Да, мы можем предполагать, и будущие исследования вот это как раз ранних скифских памятников на территории Северного Причерноморья нам, наверное, поможет в этом понять и уловить вот эту сибирскую, собственно, компоненту. Но это лишь дело будущих исследований.
2: А была ли генетика какая-то сделана уже по сибирской как раз этой компоненте?
3: Конечно, конечно. Статьи, которые выходили раньше, в первую очередь, они исследовали те самые сибирские компоненты. Я об этом вначале как раз и говорил, что вот, в общем, мы котел этих ранних кочевников наиболее раннего пласта, он по чуть-чуть все-таки исследован. Там и Элдебель, и, соответственно, Аржан II генетически исследовался. Ну, такие ранние очень памятники. Сейчас будем ждать вот Курган-Тунук, который коллеги питерские, Тимур, привет, если слышишь.
2: Следим внимательно.
3: Да, вот. Его бы, конечно, сделать генетически, посмотреть. Это один из самых ранних памятников уровня Аржана I. Но я думаю, что эти компоненты, конечно, мы уже не найдем в достаточной мере на Западе, в Северном Причерноморье. То есть географически, пока они туда дошли, пока они поселились, а потом уже к 4 веку обросли семьями, детьми, женами, внуками, правнуками там, а вот эти все правнуки, они уже оказались, конечно, генетически все-таки больше европейцами, нежели какими-то пришельцами с Востока. Все это дело потихоньку ассимилируется, поглощает друг друга и так далее.
2: Это нам дает дополнительное понимание того, как вообще большие миграции происходят и что в результате получается. Что да, наверное, кто-то чего-то замещает и культурно, и генетически, но чаще всего в результате таких крупных перемещений масс народа, относительно крупных, там, по разному времени, появляется что-то третье, что-то новое.
3: Конечно, конечно.
2: Нельзя говорить, что сейчас я к чему это привязываю, естественно, к политическому контексту, что сейчас в Европу приедут люди с Ближнего Востока, и там немедленно установится арабский халифат. Будет что-то другое.
3: Никоим образом, конечно, это будет нечто третье, которое родится из вот этого всего активного смешения и культурного, и генетического, ну, в общем-то, любого. Кстати, как раз именно североафриканский в этом плане генетический компонент, он, конечно, отличается от европейского, если так вот судить по общему, скажем так, общая картина. Это безусловно. Что интересно, кстати, вот про предковость скифов, вот, например, предшествующий пласт. Пока лишь единичные у нас есть анализы киммерийцев, предшественников скифов в Северном Причерноморье.
2: Конан Варвар, привет.
3: Да-да-да. И что интересно, и эти единицы исследованных киммерийцев пока как раз дают очень сильный восточный компонент карасукский. То есть вот эта история про карасукско-киммерийский горизонт, вот это все единообразие еще до скифов, вот начало этих активных перемещений, она пока подтверждается. Но надо сказать, что там было исследовано всего 3 образца. Ну, как бы строить большие широкие картины на основании 3 индивидов, ну, достаточно сложно. Будем дальше исследовать и решать эти большие сложные проблемы. Но, опять-таки, что хотелось бы в завершении сказать, что пока вот большие историко-культурные вот эти мазки широкие, которые рисует генетика, слава богу, они сходятся с археологическими. В общем, не сказать, что генетика совсем нам не нужна, мы и так без нее все ни в коем случае. Нет, развитие этого направления чрезвычайно перспективное, мы многое сможем понять. Но пока вот эти общие тенденции, на самом деле, они подтверждаются. Соответственно, генетика подтверждает то, что мы знаем благодаря археологии, благодаря истории, письменным источникам. Что-то мы все-таки понимаем, наверное, в этом мире. И без, естественно, научных методов, методами гуманитарных наук, методом археологии, ну, что-то, наверное, допонимаем.
2: А по Казахстану и по вот этой зоне центрально-среднеазиатской скифам что-то можно сейчас сказать? Потому что у наших казахских коллег, например, скифы — это прямо одна из
3: опор государственной
2: исторической политики.
3: Да-да. Да, но это как бы такой вот культурный символ, взятый за основу, безусловно, золотой человек, ИСК, соответственно, да. Но есть, конечно, генетические исследования, в первую очередь, там и проводились, по-моему, одни из первых. Большая статья выходила в 21-м году, дай бог памяти. В общем, исследовано довольно много как раз именно сахских памятников и восточных, там, соответственно, раннепозырыкских, вот этих алдебельских, ну, вот это все. В контексте, да, собственно, как я уже говорил, они действительно отличаются от западных причерноморских скифов. В общем-то, это идет довольно четкое разделение. Какие-то отдельные индивиды, скажем, с Южного Урала, бывает, попадают туда, скажем так, в эту касту. И вот как раз про такие исключения, то, что выбивается из контекста какие-то выплески, как это генетики называют, вот их интереснее всего исследовать. Пока картина, в общем, вполне себе логична. И еще раз повторюсь, вот когда все это накладывается на большие вот эти PCA-схемы, оно на самом деле выстраивается ровно как карта Евразии. Прям четко все это видно, что, скажем, алдебельская культура, ранние кочевники Тывы, самые древние, они чуть повосточнее, тяготеют ближе к восточным компонентам, нежели, скажем, саки соответственно, Средней Азии или там тасмалинская культура Казахстана. Они чуть-чуть позападнее. Следующие за ними на этом же графике уже идут там ранние сарматы, еще позападнее, дальше скифы. Ну, в общем, все как бы так вытягивается в единую цепочечку, и все, ну, так накладывается на карту вполне себе.
2: Есть ли, или, может быть, нет, здесь я как вопрос, что называется, а какая-то генетическая разница между обычным базированным скифом и условным царем?
3: Вот это интересный, конечно, вопрос, что считать базированным скифом, а что считать, собственно, элитой царем. Потому что, собственно, царских комплексов, их вообще не очень много. По пальцам-то можно пересчитать. И генетики, конечно, очень хотели.
2: Здесь очень важно, чтобы нам потом не сказали, но вы исследовали только вот эту верхнюю страту, она вот такая. А что там было внизу, это вот науке неизвестно.
3: Но на самом деле мы исследовали еще и рядовые грунтовые захоронения, которые на Среднем Дону, соответственно, есть. А это, конечно, не самые однозначные комплексы про Семилукское городище. Про них идет спор, кто это. И разница, конечно же, есть. То есть это, соответственно, другое население, основанное на более, скажем так, северных территориях, либо протобалтийских, можно сказать так, некоторые компоненты присутствуют. И осторожно можно говорить о том, что это наследники юхновской культуры, вот этой лесостепи, которые сюда пришли на Средний Дон. То есть это все дело отличается. Собственно, царей, именно царей, конечно, мы не исследовали. Царских курганов не так много. Генетики очень хотели, конечно, исследовать. Чтобы было громкое, конечно, название, что генетика скифского царя какого-нибудь вот найти. Угу. Но дело в том, что все, скажем так, действительно истинно царские курганы, они располагаются в первую очередь по Днепру. И в наших коллекциях антропологических материалов просто их нету. Поэтому исследовать, собственно, царей мы не можем. Но, конечно, исследовали вот курганы, это, безусловно, такая вот элита, верхушка, крепкий середнячок.
2: Менеджер среднего звена.
3: Да-да-да. Менеджер среднего звена мы исследовали тоже. И чуть-чуть пониже среднего, и чуть-чуть повыше среднего. Ну, в общем, такая вот прослойка, безусловно, общество была нами исследована. И она отличается от того, что было, скажем так, в рядовых захоронениях. Что, кстати, интересно, было исследовано три погребения, которые очень неоднозначны. На мой взгляд, сейчас пересматривая старую документацию, мне кажется, что это были люди, похороненные рядом с курганом, а, собственно, сам курган не был исследован. И эти люди, что интересно, то есть прикопанные у кургана, скажем так, без особого инвентаря, не по обряду, характерному для скифов этого времени Среднего Дона. И что выявилось интересного? Что у них очень сильный средиземноморский компонент генетики. То есть можно так фантазировать и реконструировать, что вот эти какие-то греки там заплыли, здесь померли своей или не своей смертью, и прикопали их не по обряду, а рядышком с курганами. Вот как бы такое подчинение. Вот и какие-нибудь, может быть, эллинские рабы.
2: Что-то привезли.
3: Что-то такое привезли, и здесь их и прикопали. Там два взрослых, два детских индивида. Ну, исследовано было по итогу, получилось три, и все три были близки генетически к населению Крита, вот туда, крито-микенской цивилизации, несли вот эти больше следы. Ну, то есть, конечно, мы не напрямую греками не называем ни в коем случае, но вот что-то такое, не родственное совсем скифам, было прикуплено...
2: Это в каком месте, где конкретно?
3: Это Воронежская область. А нет, точнее, прошу прощения, да, нынче это уже Белгородская область, это северо-восток Белгородской области, могильник Дуровка, вот там... Эти индивиды были рядышком прикопаны в основании кургана. Ну, то есть, в общем, есть некоторые такие сюжеты, которые можно, скажем, было бы дальше развивать, но истинные ученые все-таки ограничивают себе в фантазиях таких вот интерпретациях. Мы просто говорим, ну, вот есть индивиды, похоронены совершенно по-другому, рядом с курганом, и генетика у них тоже другая.
2: Совсем другая. Совсем в завершение, может быть, есть какие-то планы на дальнейшее развитие этой научной темы, и если о них можно рассказывать?
3: Нет, конечно, рассказывать, что же мы не скрываем, а то скажут опять все
2: ученые скрывают.
3: Ученые все скрывают. Нет, планы большие, и на самом деле вот этот огромный генетический проект по реконструкции палеогеномного портрета населения Восточной Европы, он огромный, при поддержке, соответственно, Министерства науки и образования, в общем, работает большой конгломерат, консорциум научных организаций, в который Институт археологии входит, как поставщик костей в том числе, интерпретатор...
2: Страшно звучит.
3: Интерпретатор всех этих данных, в общем-то, работает по огромному количеству разных проектов, сейчас и про генетику русского населения непосредственно Древней Руси, и по сарматам, и по мордве, ну, в общем, большие-большие генетические проекты, где как раз благодаря развитию центра как раз Сириус генетической лаборатории, их обладающий большим количеством оборудования и ресурсов, там они все переваривают какое-то невероятное количество количество, тысячи этих образцов, их собирают, и, в общем-то, сейчас будут потихонечку выпускаться большие-большие работы, подобные вот этим работе про генетическую историю скифии, когда исследуются сотни образцов, не просто, как сейчас модно, там пару-тройку образцов сделали, публикуем. Таких статей очень много выходит. Это уже такая рядовая, скажем так, история. А вот когда масштабные какие-то вот широкими мазками, большими объемами, это в процессе. Но подготовка всего этого, конечно, понимаем, что это дело очень непростое, большое, трудоемкое. И скифы в этом плане были первым блином, надеюсь, не сильно комом получившимся.
2: Что, желаем успехов, деньги есть, ресурсы есть, ученые есть, поэтому ждем новых открытий, новых результатов, которые потом можно будет предъявить и разным нашим иностранным друзьям, партнерам, ученым, которые, конечно, что бы они там ни говорили, которым очень интересно, чем занимается здесь российская наука и какие результаты есть, несмотря на все политические контексты. Вот. Семен Володин был у меня сегодня в студии «Культурной симпатии». Мы вернемся через неделю. А пока эта неделя будет продолжаться, сходите, найдите две минутки времени, подпишитесь на ресурсы «Спутника», на «Метаметрику», на меня можете подписаться. У Семена тоже обязательно что-то найдется в социальных сетях, поэтому...
3: В Институт археологии.
2: Институт археологии. Вот прекрасный телеграм-канал в том числе. Все, друзья, пока, до новых встреч.

0: их вычурностью и парадом амбиций. Мало того, ученый отказался патентовать свое великое открытие. Он искренне полагал, что электромагнитные волны с очень короткой длиной волны, названные затем X-лучами, принадлежат всему человечеству, а не конкретному человеку. И открытие деньгами не измеряется. Вильгельм Конрад Рентген категорически отклонил дворянский титул «фон», который ему настойчиво, если не сказать назойливо, предлагали власти. Характер у ученого был тяжелым. Общаться с себе подобными он не любил, а ведь мог стать одним из богатейших людей планеты, если бы патент зарегистрировал.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Калининграде на час меньше, полночь в Бишкеке. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ПВО сбили более 100 украинских дронов над Россией. Росатом планирует договориться о ремонте ЛЭП «Днепровская». Несколько человек пострадали в результате атаки на аэропорт в Риаде. Подробности далее. Силы ПВО за день уничтожили 112 дронов ВСУ над Россией, сообщила Минобороны. Отмечается, что украинские беспилотники подавлены над 8 регионами страны. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 2 человека погибли, 10 ранены в результате ударов ВСУ по Лисичанску. Значительное разрушение зафиксировано на территории частного сектора города. В связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в ЛНР следователи возбудили уголовное дело. Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, станет ли проведение выборов на Украине условием для возобновления переговоров со стороны Москвы, он отметил, что об этом пока наш президент ничего не говорил. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не стал этого делать. Поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Трамп считает, что Зеленский должен провести выборы на Украине. «Росатом» рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о скорейшем ремонте ЛЭП «Днепровская», идущей к Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, также «Росатом» надеется на достижение соглашения о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской ТЭС, связанной с Запорожской электростанцией. При этом Лихачев добавил, что атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющие АЭС с Энергодаром, не прекращаются. По его словам, город продолжает жить и работать в условиях постоянных прилетов. Поддержка ЗАЭС и Энергодара сейчас приоритетная задача, подчеркнул Лихачев. Есть пострадавшие в результате новой атаки хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда имени короля Халеда, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. Ранее сообщалось, что снаряд неизвестного происхождения попал по терминалу вылета, в результате чего произошел пожар. Хуситы добавили, что с пятницы трижды атаковали международный аэропорт имени короля Халеда, из-за чего он был закрыт. Кроме того, правящее на севере Йемена движение Ансар-Алла заявило, что атаковало аэропорт имени короля Фахда в Дамане на востоке Саудовской Аравии. Напомню, в субботу в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии погибли 12 человек, 309 пострадали. В российском МИД заявили, что по предварительной информации соотечественников среди пострадавших нет. Компания «Яндекс» сообщила, что восстанавливается доступ к Алисе, поиску, «Яндекс.Картам», такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. В компании добавили, что сервисы постепенно возвращаются к работе после сбоя. «Яндекс» отметил, что инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении «Яндекс.Го» в московском регионе. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях «Яндекс.Еда»,

0: Яндекс.Пэй и других. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео, материалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. Мы на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович, Ева Меркачева. Вы слушаете или смотрите «Код преступления». Это программа, где мы с Евой разбираем криминальные истории, мы разбираем законодательные прецеденты и явления. Мы обсуждаем это с точки зрения ОБЖ, безопасности, как защищаться, знать свои права, как обезопасить своих детей, близких, родственников и самих себя. И разобрать, достаточно интересные, как мне кажется, я думаю, Ева со мной согласится, прецеденты. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. И у нас сегодня такая интересная тема. Периодически попадаются новости, когда в том или ином месте, часто это на Северном Кавказе, задерживают кого-то, кому вменяют организацию рабского труда. И у нас есть свежая история. Расскажешь, Василий?
2: Начнем с того, что вот, когда мы говорим про рабство, это кажется все-таки, что что-то это где-то оттуда. Крепостное право это где-то было когда-то. Вообще-то оно отменено было еще.
3: Или рабологический строй.
2: Да, рабологический строй. В Америке его тоже отменили, хотя это потом привело к огромному количеству, потому что, когда я готовился к нашей сегодняшней истории, именно меня поразило, насколько много погибло людей, которых перевозили, которых забирали, особенно когда там крепостные прикреплялись. Но дело, о котором мы будем говорить, это вот оно произошло совершенно недавно. Двое мужчин, сейчас это у нас
3: Калининградская
2: область, похитили мужчину.
3: Другого.
2: Да. И угрожая ему оружием, угрожая его жизни, взяли его в рабство и принуждали к труду. И там обвиняли его и говорили ему, что сделают из него инвалида. Если он не будет работать, опять-таки, как ты совершенно правильно сказала, в области Кавказа это очень частое явление, процветающее. Благо, то есть был обнаружен этот человек, но есть большая проблема, потому что когда ты изучаешь вот это все, изучаешь все эти прецедентные истории, ты сталкиваешься с тем, что люди находятся там по 15-20 лет. То есть мы-то с тобой рассуждаем про тюрьму, бывает, о том, что то есть, люди оказываются
3: в изоляции. Несвободны,
2: да.
3: А здесь другая несвобода.
2: Да. Почему мы вообще, и когда ты предложила эту тему, мне показалось это очень важным, и разбить я ее считаю, что нам нужно на 4 этапа сегодня. На исторический именно контекст, контекст того, как это протекало во всем мире, и перевести это плавно к моменту реабилитации таких людей. Почему они туда попадают, первое, что это за типажи личности, какую среду, потому что это очень важно, чтобы каждый из вас знал, что может произойти, простите уж, с каждым из вас или вашим близким, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Потому что, что страшно, меня напугало это. Очень много людей, их родственники продают. Их родственники отдают в это рабство. И когда мы говорим вот про подобные истории, и вот особенно эту историю Калининградской области, тут именно важен момент, что никто не обращал внимания на историю, что кого-то запирают в какой-то каморке, его не выпускают, заколачивают двери, потому что это у нас? Мы сразу должны обращать, именно если мы говорим про современное рабство, вещь, которая, по факту, языковой рудимент должен быть, не должно быть вот этой истории. Но когда мы сталкиваемся, что это швейное производство, это сельское хозяйство, это добыча каких-то минералов и уход за скотом. То есть это такие основные вещи. Мы привыкли, и простите меня уже за то, что я это говорю, я думаю, ты со мной согласишься, что мы знаем про секс-рабство. Когда женщин похищают, когда женщин накачивают либо какими-то веществами, добавленными в напиток, либо же какими-то запрещенными наркотическими веществами, их похищают и уже пускают в расход и используют. Мы сталкивались с этим по 17-19 веке, но в 20 веке это очень часто. Потому что Всемирная организация, которая отвечает за розыск без вести пропавших, она очень сильно бьет тревоги на, например, огромном количестве фестивалей. То есть, как вот там Burning Man, различные музыкальные фестивали в Новом Орлеане. У нас, опять-таки, это все нашествие было. И прецеденты именно происходят, почему? Большое скопление людей, неконтролируемо, кто с кем пришел, кто кого вывел. И
3: то есть там пропадают на фестивалях,
2: пропадают люди. Да. И это вот именно проблема секс-рабства.
3: Да. Давай, прежде чем мы приступим, разбирать эту проблему с разных точек зрения и поэтапно, как-то предложил. Я хотела сказать, что на сегодняшний день, по данным всемирных организаций, у нас в рабстве находится порядка 50 миллионов человек. Вот чтобы эту цифру мы пронесли через всю нашу беседу, для того, чтобы понимать масштаб проблемы. И это только то, что можем считать официально зарегистрированным.
2: Статистически подтвержденное на основании поимок, освобождений.
3: Заявлений родственников, которые обратились, там, уголовных дел. Объективная картина гораздо, наверное, страшнее. И это, наверное, не 50 миллионов, а, может быть, в 2-3 раза больше. Итак, давай начнем с истории. Кажется, что рабство появилось с того момента, как оформилась цивилизация. И причина проста. Нужна была бесплатная рабочая сила. И когда можно использовать другого человека для того, чтобы он стирал, там, убирал, не знаю, добывал что угодно, да, там, какую-то пищу и шел на войну. Все это сформировало саму такую культуру, да, если можно выразиться подобным образом, взятие в рабство другого человека. И для того, чтобы его таким образом использовать, ты здесь меня как психиатр поправишь, да, нужно было как-то поменять свое сознание. Ну, потому что в противном случае это считалось бы недопустимым. Ведь вот есть человек, да, со своими мыслями, желаниями, такой же свободный, он рожден точно так же, как и я, да, он также Божье дитя. Но для того, чтобы его использовать, заставлять его что-то делать, нужно было его деперсонифицировать, нужно было его расчеловечить, превратить в вещь. И вот этот процесс, когда еще на заре цивилизации был запущен, он, как мне кажется, одновременно с развитием этой самой цивилизации запустил уже ее и деградацию. Что ты скажешь на этот счет?
2: На самом деле ты совершенно права, потому что этот метод к ужасу или, к сожалению моему, он не меняется испокон веков, потому что самая главная задача любых историй, это как, грубо говоря, когда мы с тобой говорили про секты, такая же история и здесь, когда мы говорим про именно рабство. Главное — стереть грани того, что ты человек. Главное — создать условия либо на основании религиозных ценностей, либо философских, либо моральных, о том, что ты не человек, ты ничтожество, и твои боги избрали, чтобы ты служил нам. Потому что очень много, зачастую, там, вот мы берем Древний Рим, тоже важная история того, что это же не просто граждане брали сограждан. Зачастую это все начиналось из-за каких-то военных действий. Наше племя завоевало ваше, потом наше государство завоевало ваше, и, значит, вы теперь уничтожили мы все его сожгли, и теперь вы должны служить. Потому что, опять-таки, все эти истории красивые, про которые любят летописно, книжно, я помню со школы, когда в 5 классе у нас началась история Греции, Рима и так далее, Египта древнего, и когда рассказывали про этих рабов, которые освободились, рабы, которые повели. Опять-таки, история вот эта мифологическая, которая очень окутана мной меньше историческими фактами, чем больше мифами, Спартак. То есть раб, который изменил себя. Тот же самый Ридли Скоттовский «Гладиатор». Он был воином, заслуженным, стал рабом и снова, пройдя путь воина...
3: Вернул себе свободу.
2: Да, вернул себе имя, да. Потому что все-таки там финал достаточно прозаичен и печален.
3: Свобода со смертью.
2: Да. Как это, доблесть, как тогда это все называлось, потому что воин, он уходит с доблестью, а никак не... Либо на щите, либо по щитом. И поэтому, когда мы говорим про все эти условия, потому что древний мир — это представление именно о том, что завоеватели, подчиняющие, потому что женщины — это всегда угождающая мужским каким-то соблазном, потому что, давай не будем забывать, меня это всегда поражало еще в детстве, когда начал читать там, я помню, что я начал читать про Жанну д'Арк и историю конфликта Франции и Великобритании. И для меня было шоком, что стандартным являлось нормой, если мы захватили эту землю, мы имеем право изнасиловать женщин. Это право. И оно одобрено монархом, а значит, одобрено, прости меня, Господом с точки зрения. Потому что раз это завоевано, вы проигравшие, и так далее. Я вот помню, что, почему меня это заинтересовало, я смотрел фильм с Милой Йовович, и там вот эта сцена, когда ее мать убивают у нее на глазах, и вот это все происходит на ее глазах, и что является как бы ее мотивационным стимулом, что она будет в какой-то момент служить на благо своего государства и освободит Францию. И поэтому, когда мы говорим про вот то рабство, потому что оно нам, ну, то есть рабство, это что? Это обязательно плети, это оковы, что это сейчас у нас, да, двигатель внутреннего сгорания, электрокары, а тогда, то есть корабль, если весельный, то значит там вот эти рабы. У нас всегда ассоциативный ряд из каких-то фильмов, барабаны эти несчастные.
3: Да, кто такой раб? Его, если мы опишем, то в первую очередь мы говорим о том, что это человек, который не имеет права распоряжаться своей жизнью, своим здоровьем, своим временем. И, в принципе, он становится просто ресурсом. Его используют для достижения каких-то целей, заботятся о нем там, примерно так же, как о скоте или как об инструменте каком-то заботятся. Ну и, повторюсь, речь идет именно как использование его в виде ресурса. А почему в древнем мире рабство процветало? Потому что тогда действительно человеческое тело – это был главный источник пищи, почему добывал человек же своими руками, не было никаких механизмов, да, там, автоматических конструкций, которые бы позволяли, не знаю, там, и вспахивать поля. Все нужно было делать руками. Чьими руками? Руками рабов. А надо сказать, что Россия в этом смысле тоже пережила достаточно тяжелые периоды. И если мы вспоминаем наше крепостное право, был совершенно сложный момент, когда имели помещики право продавать своих крепостных, отдавать их, разлучая при этом семьи.
2: Это тоже очень важный момент, потому что это происходит на грани вот Екатерины II и всех ее реформ.
3: Да.
2: Потому что если до этого момента, это все ужасно. Опять-таки, мы оба с тобой это понимаем, но до Екатерины крепостной был закреплен и его там семьи, его за землей. То есть тот, кто обладал этой землей, обладал этими людьми, проживающими на этой земле. И они подчинялись полностью ему. При Екатерине происходит реформа, в рамках которой, что больше крепостные не закреплены за этой землей, и этой землей можно торговать. И торговать, соответственно, разделяя людей. И вот это то, что ты описываешь, это действительно катастрофа, потому что разделение семей — это очень важный момент, потому что у многих в мозгу, ну вот рабство в Римской империи или рабство там афроамериканцев, которых вывозили из Африки в Америку, и вот наше крепостное право, ну это же разные вещи. Я такой, нет, это одно и то же по факту, и даже в некоторых случаях бывало хуже. Потому что многие реформы, которые были у нас направлены, если что, на улучшение обстоятельств крестьянства, приводили еще к большим обстоятельствам. Об этом мы тоже поговорим, потому что в этом есть зачатки. Скажи, пожалуйста, у тебя в практике были ли случаи, когда ты помогала семьям вот, без вести пропавших, вот, которых потом отыскали, что они были в рабстве или что-то?
3: Да, да, случаи были. Мы тогда с тобой переходим к другой части. Да?
2: Да.
3: Мы теперь перекидываем такой мостик из нашей древней истории в современность. Можно сейчас смело говорить, что рабство вообще не исчезало ни на каком этапе развития цивилизации. Оно всегда присутствовало, просто менялась форма. И вот что мы наблюдаем сегодня. У нас сегодня есть сексуальное рабство, есть рабство трудовое, да, угу. Когда человека используют на разных производствах, при этом у него забирают паспорт или даже, может быть, не забирают, но ставят его такие условия, когда он не имеет права выбора. И всегда это, можем говорить, мы о рабстве. Ты знаешь, я была поражена, когда разбирала одну историю международную. Она связана с одной из соцсетей. У нас она запрещенная. И тем не менее, наверное, можно ее назвать, ну, сославшись на то, что она запрещена, это Facebook. Когда выяснилось, журналисты это выяснили, это было года два назад, что администраторами, да, модераторами, теми, кто читает, там, устраняет какой-то контент, являются люди, которые считают себя попавшими в рабство. Это были афроамериканцы, не очень образованные, но, тем не менее, их заставляли выполнять эту работу, которая такая чисто техническая, и платили гораздо меньше, чем обещали, а при этом лишив их, по сути, возможности заявлять о том, что их обманули, о том, что труд тяжелый, что они там модерируют соцсети буквально чуть ли не 24 часа в сутки, ну и так далее. Мне это было удивительно, потому что, с одной стороны, известны соцсети, с другой стороны, африканцы, да, вот то, что их поставили модераторами, меня это вообще удивило, что такое может быть. А в-третьих, мне казалось, ну, наверное, должны были радоваться, что модерируют все-таки соцсети, не на шахтах они, не знаю, не занимаются чем-то еще, не в сексуальном рабстве. А они, подняв голову, да, заявив, что у них очень тяжелые условия, говорят о рабстве.
2: Угу.
3: И действительно ли это рабство? Мы стали с коллегами разбирать. Я читала те расследования, которые проводили журналисты разных стран, они в конгломерации это делали, и все-таки они пришли к выводу, что это новая форма рабства, поскольку у человека, у некоторых людей действительно не было выбора. Там описывались некоторые истории, когда, например, девушка тяжелобольная, африканская, должна была модерировать соцсеть, в противном случае ей угрожали увольнением, и у нее не было альтернатив куда-либо устроиться, и у нее не было возможности куда-то уехать. И, собственно, вот работа без права выбора, наверное, это новая форма рабства. Но это уже вот такое, совсем уже усовершенствованное.
2: Знаешь, тут еще важно, на самом деле, я бы когда-нибудь провел конференцию между Америкой и Россией, И порассуждал именно про понятие рабства, потому что, ну, это очень болезненный вопрос для многих афроамериканцев в Соединенных Штатах, потому что по минимальным подсчетам из Африки было вывезено 12 миллионов африканцев, 2 миллиона по официальным, опять-таки, данным погибло в процессе перевозки. То есть всех остальных, то есть довезли, сколько на самом деле, мы это не узнаем никогда.
3: То есть у них такая травма, которая генетически передается, и они о ней помнят и считают себя априори уже заложниками. И, может быть, вот в этом случае они зря били тревогу, то есть у них что-то поднялось такое.
2: Да, то есть сам этот вопрос для них очень... Произошел в соцсетях, например, есть комедийный мем, когда маленький мальчик спрашивает своего отца: «Папа, какого года ты рождения?» И там такой крупный мужчина: «81-й, сынок, лучший год в этой истории». И у мальчика маленького происходит: «То есть ты был рабом?» Вот, это именно разговор про исторический контекст воспитания. Я не пытаюсь это унизить. Но еще другая история. У них есть еще другая история. Тот же скандал, например, в соцсетях, который разгорелся не так давно. Афроамериканка, она вышла замуж за белого, такого чистого истеблишмента. У нее любовь, он усыновил ее двух детей. Все хорошо. И она стала вести соцсети, как она живет в белом районе. И как там хорошо, и как было ужасно жить в ее гетто. На что в соцсети набежали: не так-то у нас все было плохо, возвращайся, у нас тут сейчас все стабильно. И такая: нет-нет-нет, у меня здесь за 2 года никто ничего не украл, если что.
3: Они, наверное, стали писать, что да ты сейчас в рабстве находишься, да, ты, наверное, да, прислуживаешься.
2: Да. То есть и там... Существует огромное количество литературы, которая затрагивает, но вот эта дискуссия о том, что американцам, афроамериканцам, например, очень сложно объяснить, что такое русское рабство и что такое быть крепостным, потому что, несмотря на то, что у нас крепостное право было отменено в 1861 году, это ничего не поменяло. По причине того, что им выдали так называемую зону оседлости с ужасными землями, и зачастую это тоже нас сейчас подводит. Почему я об этом начинаю говорить? Потому что зачастую тогда же эта реформа, она же не освободила людей. По факту она создала прецедент, где крепостной может сам себя выкупить и может сам за себя. На что бары всех мастей начали выстраивать различные как раз истории на тему того: ты должен мне столько, я тебя кормил, поил, вот тебе землю давал, а ты такой неблагодарный. То есть они оставались еще в какой-то рабстве, чтобы выплатить, как говорится, свою маржу.
3: Да, там главная проблема была в том, что они получили свободу, но не получили земли.
2: Да.
3: Для того, чтобы все-таки как-то себя содержать, им нужно было наниматься.
2: Да.
3: И рабство приобрело новую форму. Но все-таки это был крайне важный шаг для нашей цивилизации славянской, потому что люди формально уже не были крепостными. Они обладали правом распоряжаться своей жизнью, перемещаться с территории на территорию. Их дети, рожденные у них, не были чьей-то собственностью. Это крайне важно.
2: Да, это важно. Но на самом деле это очень интересно о том, что мы не так давно рассуждали со своим знакомым. У нас были реформы, но они очень были медленными. То есть нужно было ускоряться, и, возможно, мы не допустили революции. Но, с другой стороны, тогда бы изменилась очень сильная история. Но когда мы говорим про все это, потому что... Ну, давай начнем с чего. Впервые я помню, когда я начал читать о проблемах крепостничества в России, это времен Салтычихи. Тебе прекрасно ее известно.
3: Потому что мы с тобой не раз разбирали ее историю.
2: Да, именно связано с тем, что при Екатерине было обнаружено и стали больше обращать внимание на то, как обращаются с крепостными. То есть уже тогда начали реформы. Но вот когда мы вот это пытаемся сравнить этот баланс европейского рабства, когда привозили из колоний, потому что, опять-таки, я читаю сейчас, например, очень много литературы, посвященной колониальному периоду Германии, Британии, Франции, и вот то, за что они сейчас, как они выражаются, некоторые: мы расплачиваем долг, когда они принимают там из Алжира французы.
3: Из своих бывших колоний.
2: Да, немцы.
3: Это говорят, да, где же вы, да.
2: Да, и то есть Британия, которая, то есть, за это отдувается. И по факту, то есть, когда ты читаешь эту литературу и дневники этих людей, особенно, то есть, меня впечатляет, как афроамериканцы, которые были в рабстве и, ну, на службе немецкого сословия, это обозначалось тогда так, но по факту это то же самое рабство, и воевали на территориях других, и они такие: мы это все делаем во славу там Рейха, мы делаем это во славу каких-то новых идей. Ну, я говорю про первый Рейх, разумеется. И в связи с этим, то есть, их мышление было построено по принципу того, что они настолько их деморализовали, настолько стерли их идентичность, что они пришли именно в то состояние, что мы заслуживаем это. Такая же история, опять-таки, я ни в коем случае не хочу религиозную какую-то рознь, но у нас, например, это было связано с нашими крепостными, что так Бог решил, что ты слуга, что ты крепостной, что ты крестьянин, что ты не можешь там мечтать, иметь право на образование, построение какой-то жизни, новых реформ и так далее, и там переехать в какой-то крупный город. Ты должен быть здесь, в грязи, со мной и трудиться на мое благо и так далее. Потому что какое ты там не откроешь любое произведение, ну вспомни. Ну, если ты гуглит, конечно, всегда пытаются юмористически упаковать, но опять-таки мертвые души. Кого там? Крепостные. Души крепостных. Особенно меня убивали диалоги на тему того, что когда там были крепостные уже мертвые. Кажется, Ноздрев это был. А когда он убеждал, ну ведь посмотри, он у меня кузнецом был хорошим, ну так он же мертв. Ну так был же. А, и пытается цену набить и увеличить. Значит, его можно за 3,5 продать, и поэтому шли вот такие дела. Это все юмор, но юмор, пропитанный болью. Юмор, пропитанный ужасом поколений, цивилизации и так далее. Потому что советская Октябрьская революция, она все-таки подарила, ну, в первые периоды 20-х, особенно до там 36-х, ощущение полной свободы и воли, что у людей образование появилось, возможности, что любое. Я вот недавно перечитывал книжку японской журналистки, которая очень восхищалась Советским Союзом, и она как раз описывала о прогрессе, насколько все в равне, насколько... Да, дома еще не построены, люди живут в коммуналках, но скоро будет все построено. И она описывает, насколько, то есть, женское равенство между мужчинами, вот это явление «товарищ» и так далее, выступление Калантай со своими закономерностями. Но когда ты на это смотришь, ты понимаешь, это было.
3: Да, мы с тобой хорошо, что мы опять погрузились в историю, потому что вот тот пример в соцсети, он как раз показал, что их представление, вот тех людей, которые работают модераторами в Африке, да, на известную соцсеть, оно, возможно, пропитано как раз этой болью колониальной прошлой. И здесь очень все-таки спорный вопрос. На мой взгляд, конечно, они не в рабстве до тех пор, пока они могут просто пойти в любое другое место, они этого не делают и заявляют, что у них там...
2: Они подписывают контракты, ну, они просто не ознакомились с условиями этого контракта.
3: Но все равно они могут уволиться. Мне кажется, они здесь перекладывают эти бывшие исторические... Да,
2: формы мышления, да.
3: На нынешнюю ситуацию. А если мы говорим про то, что в целом происходит у нас сейчас, и в том числе у нас в стране, и какие обращения поступают правозащитникам? А в основном это, конечно, трудовое рабство. Не так давно был из этого рабства освобожден мужчина, и я с ним долго общалась. Общение, сразу скажу, было непростым. Почему? Потому что у него есть уже такие повреждения, я бы сказала, и головного мозга, и мышления. Связано это было с сильной алкоголизацией, и связано это было с тем, что, вероятно, его там, может быть, чем-то еще накачивали, какими-то препаратами. Он в прошлом афганец, он вернулся с войны без обеих ног, а до этого был воспитанником детского дома. И, в общем, после того, как он вернулся, повторюсь, вот в таком инвалидном состоянии, он особенно никому не был нужен. И этим воспользовались преступники, которые посчитали, что можно побираться с его помощью. Да? И они забрали у него все документы. И все это было, конечно, под предлогом благим. Сказали, что будут его лечить, кормить. И они так и делали. Они в действительности ему предоставили жилье, они его кормили, они ему оказали медицинскую помощь. Все, что нужно было ему, они периодически его там просто куда-то вывозили, на какую-то площадь там, или в метро. И он таким образом зарабатывал деньги, которые приносил. То есть ему ничего не давали с этого, но он был обеспечен. И все это шло в течение многих лет. Для того, чтобы он не задавал никаких вопросов, ему все время покупали водку. По его словам, это длилось годами, вот представь. По его словам, поскольку часто с попрошайничеством боролись в разных регионах с особым остервенением, даже я бы сказала, они вынуждены были перемещаться на какие-то другие территории, но все это в пределах России. В какие-то моменты ничего не удавалось ему заработать. Тогда его практически не кормили, не лечили, естественно, потому что не за что было. Ему говорили, что вот если не принесешь там, не знаю, 3000 рублей в день, то не будет тебе ни еды, ничего не будет. При этом он уже был сильно алкоголизирован, поскольку его на это подсадили много лет назад, и он не представлял себе завершение рабочего дня, в кавычках рабочий день, да, его вот этого попрошайничества без нескольких там стаканов водки. Доходил до того, что он в целом мог употребить бутылку водки, и это для него было нормально. Организм был к этому привыкший, и без этой бутылки водки он испытывал прям серьезное такое потрясение, его организм. И кто-то из людей заметил, что вот возят на коляске такого человека, что он плохо выглядит, и уже он, видимо, особенно никому не был нужен. Почему? Потому что зарабатывал все меньше и меньше. Ты обрати внимание, у нас, в принципе, на улицах попрошаек все меньше меньше и меньше.
2: Ну, я уже, ну, то есть, если только там ты доезжаешь куда-то подальше, от центральной части, ты действительно там встречаешь еще этих ребят. Но давай мы к этому обсуждению как раз вернемся во второй части, потому что это очень важная проблема, потому что ты уже описала психологический комплекс этих людей.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центра» освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, сообщила Минобороны. Кроме того, в результате сжатия кольца окружение в Харьковской области под контроль армии России перешли населенные пункты Резняково и Купино. Согласно информации Минобороны, за сутки на всех направлениях было уничтожено более 1400 украинских военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять и внешнюю зону контроля. Ведутся бои в районе населенных пунктов Приколотное, Котовка и Гогина, добавили в Минобороны. Соединенные Штаты угрожают заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, утверждает газета Financial Times. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, должна вступить в силу немедленно. При этом подробности предполагаемого соглашения американский президент не привел, и никто из сторон, ни России, ни Украины, это информацию не подтверждали. Сооснователь украинской фирмы по производству дронов генерал Черешня Станислав Гришин признал, что передовые российские реактивные дроны типа «Герань» застали Украину врасплох, посетовав на неспособность Европы помочь Киеву. Производитель считает, что ключевой проблемой для Киева является нехватка малых реактивных двигателей, которыми оснащаются эти дроны. Гришин также отметил, что ни Украина, ни Европа не создали промышленных мощностей для их производства в необходимых количествах. По его оценке, Киеву потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы наладить выпуск достаточного числа перехватчиков. Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия решительно осудили продолжающиеся атаки хуситов на территорию королевства, включая нападение на международный аэропорт имени короля Халеда в Риаде. Участники объединения подчеркнули, что нападения привели к гибели и ранениям гражданских лиц, а также повреждению гражданской инфраструктуры и объектов. По их оценке, эти действия представляют собой грубое нарушение международного права. Почти 100 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Яблочный джем», который проходил в Нальчике, сообщила администрация города. В мероприятии впервые участвовало более сотни производителей из регионов России. Посетители могли попробовать блюда и напитки, пообщаться с поварами и открыть новые вкусы. Фестиваль проходил с 9 по 11 октября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
14: Друзья, вы слушаете «Код преступления» на радио «Спутник» или смотрите. С вами Ева Меркачева, Василий Бинарович. У нас сегодня непростая тема, которую мы обсуждаем. Это связано с рабством. Слово, которое должно было стать рудиментом, оно должно было исчезнуть из нашего лексикона, но оно, к сожалению, присутствует. И вот мы только что с Евой начали как раз обсуждать. Ева рассказала про мужчину, который попрошайничал.
15: Он был в рабстве, да.
14: Да, ветеран Афгана, алкоголизированный, также из детдома. Это я, наверное, сейчас делаю акцент. Важно. И его просто взяли в оборот люди, которые эксплуатировали его инвалидность, дабы зарабатывать деньги. Скажи, пожалуйста, а он сам это понимал? Когда стал он это понимать?
15: Вот ты знаешь, на самом деле, после того, как обратили внимание сердобольные люди, позвонили в организацию, которая как раз борется у нас с рабством, те связались, там волонтеры, они связались с полицией, приехала полиция, собственно, этого человека забрали. Возник вопрос, что с ним делать, и как он сам это все оценивает. Он сказал, что не хочет больше жить с теми людьми. Это, кстати, были цыгане. Сразу скажу, что в рабство он попал в такую этническую преступную группировку, назовем ее преступной. Но он не представлял, как жить по-другому и вообще что делать. То есть он не хотел попрошайничать, он хотел, чтобы его лечили, кормили и обеспечили жильем. И тут выяснилось, что, собственно, надо, чтобы кто-то им занимался каким-то образом. Нашлись волонтеры. Я вот с этой девушкой разговаривала, совершенно потрясающая. Она сама была в свое время жертвой домашнего насилия. Ее избивал муж, из дома не выпускал. Ей помогли волонтеры, ей нашли дом, она стала жить самостоятельно. И вот потом она решила, что будет тоже помогать другим, которые попали в разные типы рабства. Привезли к ней этого колясочника, вот сейчас она за ним ухаживает, она его кормит, там пытается каким-то образом просвещать, поскольку он очень сильно отстал за то время, когда его использовали. Возникла масса проблем, в том числе он хочет все-таки алкоголя, она ему не покупает. Он, в принципе, хочет чем-то заниматься непонятно чем. И ей тяжело и физически, да, его и перетаскивать, он достаточно большой. И морально, потому что, ну, вот живет своим с тобой человек, который ничем не занимается, он просто лежит, мечтает о том, как бы выпить. Другого способа жизни не знает. И нужно его как-то социализировать, в том числе позволить как-то ему что-то делать, может быть, своими руками, не знаю, что это будет, но какая-то трудовая деятельность, но чтобы это не была бесцельная жизнь. И это уже проблема социализации, ресоциализации таких лиц. Как оказалось, у нас особенно никто этим не занимается. Вот есть конкретные волонтеры. Насколько их сил и моральных, и физических хватит, большой вопрос. Но мы, когда с ней разговаривали, она уже была на грани. Она бы, конечно, хотела передать его каким-то государственным структурам, чтобы они им занимались. Здесь возникает большая проблема, потому что у нас есть психоневрологические интернаты, которые могут принимать на такое пожизненное обеспечение, содержание, но это только касается людей, у которых есть серьезные патологии. У него не диагностировано, то есть он просто отстал в связи с тем, что вот жил асоциально, был всегда маргинализирован этими цыганскими людьми, назовем их так, не знаю, как их назвать. Но вот это проявление современного рабства, хотя, честно говоря, я не знала, что это может быть. На второй случай из последних, когда обратился ко мне человек, его вызвали из рабства, тоже волонтеры. Попал он туда, ну, после того, как приехал в Москву, по объявлению набирали людей на стройку. Потом в какой-то момент подошли какие-то ребята, как он говорит, из Дагестана. Сказали, что, слушай, вот, ну чего тебе тут в Москве на стройке, ты мало заработаешь? Давай с нами поедешь. Угостили водкой, после чего он потерял сознание и очнулся уже в Дагестане. На какой-то ферме, паспорта у него уже при себе не было. Ему сказали, слушай, ну мы тебе отдадим это, чтобы просто не потерялся документ. Надо вот выполнять такие-то работы. Деньги мы тебе отдадим по окончанию, так скажем, условного контракта, который, естественно, не был на бумаге никак оформлен.
14: Угу.
15: Он работал, кормили плохо, иногда даже били. И опять же нашлись люди, которые заметили, что что-то не так происходит на одной из ферм. Они позвонили в полицию, приехали наши стражи порядка, его вызволили. И вот он потом оказался уже опять в Москве, восстанавливает документы, просил о помощи, вот о содействии, потому что, конечно, таким людям нужно проходить какие-то программы социализации. У них серьезная травма. На протяжении достаточно долгого периода они были расчеловечены, их использовали как вещь. Они вынуждены были с этой мыслью мириться. Очень многие считали, что никакого выхода у них нет, никакого другого. Есть те, которые пострадали не просто психологически, но у них прям травма еще и психическая произошла. этого. И, в общем, это достаточно тяжелая история. Повторюсь, на сегодняшний день у нас каких-то программ реабилитации для таких нет.
14: Не разработано, но
15: нужно этим заниматься.
14: Да, у нас нет разработанных программ помощи именно людям, вызволенным из рабства или из подобных условий. А если, ну, типа, уплощать это, то есть это формирование созависимости, то есть мы это часто сейчас популяризируется в теме отношений, но именно когда мы говорим про вот похищение и вот подобное. Ты вот затронул эту тему, во-первых, как соцслужб, потому что минимально редко бывает вот этот одинокий психолог клинический, который занимается, но его, опять-таки, на всех не хватает. Дальше вот две эти истории, они для нас оголяют вот что. О том, что мысль, что рабство исчезло, это
15: не соответствует
14: действительности. Того, что это очень сложно устанавливается, это тоже. Ты описала, ну, я не хочу назвать это целевой, но целевой тип людей, которые попадают в эти условия. Это первое. Выходцы из детдома. То есть зачастую люди, которые были не усыновлены, которые вышли 18-летние, которые уже испытывают определенную озлобленность к этому миру, не особо понимают, как формируется жизнь.
15: У которых нет поддержки в виде такого действительно значимого авторитетного взрослого, который мог бы их сопровождать на протяжении всей жизни. И здесь, кстати, простите, я немножечко перебью, мы как раз сейчас выступаем с инициативой, чтобы все-таки у детдомовцев были кураторы. То есть после того, как они выходят, да, во взрослую жизнь, после 18 лет им предоставляют жилье, но за ними никто, по сути, не следит, вот как их жизнь складывается. Хорошо бы, чтобы был какой-то человек, который помогал бы, к которому они могли бы обратиться всегда, и это, наверное, решило бы много проблем. Я недавно разговаривала с одним таким детдомовцем, он уже вырос. Он рассказывал, что после того, как он выпустился из детдома, он еще 2 года туда пробирался по ночам и там ночевал. Его тайно пускали те, кто еще являлся воспитанником, потому что он не мог один жить в той квартире, которую ему государство предоставило. Ну и вообще он боялся. Ну, как домой туда залезал, на второй этаж.
14: Когда ты 18 лет живешь в условиях барака, грубо говоря, обозначим это так, такого армейского, когда ты живешь постоянно с людьми, ментально тебе сепарироваться от этого практически невозможно. Ты это описываешь очень хорошо, потому что очень часто детдомовцы, к сожалению, попадают в окружение людей алкоголизированных, где их спаивают, там, вынуждают переписывать квартиры, работать. Это вот как раз одна из...
15: Одна категория.
14: Вторая категория.
15: Инвалиды.
14: Это инвалиды, различные, которые находятся в условиях малого заработка, которым предлагают либо какие-то помощь, но там за какое-то дело, а зачастую все люди хотят чем-то заниматься и хотят в что-то погружаться. Просто инвалидность не позволяет им устраиваться на большую часть работ, потому что там у нас есть 3 группы, и каждая из них по-определенному сепарирует этих людей от каких-то профессиональных деятельностей.
15: И при этом это касается инвалидов, у которых либо нет совсем близких людей, либо социальные связи настолько разорваны, что близкие им не помогают по какой-то причине. Далеко, например, или какие-то конфликты были. И вот эти самые инвалиды являются очень часто жертвами. Почему? Потому что у них есть и пособия по инвалидности, которые могут отбирать те, кто их в рабство забирает. А плюс их могут заставлять что-то делать, да, опять же, неконтролируемо. И попрошайничать — это вот еще одна такая форма. Я бы еще выделила, наверное, такое рабство. Не знаю, поддержишь ты меня или нет, но очень многие девушки, которые обращались к правозащитникам, считали, что они были в рабстве, когда их родители насильно выдавали замуж. Происходило это, обычно мы знаем, в каких регионах. И вообще в целом есть такая статистика интересная по всему миру, которая говорит, что не меньше 15 миллионов девушек ежегодно выдаются насильно замуж, и мы можем их чисто теоретически отнести к жертвам
14: совершенно
15: рабства.
14: С тобой согласен, потому что категория тех функций, которые на них накладываются, полное содержание хозяйства, принудительное вынашивание детей без какого-либо желания, согласия и интимной близости с этим человеком. Зачастую это еще происходит при недостижении совершеннолетия по законам Российской Федерации, а по каким-то мнимым этническим, религиозным или так далее взглядам. Поэтому я полностью... Это третья
15: группа. Это тоже рабство,
14: это третья группа. Есть еще четвертая, это тоже важная группа, это нуждающаяся. То есть есть отец в семье, сын, или который понимает, что ему нужно обеспечить братьев, сестер, маму, отца, дедушку, бабушку, и зачастую эти люди готовы на все. На любую работу, которую предлагают. Вот какую предлагают, туда и идут. И вот та история, которая вторая, как раз ты описываешь, мужчина, который работал на стройке, и ему предлагают, но Принцип самый частый, немного по-другому, не накачивание водкой, а происходит по принципу. Им говорят, приезжай как раз куда-нибудь на Кавказ, приезжай куда-нибудь там Дагестан и так далее. Но огромное количество, это не только я акцентирую, не пытаюсь как-то обидеть жителей Дагестана, это именно определенные условия. Им говорят, мы в дорогу себе оплатим, мы тебе оплатим проживание. И вот этот человек приезжает, какое-то время работает, и ему говорят, мы на тебя столько денег потратили, да. Ты теперь должен и обязан это отработать. А дальше включается насилие в виде простого избиения, угроза убийством, угроза тюрьмой, потому что зачастую это либо иммигранты, либо люди, у которых есть какие-то проблемы или непонимание законов, и этим тоже пользуются. И четвертое — это угроза близким и родственникам. Потому что обязательно эти люди, к сожалению, имеют хорошую психологическую вот эту проработку, узнать, а кто у тебя, что у тебя, мама, папа, кому помогаешь, кому деньги переводишь. И вот это все узнают в процессе там на какой-то разнорабочей истории, и вот это потом используют. А дальше происходит вот то, что ты описывала в двух случаях, ментальные изменения. Потому что тут идет именно на уровне физиологическом, потому что ты постепенно, настолько тебе не хочется испытывать избиение, что лучше ты будешь выполнять эти приказы. И второе, психологическое полностью подавление вот этого, то, с чего мы начали, что такое рабство, стирание полностью линии тебя, линии грани твоей личности и так далее.
15: Василий, вот мы разобрали с тобой типы людей, которые попадают в рабство. Скажи мне, пожалуйста, вот если мы попытаемся понять, составить психотип тех, кто берет в рабство, тех, кому позволяет совесть или вообще что-то, да, использовать другого человека как вещь. На мой взгляд, все-таки у них должны быть какие-то отклонения. Ты так не считаешь?
14: Понимаешь, тут очень сложный момент, потому что зачастую, когда мы сталкиваемся, если там Индия, Бангладеш какой-нибудь, то там мы сталкиваемся с тем, что это просто использование ресурса, потому что не хотят платить зарплаты, и проще подавить человека агрессией, проблемы кастовости и так далее. Если мы берем у нас, зачастую это там различия религиозные или же то, что это иностранец, значит, можно его эксплуатировать во все возможные пространства и делать с ним чего захочешь. Тут, наверное, про мораль мы больше рассуждаем с тобой, а не про психологию. Потому что жестокость, она присутствует и к животным, жестокость, она присутствует и внутри отношений, где человек... Другой вопрос, вот, понимаешь, ну, нельзя назвать психическим расстройством именно «я разрешаю себе кого-то бить». Это не про психическое расстройство, это не норма с точки зрения морали, с точки зрения философии, с точки зрения закона. Но для себя зачастую, когда мы разбираем всех этих личностей, они находят аргументацию четкую. Нам нужно зарабатывать, нам нужно делать, а значит, мы можем использовать. Значит, среда воспитания, в которой они жили, там, дедушки, бабушки рассказывали что-то подобное. Ну, потому что, ну, прости меня, вот у меня там, ну, грубо говоря, в Подмосковье есть земля. Но мне в голову не придет о том, что я буду похищать людей, и пусть они копают мне грядки. Ну, то есть у меня в мозгу даже этой мысли самой по себе быть не может, потому что я знаю, что любой труд должен быть оплачен. Если мне нечем платить, работаю я сам.
15: Есть трудовой кодекс, да, который все это прописывает. Да. Ты знаешь, у меня была интересная история, когда ко мне за помощью обратились люди, которых обвинили в работорговле.
14: Угу.
15: Это семья за помощью, ага. Да. Они считали, что их обвинили незаконно, что дело против них сфабриковано, и что то, чем они занимались, не является использованием рабской силы. История была в одном из наших регионов, по-моему, это был Краснодарский край. Фермеры.
14: Это очень громкое дело, все, я понял.
15: Наверное, оно, я просто сейчас не помню все-таки точно, какой край, но мне кажется, Краснодарский. Так вот, значит, там целую семью обвинили в том, что они использовали рабский труд, они не похищали, но люди, которые у них работали на полях, это были такие полумаргинальные, бездомные и прочее. Так вот, когда посадили главу семейства, посадили, по-моему, еще кого-то из мужчин, а женщины остались на свободе.
14: Там была мать, отец, братья, я помню, сыновья.
15: Да, ко мне обращалась женщина, как она все объясняла, то, чем они занимались. По ее словам, они практически были добрыми самаритянами. Они давали кров, они давали хлеб, и они там даже лекарствами обеспечивали тех людей, которые просто бы слонялись где-то там по улице, которые были никому не нужны. Вот это, собственно, вот бездомные, вот те самые, как я сказала, маргинализированные, а они им предоставили возможность жить. У нее была такая позиция.
14: Они, сволочи такие неблагодарные, да, пожаловались.
15: Пожаловались, кто-то заметил, и они сами выступили же в качестве потерпевших, то есть согласились, что это было рабство, что они именно жертвы. Вот, и она доказывала, что эти люди не использовались как рабы, а просто им, вот повторюсь, дали возможность. И я поняла, что это еще менталитет такой, потому что она была уверена в своих словах. Она абсолютно вот точно считала, что это нормально, что им не платили зарплату среднюю по рынку, что им вообще не платили зарплату, вообще никакую. Это нормально было, что им давали просто еду, и они за эту еду соглашались выполнять определенные работы, да, сельскохозяйственные.
14: Все условия рабства.
15: Да, ну вот, и понимаешь, в ее представлении, вот меня удивило, что это, повторюсь, не являлось преступлением, это было нормой. И, наверное, это как раз про то, что не все у нас...
14: Люди знают законодательство. Дорогие друзья, когда вы устраиваетесь на работу, договор, документация, зарплата указана, срок выплаты зарплаты, какое количество работ на вас лежит. Больше работ выполнять вы не должны. И поэтому вот только мы работаем так. Я понимаю, что проблема еще кроется другая – налоги. Очень многих это беспокоит, и не очень многие хотят заключать вот эти все. И старый добрый черный конверт, он, к сожалению, жив и пока что живее всех живых в некоторых условиях и в некоторых рабочих силах. Но, дорогие друзья, вот за еду мы не работаем в этом мире. Конечно, хочется кушать, но еще и хочется зарабатывать и семью обеспечивать. Поэтому, когда выпадает... Но, опять-таки, ты описываешь историю четко, что они воспользовались ими. Ими,
15: оказавшимся в тяжелой ситуации, да, они ими воспользовались и считали, что это нормально.
14: Да, и то, что в их... И это вот как раз то, что ты говоришь, да, это совершенно верно. Мораль, воспитание, среда. Вот, значит, у них всегда говорилось, что это можно, чтобы русский работал там-то. Или там представитель Таджикистана, Узбекистана мог только делать это. Это, опять-таки, про российские истории, то есть ненависть к каким-то нациям, отношение к нациям. Какие-то нации хуже других наций и так далее. Здесь мы вот впускаемся на эту плоскость. Важный момент, который я хочу затронуть, потому что у нас уже мало остается времени, и я не успею много сказать про психологию и именно помощь таким людям. Но в первую очередь вот что. Так как у нас есть задача ОБЖ, дорогие друзья, вот вы все обязательно напишите, я читаю все ваши комментарии, а чем-то мы можем помочь, обычные люди. Но вот они там заперты, их никто не видит, потому что зачастую это заколоченные бараки, их оттуда не выпускают. Если выпускают, то совершенно не позволяют, чтобы кто-то их видел и так далее. Вот если у ваших соседей вы замечаете какие-то подозрительные вот эти условия, что есть производственные там швейные цеха, что-то шьют, выносят какие-то материалы. Не будьте людьми, которые проигнорируют этот вопрос.
15: Да, возможно, это не просто нелегальное производство, а возможно, это с использованием рабского труда.
14: Возможно, там удерживают людей. И поэтому, если вы живете в каких-то местностях горных, территориях, где землевладения, большие пространства, и вы случайно зашли к соседу и что-то такое заметили, не постыдитесь, не бойтесь заявить, лучше проверить и на всякий случай узнать. Ну, может быть, ФНС заинтересуется данным гражданином. Но все равно, именно вы можете проявить свою открытость, свое желание помогать людям, именно замечая вот такие мелочи, замечая такие тонкости. Какой-то странный мужчина, работяга или девушка, все время вы видите ее у соседей. Но надо поинтересоваться, а что это за гражданка или гражданин?
15: На основе чего она проживает и почему она выполняет какие-то
14: работы? Родственница или что это такое? Поэтому будьте в этом плане бдительны и внимательны. Потому что и мне хочется вот именно на этом сакцентировать внимание, потому что, к сожалению, в этих условиях, если это не заметят или ему не удастся сбежать или передать какую-то весточку по телефону или, прости господи, бумажкой. И в этих кейсах, сколько вот я читал, пока готовился, видел очень много историй. Знаешь, бумажка в бидончике, или же там прилепили какой-то стикер к машине, или что-то. Вот такое затянули. К Кто-то случайно увидел такой «ой» и заявил правоохранителей.
15: Да. Ну и на самом деле важно, чтобы вообще все люди, которые нас слушают, смотрят, чтобы они понимали, на самом деле любое предложение, в котором у человека нет выбора, может являться предложением о рабском труде. И можно попасть в такую западню и самим, причем не осознавать, где оказался, когда вот есть этот самый выбор без выбора. И это тоже можно трактовать как рабство, как трудовое рабство, например. Будьте бдительны, будьте аккуратны, все время все старайтесь максимально документировать. А любые отношения ваши с работодателем должны быть на бумаге. Вы должны понимать, что есть трудовой кодекс. И для того, чтобы вы где-то работали, вы не обязаны отдавать никакие документы. Это там паспорт и прочее.
14: Это вообще вся история про то, что паспорт отдадите. Не-не-не-не-не, это никогда.
15: Помните, что мы живем все-таки во время непростое. Опасность может быть где угодно. И можно попасть в рабство, в том числе прочитав объявление о трудоустройстве в интернете. Будьте бдительны. И...
14: Важный момент. Если у вас есть жены, дети, родственники, близкие, и вы сообщаете о том, что вы отправляетесь на какую-то странную, подозрительную работу в какое-то неизвестное место, куда вы не знаете, сообщайте им геолокацию. Почему вот эта история, которую ты описал про накачивание водки, именно что человек не успел сообщить, куда он уехал. Поэтому если вам вот эти истории, покупные билеты, вас куда-то везут, вам все оплатят и так далее, сообщайте по возможности фамилии, имена, если знаете номера машин, если знаете адреса, куда вы едете, остановки, и хотя бы чтобы было понимание, где объявлять зону розыска, где вас искать в этом моменте. Но зачастую, к сожалению, большая проблема в том, что это люди никому не нужные. Они одинокие, они брошенные. И о них никто не заботится. И вот что-то ветерана Афгана, ты описываешь, что вот этого несчастного мужчину-строителя, которому просто хотел зарабатывать и хотел строить эту жизнь.
15: Тогда получается, Василий, наверное, главный совет все-таки выстраивать социальные связи,
14: да.
15: Искать настоящих друзей,
14: да.
15: Искать людей неравнодушных, которые просто готовы быть...
14: Не за алкоголем, а именно да. Жизненных людей.
15: Да. На которых можно опереться, с которыми можно посоветоваться в какой-то ситуации, которым будет не все равно. И неважно, кто это, соседка, не знаю, может быть, работница соцслужбы, может быть, кто-то, кто проживает на какой-то территории, где вы периодически появляетесь. Найдите такого человека, выстраивайте, делайте прочными эти связи, и тогда есть большие шансы, что вы никогда не попадете ни в какое рабство, и что в случае, если с вами случится что-то неприятное, всегда найдется человек, который будет бить тревогу, он будет вас разыскивать и вообще проявит свое неравнодушие, которое вас, возможно, и спасет.
14: Да. И, наверное, в конце еще важный момент. Когда людей реабилитируют после этого состояния, дорогие работодатели, будьте готовы к тому, что если вы берете на себя ответственность, нанимая бывшего человека из таких условий, понимаете, что нагрузка должна быть не сразу 100%. Этим людям пока что тяжело, потому что они, как ты когда-то мы с тобой обсуждали, люди, вышедшие из тюрьмы, такая же история здесь. Они потеряли собственную личность, понимание собственных социальных границ, собственного режима. Они вообще не понимают, как надо жить, что можно, а что нельзя, потому что они забыли, что это такое. И нужно вот психологически сначала их подготовить к этому, а потом уже медленно внедрять структуру общества, наемных каких-то работ и так далее. Простейшую хотя бы работу, но постепенно встраивать этого человека. И это очень важно, на чем должна акцентировать, потому что это действительно то, о чем говорит Ева, что в соцструктурах их много. Много домов поддержки, много квартир, где можно скрыться или спрятаться. Сейчас мне нравится очень функция. В многих кафе появилась такой ключик, наклейка, и можно прийти, сказать кодовое слово, и тебя отведут в безопасное место, если там тебя избивает муж, если ты подвергаешься пыткам и так далее. Тебе помогут. И поэтому это появляется. Это, как говорится, это развивающаяся новая система в нашей стране. Потому что ценность человеческой жизни все больше, наконец-то, обретает тот вес после всего, что пережила наша страна за долгие непростые годы. Но именно сейчас тут разговор про то, что нужно дальше двигаться и понимать, что ответственность в этом случае и на них, но и на нас. Потому что мы должны здесь относиться с пониманием. Не вот эта история, которую ты описываешь, что он повис на мне, и я уже не знаю, куда...
15: Да, твой... бедная волонтер,
14: да,
15: девушка.
14: Да, да, что? А она от своего сердечности не может. А именно момент того, что мы должны, как с ребеночком, может быть, в некоторых случаях, по шагу, но возвращать ему этот уровень ответственности, что делать. Не история, он хочет чем-то заниматься, но не знает чем. Можно, если возможно, руки есть, ноги есть, то можно там перекладывать хлебушек в магазине. Это тоже мерчендайзер. Я не предлагаю коробки разгружать. Но вот постепенно. И вот так мы придем к тому прекрасному России будущего, о которой хочется говорить и в которой хочется верить. Мне кажется, у нас с тобой сегодня получилась важная мысль, которую мы говорим о тяжелом, о страшном, об историческом очень сильном контексте. Но мне кажется, мы смогли.
15: Да, спасибо большое.
14: Спасибо большое, друзья. Прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Мы находимся на радио «Спутник». Вы смотрели или слушали «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

Риски развития искусственного интеллекта. Контекст. Неконтролируемое совершенствование технологий, на которое тратятся гигантские средства, таит огромные опасности для человечества. Машинный разум научился автономно совершать хакерские атаки и вскрывать системы безопасности. Ученые и инженеры перестают понимать, насколько далеко самообучающиеся нейросети зайдут в своем движении к полной самостоятельности в принятии решений. Об этом все громче заявляют эксперты и представители отрасли. Ситуация усугубляется тем, что ведущие страны пытаются уйти в отрыв от конкурентов. Именно в

в очередной раз призвали замедлить темпы его развития, особенно наиболее мощных моделей. Уж кому, как не им, знать, на какую скользкую дорожку встал технологический прогресс. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Луганске и Минске. Столько же в студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. США могут заблокировать поставки оружия Украине. Премьер-министр Канады обсудил с главой киевского режима соглашение по поставкам топлива. Украинский производитель дронов признал, что передовые герани застали Киев врасплох. Подробности далее. США могут заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российское НПЗ. Это утверждает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Ранее американский лидер заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности прекращения ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, должна вступить в силу немедленно. При этом подробности предполагаемого соглашения американский президент не привел. Лидер партии «Вставай, Франция», кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян согласился с Дональдом Трампом в том, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине. Политик добавил, что из-за антироссийских санкций Европа платит за газ в 4-6 раз дороже, а за электричество в 10 раз, чем Китай. По его мнению, у Франции не будет экономического будущего, если санкции против России сохранятся. Премьер-министр Канады Марк Карни обсудил с главой киевского режима соглашение между США и Россией по поставкам российского дизельного топлива. Об этом сообщили в офисе канадского премьера. Как следует из заявления, в ходе телефонного разговора Карни заявил, что российско-американская договоренность якобы противоречит усилиям по установлению мира и стабильности в Европе. После сообщения о достижении соглашения Владимир Зеленский сделал ряд телефонных звонков. Переговоры прошли в том числе с лидерами Франции, Норвегии и Финляндии. Сооснователь украинской фирмы по производству дронов генерал Черешня Станислав Гришин признал, что передовые российские реактивные дроны типа «Герань» застали Украину врасплох, посетовав на неспособность Европы помочь Киеву. Производитель считает, что ключевой проблемой для Киева является нехватка малых реактивных двигателей, которыми оснащаются дроны. Гришин также отметил, что ни Украина, ни Европа не создали промышленных мощностей для их производства в необходимых количествах. По его оценке, Киеву потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы наладить выпуск достаточного числа перехватчиков. На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата во время принудительной мобилизации. Все произошло во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщили в областном управлении полиции. Отмечается, что призывник предположительно ножом ударил сотрудника ТЦК в шею, после чего скрылся. Военный находится в реанимации, нападавшего разыскивают. Египет, Пакистан и Саудовская Аравия решительно осудили продолжающиеся атаки хуситов на территорию королевства, включая нападение на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде. Участники объединения подчеркнули, что нападения привели к гибели и ранениям мирных людей, а также повреждению гражданской инфраструктуры и объектов. По их оценке, эти действия представляют собой грубое нарушение международного права. Страны также назвали происходящие опасной эскалацией, которую нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. Еще больше новостей, также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Ключи Захара.
1: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колоброд. Здравствуйте, товарищ. Филологи и литературоведы. Говорим, как обычно, о филологии, литературоведении, о национальной российской истории, о русской литературе. Сегодня будет речь про замечательного и, к несчастью, полузабытого, как это называется, поэта Иосифа Павловича Уткина. В издательстве КПД вышла огромная, толстая, красивая книга, собрание его стихов и его биография, исследование его жизни. Это первое подобное издание, ничего подобного не было. Но в целом мы будем говорить не только про Уткина, хотя ярчайшая, интересная, насыщенная, кинематографическая судьба, уверяю вас. Не только о нем, но и о его поколении. Поколении так называемых комсомольских поэтов, хлебнувших то время, ту эпоху в полной мере. Упомянутый мною Иосиф Павлович Уткин, участник гражданской войны, сибиряк, поносил его по свету, участник Отечественной войны, рано и трагически погиб в 41 год, в годы Великой Отечественной, соответственно. Я-то впервые его прочитал и услышал его вообще имя, как рязанский ребенок, рязанский подросток, рязанский читатель в книжке «Воспоминаний о Есенине». Вот, и там где-то я набрел на это имя, Иосиф Уткин. Ну, в школе, мы если его только упоминали, может быть, а тогда, может быть, мне и было лет 10, я еще не дошел до этого класса в школе. Вот, и вдруг я прочитал, что вот Есенину нравились какие-то стихи Уткина, там про часы, усы, и я заинтересовался тогда еще в детстве этим поэтом. А потом, когда я стал взрослым, я к этому еще более серьезно отнесся, потому что Есенин, прямо говоря, терпеть не мог, комсомольскую поэзию на дух не переносил, и тем более комсомольскую поэзию, так сказать, этнически окрашенную, там, а Иосиф Павлович Уткин еврей, соответственно. Вот, тем не менее, к Уткину Есенин относился с интересом и симпатией, а еще с большим интересом и симпатией относился к нему, хоть и иронично, о чем Олег Демидов расскажет. Маяковский вообще, он имел вес серьезный. И так вот, если перечитать во взрослом уже состоянии стихи комсомольских поэтов, соответственно, Алтаузена, Михаила Голодного, там и всю эту генерацию, может быть, Уткин даже самый лучший. Я не знаю, мои товарищи, может, меня поправят, но это очень интересно. Там, безусловно, конечно же, слышится влияние отчасти Маяковского, отчасти Николая Тихонова, отчасти Селивинского. Там чувствуется предоберевудская нотка. Там, кстати, немножко и Есенина даже
3: есть. Есть.
1: Там там замечательно предчувствуется будущая блатная песня, о чем Алексей Колобродов замечательно расскажет, потому что, собственно, это его мысли, я у него подворовал, но это совершенно очевидно. Да. И там очень много всего того, о чем хочется интересно и своевременно говорить. Но парадокс в том, что сегодня, если скажешь в литературной среде, ну вот комсомольская поэзия, тут же начнут зевать. Господи, какая комсомольская поэзия? Ну, Ходосевич, Адамович, Пастернак. Тут вы со своими комсомольцами, типа, моветон, дурной тон. Вот дурной тон вот так говорить. Просто дурной тон так говорить. Потому что яркие, предельно русофильские, вопреки всему, влюбленные в свое невероятное отечество, нацеленные на экспансию, повторяю, с удивительными судьбами, красивые, молодые, яркие люди, да, периодически из еврейских местечек или из еврейских семей бросились в огромную русскую национальную историю и участвовали в ней вот на, не только в гражданской, я повторяю, но и в отечественной, и вели себя необычайным мужеством, необычайно ярко, необычайно страстно, и что наше либеральное отношение к этим персонажам, что отношение современных, так сказать, русских националистов к этим персонажам вызывает некоторую отрыбь просто. Что же вы, как бы, такой скепсис проявляете по отношению к людям, рядом с которыми вы неразличимы просто, неразличимы. И сегодня мы будем про это говорить, про то, чем интересен замечательный, ярок товарищ Уткин Иосиф Павлович. Передаю слово Олегу Демидову.
2: Я бы начал не совсем с Уткина, а вот как раз-таки с поэтов его генерации, его поколения, с комсомольских поэтов, чтобы немножечко объяснить нашим зрителям, слушателям, чем они отличаются от тех, кто их окружал. Да? Серебряный век со всеми их перипетиями, с разными группами, он находится уже позади немножечко. Да? Комсомольские поэты начинают появляться, активно печататься в конце 20-х годов. Серебряный век к 28-му году закончился бесповоротно. Да? Все футуристы, которые еще остались живы, переходят с своего футуристического языка зауме на простой человеческий язык и по-иному начинают писать, говорить, рисовать, снимать.
1: Я просто, на секундочку, Олег, прерву тебя, просто я забыл сообщить, чтобы слушатели и зрители понимали. Уткин 1903 года рождения. Он как бы и по возрасту уже не попадал в Серебряный век, по сути. Он из того же самого поколения, откуда и Аркадий Гайдар, и Гайто Газданов, и там чуть раньше родился Николай Туровер. Это поколение гражданской войны, причем угодившее в юности на гражданскую войну. И, ну и со всеми вытекающими из этого. Извини, Олег, продолжай.
2: Одновременно с этим комсомольских поэтов необходимо отделять от пролетарских поэтов. Это совершенно отдельная группа, которая находится внутри Серебряного века, да, и про них можно сказать, что они учились как раз-таки у футуристов, у имажинистов.
1: Про пролетарских поэтов, можно так сказать.
2: Авангардов, да. А комсомольские совершенно иные. Они выходят, как Захар сказал, как скажет Алексей, из абсолютно традиционной лирики, из русофильской лирики, из какой-то казачьей песни, из блатной песни, создают эту блатную песню.
1: Я, знаешь, я все-таки если остановлю тебя на секунду, потому что людям, может быть, более четко очертить вот это отличие пролетарской и комсомольской поэзии. Дело в том, что пролетарская поэзия связана вообще с самим весьма резким развитием индустрии в России, индустриализации России дореволюционной, я имею в виду конец XIX века, начало XX века. И тогда наряду с символистской поэзией, поэзией богемной, наряду с крестьянской почвеннической поэзией зарождается поэзия, так сказать, пролетарская, описывающие заводы, фабрики, но причем, в отличие от советской подобной же поэзии, заводской, фабричной, она мрачная, тяжелая. Но она, на самом деле, соразмерная той жизни, которой и жили, собственно говоря, рабочие в то время. Но и так или иначе, поэзия решила, что она в состоянии освоить это весьма непоэтическое пространство. Вот это железо, вот эту гарь, вот эту работу, вот этот труд. Это немножко рядом шло, рядышком шло с футуристами, с итальянскими футуристами, с Маринетти, которые говорили, что надо воспевать город. И это как бы шло рядом, но при этом было глубоко окрашено вот этим народническим
3: социальным
1: тоном. Вот, извини, пожалуйста.
3: Ну, индастриево там, я прошу прощения, Олег, индастриево там не получилось, как впоследствии в музыке. Вайбах никакой из этого не вышел. Они были, ну, довольно, скажем так, в большинстве своем довольно слабые авторы. И, в общем, ничего интересного, в отличие, кстати, вот от генерации комсомольских поэтов, там так и не получилось. Сейчас назову имена, как он, Семена Родова, Владимира Кириева, ну, тот поинтереснее. Но, тем не менее, если вот в массе называть их имена, ничего они современному читателю уже сказать
1: не могут. Ну, ты еще постреволюционных называешь, там еще дореволюционные были целые генерации, да. Тоже забылись напрочь, да.
2: И, конечно, комсомольских поэтов следует отделять от поэтов-эпиков, таких как Павел Васильев, Борис Корнилов, Ярослав Смеляков, Павел Шубин, Иван Приблудный. Эти поэты-эпики воспевали как раз-таки 1930-е с их большими стройками, с стройкой новых городов, больших гидроэлектростанций.
1: Можно отметить, что все-таки эпики вышли из крестьянской...
3: Да, так ну, крестьянской.
1: Все-таки это не просто эпики, да, конечно, из казачьей, из такой из русской глубинки. Там,
3: да. Нет, грань там тонка, конечно. Да. Ее определяло еще, помимо всего прочего, два момента. Извини опять, Олег, да, вот мы не можем это.
1: Да, да.
3: Вот, пролетарские поэты во многом оформились в свою вот эту вот групповщину, потому что они претендовали на литературную власть.
1: Да.
3: Им казалось, что если они объявят себя пролетариями, вот власть им на блюдечке с голубой каемочкой принесет все скипетры и державы. Да, и вот
1: ряд победил, то
3: да,
1: давайте.
3: Да, да, приходите, как Рюрик, вернее, и владейте нами, да. Ничего не получилось. У комсомольцев этого не было. Совершенно. У них претензий, ну, за исключением такой мрачной фигуры, как Безыменский, я два слова о нем скажу.
1: Угу.
3: В общем-то, это были компанейские, совершенно открытые, распахнутые ребята. Выпивохи, но в отличие от тех, кого ты называешь эпиком, не хулиганили. Вот, или почти этого не делали. Ну, тогда вообще нравы были в литературной богемной среде достаточно вольные.
2: Это скорее эпики обижали комсомольцев.
3: Да, поэты, да, что известно по конфликту Павла Васильева и Джека Аутаузена, да, такому, в общем, печально знаменитому. Но, тем не менее, то есть они в бытовом плане несколько отличались. И, естественно, в политическом плане. Ни на какую особенную власть они не претендовали. Им все нравилось, по большому счету, как бы, вот, все их устраивало. Да. И это, как бы, все видно вот из их поэзии. Да, многие из них принадлежали так или иначе на разных уровнях, к троцкистским кругам. Но что самое любопытное, им это припоминали и в печати, и устно. Но никто из них под каток, по большому счету, в общем, не попал.
1: Потому что Безыменскому писал первые книги «Предисловие Троцкий».
3: Да, Светлов себя объявлял троцкистом, совершенно не скрывал, и в самые жесткие годы, да, и все это самое. Но, тем не менее, никто из них под каток не попал. Аутаузен погиб в 1942 году на фронте под Харьковом. Уткин, как Олег будет нам рассказывать, там трагическая и интересная история. В 1944 году разбился на самолете. А остальные, Жаров, автор, кстати, пионерского гимна, начинавший как можайский имажинист пионерского гимна «Взвейтесь костра, весенние ночи». Да. Жаров дожил до Муфусаевых лет, по-моему, до 80-х годов. Да. Голодный, автор, кстати, тоже замечательных хитов. «Матрос Железняк», «В степи под Херсоном», «Песня о Щорсе», легендарная совершенно знаменитая песенник, да. Тоже, в общем, по-моему, под каток не попал.
1: Нет, не попал.
3: Так что вот все они как-то вот бури, катаклизмы века, несмотря на принадлежность, опять же, на разных уровнях, к троцкизму избежали. Как-то вот, в общем, по-своему такое какое-то вот избалованное, может быть, счастливое поколение.
1: Извини, Олег, да, мы вот так вот обрываемся.
2: Продемонстрировать читателям что-нибудь из Уткина. Вот письмо к товарищу. «Я знаю, зеленая травка ложится уверенней в стих, но будет, я пробую трактор и в жизни, и в строфах своих. Я отдал березам все дани, теперь я додумал, дорос, за что молодые дворяне пивали Россию берез в далекую темную бытность. Вся эта сусальная дрянь обертывалась как самобытность в квасном диалекте дворян. Русские песни и тройки затравлен, забыт и чуть жив на этой московской настройке. Дурел православный мужик, но я-то в делах перекопов затем и гремел, и громил, чтоб был до коня перекопан весь этот усадебный мир».
3: И при этом традиционнейшая села Батоника просто, граничащая, да, с песенным, да, разливом совершенно, да, и при этом такой революционный вот пафос.
2: Про Жарова любопытные детали. Он начинал чуть-чуть пораньше их всех, да, своей генерации. И в самом начале 20-х годов, благодаря Ивану Грузину, поэту-имажинисту, тоже стал поэтом-имажинистом, но не в Москве, а у себя в Можайске, откуда родом и Грузинов, да. И они тусовались какое-то время вместе. Так что вот имажинисты повлияли и на комсомольских поэтов, естественно, тоже. Что стоит сказать об Иосифе Уткине, да? Родился в 1937 году на станции Хинган Китайско-Восточной железной дороги, да, в еврейской семье у Израиля Абрамовича Уткина и Раисы Абрамовны, урожденной Кнохт. Отец пробыл с семьей до 14 года, потом ушел, то ли спасался от мобилизации, то ли занимался разбойничьими делами какими-то. Если посмотреть периодику Иркутской губернии, где они жили, да, дореволюционную, то там можно встретить какие-то заметки, где упоминается Израиль Абрамович Уткин и еще несколько вот евреев, которые занимались разбойничьими делами. Да, все это через суды, через следствие устанавливалось.
1: В общем, у него газеты. Характерность от папы, значит, разбойника.
3: Нет, при этом они же, да, вот об этом надо сказать, они же отреклись от отца, взяли отчество
2: Павловича. Да, да, да.
3: А там многодетная семья большая.
2: Уткина был старший брат Абрам, который взял себе иное имя Александр, да, и он как раз-таки погиб на фронтах гражданской войны, и вот знаменитое стихотворение «Мальчишку шлепнули в Иркутске» как раз-таки находит отражение всех этих...
3: Там характерно еще один легендарный персонаж появляется, его зарубили казаки барона Унгерна, брата.
1: Ух ты, да. Брат выдал за красных, а мальчишку...
3: Да, ну, естественно.
1: Это стихи Уткина, соответственно.
2: Да.
3: Ну,
2: да.
3: Знаменитое его стихотворение, да.
2: Да. Уткин пока жил в Иркутске, пробовал писать стихи, получалось не так хорошо, но он появлялся в иркутской печати. Пробовал и прозу. Мы вот в этой книжечке, которая издана у нас в КПД, все это собрали. И все благодаря Илье Подковенко, который сам из Иркутска, начал заниматься Уткиным, сделал его биографию, создал комикс про отношения Уткина с Есениным, с Маяковским, про всю его жизнь, да. И Подковенко начал собирать Уткина. Я потом подключился, облазил московские архивы, многое оттуда вытащил. И все это вот теперь находится в этой прекрасной толстенной книжечке. Пока Уткин жил в Иркутске, с малолетства пытался как-то подрабатывать и работать где мог, да. Сначала раздавал газеты, и там, чтобы больше шла торговля газетами, придумывал какие-то рифмованные строки. Появляется какая-то новость в газете, он ее рифмует и активно тем самым продает. Работал маркером, то есть в бильярде при Гранд-отеле в Иркутске, да, что в будущем уже в 20-е, 30-е помогло ему наладить связи в Москве с именитыми литераторами. Часто встречался за
1: бильярдом.
2: С столом с Маяковским, с Анатолием Луначарским, со многими другими. И играл, выигрывал, и, как утверждают мемуаристы, это лишний раз вызывало ревность Маяковского. Mm-hmm. С Маяковским были вообще удивительные отношения. Они как-то выступили на одном вечере. Сначала вышел на сцену Маяковский, как суперзвезда. Зал, естественно, рукоплескал. И после него должен был выступать Уткин. Но только он вышел на сцену, зал его не принял, пришлось выходить к Маяковскому и говорить: «Товарищи, послушайте, Уткин замечательный поэт, и он сейчас вам это докажет». И Уткин, пригладив волосы, распахнув руки, начал читать повесть о рыжем мотыле. Несмотря на название, это поэма, стихи, да, тоже такая абсолютно еврейская, о еврейском местечке. Надо сказать, что в русской литературе еврейские местечки у нас описали, по большому счету, Исаак Бабель и вот Иосиф Уткин. Если не брать Шалома Алейхема, который на грани русской литературы, еврейской литературы, да, и все. Но Бабель-то вырос в Одессе, он все это прекрасно знает, а Иосиф Уткин вырос в Иркутске. Где Иркутск и где черта оседлости, да?
3: Да.
2: Но, тем не менее, у него все это удалось, передать весь этот дух. И зал, естественно, рукоплескал.
4: Замечательно, потому что...
2: После прочтения поэмы, да, и Маяковский влюбился в эту поэму. И Маяковский сказал: ну, все, Иосиф Павлович, теперь я буду за вами приглядывать, обращайтесь по любому поводу, буду помогать, чем могу.
4: Так, Олег, секунду, подожди. Это очень здорово, что Уткин обыгрывал одного из лучших бильярдистов Москвы, Маяковского, но ты вообще гражданскую войну все пропустил. Ты сразу перескочил уже. Что он делал во время гражданской войны? Где он там был? У нас будет про это рассказ или нет? Это же дико любопытно. Попал ли он туда? Где его там жизнь поносила?
2: В гражданскую войну он совсем юноша. Он участвовал понемногу. Об этом надо читать в книжке Ильи Подковенко. Но там, правда, это занимает одну страницу, не более того. Он больше участвовал в Великой Отечественной войне, когда уже подрос, были большие силы и так далее, и так далее. Самое интересное у Уткина происходит в литературной жизни, в жизни в Москве. Да?
4: Так вот, я все-таки остановлюсь на этом и зачитаю. В 19-м году во время антиколчаковского восстания в Иркутске вместе со старшим братом Александром вступил в рабочую дружину. Состоял в рабочей дружине до установления советской власти. В начале 20-го года вступил в комсомол. Но в мае 20-го года в составе первой добровольческой группы иркутского комсомола выехал на Дальневосточный фронт и там находился. И так далее. В 22-м году был репортером уже. А там все это время, с 19 по 22-й, там проходила гражданская война. Я думаю, что этим вопросом надо все-таки будет заняться отдельно. Вообще, это...
3: Хлебну.
4: Потому что, судя по его стихам, он знал эту фактуру очень хорошо. Там, да, во-первых. А во-вторых, мы просто надеемся, что наши иркутские товарищи, они, в том числе основываясь на рассказе Олега, составят какие-то маршруты Иосифа Уткина, потому что, вот, как я понял, он и в городе много где-то так или иначе отметился, и во всех этих городских и окологородских событиях гражданской войны. Это же дико-дико интересно. Как бы.
3: И там же в Чите происходит, видимо, в 22-м как раз году, после освобождения и присоединения Дальневосточной республики, происходит встреча с Джеком Аутаузеном, который в 11 лет, вот мальчишка совсем, тоже родился где-то на приисках в еврейской семье, в 11 лет попадает в Китай, в Китае работает вот это там, как это у них, ну, боем, да, и вот попадает на корабль, который там какие-то дальние совершает, и там ему дают вот эту вот имя Джек. Вот, китайцы. И вот после всех этих скитаний, вот этого вот всех дальних стран, вот этой всей невероятной романтики совершенно там какой-то Жюль Верновской, Стивенсоновской, вот как раз в 20-е годы он возвращается на Дальний Восток, и вот они сводят знакомство, и дальше они уже неразлучны. Они практически в Москву вместе переезжают, вместе там в Москве двигаются вот по этой линии. А вот Аутаузен любопытная фигура, я сейчас скажу два слова.
2: Тоже любопытная фигура, и сразу вспомнился и Павел Шубин, у которого тоже такая Жюль Верновская биография. По крайней мере, он так заявляет об этом. И Иван Приблудный, у которого тоже в автобиографии что-то такое мелькает. Но они-то скорее что-то допридумывали, довыдумывали. Да, а вот у Аутаузена все так и...
3: А он особо-то и не рассказывал. Но мы не так много о нем знаем, к сожалению, да. Вот, ну вот не осталось мемуаров, где бы он там становился в центре компании, все эти рассказывал там про Гориллу, про этих всех орангутангов на Суматре где-то там, этого не было.
4: Надо, да, китайских товарищей попросить.
3: А китайские мотивы в стихах есть. И даже в хороших стихах у него все не очень неравноценно, но вот есть...
2: Как и у Уткина, как и у Павла Шубина.
4: Я думаю, еще, понимаете, вот в чем тут дело? Вот Олег говорит, неизвестно, там одна страничка всего в биографии про эпоху гражданской войны. Дело в том, что, вот так прямо говоря, там так часто менялась власть, там так много было разнообразных событий, о которых эти ребята... не в полной мере хотели бы рассказывать там, да, ну, как, собственно говоря, как и в Одессе, как и во многих других местах, где власть переходила из рук в руки. Потом, как бы, многое становилось фигурой умолчания. Они видели и то, и другое, и пятое, и десятое, но чтобы не спрашивать, а что ты делал в такой-то момент, когда город был под теми-то, естественно, они про это не рассказывали. Но опыт у них был колоссальный. И, скорее всего, по большому счету, его реконструировать можно, но изучить в полной мере нельзя. У нас даже правоверные советские писатели, там, сибирские, в лице там того же самого Всеволода Иванова, они и у Колчака, и у Красных, и у, вс- все кого угодно, успели послужить, поработать там, да, и потом как бы так стеснительно обходили эти вопросы. Я думаю, что там у Уткина там было очень много всего интересного.
3: Плюс надо добавить, что вот это вот как бы характерная история. Казаки барона Унгерна зарубили брата, ну, он был, видимо, красный и, видимо, в общем, достаточно заметной фигурой, но был же еще, в общем, ну, Унгерна не знаю там, а вот казаки Семенова, в общем, конечно, антисемитствовали и геноцидили, да.
4: Да нет, и Унгерн тоже был антисемитом, конечно же, это тоже не особенный секрет. Если верить книге Леонида Барановича Юзуховича, расправлялся он самым без...
3: Ну, там еще накладывалось, конечно, социальное, политическое, все евреи из-за большевиков, естественно, как бы. Ну, они и были, по большому счету.
4: Ну, не все, но многие, да, потому что мы, там, конечно же, в Сибири, вот я не знаю, а на территории Украины у нас украинское еврейство умудрялось поддерживать и Петлюру, и белых, и кого угодно, там, и ростовское тоже. В Сибири не знаю, говорить не буду. Олег.
2: У Уткина есть ранний рассказ, как раз-таки 1920-х годов, который публиковался в «Иркутской периодике», который называется «Плюсы», да, и он как раз-таки посвящен событиям гражданской войны и описывает белого, который прячется на этих плесах от красных, и к нему на эти плесы приходит возлюбленная жинка, да, и приносит то хлеб, что-то еще выпить, закусить, да, поддерживает его, и постоянно где-то рядом проходят красноармейцы, выискивают его, но он не попадается, и в итоге там и помирает. Такой не нравоучительный, но показательный рассказ, что называется, да, а его возлюбленную жену потом, собственно, кто-то из красных командиров берет себе, и она начинает жить еще лучше.
4: Замечательно. А вообще, вот эта история, упомянутая Олегом рассказ, она мне еще одну вещь напомнила, поразительно в этом смысле, про отношения белых-красных и потом реализацию этого жизненного опыта в поэзии, напомнила мне биографию Николая Тихонова, который был крупнейшим советским поэтом, знаменитейшим советским поэтом, и всегда было известно, мне вот с детства было известно, что он гусар, что он участвовал в Первой мировой войне, в гусарских атаках, потом участвовал в гражданской войне на стороне красных, но при этом все это было подернуто какой-то дымкой. Где-то там участвовал, в основном все опиралось на его собственные рассказы. И вот совсем недавно следующие люди занялись этой темой, и выяснилось, что Николай Тихонов всю гражданскую войну воевал за белых. Он вообще за красных не воевал
3: никогда.
4: Примерно никогда.
2: Это вот одним из главных красных
4: боев. Вернуться в Петроград и выдать себя за участника там, так или иначе.
3: Близко общаться с Гумилевым, что после Тихоновского дела тоже, знаешь,
4: И всю жизнь занимать пост главы Союза советских писателей, как бы писать огромное количество советских героических стихов.
3: Поэма «Киров с нами».
4: При этом он там повоевал по-настоящему, прям по-взрослому повоевал на стороне белых. Поэтому тут такие как бы тайны открываются.
3: Ну, бездны, конечно.
4: Бездны, да.
3: Вот. А я, чтобы сусальным не казалась история взаимоотношений Уткина и Маяковского, добавлю, что Маяковский в «Острый язык», естественно, их сдвоил с Уткиным и называл Жуткин. Такого придумал поэта Жуткин, Жарова и Уткина.
2: Жуткин, да. Но об этом мы еще поговорим.
4: Да, секундочку, да. Я обращаюсь к нашим слушателям. Не покидайте нас, пожалуйста, потому что тема огромная. Как видите, мы сразу много всяких имен упоминаем, но если держаться за нить нашего разговора, то добредете с нами до финала. Не покидайте нас, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Скоро вернемся.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Все деньги клиентов Яндекс.Пэй находятся в безопасности. Об этом сообщила компания. Ранее стало известно, что дата-центр во Владимире полностью остановил работу после атаки дронов. Отмечается, что многие пользователи до сих пор не могут проверить баланс, оплатить покупку или перевести свои деньги. Яндекс продолжает восстанавливать работу сервиса. Ранее пользователи столкнулись со сбоем в приложении Яндекс.Гоу в московском регионе. Кроме того, сбои наблюдались в приложениях Яндекс.Еда, Яндекс.Пэй и других. Министр финансов США Скотт Бессон заявил, что действующие санкции против России не препятствуют договоренности Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива. Об этом он сказал в эфире канала Fox News. Ранее Кабмин частично снял ограничения на экспорт дизельного топлива. С 10 октября на мировой рынок можно будет поставить до 500 тысяч тонн дизеля. Решение принято после соглашения Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого Москва и Вашингтон договорились о масштабных энергетических поставках из России в США, а также на мировой рынок. Протесты в ряде стран Евросоюза, в том числе Франции и Испании, связаны с политикой руководства этих стран по поддержке конфликта на Украине и многих других конфликтов за счет социальной политики своих государств. Об этом заявил глава МИДа Беларуси Максим Рыженков. По его словам, выделение средств на вооружение сказывается на недостаточном финансировании здравоохранения, образования, поддержки социально уязвимых слоев общества, инфраструктуры европейских стран. Ранее старшеклассники во Франции в течение нескольких недель массово протестовали из-за перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Сотни человек пострадали. Манифестации поддержали ряд стран. Акции прошли в Италии и Бельгии. Тегеран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока власти США не примут 7 условий, выдвинутых иранской стороной. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Максен Резаи. Он сообщил, что Вашингтон пытался установить контакт с Тегераном через Ирак, Пакистан и Катар. По словам Резаи, американская сторона отреагировала на иранские требования и приняла некоторые из них. Однако по остальным пунктам реакция США остается расплывчатой. Пьяный водитель въехал на легковушке в памятник воинской славы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила местная полиция. За рулем иномарки находился мужчина. Он не справился с управлением и влетел в памятник на проспекте Ленина в Красном селе. О состоянии водителя не сообщается. За нарушение ему грозит арест до 30 суток. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
5: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
6: Всем привет.
5: И Алексей Колобродов.
7: Снова здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Сегодня говорим про комсомольскую поэзию, про поэзию гражданской войны, про поэзию 30-х годов и Великой Отечественной войны. И все это мы рассматриваем на примере поэта Иосифа Павловича Уткина, на примере его стихов и на примере его замечательной и любопытной судьбы. И передаем слово Олегу Демидову, который продолжит рассказ, я так понимаю, про 20-е годы, да?
6: Про 30-е уже, про отношения с Маяковским, с Горьким, и уже перейдем к Великой Отечественной войне. В первой части мы много говорили про отношения с Владимиром Владимировичем, и вот еще парочка штук.
5: Маяковским, а то люди подумают, что на букву.
6: Конечно. Маяковский называл Уткина не только Жуткиным, да, это в стихах, а в жизни часто, когда они гуляли где-нибудь по Тверской, по Китай-городу, называл Уточкиным. Ну, вроде стебаясь, а с другой стороны, можно вспомнить, что в 1910-е год, 20-е, был такой в Одессе летчик Сергей Уточкин. Да, так что тут и окрылял его немножечко. Маяковский иногда жутко ревновал Уткина. Уткин сам по себе был писаный красавец, шикарной шевелюрой, умеющий играть на гитаре, умеющий красиво читать свои стихи. И ревновал особенно к девушкам. У Маяковского, помимо Лили Брик, были некоторые возлюбленности. И вот с одной из таких девушек, выезжая в Кунцево на дачу, он заметил, что она достает из маленькой сумочки книжечку Уткина, начинает ее читать, и Маяковский, не задумываясь, говорит, немедленно бросить это дело, и чтобы девушка точно забыла про Уткина, берет эту книжечку и выбрасывает в окно. Настолько ревновал. Но при этом отдавал должное. Девушка интереснее книжки, да. Уткин вообще был обаятельным молодым человеком и умел расположить к себе и старшее поколение, и ровесников, и тех, кто помоложе. У него были хорошие отношения с Максимом Горьким, в отличие от того же Маяковского, у которого эти отношения с Горьким не сложились, да. Уткин навещал его...
5: Пока Горький был в эмиграции, Маяковский писал про него стихи совершенно хамские, издевательские. Чем Горький приехал обратно?
7: Никак не... Маяковский никак не отреагировал. Ну, там были причины личного характера, уходящие в дореволюционные еще времена. Там не будем пока касаться, да.
6: Уткина в своих мемуарах, значит, рассказывает, он как-то отдыхал в Крыму в середине 20-х, да, получается, и вдруг удивляется, что у него вышла вот только первая книжка, он на свои заработанные деньги поехал в Крым подлечиться, отдохнуть, и тут ему приходит письмо из-за границы, что удивительно для него, простого иркутского пацана, да, и там некто Опешков, да, он думает, кто это, что это, не понимает. Потом выясняет, что это сам Максим Горький, и Горький зовет его на Капри, при любой возможности, да, и спонсировать.
7: Часто путают Капри и Соренто. На Капри Горький жил до революции, в 20-е он жил в Соренто.
6: В Соренто, да. Да.
5: И... Вот он, Горький, так внимательно следил за молодой, по сути, еще поэзией, что учленял, находил самых ярких и приглашал к себе за границу, чтобы посмотреть, лично убедиться и в уровне дара. И в...
7: Там же не зарастала народная тропа. Да, да. Катаев, Леонов, Шолохов не доехал. Да.
5: Это, мне кажется, Горький обиделся втайне. Артем Веселый как раз доехал, а Шолохов развернулся и поехал на Дон, потому что заскучал. Вот. Но, тем не менее, выбор как правило, всегда очень точные. Вот те, кто бывал у Горького, все они составили так или иначе славу первый ряд или там полуторный ряд русской литературы. И то, что он Уткина заметил и зазвал к себе, это все, конечно, не случайно.
7: Горького... И это было еще до Италии, потому что супруга тогдашняя Алексея Толстого, замечательная поэтесса Наталья Карандеевская, передает его реплику. 22-й год, Берлин, зовите меня на Есенина. Интересует меня этот человек.
5: Угу. Итак, Олег, да.
6: Горький, в конце концов, сказал, вы надолго и по-настоящему, вы замечательный художник, абсолютно оригинальный, а ваши разговоры насчет того, что все сделаете очень мало, это ерунда. Берегите себя, у вас хорошая голова, отсюда большая значимость работы, у вас хорошее прошлое и такое же будущее. А на учителей плюньте. Когда я прочел Мотеля, я подумал, ну, человек так начавший или сделает очень много, или ничего. Теперь я вижу, что это настоящее и надолго, что это натура. Вот. Благословил Уткина, и у Уткина, собственно, складывалась карьера очень хорошо.
5: Если ты знаешь, смотреть... отчасти, может быть, все-таки Горький, конечно, прав, потому что, но соразмерно в этой поэме у него есть сильные стихи, есть яркие очень вещи, но в сущности это самые главные его вещи. Вот. И, конечно, он не сделал ничего неверно, но то, что аванс был слишком огромный.
7: Слишком большой, да.
5: Слишком большой, и он сам потом до него допрыгивал всю оставшуюся жизнь. Это тоже надо понимать. Просто если наши слушатели, зрители скажут, брось читать, там, искать, что читать у Уткина, вот надо, собственно, этой поэмы о Мотеле начинать. Это настоящее, это вот на уровне Сильвинского поэмы, соответственно, его самый знаменитый, на уровне Багрицкого. Это мощнейшая просто штука, мощнейшая вещь, которая вместила все главное в его даре. Олег.
6: Если посмотреть библиографию Иосифа Павловича, да, то мы увидим, что в 30-е у него чуть ли не каждый год выходят книжки. Первая книга стихов, это такое название у книжки, издается в конце 20-х, в 30-е. Издание 4 точно было, и все это десятками тысяч, и распродавалось на ура. Каждый раз какие-то новые книжечки. И Иосиф Павлович поступал как Исаак Бабель. Я, по-моему, в одной из передач об этом рассказывал, но расскажу еще раз. Очень умная еврейская тактика делания книжек. Да? Как делал Исаак Бабель, как делал Уткин. Есть определенный корпус текстов, туда добавляется еще 2-3 новых, но в случае Бабеля это рассказы, в случае Уткина 10-20 новых стихов. Да? И выходит новая книжка со старыми. Да? То есть такая смесь старого и нового.
5: Чтобы не бросать тень на еврейский народ, надо сказать, что Есенин так делал вообще без проблем просто. И просто менял название. Он даже новых стихов не добавлял. Просто название.
7: Если тут на кого-то бросать тень, ну, в кавычках, если то на советскую власть, которая была в этом смысле необычайно щедра и широка.
5: Конечно, потому что книги поэтические, ребята, стоили очень дорого. Можно было продать одну книжечку и потом полгода просто...
7: Нет, для народа они стоили копейки, а власть платила очень.
6: Хорошие гонорары.
5: Очень гонорары, серьезные гонорары. Поэтому, конечно, не сутки на это началось, а то сейчас скажут, вот.
7: Поэтому народ читал, любил, и вот эта барышня, если внимательно читать вот аутентичную прозу и мемуаристику 30-х годов, вот эта барышня Маяковского с томиком Уткина, это такая вот классическая комсомолка, которой у каждой лежит какой-то томик стихов в сумочке.
5: Ну, это как у Ильфа Петрова это спародировано. Как,
7: да,
5: когда
7: да,
5: Никитин
7: да.
5: Воробьянин начинает, он говорит, он начинает читать, она говорит, это Жарова стихи, потому что для нее поэт это Жаров, либо Уткин, либо Алтаузен, она могла любую из этих фамилий назвать, потому что для комсомолок это было очевидно, что это их поэзия. Это как для сегодняшних девочек-рэперы, как, ну, там, условно говоря, Макан там, или кто-нибудь еще. Вот так тогда были эти комсомольские поэты для всех девчонок Советского Союза. Это тоже важно понимать. Это как бы голос целого поколения огромного, даже нескольких поколений.
6: И совершенно особое место в жизни Уткина занимает, естественно, Великая Отечественная война. Его не хотели брать не по возрасту, а скорее по здоровью. Что-то не так было у него с легкими, по-моему, и отказывались брать. Он жил тогда в писательском доме в Лаврушинском переулке. Его соседями были и Мандельштам какое-то время, и Евгений Петров, и Пастернак. А в самом начале войны он часто дежурил на крышах, когда немцы сбрасывали, как это правильно сказать?
7: Зажигательные бомбы.
6: Зажигательные бомбы, да.
7: Высоцкого народ зажигал силы, тушил, да.
6: Да. Вместе с Пастернаком, вместе с тем же Петровым. О Петрове успел оставить прочувствованный мемуар, который впервые публикуется, опять-таки, у нас в книге. Совсем был в хороших отношениях, и, наконец, добился того, что его отправляют на Брянский фронт. И там, на Брянском фронте, он успевает в 1941 году, в августе месяце, получить орден Красной Звезды.
7: Это я вам скажу, как человек, внимательно изучающий наградные документы, это фантастика. в августе 41 года получить даже не медаль, а орден Красной Звезды, награждение такой минимум. То есть такой надо подвиг сумасшедший совершить. Там описано, он поднял руку.
6: Я зачитаю сейчас, да. Ага. Поэт товарищ Уткин, работая в редакции фронтовой газеты «На разгром врага», показал себя преданным делу партии Ленина-Сталина и социалистической родине. В боях с немецкими оккупантами проявил личную смелость, отвагу и мужество. В период боя одно из подразделений 856-го стрелкового полка проявило нерешительность, а отдельные бойцы – трусость. Товарищ Уткин личным примером воодушевил бойцов, и положение было восстановлено. Полк отстоял занимаемый рубеж. Товарищу Уткину осколком мины оторвало кисть правой руки.
5: Кстати, вот за этими сухими строками наградного надо понимать, что происходило. Он действительно, ему срезал 4 пальца. Побежало целое подразделение с позиций. И один кудрявый еврейский парень ухитрился остановить бегущее подразделение под градом обстрела и вернуть всех на позиции, отстать эти позиции. И ну, там могли прорвать кусок фронта. Это надо понимать, что это такое, что это за мужество и что это за событие.
6: Что-нибудь
5: молодец.
6: Такое тоже военное надо прочитать. Слава русскому штыку. Сильна народная натура, и знал у нас любой малец. Суворовская пуля дура, а штык, известно, молодец. Но годы шли, суровый, смелый, народ наш многое постиг. И пуля дура поумнела. А как же штык? А русский штык? В атаках грозных и суровых советский доказал боец, что в этой части прав Суворов. И штык все так же. Молодец.
7: Бодренько, да.
6: У Уткина выходили книжки и в военное время, да, он активно печатался. Хотя в 30-е годы, в самом конце, были опасения, что его могут принять наши доблестные органы. Тогда многие писатели ходили под троцкистскими статьями, скажем так, потому что вели самые разные разговоры. Но, опять-таки, необходимо понимать, что разговоры могли вестись какие угодно. На кухнях, на каких-то писательских посиделках. Главное, что писатели...
7: Ну, да, все, не на всех пишут.
6: Да, да. А писатели отстаивали свой народ, свою страну, писали хорошие агитационные стихи, пропагандистские речи, участвовали словом и делом в Великой Отечественной войне.
7: Давай вернемся. Как он без руки, там... без кисти, как он воевал? Да,
5: да, вот это очень важный момент, друзья мои, потому что это 41-й год, он инвалид, он может быть демобилизован на всех основаниях, и он умудряет с 41-го года...
7: Тем более рука правая.
5: Да, до 44-го года участвовать, как военный корреспондент, тем не менее, он участвует в переходах, в экспедициях, не вылезает с передовой и буквально изводит военное руководство, чтобы его допускали на линию, как сегодня называется, боевого соприкосновения и участвовать в боевых действиях. Не знаю, как он справлялся левой рукой, тем не менее, ну, то есть, не оценить мужество и упрямство этого человека невозможно. Еще 3 года на передовой, будучи полным инвалидом. И человеком, в сущности, он не столь юным, там, да, понятно, там, 40 лет уже, ну, достаточно уже возраст, чтобы подуспокоиться маленько.
6: Более того, его отправляли на лечение в Ташкент, где он познакомился со всеми людьми, которые были уже в эвакуации там, да, и там и Ахматова, и Владимир Луговской, там и Александр
5: Тыш. Сосед по Лаушинскому, это Луговской.
6: Да, да. И многие-многие другие со всеми ними там познакомился, выпустил там какую-то книжечку стихов, но, естественно, вернулся, хотя мог оставаться. Вот там
5: неестественно, не то, что естественно, неестественно, что вернулся человек без, по сути, без правой кисти, не усидел в Ташкенте, где прекрасное поэтическое содружество, где Ахматова, где Луговской, сидит там как бы в Ташкенте, радуйся жизни, ешь дыни. Нет,
7: это все уже вышло.
5: Да.
7: Орденом ходи будут, девушки.
5: Да.
6: И вот смотрите, получается, все это случилось в августе 41-го, и летом 42-го он вновь возвращается на Брянский фронт в качестве сверхскора Совинформбюро от газет «Правда» и «Известия».
5: Очень важно.
6: То есть военным корреспондентом в первую очередь, но так же, как и многие другие поэты-фронтовики, поэты-военкоры участвуют в военных делах.
5: Кстати, если ты военкор «Правды» и «Известий», это я прям даю точную гарантию, хотя я ничего про это не знаю, что это сталинское решение. Потому что в «Правде» это утверждалось лично Иосифом Виссарионовичем. То есть это тоже...
7: Чуть ли не до корректоров.
5: Да.
6: В этой книжке, которую мы издали, есть прекрасный рассказ майора Трухлёва, который в советское время просто не был расшифрован. Дело в том, что в РГАЛИ, Российский госархив литературы и искусства...
7: Произведение называется «Рассказ майора Трухлёва».
6: Да.
7: То есть
6: да.
7: Не рассказ конкретного майора, а произведение так называется.
6: Да, это даже скорее маленькая повесть. Даже не отдельные машинописи, как это обычно бывает, а микрофотопленка, да, которую приходится вставлять в специальный аппарат, и там ее просматривать. И эта микропленка очень плохо отфотографирована изначально в советское время. время. Поэтому на экране какие-то размытые тексты, не очень понятные. И я все это фотографировал вручную, каждую страницу. Отправлял Илье Подковенко в Иркутск. Он там со своими помощниками, умными ребятами, расшифровывал через какие-то специальные программы, все это проводил. И мы, наконец, расшифровали. То есть в советское время этот рассказ был никому недоступен, и литературоведы, советские, маститые, не могли с ним справиться. А мы справились, и вот появился благодаря нам этот рассказ майора Трухлёва. Там история такая. Есть два рассказчика. Один – это сам Иосиф Уткин, который беседует как раз-таки с этим майором Трухлёвым. Но ни один из них не является главным героем. Главным героем является юный молодой человек еврейского происхождения по фамилии Гай. Фамилия такая странная, может быть, немецкая, может быть, украинская какая-то, может быть, еврейская. Да? И Гая отправляют в разведку, он должен добыть языка. Он отправляется в разведку, пропадает на ночь, пропадает на вторую, наконец, приносит языка. С этим немцам разговаривают, ничего из него выбить не могут, и просят Гая сходить еще раз в разведку. Он справляется во второй раз и приносит еще одного языка. Через какое-то время весь полк отправляется в наступление на деревню, где сидят немцы, и там Гай пропадает. Немцы начинают контрнаступление, выводят свои танки, и тут у них в тылу что-то происходит. Танки начинают разматывать, в них с противотанковых ружей начинают стрелять, и майор Трухлёв получает ранение и попадает в лазарет. В лазарете он встречает Гая, и выясняется, что этот парень Гай, собственно, и устроил ту потасовку в тылу у немцев. А
7: он выяснил все там коммуникации, да, все, да, все, да, огневые точки.
6: Пропал он, потому что шел к возлюбленной. И вообще вся эта история с добытыми языками, история его влюбленности. Дело в том, что он до войны то ли обитал в этой деревне, то ли захаживал в эту деревню, ему там понравилась девушка, и когда деревня оказалась под немцами, девушка, естественно, приняла немецкую сторону, да?
7: Как раз то, неестественно,
6: бывало. Да? Но приняла немецкую сторону. А юноша Гай ходил к ней, читал ей стихи Блока, читал стихи других поэтов Серебряного века, такой романтически настроенный, и не мог вынести, не мог поверить, что она спуталась с немцами. И вот со злости одного стукнул по голове и принес. Второй раз увидел у нее дома другого немца, тоже вот не совладал с чувствами, избил того и принес второго языка. И в третий раз уже пошел выяснить отношения с этой девушкой, но не застал ее и оказался в тылу у немцев. И когда началось наше наступление и контрнаступление немцев, ему удалось сорвать это контрнаступление немцев. Это такой очень быстрый пересказ, но вот Уткин стремился выискивать таких персонажей, писать о них. И более того, в самом конце этого рассказа майора Трухлёва рассказывается, как сам Уткин сидит с этим майором и читают газеты, и там передовиц пишут, что этот парень Гай награжден самыми высокими наградами, стал героем Советского Союза. И я, естественно, как опытный литературовед, полез выискивать какие-то такие вот газеты того периода, сверился с январем 44-го года и нашел целые списки. Действительно, был какой-то такой человек. И начал думать, а кто же такой этот Гай? Там есть его имя, отчество Николай Алексеевич. Я думаю, Николай Алексеевич Гай. Как интересно. Попробовал так поискать информацию. Гай никакой не находится. Тогда я думаю, ну, что-то очень знакомое в этой фамилии Гай. Надо как-то еще поработать. А какие у вас ассоциации с этим Гай?
5: Не знаю.
6: В украинскую сторону. Гайдук. В белгородскую сторону. Гайдук. А есть Гайворон? Еще Гайворон. И вот я думаю, может, какой-нибудь Гай Воронцов.
5: Да-да-да, Гайворонский, да.
6: И нашел, собственно, такого человека, Николай Алексеевич Гай Воронцов. Я смотрю наградные документы, там вот описывается плюс-минус та же история, что у Иосифа Уткина.
5: Молодец.
6: Вот, все это есть в комментариях, в предисловиях к этой книжке. Ты, Захар, открыл книжку, там, наверное, что-то интересное хотел зачитать.
8: Я бы хотел просто вернуться к поэзии Уткина, потому что тут прочитал два стихотворения Олег Демидов, характерные в целом для той поэзии, но не в полной мере характерные для Уткина, потому что, ну, естественно, он там написал там известное количество разнообразной и умелой пропагандистской поэзии, известное количество агиток. Но полюбил это его и критика, и коллеги по литературе, полюбили это его за вот эту жесткую, жуткую весть власть, принесенную с полей гражданской войны. Они же с этим входили, с такой с балладной поэзией, причем он и писал ее одновременно практически с Николаем Тихоновым. Можно даже предположить, что не в полной мере под его влиянием. Вот я показательное как раз в этом смысле стихотворение Уткина хочу прочитать. Это стихотворение гражданской войны, но это объясняет, почему это поколение оказалось готово к Великой Отечественной войне. То есть оно было настолько закалено в годы гражданской войны и настолько, собственно, накачано верой в русский советский проект в 30-е годы, что вот они таким образом практически все себя вели в годы Отечественной войны. Никто из них не, как бы, не сдал, не слился, не отпетлял от этих событий. А это стихотворение его 1924 года. Называется «Расстрел». И просто так, без дальних слов, как будто был и не был, за частоколами штыков так тяжело смотреть на небо. И не борись, и не зови, и жизнь была не сладкой, как в лихорадке грузовик, и я как в лихорадке. Для волка сердца ничего, а много ли зверюги надо? Из полушубка моего солдат весь путь не сводит взгляда. Могу и душу подарить вот там, за следующей горкой. Товарищ, дай-ка закурить. Это лирический герой этого стихотворения, которого везут на расстрел, спрашивают у солдат. Товарищ, дай-ка закурить. Вот ему отвечает. Последняя махорка. Колдобный дуб, на что велик, а в бурелом соломке ровня, как аллигатор-грузовик улегся у каменоломни. И офицер спросил, готов? Я сосчитал штыки невольно. Зачем им дюжина штыков? И одного вполне довольно. Потухли, ухнув фонари, жара, во рту прогоркла. Товарищ, дай-ка закурить, отвечает ему. Подохнешь без махорки. Вот такие стихи.
6: Гибель Уткина в 44-м году, 27 мая. Все было так. Уткин летит из Софии, насколько я помню, самолетом. И надо понимать, что это было такое поколение и молодых пилотов, и молодых поэтов, которые в 30-е годы не открывали, но изучали Северный полюс, открывали, переоткрывали, разведывали Сибирь и Дальний Восток. Да? То есть люди, которые дышали большой вольной грудью и были настоящими героями. Да? И вот этот летчик, тоже, видимо, большой ас, подлетая к Москве, увидел, что вся Москва в тумане, приземлиться достаточно трудно, но так как он ас, он решил, что приземлиться и так. И в итоге самолет разбился. Этот ас не справился с управлением.
8: Все погибли?
6: Все погибли. Уткин погиб, сжимая в руках томик Лермонтова. Но о его гибели родным, матери в первую очередь, долго не сообщали. Матери до конца ее жизни в 49-м году не сообщали.
8: И подожди этом... секунду. Такая, конечно, так себе рифма, но она есть все-таки, потому что Лермонтов погиб в 1841 году, а Уткину был 41 год.
7: Когда погиб с томиком Лермонтова.
6: Евгений Долматовский написал вот такое трогательное стихотворение об этом. «Возвращался он из-за границы, плыл туман, по осенней листве это ж надо, упасть и разбиться, подлетев к затемненной Москве, я приехал в проклятую полночь, чтоб его опознать, и была бесполезную скорая помощь возле рваных обломков крыла». В валом месиве летных аварий никого невозможно узнать. Я сказал, это он, мой товарищ. У него есть ослепшая мать. Пусть она никогда не узнает, что так рано погиб ее сын. За границей он где-то летает. Он с друзьями, он там не один. И сидел я растерянный с нею в давнем 44-м году. Он на Кубе, я врал, он в Гвинее, лепетал я, скрывая беду. Мать из жизни ушла, отгорела, с чистой верой, что сын ее жив. И поверил я сам в это дело, о кровавых обломках забыв. Я летаю по утренним странам, у погибели выиграв спор. И взаправду мне кажется странным, что не встретил его до сих пор.
7: Такое предвосхищение Че Гевары, да? Куба, ну не Гвинея, Конго, ну близко, близко.
8: И так на самом деле...
7: А мать ослепла, да, мать ослепла, вот, и, в общем, да, так и умерла.
8: Товарищи просто стали писать, я так понимаю, письма матери Уткина о том, что он отправлен в...
6: Сестры ей зачитывали, да.
8: Дальнюю командировку, и она, так как это было в советские годы совершенно обычно, вот, и она пребывала в этой уверенности всю оставшуюся жизнь, что сын ее жив. Это предвосхищает еще несколько историй. Во-первых, это в обратном просто последовательности Ромена Гари «Обещание на рассвете», когда мать умирает, а сыну, находящемуся на войне, все это время отправляют ее письма, которые она впрок просто написала, потому что он в нее обожал свою мать, впрок написал, ему шлют, и он думает, что она живая. И другой пример – это роман Терехова «Каменный мост», где имитируют то, что жива дочь для советского дипломата. Как бы, да. Вот эта вот вещь такая характерная вообще в целом для той героической эпохи, когда люди желают даже после смерти служить...
7: Безжалостная эпоха, которая бережет людей вот в таких тонких вот совершенно историях. Да, это тоже очень характерно.
8: Хорошо. Прошу прощения, дорогие друзья, и прошу прощения Олега, который еще явно имел что рассказать, и мне время наше закончилось.
7: Я имел что рассказать.
8: Поэтому продолжим в следующий раз. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами был я, Захар Плепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
6: Всем пока.
8: И Алексей Колобродов.
7: Всего доброго.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, в Самаре и Ереване полночь. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина погиб в Белгородской области в результате атаки ВСУ. Почти 70% Киева осталось без водоснабжения. Еще один танкер взорвался в Армузском проливе после столкновения с миной. Подробности далее. Мужчина погиб в Белгородской области, еще 3 человека ранены в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Отмечается, что боевики запустили беспилотник в сторону автомобиля с мирными жителями. Водитель скончался на месте. Также сообщается о повреждениях объектов инфраструктуры и пожарах в частных домах в разных округах Белгородской области. Почти 70% Киева осталось без водоснабжения из-за повреждения линии электропередачи. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Ранее украинский «Пятый канал» уже сообщал, что в некоторых районах Киева произошли отключения воды и электроэнергии. Энергохолдинг ДЭК заявлял, что в нескольких районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждений высоковольтной линии электропередачи понижено давление воды в системе. Россия без проблем сможет продать свое дизельное топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, обратились ли какие-то страны за российским дизелем, представитель Кремля сказал, что этого не требуется. Продажи идут через трейдеров. Ранее правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило атаку на международный аэропорт в городе Даммам на востоке королевства в воскресенье вечером. Ранее Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия решительно осудили продолжающиеся атаки хуситов на территорию королевства, включая нападение на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде. Участники объединения подчеркнули, что нападения привели к гибели и ранениям мирных людей, а также повреждению гражданской инфраструктуры и объектов. Страны также назвали происходящее опасной эскалацией, которую нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. Еще один танкер, шедший по несогласованному с властями Ирана маршруту, столкнулся с морской миной, что вызвало взрыв и последовавший за ним пожар на судне. Об этом сообщает корпус стражи Исламской революции. Накануне два танкера, как сообщает КСИР, столкнулись с минами в Армузском проливе. Отмечается, что столкновение произошло на выходе из пролива. Согласно КСИР, танкер отключил свои навигационные системы и шел по несогласованному с Ираном маршруту. Общество в Польше и Белоруссии ждет нормализации отношений между странами. Об этом заявил глава белорусского МИДа Максим Рыженков. По его словам, в республике сделали срез польской благосферы и увидели, что почти 80% поляков радовались тому, что начались политические сигналы с обеих сторон, которые позволяют говорить о том, что отношения начинают восстанавливаться. Глава МИДа Белоруссии подчеркнул, что его встреча с польским коллегой Радославом Сикорским на полях Генассамблеи ООН была содержательной и насыщенной, без взаимных претензий. Рыженков также напомнил, что Белоруссия не вводила санкции и не закрывала погранпереходы «Первая». Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередной выпуск цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин. И я с большой радостью, удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего героя, гостя. Генеральный директор музейно-выставочного центра «Росизо» Георгий Валентинович Москвичев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Диана.
2: Здравствуйте. Я очень рада вас видеть.
3: Взаимно.
2: Постараюсь не перейти на «ты». Люблю вас, как всегда,

0: уже лет 30 с лишним, а может, уже и больше.
1: А может быть, и больше.
0: А может быть, и больше. И я считаю, что это назначение – это один из самых серьезных и правильных поступков нашего руководства.
1: Спасибо большое.
0: Вот теперь вы мне скажите такую вещь. Это очень серьезная должность. Это то, к чему обращено внимание, независимо от того, что происходит у нас в душах, в стране, любим мы это, не любим мы это. Но выставки – это наше, всегда наше. И уже многое было сделано до вас.
1: Да, конечно. Конечно. Вот, РосИЗО большая история.
0: Вот как вы вообще дальше-то, как вы пришли?
1: Спасибо большое за вопрос. Я чуть-чуть сломаю ваш сценарий и начну с подарка. Можно?
0: Ой, конечно.
1: А подарок очень...
0: Подарка всегда.
1: Ой, он очень связан. Значит, это произведение искусств. Значит, это пресс-папье, выполненное по эскизу скульптора Веры Мухиной из стекла. Это авторская работа. Сейчас это, безусловно, уже, так сказать, современная копия, но полностью выполненная по эскизам Веры Мухиной. Она имеет номер оттиска, имеет соответствие. Я очень хочу подарить вам, я носит на этот медальон, это пресс-папье, потому что, мне кажется, во-первых, Вера Мухина, выдающийся скульптор, во-вторых, конечно, только что закончилась выставка РосИЗО в Государственном историческом музее, ну и мне кажется, вот чем-то Вера Мухина своим характером, неуемностью, своей энергией, любовью к жизни, мне кажется, она чем-то напоминает вас.
0: Ой,
1: мне кажется,
0: спасибо.
1: Вот ваша профессиональная
0: спасибо.
1: Жизнь, она в
0: спасибо.
1: Журналистике.
0: Можно я
1: но...
0: прямо посмотрю?
1: Да, да. Но мне кажется,
0: ну,
1: та судьба, которая сложилась Веры Мухиной, она, мне кажется, перекликается действительно
0: ну, это
1: такая...
0: Да. Если честно, да. Спасибо.
1: Яркая женщина, яркий скульптор, выдающийся профессионал,
0: спасибо.
1: Оставивший неизгладимый след в нашей отечественной культуре.
0: Спасибо. Огромное спасибо.
1: Вот. Это что касается, так сказать, вот, да. вот маленького сувенира-подарочка, да. Что касается РосИЗО. РосИЗО уникальная история. РосИЗО в советское время это РосИЗО пропаганда. Сейчас, конечно, слово пропаганда немножко имеет другую нотацию, немножко оно такое резкое на слух, да, нам кажется, что пропаганда это что такое, да. Но всю жизнь пропаганда это была не только идеология, это еще была пропаганда советского искусства, советской культуры.
0: Да без этого ни одна страна не живет.
1: Конечно, конечно, да. И задачи РосИЗО были в том числе в организации и международных проектов, где пропагандировали советское искусство, живописное искусство. Это пропаганда внутри страны картины, искусства и культуры. Вот и такая была задача. Во многом она сохранилась и сегодня, и у РосИЗО нет собственной такой постоянной экспозиции, но у РосИЗО есть собственные выставочные залы, но самое главное, большое количество выставок, которые мы делаем по всей стране в коллаборации, в сотрудничестве с другими музеями, с самыми большими, самыми ведущими. Вот, как я уже упомянул, только что прошла выставка Веры Мухиной в Государственном историческом музее. У нас уже сменная выставка проекта в Третьяковской галерее. Это советские художники из республик, да, белорусский художник Михаил Савицкий, киргизский художник Семен Чуйков. Это такие немножечко сегодня подзабытые имена.
0: Угу.
1: Но когда смотришь их работы, вспоминаешь, это то, на чем
0: они
1: мы выросли.
0: Были.
1: Это
0: они
1: то, на
0: были.
1: Чем мы выросли.
0: Да.
1: Забавная история произошла на открытии выставки Чуйков в Третьяковской галерее, когда директор галереи из Киргизии говорит, вот любой житель Киргизии знает эту работу. Я, ну, по радио трудно описать работу, но вы знаете, это девочка,
0: да.
1: комсомолка, которая идет и в руках держит книги. Она говорит, любой житель Киргизии знает эту работу. Я говорю, вы знаете, любой житель Советского Союза, который учился в советской школе, знает эту работу, потому что она была... Мы настолько насмотрены этим искусством,
0: да.
1: настолько впитали с детства, что любой школьник, советский школьник помнит и знает эту работу. Поэтому вот задача РосИЗО продолжать искусство развивать, выставки делать. Чем мы занимаемся? У нас огромное количество планов, проектов.
0: Мы сейчас об этом тоже
1: да.
0: поговорим. Я бы хотела, если можно, остановиться на одной выставке. Это «Цветы».
1: «Цветы» — это выставка Третьяковской галереи.
0: Да.
1: Да. Мы в ней приняли участие как музейный фонд. Несколько работ из наших фондов были переданы для этой выставки.
0: То есть вы обмениваетесь?
1: Это, да. Это вообще сегодня очень-очень распространенная практика.
0: Ага.
1: Сегодня межмузейные проекты – это, ну, основа основ, потому что, во-первых, это возможность показать... Не все работы в музее Третьяковской галереи могут быть представлены в постоянной экспозиции. Также в Пушкинском музее,
0: конечно.
1: Также в Русском музее,
0: да.
1: даже и так далее. Такие, так называемые, моновыставки. Вот, например, мы сейчас готовим выставку Константина Коровина. И в декабре откроем. Константин Коровин, есть несколько работ в нашей экспозиции. Но Константин Коровин прекрасно представлен Третьяковской галереей. Причем не все работы в постоянной экспозиции, что-то в запасниках. В Русском музее, в музее Бахрушина, в музее Большого театра. Кстати, мы делаем выставку с таким Коровин, больше театральный художник. Ведь он, это известный факт, он был главным художником имперских театров. И у него больше 60 постановок в Большом и в Мариинском. Мариинском как художника. И вот мы, в том числе, так сказать, давая дань Большому театру, юбилею Большого театра, 250-летию, мы делаем эту выставку вот именно с упором Коровин театральный художник. Это, конечно, работа иногда до 50-70 музейных институций всей страны, участники выставки, потому что мы собираем для выставки работы из других музеев. Это сегодня так работает, да.
0: Сейчас, говорят, заново вернулся 9-й вал, нет?
1: Да, наверное, да. Больше это, наверное, вопрос так, при Третьяковской галереи, мы больше с ними связаны в каких-то выставочных проектах.
0: Ну, что-то вы, что-то они.
1: Да, конечно. Что вы, да, постоянно, понятно. Да.
0: Мы еще поговорим прямо конкретно о выставках, но я вам должна сказать, что эта программа — это персона, это личность. И поэтому, независимо от очень большого служебного положения, не все сюда приглашаются. Говорю это честно.
1: Спасибо.
0: Мне очень приятно рассказать нашим слушателям, что вы человек, который, ну, большую часть своей жизни отдали именно культуре, искусству как таковому. Да и образование ваше. Вы играете, вы продолжаете играть на...
1: На ударных инструментах.
0: Да, да.
1: Вы знаете, нет, конечно, я, к сожалению...
0: У вас высшее образование музыкальное.
1: У меня высшее образование, я дирижер. Да, мне вообще невероятно повезло. У меня было несколько таких ипостасей по жизни, которые сегодня, мне кажется, помогают. Но они все, к счастью, были связаны с культурой. Да, действительно, я закончил Московскую консерваторию как дирижер. Большую часть профессиональной жизни я провел на радио.
0: Да.
1: Да, где, конечно, тоже был причастен к проектам, посвященным так или иначе культуре. И сегодня РосИЗО, музейно-выставочный центр. Поэтому вот я все-таки считаю, что культура — это то, что рядом со мной всю жизнь, и я благодарен
0: и вы рядом.
1: И образованию, и я рядом, да. Вот. Нет, к сожалению, музыкальные инструменты отсутствуют в моей жизни, так сложилось. Но это, понимаете, либо этим надо заниматься все время, постоянно, это практика, это мысль. Любой музыкант скажет, что если ты пропустил день-два, не
0: это
1: сел,
0: да.
1: взял инструменты.
0: А вы годы.
1: Да, я пропустил годы, поэтому...
0: Ну, зато вы при вашем участии непосредственном в эфир вышло такое количество программ, культурных программ, да. И которые звучали на всю Россию.
1: Да.
0: Но записи остались, ничего
1: записи
0: не записи
1: остались, конечно.
0: Конечно, я помню большой, помните билет в оперу?
1: Да.
0: Когда вообще все могли слушать оперу.
1: Какой замечательный проект мы делали с директором Большого театра Владимиром Михайловичем Кокониным.
0: Да,
1: посвященный,
0: конечно.
1: Большому театру, музыке, истории, да. С Александром Бертманом замечательная программа.
0: Да,
1: поэтому вот это все проекты, которые, конечно, я очень горжусь.
0: А вам помогло это, вот, когда вы пришли
1: мне
0: на
1: все
0: эту
1: помогло.
0: Тему?
1: Вот, правда. Вот дирижер — это руководитель, да, поэтому, конечно, мне помогли те навыки, которые мне были заложены в учебных заведениях, именно как вот руководители коллектива. При этом это руководитель творческого коллектива. Я все-таки всегда причастен именно к творческим коллективам.
0: Да.
1: Я, конечно, очень хочется избежать штампов и сказать, что директор сегодня, знаете, это не про творчество, это про хозяйство, про ремонт крыши. Это тоже есть, да, наверное, любой руководитель сегодня, это еще и завхоз, поэтому, конечно, это тоже есть, приходится этому уделять внимание, но я очень надеюсь, что все-таки в моей жизни и творчество есть, и будет дальше, и я очень люблю общаться с кураторами выставок, вместе их там что-то придумывать, какие-то придумывать ходы, проекты.
0: Ваше участие прям непосредственно в самом формировании, да?
1: Формировании выставки, конечно, да. Выставка — это очень многосложный, очень, так сказать, многоплановый проект, особенно большие выставки, особенно выставки в больших залах, там, например, типа выставочного зала «Манеж», и они, конечно, предполагают очень серьезной работы и искусствоведческой, и организационной, и технической, и инженерной. Там складывается очень-очень много компонентов.
0: Ну вот сложный. Я даже себе представить не могу «Манеж». Это же огромная-огромная площадь.
1: Мы в «Манеже», мы РосИЗО, в «Манеже» сделали за последние несколько лет два очень крупных проекта. Это выставка, посвященная, называется ДК СССР, посвященная столетию образования Советского Союза, и выставка, посвященная столетию Творческого Союза кукрыниксов. Кстати, оказалось...
0: Ой, там было такое количество народу.
1: Вы не представляете, насколько она оказалась востребованной. Вот это их политическая сатира, шаржи, которым там 50, 70, 90 лет вдруг оказались невероятно востребованы. Они как сегодня, к сегодняшнему дню, к сегодняшней нашей жизни имеют самое непосредственное отношение. Ничего не поменялось.
0: Ну, вы же, наверное, работаете по плану, да? У вас что-то уже есть, какие-то придумки?
1: Конечно, нет. В этом плане мы очень структурированы и очень планы. Но иначе невозможно, потому что выдача даже предмета на выставку – это огромная работа. Это разрешение Министерства культуры, потому что это музейный фонд. Это подготовка самой картины или скульптуры к выставке. То есть это осмотр ее реставраторами на предмет возможностей просто вывоза из зала. Это, например, если вы работа с постоянной экспозицией, нужно повесить вместо этой работы. То есть это серьезная подготовка. Но это многомесячный, иногда многолетний труд.
0: Ну,
1: правда.
0: Да.
1: Хорошая выставка – это от 6 месяцев.
0: А вы можете немножко переоткрыть нам? Ну, какая осень нас ждет?
1: Я буду говорить и про Москву, и про не Москву. Да.
0: Конечно.
1: Мы продолжаем проект, национальный проект. Это выставка Гелия Коржева. Знаменитый наш советский художник, один из основателей сурового стиля. Потрясающе. Я, честно сказать, не был так настолько знаком с его творчеством до того, как этот проект у нас появился, но стал абсолютно, как сегодня принято говорить, фанатом этого мастера. Да, выставка началась, выставочный проект в Архангельске, сейчас заканчивается в Казани и дальше в Твери открывается. Вот выставка. Причем они все немножко разные выставки, разные площади залов, соответственно, разное количество работ, все очень разные выставки. И я очень надеюсь, что Гелий Коржев там в следующем сезоне, через год, мы покажем в Третьяковской галерее. У нас есть постоянный проект, уже несколько лет мы его делаем, просто, так сказать, там, любимый нас, посвященный художественным промыслам отечественным. Все, от Палиха к Желли, Оренбургского платка, вот мы возим...
0: Это все
1: там,
0: наше? Скажите мне.
1: Все абсолютно наше, все наше.
0: И к Желли наше. Я делала фильм на канал «Культура», там было все о Желли. И это было время, когда они очень боялись. Все
1: они,
0: нормально?
1: Они боятся, но, слава богу, они сохранили мастеров, сохранили производство. Да, конечно, они все страдают от отсутствия такой какой-то преемственности. Но мы понимаем, что это, так сказать...
0: Ну, вы им протянули руку.
1: Мы им протянули руки, да, наши проекты. Они как-то это все оживают, там, да, и все там лаковые миниатюры. То есть это
0: а
1: то,
0: когда
1: что...
0: будет эта выставка?
1: Это будет выставка уже в ноябре. В конце ноября мы открываем у себя в РосИЗО. А дальше мы открываем, как я уже упомянул, выставку Константина Коровина. Вот это такой большой проект, мы к нему готовимся. На следующий год, буквально, так сказать, на весну, у нас несколько имен таких, опять же, больших художников в период, так сказать, советский, но немножко подзабытый. Это Яков Ромас, такой основоположник советского дизайна. Он занимался дизайном метро, станций отдельных, каких-то больших мероприятий. Очень хороший художник. При этом невероятный, такой очень трогательный такой живописец. У него очень такая своя техника. Мне очень нравится. Мы готовим выставочный проект, посвященный иллюстрациям книгам Булгакова. Да, опять же, в советское время
0: великие имена
1: занимались иллюстрациями книг. Мы готовим такой проект.
0: А где это предполагается? А
1: что-то будет в наших залах, что-то будет в Москве.
0: Расскажите, какие ваши залы?
1: Наши залы – это Москва, Петроверийский переулок, 4, строение 1. Приглашаю всех на выставку. Наверное, москвичи многие знают, только что прошла с успехом выставка Эрика Булатова.
0: Да,
1: на
0: да.
1: Были очень
0: это было шумно.
1: Да, да, вот это было. У нас так получилось, что выставка... Мы ее готовили тоже и раньше, но так получилось, что выставка оказалась первой посмертной выставкой художника. Да, вот. Но тоже вот мы очень так с внимательным чувством отнеслись к этому. Мне кажется, она получилась. Но, во всяком случае, отклики, внимание, так сказать, рецензии прессы очень, очень хорошие.
0: И зрители.
1: И зрители, самое главное, зрители, да, очень-очень-очень хорошие посещаемые.
0: А скажите, пожалуйста, вот, наверное, очень важно, кто рядом с вами.
1: Да.
0: Да? Вот немножко о коллективе.
1: Коллектив...
0: Те, вот, которые музейном... вот прям приходят к вам и что-то предлагают.
1: Коллектив не очень большой, мне кажется, в таком плане, да, но невероятно сплоченный, в общем-то, молодой. Мы за несколько лет собрали каких-то очень талантливых кураторов. Нет, у нас есть достаточно маститые, там, известные в искусствоведческом мире имена, типа Виктории Геннадьевны Зубравской. У нас уже потрясающие выросли кураторы Люба Подлеснова, Андрей Райкин, Алла Цехмистренко. Это молодые искусствоведы, люди, которые любят искусство, которые брыжут какими-то невероятными идеями, фонтанируют этим, да, поэтому очень хороший коллектив. Безусловно, у нас есть, конечно, и технический персонал.
0: Конечно.
1: И, да, мне кажется, мы достигли главного. У нас очень дружный такой, может быть, это банально, такой семейный немножко, семейный коллектив. Нас вот. Немного, нас немного, поэтому нам,
0: а
1: это,
0: вы не можете
1: нам это важно. Наверное.
0: Вы иначе не можете.
1: Это
0: в связи с этим вы меня прям подвели к вопросу. Обычно мне хочется представить гостя не только как профессионала своего дела, как мастера, но и вообще, кто он такой, какой он в быту, что у него дома, кто у него дома. И вот тут я должна сказать вам, мои дорогие слушатели, наш сегодняшний гость – многодетный отец. А рядом с ним совершенно замечательная женщина, которая очень много делала и делает, слава богу, никто не мешает, в такой теме, как усыновление детей.
1: Усыновление и помощь детям,
0: Помощь детям. Понимаете, это Инна Зотова. Да, именно попавшим в беду.
1: Да.
0: Это Инна Зотова, это моя коллега, прекрасный журналист. И ей огромный привет. И самые-самые лучшие пожелания. Я очень рада, что вы вместе уже...
1: А вот сколько мы с вами практически знакомы, сколько мы вместе.
0: Да.
1: Потому что давайте скажем честно нашим радиослушателям.
0: Это точно. Ну, так случилось.
1: Да.
0: Я прямо увидела, что эти люди должны быть вместе.
1: Нашей семьи.
0: Да.
1: Потому что познакомились мы благодаря вам.
0: Да, так случилось.
1: Ну, служебный роман.
0: Да, служебный. Думайте, не каждый служебный роман кончается плохо.
1: Конечно.
0: А вот даже вот вам
1: хорошо и много лет.
0: Так сколько у вас детей?
1: Трое.
0: Трое.
1: И чуть-чуть больше.
0: И уже чуть-чуть.
1: Да, и уже чуть больше. Ну, потому что есть дети, которым, конечно, в силу того, что моя супруга действительно много лет занимается таким социальным проектом, как «Детский вопрос», как уже сказал Диана, правильно, помогающим детям. Поэтому, конечно, мы не можем и даже в семье оставаться равнодушными. Есть дети, которые близко к нашей семье, которым мы лично помогаем, поэтому мы тоже их считаем семьей. Поэтому нашу семью можно считать совсем многодетной. У нас можно...
0: Ну, да.
1: Так можно и на сотни считать, потому что...
0: Вы же ездили.
1: Мы ездили, да, и продолжается проект «Поезд надежды» по всей стране. Горд и счастлив, что причастен к нему и много лет занимался. Мы проехали всю страну с «Поездом надежды», просто всю, от Калининграда до Владивостока, больше 20 рейсов. Это рейсы действительно в детские дома, в дома ребенка, для того, чтобы помочь нашим отечественным усыновителям найти своего ребенка, свое счастье. Ну и понятно, что это просто не только помочь тем, кто едет, но и вообще об этом проблеме рассказать. Как-то,
0: и так помочь.
1: Сказать, помочь, конечно, да. Это большой проект, он посвящен медицинским проблемам и образовательным, и социальной адаптации детей. Это серьезно, действительно большая очень история. И опять же, я очень-очень признателен, что вот много лет назад проект появился, на радио сохранился и продолжает. Разные были времена, но все руководители...
0: Рука не поднялась его закрыть.
1: Нет,
0: все-таки,
1: не поднялась, да, и проект существует, поэтому и благодаря ему появились дети, и в нашей семье. Вот поэтому, да, это вопрос, детский вопрос, он с нами всю жизнь.
0: Да.
1: Рядом с нами всю жизнь.
0: Кто сейчас дети? Кто где?
1: Ой, ну, выросли, старший уже работает в серьезной государственной компании в Москве, совсем старшие в семью, уже своих детей воспитывает, да, две дочери замечательные. Младший учится в серьезном учебном заведении военном, военной академии.
0: Да?
1: Учится, да, да, на третьем курсе военной академии, решил связать свою жизнь...
0: Сам
1: абсолютно, он закончил Суворовское училище.
0: Он учился
1: в Суворовском училище, и, закончив Суворовское училище, так, на семейном совете, и, собственно, были готовы поддержать любое его решение, если он там не хотел связать свою жизнь с армией, мы сказали, мы поддержим, принимая решение. Он сказал, нет, ну, я 7 лет учился, мне по-прежнему это нравится. Угу. Да, и он в серьезной академии учится, планирует тоже связать свою жизнь и дальше с армией. Вот так складывается жизнь. Ну, мы собираемся по праздникам, стараемся собираться вместе. Хуже уже с приездом младшего, сложнее. Он в другом городе учится, да. И
0: он не в Москве,
1: сурово,
0: да,
1: не
0: в
1: Москве,
0: академии?
1: Не в Москве, в Петербурге.
0: А.
1: Но, тем не менее, мы, конечно, трепетные родители, особенно мама, старается ездить все время и подкармливать голодного курсанта. Все, в принципе, нормально. Каникулы он проводит с нами.
0: Выше меня.
1: Ой. Занимается спортом, входит в сборную. Вот поэтому невероятная там наша гордость. Мы надеемся, что его жизнь сложится удачно и счастливо, да, во всяком случае.
0: Если бы вы видели, мои дорогие, лицо нашего гостя, когда он это все говорил о сыне, вот что мне жалко, что вы не видите.
1: Но... Я парирую. Опять же, как мужчина, наверное, я все-таки с интересом рассказываю про свою работу, потому что работа в жизни мужчины занимает большое,
0: это, конечно,
1: важное место.
0: Но это вам не мешает
1: люблю.
0: Быть
1: это
0: другом?
1: Не мешает, не мешает.
0: Вот всей этой вашей гвардии.
1: Не мешает.
0: Понимаете, уже же внуки, уже внучки. Же внуки,
1: да,
0: внучки.
1: Да,
0: а
1: да.
0: Сколько еще впереди? Здорово.
1: Ну,
0: вот это
1: да,
0: здорово.
1: Будем надеяться.
0: В связи с этим у меня вопрос, который я задаю практически всем героям этого цикла. Мастеру нужна Маргарита?
1: Конечно.
0: Прям сразу, конечно.
1: Мое мнение, да. Да, я не думаю. Вот это уже сложнее, наверное. У каждого мастера будет свой
0: да,
1: ответ.
0: Но конечно.
1: Мне кажется, давайте тогда уже я переложу на себя.
0: Конечно,
1: да,
0: только.
1: Да, мне кажется, все. Вот я прям вот скажу, что абсолютно все, чего я добился, достиг в своей жизни, я обязан присутствию рядом моей Маргариты. Да, это правда. Это не только какая-то... Ну, не буду раскрывать.
0: Да,
1: это правда.
0: Да,
1: вот это правда,
0: да.
1: Все.
0: Нет слов, сейчас заплачу. Ладно, надо держать себя. Так, вот мы сейчас закончим нашу встречу, но наша жизнь продолжится. Если уже на столько лет, то так она и дольше будет, дальше будет. Куда бечь? Какая выставка? Вот прямо, я не знаю, на следующей неделе.
1: Выставки сегодня есть практически везде, и они шикарные. Я даже тут даже можно не называть. Сегодня, мне кажется, мы переживаем музейно-выставочный бум. И
0: да,
1: это невероятно
0: это
1: здорово,
0: точно,
1: правда.
0: Да.
1: Совершенно недавно мне попалась, кстати, на глаза какая-то статистика одного, так сказать, очень уважаемого нами социологического агентства, исследования, где, во-первых, меня поразило, что молодежь ходит. 80% молодых
0: очень
1: людей
0: много.
1: Ходят в музеи, ходят на выставки. Значит, им это нужно, значит, они впитывают это. Причем, слушайте, я вот, знаете, иногда мы там даже с коллегами говорят, вот в музеи приходят, там, в Пушкинский музей, чтобы сделать селфи на фоне Давида. Да пусть приходят
0: пусть
1: и делают селфи.
0: Да,
1: конечно,
0: делают, да?
1: Отложится в ее сознании, пусть в фоне девушки. Я говорю, это же прекрасно. Пусть они делают селфи, они не запомнят, где они это сделали, а в следующий раз вернутся, посмотрят, почитают об этой скультуре что-то больше. А может быть, сразу. А потом ребенка придут. Поэтому сегодня реально мы переживаем музейный бум. И это здорово, потому что, может быть, опять же, где-то эта пресловутая закрытость сейчас, так сказать, нашей страны, тот самый культурная отмена, она пресловутая, потому что раньше мы старались что-то привезти из Запада, что-то это, а у нас огромные фонды, у нас невероятное количество работ в наших фондах. И сегодня это открывается. Сегодня вот это межмузейное партнерство, оно невероятно, как, во-первых, тесное, во-вторых, действительно, для этих выставок достают из запасников работы, которые бы раньше, может, десятилетиями бы еще не увидели. И все выставки позволяют сегодня именно обратить внимание на наши, а у нас богатейшие фонды, прекрасные работы есть, поэтому действительно мы переживаем этот бум, и я лично, как причастный этому факту, очень рад и надеюсь, что он и не закончится, потому что уж, поверьте, у нас, у музейщиков, да, простите, уж я причисляю себя тоже не по образованию, а по профессиональной деятельности к этому сообществу, у нас огромное количество идей, планов, и мы их будем осуществлять. Приходите в музеи.
0: Спасибо, спасибо огромное. Сегодня нашим гостем, героем программы «Мастера» был генеральный директор музейно-выставочного центра «Росизо» Георгий Валентинович Москвичев. Запомните, ходите, сама хожу, и поэтому очень и очень рекомендую. Спасибо вам огромное, огромный привет вашей замечательной семье и вашей Маргарите отдельно.
1: Спасибо большое за приглашение. Для меня невероятно важно бывать в студии, потому что, еще раз, я много
0: соскучился.
1: Прям сижу и испытываю какие-то да. ностальгические. Спасибо огромное, Диана Осина. Я вас очень люблю, уважаю.
0: Спасибо. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы.
2: Программа «Мастера». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар по вражескому судну в Черном море. Об этом сообщила Минобороны. Отмечается, что сухогруз доставлял в порт Черноморск Одесской области вооружение. Кроме того, армия России атаковала логистический центр в Николаевской области. Там хранились грузы для ВСУ, добавили в оборонном ведомстве. Почти две трети Киева осталось без водоснабжения из-за повреждения линии электропередачи. Об этом пишет украинское издание «Страна.UA». Ранее украинский «Пятый канал» уже сообщал, что в некоторых районах столицы произошли отключения воды и электроэнергии. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи понижено давление воды в системе. Дональд Трамп очень зол на Владимира Зеленского и считает, что тот воспринимает поддержку США как должное. Это утверждает Axios, ссылаясь на представителя Белого дома. Американский лидер ранее заявил, что глава киевского режима мог много раз урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Социал-демократической партии Германии в очередной раз подняли вопрос об исключении из своих рядов бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Как пишет Der Spiegel, инициативу поддержали в региональном отделении в Верхнем Пфальце, это Бавария. Поводом для новой попытки исключить политика из партии стал его визит в Москву по случаю дня рождения президента Владимира Путина. Несмотря на то, что ряд высокопоставленных чиновников высказывались за исключение Шрёдера, они сами признали маловероятность такого исхода. Ранее Шрёдера уже обвиняли в том, что он недостаточно сильно дистанцировался от России. Гонения на бывшего канцлера начались на фоне кризиса на Украине. Шрёдера уже лишили части привилегий. Почти 100 тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Яблочный джем», который в течение 3 дней проходил в Нальчике. Об этом сообщила администрация города. На фестивале впервые участие приняли более 100 производителей из регионов России. Посетители могли попробовать блюда и напитки, пообщаться с поварами и открыть новые вкусы. Программа включала кофе-день, кулинарные мастер-классы, шоу «Выше неба». Завершился фестиваль национальными играми, мастер-классами по корейской кухне и проект там хор на весь двор, добавили в администрации. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
9: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психотерапевт Андрей Валамин. Андрей, вас приветствую. Меня зовут Наталья.
10: Добрый день.
9: Многие сейчас ходят к психологам, но не все понимают, как правильно выбрать своего психолога. И психологов очень много, потому что профессия популярная. Более того, считается, что у нас их не хватает. Много вопросов у людей возникает. Не знаю, то ли потому что поговорить не с кем. То, что считалось, в принципе, очень многие по-прежнему люди так полагают, что достаточно поговорить с друзьями, с родственниками, не обязательно идти к специалисту. Так все-таки, если вдруг вы решили, или я решила, ну, давайте с меня начнем, пойти кого-то, что делать?
10: Если как выбирать?
9: Да.
10: Вот я боюсь, управимся ли мы там за то время, которое нам отпущено, потому что в профессиональной среде бытует такая шутка, ну, что вообще-то хорошего терапевта, хорошего консультанта долгосрочного найти бывает дело более ответственное, чем мужа и жену.
9: Угу.
10: Вот. Это действительно непростой процесс, и надо на какие-то вещи ориентироваться. Ну, давайте попробуем об этом поговорить. Ну,
9: я так думаю, что, наверное, есть два способа. Либо открытый поиск, то есть случайный, либо через тех, вот, допустим, мои знакомые кому-то сходили, говорят, хорошие специалисты, я тоже иду к нему.
10: Почему обязательно или-или? И-и. Мне кажется, что все равно самым таким важным делом является то, что мы именуем сарафанное радио. Но когда правда передается рекомендация из уст в уста. Другое дело, что если терапевт помог вашей знакомой, то это совершенно не обязательно, то он вам поможет. Потому что проблематика разная, специфика разная, отношения будут разные. И вот это, слава богу, потихонечку набирает обороты, собирать информацию о том, вообще, какому профессиональному сообществу принадлежит психолог или психотерапевт, да? Работает ли он под супервизией, есть ли у него его личная терапия длительная, совершенно необходимая вещь, где он учился, где крестился, какое у него реноме в профессиональном сообществе. Это вот все потихонечку собирается, эта информация.
9: А это все должно быть в каком-то открытом доступе?
10: Оно есть в открытом доступе, ну, потому что ну, существует очень много направлений практической психологической помощи. Там есть гештальт-терапия, есть психоанализ, есть реляционный анализ, есть трансактный анализ, есть телесно-ориентированные практики.
9: Это чтобы вот для тех, кто не знает, это направление...
10: Направление, да, помощи. И я бы, наверное, даже не с этого бы начал. Дело в том, что это действительно различные направления практической психологической помощи. И вот если говорить о том, ну вот с чего начинать-то, да, прежде всего хорошо бы определиться, для чего человек ищет психолога, психотерапевта, для чего он его ищет.
9: Я бы сказала так, что сейчас это модно. Мне кажется, уже все даже не ищут, а считают это, что
10: он должен быть. Я говорю немножко о другом. Что вот, ну, как минимум, есть пять направлений практической психологической работы. Первое такое, это экстремальное. Это помощь в экстремальных ситуациях. Катастрофы, травмы, беды какие-то, смерть близких людей. Такая острая травмирующая ситуация. Это то, например, где МЧСники работают, психологи, да, и специалисты. Это то, когда нам важно не позволить человеку, ну, не знаю, там, травмироваться тяжело. И в конце концов, порой, чтобы он жив остался. Вот. И это одна история. Там совершенно определенный сеттинг. Там не выстраиваются отношения долгосрочные с психологом. И получив вот эту экстренную помощь психологическую, спустя сутки или двое, человек может не вспомнить не только имени, но и лица того, кто ему помогал. Это обычное дело. Второе направление, которое очень активно представлено, и на самом деле, как правило, его и запрашивают, это консультирование. Ну вот что такое консультирование? Это, по сути, предоставление информации. Точка. Вот любой консультант – это человек, у которого есть информация, которой у меня нет. Иду я к юристу и говорю, вот что можно получить вот в этой ситуации. Он говорит, вот это не получится, вот это можно попробовать. Иду я к стоматологу и говорю, можно зуб сохранить? Он говорит, знаешь, вот не сохранишь. Это консультирование. И там тоже, в общем, нет вот этой работы в отношениях клиент-терапевтических, да? По сути дела, консультант просто дает востребованную информацию.
9: Ну, он... пример какой? Зачем? В каких случаях идут к консультанту?
10: Ну, например, молодая мама очень обеспокоена, у нее первый ребенок, и ей кажется, что вот он запаздывает в развитии, что что-то идет не так. Она приходит к специалисту по детскому развитию и получает информацию, о чем стоит беспокоиться, о чем не стоит беспокоиться. По сути дела, это то, что люди называют порой информированием, советом. И это второе направление. Третье направление, это вот вы упомянули как раз перед эфиром, такое слово, оно в последние там десятилетия очень модное, коучинг. Коучинг жизненного успеха. Вот блогеры этим занимаются активно, в интернете куча вот этих вещей. Как достичь успеха, как заработать миллион и не стать клиентом психиатров там и так далее.
9: Угу.
10: Как работать с командой рабочей, там, публичные выступления и прочее. Четвертое, это то, что можно назвать тренингом. Известное тоже понятие. Тренинг продаж, тренинг навыков.
9: А разговоров, да?
10: Разговоров. И вот только пятое направление – это то, что именуется психотерапия. Терапия, терапевт. Там выстраиваются долгосрочные отношения. Это достаточно глубокая работа. И, по сути дела, она такая личностно-реконструктивная. Почему порой хорошая терапия идет и месяцы, и годы еженедельных встреч? Потому что у человека какие-то болезненные, нарушенные отношения с миром, с людьми. И необходимо вот их сделать более здоровыми, продуктивными и так далее. Поэтому очень важно понимать, куда идет человек. Вот в последнее время действительно модным стало иметь терапевта. Но вот за последние там лет 30, не знаю, я уже 40 лет практикую, за последние лет 30 мне ни разу не пришло в голову сразу, когда человек звонит и говорит, я хочу на терапию, брать его на терапию. Я не знаю, будет ли это терапия. Потому что сначала мы несколько раз встретимся, познакомимся, поймем, по зубам ли мне то, что он приносит, подхожу ли я ему. После нескольких встреч мы принимаем решение продолжать. И терапия – это когда, в общем, человек знает, что надо делать, только у него не выходит, не получается.
9: Давайте какой-нибудь пример приведем. В каком случае вы понимаете, что человеку нужна терапия?
10: Ну, не знаю, когда, скажем, у человека на протяжении многих лет наблюдается один и тот же паттерн. Он очень обольщается, вступая в какие-то отношения, потом разочаровывается, испытывает гнев, ощущение обманутости и снова проецирует, что будет вот так, надеется и снова обманывается. И тогда речь, возможно, идет о каких-то глубинных аспектах, связанных с его развитием, формированием и так далее. Угу. Или когда, ну не знаю, у человека проявляются такие мазохистические паттерны. Ну то есть он все время оказывается в ситуации страдания в надежде на последующее вознаграждение. Угу. Вот. Или, например, когда отношения в паре строятся через вызывание друг у друга чувства вины, стыда, когда педалируется власть. Это требует, конечно, такой большой длительной терапевтической работы.
9: То есть это не тот случай, когда человеку просто нужно выговориться, да? Или как? Бывает же такое, что...
10: Это не тот случай, когда человеку просто нужно выговориться, да. Потому что проговаривание и выговаривание, и это огромный, важный аспект. И вообще-то люди и правда очень нуждаются именно в этом, чтобы кто-то был заинтересован в том, чтобы послушать их. Это извечная история. Это прям по Евтушенко.
9: Ну, потому что считать, что когда человек все проговаривает, что с ним случилось, он таким образом это переосмысляет, его там где-то может отпустить, или наоборот, он может прийти к какому-то решению.
10: Не так все просто. Например, мы друзьям и подругам проговариваем годами одно и то же, а вот и ныне там. Угу. Вот. Поэтому иногда терапевт вместе с клиентом касается такой болезненной истории, что ты знаешь, что вот все время выговариваешься, но делаешь ли ты что-то с этим? Очень по-разному.
9: Давайте попробуем объяснить. Вот многие считают, что не надо ходить к психологу или к психотерапевту, потому что есть друзья, да, можно с ними поговорить. Вот как вы сейчас сказали, выговориться. Зачем, ну, во-первых, тратить деньги, во-вторых, непонятно, в чьи руки попадешь, и, в-третьих, непонятно, что с твоей головой потом случится.
10: Вот я гештальт-терапевт. Это такое направление в психотерапевтической практике. И вот одна из моих коллег прекрасных, она из первого поколения гештальтистов, еще советских. Это еще 80-е годы прошлого века. Она начинала. Это она говорит, что когда вот железный занавес этот поднялся, и к нам стали приезжать вот эти вот иноземные всякие психологи, у нас же поле-то было пустым практически, то кто-то из них спросил, почему у вас так слабо развита психотерапевтическая практика? И кто-то из наших коллег сказал, вы знаете, у нас в обществе мы не очень нуждаемся в этом обилии психологов. У нас для этого есть институт подруг.
9: Вот.
10: И по-прежнему это, конечно, совершенно такое непонимание вопроса. Угу. Почему? Ну, потому что подруга или друг – это человек за меня. Это человек, который... Он будет слушать меня, поддакивать мне, говорит, вот сволочи вокруг, держись, ты прав. Невозможно проходить терапию у человека, который любит тебя, является твоим мужем или женой, подругой или другом. Одна из важных вещей – психолог, консультант и психотерапевт не должен иметь никаких других отношений, кроме терапевтических, с клиентом. Угу. Именно поэтому, кстати, даже в общем, практически во всех конфессиях профессиональных считается этическим нарушением поддержка двойных отношений. Ну, например, если вы приходите ко мне на терапию, то, понятно, у нас не должно быть коммерческих отношений, бизнеса совместного, дружбы, сексуальных, упаси бог, отношений, там, да, производственных каких-то. Это не получится. Психотерапевт – это такая очень сложная позиция. Он благорасположен клиенту, но у него нет заинтересованности в том, что клиент идет налево или направо, принимает то или иное решение. Нет планов на клиента у терапевта. Вот это очень важный момент.
9: Ну, считается, что есть план, чтобы он к нему подольше приходил. Может быть, это еще один миф?
10: Это этическое нарушение, а не миф. К сожалению, сдаимство никто не отменял. И куда нельзя попадаться, и надо быть очень аккуратным. Если возникает ощущение, что терапевт или психолог тебя удерживает в контакте, чтобы ты ходил, платил денежку. Это такая кашпировщина. Был такой человек Кашпировский. В общем, когда огромное количество людей, таких внушаемых, легковерных, были подсажены на что? Что пока вот я с вами, пока я даю вам установку, вот будет вам счастье. Если меня не будет, у вас будут проблемы.
9: А психотерапия, она конечна, да?
10: Конечно, она должна быть конечной. Иначе у меня вообще-то вопрос. Во-первых, потому что тогда это превращается в использование клиента для обогащения. Ходи подольше. Во-вторых, тогда мы, в общем, потворствуем иллюзии, что жизнь бесконечна, смерти нет. Вообще есть такая экзистенциальная данность, как конечность, смертность. Все конечно. И если мы транслируем, что психотерапия бесконечна, то тогда это обман. Ну и, наконец, в-третьих, ну как вам кажется, Наталья, ну в каком случае клиент будет более ответственно работать, если у него впереди бесконечное количество времени, в кавычках, или если он знает, что мы должны сделать что-то за определенный период времени?
9: Ну, есть же, наверное, еще эффект привычки, когда ты привыкаешь, что ты там каждый вторник ходишь к психотерапевту, который становится твоей такой постоянной, ну, может быть, даже подругой, да, своего рода, и вы проговариваете все свои жизненные моменты. Ты уходишь
10: если
9: оттуда успокоенным.
10: Если он стал подругой, это фиаскотерапия.
9: Ну, в кавычках, я имею в виду.
10: Нет, в кавычках случае, никак нет. Вот как раз он не является ни другом, ни по... Именно поэтому чрезвычайно важный аспект, который еще Фрейд отметил, это деньги. Психотерапия бесплатной быть не может. Потому что если, ну, с друзей, с подруг мы денег не берем. Психотерапия – это профессиональная деятельность. Здесь есть профессиональная позиция. Это искусственное отношение. Вот это очень важный момент. Угу. Это искусственно созданное отношение. Там есть роли. Кто клиент, кто терапевт. И определенная ответственность, определенные там, этические вещи. По поводу привычки, тут дело не в привычке. Тут дело в том, что очень часто, правда, один из важнейших аспектов, особенно у нарушенных людей, у которых, ну, может быть, и правда, так называемая пограничная динамика, такая пограничная личность, у них очень такое рваное бытие, очень такое нестабильное детство, нестабильная материнская фигура, может быть, была, малопредсказуемые родители, хаотичность, он вырос в этом. И вот как раз то, что каждый день он знает, что он придет в один и тот же кабинет, и терапевт будет на месте. И вот это его час терапевтический. И здесь он не столкнется ни с унижением, ни с проявлением власти. Он будет поддержан, он будет выслушан, он будет иметь возможность прорабатывать какие-то свои темы без стыда, без вины. Вот это создает стабильность. Угу. Это то, что в современном мире чрезвычайно в дефиците. Поэтому я вот говорю, что...
9: Но если ты можешь платить за эту стабильность, если ты можешь платить за такую стабильность довольно долго, почему бы этого не делать, например? Или это психотерапевт должен сказать, все, мы закончили, вы теперь можете
10: нет,
9: сами?
10: Это решение так не принимается, это совместное решение.
9: Совместное все.
10: Да. Мы уже так в сторону скорее психотерапии идем, а не консультирования. Вообще психотерапевт не может взять и бросить клиента. Это тоже этическое нарушение. Клиент может прерывать. Терапевт, если он говорит, знаешь, мне надоело, я больше с тобой.
9: Я устал, да.
10: Ну, это какая-то, да, история такая. Отсутствие заботы.
9: А если он в отпуск уезжает?
10: Ну, это другой разговор, но мы проговариваем с клиентами. Терапевт проговаривает, что в такое-то время у меня будет отпуск, я возьму паузу. Или там клиент проговаривает, что у меня будет пауза, да. У нас есть лечение, у нас есть отпуска. Ну, все это так проговаривается, обговаривается.
9: Угу. Я так понимаю, что есть специализация, да? Ну, возможно, не все об этом помнят. Но давайте напомню, что психоанализ и гештальт-терапия – это разные направления. И есть еще другие направления,
10: это,
9: где
10: это
9: нужно...
10: перечислять надо будет... Это десятки подходов, да. И в каждом подходе тоже ответвление. Это море разливанное. И что?
9: Я к тому, что один психолог, он может специализироваться только в одном направлении. Правильно? Нет?
10: Не то, чтобы он может. Просто я давно живу на белом свете. Я помню конец 80-х, начало 90-х. Все только начиналось. Мне так неловко за те времена, потому что там был у нас кооператив. Я жил в городе Мурманске. У нас был такой психологический кооператив «Эго». И у меня, значит, висела табличка, что там я могу предоставлять психоанализ, трансактный анализ, гештальт-терапию.
9: Все
10: помню. Конечно, неловко. Ну, потому что... Ну, это как в медицине. Ну, в общем, подозрительна универсальность по всем направлениям. Это значит, человек не очень глубоко в чем-то. Другое дело, что независимо от направления, есть неспецифические компетенции у любого терапевта. Ну, такие, как, например, способность к эмпатии, способность к чувствованию, способность не быть ангажированным. Психолог практики, психотерапевт не могут быть ангажированы ни политическими течениями, ни вероисповеданием, ни организационной принадлежностью. То есть между терапевтом и клиентом не должно быть посредников вот этих. И в этом смысле психотерапия крайне далека от воспитания, от морализаторства, от политической агитации и прочее, прочее. И слава богу.
9: А так какой выбрать-то? Вот я, допустим...
10: Выбирать как? Да. То лучше, то хуже.
9: Да.
10: Я сейчас, возможно, разочарую, а, возможно, обнадежу тех, кто будет слушать.
9: И главное, чтобы хороший был человек.
10: Вот. Уже многократно проводились очень серьезные исследования, очень такие многофакторные, очень с хорошей выборкой. И исследователи раз за разом приходили к одному и тому же выводу, что, судя по всему, ни один подход в психотерапии не может доказать свою приоритетную эффективность по отношению к другим. То есть вот нет каких-то направлений, вот, которые лучше, а вот остальные хуже. И, судя по всему, эффекты определяются прежде всего тремя вещами. Личность клиента, ну, потому что есть настолько нарушенные люди, что эффективность терапии крайне низкая. Есть гораздо менее нарушенные люди, для которых очень эффективна психотерапевтическая работа. Наконец, есть вещи, которые они не для психотерапии. Ну, например, они требуют нейролептиков или антидепрессантов. Там тяжелая витальная депрессия, психотическое состояние, шизофрения в обострении.
9: Это психиатру, да?
10: Это да. И здесь психотерапия, она вспомогательна. А есть вещи, в которых как раз медикаменты вспомогательны. Скажем, вот эти пограничные личностные расстройства, где главная беда в отношениях. Там катастрофа раз за разом в отношениях. Так вот, отношения никакими таблетками не лечатся. Это именно долгосрочная, трудная психотерапия. А медикаменты только в период декомпенсации, как вспомогательные средства. Но это не прерогатива психиатра.
9: То есть, если, допустим, я долго не могу находиться с кем-то в отношениях, значит, это можно...
10: Не надо так...
9: Нет?
10: Да. Это примерно то же самое, что все люди, умершие в 26-м году от онкологических заболеваний, большинство из них очень любили соленые огурцы. Значит ли это, что если я люблю соленые огурцы, то у меня онкологическая патология? Нет. Продолжу. То есть, вот чем определяется эффективность консультирования и терапии? Первое – личностные особенности самого клиента. Второе – личностные особенности терапевта, психолога. Потому что это специфическая очень работа. Здесь, кроме профессиональной подготовки, нужны личностные качества и плюс социальный опыт. Ну, например, 15-летняя гениальная совершенно девушка или парень – они вряд ли могут быть эффективным психотерапевтом рано еще пока. Нужен социальный опыт, кроме обученности, подготовки и так.
9: Насмотренность, да, какая-то?
10: Насмотренность, наработанность и именно социальный опыт, жизненный опыт. Это важная вещь. Ну и, конечно, профессиональная подготовка. Итак, первое – это личность клиента, второе – личность терапевта. И вот третье – это как простроены клиент-терапевтические отношения. Есть ли в этих отношениях доверие, надежность, уважение к границам человека, приватность, забота о конфиденциальности, доброта в таком самом простом понимании этого слова, простота какая-то, ясность. Вот. Ну, вот этим будет определяться эффект, а не тем, что вот одно направление лучше, а другое хуже.
9: Ну, так, чтобы не забыть, значит, психоанализ – это когда через детство, да, все вспоминается, разбирается.
10: Да, в психоанализе очень много всего. Это мы так вот очень лубочно представляем, ориентируясь на такой ортодоксальных аналитиков. Ну вот, например, современные те же реляционные психоаналитики, есть такое направление. Психоанализов там больше двух десятков видов точно. Вот. И, например, реляционные аналитики, их бывает трудновато отличить от гештальт-терапевтов. Я думаю, что в этом нет необходимости туда заходить. Давайте вернемся к тому, как искать. Вот действительно очень важно, первое, посмотреть, ну, и правда получить какие-то рекомендации. Второе, выяснить, не стесняться расспрашивать консультанта или терапевта, какой у него подготовка, где он учился, где можно о нем почитать, посмотреть.
9: Значит, можно все придумать?
10: Ну, как придумать? Нет, ну, есть профессиональные сообщества, есть сайты официальные, это огромные вещи. Ну, как придумать? Не знаю. Если человек аккредитован в какой-то структуре, ну, кто ж позволит ему размещаться на сайте и врать про себя, ну, его выведут оттуда, все. Поэтому надо расспрашивать и уточнять, и смотреть. Очень хорошо посмотреть его лекции, его статьи, что вы пишете. Я бы, например, точно советовал обязательно расспрашивать. Вот это правда удивительно. Вот я всякий раз я спрашиваю звонящего вновь человека, что вам нужно про меня знать. И очень редко люди что-то спрашивают. Но уже, слава богу, пошло. Потому что иногда уже говорят, в какой структуре вы учились, у кого. Вы под супервизией работаете, у вас постоянная супервизия. С кем вместе вы работаете, а где почитать ваши тексты? Ну вот все это как-то потихонечку психологическая культура, она так формируется.
9: Люди, да, растут. Скажите, просто тогда вот такой вопрос, вы уже сказали перед записью, красные флаги, вот кому нельзя никогда идти?
10: Не то, что нельзя никогда. Где надо быть осторожным? Ну, во-первых, я бы очень сильно настораживался, если бы видел, что психолог сам себя активно рекламирует. Вообще, знаете, к сожалению, это бывает так. Ну вот читаешь там посты. Я провел потрясающую группу. У меня получилась великолепная работа. Ну вот неловко. И если человек сам себя нахваливает, я бы очень сильно поостерегся. У меня вызывают улыбку, часто встречающиеся вещи. У меня освободилось одно единственное местечко в месяц. Судя по всему, у коллеги практически нет клиентов. Вот.
9: Ну, это способ себя продвигать.
10: Это способ себя продвигать. Для меня этически невозможным является уговаривание своих клиентов, чтобы они написали положительные отзывы в соцсетях. Если только это становится известным, это реноме, конечно, на многие годы испорчен. Хорошо бы посмотреть, нет ли очевидного вранья. Ну, например, очень часто там зазывают в какие-то обучающие программы и говорят, вы получите вторую профессию, вы станете практическим психологом, совершенно забывая, что никакое нормальное сообщество не сертифицирует человека без наличия высшего психологического там, образования, медицинского образования. Читать побольше, читать. Заходить на сайты профессиональных сообществ. Ну и потом, не знаю, вот черт его знает. Я достаточно много времени, у меня была параллельная жизнь, я подбирал людей в очень крупные организации. И я с радостью встретил в свое время появление социальных сетей. Потому что зайдешь в аккаунт, посмотришь фотографии, посмотришь, что читает. Ну, не будешь я брать в юротдел хорошего банка человека, у которого мат-перемат на страничке ВКонтакте. Нет, конечно.
9: Ну, сейчас уже многие научились это все убирать. Да,
10: ну, убирать можно, но посмотреть вообще. Ну, извините, вот я бы смотрел, над чем человек смеется, над Петросяном или Жванецким. Ну и делал бы выводы, стоит идти на терапию к человеку или не стоит.
9: Я правильно помню, что психологи не дают советов?
10: Ну, это тоже какая-то максима такая чрезмерная. Речь вот о чем идет. Что настоящая терапия – это не консультирование, это не советы, а это помощь человеку в его нахождении своих способов. Помните вот эта знаменитая притча? Я не помню точно, как она формулируется, но сейчас вспомните. Это когда мальчик заблудился в лесу и встретил старика. Мальчик попросил у него еды. А старик не дал ему еды, погладил его по голове, взял его с собой, и они пошли вместе. И мальчик учился у старика ловить рыбу, рвать какие-то ягоды. То есть мальчик освоил способы самому что-то добиваться. Вот в каком-то смысле терапия так и устроена долгосрочно. Это не то, что я тебе скажу, что делать, а я помогу тебе нащупать свои дороги, свои способы. То, как тебе подходит, то, как это для тебя. Вот терапия – это сопровождение в поиске. Это не то, что я тебя беру за руку или толкаю куда-то, или что-то тебе приношу, а я сопровождаю поиск.
9: Спасибо большое. Надеюсь, стало немножко понятнее, как найти себе правильного психотерапевта.
10: Надеюсь, чего-то удалось.
9: Андрей Валавин, психотерапевт. Спасибо.
10: Спасибо.
2: «Поговори со мной». Возраст появления сердечных заболеваний. Контекст. Проблемы с главным органом человека помолодели, а устоявшийся врачебный консенсус теряет актуальность. Десятилетиями было принято считать, что сердечно-сосудистые недуги в подавляющем большинстве случаев касаются людей среднего и пожилого возраста. Однако исследования показывают, что в зоне риска все чаще оказываются 20-летние. В большей степени – мужчины. У них выявляют атеросклеротические бляшки, предвестников более серьезных отклонений в будущем. Со временем эти патологические образования растут, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов. Осложнения могут быть очень серьезные. Ученые пришли к выводу, что контроль уровня холестерина и артериального давления, отказ от вредных привычек, поддержание правильного питания и активного образа жизни становятся для молодежи вопросом не праздным, а жизненно важным. То же самое относится к психоэмоциональным стрессам, климатическим условиям, хроническому недостатку сна и генетической предрасположенности. Эти факторы создают дополнительную нагрузку на организм, которая потом обязательно аукнется. Своевременная диагностика, профилактика и коррекция образа жизни – самый надежный путь вовремя сберечь здоровье.
11: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года.

0: Аравия и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике. Герхарда Шрёдера хотят исключить из партии. Подробности далее. Канада планирует увеличить экспорт нефти и дизельного топлива в США. Об этом заявили в офисе премьера страны Марка Карни после его разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Канада – четвертый по величине производитель нефти и пятый природного газа в мире. Нефтегазовый сектор обеспечивает около пятой части экспорта страны. При этом почти все поставки газа и около 90% нефти приходится на США. Торговая война со Штатами и конфликт с Ираном усилили стремление Канады искать рынки за пределами штатов, отмечают СМИ. Саудовская Аравия и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике, который в том числе предусматривает совместное строительство трубопроводов для транспортировки и экспорта нефти и газа. Об этом сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии. Документ также направлен на укрепление сотрудничества в нефтепереработке, нефтехимии, электроэнергетике и возобновляемой энергетике, производстве чистого водорода. Кроме того, документ оговаривает сотрудничество в вопросах цифровизации, инноваций и кибербезопасности. Международное энергетическое агентство предложило странам-участницам рассмотреть возможность дополнительных поставок дизельного топлива из запасов. Об этом сообщается в заявлении. Отмечается, что в преддверии заседания Совета управляющих исполнительный директор агентства Фатих Бироль направил письмо правительствам стран-членов по вопросу ухудшения ситуации на мировых рынках дизельного топлива, где предложил рассмотреть ряд мер. Он, среди прочего, обратил внимание на возобновление атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Саудовской Аравии, а также удары по аэропорту в Эр-Рияде. Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит в Варшаве теорию победы над Россией, несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что Россия не угрожает Европе и не собирается нападать на страны НАТО. Форум по безопасности пройдет в польской столице 12 и 13 октября. В мероприятии примут участие премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, а также Владимир Зеленский онлайн. Социал-демократической партии Германии в очередной раз подняли вопрос об исключении из своих рядов бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Как пишет Шпигель, инициативу поддержали в региональном отделении в Верхнем Пфальце, это Бавария. Поводом для новой попытки исключить политика из партии стал его визит в Москву по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Несмотря на то, что ряд высокопоставленных чиновников высказывались за исключение Шрёдера, они сами признали маловероятность такого исхода. Ранее Шрёдера уже обвиняли в том, что он недостаточно сильно дистанцировался от России. Гонения на бывшего канцлера начались на фоне кризиса на Украине. Шрёдера уже лишили части привилегий. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! Мы на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович, Ева Меркачева. Вы слушаете или смотрите «Код преступления». Это программа, где мы с Евой разбираем криминальные истории, мы разбираем законодательные прецеденты и явления. Мы обсуждаем это с точки зрения ОБЖ, безопасности, как защищаться, знать свои права, как обезопасить своих детей, близких, родственников и самих себя. И разобрать, ну, достаточно интересные, как мне кажется, я думаю, Ева со мной согласится, прецеденты. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. И у нас сегодня такая интересная тема. Периодически попадаются новости, когда в том или ином месте, часто это на Северном Кавказе, задерживают кого-то, кому вменяют организацию рабского труда. И у нас есть свежая история. Расскажешь, Василий?
2: Ну, начнем с того, что вот, когда мы говорим про рабство, это кажется все-таки, что что-то это где-то оттуда.
3: Абсолютно.
2: Крепостное право это где-то было когда-то. Вообще-то оно отменено было еще.
3: Рабовладельческий строй.
2: Да, рабовладельческий строй. В Америке его тоже отменили, хотя это потом привело к огромному количеству, потому что, когда я готовился к нашей сегодняшней истории, именно меня поразило

0: говорила, насколько много погибло людей, которых перевозили, которых забирали, особенно когда там крепостные прикреплялись. Но дело, о котором мы будем говорить, это вот оно произошло совершенно недавно. Двое мужчин, сейчас это у нас
1: Калининградская область,
0: похитили мужчину.
1: Другого.
0: Да. И угрожая ему оружием, угрожая его жизни, взяли его в рабство и принуждали к труду. И там обвиняли его и говорили ему, что сделают из него инвалида. Если он не будет работать... Опять-таки, как ты совершенно правильно сказала, в области Кавказа это очень частое явление, процветающее. Благо, то есть был обнаружен этот человек, но есть большая проблема, потому что когда ты изучаешь вот это все, изучаешь все эти прецедентные истории, ты сталкиваешься с тем, что люди находятся там по 15-20 лет. То есть мы-то с тобой рассуждаем про тюрьму, бывает, о том, что то есть люди оказываются
1: в изоляции. Несвободны,
0: да.
1: А здесь другая несвобода.
0: Да. Почему мы вообще, и когда ты предложила эту тему, мне показалось это очень важным, и разбить я ее считаю, что нам нужно на 4 этапа сегодня. На исторический именно контекст, контекст того, как это протекало во всем мире, и перевести это плавно к моменту реабилитации таких людей. Почему они туда попадают, первое, что это за типажи личности, какую среду, потому что это очень важно, чтобы каждый из вас знал, что может произойти, простите уж, с каждым из вас или вашим близким, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Потому что, что страшно, меня напугало это. Очень много людей, их родственники продают. Их родственники отдают в это рабство. И когда мы говорим вот про подобные истории, и вот особенно эту историю Калининградской области, тут именно важен момент, что никто не обращал внимания на историю, что кого-то запирают в какой-то каморке, его не выпускают, заколачивают двери, потому что это у нас? Мы сразу должны обращать, именно если мы говорим про современное рабство, вещь, которая, ну, по факту, ну, языковой рудимент должен быть, не должно быть вот этой истории. Но когда мы сталкиваемся, что это швейное производство, это сельское хозяйство, это добыча каких-то минералов и уход за скотом. То есть это такие основные вещи. Мы привыкли, и, простите меня уже за то, что я это говорю, я думаю, ты со мной согласишься, что мы знаем про секс-рабство. Когда женщин похищают, когда женщин накачивают либо какими-то веществами, добавленными в напиток, либо же какими-то запрещенными наркотическими веществами, их похищают и уже пускают в расход и используют. Мы сталкивались с этим в 17-19 веке, но в 20 веке это очень часто. Потому что Всемирная организация, которая отвечает за розыск без вести пропавших, она очень сильно бьет тревоги на, например, огромном количестве фестивалей. То есть, как вот там Burning Man, различные музыкальные фестивали в Новом Орлеане. У нас, опять-таки, это все нашествие было. И прецеденты именно происходят, почему? Большое скопление людей, неконтролируемо, кто с кем пришел, кто кого вывел. И
1: то есть там пропадают на фестивалях,
0: да, пропадают люди. Пропадают люди, да. И это вот именно проблема секс-рабства.
1: Да, давай, прежде чем мы приступим, да, разбирать эту проблему с разных точек зрения и поэтапно, как ты предложил, я хотела сказать, что на сегодняшний день, по данным всемирных организаций, у нас в рабстве находится порядка 50 миллионов человек. Вот чтобы эту цифру мы пронесли через всю нашу беседу, для того, чтобы понимать масштаб проблемы. И это только то, что можем считать официально зарегистрированным.
0: Статистически, да. Подтвержденное на основании поимок, освобождений.
1: Заявлений родственников, которые обратились, там, уголовных дел. Объективная картина гораздо, наверное, страшнее, и это, наверное, не 50 миллионов, а, может быть, в 2-3 раза больше. Итак, давай начнем с истории. Кажется, что рабство появилось с того момента, как оформилась цивилизация. И причина проста. Нужна была бесплатная рабочая сила. И когда можно использовать другого человека для того, чтобы он стирал, там, убирал, не знаю, добывал что угодно, да, там, какую-то пищу и шел на войну, все это сформировало саму такую культуру, да, если можно выразиться подобным образом, взятие в рабство другого человека. И для того, чтобы его таким образом использовать, ты здесь меня как психиатр поправишь, да, нужно было как-то поменять свое сознание. Ну, потому что в противном случае это считалось бы недопустимым. Ведь вот есть человек, да, со своими мыслями, желаниями, такой же свободный, он рожден точно так же, как и я, да, он также Божье дитя. Но для того, чтобы его использовать, заставлять его что-то делать, нужно было его деперсонифицировать, нужно было его расчеловечить, превратить в вещь. И вот этот процесс когда еще на заре цивилизации был запущен, он, как мне кажется, одновременно с развитием этой самой цивилизации запустил уже ее и деградацию. Что ты скажешь на этот счет?
0: На самом деле ты совершенно права, потому что этот метод к ужасу или, к сожалению моему, он не меняется испокон веков, потому что самая главная задача любых историй, это как, грубо говоря, когда мы с тобой говорили про секты, такая же история и здесь, когда мы говорим про именно рабство. Главное — стереть грани того, что ты человек. Главное — создать условия либо на основании религиозных ценностей, либо философских, либо моральных, о том, что ты не человек, ты ничтожество, и твои боги избрали, чтобы ты служил нам. Потому что очень много, зачастую, там, вот мы берем Древний Рим, тоже важная история того, что это же не просто граждане брали сограждан. Зачастую это все начиналось из-за каких-то военных действий. Наше племя завоевало ваше, потом наше государство завоевало ваше, и, значит, вы теперь уничтожили мы все его сожгли, и теперь вы должны служить. Потому что, опять-таки, все эти истории красивые, про которые любят летописно, книжно. Я помню со школы, когда в 5 классе у нас началась история Греции, Рима и так далее, Египта древнего. И когда рассказывали про этих рабов, которые освободились, рабы, которые повели. Опять-таки, история вот эта мифологическая, которая очень окутана мной меньше историческими фактами, чем больше мифами. Спартак. То есть раб, который изменил себя. Тот же самый Ридли Скоттовский «Гладиатор». Он был воином, заслуженным, стал рабом и снова, пройдя путь воина...
1: Вернул себе свободу.
0: Да, вернул себе имя. Да. Потому что все-таки там финал достаточно прозаичен и печален.
1: Свобода со смертью.
0: Да. Как это, доблесть, как тогда это все называлось, потому что воин, он уходит с доблестью, а никак не... Либо на щите, либо по щитом. И поэтому, когда мы говорим про все эти условия, потому что древний мир — это представление именно о том, что завоеватели, подчиняющие, потому что женщины — это всегда угождающие мужским каким-то соблазном, потому что, давай не будем забывать, меня это всегда поражало еще в детстве, когда начал читать там, я помню, что я начал читать про Жанну д'Арк и историю конфликта Франции и Великобритании. И для меня было шоком, что стандартным являлось нормой, если мы захватили эту землю, мы имеем право изнасиловать женщин. Это право. И оно одобрено монархом, а значит, одобрено, прости меня, Господом, с точки зрения. Потому что раз это завоевано, вы проигравшие и так далее. Я вот помню, что... Почему меня это заинтересовало? Я смотрел фильм с Милой Йовович, и там вот эта сцена, когда ее мать убивают у нее на глазах, и вот это все происходит на ее глазах, и что является как бы ее мотивационным стимулом, что она будет в какой-то момент служить на благо своего государства и освободит Францию. И поэтому, когда мы говорим про вот то рабство, потому что оно нам... Ну, то есть рабство — это что? Это обязательно плети, это оковы. Что это сейчас у нас, да, двигатель внутреннего сгорания, электрокары, а тогда, то есть корабль, если весельный, то значит там вот эти рабы. У нас всегда ассоциативный ряд из каких-то фильмов, барабаны эти несчастные.
1: Да, кто такой раб? Его, если мы опишем, то в первую очередь мы говорим о том, что это человек, который не имеет права распоряжаться своей жизнью, своим здоровьем, своим временем. И, в принципе, он становится просто ресурсом. Его используют для достижения каких-то целей, заботятся о нем там, примерно так же, как о скоте или как об инструменте каком-то заботятся. Ну и, повторюсь, речь идет именно как использование его в виде ресурса. А почему в древнем мире рабство процветало? Потому что тогда действительно человеческое тело – это был главный источник пищи, почему добывал человек же своими руками, не было никаких механизмов, да, там, автоматических конструкций, которые бы позволяли, не знаю, там, и вспахивать поля. Все нужно было делать руками. Чьими руками? Руками рабов. А надо сказать, что Россия в этом смысле тоже пережила достаточно тяжелые периоды. И если мы вспоминаем наше крепостное право, был совершенно сложный момент, когда имели помещики право продавать своих крепостных, отдавать их, разлучая при этом семьи.
0: То есть... Это тоже очень важный момент, потому что это происходит на грани вот Екатерины II и всех ее реформ.
1: Да.
0: Потому что если до этого момента... Это все ужасно. Опять-таки, мы оба с тобой это понимаем. Но до Екатерины крепостной был закреплен и его там семьи, его за землей. То есть тот, кто обладал этой землей, обладал этими людьми, проживающими на этой земле. И они подчинялись полностью ему. При Екатерине происходит реформа, в рамках которой, что больше крепостные не закреплены за этой землей, этой землей можно торговать. И торговать, соответственно, разделяя людей. И вот это то, что ты описываешь, это действительно катастрофа, потому что разделение семей — это очень важный момент, потому что у многих мозгу, ну вот рабство в Римской империи или рабство там афроамериканцев, которых вывозили из Африки в Америку, и вот наше крепостное право, ну это же разные вещи. Я такой, нет, это одно и то же по факту, и даже в некоторых случаях бывало хуже. Потому что многие реформы, которые были у нас направлены, если что, на улучшение обстоятельств крестьянства, приводили еще к большим обстоятельствам. Об этом мы тоже поговорим, потому что в этом есть зачатки. Скажи, пожалуйста, у тебя в практике были ли случаи, когда ты помогала семьям вот без вести пропавших, вот которых потом отыскали, что они были в рабстве или что-то?
1: Да, да, случаи были. Мы тогда с тобой переходим к другой части. Да? Да. Мы теперь перекидываем такой мостик из нашей древней истории в современность. Можно сейчас смело говорить, что рабство вообще не исчезало ни на каком этапе развития цивилизации. Оно всегда присутствовало, просто менялась форма. И вот что мы наблюдаем сегодня. У нас сегодня есть сексуальное рабство, есть рабство трудовое, да, угу. Когда человека используют на разных производствах, при этом у него забирают паспорт или даже, может быть, не забирают, но ставят его такие условия, когда он не имеет права выбора. И всегда это, можем говорить, мы о рабстве. Ты знаешь, я была поражена, когда разбирала одну историю международную. Она связана с одной из соцсетей. У нас она запрещенная. И тем не менее, наверное, можно ее назвать, ну, сославшись на то, что она запрещена, это Facebook. Когда выяснилось, журналисты это выяснили, это было года два назад, что администраторами, да, модераторами, теми, кто читает, там, устраняет какой-то контент, являются люди, которые считают себя попавшими в рабство. Это были афроамериканцы, не очень образованные, но, тем не менее, их заставляли выполнять эту работу, которая такая чисто техническая, и платили гораздо меньше, чем обещали, а при этом лишив их, по сути, возможности заявлять о том, что их обманули, о том, что труд тяжелый, что они там модерируют соцсети буквально чуть ли не 24 часа в сутки, ну и так далее. Мне это было удивительно, потому что, с одной стороны, известны соцсети, с другой стороны, африканцы, да, вот то, что их поставили модераторами, меня это вообще удивило, что такое может быть. А в-третьих, мне казалось, ну, наверное, должны были радоваться, что модерируют все-таки соцсети, не на шахтах они, не занимаются чем-то еще, не в сексуальном рабстве. А они, подняв голову, да, заявив, что у них очень тяжелые условия, говорят о рабстве. Угу. И действительно ли это рабство? Мы стали с коллегами разбирать. Я читала те расследования, которые проводили журналисты разных стран, они в конгломерации это делали, и все-таки они пришли к выводу, что это новая форма рабства, поскольку у человека, у некоторых людей действительно не было выбора. Там описывались некоторые истории, когда, например, девушка тяжелобольная, африканская, должна была модерировать соцсеть, в противном случае ей угрожали увольнением, и у нее не было альтернатив куда-либо устроиться, и у нее не было возможности куда-то уехать. И, собственно, вот работа без права выбора, наверное, это новая форма рабства. Но это уже вот такое совсем уж усовершенствованное.
0: Знаешь, тут еще важно, я бы когда-нибудь провел конференцию между Америкой и Россией и порассуждал именно про понятие рабства, потому что, ну, это очень болезненный вопрос для многих афроамериканцев в Соединенных Штатах, потому что по минимальным подсчетам из Африки было вывезено 12 миллионов африканцев. 2 миллиона, по официальным, опять-таки, данным, погибло в процессе перевозки. То есть всех остальных, то есть довезли. Сколько на самом деле, мы это не узнаем никогда.
1: То есть у них такая травма, которая генетически передается, и они о ней помнят и считают себя априори уже заложниками. И, может быть, вот в этом случае они зря били тревогу, то есть у них что-то поднялось такое.
0: Да, то есть сам этот вопрос для них очень... Произошел в соцсетях, например, есть комедийный мем, когда маленький мальчик спрашивает своего отца: «Папа, какого года ты рождения?» И там такой крупный мужчина: «81-й, сынок, лучший год в этой истории». И у мальчика маленького происходит: «То есть ты был рабом?» Вот, это именно разговор про исторический контекст воспитания. Я не пытаюсь это унизить. Но еще другая история. У них есть еще другая история. Тот же скандал, например, в соцсетях, который разгорелся не так давно. Афроамериканка, она вышла замуж за белого. такого чистого истеблишмента. У нее любовь, он усыновил ее двух детей. Все хорошо. И она стала вести соцсети, как она живет в Белом районе. И как там хорошо, и как было ужасно жить в ее гетто. На что в соцсети набежали: не так-то у нас все было плохо. Возвращаюсь, у нас тут сейчас все стабильно. И такая: нет-нет-нет, у меня здесь за 2 года никто ничего не украл, если что.
1: Они, наверное, стали писать, что да ты сейчас в рабстве находишься.
0: Да,
1: ты, наверное, прислуживаешь.
0: Да. То есть и там... Существует огромное количество литературы, которая затрагивает, но вот эта дискуссия о том, что американцам, афроамериканцам, например, очень сложно объяснить, что такое русское рабство и что такое быть крепостным, потому что, несмотря на то, что у нас крепостное право было отменено в 1861 году, это ничего не поменяло. По причине того, что им выдали так называемую зону оседлости с ужасными землями, и зачастую это тоже нас сейчас подводит. Почему я об этом начинаю говорить? Потому что зачастую тогда же эта реформа, она же не освободила людей. По факту она создала прецедент, где крепостной может сам себя выкупить и может сам за себя. На что бары всех мастей начали выстраивать различные как раз истории на тему, там, ты должен мне столько, я тебя кормил, поил, вот тебе землю давал, а ты такой неблагодарный. То есть они оставались еще в какой-то рабстве, чтобы выплатить, как говорится, свою маржу.
1: Да, там главная проблема была в том, что они получили свободу, но не получили землю.
0: Да.
1: Для того, чтобы все-таки как-то себя содержать, им нужно было наниматься.
0: Да.
1: И рабство приобрело новую форму. Но все-таки это был крайне важный шаг для нашей цивилизации славянской, потому что люди формально уже не были крепостными. Они обладали правом распоряжаться своей жизнью, перемещаться с территории на территорию. Их дети, рожденные у них, не были чьей-то собственностью. Это крайне важно.
0: Да, это важно. Но на самом деле это очень интересно о том, что мы не так давно рассуждали со своим знакомым. У нас были реформы, но они очень были медленными. То есть нужно было ускоряться, и, возможно, мы не допустили революции. Но, с другой стороны, тогда бы изменилась очень сильная история. Но когда мы говорим про все это, потому что... Ну, давай начнем с чего. Впервые я помню, когда я начал читать о проблемах крепостничества в России, это времен Салтычихи. Тебе прекрасно ее известно.
1: Потому что мы с тобой не раз разбирали ее историю.
0: Да, именно связано с тем, что при Екатерине было обнаружено и стали больше обращать внимание на то, как обращаются с крепостными. То есть уже тогда начали реформы. Но вот когда мы вот это пытаемся сравнить этот баланс европейского рабства, когда привозили из колоний, потому что, опять-таки, я читаю сейчас, например, очень много литературы, посвященной колониальному периоду Германии, Британии, Франции, и вот то, за что они сейчас, как они выражаются, некоторые, мы расплачиваем долг, когда они принимают там из Алжира французы.
1: Из своих бывших колоний.
0: Да, немцы.
1: Приезжают, а говорят, где же вы, да.
0: Да, и то есть Британия, которая то есть, за это отдувается. И по факту, то есть, когда ты читаешь эту литературу и дневники этих людей, особенно, то есть, меня впечатляет, как афроамериканцы, которые были в рабстве и, ну, на службе немецкого сословия, это обозначалось тогда так, но по факту это то же самое рабство, и воевали на территориях других, и они такие: мы это все делаем во славу там Рейха, мы делаем это во славу каких-то новых идей. Ну, я говорю про первый Рейх, разумеется. И в связи с этим, то есть, их мышление было построено по принципу того, что они настолько их деморализовали, настолько стерли их идентичность, что они пришли именно в то состояние, что мы заслуживаем это. Такая же история, опять-таки, я ни в коем случае не хочу религиозную какую-то рознь, но у нас, например, это было связано с нашими крепостными, что так Бог решил, что ты слуга, что ты крепостной, что ты крестьянин, что ты не можешь там мечтать, иметь право на образование, построение какой-то жизни, новых реформ и так далее, и там переехать в какой-то крупный город. Ты должен быть здесь, в грязи, со мной и трудиться на мое благо и так далее. Потому что какое ты там не откроешь любое произведение, ну вспомни. Ну, если ты гуглишь, конечно, всегда пытаются юмористически упаковать, но опять-таки мертвые души. Кого там? Крепостные. Души крепостных. Особенно меня убивали диалоги на тему того, что когда там были крепостные уже мертвые. Кажется, Ноздрев это был. А когда он убеждал: ну ведь посмотри, он у меня кузнецом был хорошим, ну так он же мертв. Ну так был же. А, и пытается цену набить и увеличить. Значит, его можно за 3,5 продать, и поэтому шли вот такие дела. Это все юмор, но юмор, пропитанный болью. Юмор, пропитанный ужасом поколений, цивилизации и так далее. Потому что советская октябрьская революция, она все-таки подарила, ну, в первые периоды 20-х, особенно до там 36-х ощущение полной свободы и воли, что у людей образование появилось, возможности, что любое. Я вот недавно перечитывал книжку японской журналистки, которая очень восхищалась Советским Союзом, и она как раз описывала о прогрессе, насколько все в равне, насколько... Да, дома еще не построены, люди живут в коммуналках, но скоро будет все построено. И она описывает, насколько, то есть, женское равенство между мужчинами, вот это явление «товарищ» и так далее, выступление Калантай со своими закономерностями. Но когда ты на это смотришь, ты понимаешь, это было.
1: Да, это ужасно. Мы с тобой хорошо, что мы опять погрузились в историю, потому что вот тот пример в соцсети, он как раз показал, что их представление, вот тех людей, которые работают модераторами в Африке, да, на известную соцсеть, оно, возможно, пропитано как раз этой болью колониальной прошлой. И здесь очень все-таки спорный вопрос. На мой взгляд, конечно, они не в рабстве до тех пор, пока они могут просто пойти в любое другое место, они этого не делают и заявляют, что у них там...
0: Они подписывают контракты, ну, они просто не ознакомились с условиями этого контракта.
1: Но все равно они могут уволиться. Мне кажется, они здесь перекладывают эти бывшие исторические... Да,
0: формы мышления, да.
1: Да, на нынешнюю ситуацию. А если мы говорим про то, что в целом происходит у нас сейчас, и в том числе у нас в стране, и какие обращения поступают правозащитникам? В основном это, конечно, трудовое рабство. Не так давно был из этого рабства освобожден мужчина, и я с ним долго общалась. Общение, сразу скажу, было непростым. Почему? Потому что у него есть уже такие повреждения, я бы сказала, и головного мозга, и мышления. Связано это было с сильной алкоголизацией, и связано это было с тем, что, вероятно, его там, может быть, чем-то еще накачивали, какими-то препаратами. Он в прошлом афганец, он вернулся с войны без обеих ног, а до этого был воспитанником детского дома. И, в общем, после того, как он вернулся, повторюсь, вот в таком инвалидном состоянии, он особенно никому не был нужен. И этим воспользовались преступники, которые посчитали, что можно побираться с его помощью. Да? И они забрали у него все документы. И все это было, конечно, под предлогом благим. Сказали, что будут его лечить, кормить. И они так и делали. Они в действительности ему предоставили жилье, они его кормили, они ему оказали медицинскую помощь. Все, что нужно было ему, они периодически его там просто куда-то вывозили, на какую-то площадь там или в метро. И он таким образом зарабатывал деньги, которые приносил. То есть ему ничего не давали с этого, но он был обеспечен. И все это шло в течение многих лет. Для того, чтобы он не задавал никаких вопросов, ему все время покупали водку. По его словам, это длилось годами, вот представь. По его словам, поскольку часто с попрошайничеством боролись в разных регионах с особым остервенением, даже я бы сказала, они вынуждены были перемещаться на какие-то другие территории, но все это в пределах России. В какие-то моменты ничего не удавалось ему заработать. Тогда его практически не кормили, не лечили, естественно, потому что не за что было. Ему говорили, что вот если не принесешь там, не знаю, 3000 рублей в день, то не будет тебе ни еды, ничего не будет. При этом он уже был сильно алкоголизирован, поскольку его на это подсадили много лет назад, и он не представлял себе завершение рабочего дня, в кавычках рабочий день, да, его вот этого попрошайничества без нескольких там стаканов водки. Доходил до того, что он в целом мог употребить бутылку водки, и это для него было нормально. Организм был к этому привыкший, и без этой бутылки водки он испытывал прям серьезное такое потрясение, его организм. И кто-то из людей заметил, что тот возят на коляске такого человека, что он плохо выглядит, и уже он, видимо, особенно никому не был нужен. Почему? Потому что зарабатывался меньше и меньше. Ты обрати внимание, у нас, в принципе, на улицах попрошаек все меньше и меньше.
0: Ну, я уже, ну, то есть, если только там ты доезжаешь куда-то подальше, от центральной части, ты действительно там встречаешь еще этих ребят. Но давай мы к этому обсуждению как раз вернемся во второй части, потому что это очень важная проблема, потому что ты уже описала психологический комплекс этих людей.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
9: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
9: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
10: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
9: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
12: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
13: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
14: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
14: На что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Новый орган США для купирования рисков от ИИ. Контекст. Директор национальной разведки Джей Клейтон возглавит структуру, призванную контролировать бурное развитие суперинтеллекта, как его окрестил Дональд Трамп. Первым делом команда Клейтона займется оценкой угроз. Затем предоставит правительству свои рекомендации, как их купировать. Руководящий состав структуры говорит о серьезности намерений Белого дома. В него вошли вице-президент Джей Ди Венс, министр войны Пит Хексет, глава Минфина Скотт Бессент, руководители кадровой службы и Федеральной комиссии по торговле, другие высокопоставленные чиновники. Вашингтон своей главной задачей видит необходимость госрегулирования отрасли без потери ее инвестиционной привлекательности. Гонка в сфере ИИ между США и Китаем – вопрос стратегический. Поднебесная предлагает более дешевые и эффективные решения. Америка в этом видит угрозу потери лидерства. При этом главы самых продвинутых американских компаний регулярно выступают с предостережениями, что ИИ может выйти из-под контроля. Власти и бизнес в США пытаются найти общий язык. пока им удалось договориться, что корпорации выстроят несколько уровней внутреннего контроля. Код преступления.
15: Друзья, вы слушаете «Код преступления» на радио «Спутник» или смотрите. С вами Ева Меркачева, Василий Бинарович. У нас сегодня непростая тема, которую мы обсуждаем. Это связано с рабством. Слово, которое должно было стать рудиментом, оно должно было исчезнуть из нашего лексикона, но оно, к сожалению, присутствует. И вот мы только что с Евой начали как раз обсуждать. Ева рассказала про мужчину, который попрошайничал.
16: Он был в рабстве, да.
15: Да, ветеран Афгана, алкоголизированный, также из детдома. Это я,
16: да,
15: думаю, сейчас сделаю акцент.
16: Важно.
15: И его просто взяли в оборот люди, которые эксплуатировали его инвалидность, дабы зарабатывать деньги. Скажи, пожалуйста, а он сам это понимал? Когда стал он это понимать?
16: Вот, ты знаешь, на самом деле, после того, как обратили внимание сердобольные люди, позвонили в организацию, которая как раз борется у нас с рабством, те связались, там волонтеры, они связались с полицией, приехала полиция, и, собственно, этого человека забрали. Возник вопрос, что с ним делать, и как он сам это все оценивает. Он сказал, что не хочет больше жить с теми людьми. Это, кстати, были цыгане. Сразу скажу, что в рабство он попал в такую этническую преступную группировку, назовем ее преступной. Но он не представлял, как жить по-другому и вообще что делать. То есть он не хотел попрошайничать, он хотел, чтобы его лечили, кормили их и обеспечили жильем. И тут выяснилось, что, собственно, надо, чтобы кто-то им занимался каким-то образом. Нашлись волонтеры. Я вот с этой девушкой разговаривала, совершенно потрясающая. Она сама была в свое время жертвой домашнего насилия. Ее избивал муж, из дома не выпускал. Ей помогли волонтеры, ей нашли дом, она стала жить самостоятельно. И вот потом она решила, что будет тоже помогать другим, которые попали в разные типы рабства. Привезли к ней этого колясочника, вот сейчас она за ним ухаживает, она его кормит, там пытается каким-то образом просвещать, поскольку он очень сильно отстал за то время, когда его использовали. Возникла масса проблем, в том числе он хочет все-таки алкоголя, она ему не покупает. Он, в принципе, хочет чем-то заниматься непонятно чем. И ей тяжело и физически, да, его и перетаскивать, он достаточно большой. И морально, потому что, ну, вот живет своим с тобой человек, который ничем не занимается, он просто лежит, мечтает о том, как бы выпить. Другого способа жизни не знает. И нужно его как-то социализировать, в том числе позволить как-то ему что-то делать, может быть, своими руками, не знаю, что это будет, ну, какая-то трудовая деятельность, ну, чтобы это не была бесцельная жизнь. И это уже проблема социализации, ресоциализации таких лиц. Как оказалось, у нас особенно никто этим не занимается. Вот есть конкретные волонтеры. Насколько их сил и моральных, и физических хватит, большой вопрос. Но мы, когда с ней разговаривали, она уже была на грани. Она бы, конечно, хотела передать его каким-то государственным структурам, чтобы они им занимались. Здесь возникает большая проблема, потому что у нас есть психоневрологические интернаты, которые могут принимать на такое пожизненное обеспечение, содержание, но это только касается людей, у которых есть серьезные патологии. У него не диагностировано, то есть он просто отстал в связи с тем, что вот жил асоциально, был всегда маргинализирован этими цыганскими людьми, назовем их так, не знаю, как их назвать. Но вот это проявление современного рабства, хотя, честно говоря, я не знала, что это может быть. А второй случай из последних, когда обратился ко мне человек, его вызвали из рабства, тоже волонтеры. Попал он туда, ну, после того, как приехал в Москву, по объявлению набирали людей на стройку. Потом в какой-то момент подошли какие-то ребята, как он говорит, из Дагестана. Сказали, что, слушай, вот, ну чего тебе тут в Москве на стройке? Ты мало заработаешь? Давай с нами поедешь. Угостили водкой, после чего он потерял сознание и очнулся уже в Дагестане. На какой-то ферме, паспорта у него уже при себе не было. Ему сказали, слушай, ну мы тебе отдадим это, чтобы просто не потерялся документ. Надо вот выполнять такие-то работы. Деньги мы тебе отдадим по окончанию, так скажем, условного контракта, который, естественно, не был на бумаге никак оформлен.
15: Угу.
16: Он работал, кормили плохо, иногда даже били. И опять же нашлись люди, которые заметили, что что-то не так происходит на одной из ферм. Они позвонили в полицию, приехали наши стражи порядка, его вызволили. И вот он потом оказался уже опять в Москве, восстанавливает документы, просил о помощи, вот о содействии, потому что, конечно, таким людям нужно проходить какие-то программы социализации. У них серьезная травма. На протяжении достаточно долгого периода они были расчеловечены, их использовали как вещь. Они вынуждены были с этой мыслью мириться. Очень многие считают, вначале, что никакого выхода у них нет, никакого другого. Есть те, которые пострадали не просто психологически, но у них прям травма еще и психическая произошла. И, в общем, это достаточно тяжелая история. Повторюсь, на сегодняшний день у нас каких-то программ реабилитации для таких нет.
15: Не разработан,
16: но нужно этим заниматься.
15: Да, у нас нету разработанных программ помощи именно людям, вызволенным из рабства или из подобных условий. А если, ну, типа, уплощать это, то есть это формирование созависимости, то есть мы это часто сейчас популяризируется в теме отношений, но именно когда мы говорим про вот похищение и вот подобное. Ты вот затронул эту тему, во-первых, как соцслужб, потому что минимально редко бывает вот этот одинокий психолог клинический, который занимается, но его, опять-таки, на всех не хватает. Дальше вот две эти истории, они для нас оголяют вот что. О том, что мысль, что рабство исчезло, это
16: не соответствует
15: действительности. Того, что это очень сложно устанавливается, это тоже. Ты описала, ну, я не хочу назвать это целевой, но целевой тип людей, которые попадают в эти условия. Это первое. Выходцы из детдома. То есть зачастую люди, которые были не усыновлены, которые вышли 18-летние, которые уже испытывают определенную озлобленность к этому миру, не особо понимают, как формируется жизнь.
16: У которых нет поддержки в виде такого действительно значимого, авторитетного взрослого, который мог бы их сопровождать на протяжении всей жизни. И здесь, кстати, простите, я немножечко перебью, мы как раз сейчас выступаем с инициативой, чтобы все-таки у детдомовцев были кураторы. То есть после того, как они выходят, да, во взрослую жизнь, после 18 лет им предоставляют жилье, но за ними никто, по сути, не следит, вот как их жизнь складывается. Хорошо бы, чтобы был какой-то человек, который помогал бы, к которому они могли бы обратиться всегда, и это, наверное, решило бы много проблем. Я недавно разговаривала с одним таким детдомовцем, он уже вырос. Он рассказывал, что после того, как он выпустился из детдома, он еще 2 года туда пробирался по ночам и там ночевал. Его тайно пускали те, кто еще являлся воспитанником, потому что он не мог один жить в той квартире, которую ему государство предоставило. Ну и вообще он боялся. Ну, как, он что... как домой туда залезал, да, на второй этаж.
15: Когда ты 18 лет живешь в условиях барака, грубо говоря, обозначим это так, такого армейского. Когда ты живешь постоянно с людьми, ментально тебе отсепарироваться от этого практически невозможно. Ты это описываешь очень хорошо, потому что очень часто детдомовцы, к сожалению, попадают в окружение людей алкоголизированных, где их спаивают, там, вынуждают переписывать квартиры,
16: да,
15: работать. Это вот как раз одна из...
16: Одна категория.
15: Вторая категория.
16: Инвалиды.
15: Это инвалиды, различные, которые находятся в условиях малого заработка, которым предлагают либо какие-то помощь, но там за какое-то дело, а зачастую эти все люди хотят чем-то заниматься и хотят в что-то погружаться. Просто инвалидность не позволяет им устраиваться на большую часть работ, потому что там у нас есть 3 группы, и каждая из них по-определенному сепарирует этих людей от каких-то профессиональной деятельности.
16: И при этом это касается инвалидов, у которых либо нет совсем близких людей, либо социальные связи настолько разорваны, что, ну, близкие им не помогают по какой-то причине. Далеко, например, или какие-то конфликты были. И вот эти самые инвалиды являются очень часто жертвами. Почему? Потому что у них есть и пособия по инвалидности, которые могут отбирать те, кто их в рабство забирает. А плюс их могут заставлять что-то делать, да, опять же, неконтролируемо. И попрошайничать — это вот еще одна такая форма. Я бы еще выделила, наверное, такое рабство, не знаю, поддержишь ты меня или нет, но очень многие девушки, которые обращались к правозащитникам, считали, что они были в рабстве, когда их родители насильно выдавали замуж. Происходило это, обычно мы знаем, в каких регионах. И вообще в целом есть такая статистика интересная по всему миру, которая говорит, что не меньше 15 миллионов девушек ежегодно выдаются насильно замуж, и мы можем их чисто теоретически отнести к жертвам рабства.
15: Совершенно с тобой согласен, потому что категория тех функций, которые на них накладываются, полное содержание хозяйства, принудительное вынашивание детей без какого-либо желания, согласия и интимной близости с этим человеком. Зачастую это еще происходит не при недостижении совершеннолетия по законам Российской Федерации, а по каким-то мнимым этническим, религиозным или так далее взглядам. Поэтому я полностью... Это третья
16: группа. Это тоже рабство, да.
15: Это третья группа. Есть еще четвертая, это тоже важная группа, это нуждающиеся. То есть есть отец в семье, сын, или который понимает, что ему нужно обеспечить братьев, сестер, маму, отца, дедушку, бабушку, и зачастую эти люди готовы на все. на любую работу, которую предлагают. Вот какую предлагают, туда и идут. И вот та история, которая вторая, как раз ты описываешь, мужчина, который работал на стройке, и ему предлагают, но принцип самый часто немного по-другому, не накачивание водкой, а происходит по принципу. Им говорят, приезжай как раз куда-нибудь на Кавказ, приезжай куда-нибудь там Дагестан и так далее. Но огромное количество, это не только я акцентирую, не пытаюсь как-то обидеть жителей Дагестана, это именно определенные условия. Им говорят, мы в дорогу себе оплатим, мы тебе оплатим проживание. И вот этот человек приезжает, какое-то время работает, и ему говорят, мы на тебя столько денег потратили, да. Ты теперь должен и обязан это отработать. А дальше включается насилие в виде простого избиения, угроза убийством, угроза тюрьмой, потому что зачастую это либо иммигранты, либо люди, у которых есть какие-то проблемы или непонимание законов, и этим тоже пользуются. И четвертое — это угроза близким и родственникам. Потому что обязательно эти люди, к сожалению, имеют хорошую психологическую вот эту проработку, узнать, а кто у тебя, что у тебя, мама, папа, кому помогаешь, кому деньги переводишь. И вот это все узнают в процессе там на какой-то разнорабочей истории, и вот это потом используют. А дальше происходит вот то, что ты описывала в двух случаях, ментальные изменения. Потому что тут идет именно на уровне физиологическом, потому что ты постепенно, настолько тебе не хочется испытывать избиение, что лучше ты будешь выполнять эти приказы. И второе, психологическое полностью подавление вот этого, то, с чего мы начали, что такое рабство, стирание полностью линии тебя, линии грани твоей личности и так далее.
16: Василий, вот мы разобрали с тобой типы людей, которые попадают в рабство. А скажи мне, пожалуйста, вот если мы попытаемся понять, составить психотип тех, кто берет в рабство, тех, кому позволяет совесть или вообще что-то, да, использовать другого человека как вещь. На мой взгляд, все-таки у них должны быть какие-то отклонения. Ты так не считаешь?
15: Понимаешь, тут очень сложный момент, потому что зачастую, когда мы сталкиваемся, если там Индия, Бангладеш какой-нибудь, то там мы сталкиваемся с тем, что это просто использование ресурса, потому что не хотят платить зарплаты, и проще подавить человека агрессией, проблемы кастовости и так далее. Если мы берем у нас, зачастую это там различия религиозные или же то, что это иностранец, значит, можно его эксплуатировать во все возможные пространства и делать с ним чего захочешь. Тут, наверное, про мораль мы больше рассуждаем с тобой, не про психологию. Потому что жестокость, она присутствует и к животным, жестокость, она присутствует и внутри отношений, где человек... Другой вопрос, вот, понимаешь, ну, нельзя назвать психическим расстройством именно «я разрешаю себе кого-то бить». Это не про психическое расстройство, это не норма с точки зрения морали, с точки зрения философии, с точки зрения закона. Но для себя зачастую, когда мы разбираем всех этих личностей, они находят аргументацию четкую. Нам нужно зарабатывать, нам нужно делать, а значит, мы можем использовать. Значит, среда воспитания, в которой они жили, там, дедушки, бабушки рассказывали что-то подобное. Ну, потому что, ну, прости меня, вот у меня там, ну, грубо говоря, в Подмосковье есть земля. Ну, мне в голову не придет о том, что я буду похищать людей, и пусть они копают мне грядки. Ну, то есть у меня в мозгу даже этой мысли самой по себе быть не может, потому что я знаю, что любой труд должен быть оплачен. Если мне нечем платить, работаю я сам.
16: Есть трудовой кодекс, да, который все это прописывает. Да. Ты знаешь, у меня была интересная история, когда ко мне за помощью обратились люди, которых обвинили в работорговле. Это семья за помощью, да. Они считали, что их обвинили незаконно, что дело против них сфабриковано, и что то, чем они занимались, не является использованием рабской силы. История была в одном из наших регионов, по-моему, это был Краснодарский край.
15: Фермеры. Это очень громкое дело, все, я понял.
16: Наверное, оно, я просто сейчас не помню все-таки точно, какой край, но мне кажется, Краснодарский. Так вот, значит, там целую семью обвинили в том, что они использовали рабский труд, они не похищали, но люди, которые у них работали на полях, это были такие полумаргинальные, бездомные и прочее. Так вот, когда посадили главу семейства, посадили, по-моему, еще кого-то из мужчин, а женщины остались на свободе.
15: Там вот, была мать, отец, братья, я помню, сыновья.
16: Да, ко мне обращалась женщина, как она все объясняла, то, чем они занимались. По ее словам, они практически были добрыми самаритянами. Они давали кров, Они давали хлеб, и они там даже лекарствами обеспечивали тех людей, которые просто бы слонялись где-то там mm-hmm. по улице, которые были никому не нужны. Вот это, собственно, вот бездомные, вот те самые, как я сказала, маргинализированные, а они им предоставили возможность жить. У нее была такая позиция.
15: Они, сволочи такие неблагодарные,
16: да,
15: пожаловались.
16: Ну, собственно, да, пожаловались, кто-то заметил, и они сами выступили же в качестве потерпевших, то есть uh-huh. согласились, что это было рабство, что они именно жертвы. Вот, и она доказывала, что эти люди не использовались как рабы, а просто им, вот повторюсь, дали возможность. И я поняла, что это еще менталитет такой, потому что она была уверена в своих словах. Она абсолютно вот точно считала, что это нормально, что угу. им не платили зарплату среднюю по рынку, что им вообще не платили зарплату, вообще никакую. Угу. Это нормально было, что им давали просто еду, и они за эту еду соглашались выполнять определенные работы, да, сельскохозяйственные.
15: Все условия рабства.
16: Да, ну вот, и понимаешь, в ее представлении вот меня удивило, что это, повторюсь, не являлось преступлением, это было нормой. И, наверное, это как раз про то, что не все у нас...
15: Люди знают законодательство. Дорогие друзья, когда вы устраиваетесь на работу, договор, документация, зарплата указана, срок выплаты зарплаты, какой количество работ на вас лежит. Больше работ выполнять вы не должны. И поэтому вот только мы работаем так. Я понимаю, что проблема еще кроется другая — налоги. Очень многих это беспокоит, и не очень многие хотят заключать вот эти все. И старый добрый черный конверт, он, к сожалению, жив и пока что живее всех живых в некоторых условиях и в некоторых рабочих силах. Но, дорогие друзья, вот за еду мы не работаем в этом мире. Конечно, хочется кушать, но еще и хочется зарабатывать и семью обеспечивать. Поэтому, когда попадает... Но, опять-таки, ты описываешь историю четко, что они воспользовались ими. Их,
16: ими, оказавшимся в тяжелой ситуации, так, они ими воспользовались
15: их
16: и считали, что это нормально.
15: Да, и то, что в их... И это вот как раз то, что ты говоришь, да, это совершенно верно. Мораль, воспитание, среда. Вот, значит, у них всегда говорилось, что это можно, чтобы русский работал там-то. Или там представитель Таджикистана, Узбекистана мог только делать это. Это, опять-таки, про российские истории, то есть ненависть к каким-то нациям, отношение к нациям. Какие-то нации хуже других наций и так далее. Здесь мы вот спускаемся на эту плоскость. Важный момент, который я хочу затронуть, потому что у нас уже мало остается времени, и я не успею много сказать про психологию и именно помощь таким людям. Но в первую очередь вот что. Так как у нас есть задача ОБЖ, дорогие друзья, вот вы все обязательно напишите, я читаю все ваши комментарии, а чем-то мы можем помочь, обычные люди. Ну вот они там заперты, их никто не видит, потому что зачастую это заколоченные бараки, их оттуда не выпускают. Если выпускают, то совершенно не позволяют, чтобы кто-то их видел. И так далее. Вот если у ваших соседей вы замечаете какие-то подозрительные вот эти условия, что есть производственные там швейные цеха, что-то шьют, выносят какие-то материалы, не будьте людьми, которые проигнорируют этот вопрос.
16: Да, возможно, это не просто нелегальное да. производство, а возможно, это с использованием рабского труда.
15: Возможно, там удерживают людей. И поэтому, если вы живете в каких-то местностях горных, территориях, где землевладения, большие пространства, и вы случайно зашли к соседу и что-то такое заметили. Не постыдитесь, не бойтесь заявить, лучше проверить и на всякий случай узнать. Ну, может быть, ФНС заинтересуется данным гражданином. Но все равно, именно вы можете проявить свою открытость, свое желание помогать людям, именно замечая вот такие мелочи, замечая такие тонкости. Какой-то странный мужчина, работяга или девушка, все время вы видите ее у соседей. Но надо поинтересоваться, а что это за гражданка или гражданин?
16: На основе чего она проживает и почему она выполняет какие-то работы?
15: Родственница или что это такое? Поэтому будьте в этом плане бдительны и внимательны. Потому что и мне хочется вот именно на этом сакцентировать внимание, потому что, к сожалению, в этих условиях, если это не заметят или ему не удастся сбежать или передать какую-то весточку по телефону или, прости господи, бумажкой. И в этих кейсах, сколько вот я читал, пока готовился, видел очень много историй. Знаешь, бумажка в бидончике, или же там прилепили какой-то стикер к машине или что-то. Вот такое закинули. Кто-то случайно увидел такое, ой, и заявил правоохранителей.
16: Да. Ну и на самом деле важно, чтобы вообще все люди, которые нас слушают, смотрят, чтобы они понимали, на самом деле, любое предложение, в котором у человека нет выбора, может являться предложением о рабском труде. И можно попасть в такую западню и самим, причем не осознавать, где оказался, когда вот есть этот самый выбор без выбора. И это тоже можно трактовать как раб. рабство, как трудовое рабство, например. Будьте бдительны, будьте аккуратны, все время все старайтесь максимально документировать. А любые отношения ваши с работодателем должны быть на бумаге. Вы должны понимать, что есть трудовой кодекс, и для того, чтобы вы где-то работали, вы не обязаны отдавать никакие документы, это там паспорт и прочее.
15: Это вообще вся история про то, что паспорт отдадите, не-не-не-не-не, это никогда.
16: Помните, что мы живем все-таки во время непростое, опасность может быть где угодно, и можно попасть в рабство, в том числе прочитав объявление о трудоустройстве в интернете. Будьте бдительны. И...
15: Важный момент. Если у вас есть жены, дети, родственники, близкие, и вы сообщаете о том, что вы отправляетесь на какую-то странную, подозрительную работу в какое-то неизвестное место, куда вы не знаете, сообщайте им геолокацию. Почему вот эта история, которую ты описал про накачивание водки, именно что человек не успел сообщить, куда он уехал. Поэтому если вам вот эти истории, покупные билеты, вас куда-то везут, вам все оплатят и так далее, сообщайте по возможности фамилии, имена, если знаете номера машин, если знаете адреса, куда вы едете, остановки, и хотя бы чтобы было понимание, где объявлять, ну, как бы зону розыска, где вас искать в этом моменте. Это, ну, зачастую, к сожалению, большая проблема в том, что это люди никому не нужные. Они одинокие, они брошенные. И ими, о них никто не заботится. И вот что-то ветерана Афгана, ты описываешь, что вот этого несчастного мужчину-строителя, которому просто хотел зарабатывать и хотел строить эту жизнь.
16: Тогда получается, Василий, наверное, главный совет все-таки выстраивать социальные связи,
15: да.
16: Искать настоящих друзей, да. Искать людей неравнодушных, которые просто готовы быть...
15: Не за алкоголем, а именно
16: да.
15: Жизненных людей.
16: Да. На которых можно опереться, с которыми можно посоветоваться в какой-то ситуации, которым будет не все равно. И неважно, кто это, соседка, не знаю, может быть, работница соцслужбы, может быть, кто-то, кто проживает на какой-то территории, где вы периодически появляетесь. Найдите такого человека, выстраивайте, делайте прочными эти связи, и тогда есть большие шансы, что вы никогда не попадете ни в какое рабство, и что в случае, если с вами случится что-то неприятное, всегда найдется человек, который будет бить тревогу, он будет вас разыскивать и вообще проявит свое неравнодушие, которое вас, возможно, и спасет.
15: Да. И, наверное, в конце еще важный момент. Когда людей реабилитируют после этого состояния, дорогие работодатели, будьте готовы к тому, что если вы берете на себя ответственность, нанимая бывшего человека из таких условий, понимаете, что нагрузка должна быть не сразу 100%. Этим людям пока что тяжело, потому что они, как ты когда-то мы с тобой обсуждали, люди, вышедшие из тюрьмы, такая же история здесь. Они потеряли собственную личность, понимание собственных социальных границ, собственного режима. Они вообще не понимают, как надо жить, что можно, а что нельзя, потому что они забыли, что это такое. И нужно вот психологически сначала их подготовить к этому, а потом уже медленно внедрять структуру общества, наем на каких-то работ и так далее. Простейшую хотя бы работу, но постепенно встраивать этого человека. И это очень важно, на чем должна акцентировать, потому что это действительно то, о чем говорит Ева, что в соцструктурах их много. Много домов поддержки, много квартир, где можно скрыться или спрятаться. Сейчас мне нравится очень функция. В многих кафе появилась такой ключик, наклейка, и можно прийти, сказать кодовое слово, и тебя отведут в безопасное место, если там тебя избивает муж, если ты подвергаешься пыткам и так далее. Тебе помогут. И поэтому это появляется. Это, как говорится, это развивающаяся новая система в нашей стране, потому что ценность человеческой жизни все больше, наконец-то, обретает тот вес, после всего, что пережила наша страна за долгие непростые годы. Но именно сейчас тут разговор про то, что нужно дальше двигаться и понимать, что ответственность в этом случае и на них, но и на нас. Потому что мы должны здесь относиться с пониманием. Не вот эта история, которую ты описываешь, что он повис на мне, и я уже не знаю, куда...
16: Да, его... бедная волонтер,
15: да,
16: девушка.
15: Да, да, что, а она от своего сердечности не может. А именно момент того, что мы должны, как с ребеночком, может быть, в некоторых случаях, по шагу, но возвращать ему этот уровень ответственности, что делать. Не история, он хочет чем-то заниматься, но не знает чем. Можно, если возможно, руки есть, ноги есть, то можно там перекладывать хлебушек в магазине. Это тоже мерчендайзер. Я не предлагаю коробки разгружать. Но вот постепенно. И вот так мы придем к тому прекрасному России будущего, о которой хочется говорить и в которой хочется верить. Мне кажется, у нас с тобой сегодня получилась важная мысль, которую мы говорим о тяжелом, о страшном, об историческом очень сильном контексте. Но мне кажется, мы смогли.
16: Да, спасибо большое.
15: Спасибо большое, друзья. Прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Мы находимся на радио «Спутник». Вы смотрели или слушали «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

«Узнать за 90 секунд». Романы об изощренном любителе женщин и дорогих автомобилей, а по совместительству агенте Ми-6 Джеймсе Бонде покорили весь мир. Автор знаменитой эпопеи явно писал образ героя с себя. И журналистом Ян Флеминг был, и дипломатом, и в военно-морской разведке служил. А еще страстно любил спиртное, игру в казино, табак и женский пол. В общем, кутила, дамский угодник и авантюрист. Юрист с литературным талантом. Книги о Джеймсе Бонде он предпочитал писать на своей комфортной вилле на Ямайке. О характере и жизни писателя ярче всего свидетельствовал его распорядок дня. Утром он любил искупаться в океане, позавтракать и пару часов посидеть в саду. В 10:00 должен был написать 1500 слов. На это отводилось 2 часа. Потом плавание с маской в бухте в поисках лобстеров. Следующий пункт – обед с излюбленным розовым джином. С 14 до 16 – сиеста. Потом очередное прохлаждение в саду, очередное плавание и еще 500 слов для романа. Ну и венец дня перед здоровым сном – длительный ужин с крепкими напитками в компании любимой жены. При таком распорядке Флеминг умудрялся сочинять по роману каждые 2 месяца. Коллеги изумлялись, а читатели – с нетерпением ждали новых текстов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Хабаровске 8 часов утра, в Астане 3 часа ночи. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Американские переговорщики отложили визит в Москву. Словакия будет вести

0: не Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу. В ходе встречи планировалось обсудить новое всеобъемлющее предложение по завершению украинского конфликта. Словакия параллельно с иском в суд Евросоюза будет вести переговоры с Еврокомиссией для продолжения поставок российского газа. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. По его словам, решение о полном прекращении импорта российского газа не отвечает интересам ни Словакии, ни Евросоюза в целом. С 1 января следующего года, согласно плану Евросоюза, будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России, а к осени того же года полностью будет остановлен и импорт трубопроводного. Словакия, которая получает российский газ по турецкому потоку, в апреле подала иск в суд Евросоюза против запрета на его импорт. Всемирный продовольственный форум откроется в понедельник в штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме и пройдет до 16 октября. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Тема форума – инновации сегодня для продовольствия, завтра. Площадка объединит мировых лидеров, представителей органов власти, молодежь, коренные народы, ученых, фермеров, инвесторов, инноваторов для обсуждения путей преобразования агропродовольственных систем и обеспечения устойчивого будущего без голода. Программа включая дискуссии на высоком уровне, консультации, презентации проектов, встречи инвесторов и разработчиков, а также выставки и культурные мероприятия. Функциональную грамотность учеников 6-х и 7-х классов, а также 9-х и 10-х, а также студентов 1-х и последних курсов колледжей оценят в России в октябре. Об этом сообщили РИА Новости в Рособорнадзоре. В исследовании примут участие 77 тысяч человек из 300 школ и почти 200 колледжей. Уточняется, что грамотность характеризует способность обучающихся решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных в процессе учебной и внеучебной деятельности компетенций. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в карьере и чемпионатах Национальной хоккейной лиги и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. Спортсмен является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с Сиэтлом стала для него первой в сезоне. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Грецки. Он забил 894 шайбы. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия» – совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном – о человеке, его идеях, войне и мире, культуре, варварстве, истории и политике. Опять же, по традиции, в студии Дмитрий Егорченков. У меня сегодня в гостях Семен Володин, ученый-секретарь Института археологии РАН. Семен, привет.
3: Рад приветствовать в этой студии особенно. Давненько не виделись.
2: Давненько. Было у нас несколько эфиров, когда мы обсуждали эскифов, обсуждали амазонок. Всем сказки очень понравились от товарища Геродота прежде всего.
3: Байки потравили.
2: Да. А сегодня у нас байки тоже будут, но куда более научные. Предыстория следующая. Где-то в начале лета мы с Семеном переписываемся глубокой ночью. Как раз начинался археологический сезон. И Семен говорит, а слушай, у нас статья вышла относительно недавно. И ссылочку мне присылает, я ее открываю. А статья-то не... Ого! Название, притом на буржуйском языке. «Генетическая история скифии». Огромная статья, опубликованная в иностранном журнале на английском языке. Коллектив авторов больше 20 человек. Ну и с такой заявкой, конечно, на победу, наверное, в этом смысле. Поэтому сегодня мы будем разговаривать о генетике. Огромного пространства вот там от Венгрии до Сибири. Ну, конечно, будем более концентрироваться на нашем ареале центрально-европейском, наверное. Так что там с генетикой скифов?
3: Ну, вообще, надо, наверное, сначала просто про генетику сказать, да, что генетика сейчас у нас это такое одно из самых активно развивающихся направлений в науке.
2: Очень модно.
3: Это очень модно, все этим интересуются, увлекаются. И не только ученые, но и, конечно, любой любитель истории, прошу прощения за тавтологию, тоже погружается в эти генетические все пласты, рассуждает о том, кто от кого происходил.
2: Сам себе делает гаплогруппу на всякий случай.

0: сам себе сдает ДНК-тест, выясняет, что у него в предках охотники и собиратели. И, в принципе, у большинства населения Евразии будут эти евразийские охотники и собиратели, что европейские, что сибирские, восточные. Ну, в разной, скажем так, мере. В общем, направление самое популярнейшее. Но направление из-за того, что такое молодое, оно, конечно, активно еще пока развивается, надо сказать, и нам, безусловно, не хватает пока еще исследований, количества самих исследований, самих тестов, анализов, образцов.
1: Ну, не дешевая в том числе.
0: Ну, это да. Сложная, исключительно сложная, конечно, вещь. И понятно, что для рассуждения таких вот широкими мазками, чтобы о народах, об истории, обо всех переворотах, ну, вот такие вот прям тысячелетиями сразу мерить. Для этого, конечно, количество исследованных в настоящее время образцов явно не сильно достаточно. Мы пока оперируем, ну вот скажем, для тех же скифов рассуждать, да, вот этой тысячелетней истории ранних кочевников, Евразии, на широком коридоре, да, действительно, там от Дуная буквально до внутренней Монголии, северо-восточного Китая, ну вот это почти 8 тысяч километров вот такого широкого пространства. И для этого мы знаем, изучили и исследовали, ну, порядка чуть меньше 200 образцов. Ну, вот такой порядок. Ну, понятно, что это очень и очень немного пока. А особенно немного и предшествующего материала, последующего. То есть, в общем, конечно, это надо еще развивать. И для того, чтобы писать вот широкие картины, мы пока еще лишь готовимся. Набираем, скажем так, силушку богатырскую, массу
1: исследований образцов. Эмпирический материал.
0: Да. Эмпирический материал, да, на основе которого надо исследовать. И надо сказать, что, конечно, пока это направление, сейчас оно получило наименование, в общем-то, палеогенетика, ну, то есть палеогенетический, либо археогенетические исследования, ну, то есть совместные, скажем так, коллаборации, они должны действительно происходить в тесном контакте между археологами и историками, другими гуманитарными специалистами и, собственно, специалистами в области древнего генома, исследований древнего генома. Потому что, конечно, исследователи древнего генома нам напишут чудесную историю, чудесную картину, но не погруженные в материал и конкретный контекст. Иногда эти картины бывают весьма противоречивыми. То есть, безусловно, должна быть вот теснейшая связка, и очень тесно в этих исследованиях должен быть тщательно и внимательно прописан сам культурный контекст, что же конкретно за образец исследуется. Понятно, что генетику он исследует. Ну, ярлычок повесил на образец, и вот дальше этим ярлычком оперирует. И вот этот ярлычок надо максимально тщательно и внимательно писать. И вот этот ярлычок должен, конечно, писать археолог, безусловно.
1: Здесь для пояснения, естественно, изучаются, ну, например, захоронения в курганах. Там чаще всего элита. А элита может быть разной, кроме всего прочего. Она может быть с очень разным генетическим составом. Смотри, Древняя Русь.
0: Да, безусловно, это еще и очень сложный материал для обработки. Конечно же, как биологам и, соответственно, биоинформатикам, они считают, ну, какие-то более-менее взвешенные, понятные единицы оперируют такими вот хорошо взвешенными понятиями, но для истории это очень трудно дать какое-то определенное понятие. Этот ярлык там навесить хорошо можно, и то с известной долей условности, скажем, для современности. Понятно, что к человеку можно подойти и спросить, там вот это русский, это мордвин, а этот, не знаю, немец. Ну, он прямо скажет вам об этом. И уже можно тогда конкретно изучать эти единицы. Есть определенные маркеры. Хотя при этом у всех троих будет одинаковый телефон в кармане. Одной и той же марки, и будут они одеты, скажем, в один и тот же костюм одного и того же производителя. И по материальной культуре мы их никак не различим. У древних народов, древней цивилизации, конечно, мы никак не спросим, кто они были, кем себя считали, на каком языке говорили. И здесь надо, кстати, вот предостеречь всех любителей истории. Генетика не равно культура, генетика не равно язык, генетика не равно этнос. Это биологическое происхождение. И на основании этого биологического происхождения мы можем говорить об индивиде. Как он произошел, кто были его там родители, какая предковая линия и так далее. Но это лишь биология, это не история, не культура. Чтобы это стало историей культуры, нам нужна, конечно, внимательная совместная работа. И то иначе получаются такие фантомы. Хороший пример. Читаю работы по генетике скифов. А их, ну, некоторое количество вышло. Там штучек 5-6 до нашей статьи выходило.
1: По миру.
0: Да, в России вышло первое в прошлом году у нас исследование. То есть тема только развивается. И из работы в работу начинают кочевать непонятные, скажем, какие-то венгерские скифы. Да, в Венгрии, конечно, как бы до Венгрии туда доходили, скифские орды, особенно на раннем этапе развития, там, в 7-6 веке до нашей эры, выплески ранних кочевников, они, конечно, доходили. И до Дуная, в том числе, в общем-то, до Панонии. Там есть действительно материалы, памятники. Но больше, скорее, было влияние, конечно, культуры. Сами кочевники, они встречались там единично. Яркий след за собой оставили в культуре. Так вот, смотрю, что такое эти венгерские скифы, пытаюсь понять до них, а то генетики ими оперируют, сравнивают вовсю, рассуждают. Смотрю, что же за комплексы. Но даже, во-первых, мало того, что они почти все не опубликованы, есть только отчеты в местных архивах, археологически хорошо не достать, даже не посмотреть им в глаза, чтобы понять, кто же это такие. Но даже по названию уже этого отчета стало понятно, что просто название отчета – «Погребение скифского времени». Биритуальные, и просто из названия уже становится понятно, что вряд ли это имеет отношение к какой-либо, собственно, к скифской археологической культуре, собственно, к культуре ранних кочевников. Да, вполне возможно, что вещи там у них очень даже похожи культуры, но мы об этом
1: вещи, как сказали. Вещи, как сегодня, движутся так, да. И, в общем, раньше
0: конечно, тоже двигались. Конечно. Угу. Опять-таки, это культура элитарная, действительно, воинов, угу. Ну, в общем, стильно, модно, молодежно. Естественно, они восприняли все это очень с большим энтузиазмом. Поэтому есть сомнения в том, что это действительно скифы, и надо ли это дальше сравнивать. А в науку это уже вошло, во всех генетических статьях вы их встретите. Или какие-нибудь скифы Южного Урала, где, естественно, уже никакая не скифская археологическая культура. Собственно, там уже население ранние кочевники Волго-Уральского региона. Об этом мы спорим, кто это, ранние сарматы, савроматы ли, или вообще какие-то исидоны. Ну, даки, вариантов много, мы об этом не будем говорить, но науке уже пошло скифы Южного Урала, где их вообще никогда и не было.
1: То есть археологам и историкам приходится молодых и бодрых генетиков тормозить регулярно?
0: Иногда да. Ну, чтобы все наши интерпретационные вещи сходились в конечном итоге. Поэтому такое вот совместное творение, оно критически важно для этого. Ну и что вообще сделано-то, на самом деле, надо рассказать. В принципе, на сегодняшний день мы знаем о генетике скифов. В очередной раз о терминологии договориться. Все говорят генетика скифов и подразумевают как раз все вот эти просторы евразийские, о которых мы говорили. Но надо четко разделять, что ранние кочевники Евразии не все скифами являлись. Это наш вот такой термин общеупотребительный, жаргонизм рабочий, ну, чтобы для краткости не каждый раз же говорить «равние кочевники евразийского степного пояса». Долго. Скифы, скифская эпоха, плюс-минус. Но это все настолько вошло в обиход и в речь. И любители истории, даже профессионалов, в общем-то, многие потихонечку воспринимают и появляются, скажем, скифы Тывы, там, скифы Алтая. Но это не совсем корректно говорить об этом, потому что это скорее раннекочевой вот этот большой пласт. Цивилизация, конечно, трудно сказать, потому что нет основ цивилизационных, но, тем не менее, такой вот культурный феномен, действительно, который нельзя назвать по этносу одному определенному, который мы знаем из письменных источников. Собственно, скифы – это лишь западная часть этого большого культурного образования, большого объединения очага. Что было на Востоке, это вот уже обращаемся к другим источникам, в частности, например, к китайским можно обратиться, источникам ближневосточным и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, некорректно говорить о том, что генетика скифов – это вот все, что изучено. А это идет из работы работы, публикации публикации, и все эти генетические статьи, они говорят о происхождении скифов, хотя, собственно, о скифах там 2-3 образца у них.
1: Ну, собственно, в статье и выделяется, что вот есть один генетический пласт, второй несколько групп, что называется, генетических, которые удалось выявить в ходе этого исследования.
0: Это да, это безусловно, но были еще и культурные группы, и тут надо четко распределять. Да, то, что было уже опубликовано ранее, оно касалось в большей мере, на самом-то деле, восточной части вот этого всего сообщества ранних кочевников Евразии. Не буду говорить вот этот термин «скиф и сибирский мир», а то все опять сократят до скифов, и получится, что опять мы говорим про восточных скифов. Нет, скифы – это те, кто жили на Западе. Западнее Дона – это вот, да, та самая Геродотова скифия, которая, собственно, наша публикация. Что мы сейчас знаем о вообще вот этих ранних кочевниках Евразии, которые появились в первом тысячелетии до нашей эры, в его начале? С точки зрения генетической истории, они действительно складывались из нескольких компонентов. Ну, упрощаем. Поздний бронзовый век Евразии, вот эти все позднебронзовые образования, когда это культура боевых колесниц, активно двигались, Синташта, афанасьевская культура, вот это вот все связано, Аркаим могут знать люди. В общем, вот из этого пласта культурного активные перетурбации, активные движения позднего бронзового века привели как раз к смешению с древним, собственно, восточно-азиатским, южно-сибирским компонентом, который еще остался с эпохи охотников и собирателей. В общем-то, такой вот двучастный, с некоторой примесью еще с Востока. То есть генетики отмечают, что, видимо, есть какой-то компонент, пришедший с Дальнего Востока, прошедший через Монголию. Ну, то есть, в принципе, все пока подтверждает то, что известно и археологии. То есть центр сложения был, видимо, где-то в южносибирских регионах, откуда в дальнейшем в этом плавильном котле они там сварились вместе все эти несколько компонентов. Пока мы говорим о двух-трех, вполне, ну, как бы логично ожидаемых и подтверждаемых и археологией в том числе, давно известно.
1: Я тебя немножечко прерву. Здесь очень важно отметить, что историки и археологи используют генетику в том числе как дополнительный инструмент подтверждения уже имеющейся информации, потому что очень часто, особенно на профанном уровне, говорят, да что вы там, значит, это кто-то написал, какой-то Геродот, откуда у вас эти знания, это вообще, может, все выдумано было. Или что вы там накопали, там вообще ничего не разберешь. Вот там какие-то...
0: Ну, да, соответственно, это вы докапываете. А тут, получается, что генетика нам покажет реальную историю. Ну, пока, в общем-то, она подтверждает все то, что вполне было известно археологам до этого, ну, где-то укрепляя какие-то позиции, потому что ведутся определенные дискуссии, не все там с одним согласны, не все с другим. Тут некоторая ясность чуть-чуть начинает обрисовываться. Да, соответственно, на нескольких компонентах они сложились и в дальнейшем начали двигаться на запад. При этом, на самом деле, вот это все движение на запад, изначальные, соответственно, их вот это генетические компоненты складывания, на самом деле, географически уменьшаются. То есть, чем дальше на запад, тем меньше изначальных вот этих слагаемых. И все больше того, что есть на местной основе, что довольно логично. Конечно, люди приходили на новые территории, здесь осваивались, жен брали местных, мы дальше об этом поговорим. Конечно же, мужчины, ну, как истинные кочевники, пришли, награбили, жен в полон взяли с собой местных и утащили их к себе. И с ними активно, в общем,
1: строят
0: семейную жизнь, и получается у них потомство. Ну и что? Вот как раз генетически это и откладывается. Дальнейшее, через 2-3 поколения, понятно, что след уже начинает потихоньку теряться изначальный. И действительно вот этого компонента восточного все меньше на западе. И, на самом деле, во всех этих раскладках генетических, там есть большие картины, PCA-анализы, многокомпонентный анализ, на нее смотришь, накладываешь на карту, так все и получается. Все эти группы, они ровно и разделяются. Есть, соответственно, восточная часть вот этого пласта ранних кочевников Евразии. Она четко отделяется вот Уральским хребтом буквально. И все эти ранние сарматы Южного Урала, они оказываются ровно посередине. Есть западная часть, которая немножко своеобразная. В общем-то, такая широкая картина, которая подтверждает основные, в общем-то, положения, подтверждает то, что были контакты с Ближним Востоком, с иранским компонентом. Это все тоже есть, безусловно, оно и появляется. То есть, в общем-то, общая такая большая генетическая картина, генетика не сделала в ней каких-то больших резких штрихов. Ну, то есть так, чтобы кликбейт название, генетики все поменяли, все на самом деле не так, историки все врут и действительно нам врали. Мы показали новую правильную истину.
1: Не, ну здесь интересная прозвучала история. Я бы отдельно подчеркнул здесь как некоторый промежуточный такой вывод, что да, культура движется, а население, в общем, остается. И мы не можем сказать, что вот скифы взяли довольно общее место в всяких интернет-баталиях, прискакали из Ирана все, например, потому что они по языку индеранс.
0: Ну да, это...
1: А население, в общем, да, оставалось то же, которое здесь было и раньше. Это что у нас ямная культура, катакомбная...
0: Ну, все это наследие, да, бронзовой эпохи, которое здесь существовало. Ну вот разберемся. С ранними кочевниками, вот они скакали, соответственно, на запад. Кто-то оседал, здесь, соответственно, обженился и осел, скажем так, в этих регионах. Кто-то двигался дальше, соответственно, на запад. Что получается? Что конкретно наше исследование дало? В принципе, исследование наше касалось именно так называемой геродотовой скифии, собственно, скифии западной ее части, то есть на восток мы не лезли, изучали исключительно, собственно, скифов. Все, что западнее Дона, но и окружающие для сравнения образцы населения окружающих регионов. То есть то, что восточнее, у нас не касалось. Конкретно в этом исследовании, да, мы, безусловно, сравнивали, использовали, но концентрировались на Западе. Что и получилось. Получилась действительно картина такая, что будто все это население, в общем, практически уже местное, позднебронзовую основу она и имеет. С другой стороны, это объясняется вполне логично, потому что большинство использованных в исследовании образцов на самом деле датируются временем классической скифии, расцвета ее, то есть с конца 5-4 веков до нашей эры, вот когда они уже здесь, на этом регионе Северного Причерноморья, сидели по меньшей мере 3 столетия. Почему же так? Где же ранние образцы, спросят, вот как раз самое интересное. Все дело в том, что ранних скифских курганов, вот как того момента, когда лишь только они приходили на территорию Северного Причерноморья, их по пальцам двух рук-то вполне можно пересчитать. Ну ладно, не по пальцам двух рук, их очень мало. В большинстве своем кости сохраняются у них не очень хорошо. Материалы могли где-то затеряться, запутаться. А опять же, не из каждого еще и выделиться. То есть понятно, что вот у нас было исследовано 154 образца, но изначальная выборка была 290 образцов. Просто из почти половины древней ДНК...
1: Еще наковырять не удалось, да?
0: Ну, скажем, может быть, где-то и удалось наковырять, где-то сохранился материал, но это не секвенировалось. В общем, для того, чтобы получить эту выборку, надо раза в два больше брать. Понятно, что для раннескийских пластов у нас не такая большая изначальная выборка. Там получится 1, 2, 3 индивида, и это хорошо. Опять же, где достать материал? В общем, было использовано не так, чтобы много образцов вот этих древних, которые вот могли бы показать ту древнюю компоненту, которая пришла с Востока. Это исключительно портрет классической геродотовой скифии, вот генетический портрет того, кто был. И генетический портрет получился, безусловно, разнообразным. Ну, в первую очередь, что самое главное выделяется во всем этом, и предыдущие исследования тоже это показывали, скифы – это, на самом деле, очень гетерогенная генетическая группа. Это люди, которые имели самое разное генетическое происхождение абсолютно. Рядом в курганах могут лежать и те, которые имели ближневосточный компонент, видимо, оставшийся с ближневосточных походов закавказских скифов, так и люди просто местные по своему происхождению, ведущие вот исключительно от поздней там, бронзовой, срубной культуры, позднего бронзового века.
1: Это материальная культура у них одна и та же.
0: Они лежат в соседних курганах абсолютно и имеют одинаковый социальный статус. Это вот у нашей работы на курганомогильнике 9C5, например, знаменитая дама с калафом, и в соседнем кургане лежащий мужчина, так называемый Нарей, как мы его зовем. Ну, есть варианты с роскошной там серебряной накладкой. В общем, очень богатый, в одной из самых больших могил на территории Среднего Дона. Ну, то есть явно человек-верхушка этого общества. И вот эта дама с калафом имеет происхождение такое близкое к степным скифам. Туда вот она где-то к ним близко лежит. А этот мужчина, на таком же социальном уровне находящийся, чистый срубник вот по генетике практически, нет у него вот этих восточных примесей. Хотя есть, конечно, несколько компонентов, складывающих скифское общество, они нам говорят о разной этой структуре. Для части общества как раз вот эта самая древняя сибирская компонента, она прослеживается. Но очень уже очень слабо совсем. При этом этой компоненты нет, скажем, в позднебронзовом населении местном. Совсем она отсутствует, что говорит вот как раз о той самой примеси с Востока, о вот этих пришлых людях, которые сюда пришли. Есть несколько компонентов, опять же, говорящих о ближневосточных походах, пожалуйста. Есть примеси средиземноморской культурной цивилизации, средиземноморский генетический след позднего бронзового века. Но явно следы как раз греческой колонизации и активного обращения с греческими колонистами. Но так, этого не избежать.
1: Вот скифы-пахари, царские скифы, вот это
0: пока все на самом деле не раскладывается так хорошо, чтобы вот на эту карту этническую Геродоту написанную наложить. Нет, на самом деле это был большой котел, в который входили все вокруг. Из этих составляющих, то есть она многокомпонентная структура. Скиф – это не тот, кто генетически вот по родству передается какой-то определенной преемственности генетической. Нет, вот четкого генетического портрета, так сказать, это геном скифа? Нет. Скифы – это на самом деле, в общем-то, большой конгломерат разных племен, разного происхождения, скорее объединенных больше культурно и социально, вот этой социальной военно-политической верхушкой, нежели каким-то родством происхождения. То есть, в общем, наше исследование сейчас показало, что для того, чтобы считаться скифом, не надо, в некотором нашем понимании, не надо было вести какое-то определенное происхождение.
1: По маме или по папе скифом.
0: По маме или по папе, мы об этом тоже поговорим. В первую очередь, по папе. Не обязательно было нести вот это родство по папе, чтобы стать скифом и в этом обществе процветать и прекрасно себя чувствовать, достичь вершин. Социальные лифты работали тоже неплохо и на тот момент времени. Соответственно, это такой большой котел плавильный. Но при этом тенденции определенные есть, конечно, безусловно. Те, скажем, скифы Центрального Предкавказья, которые находятся, они, конечно же, несут компоненту, ну, скажем так, поближе туда, к кавказским. Но это логично, они потихоньку примешиваются. Что стало интересно, например, поздние скифы Крыма, так называемые. Есть такая вот вещь, позднескифская культура Крыма, которые, на самом деле, не очень их хорошо называется, на мой взгляд. Лично я вот противник того, чтобы ее называть позднескифской, потому что археологически, на мой взгляд, она не сильно связана с, собственно, классическими скифами 4 века до нашей эры. Что вы думаете, генетически? Они никакого отношения к скифам, в общем-то, не имеют. А это местное позднебронзовое население с значительной долей примеси, соответственно, античной средиземноморской цивилизации.
1: Да, это, собственно, Неаполь скифский, Симферополь.
0: Да, ну, да, собственно, там часть образцов ровно как раз из некрополя Неаполя скифского и различных позднескифских и эллинистических поселений округи. Соответственно, это северо-западный Крым, южное побережье Крыма. Ну, в общем, вот эти все регионы. Хотя, конечно, надо сказать, что тут комплексы были не совсем однозначные. То есть тут с поздними скифами, это, конечно, пока мое громкое кликбейтное заявление лишь, надо внимательно относиться к материалу, потому что часть исследованных материалов – это раскопки еще XIX века этих склепов в Неаполе-Скифском. Там довольно трудно привязать, посмотреть в лицо каждому, кто же он по культуре, собственно, был этот человек. Но пока тенденции вот именно такие. При этом поздние скифы Крыма, так называемые поздние скифские культуры, они близки тому, что мы наблюдаем в Приднестровье. что интересно, вот это такой отдельный анклав именно, собственно, по культуре вполне себе скифов, который доживает до 2 века до нашей эры. То есть они после падения скифов еще лет 150 продолжали в Приднестровье, соответственно, обитать. Вполне себе по культуре очень и очень похожи. И вот они с поздними скифами Крыма имеют довольно большие общности. В общем, выделяется несколько конгломератов этих, собственно, скифов. И, кстати, надо ответить, наверное, на самый главный вопрос, на вопрос, который ждут ответа наши слушатели сейчас.
1: Так, как раз перед перерывом, это прям вот две минуты ответ.
0: Да, ну такой краткий ответ. Потомков скифов среди современного населения нет.
1: Да что ж такое-то?
0: Вот не выявили мы. На самом деле, ни одна из современных общностей, каких-либо этнических, групповых, ни один народ не может сказать, что мы потомки скифов напрямую. Потому что на вот этих всех графиках, PCR-анализа, куда наносятся и сравниваются, в общем-то, древние геномы с современными геномами, скифы располагаются ровно посередине бублика, там, где нет ни одного генетического сообщества современных людей. Вот они ровно где-то посередине дырки от бублика и находятся. Ну, где-то чуть поближе, где-то чуть подальше. В общем, действительно, прямых потомков, вот так, чтобы сказать, какой-то народ мог сказать, мы потомки скифов, к сожалению, не выявляется генетикой. Да, конечно, скифы все уж прям так не вымерли, и генетический след, безусловно, остается в разных народах, в Европе, и в Северной Европе мы выявили, и среди викингов даже находились некие такие вот отдаленные параллели, то есть каким-то образом пара человек донесла свой генетический след аж до викингов, и северо-западе Руси, скажем, они есть, но так, чтобы сказать, что вот определенно вот этот человек, этот, скажем, большая общность является наследником генетического вот этого потенциала скифи. К сожалению, нет.
1: В очередной раз вынуждены сказать, что битвы славян со скифами
0: не происходили, и прямого, скажем так, наследования славянами скифов, ну что, славяне, потомки скифов, к сожалению, никак не получается. Народы Кавказа тоже не потомки скифов, к сожалению, так получается. И современное население Казахстана тоже не наследники раннекочевой культуры, там, саков, скажем, приоральских или атасмалинской культуры Казахстана. К сожалению, нет.
1: На этом месте мы сделаем паузу, а во второй части поговорим еще о некоторых моментах, например, как скифы выглядели. Кое-что мы теперь лучше знаем по этому поводу. Друзья, не переключайтесь, вернемся через пару минут.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Финансовые проблемы Франции. Контекст. Массовые протесты, во время которых на улицы городов вышло 500 000 человек, обнажили глубокую яму, в которую погружается государство. Школьники и студенты выступают не только против перегруженного расписания и туманных перспектив. Они крайне недовольны дефицитом преподавателей и медперсонала, который вызван недостаточной оплатой труда. У принявших участие в уличных акциях госслужащих схожие проблемы. Категорическое несогласие с планами властей урезать бюджет. Но проблемы признают не только условные низы, но и верхи. В Европейском Центробанке заявляют, что госдолг Франции приблизился к очень нехорошей отметке в 120% от ВВП. При этом реальный механизм по обузданию дальнейшего роста отсутствует. С учетом размеров и значения этой страны для Европы, кризис может перекинуться на все сообщество. Впрочем, финансы уже поют романсы. Суммарный государственный долг 27 стран Евросоюза перевалил за 16 триллионов евро. Безусловный лидер – упомянутая Франция. Следом идет Италия. Даже, казалось бы, в небольшой и относительно благополучной Бельгии государство должно гораздо больше, чем вся ее экономика производит за год. «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
3: И снова здравствуйте, друзья. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Семен Володин в гостях. Мы про скифов разговаривали в первой части и продолжим во второй. А теперь, собственно, генетика современная может нам дать некоторые ответы на вопросы, которые интересуют всех. Какого цвета были глаза у скифов, волосы и все остальное?
4: Да, это, кстати, как раз интересный момент. Не для каждого это устанавливается. Mm-hmm. Безусловно, там, где только мы хорошо прочитали, собственно, секвенировали геномы, хорошо он прочитан, и генетики как раз могли в этом случае установить. Некоторые сенсации вот в этом плане тоже слегка присутствуют. Интересно. Ну, как кажется, что общий облик скифа, который мы представляем, так и вот широким борода-лопатой, все дела, темноволосые, кореглазые в основном. Да, большая часть, действительно, она такая, как раз темноглазая. Ну, в основном карие глаза преобладали, соответственно, темные волосы, русых оттенков. Но оказалось, что среди них есть и вполне себе блондины, вполне себе рыжие, с голубыми глазами. Истинные арийцы, как говорится, да. Есть такие индивиды. Что интересно, кстати, тот же самый Геродот, не к ночи помянутый нами уже сегодня неоднократно, тоже говорил о таких вот светловолосых, голубоглазых, но относил их к нескифским народам, что интересно. Он говорил так, вот, скажем, о будинах и легионах, что присутствуют среди них вот эти образцы. Конечно, тут бы увязать все это дело сразу так и хочется, но на самом деле, конечно, прямой связи в этом плане нет. Удалось установить какие-то такие бытовые вещи. Например, всем известно, опять же, от античных авторов, что кто такой варвар? Носит наоборот, штаны, да. Соответственно, не знает вкус оливкового масла и пьет вино неразбавленным. Ну вот проверили генетически. Оказалось, непереносимости алкоголя у них нет. Все в порядке, спокойно могли. И, значит, впадали они в неистовство от пьянства не потому, что у них была какая-то непереносимость алкоголя, поэтому их, уж простите, быстро развозило. Да. А именно от того, что потребляли неразбавленным и, видимо, много. Неумеренное питье, да, мы за здоровый образ жизни так нельзя.
3: Абсолютно не призываем, да. Ну, для них это было элитное потребление, естественно, такое лакшери, что называется, целую амфору греческого вина.
4: Да, хотя, судя по количеству амфорного боя, получали они его довольно много. Так вот, такого не выяснилось, непереносимости нет. Зато выявилось, что интересна непереносимость лактозы у ряда индивидов. Но это в таком маленьком сильном количестве. А в значительном количестве была выявлена непереносимость фруктозы. Вот что интересно. Ну, собственно, их диета, понятно, в первую очередь мясо молочное. Современные биоархеологические исследования нам прекрасно уже рисуют картину, как они питались, какая высокобелговая, какие там прос или пшеницу они кушали, много или мало мяса, мясо молочных продуктов. Понятно, что в этом отношении сахара у них не было. Сладостей, там, шоколадок они не потребляли, какого-либо меда. Хотя, с другой стороны, мы могли предполагать, что, скажем, мед они вполне могли употреблять в пищу, потому что использовали его при бальзамировании. Mm-hmm. Рецепты бальзамирования вполне себе известны, ну и находки на Алтае тоже вполне себе могут об этом свидетельствовать. Но при этом, действительно, у ряда индивидов, их сейчас не буду врать, точно цифру не скажу, но порядка 10 индивидов, то есть в этом соотношении mm-hmm. количественном, выявлена непереносимость этой самой фруктозы, которая раньше, до этого генетически, пока еще не выявлена. Можно некоторые, скажем, осторожно предположить, что как раз в современных популяциях наших с вами вот эта непереносимость фруктозы нам досталась от скифов. Как-то не странно. Но, с другой стороны, продолжим исследование, посмотрим еще. Может быть, она где-то и раньше чуть закралась, но пока вот это именно так.
3: Здесь тоже важно, как работает генетика, да, и как работает внутренняя логика науки. Если в популяции большое количество людей с непереносимостью фруктозы, это значит ровно одно, что отбора на фруктозу, ну, в принципе, практически нет. То есть они не едят фрукты, в кавычках, и даже такая поломка в геноме, она, в общем, никак не сказывается.
4: Да, на самом деле нет. На качестве жизни это не сказывалось, потому что выявлено было у индивидов, которые прекрасно дожили до весьма солидного возраста, 50+, для раннего железного века это вполне солидный возраст. Болезни, да, конечно, съедали, но они от этого совершенно не страдали, вполне себе спокойно жили и обходились без этой самой фруктозы, поэтому эта непереносимость на качестве жизни, в общем-то, не сказывалась.
3: А по болезням как раз что-то интересное?
4: По болезням сильно интересного пока еще нет. Мы лишь начинаем, скажем так, вот эту историю проверки разных болезней, и тут, конечно, выборку надо расширять. Предварительно не буду ничего лишнего говорить. В статье это не опубликовано, есть определенные наметки, но пока это информация для следующего разговора о разных болезнях. Но, что интересно, выявлен на самом деле интересный, скажем так, феномен их социума. Скифы, по крайней мере, конкретно мы говорим о среднедонской выборке, скифы современной Воронежской области, там Белгородской, той части выборки, которая исследована, на самом деле, более полно в нашей статье. То есть материалов именно среднедонской культуры просто банально в Институте археологии работы нашей донской экспедиции, Институт археологии, представлена очень полно. Эта выборка хорошо исследована, качественно, все документировано, мы четко знаем все, что где привязано. И как раз вот исследование вот это микрорегиональное в этом плане выявило очень много интересных подробностей. Там больше 50 индивидов было исследовано со Среднего Дона, то есть уже солидная выборка для именно микрорегионального исследования. Что интересно, что общество это, вот конкретно эти племена, было, скорее всего, эндогамным, то есть практиковало браки в первую очередь внутри своего сообщества. Выяснилось, что по отцовской линии как раз все вполне себе друг другу родственники. Так или иначе, все это общество, семейные древа, которые удалось построить, они все пронизаны так или иначе родственными связями второго, третьего, четвертого порядка. При этом мужчины как раз по Y-хромосоме, той самой R1A, которую все очень любят, вот мужчины принадлежали в первую очередь именно к этой Y-хромосомной группе, вели друг с другом родство. То есть, в общем-то, система родства была патрилинейной, и система общества его построения была патрилинейной. А вот женщины как раз, они весьма разные. Выявилось несколько больших групп митохондриальной ДНК, которые входили, соответственно, в это общество. Ну, то есть банально, скифы-мужики приходили, брали насильно или не насильно, уж, может быть, по любви, конечно, все это происходило. Жены местное население с ними активно смешивались, и таким образом получалось это общество. То есть жены были извне приходящие, конечно, они разбавляли генетическую всю эту историю, картину. Но вот мужская линия, она велась четко одна.
3: Откуда жен брали?
4: Ну как, из окружающих местностей, то трудно понять. В общем, митохондриальные как раз все эти группы, они вполне обычные для Восточной Европы позднего бронзового века самых широких территорий. Так, чтобы вот как раз были выявлены восточные, скажем так, митохондриальные, то есть женские, скажем так, геномы, вот их как раз не выявлено. Вот мужская часть, мужская ветвь несет в себе восточный компонент, а женщины в основном все-таки местные, так скажем, происхождение ведут и вполне обитали как раз именно здесь. В связи с этим интересен вопрос, что, в общем-то, мы можем предполагать и наличие некоторого близкородственного скрещивания. Угу. Можем аккуратно, скажем так, предполагать, что да, могли совершаться браки между весьма близкими родственниками и могли накапливаться, ну, скажем так, генетические мутации, связанные именно с этим, с закрытостью сообщества, оно было не самым большим. Что еще интересно из семейных отношений было выявлено? Во-первых, нами было реконструировано несколько семей, конкретно 5 семей родственников первого-второго порядка уровня. В одном случае мы реконструировали семью уже трехуровневую, соответственно. Была найдена бабушка, были найдены ее дети-сыновья и ее внуки. То есть до трех степеней родства все это дело было прослежено. Трех уровней. В общем, картина так начинает обрастать подробностями.
3: Они из одного комплекса находок или они прям могли быть разбросаны?
4: Вот, это как раз интересный самый момент. Раньше мы считали, как археологически приходишь, ну, курганный могильник, вот он отдельный, это, скорее всего, какой-то вот некрополь одного рода, клана, семьи большой. Ну, в общем, все друг другу. Ну,
3: первое, что приходит в голову, да?
4: Да, ну и, опять же, коллективные погребения. Но если лежат вместе, значит, наверное, родственники. Потом их подхоранивали, все дела. Вообще не так абсолютно. Родственников в одной могиле коллективный никогда не было найдено, ни одного. Родственники разбросаны, могут быть по разным краям могильника, даже не в соседних курганах они могли погребаться. Там на расстоянии, ну, в рамках одного могильника расстояние могло достигать там почти километра между отцом и сыном. Один на одном краю могильника лежит, другой через километр на другом. Сплошь и рядом это получалось. И даже не в одном могильнике всегда располагались. Мама за там километров 10 лежит совершенно в другом месте. Дети в этом могильнике погребены. То есть интересно, что получилось выявить привязку к речной структуре. Не обязательно было родственникам хоронить в рамках одного могильника. Важно было хоронить в рамках могильников по одной речке, потому что исследование индивидов из другого могильника, привязанного к речной системе, уже другой реки, чуть более южной, родственников как раз не выявило. То есть они, большой племя или клан, можно так назвать, селился вдоль одной реки, ну, по крайней мере, хоронил, по крайней мере. Селился в заупокойном мире, в загробном, вдоль одной речки. Важно было именно вот эта самая территориальная привязка, и неважно было, где хоронить. Одной могиле или в разных, и так далее. На самом деле...
3: А что-то подобное мы, кстати, на Средневековье тоже в Руси имеем, когда именно по речкам идут там всякие диалектальные вещи, и генетическое в том числе, что нам говорит о том, что скифы активно использовали и водный транспорт тоже, видимо.
4: Ну, тут, конечно, это уже будут спекуляции, использовали, насколько они активно использовали водный транспорт, но река в любом случае, это естественная преграда, это естественное ограничение территории. И курган, он очень хороший маркер территории. Здесь наши предки лежат, это наша земля. Вот, так что вполне вот этот маркер и работает с такой семейной клановой структурой, которая действительно пронизана вся сетью вот этих родственных взаимоотношений. То есть мы, в общем, получили такую действительно картину, реконструкцию, как это общество могло существовать внутри себя. Были вот мужики, женщины, пришедшие, а мужчины, они все вот ведут свою генетическую историю от одного предка. Ну, скажем так, стараются по одной линии. Были пару пришельцев,
3: вот,
4: скажем
3: очень
4: так.
3: Очень интересно. Пришельцев? Были,
4: да. Ну, не инопланетян. Не анунаков, конечно же. Да. С планеты Нибиру нет. Да. Были пришельцы с других территорий, пара индивидов. Самые яркие из них, конечно, у кого удалось прочитать нормально, опять же, мы оперируем не каждым, то есть тут надо важно прочитать геном. То, что получилось хорошо прочитать, то получилось. И индивид, который хорошо получилось прочитать, вот из пришельцев, скажем так, он, скорее всего, с территории Кавказа. Ну, в общем, вполне себе ожидаемо все эти закавказские истории, да и, в принципе, отношения с Северным Кавказом, вот, предкавказским регионом, для Прикубанием, у скифов вполне себе отчетливо прослеживается, и по материальной культуре мы об этом тоже много знаем. Что интересно, раньше считалось, что вот Средний Дон, вот, это все-таки лесостепная территория. И археологи отделяли четко лесостепных скифов. В 50-м году как-то Борис Николаевич Граков сказал, они другие. Мы отделяем. Собственно, скифы живут в степи. В лесостепи это вот все скифоидные народы. И начали наперебой, соответственно, натягивать все это дело на карту Геродота. Кто будины, кто гелоны, кто исидоны, кто пахари, кто не пахари. Соответственно, из известных картин. Что характерно сейчас по генетическому, соответственно, портрету всех этих людей, так как исследовались не только среднедонские скифы, но и классические скифы, собственно, степи, Поднепровье, картина схожа. Есть люди и там одинакового происхождения. То есть, в общем-то, все они близки, безусловно. Конечно, на территории Среднего Дона есть вот эти все индивиды с примесью местных позднебронзовых образований, там и средней бронзы, мы исследовали для этого подстилку, скажем так, подстилающий генетический фон всего этого. Да, конечно, естественно, местные присутствовали. То, что не присутствовало, скажем, на Днепре. Но общая линия вот этих скифских генетических каких-то определенных штампов, она присутствует там и там. Соответственно, в общем, население, оно близко. Генетический портрет схож. И что этот генетический портрет нам в целом говорит? Что к классическому времени, к расцвету, собственно, скифской культуры, мы видим, что это уже никакие, конечно, не ранние кочевники Тывы, Алтая или Казахстана. Нет, это население, скорее, уже больше автохтонное, которое в большей мере представляет собой генетический портрет именно северно-причерноморский, европейский, соответственно, там и основа позднебронзовой, и европейские всякие, балтийские, какие-то лесные компоненты, которые пришли сильно раньше, может быть, там, с культурами боевых топоров или что. Ну, это лишь, конечно, да, уже как бы такие догадки. Вот, но что-то пришло из Запада. То есть, в общем-то, европейские скифы, как это неудивительно, были по генетике...
3: Европейцы.
4: Были европейцами, да, в первую очередь европейцами, а не восточными, соответственно, своими исконными какими-то корнями. То есть, действительно, этот вот большой мир ранних кочевников Евразии, он так и делится ровно пополам. И те, кто проживали в Сибири, в Средней Азии, они, в общем-то, варились в местном, скажем так, генетическом субстрате и, естественно, отделялись. Да, мы можем предполагать, и будущие исследования вот это как раз ранних скифских памятников на территории Северного Причерноморья нам, наверное, поможет в этом понять и уловить вот эту сибирскую, собственно, компоненту. Но это лишь дело будущих исследований.
3: А была ли генетика какая-то сделана уже по сибирской как раз этой компоненте?
4: Конечно, конечно. Статьи, которые выходили раньше, в первую очередь, они исследовали те самые сибирские компоненты. Я об этом вначале как раз и говорил, что вот, в общем, мы котел этих ранних кочевников наиболее раннего пласта, он по чуть-чуть все-таки исследован. Там и Элдебель, и, соответственно, Аржан II генетически исследовался. Ну, такие ранние очень памятники. Сейчас будем ждать вот Курган Тунну, который коллеги питерские, Тимур, привет, если слышишь.
3: Следим внимательно.
4: Да, вот. Его бы, конечно, сделать генетически, посмотреть. Это один из самых ранних памятников уровня Аржана I. Но я думаю, что эти компоненты, конечно, мы уже не найдем в достаточной мере на Западе, в Северном Причерноморье. То есть географически, пока они туда дошли, пока они поселились, а потом уже к IV веку обросли семьями, детьми, женами, внуками, правнуками там, а вот эти все правнуки, они уже оказались, конечно, генетически все-таки больше европейцами, нежели какими-то пришельцами с Востока. Все это дело потихоньку ассимилируется, поглощает друг друга и так далее.
3: Это нам дает дополнительное понимание того, как вообще большие миграции происходят и что в результате получается. Что да, наверное, кто-то чего-то замещает и культурно, и генетически, но чаще всего в результате таких крупных перемещений масс народа, относительно крупных, там, по разному времени, появляется что-то третье, что-то новое.
4: Конечно, конечно.
3: Нельзя говорить, что сейчас я к чему это привязываю, естественно, к политическому контексту, что сейчас в Европу приедут люди с Ближнего Востока, и там немедленно установится арабский халифат. Будет что-то другое.
4: Никоим образом, конечно, это будет нечто третье, которое родится из вот этого всего активного смешения и культурного, и генетического, ну, в общем-то, любого. Кстати, как раз именно североафриканский в этом плане генетический компонент, он, конечно, отличается от европейского, если так вот судить по общему, скажем так, общая картина. Это безусловно. Что интересно, кстати, вот про предковость скифов, вот, например, предшествующий пласт. Пока лишь единичные у нас есть анализы киммерийцев, предшественников скифов в Северном Причерноморье.
3: Конан Варвар, привет.
4: Да-да-да. И что интересно, и эти единицы исследованных киммерийцев пока как раз дают очень сильный восточный компонент карасукский. То есть вот эта история про карасукско-киммерийский горизонт, вот это все единообразие еще до скифов, вот начало этих активных перемещений, она пока подтверждается. Но надо сказать, что там было исследовано всего 3 образца. Ну, как бы строить большие широкие картины на основании 3 индивидов, ну, достаточно сложно. Будем дальше исследовать и решать эти большие сложные проблемы. Но, опять-таки, что хотелось бы в завершении сказать, что пока вот большие историко-культурные вот эти мазки широкие, которые рисует генетика, слава богу, они сходятся с археологическими. В общем, не сказать, что генетика совсем нам не нужна, мы и так без нее созданы. Ни в коем случае. Нет. Развитие этого направления чрезвычайно перспективное, мы многое сможем понять. Но пока вот эти общие тенденции, на самом деле, они подтверждаются. Соответственно, генетика подтверждает то, что мы знаем благодаря археологии, благодаря истории, письменным источникам. Что-то мы все-таки понимаем, наверное, в этом мире. И без, естественно, научных методов, методами гуманитарных наук, методом археологии, ну, что-то, наверное, допонимаем.
3: А по Казахстану и по вот этой зоне центрально-среднеазиатской скифам что-то можно сейчас сказать? Потому что у наших казахских коллег, например, скифы – это прямо одна из
4: опор государственной
3: исторической политики.
4: Да-да. Да, но это как бы такой вот культурный символ, взятый за основу, безусловно, золотой человек из СК, соответственно, да. Но есть, конечно, генетические исследования, в первую очередь, там и проводились, по-моему, одни из первых. Большая статья выходила в 21-м году, дай бог памяти. В общем, исследовано довольно много как раз именно сахских памятников и восточных, там, соответственно, раннепазырыкских, вот этих алдыбельских, ну, вот это все. В контексте, да, собственно, как я уже говорил, они действительно отличаются от западных причерноморских скифов. В общем-то, это идет довольно четкое разделение. Какие-то отдельные индивиды, скажем, с Южного Урала, бывает, попадают туда, скажем так, в эту касту. И вот как раз про такие исключения, то, что выбивается из контекста какие-то выплески, как это генетики называют, вот их интереснее всего исследовать. Пока картина, в общем, вполне себе логична. И еще раз повторюсь, вот когда все это накладывается на большие вот эти PCA-схемы, оно на самом деле выстраивается ровно как карта Евразии. Прям четко все это видно, что, скажем, алдыбельская культура, ранние кочевники Тывы, самые древние, они чуть повосточнее тяготеют ближе к восточным компонентам, нежели, скажем, саки, соответственно, Средней Азии или там тасмалинская культура Казахстана. Они чуть-чуть позападнее. Следующие за ними на этом же графике уже идут, там ранние сарматы еще позападнее, дальше скифы. Ну, в общем, все как бы так вытягивается в единую цепочечку, и все, ну, так накладывается на карту вполне себе.
3: Есть ли, или, может быть, нет, здесь я как вопрос, что называется, а какая-то генетическая разница между обычным базированным скифом и условным царем?
4: Вот это интересный, конечно, вопрос, что считать базированным скифом, а что считать, собственно, элитой царем, потому что, собственно, царских комплексов, их вообще не очень много. По пальцам-то можно пересчитать. И генетики, конечно, очень хотели.
3: Здесь очень важно, чтобы нам потом не сказали, но вы исследовали только вот эту верхнюю страту, она вот такая. А что там было внизу, это вот науке неизвестно.
4: Но на самом деле мы исследовали еще и рядовые грунтовые захоронения, которые на Среднем Дону, соответственно, есть. А это, конечно, не самые однозначные комплексы про Семилукское городище. Про них идет спор, кто это. И разница, конечно же, есть. То есть это, соответственно, другое население, основанное на более, скажем так, северных территориях, либо протобалтийских, можно сказать так, некоторые компоненты присутствуют. И осторожно можно говорить о том, что это наследники юхновской культуры, вот этой лесостепи, которые сюда пришли на Средний Дон. То есть это все дело отличается. Собственно, царей, именно царей, Конечно, мы не исследовали. Царских курганов не так много. Генетики очень хотели, конечно, исследовать. Чтобы было, чтобы было громкое, конечно, название, что ну, генетика скифского царя какого-нибудь вот, найти. Угу. Но дело в том, что все, скажем так, действительно истинно царские курганы, они располагаются в первую очередь по Днепру. И в наших коллекциях антропологических материалов просто их нету. Поэтому исследовать, собственно, царей мы не можем. Но, конечно, исследовали вот курганы, это, безусловно, такая вот элита, верхушка, крепкий середнячок.
3: Менеджер среднего звена.
4: Да-да-да. Менеджер среднего звена мы исследовали тоже. И чуть-чуть пониже среднего, и чуть-чуть повыше среднего. Ну, в общем, такая вот прослойка, безусловно, общество была нами исследована. Она отличается от того, что было, скажем так, в рядовых захоронениях. Что, кстати, интересно, было исследовано три погребения, которые очень неоднозначны. На мой взгляд, сейчас пересматривая старую документацию, мне кажется, что это были люди, похороненные рядом с курганом, а, собственно, сам курган не был исследован. И эти люди, что интересно, ну, то есть прикопанные у кургана, скажем так, без особого инвентаря, не по обряду, характерному для скифов этого времени Среднего Дона. И что выявилось интересного? Что у них очень сильный средиземноморский компонент генетики. То есть можно так фантазировать и реконструировать, что вот эти какие-то греки там заплыли, здесь померли своей или не своей смертью и прикопали их не по обряду, а рядышком с курганами. Вот как бы такое подчинение. Вот и какие-нибудь, может быть, эллинские рабы.
3: Что-то привезли.
4: Что-то такое привезли, и здесь их и прикопали. Там два взрослых, два детских индивида. Ну, исследовано было по итогу, получилось три, и все три были близки генетически к населению Крита, вот туда, крито-микенской цивилизации, несли вот эти больше следы. Ну, то есть, конечно, мы не напрямую греками не называем ни в коем случае, но вот что-то такое неродственное совсем скифом было прикуплено.
3: А это в каком месте, где конкретно?
4: Это Воронежская область. Нынче это уже Белгородская область, это северо-восток Белгородской области, могильник Дуровка, вот там. Эти индивиды были рядышком прикопаны в основании кургана. Ну, то есть, в общем, есть некоторые такие сюжеты, которые можно, скажем, было бы дальше развивать, но истинные ученые все-таки ограничивают себе в фантазиях таких вот интерпретациях. Мы просто говорим, ну, вот есть индивиды, похоронены совершенно по-другому, рядом с курганом, и генетика у них тоже другая.
3: Совсем другая. Совсем в завершение, может быть, есть какие-то планы на дальнейшее развитие этой научной темы, и если о них можно рассказывать?
4: Нет, конечно, рассказывать, что же мы не скрываем, а то скажут опять все ученые.
3: Ученые
4: все скрывают. Нет, да. Планы большие, и на самом деле вот этот огромный генетический проект по реконструкции палеогеномного портрета населения Восточной Европы, он огромный, при поддержке, соответственно, Министерства науки и образования. В общем, работает большой конгломерат, консорциум научных организаций, в который Институт археологии входит, как поставщик костей в том числе, интерпретатор...
3: Страшно звучит.
4: Интерпретатор всех этих данных, в общем-то, работает по огромному количеству разных проектов, сейчас и про генетику русского населения непосредственно Древней Руси, и по сарматам, и по мордве, ну, в общем, большие-большие генетические проекты, где как раз благодаря развитию центра как раз Сириус генетической лаборатории, их обладающий большим количеством оборудования и ресурсов, там они все переваривают какое-то невероятное количество тысяч этих образцов, их собирают, и, в общем-то, сейчас будут потихонечку выпускаться большие и большие работы, подобные вот этим работе про генетическую историю скифии, когда исследуются сотни образцов, не просто, как сейчас модно, там пару-тройку образцов сделали, публикуем. Таких статей очень много выходит. Это уже такая рядовая, скажем так, история. А вот когда масштабные какие-то вот широкими мазками, большими объемами, это в процессе. Но подготовка всего этого, конечно, понимаем, что это дело очень непростое, большое, трудоемкое. И скифы в этом плане были первым блином, надеюсь, не сильно комом получившимся.
3: Что, желаем успехов, деньги есть, ресурсы есть, ученые есть, поэтому ждем новых открытий, новых результатов, которые потом можно будет предъявить и разным нашим иностранным друзьям, партнерам, ученым, которые, конечно, что бы они там ни говорили, которым очень интересно, чем занимается здесь российская наука и какие результаты есть, несмотря на все политические контексты. Вот. Семен Володин был у меня сегодня в студии «Культурной симпатии». Мы вернемся через неделю. А пока эта неделя будет продолжаться, сходите, найдите две минутки времени, подпишитесь на ресурсы «Спутника», на «Метаметрику», на меня можете подписаться. У Семена тоже обязательно что-то найдется в социальных сетях, поэтому...
4: Институт археологии.
3: Вот прекрасный телеграм-канал в том числе. Все, друзья, пока, до новых встреч.

знать за 90 секунд. Великий полет Юрия Гагарина сделал нашу страну главной космической державой, а пионера освоения Вселенной – самым знаменитым человеком планеты. На него буквально молились на всех континентах. Приглашали посетить разные страны. Летом 1961 года Гагарин прибыл в Англию. Приехать уговорил местный профсоюз летчиков. Советский космонавт встретился с премьер-министром и Елизаветой II. Запрет на съемку с представителями простых сословий королева нарушила тут же. Фото облетело страницы всех газет. Во время официального обеда Гагарин увидел массу неизвестных ему столовых приборов. Что поделать, многовековой британский этикет. Юрий Алексеевич, как человек простой, тут же честно признался в этом. В ответ королева пошутила. Мол, я и сама не в курсе, что тут к чему. Лакеи знают. Наконец пришло время традиционного чаепития. Всем подали чай с лимоном. Гагарин выпил свою порцию, достал дольку лимона и съел ее. А что, в СССР все так делали? В Букингемском же дворце немыслимое разрушение устоев и правил. Но Елизавета сделала вид, что все в полном порядке. Более того, предложила присутствующим пить чай по-гагарински. Достала из чашки свой ломтик и с улыбкой опустила в рот.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Горловке и Сухуми столько же. В студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт еще сутки. Западные системы вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран. Новый пресс-секретарь Белого дома проведет свой первый брифинг во вторник. Подробности далее. Посланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили визит, который планировался в Москву. Американские переговорщики хотят выяснить, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России. Это утверждает портал Axios. На прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США, которые, по сообщениям СМИ, прекратились досрочно из-за объявления.

0: Спутников интернета вроде Starlink применяются для вмешательства во внутренние дела стран и координации незаконных протестов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИДа нашей страны Александр Алимов по итогам второго глобального цифрового форума, отвечая на вопрос о технологиях спутникового интернета типа Starlink. Дипломат подчеркнул, что Иран прямо сообщает об этой проблеме российской стране, поскольку регулярно сталкивается с такими случаями с 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария проведет свой первый брифинг во вторник. Она сменит на посту Кэролин Левит, которая покинула должность в августе, чтобы проводить больше времени с семьей. Закария работает старшим советником по коммуникациям в True Social. До этого она была официальным представителем министра внутренней безопасности США Кристи Ноем, которая покинула пост в марте этого года. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. Спортсмен является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с Сиэтлом стала для него первой в сезоне. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Грецки. Он забил 894 шайбы. Дзюдоисты сборной России завоевали серебро в командном турнире на чемпионате мира. В финальном матче россияне уступили команде Японии со счетом 1-4. В общем медальном зачете наша сборная заняла 5-е место, а первая снова команда Японии. Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку с 4 по 11 октября. Наши спортсмены участвовали в турнире с флагом и гимном страны. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Шемякин, проснись.
2: Красота и аристократизм изложения исторических фактов в программе Джона Шемякина. Я Александр Кузьмак. Продолжаем, Джон, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Продолжаем разговор про Леонида Андреевича Крылова. Я, как знаете, сейчас модно сериалы, когда показывают, серию показали, следующую ждешь через неделю. Ждал, дождался. Продолжаем разговор про семью Крыловых, потому что, я так понимаю, она у нас все равно идет, ансамбль, и Иван Андреевич, и, собственно, его брат. И мы остановились, начался 19 век, ну и приблизительно после швейцарского похода Суворова.
3: После швейцарского похода, судя по всему, здесь мы на какой-то зыбкой почве предположения был Фридланд. Это теперь Калининградская, слава тебе Господи, область. До этого была Восточная Пруссия. Снег, кошмарное сражение, абсолютно, так сказать, мясорубка. В лес входит полк, выходит оттуда полбатальона. Стандартная история. Впервые солдатам раздают Георгиевские кресты. Знак отличия воинского ордена. Лев об этом я намеком уловил. Может быть, он там не был, а может быть, он там был. Но 100% он у нас. Лев Андреевич Крылов участвует в русско-турецкой войне 1806-1812 года.
2: Это же Кутузов.
3: Да? Это, ну, там Каменский начинал, угу. Там кого только не было, по большому счету. Кутузова прислали тогда, когда было понятно, что легкой прогулки не получилось.
2: Как и потом.
3: Да. Придется. И, собственно говоря, эта война, она не знаменитая у нас. Вот, но, тем не менее, война, в которой Михаил Ларионович отрепетировал свою главную войну, 1812 год. Потому что так как Кутузов провел турок со сдачей Рощука, а потом блокады и преследование при отступлении. Ну, в общем, вся эта... Он отрепетировал блестящие свои тарутинские маневры, и вот это... Все это было там. И там, среди вот этого всего, этой хмари, заразы... Ведь мы как-то привыкли... Ну, как, не мы, мы хорошие. Люди привыкли относиться к войне как к красивому, благородному делу. Мы забываем о том, что война – это кошмарный, чудовищный труд в совершенно адских условиях. Вот среди всей этой заразы, когда каждая рана может оказаться смертельной, когда в тебя летит тяжелая какая-нибудь мушкетная пуля, никаких антибиотиков и никакой, по большому счету, военной хирургии, кроме ампутационной, не было.

0: И нет команды «ложись», а есть команда «стой и умирай». И других команд не будет. Ну, в штыки еще. И вот ты стоишь, а в тебя стреляют. А потом ты бежишь, а в тебя стреляют. А потом ты пытаешься найти воду, чтобы попить, а в тебя стреляют. Как через это можно несколько лет провести в этих условиях и сохранить блестящий прозрачный взгляд на жизнь, для меня большой вопрос. И когда мы говорим, вот мы же на прошлой неделе с вами говорили, но я, человек с неудержимым языком, к сожалению, сравнил Льва Андреевича с Акакием Акакиевичем и чувствую себя почему-то нехорошо из-за этого. Понимаете, помните, я слегка отвлекусь, помните, блаженные нищие духом, ибо их
1: есть Царствие Небесное.
0: Небесное. Ведь когда я готовился стать священником в свое время, был такой у меня эпизод в жизни, я яростно интересовался именно этой фразой. Почему? Блаженные, нищие, духом, в честь чего? Ну, потом, слава богу, там я напряг остатки своего классического образования. На древнегреческом блаженные нищие – это не про бедность и не про какое-то смирение. Нищие – это в греческом «птохос», это жаждущие, алчущие, недостаточные. Вот нищие пищей по-русски сказать невозможно, а в греческом языке это совершенно нормальная ситуация. Мы нищие пищей, мы хотим есть.
1: Голодные.
0: Голодные, да. Блаженные нищие духом – это те, которые хотят уловить пневма. Дух – это там пневма. Пневма – это огненное дыхание Бога. Вот люди, которые жаждут огненного дыхания Бога со всем своим смирением, их вот будет Царствие Небесное. Не у каких-то тупорылых, понимаете, простецов, которые сидят и моргают, а люди, через которые, которые принимают в себя огненное дыхание Бога на полях сражений, да даже в мирной жизни и такое бывает. Ведь,
1: то есть восприимчивые люди.
0: Восприимчивые, живые, страдающие, жаждущие люди. Вот их будет Царствие Небесное. И что, ну, понятно, что изображения Льва нет никакого. Это совершенно очевидно. Изображение Ивана Андреевича, они производят странные впечатления, я вам честно скажу. Потому что Иван Андреевич при всей своей простоте, он всякий раз просил, чтобы его изображали как можно более привлекательно. Вот. И даже брат это заметил и сказал, ты с каждым портретом в своих книжках все молодеешь и молодеешь. Возможно ли это, спрашивает, значит, младший брат у старшего брата. Так вот, они оба купаются в огненном дыхании Бога. Иван Андреевич купается как поэт, потому что Богу все равно на кого дышать. Он дышит во все музыкальные инструменты. Ну, что мы из себя представляем. Вот. Но испытать это дыхание Бога Ивану Андреевичу было непросто. А на Льва Андреевича Бог дышал огненным дыханием на поле битвы, а потом еще были, конечно, грандиозные испытания. Как всегда, понимаете, на героя самое главное испытание, такое ощущение, падает уже после совершения подвига. Вот, и на Льва Андреевича это вот дыхание обрушится еще как. Вот о чем мы сегодня, скорее всего, и поговорим.
1: Итак, турецкая кампания, да?
0: Турецкая кампания, она закончилась для нас победоносно. Мы окончательно закрепили за собой официально и полуофициально на правах свободных территорий, которые хотят быть с нами, Молдавию, вот, вводим туда войска. Ну, в общем, все закончилось хорошо. Но тут к нам приходит Европа. Вся Европа приходит. К нам приходит Бонапарт, нашествие 12 языков.
1: Великая французская армия.
0: Ну, там Гран-Арме, там она европейская.
1: Ну,
0: там,
1: ну, конечно, да.
0: Там и австрийцы, пруссаки, поляки.
1: Итальянцы те же.
0: Итальянцы. Да. Даже испанцы были. Естественно, огромное количество самых разнообразных немцев. Но это в основном Бавария и Вестфалия. И вот они к нам приходят. Зачем они к нам пришли? Это грандиозный вопрос. Слава богу, мы на этот вопрос сегодня отвечать не будем. И началась эта история, которую мы до конца, наверное, до сих пор не осознали. Это правда. Это правда. Потому что память, ведь память бывает двух видов. Бывает индивидуальная память, она построена вся на эмоциях, она построена на припоминании ощущений. А есть память, условно скажем, коллективная, которая как бы должна быть на цифрах, на датах, на событиях, на фактах, желательно без эмоциональной окраски. В России коллективная память, она индивидуальная, я имею в виду. Россия, она даты не запоминает, имена не запоминает, события не запоминает, произвольно комкает все, что возможно. Но общее ощущение у России сохраняется о пережитом. А так как пережитое в основном это драматически трагическое, то и отношение у моих соотечественников к своему прошлому, оно абсолютно подростковое. Потому что что-то мы вообще вспоминать не хотим. А если что-то вспоминаем, то это, в общем, отдельного рассказа заслуживает. Вот у нас война 12-го года, когда вообще встал вопрос о существовании страны. А мы снимаем там всякие замечательные там гусарские баллады, эскадрон гусар летучих. Мы все превращаем в какую-то...
1: Водевиль, мюзикл, да.
0: Да-да, с песнями, с плясками. Мы таким образом пытаемся изжить грандиозную травму, которая была нам нанесена. К нам пришла убивать нас та часть света, в которую мы стремились. Мы
1: же, что-то мне это напоминает, да.
0: Мы же 100 лет, да больше, на самом деле еще с Бориса Годунова, мы стремимся стать равноправными. Зачем это нам надо, это отдельная тема. Мы стремимся в Европу. Из Европы мы воспринимаем философию, из Европы, ну, философию, музыку, стихосложение, прозу, романы, гигиену, образ жизни. Да. Очень много замечательного, это правда. Вот, и эта Европа пришла нас убивать. Просто по факту нашего существования. Просто для того, чтобы нас не было. Это как, если бы, ну, я не готов был увидеть свою маму, которая меня, так сказать, родила и воспитала, чтобы мама ко мне двинулась с ножом, чтобы со мной разобраться. Я к этому не готов. И Россия была готова к этому не очень. Взять Кутузова зачем-то хитрово, вывесил над своим имением французский флаг. Вот. Не то, чтобы он был ждун, вот. Но тем не менее, у людей что-то там такое, в общем, многие посыпались.
1: Может быть, потому что мы не хотим поверить в то, что они пришли
0: да,
1: нас убивать,
0: конечно,
1: да?
0: Да, конечно. Мы всякий раз как-то так все... Есть огромное количество моих замечательных коллег, и, ну, назову их товарищей, которые обожают Наполеона и видят в нем, в общем-то, что... А зачем? Мы могли бы... Угу. Он крепостное право отменил. Там много разного угу. такого. Так вот, к нам пришел 19 век, европейский 19 век, со своей замечательной идеей, которую они весь 18 век пестовали, о том, что общество – это машина, и человек – это машина. И общество, и человека надо безжалостно модернизировать, ломать, менять шестеренки. Не надо стесняться этого. Необходимо, если мы видим, что автомат управляется не очень хорошо, значит, мы должны с мясом вырвать из аппарата там что-то и засадить туда другое. Чего там стесняться? И они к нам, собственно говоря, пришли именно с этим, так сказать, замечательным проектом. И вы не поверите, Лев Андреевич это почувствовал. В своем письме относительно позднем, по-моему, 18-го года, 1818 года, он написал своему брату следующее. «Я люблю твои стихи». Я по смыслу, по смыслу. «Я люблю твое творчество, потому что ты никого не ломаешь. Я люблю твое божественное дарование и нахожу, что нет ничего достойнее благородной души, как советами и самыми легкими доказательствами отвращать от пороков и приобщать к добродетели. Не барабанный бой, репрессии, гильотина и вот этот вот скрежет шестеренок, который все перемалывают. Вот. А я люблю твою поэзию, потому что ты не насилуешь своим творчеством. Ты не берешь человека, не вырываешь из него сердце, не говоришь человеку, что он тля, тварь, не рисуешь ему какие-то там завлекательные, так сказать, цели, замки и так далее, не толкаешь людей в пропасть, не воспеваешь самоубийство, не воспеваешь убийство, к тому времени уже было вовсю.
1: Ну, да.
0: Вольность уже вот-вот будет написана Пушкиным. Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей, жестокой радостью я вижу. Понимаете, вот Иван Андреевич такие стихи, несомненно, великие, написать не мог. И вот это потрясающая человеческая доброта. Что у Льва, что у Ивана. Они видели, как людей рвут на куски, в буквальном смысле. Угу. Они видели, как... Ну, Лев чуть меньше, он там видел в других странах это. А Иван, он просто видел это...
1: С детства.
0: С детства вдоль дороги, это вот одно из его потрясающих... Вдоль дороги лежат трупы. Это трупы дворян, их семей и их прислуги, которая осталась верна. Няня, пытающаяся защитить детей, зарублена топорами. Ну, вот такая история. Они видят, что, в общем-то, с этим обществом надо что-то делать. Его можно как? Ну, там, через гипноспутники, там, через что-то, через там, какие-то внушения, там, что-то еще, и через кары, через расстрелы можно исправлять. Может быть. А можно немного иначе. И вот Иван Андреевич, я, собственно говоря, для него, я сам этого не знал, и я так понимаю, что я нашел себе некий образец для поведения. Вот. И дети, кстати, в школе моей почувствовали это в последнее время.
1: Да, ну, собственно, вот мы приблизились уже, так сказать, да. к 812 году.
0: 812 год, грандиозное отступление. Вот. Потом не менее трагическое, драматическое наступление, потери феноменальные, подвиги совершенно фантастические. Остерман, Толстой, о котором я обязательно с вами хочу побеседовать.
1: «Стоять и умирать».
0: «Стоять и умирать». «Стоять и умирать».
1: Что потрясающая еще? Фраза, конечно.
0: А мы про Остерман, Толстого обязательно, с вашего позволения, поговорим. Ну так вот, вот стояли и умирали. Более того, ну, это вот общая Россия после 12-го года, она прежней уже не могла стать ни под каким видом, ни под каким видом. Это очень многие почувствовали. У меня был такой, ну, одно время, мы с ним в каком-то даже родстве каком-то, очень отдаленном. Был такой английский писатель, ну, британский писатель. Вот он пришел в Исаакий, вот, и услышал «Господи, помилуй» пасхальный распев. Угу. Он абсолютный британский турист. Он приехал к нам с твердой верхней губой, чтобы смотреть, какие мы грязные, безалаберные. Экзотик. Его фамилия Стэн. И он услышал «Господи, помилуй». И ему сказали, что вот этот вот распев пели накануне Бородино люди, русские мужики, которые были готовы заслонить своими телами путь Наполеона на Москву. Не победить, не окружить, не уничтожить. Заслонить своими телами, замедлить хоть на секунду путь Наполеона на Москву. Вот это вот Бородино. Это такой настрой общества, который нами был во многом бездарно спущен в свисток, за что я, допустим, не могу простить Александра Первого. О нем сегодня тоже поговорим. Вот. Дальше у Льва Андреевича, ну, после этой Березины, вот, понимаете, чтобы мы поняли, что такое Березина, допустим, да, замерзшие эти саперы французские, они, ну, то есть, судя по всему, там трупы вмерзли в эту самую Березину, они поддерживают мост, по которому Наполеон должен ускакать, но он ускачет. Русские, так сказать, казачья эти лава, она уже начинает окружать, там, в общем-то, и вот Наполеон мчится в Париж. И вот эти вот телеграфы Шепа, это вот такие вышки с светящимися, колеблющимися планками, они передают уже по всей Европе по цепочке весть о гибели великой армии. Кто организовал эту гибель великой армии? Как там, помните, опять же у Пушкина, гроза 12-го года, скажите, кто же нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог, кто знает? Все вместе.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Дальше у нас, значит, мы идем освобождать Европу. Ну, как мы без этого? Мы идем освобождать Европу. 1813-1814 год. Вот, дядя Александра Сергеевича Пушкина, вот, Василий Львович Пушкин, пишет мои любимые строки. У него месье, а мы теперь в Париже. Известна россиянам честь. У нас вы были. Ныне мы же с визитом к вам. Теперь мы здесь. Недолго в Европе побыл наш Лев Андреевич.
1: Жалко.
0: Жалко, жалко, жалко, жалко. Вот. Совсем он, судя по всему, нехорошо здоровьем. И его отводят уже, ну, в общем, как израненный, устаревший корабль. Его не списывают, слава богу, на металлолом. Его отводят на какой-то там рейд. И вот он на этом рейде должен водить тяжелыми орудиями, незаряженными, и как там, осуществлять присутствие государственного флага. Вот его перебрасывают Каменец-Подольский, Винница, вот в те места. Они замечательные места. Вот. Чем там заниматься боевому офицеру, в общем-то, решительно непонятно. Распорядок дня у него суровейший. В 5 утра подъем. Это, опять же...
1: Все... Им же установлены или просто...
0: Им же, Господи, да, конечно, себя. Конечно, конечно. Он командует, понимаете, не лейб-гвардией и не отрядами специального назначения, ничем таким. Он командует такими же... Им там уже за 40. По тем временам они уже, как бы вам сказать, ну... Ветеранов раньше называли инвалиды.
1: Да.
0: Вот.
1: Отсюда название.
0: Он, да, да, он гарнизонная команда у него, потом его переведут в инвалидную команду. И вот они там, значит, а куда им деваться? Куда им деваться? Родина не готова предоставить им ничего другого, кроме как продолжай маршировать, ты должен служить. Если ты солдат-инвалид, ну, ты 25 лет не выслужил, ну, служи. А если ты офицер, ну, если деньги есть, уходи в отставку, а нет денег, тяни лямку. И вот они тянут лямку. Это пронзительная история. Как, будучи дворянином, хоть и во втором поколении, как, получая грошовое жалование, поддерживать себя в жесткой дисциплине, когда ты живешь просто в деревне и будешь жить тут годами. Добавок ко всему, себя никто не снимает каких-то яростных требований. И у Льва Андреевича начинаются трения по начальству. Как он пишет, молодой очень горячий подполковник, Бурнашов, по-моему, фамилия. Могу ошибиться. Нет, по-моему, Бурнашов. Он, значит, хочет, чтобы все было манифик. Он из гвардии, и он хочет, чтобы все было роскошно и шикарно. И он устраивает какие-то унизительные проверки, выволочки, наряды, разряды, требует, чтобы... Ну, в общем, там масса всякого такого. А вот по поводу распорядка дня, в 5 часов он встает. С 5 до 9 он занимается, значит, вот делом своей воинской части. Потом он, значит, в 9 часов он завтракает, вот, пробует музицировать, потом у него, значит, снова учение, а потом он начинает работу по хозяйству. У него же хозяйство. Но денег-то нет.
1: Ну, да.
0: И он, таясь и стесняясь, организует себе, ну, какой-то у него денщик есть, угу. Денщик у него женат, жена, дочка денщика имеется, девочка совсем маленькая. И вот они копошатся на огороде, потом он покупает одну корову, потом он покупает другую корову, он возвращается в какие-то... Ну, он ведет вообще жизнь совершенно для меня потрясающе, честно могу сказать. Я представляю себе, как после Берлина какого-нибудь...
1: Ну, вообще.
0: Вот, после всего этого дела, после морских операций на Балтике, после Молдавии и, так сказать, Валахии, угу. Оказаться вот в этом черноземе чавкающем...
1: Ну, в общем, захолустье.
0: Захолустье. Где нет ничего, ровным счетом, где поговорить, по большому счету, не с кем. И при этом не спится, играть на скрипке, писать музыку, и при этом при всем доить корову. И писать радостно то, что купил гусят, курят, они такие милые, такие
1: и
0: хорошие.
1: И воспринимать это как некое повседневное...
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Не чувствовать себя, понимаете, маркизом в изгнании.
1: Да.
0: Ох и ах. Вот. А воспринимать все, вот если есть такое, понимаете, стоическое отношение к жизни, то Лев Андреевич нас ему учит. Это то, что потом Ницше назовет золотой смех человека в лицо Богу. Да, да, да. Вот это потрясающая история. Вот. Но, тем не менее, к переписке возвращаемся?
1: Да.
0: Возвращаемся к переписке. И вот, 1818 год, весна, май. 4 мая. Письмо 4 мая 1818 года. «Дорогой тятенька, а у нас некое событие». Ну, в общем, к ним государь приезжает с инспекцией. Александр Павлович, для того, чтобы не погружаться в тяжесть государственного управления, вместе со своим очень милым подручным полковником Соломко, вот, мотается нон-стоп по всей стране. Кочующий деспот его Пушкин называл. Он носится, везде рассылает воздушные поцелуи, ему устраивают вахт-парады.
1: Михаил Сергеевич напоминает.
0: Ну, в общем, воздушные поцелуи, он всех благословляет, улыбается тонко. Александр Павлович, он такой Александр Павлович. Вот, при этом искренне молится и все прочее. Но приезжает государь, поэтому мы должны и соответствовать. И вот начинается такая история. Вызывают Льва Андреевича к этому горячему подполковнику, который, конечно, хочет стать горячим полковником.
1: Конечно.
0: Вот. Необходимо показать государю, что гарнизонная команда, она феноменально боеспособна. Поэтому всем срочно за свои деньги немедленно построить, тогда так говорили, построить себе новые мундиры, изыскать средства для того, чтобы переамбундировать полностью поизносившееся свое это Христово воинство, заказать немедленно из столицы серебряные офицерские шарфы, ну, это пульс, угу. Вот, новые палеты, они же потускнели у вас в этой сырости и гнили. Угу. В общем, привести себя в порядок и привести в порядок подразделение. Денег нет, изыскивайте возможность сами. Иначе. И вот тут вот, начинается там вот этот срочный сбор, вот, начинается история о том, что, ну, смотри, дорогой брат, ну, что же мне делать-то? Дорогой брат посылает денег, дорогой брат посылает еще там что-то. И, в общем-то, не очень рады государю, честно говоря.
1: В таком контексте,
0: в таком контексте не очень рады государю, и я, что называется, не осуждаю. Но Письмо от 28 мая, ну, того же года. Приехал государь. И вот тут вот срабатывает наша с вами история. Мы же четко знаем, что государь приедет для того, чтобы, ну, просто посмотреть на нас. Такой милый ритуал. Шеф приехал на обед, называется. Мы ему споем, спляшем, он уедет. Да. А все равно восторг у Льва Андреевича абсолютно детский. Потому что вот государь во все время присутствия тут был весьма весел, любезен и доволен. Многих наградил. Ну, понятно, нас-то нет. Многих наградил. Батальонного, ну, в общем, нашего подполковника произвел в полковнике. А, фамилия Бурнашов, все-таки помню. И могу сказать, что батальон был одет очень хорошо. Ну, на наши с тобой деньги. А, значит, все в новых мундирах, в серебряном приборе. Обошлось по 234 рубля ассигнациями вся эта история, ну, на каждого офицера и так далее. В общем, государь остался доволен. Боеспособность армии прекрасная, выучка фантастическая. Мы победили. Ура, вперед!
1: На этом мы как раз, логическая запятая тут вообще великолепно ложится в наш рассказ. И сделаем паузу, после небольшой паузы продолжим разговор.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
10: Такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
11: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
11: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
12: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
13: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
14: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Нобелевская премия за открытие в области астрофизики. Контекст. За решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. С такой формулировкой высшая мировая награда была вручена родившемуся в Бельгии и работающему в США ученому Фрэнсису Хальзену. Построенная на Южном полюсе университетом Висконсин-Мэдисон, обсерватория стала крупнейшим экспериментальным объектом на планете. Кубический километр идеально прозрачного, лишенного пузырьков льда, весом почти в миллиард тонн, поместили глубоко под снежной поверхностью. Нашпиговали его сверхчувствительными датчиками и фотоэлементами. Задача ледяной установки в режиме онлайн улавливать следы почти незаметных космических частиц, называющихся нейтрино. Они могут доказать существование темной материи, а значит разгадать секреты самых отдаленных уголков Вселенной. Только нейтрино могут пройти сквозь громадную глыбу льда, пока темную материю, не участвующую в электромагнитном взаимодействии и потому недоступную прямому наблюдению, обнаружить не удалось. Но уже откинут ряд нерабочих гипотез. Как заявляют в Нобелевском комитете, с помощью Ice Cube можно открыть ранее неизвестные космические явления.

0: Шемякин, проснись.
1: Очередная серия, которую можно было, наверное, бы назвать что-нибудь такое вот «Великая судьба русского человека». Вот, наверное, как-то так это, наверное, должно звучать. Потому что, как вот вы сказали вначале, все про личности, все про индивидуальности, которые составляли вот это и продолжают составлять величие и какую-то удивительную, какую-то аутентичность русского народа. Вот так бы я для себя, вот под впечатлением от рассказанного вами, я бы это вот для себя лично просто оценил. Джон Шемякин, мы продолжаем разговор про семью Крыловых, разговор про Льва Андреевича в первую очередь. И у меня вот какой вопрос. Вы базируетесь на... В первую очередь, на переписке между ними, на тех письмах, которые писал младший Крылов старшему Крылову. Почему они так редко виделись? И вообще, как это так вышло при таких удивительных, трогательных письмах?
2: Последний раз они виделись то ли в 1806, то ли в 1808 году. И до самой смерти Льва они... Ну, это была их вот последняя встреча. Иван Андреевич слыл абсолютным домоседом. У него будет эпизод один, когда он... совершенно спонтанно сорвется из Петербурга и уедет в Ревель, в Таллин. Вот, якобы потому, что там у коменданта порта Ревельского какая-то потрясающая гостеприимная натура, и он там какими-то неимоверными угощениями. И вот Крылов садится на пароход, он написал об этом Льву, Лев впал в панику. Пароход? Да я полгода на этой Балтике провел, вот тут мы узнаем, и тут мы узнаем, что он участвовал в русско-шведской войне, для нас довольно неудачной, но, тем не менее, героической. Вот только тогда я понял, мамочки мои, Лев Андреевич, еще у нас с вами морской десантник, резал там на Аландских островах этих шведов, негодяев абсолютно. Вот, кто бы мог подумать. Но Иван Андреевич не поехал бы ни в какую Винницу, это совершенно понятно. А Лев Андреевич, я думаю, что он стеснялся очень сильно, потому что брат...
1: Своего положения...
2: Да, своего положения, своего состояния, своего плохого зрения. Вот. Судя по всему, у него там с ногами продолжаются проблемы. Кроме того, до него доносится, конечно, слава Ивану. Потому что Иван долгое время... Это сейчас он для нас такой милый дедушка Крылов. А когда-то это был Зевес, вот, Лом, лидер общественного мнения, несомненный. Демьянова уха. Лучшее произведение о русском застолье, которое можно себе, так сказать, вообразить. Демьянова уха. На Демьянову уху, судя по всему, Мария Федоровна, императрица Мария Федоровна, пишет музыку, судя по всему. Делают небольшую оперу на Демьянову уху. Мария Федоровна – соавтор. И Голицыны, другой Голицын, министр просвещения, великий князь Николай Палыч – чуть ли не Александр Палыч, не доказано, но тем не менее, они участвуют в постановке этой оперы и ставят ее чуть ли не перед одним этим Иваном Андреевичем. Их там было 7 человек зрителей. Вот, естественно, что об этом становится известно. Иван Андреевич становится академиком. Иван Андреевич получает высокий орден Святого Владимира, потом другие. Иван Андреевич постоянно публикует, что ему все новые и новые награждения и так далее, и так далее. Он любимец Ленина, он любимец царя и наследника, он любимец, наследников, он любимец, несомненно. И вот я к нему из гарнизона приеду с котомкой в качестве кого? Хотя Иван Андреевич делал очень многое, чтобы его брат перебрался в Петербург. Ему предлагались вакансии, а Лев отказывался. Он говорил...
1: Не видел себя там?
2: Я говорит, Петербург не вытяну. Я здесь-то, я робею, я не умею то, не умею все. В Питере я просто растеряюсь.
1: А это что он? Вот вы сказали, он был надломлен войной, всеми. Надломлен, да?
2: Я думаю, что не то, что надломлен. Я думаю, он был... Ну, тогда не было ПТСРов.
1: Да, устал, проще
2: да,
1: говоря.
2: Да, да. Ему деваться было некуда, ему предлагали, давай в статскую службу иди. Ну, есть таможня, есть там что-то еще. Он говорит, ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Я так не смогу. Я плацмайором быть, я тоже не смогу, не вытяну по здоровью. Ну, кто будет хромой, полуслепой, я там буду бродить в Оренинбауме в каком-нибудь и буду виснуть обузой. На тебе. Я вот здесь, вот на своем месте. Во многом это тоже, знаете, эскапизм. Вот Иван Андреевич, он убежал в свое время, неизвестность, на 3 года, а потом вел жизнь, ну, такого публичного затворника. Во многом такой, при всем его обжорстве легендарном и так далее, человек, который, так сказать, на аскезе жил. Вот. Кормил голубей. Вот он жил абсолютную жизнь такого буддийского, дзен-буддийского монаха. Вот мне это безумно нравится в нем.
1: Одновременно, описав все человеческие пороки.
2: Да, и не только пороки, но и человеческие достоинства, и человеческие надежды. Вот. И его брат – это тоже форма, так сказать, бегства от происходящего. Вот забиться на этот хутор, заняться... Такой Робинзон Крузо. Они читали оба Робинзон Крузо, кстати. Робинзон Крузо. Вести натуральную жизнь. Это здесь очень много от Руссо. И тут, конечно, ироничные наши зрители и слушатели скажут, ахаха, Шемякин, ты перегибаешь. Никак нет, не перегибаю. Потому что, когда Лев Андреевич нас покинет, он умрет. Вот, сохранится письмо душеприказчика, ну, полкового командира, который написал Ивану Андреевичу, значит, ваш брат скончался и так далее, и так далее. Там есть кое-какое наследство, распоряжение. В частности, книги остались. А книги такие. Я могу вам назвать эти книги. Вот, у нас с вами человек, который плохо видит, капитан, карьерный абсолютно провал. Ну, человеку за 40 капитально. Вот, это как я любил говорить, мне всего 40 лет, а я уже лейтенант. Он читает «Римская история», причем это гиббоновская римская история. Он читает «Римскую историю» Гиббона на английском языке. Это величайшее произведение, одно из моих любимейших Гиббона. Это история упадка и крушения Римской империи. Вот, он читает Руссо, у него на французском языке там книги. У него книги на немецком языке. У него там ноты. У него там Моцарт. У него там Гайден. У него там прощальная симфония Гайдена. Ого! И вот он среди всей этой, понимаете, украинской жири и этой хтони, он вот там вот не свиноподобится, выдерживает себя в удивительно жестких рамках.
1: Но ведь это получается, что нет амбиций по понятным причинам, потому что эмоционально подсгорел, да, но есть достоинство.
2: Да, потому что храбрость – это терпение в нетерпимой ситуации. В этом плане храбрость. Всем своим товарищам, которые там с улыбкой говорят, ну, что там Бородино, война в кружевах, там все дела. Я говорю, слушайте, ребят, встаньте от меня вот на 20 метров, а я буду у вас стрелять из охотничьего ружья. А вы будете стоять...
1: И умирать.
2: И умирать, подняв подбородок. Или давайте я вас кирпичи просто буду кидать, а вы не будете уклоняться.
1: Вот это каре знаменитое на броне.
2: Ну, в том числе. Да. Ну. Вот давайте так попробуем. И вы тогда поймете, что это такое. И вот это очень трогательно. Значит, письмо. Уехал государь. Он еще потом приедет. Это вот правда. 1820 год. Иван Андреевич посылает 300 рублей. Значит, нашему...
1: Тут я хотел бы, да. Простите, мне очень интересно уточнить, что такое 300 рублей?
2: Это много. Да. Ну, как много? Жалование капитана грошовое. То есть он... Лев Андреевич получает, как капитан гарнизонной команды, 80 рублей ассигнациями по третям. То есть, если мы с вами 80 умножим на 3, мы получим, соответственно, там 200 с чем-то рублей. Это его годовое жалование. Ну, ему там еще дают какие-то копейки на то, на сё. Ну, 350 в год. Это вот его должностное, условно скажем...
1: Просто ему брат прислал годовое жалование.
2: Он регулярно ему там 200, 250, 300 рублей присылает.
1: Иван Андреевич хорошо зарабатывал.
2: Да, нет, Иван Андреевич, если мы заговорили о нашей любимой теме, вот, Иван Андреевич получал полное генеральское жалование, а потом его два раза увеличивали в два раза. То есть к концу жизни он получал 12 тысяч в год примерно.
1: А тут... 80.
2: А тут 80 по третям. Это, чтобы было понятно, 80 рублей ассигнациями – это примерно 17 рублей серебром. Не разгуляешься, прямо скажем. А тем более, что там еще... Поэтому и подсобное хозяйство. Но они все, и Лёва, и Ваня, они дети солдатского сына. Купил хутор. На сэкономленные деньги Лев Андреевич купил хутор. И главное – это он пишет брату, брат получил, младший брат пишет. Я купил его формально и утвердил крепостью на гербовой бумаге за подписью магистров. Следовательно, он и потомству нашему принадлежать будет, которого, видимо, у нас никогда не будет. По желанию твоему, план хутора я пришлю тебе, миленький тятенька. Только, ну и так далее, и так далее. То есть Иван Андреевич заинтересовался этим хутором. Это не то, что какой-то букашка пишет на Олимп. Угу. Два брата хутор купил, немедленно пришли план. Очень интересно, что там за... Что ты за хутор там купил такой? А вот хутор такой вот. И вот я тебе все пришлю и так далее. И с этим хутором не заладилось сразу. Потому что вот эта дочка денщика, ей там 9 лет, она его спалит. Там сгорит все, собственно говоря.
1: Девочка со спичками.
2: Да. Ну, она пошла. Ну, утром надо же доить. Вот, уронила какой-то там агарок, вот, не уследили, и все, сгорело. Он начал восстанавливать. Более того, ну, я уж не знаю, у меня никогда денщика не было. Ну, пока, пока. Соответственно, у меня нет опыта общения с дочками денщика, которые сжигают мои дачи. Дочка денщика осталась жива, невредима, и сам денщик остался жив, невредим. Они так с ним и продолжили жить, и они все вместе начали все восстанавливать. И они восстановили, вы не поверите. И тут Иван Андреевич получает письмо, что Лев Андреевич попал в коррупционный скандал.
1: Господи, ты боже мой.
2: Да, да, да. Грандиозный коррупционный
1: что
2: скандал.
1: Там,
2: руки военного российского правосудия нащупали главного коррупционера в русской армии. И, как всегда это бывает, обрушилась всей мощью, значит, закона. История такая. Наш с вами бодрый полковник Бурнашов, ввиду того, что государь снова приезжает, необходимо снова всех амбудировать. Не ударить же в грязь лицом-то. Поэтому у нас происходит следующее.
1: Лев Андреевич попал в коррупционный скандал.
2: Да, в коррупционный скандал. Бодрый и горячий молодой полковник дал очередную команду. Государь снова приезжает. А сколько у нас прошло? 2 года, почти 3. За это время вы уже пообносились. Значит, все заново. Солдат и так далее. И восстанавливая хутор, необходимо, значит, еще за свои деньги. Но мы же не занимаемся грабежами на дорогах, и мы не занимаемся получением взяток. Хотя можем, потому что в это время...
1: Приписками занимаемся, а...
2: Нет, там никак. Нет? Там его кинули на борьбу с контрабандой. И тут-то, ну, вспоминая Павла Ивановича Чичикова, можно было слегка волосатые уши из-под фуражки расправить и погреть на контрабанде какого-нибудь Брабанских кружев. Но нет, не такой вот Лев Андреевич, ну, не берет он. Но, тем не менее, в общем, он шьет обмундирование. И тут полковник... А полковнику не нравится ни сукно, ни то, ни сё. Дикая унизительная выволочка перед строем, что недопустимо абсолютно. Обвинение то, что куплено немоченное сукно. Вот, то есть пошито не из немоченного сукна. То есть если будет дождь, это все скукожится, сядет и так далее. И 150 рублей, значит, в качестве недоимки. В общем, он исхитил какие-то адские 150 рублей, что абсолютная неправда. Что абсолютная неправда, как это очень скоро выяснится. И здесь наш с вами нелюбимый, как я понял, Александр Павлович спасает, потому что Александру Павловичу очень нравится в очередной раз, как выглядит команда, возглавляемая Львом Андреевичем.
1: Вопрос, да. Опять же, по ходу. Вот полковник Бурнашов.
2: Бурнашов.
1: Вот Александр Павлович, к которому Иван Андреевич близок. Да, получается, ну, да. Но так или иначе, если не близок, то, по крайней мере, они оба знают о существовании друг друга.
2: Понятно.
1: И причем вполне себе как бы персонализировано. А почему это не как Льву Андреевичу близость брата, вот это вот, ну, сейчас бы это назвали словом «блат», ну вот, или там кумовство, или что-то такое, почему это никак ему не помогало само по себе то обстоятельство, что его брат, нас селебрити, как бы сейчас это сказали, почему как бы он сам от этого как бы сторонился, то есть это вот опять та самая стеснительность его?
2: Это не стеснительность, это, вы знаете, своей деликатностью я загубил гораздо больше жизни, нежели я бродил бы в брезентовом плаще с отверткой в лесополосе, потому что люди это... Шопенгауэр, по-моему, сказал, что люди – это огромное стадо дикообразов, которые бредут темной, дождливой ночью по грязному полю. Им страшно, одиноко и кошмарно. Они жмутся друг к другу, но они дикообразы и колют друг друга иглами при этом, но не могут разбежаться и так далее. Здесь у нас история такая. Я думаю, что я не могу реконструировать мысли Ивана Андреевича. Вот. Но сделать его майором, сделать его полковником, что сделать с младшим братом, чтобы он был счастлив. Вопрос. Попробовал его в Петербург. Петербург я не это готов.
1: Да, да.
2: Деньги посылал. Ну, кстати, деньги он регулярно, чуть ли не в каждом письме передает. Это к вопросу про почту.
1: Да.
2: Деньги доходили. Вот, да, да. Письмо, в котором ты просишь 25 рублей, мы не получали. Вот, а тут деньги доходили. Но и Лев Андреевич, чем мог, помогал старшему брату. Посылал ему там, я не знаю, по 6 фунтов турецкого табака, какие-то там платки, что-то там пошивал, планы хутора, какие-то картинки, что-то он ему постоянно посылал, они старались быть по возможности на равных. Потому что я думаю, что старший брат мог, конечно, своими благодеяниями задавить младшего, А младший к этому был не готов. Ну, такая драматическая, конечно, история.
1: Таки скандал.
2: Скандал, да. Ну, в общем, государь, Винница это дело было. Винница, Винницкий гарнизон понравился государю. А, ну да, там еще вот какая же история. Так как опять встает вопрос про все эти серебряные позументы и тишкеты и вот всю эту красотищу, то у полковника, значит, прекрасная идея поразила. Давайте, говорит, я на свои деньги вам все это куплю, а вы мне это вернете. И, не спросясь ни у кого из офицеров, он такую операцию провел. И все остались полковнику должны в размере годового жалования. Вот это. То есть год надо жить святым духом по итогу. Вот. А здесь еще тебе 150 рублей плюс позор. Ну, в общем, государю понравилось. И всем все тут же простили. Дело порвали, вот, следователи разъехались, хлопая перепончатыми крыльями, недовольно. Все нормально. От Льва Андреевича наконец-то отстали. Да, отстали. И тут мы узнаем, что в этом письме вот этого 21-го года, что Лев Андреевич прекрасно читает по-французски. Вот просто в переписке он говорит, я тут, так сказать, «Новель обсерватор» прочитал, что вот такая история. Как же это удивительно, тятенька, что какие чудеса происходят. Люди отправляются в Тихий океан вот, для открытия новых островов, вот, и французы об этом пишут. А что же мы не плывем туда? Да. То есть это такая история. Он держит руку на пульсе, Лев Андреевич. Читает «Новель обсерватор».
1: Который можно получить, даже находясь
2: в
1: украинском захолустье.
2: Да.
1: Не могу не спросить по поводу, конечно, ну, поскольку мы говорим все-таки в контексте баснописца и выдающегося литератора Ивана Андреевича Крылова, любопытно, каким образом Крылов-старший, были ли у него какие-то, может быть, отсылки?
2: Месседж,
1: омаж. Омажи, да, там, связанные с его братом. То есть в его произведениях иносказательно или как-то фигурирует?
2: Я уверен, да. Ну, понятно, наверное, есть же у нас? Конечно, есть. Их, наверное, три этажа института литературоведения, занимающиеся Иваном Андреевичем Крыловым. Эти люди сейчас, вы понимаете, что с ними сейчас происходит? Они тянут они тянут руки сейчас к моему горлу через экран и через радиоустановки свои, чтобы меня задушить, чтобы я всегда замолчал и перестал говорить глупости про Ивана Андреевича Крылова. Я считаю, дорогие коллеги, крылововеды. Я теперь буду называть вас коллеги, вот живите с этим. Я думаю, что вот одна басня, 100%, она напрямую связана у Крылова-старшего с судьбой его брата Лёва. Я вот редко что делаю в беспамятстве, хотя, глядя на меня, не скажешь. Вот на мне галстук, и здесь вот есть, я это определяю как Василёк. Вот, почитайте басню «Василёк». Это я обращаюсь к нашим слушателям. Я наизусть ее не знаю, а читать это не спортивно, вот, но тем не менее. Глуши расцветший василек вдруг захерел, завял почти до половины, и голову склоня на стебелек, уныло ждал своей кончины. Дальше происходит следующее. Василек, загибаясь от безысходности, обращается к солнцу, которое вот-вот должно взойти. О, взойди скорее солнце, согрей меня. Но рядом копается, как и полагается в басне, какой-то омерзительный жук. Вот. Жук копается и, как полагается доброму соседу, говорит Васильку: «Дружок мой, ничего этого не будет. Кто ты и солнце? Солнце, оно греет, конечно, всех, но солнце не для тебя. Солнце – это для дубов, для кедров, для ладана, для царей, там, бог знает что. А цветы? Цветы душистые, богато убирают. Да только те цветы совсем не то, что ты». Они такой цены и красоты, что само время их жалея косит, а ты не пышен, не пахуч, молчи и вянь.
1: Здорово.
2: Но выходит солнце, и Василек оживает, потому что солнцу...
1: Все равно.
2: Для солнца нет закона. Солнце настолько велико. Ну и басня завершается, естественно, моралите, которое по тем временам, наверное, было абсолютно такое вольтерианство. «О вы! Кому в удел судьбою дан высокий сан? Вы солнца моего пример берите, смотрите». Ну, то есть,
1: да.
2: Я думаю, здесь несомненная перекличка, потому что Лев Андреевич по поводу басни «Василек» Ивану Андреевичу пишет прямо такой милый, ну, такой прям критический разбор. И видно, что не все письма, понятно, сохранились. Видимо, они что-то, так сказать, обсуждали перед нами, прямо такой милый критик, который говорит, вот твоя басня «Василек», я ее ставлю выше всех, потому что она для меня понятна. Твое величие, брат, заключается в том, что ты пишешь для моих солдат, для меня, для жен, для юношей, для всех. И каждый находит в себе то, что ему в данный момент потребно. Я сравнивал Ивана Андреевича с дзен, ну, может быть, даосский мудрец, может быть, дзен-буддийский мудрец. Вот кааны, да, если мы будем относиться к басням Ивана Андреевича, с небольшой натяжкой, но вполне извинительной, как какой-то, понимаете, мотивационной притчи, то тут вообще все срабатывает на самом деле, все бьется.
1: Так. При этом в этом есть масса какого-то удивительного человеческого уважения. Несколько слов о завершении жизненного пути Льва Андреевича.
2: В особенности. О, ну, сейчас попробуем не заплакать. Василек наш умрет. Да. Василек наш умрет. Он умрет горячкой. Это все, что угодно может быть. Ну, не белой горячкой, это понятно, потому что что Иван, что Лев, алкоголь, они, так сказать, вот они выбиваются из общего ряда русских литераторов. Ну, вот не пьют они. Ведь Иван Андреевич мог быть величайшим русским писателем, если бы он пил, гулял, кидался бы на царя с ножом, прогуливал бы миллионы, бросал бы в грязь. Вот.
1: Любил женщин.
2: Да-да-да. Вот если бы он жил как Степан Разин, как Есенин, как Пушкин, как Высоцкий, конечно бы мы бы сейчас бы... Да. А он вел жизнь тихую, мирную и так далее. Поэтому он у нас числится писателем второго какого-то эшелона, каким-то баснописцем. Иван Андреевич получает сообщение, и он воодушевлен. Он получает письмо от Льва. Письмо такое довольно радостное, довольно хорошее. Восстанавливается хутор, новое начинается. Подросшая дочка денщика продолжает там активно бродить с огнем по окрестности. В общем, жизнь продолжается. И я не знаю, никто не узнает, и никто не скажет, что там написал Иван Андреевич своему брату. Видимо, что-то обнадеживающее и милое. А следующее письмо он получит из-под Винницы о том, что это письмо написано чужой рукой.
1: Угу.
2: Вот эта рука, значит, его командира. «Ваш брат оставил сей свет по кратковременной болезни ноября 25-го по утру 8 часов». 5 дней он болел сильной горячкой, ну, то есть температура, а на 6-й день скончался. Последнее письмо ваше он получил 22 ноября, но не мог он его читать и попросил прочесть это письмо, находившееся при нем штаб-лекаря Уфимского полка. И, наконец, поцеловав портрет ваш, сказал: «Ах, любезный брат, ты не знаешь, как же я болен». С этими словами он, значит, в общем, умрет. Прошу ваших указаний по распределению наследства, потому что хутор, корова и так далее, и так далее отходят денщику, его семье и дочери. Деньги 85 рублей ассигнациями мы готовы вам переслать. Книги, список книг прилагается. Я только одну книжку у вас попрошу, потому что эту книжку очень хочет получить мой сын. Если можно, можно я у себя оставлю и так далее, и так далее. Иван Андреевич все оставляет людям, которые были с его братом.
1: Место захоронения
2: неизвестно? Место захоронения нет, конечно. Это Россия. Иван Андреевич никому не сказал о смерти брата. Он молчал. 2 недели он находился в чрезвычайно угнетенном, печальном состоянии, и никто не мог понять, в чем дело. И в конце концов к нему подсела, как я помню, жена Ленина, это президент Академии наук, и как-то его разговорила, и Иван Андреевич сказал, что... «У меня умер единственный близкий для меня человек. Теперь я остался один». И больше он к этой теме не возвращался никогда. В этом есть особая деликатность. Горевать не на выворот, не на показ. Все письма своего брата он хранил в особом ларце. Он выкидывал очень многое нужное. Эти письма все с перечислением, 85 рублей ассигнациями, прохудились сапоги, рубашка в дырках.
1: Потому что это единственная сохранившаяся память, по сути.
2: Он хранил до последнего. По его смерти эти, так сказать, эти письма были опечатаны, достались душеприказчикам, а теперь они, естественно, хранятся в архивах. Их вряд ли опубликуют. Кому они интересны?
1: Спасибо вам большое за изумительный и интереснейший рассказ. Продолжим наши разговоры через неделю уже на другую тему. Джон Шемякин, ну и немножко Александр Кузьмак. До встречи.
2: До свидания.

Знать за 90 секунд. Кожа может быть не только живой, но и искусственной, сохраняющей все качества природной материи. Это доказали исследователи из Национального университета Сингапура. Они разработали водостойкую синтетическую кожу, которая автономно восстанавливается после повреждений. Задачу ученые поставили перед собой амбициозную – создать эпидермис, повторяющий водостойкую природу медуз и одновременно реагирующий на прикосновение. Для чего? Например, для создания мягких роботов или интерфейсов взаимодействия человека и различных устройств, тачпадов нового поколения. И им это удалось в форме геля, который не боится ни морской воды, ни щелочной, ни кислотной среды. Исследователи показали, как это работает, разрезав материал напополам. В течение короткого времени он полностью сросся и смог вновь стать проводником тока. Сингапурские специалисты считают, что такая кожа, помимо прочего, поможет сохранить экологию. Обычно люди выкидывают то, что сломалось. Но инновационному чудо-материалу это явно не грозит. Он умеет регенерироваться. В России создали свою искусственную кожу на основе коллагена, но для медицинских целей она заживляет раны и бесследно растворяется.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Луганске из Хинвали. Столько же в студии Ирина Гунькова. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда. Жители эстонской Нарвы возмутил рост цен на отопление в преддверии зимы. Британский премьер обвинил Россию во вмешательстве в Брекзит. Подробности далее. В Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Американский лидер ранее заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Тем временем договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизтоплива прокомментировал глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Мирослав Додик. Он отметил, что Евросоюз попытается сильнее разжечь конфликт на Украине и увеличить поставки оружия Киеву. Один человек погиб, 11 получили ранения при атаке на международный аэропорт Эр-Рияда имени короля Халеда в воскресенье. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что аэропорт Эр-Рияда будет закрыт еще сутки из-за субботнего обстрела, когда